0: что там топливо было, цены были, а топливо не факт. Заехали на Лукойл, там был только дизель, поехали дальше. И потом уже, переехав границу с Белоруссией, на первой же заправке заправились практически на пустом баке. Как будем возвращаться, не знаю. Сидим, читаем новости, ждем каких-то изменений.
1: Москвич Антон, в столице области также вновь появились очереди на заправках, и ценники поползли вверх. Местами топливо пропало даже на тех АЗС, где в первую волну дефицита оно было, пусть и с ограничениями. Китай поддержал Россию, а Штаты вступили из-за Японии в споре за Курильские острова. Ранее визит российского президента Путина на Айтуруп спровоцировал гневную реакцию со стороны Японии, так как она считает этот остров своей территорией. Посол США в Токио заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над Айтурупом, а в МИДе Китая в ответ призвали уважать результаты победы во Второй мировой войне. Валерий Бадоев продолжит.
2: Российский остров Айтуруп является частью Сахалинской области. Суверенитет Москвы над островом по итогам Второй мировой войны закрепляется в ряде документов, среди которых Ялтинское соглашение и Потсдамская декларация. А в Сан-Францисском мирном договоре прописано, цитирую, «Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова». Однако это не мешает Токио считать Айтуруп частью своей территории и называть его Этарофу. Визит Владимира Путина на Айтуруп японский премьер Санае Такаичи резко осудила. По ее словам, эта поездка российского президента, цитата, «ранила чувства японского народа», а южную часть Курил Такаичи назвала «исконной территорией Японии». Посол США в Токио Джордж Гласс после этого заявил, что Штаты признают претензии Японии на Айтуруп. Почти сразу отреагировал МИД Китая. Представитель ведомства Го Цзекунь призвал Токио соблюдать международный порядок, так как суверенитет Москвы над Айтурупом установлен и де-факто, и де-юре, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
3: Токио вообще за последние несколько месяцев резко увеличили антироссийскую и вообще в целом агрессивную риторику. США предполагают размещение в Японии новых образцов вооружения. При этом Токио, кстати говоря, в основном нападали именно в своих заявлениях на Китай. В этом смысле как раз, как говорится, вовремя очень опять вспомнили российскую тему, потому что для Японии крайне важно ощущать себя страной обиженной, уязвленной в каких-то вещах. И это во многом, конечно, является буквально частью национальной идеи. Естественно, это все не улучшает отношений. Россия же, на мой взгляд, очень спокойно к этому относится, понимая, что покричат и остановятся, потому что, строго говоря, Япония находится в столь глубоком режиме санкций против России, что куда-то дальше уже усиливать практически невозможно.
2: Американская Wall Street Journal считает, что визит Владимира Путина на Айтуруп усилил давление на Японию. Примечательно, что этой поездке предшествовали несколько месяцев, цитата, «дипломатических трений» между Пекином и Токио. В ноябре прошлого года японский премьер Такаичи заявила, что возможная военная операция Китая на Тайване создает угрозы для Токио. Пекин в ответ назвал это грубым вмешательством во внутренние дела, а затем последовали различные ограничения со стороны Китая. В частности, на импорт из Японии и экспорт из Китая отменялись выступления японских артистов, а также Пекин посоветовал своим гражданам не ездить в Японию. А Токио в ответ ужесточил свою риторику, назвал Китай главной угрозой в своем оборонном докладе. Пекин в ответ выразил жесткий протест, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
4: То есть то, что мы сейчас наблюдаем, можно определить как явно выраженную тенденцию к усилению геополитической биполярности. С одной стороны, мы видим, что укрепляются связи Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи, происходит увеличение военных бюджетов всех этих трех стран. А с другой стороны, в качестве реакции на этот процесс происходит расширение военно-технического и внешнеполитического сотрудничества между Россией, Китаем и Северной Кореей. Думаю, что тенденция, конечно, это нездоровая, но, по всей видимости, в нынешних условиях представляется неизбежным.
2: После того, как Япония вызвала российского посла для выражения протеста, в дипмиссии России назвали это необоснованным демаршем и подчеркнули, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России. В ее состав они вошли на законных международных основаниях. А поездки президента по территории России не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Концерт Kanye West в Алматы перенесли из-за непогоды. Незадолго до начала город накрыл мощный ливень с сильным ветром. Новая дата шоу – суббота, 15 августа. Ранее в городе произошел масштабный блэкаут. Несколько часов не работало метро. В сети появились кадры застрявших на канатной дороге фуникулеров. Комментирует владелец агентства Royal Event Маргарита Боярова.
5: В городе обстановка, можно сказать, аварийная. Не работало метро, не работал аэропорт, не работали светофоры. Элементарно невозможно было зарядить телефон. Интернет не работал практически. Ну и, конечно...

0: концерт, не было какой-то понятной обратной связи, ну и интернета не было для того, чтобы понять вообще людям, ехать на концерт, не ехать. Насколько я поняла, там разорвала черную ткань, которая была завесой на лайерах, разорвала или повредила проекционный этот шар. Это было просто небезопасно. Стадион без покрытия, крыши. Начался ураган, какой редко бывает в Алматы. Собрали просто комбо, то есть отключение света, да, перед таким ответственным мероприятием. Потом свет подключать начали уже вроде как восстанавливаться. Начался ураган.
1: Маргарита Боярова, владелица агентства Royal Event. Вот помимо Казахстана, перебои с электричеством были в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Сбой удалось ликвидировать. К отключению электричества в нескольких странах Центральной Азии привело отключение двух гидрогенераторов на Токтагульской ГЭС в Киргизии, сообщили власти Казахстана. Некоторые местные СМИ, впрочем, предполагали, что причиной отключения электричества стала как раз подготовка к шоу Канье Уэста. По что ситуации в городе рассказал независимый журналист из Казахстана, житель Алматы Ярослав. Слав Разумов.
2: В Казахстане часто бывает, ну, в Алмате, вот длительный период высокой температуры и без ветра. Все это накапливается в атмосфере и потом срывается каким-нибудь сильным дождем, там, достаточно сильной бурей. Не катастрофической, но основательной. Сейчас вот лупит дождь. Лично я столкнулся с началом блэкаута в нашей центральной, самой большой алматинской аптеке, где вдруг около обеда отключился свет. Я сумел доехать, причем на троллейбусе, на электротранспорте до дома. Светофоры где-то работали, где-то нет. Я думал, что все это локальные проблемы. И уже дома, будучи в районе обеда, ну, отключилось все. Надо сказать, что в Алма-Ате в последние дни стоит сильная жара, но, собственно, не только дни, а все это лето. У нас доходило, были температурные рекорды, было заметно больше 40. Сегодня, в этот момент, когда все это началось, ну, я думаю, что больше 35 было однозначно. Естественно, работали кондиционеры, работали на повышенную мощность промышленные холодильники. Все это встало. Встали, перестали работать светофоры. То есть, действительно, это был очень серьезный, на несколько часов, но очень серьезный, тяжелый кризис для жизни города.
3: Одна из версий, возможен вот этот вот блэкаут, связан с пусконаладочными работами перед концертом Уэста.
2: Я все-таки буду очень осторожен, скорее даже критичен. Конечно, это масштабный концерт, но он не первый такой. К нам часто и много приезжают с концертами, в том числе и мировые звезды первой величины. В общем, подобного-то еще не было. Главный фактор – это, конечно, жара. Это резкий скачок потребления электроэнергии на кондиционирование.
1: Ярослав Разумов, независимый журналист из Казахстана. Концерт Канье Уэста должен пройти на центральном стадионе Алматы, домашней арене футбольного клуба «Кайрат». Из-за этого клубу пришлось перенести в Туркестан домашний матч квалификации Еврокубков, который совпал по дате с концертом.
4: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Император Наполеон I, готовясь к войне с Россией, организовал в пригороде Парижа фабрику по печатанию фальшивых русских ассигнаций. Французы привезли с собой в Россию не только готовые поддельные деньги. В обозе Великой Армии были 34 экипажа с походной типографией для изготовления фальшивок в полевых условиях. Таких наполеоновских ассигнаций в период с 1813 по 19 годы из обращения Российской империи было изъято на сумму 5,5 миллионов рублей. Наполеоновские фальшивки в немалой степени поспособствовали обесцениванию ассигнационного рубля до 20 копеек металлической монетой к 1815 году. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Мастер-план, генплан, понятия, которые постоянно используются, но нередко смешиваются даже в профессиональной среде. По наблюдениям партнера, руководителя отдела стратегического консалтинга компании CMVP Юлии Токаревой, с которой Business FM обсудила эту тему, мастер-план иногда воспринимают как более модную версию генплана, иногда как приложение к уже существующей документации. Но, по словам эксперта, оба подхода упрощают суть вопроса. Генеральный план обязательный документ, который устанавливает правовые рамки развития территории и фиксирует базовые параметры. Функциональное назначение, направление развития, общую логику землепользования и застройки. Как правило, он объемен, ориентирован на долгосрочную перспективу и малопластичен. Внесение изменений в генплан – долгая и сложная процедура. Но главное – генплан редко однако дает ответы на прикладные вопросы. Мастер-план, который пока имеет рекомендательный характер, гораздо гибче. Он детализирует видение развития территории, учитывает ее характер, средовые особенности, баланс интересов и предлагает не просто набор идей или перечень проектов, а решение под ключ, поскольку включает цели, приоритеты и ожидаемые результаты, последовательность действий, перечень конкретных мероприятий и сроки их реализации, ресурсное обеспечение и схема финансирования, наконец, распределение ответственности и механизм мониторинга. Словом, юридическая сила и управленческая эффективность не одно и то же. Поэтому сегодня мастер-план уже не единичная практика, а федеральный тренд. На Дальнем Востоке мастер-планы разрабатываются для 25 городов. Своих мастер-планов ждут 15 городов Северного Кавказа, а всего к 30-му году в стране может быть разработано до 280 новых мастер-планов, отмечает Юлия Токарева. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Спасти президента Трампа. Как американского лидера перевозили из одного самолета в другой из-за угроз иранского покушения. Еще в июле, покидая саммит НАТО в Турции, Дональд Трамп был вынужден тайком покинуть президентский борт из-за угроз страны Ирана и лететь на другом самолете. В СМИ продолжают всплывать различные подробности этой операции. По их данным, Трампу для пересадки пришлось прятаться в фургончике для доставки еды. Валерий Убадоев продолжит.
6: Саммит НАТО в Анкаре завершился еще в июле, но практически каждый день продолжают всплывать новые подробности и версии того, как президент США Дональд Трамп покинул это мероприятие. Как сообщает CNN, ссылаясь на источники среди американских чиновников, Штаты были уверены, что Иран знал, в каком конкретно отеле останавливается Трамп, и знал маршрут его передвижений по турецкой столице. Предполагалось, что убить президента иранцы попытаются с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса, который должен будет сбить Air Force One в воздухе. Все это привело чуть ли не к панике среди американских чиновников. А сам Трамп на саммите тогда заявил, что быть президентом очень опасно, после чего поспешил в аэропорт. Версию того, как все происходило дальше, представил старший корреспондент CNN по Белому дому Кевин Липтак.
7: Когда Трамп поднимался по трапу к президентскому борту, можно было заметить, что рядом с самолетом стоит фургончик для доставки питания. Источник рассказывает, что как только Трамп поднялся в свою кабину, его в срочном порядке отправили в ожидающий президента фургончик. Затем можно увидеть, как он отъезжает от президентского борта и останавливается рядом с самолетом поменьше. После остановки из фургончика выходит человек в костюме, предположительно, Трамп, и поднимается по трапу на самолет. Президентский борт, но без президента, взлетает. А самолет поменьше, на котором на самом деле находился Трамп, поднимается в воздух чуть позже. Есть кадры, на которых этот самолет совершает посадку примерно в то же время, что и президентский борт.
6: Журналисты, которые сели в Анкаре на Air Force One, думали, что летят вместе с Трампом. Но президента на этом борту в итоге не было, хотя присутствовали госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент, а также другие чиновники и помощники американского президента. Сам Трамп изначально отрицал, что ему пришлось поменять самолеты из-за возможного покушения. А в Белом доме заявляли, что президент пока не пользуется новым Air Force One, так как борт должен пройти дополнительную модернизацию. Напомним, что этот самолет, Boeing 747, Трампу подарил Катар, и с этим был связан отдельный скандал. Демпартия США называла это взяткой. В конце концов, Трампу пришлось признать, что в Анкаре он менял самолеты по требованию своей охраны, а от угроз со стороны Ирана он отмахнулся.
8: Все это ответственность только секретной службы. Я просто делаю все, что они говорят. Они хотели, чтобы я пересел в другой самолет. Я это сделал. Не думаю, что действительно была угроза. И вообще я об этом не думал. Я получаю много угроз. Каждый знаковый президент получает много угроз. Я вообще последний человек, кто доверится Ирану. Они постоянно мне врали. Мы сохраняем полный контроль над Армузом, а они нет.
6: Однако, несмотря на такие бравурные заявления Трампа, есть как минимум одно неоспоримое доказательство того, что США действительно считали потенциальную угрозу серьезной, отмечает CNN. И президентский борт, и самолет поменьше, на котором летел Трамп, сопровождали истребители. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Мстислав Островский, Business FM.
1: Пока вас нет в Испании, ваш дом могут захватить оккупанты. Это люди, которые ищут и находят дома, которые долго стоят без хозяев, заселяются туда, а выселить чужаков почти невозможно. Суды длятся годами. С проблемой столкнулись российские граждане, владельцы испанской недвижимости. Подробнее Диана Чубанова.
9: Проблема сквотеров, или как их называют испанцы, окупас, совсем не новая. Она стала активно попадать в международную повестку еще во время пандемии, когда передвижения людей между странами были прекращены. Дома на испанских курортах подолгу пустовали, и их стали занимать беженцы, устраивая, что называется, самозахват, взламывая двери. Просто заселялись и жили, пользуясь всем имуществом хозяев, как своим. Собственники, вернувшись, обнаруживали вторжение, но выселить окупас не могли. Месяцами, а то и годами, из-за дыр в испанском законодательстве. Так вот, летом 2026 года самозахват недвижимости в Испании жив, особенно для наших соотечественников, которые с 22 года из-за европейских санкций потеряли возможность часто посещать свои дома. Если удается приехать, то некоторые из них встречают в своих домах целые многодетные семьи беженцев, причем в отсутствие собственников мошенники успевают оформить дом на себя и сдавать его в аренду, рассказала одна из пострадавших, Лариса Ибышева, в своих социальных сетях.
10: В 22 году право собственности на 11 домов на Тенерифе, принадлежавших российским гражданам, в том числе и на наш дом, по поддельным документам было переоформлено на юридическое лицо, зарегистрированное в Испании. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое продолжается до сих пор. На прошлой неделе совершено 4 попытки фактического захвата нашего дома. Мошенники проникают в дома, когда собственники в них отсутствуют, заселяют туда своих представителей, которые живут в этих домах, пользуются всем находящимся в них имуществом и, несмотря на существующий судебный запрет, предлагают их последующий продаж. В настоящий момент захвачено 4 дома. Каждый раз мы вызываем полицию, и нам приходится рассказывать снова и снова, почему 10 бугаев за забором нашего дома утверждают, что это их дом.
9: Испанская полиция выселять тех самых бугаев не берется. На этом зарабатывают специальные фирмы, которые обещают решить вопрос силовым методом. Но сотрудничество с ними грозит собственникам недвижимости реальным сроком в тюрьме. Поэтому владельцам недвижимости ничего не остается, кроме затяжных судебных процессов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она ведет несколько дел россиян, столкнувшихся с проблемой сквотеров в Испании.
11: У испанцев очень лояльно к беженцам законодательства. Договор найма или аренды жилого помещения можно заключить в устной форме. То есть возвращаетесь вы из командировки, а у вас дома сидит загорелый молодой человек с 5 братьями и говорит: теперь я здесь живу. Вы паникуете, вызываете полицию. А этот загорелый молодой человек бодро объясняет полицейским, что есть устный договор аренды, и вам просто не доплатили в прошлом месяце. Поэтому вы так раздосадованы. Полиция разводит руками и отправляет дело в гражданство. Суды по этому поводу в Испании длятся от 3 до 5 лет. За это время ваша квартира приводится в соответствующий непорядок. Есть компании, которые предлагают за цену около 5000 евро самим разобраться с оккупадосами, но сотрудничество с ними не всегда заканчивается хорошо. Есть кейсы, когда арестовывали того, кто пытался силовым методом влиять на выселение незваных гостей, и самого реального собственника помещения за то, что он все это дело организовал.
9: По словам адвоката, одна российская семья, покидая Испанию из страха перед оккупас, буквально забетонировала вход в свой дом на Тенерифе. Но захватчики могут пробраться в дом и через окно. С такими проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и сами испанцы, рассказала директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи Виза» София Дефасе Аксютина.
12: Недавно были приняты определенные поправки. Если вторжение исследовано в полиции в течение 48 часов, то полиция, как правило, трактует это как вторжение в частную собственность и может воспрепятствовать этому. Если же это вторжение более 48 часов, то полиция не может выселять оккупантов без решения суда. Это не только испанская история, она присутствует во всех странах Западной Европы, потому что законодательство схожее, и везде довольно сложно выгнать жильцов, которые арендуют и которые, допустим, решили не выезжать, решили не платить. Это и случаи с Францией, и случаи с Италией.
9: В 2024-м в Испании фиксировали более 16 тысяч случаев незаконного захвата жилья. Рост на 7,5% к предыдущему году. Около 40 самозахватов ежедневно. Лидер – Каталония. 7 тысяч случаев. Около 42% от общего числа по стране. Поэтому большим спросом в Испании стали пользоваться дома или квартиры на охраняемых территориях. Обезопасить дом можно и передачей его в управление специальным компаниям. Да, это затратно, но лучше, чем выгонять по нескольку лет оккупас. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Бельгийский студент обнаружил ящик с золотыми слитками и монетами на 9 миллионов евро во время ремонта здания. Органы правопорядка пока не установили владельца золота. По одной из версий, оно принадлежит семье бельгийских пивоваров. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
4: Другим наука. Сергеем Корзуном.
13: Семейным образцом для человека моралисты нередко называют попугаев-неразлучников. Когда парочка в одной клетке, то альтернативы принудительной моногамии, конечно, нет. В природе неразлучники действительно образуют устойчивые пары, но доказать их абсолютную верность друг другу сложно. Для этого надо в полевых исследованиях подтвердить еще отсутствие спаривания с другими особами, генетическую моногамию и пожизненную верность. Выборочные генетические исследования обнаруживали внепарное потомство примерно у 90% проверенных видов птиц, которые прежде считались моногамными. В человеческом обществе социологи говорят о последовательной моногамии, то есть о создании устойчивой пары на определенный период жизни. Этот моральный выбор поддерживается культурой и юридическими нормами. К животным мораль неприменима. Эгоистичные гены толкают их на сохранение партнера не из абстрактной верности, а тогда, когда продолжение отношений повышает шансы на размножение или выживание. Долговременные пары чаще встречаются среди крупных и долгоживущих птиц, которые способны пережить несколько сезонов и вернуться на прежнее место. Но, к примеру, у куликов-доуитчеров самки улетают раньше самцов, зимуют в других местах, а прежняя пара фактически больше не встречается. Среди млекопитающих социальная моногамия встречается примерно у 9% видов, а строгая генетическая моногамия еще реже. Зато здесь есть место большим семьям. Так в волчьей дикой стае могут жить несколько поколений. У косаток пожилые самки, то есть бабушки, помнят дорогу к лососевым местам. А у азиатских слонов присутствие бабушек повышает выживаемость внуков.
4: Другим наука. На Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, 120 тысяч жителей. Уникальное уренгойское месторождение природного газа было открыто в 1966 году. Основанный рядом рабочий поселок добытчиков быстро разросся и через 15 лет получил статус города. Как появлялись города на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сардар Ивлекулей. Французская армия в ходе боев на Украине могла понести потери от 10 до нескольких сот военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Собеседник агентства привел слова экс-помощника замглавы Минобороны США Стивена Брайана о том, что в свое время на Украину были отправлены порядка 100 французских военных. Напомним, что Франция является одной из немногих стран НАТО, которая без особого стеснения отправляет своих кадровых военнослужащих для участия в боевых действиях, отметил собеседник ТАСС. 51 субъект России имеет возможность увеличить посевные площади за счет вовлечения в сельхозоборот неиспользуемых земель. Российские власти подготовили план по их использованию. Регионам предстоит включиться в его исполнение, сообщили в пресс-службе губернатора Ставропольского края, главы комиссии Госсовета по направлению сельского хозяйства Владимира Владимирова. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху назвал Британию «Исламской республикой Британия». Заявление было сделано в интервью для израильского армейского радио, передает «Гардиан». На вопрос журналиста, считает ли он, что вся Европа движется в этом же направлении, Нетаньяху ответил утвердительно.
15: Российские спортсменки стали лучшими в личном и командном многоборье на юниорском чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Александра Андрианова завоевала золото в личном многоборье. Второй стала еще одна российская гимнастка Полина Дмитриева. В командном турнире золото сборной России принесли Дарья Миронова, Полина Дмитриева, Александра Андрианова, Виктория Тонконогова и Алина Ярина. Соревнования завершатся 16 августа. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Екатеринбург остался без горячей воды. Во многих районах ее нет уже вторую неделю. Официальная версия — засор сточных систем из-за паводков. Проблемы с водоснабжением есть также в Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах. Что происходит с водой на Урале и соседних регионов? Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Западные СМИ отмечают, что китайский проект «Ледовый шелковый путь» означает переход к полноценной коммерческой эксплуатации СМП и является частью стратегии Пекина по расширению присутствия в Арктике. А что это значит для России? Индекс Мосбиржи упал в пятницу на 4 с лишним процента ниже 2140 пунктов. За одну красную неделю был перекрыт весь рост предыдущих двух. Внебиржевой курс доллара в моменте вырос выше 85 рублей впервые за 5 месяцев. Чем это связано и где можно ждать остановки рубля и индекса? Подробности на Business FM. Что происходит с водой на Урале? Система водоподготовки в городах, похоже, не выдержала напора летнего паводка. Проблемы с водоснабжением есть в Екатеринбурге, Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах региона. Как переживают этот коллапс местные жители и предпринимают ли что-то на водозаборах? Подробности Светланы Чередниковой.
16: В конце июня и первой половине июля Свердловская область столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия дождевым паводком. Аномально обильные осадки обрушились на регион, где выпало от 2,5 до 4 месячных норм, что привело к выходу рек из берегов и масштабным затоплениям населенных пунктов. Сейчас паводок ушел, но качество воды во многих городах остается низким. Кратно возросли цветность, мутность, уровень железа и органических примесей. И системы водозабора, нагрева и доставки не справляются. Так грязная вода вывела из строя 8 фильтров на одной из станций Екатеринбурга. Жители остались частично без холодной и без горячей воды, сообщает издание «Ура.ру». Власти предпринимают усилия по прочистке систем. Для этого из госархивов изъяли все материалы, связанные с устройством и функционированием этих коммуникаций, построенных еще в советское время. Во многих районах горячей воды нет уже вторую неделю. Жители раскупили водонагреватели, их нет в продаже. Некоторые установили бойлеры, а кто-то спасается кастрюлями или чайником. Восстановить горячее водоснабжение обещают не раньше середины следующей недели, но точных гарантий никто не дает, рассказал Бизнес FM журналист из Екатеринбурга Сергей Храмушин.
17: Из-за паводковых вод и, в принципе, роста уровня воды во всех сточных системах произошел засор, который вызвал общий, не побоюсь этого слова, наверное, коллапс всех коммуникационных систем, которые есть на территории Свердловской области. По официальным заявлениям сейчас ведутся ремонтные работы. По прогнозам, горячая вода должна появиться к концу этой недели, либо к середине следующей. Но на самом деле, как это будет, к сожалению, предполагать достаточно тяжело. Вода, когда она еще была горячая, к сожалению, ушла с перебоями. Качество воды тоже оставляло желать лучше. В воде было большое содержание железа, то есть она шла ржавая, пропали водонагреватели на территории Екатеринбурга. Ну и часть людей вернулась к традиционным схемам получения горячей воды. Это электрочайники, кипятильники, у кого есть газовые плиты, нагревают в кастрюльках, у кого электроплиты, тратят электроэнергию.
16: Впрочем, жители города в своих бедах с водоснабжением винят не только стихию. По словам Сергея, некоторые станции, которые должны были заниматься очисткой воды и доставкой ее до потребителя, находятся в плачевном состоянии. Они требуют ремонта и кардинальной модернизации, которые не проводились за последние несколько лет. Курган остался без питьевой воды на несколько дней, и в городе нельзя будет пить воду из-под крана из-за хлорирования, рассказывает блогер из Кургана Владислав Грозный.
18: Власти объяснили, что это ежегодная дезинфицирующая промывка водопроводных сетей. И это стандартная процедура, просто обычно она проводится поздней осенью, а сейчас ее решили провести в августе. Это связали с паводковой ситуацией в соседних регионах, и власти увидели риски ухудшения качества воды, и поэтому решили провести обработку раньше обычного срока. Заранее, за 2 дня предупредили горожан, у них было время, чтобы набрать питьевую воду. Я не скажу, что это какая-то критичная ситуация, потому что в целом в нашем городе довольно сильный износ коммунальной инфраструктуры. Регулярно это, с одной стороны, аварии, а с другой стороны, регулярно проводится какая-то модернизация, ремонты, происходит отключение воды после отключения. Несколько дней еще вода остается технической, ее нельзя пить до того, как придут положительные результаты.
16: Резкое ухудшение качества воды из-за паводка и в Тюменской области. Горожане жаловались, что из-за загрязнения реки Тура после ливней в потемневшей водопроводной воде с отталкивающим ароматом невозможно ни постирать, ни помыть посуду, ни принять душ. Но ресурс подается в город бесперебойно. Роспотребнадзор заявил, что питьевая вода безопасна для населения. Почему изменился ее запах? Тюменский водоканал боролся с резким ухудшением исходной воды сразу по нескольким показателям, в том числе с возросшей концентрацией органики, которая даже в малых дозах может вызывать неприятный запах. На водоканале, как сообщают местные СМИ, ранее была проведена глобальная модернизация по концессионному соглашению. Работают современные многоступенчатые системы очистки, в том числе кислородные, и реагенты. Сейчас запах от воды почти исчез. Проводится промывка магистральных водопроводов и внутридомовых сетей. Кроме того, из-за подтопления насосной станции первого подъема ограничили водоснабжение в Первоуральске. Пришлось привлечь водолазов, чтобы очистить оборудование от ила и грязи. Также из-за осадков испортилось качество воды, поступающей в Каменск-Уральский. Власти там решили подавать воду потребителям по графику. Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
1: Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Эту новость обсуждают ведущие мировые СМИ. Financial Times пишет, что этот проект ICE Silk Road знаменует переход от единичных демонстрационных рейсов к полноценной коммерческой эксплуатации СМП. Телеканал CNN, в свою очередь, замечает, что для Китая интерес к этому маршруту является частью стратегии расширения присутствия в Арктике. Подробнее Михаил Задорожный.
19: В прошлом году китайская судоходная компания Sea Legend Shipping выполнила тестовый рейс по СМП. Со второй половины августа этого года открывает регулярные контейнерные перевозки из порта Нинбо в британский Феликстоу. По сведениям Global Times, в этом сезоне, который завершится в начале октября, перевозчик планирует выполнять 8 еженедельных рейсов из Китая в Европу и в обратном направлении. В планах сделать маршрут круглогодичным. Чем приглянулся китайцам Северный морской путь, говорит профессор, директор Центра экономических проблем развития Арктики, экономического факультета МГУ Сергей Никаноров.
20: Северный морской путь географически вообще короче традиционного маршрута через Суэцкий канал. Примерно за 20-22 дня можно через Северный морской путь. Это короче, чем через Суэцкий канал, где потребуется 30-40. Ну и это, в общем-то, характерно, на самом деле, для грузов высокой стоимости. Во-вторых, чувствительных сроком. Это могут быть электромобили, компоненты к ним, литий-ионные батареи, солнечное оборудование, часть электроники. Ну и, соответственно, есть еще история. На самом деле, не только Китай-Европа, но еще и Европа-Китай. Китай, потому что оттуда везется тоже достаточно большое количество разных материалов, особенно это отходов электронной, электротехнической промышленности, лом, цветных металлов и так далее. Так что здесь история двойная.
19: Москва давно хочет превратить Северный морской путь в новую альтернативу Суэцкому каналу, отмечает Рейтер. Главным пользователем СМП пока остается Китай. Так, по официальным данным, китайские перевозчики в 2024 году выполнили 14 контейнерных рейсов. В прошлом году уже 24 рейса. А с запуском регулярной контейнерной линии их число вырастет кратно. Одновременно Пекин расширяет использование СМП для доставки российских энергоресурсов в условиях санкций. Американский телеканал CNN отмечает, что Китай стремится закрепиться на СМП еще до того, как маршрут может стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок в Арктике дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции полярного шелкового пути. О перспективах Северного морского пути говорит первый заместитель гендиректора директора по морским перевозкам компании «Софрагт» Карен Степаньян.
0: На протяжении уже 5 лет, каждый год, в каждую летнюю навигацию ходят конвои контейнеровозов. Просто в этом году, видимо, на фоне обострения обстановки в Красном море, в Апельмандевском проливе, это имеет такую прессу. А на самом деле нет, каждый год уже достаточно долгое время, минимум 5 лет, достаточно большое количество иностранных, повторюсь, грузов, не каботажных, а транзитных грузов, ходит по Севморпути, и это работает очень успешно и востребованная услуга. Пока что это сезонная история, но в течение 3-4 лет мы сможем обеспечивать круглогодичную навигацию. Как раз это связано с вводом в строй еще нескольких ледоколов атомных. Флот строится ударными темпами, но физически не хватает ледоколов, поэтому это пока что сезонная история с августа по начало октября.
19: Интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Все тот же телеканал CNN сообщает, что южнокорейская судоходная компания Pan Star готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Михаил Задорожный, Гуа Рутовская, Бизнес FM.
1: Турист из Дубая пытался привезти контрабандой сумки Hermes. 3 незадекларированные сумки общей стоимостью более 6 миллионов рублей нашли таможенники в аэропорту Домодедово у россиянина, прибывшего из Дубая, их изъяли. Как сообщает ФТС, сумки обнаружили в ручной кладе 30-летнего мужчины. Его остановили на входе выборочного контроля. Белые и синие модели Келли и черные модели Биркин были упакованы в целлофановые пакеты и фирменные коробки. Мужчина заявил, что не знал о содержимом пакетов, их ему передал незнакомец в Дубае. Также россиянин сказал, что не знал таможенных правил. Экспертиза подтвердила, что изделия оригинальные, выполненные из натуральной кожи теленка, комментирует адвокат, партнер юридической фирмы BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кириченко.
21: Авиапассажиру, который прилетел с этими сумками из Дубая на сумму больше 6 миллионов рублей, нужно было пойти на красный коридор и заполнить таможенную декларацию, а также уплатить таможенные платежи. Вот за то, что он не выполнил эти требования и прошел через таможню без декларирования этих товаров и без уплаты таможенных платежей, поэтому сумки изъяли, и ему грозит административная ответственность в виде административного штрафа, который может составлять от половины стоимости сумок, то есть это примерно от 3 миллионов рублей и до 2-кратной суммы в стоимости этих сумок, то есть до 12 миллионов рублей. Но то, что пассажир не знал правила и другие какие-то обстоятельства могут рассматриваться как смягчающие, и это может повлиять на снижение суммы штрафа. Таможенные правила при увозе, они таковы, что авиапассажиры, которые прибывают из-за рубежа, у них есть выбор пойти по зеленому коридору, либо по красному. Если они купили вещей за рубежом на сумму до 10 000 евро и не более 50 килограмм и привозят их в Россию, то они могут идти по зеленому коридору. Если эти лимиты превышают привезенные ими вещи, то пассажиру нужно пройти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, показать ее таможенникам и уплатить таможенные платежи. И сумма таких таможенных платежей составляет 30% от стоимости привезенных вещей, но этот лимит 10 000 евро, он исключается из налогооблагаемой базы. В данном случае у пассажира с сумками Эрме сумма таможенных платежей составит около 1,5 миллиона рублей.
1: Александр Кириченко, партнер юрфирмы BGP Litigation. Эксперт отметил, что за уклонение от уплаты налогов на таможне на сумму свыше 3 миллионов рублей виновному грозит уже уголовное преследование. Также стоит быть внимательными тем путешественникам, кто купил за рубежом ювелирные изделия или дорогие часы из драгоценных металлов. Если стоимость этих вещей будет более 1 000 000 рублей, они не будут задекларированы на российской таможне, то ФТС не только заметит эти вещи, но и возбудит уголовное дело по статье «Контрабанда» о стратегически важных товаров. Бельгийский студент обнаружил золотой клад на 9 миллионов евро. Об этом сообщает местная газета HLN. Об одной из версий найденные золотые слитки и монеты принадлежат семье бельгийских пивоваров, но их юридический статус пока не определен. С подробностями Ольга Кашинская.
22: Подробности.
23: 18-летний бельгийский студент по имени Коби решил отправиться на летнюю подработку и устроился в местную строительную компанию. Во время рытья траншей для системы канализации на одном из объектов он наткнулся на клад. По словам Коби, сначала он подумал, что это просто монеты. Однако после того, как сокровища выкопали, оказалось, что на деле это золотые слитки, монеты и самородки. Их общая стоимость оценивается в 9 миллионов евро. После обнаружения клада Коби вместе со своими коллегами позвонил в полицию. Студент рассказал, что если бы это было всего лишь несколько монет, то вряд ли бы они кого-то об этом уведомили. Но настолько крупную находку все же лучше передать. Объект, где работал Коби, это вилла, построенная еще в 19 веке для владельца местной пивоварни Теофилиуса Ван Аше. Работы проводились в целях реконструкции бельгийской благотворительной организацией. Сначала сокровища передали ей, а затем их отправили на экспертизу, чтобы установить законного владельца. Власти сообщили, что сначала нужно удостовериться, не является ли это золото краденым имуществом или доходом от преступной деятельности. Но семья Ван Аше в 19 веке была довольно богатой, поэтому допускается, что это часть их на тот момент состояния. По бельгийскому законодательству претендовать на часть клада могут потомки семьи Ван Аше. А нашедшие сокровища, то есть строительная компания, где работал Коби, и благотворительная организация, которая и организовала реконструкцию, должны прождать не менее 5 лет, чтобы претендовать на золото.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Раньше карьерная лестница выглядела так. Ты хороший специалист, потом руководитель, потом директор. Правильно? Сегодня появляется иная модель, где ты сначала специалист, потом ведущий эксперт, консультант и принципал. То есть управление людьми перестает быть единственным способом сделать карьеру. Давайте обсудим этот тренд. Хороший руководитель – это отдельная профессия, а не просто следующая ступень после статуса «лучший исполнитель». Исследования Гэллоп говорят, что многие становятся руководителями не потому, что хотят управлять людьми, а потому что это воспринимается как единственный путь карьерного роста. А при этом только 44% менеджеров проходят формальное обучение управлению. И тут появляется новый термин – «conscious unbossing». Он стал активно использоваться для описания молодых специалистов, которые осознанно отказываются от управленческой карьеры. 52% представителей поколения Z в Великобритании не хотят становиться менеджерами. А исследование Гартнер показывает, что 2 из 5 IT-руководителей даже жалеют, что стали менеджерами. Основные причины – это перегрузка и большое количество административной работы вместо любимой профессиональной деятельности. Почему мы до сих пор считаем, что карьерный рост обязательно заканчивается кабинетом руководителя? Недавно на карьерной консультации я услышала фразу, которую, кажется, многие боятся произнести вслух. «Я не хочу быть руководителем». И знаете, как это прозвучало? Почти виновато. Будто человек признался в чем-то неправильном. Хотя он любит свою работу, сложные задачи, он просто не хочет управлять людьми. Почему мы так редко говорим о горизонтальном развитии, когда человек влияет на решение компании, но при этом не руководит командой? Выходит, иногда человека буквально наказывают повышением. Компания теряет блестящего специалиста и получает очень среднего руководителя.
2: Карьера на Бизнес FM. Культ на личности. Лица на банкнотах. До X века на территории Киевской Руси господствовало язычество. Согласно летописям, в 988 году князь Владимир Красносолнышко принял христианство, а затем крестил в Днепре всех киевлян. В последующие десятилетия новая религия мирно или насильственно распространилась по всему древнерусскому государству. Кроме того, по указу князя Владимира стали появляться и первые учебные заведения – школы обучения книжного. В тот же период, по примеру Византии, впервые на Руси начали чеканить монеты – златники и сребреники с изображением великого князя на реверсе. Изображение Владимира Великого можно обнаружить и сегодня на банкнотах номиналом в 1 украинскую гривну. Культ на личности. На Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Структурный дефицит ликвидности в банках подскочил до 2,7 триллионов рублей. Если в январе этот показатель составлял около 500-600 миллиардов рублей, то к середине августа он вырос почти в 5 раз, обновив максимум с марта 2022 года. Это означает, что банкам постоянно не хватает собственных средств, и они вынуждены все больше занимать у Банка России, в основном через аукционы репо, объем которых превышает 5,2 триллиона рублей, комментирует управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
5: Показатель структуры
17: структурного дефицита, профицита ликвидности достаточно симптоматический, и в какой-то мере я даже удивлен, что его до сих пор не модифицировали или просто не упразднили. Он показывает соотношение средств, которые Банк России одолжил кредитным организациям и привлек от них на депозитные и корреспондентские счета. При этом этот показатель никак не характеризует ликвидность, размещенную вне счетов, открытых банками в Банке России. Соответственно, в принципе, он никак не может свидетельствовать о рисках потери ликвидности и во многом зависим от перераспределения средств между депозитными счетами в Банке России и другими инструментами размещения свободной ликвидности, как то, например, межбанковские кредиты и депозиты. Тем не менее, некоторые проблемы такая динамика, конечно, отражает, просто они более фундаментальные. По сути, все это согласуется с теми наблюдениями, что в прошлом и в текущем году для банков сильно снизилась доступность фондирования, и новых денег в банковскую систему приходит довольно мало. Да. В основном все депозитные операции — это преимущественно переоформление ранее открытых депозитов. И к чему это ведет? В первую очередь к замедлению кредитования. То есть темпы выдачи кредитов и так снизились на фоне роста кредитного риска и закредитованности заемщиков. И дополнительно замедляются от того, что банков снизились темпы привлечения новой ликвидности, особенно в части устойчивых источников.
1: Юрий Беликов, управляющий директор рейтингового агентства «Эксперта». Тем не менее, сам регулятор не считает текущий уровень дефицита критическим. В Банке России и РБК подтвердили, что в 2012-2017 годах он был значительно выше. Польские власти утверждают, что российские спецслужбы пытались устранить украинского рэпера в Варшаве. Речь идет об Альберте Васильеве, более известен под псевдонимом «Киевстонер». Польский премьер Дональд Туск утверждает, что был задержан россиянин, подозреваемый в подготовке покушения на рэпера. «Киевстонер» на данный момент проживает в Европе и, как сообщается, имеет украинские и американские паспорта. В связи с чем премьер Польши Туск заявил о первой предотвращенной попытке убийства гражданина США на территории страны НАТО, цитата, «по заказу России». Ранее в июле в ФСБ России сообщало, что он причастен к организации украинского удара по предприятию ВПК в Подмосковье.
5: Подробности.
6: Украинская атака дронов по предприятию ВПК в Подмосковье в итоге была сорвана. ФСБ заранее получила данные о том, что в Московскую область были доставлены 35 FPV-дронов. Они были размещены в арендованном ангаре рядом с предприятием, по которому Украина планировала ударить. В сообщении ФСБ говорилось, что к организации причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович, более известный под псевдонимом «Киевстонер». Спецслужбы отмечают, что на данный момент он проживает в странах Евросоюза, Испании и Словакии, а также занимается распространением наркотических веществ, в частности, продажи кокаина. «Киевстонер» — бывший участник группы «Грибы». После выхода из коллектива он начал развивать сольную карьеру. Заявлялось, что рэпер контролировал логистику дронов, которые попали в Россию контрабандным путем из Словакии через Польшу и Белоруссию при содействии спецслужб европейских государств. Утверждается, что он действовал под патронажем Службы безопасности Украины и привлекал к организации несовершеннолетних. Сам «Киевстонер» свою причастность отрицает. После того, как ФСБ заявила о причастности рэпера к подготовке атаки, журналист ВГТРК Сергей Зенин в эфире «Россия-1» назвал, цитата, «уничтожение рэпера», цитата, «делом чести для российской разведки».
1: Утверждение польских властей о том, что российские спецслужбы якобы готовили покушение на украинского рэпера, мы обсудили с экспертом российского сайта по международным делам, автором телеграм-проекта «Внешпол» Алексеем Наумовым.
7: Для начала стоит сказать, что мы, конечно, не знаем фактических обстоятельств дела. Медиа сообщают, что вот этим неназванным гражданином США, которого планировали ликвидировать, мог быть один из координаторов, организаторов терактов на территории России. Здесь стоит сказать, что как и ликвидация такого рода преступников, так и само сообщение, что, грубо говоря, охота за ними ведется, уже достигает своей цели, чтобы другие люди понимали, что если они будут участвовать в подобной преступной деятельности, если они будут планировать теракты или каким-либо образом принимать участие в их организации и проведении, то спокойной жизни им не будет. Даже если такой план существовал, мы знаем, что иногда происходят такого рода точечные ликвидации, и спецслужбы в целом, это для них обычная практика, то в любом случае частично миссия выполнена. И те люди, которые задумают нести России угрозу путем, тем более, организации террористических актов, они знают, что в покое их, в общем-то, не оставят. Так что здесь мы, повторюсь, не знаем обстоятельств дела, И, безусловно, конечно, эти заявления ложатся в логику российской угрозы, которую необходимо постоянно подпитывать заявлениями о подготовке каких-то диверсий в немецких аэропортах, которые, как мы понимаем, вполне могут быть и провокациями со стороны Украины, так и подобного рода сообщений, которые мы сегодня видим из Польши. Так что здесь, конечно, логика, безусловно, довольно ясна.
1: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Ранее жена киевстонера заявляла, что их семья переводит деньги на поддержку ВСУ. Российский фондовый рынок завершил торговую неделю в красной зоне. Индекс Мосбиржи потерял по итогам основных торгов пятницы почти 4,5%. В моменте падал до 2130 пунктов, но немного отыграл потери. Главный индикатор российского фондового рынка опустился ниже 2200 пунктов впервые с конца июля, днем после заявления главы МИДа Сергея Лаврова в интервью «Вестям». Он сказал, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине. Она готова прекратить боевые действия только после достижения долгосрочного, надежного, устойчивого урегулирования. Итоги недели мы обсудили в эфире «Бизнес ФМ» с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым.
5: На российском фондовом рынке была, в общем, коррекция вверх. Все-таки рынок достаточно хорошо вырос на теме реинвестирования дивидендов. Но сейчас, наверное, вновь на первый план выходит геополитика. Геополитика рулит рынком. Ну и макроэкономический фон, как и геополитический, тоже остается напряженным. Экономика находится на грани стагнации. Во всяком случае, об этом говорят макроэкономические показатели. А какого-то прогресса в урегулировании на Украине нет. И вот эти два фактора, макроэкономический и геополитический, продолжают давить на рынок. Хотя, с другой стороны, есть и факторы, которые вроде бы за рост. Это и высокая цена на нефть, ослабление рубля. Рубль же ослаб с пика примерно 20%. То есть такой слабый рубль, по идее, должен способствовать росту акций экспортеров. Но пока этого не происходит. Но и корпоративная отчетность, несмотря на то, что она у многих компаний хорошая. Вот сегодня была хорошая отчетность Совкомбанка. Также были отчеты хорошие Сбера, ДомРФ. Но эти все отчеты тоже не оказывают пока какого-то заметного влияния на общество. Диспозицию на рынке, но тем не менее отчеты цены на нефть и слабо рубль, мне кажется, все-таки должны немножко поддержать российский фондовый рынок в такой более долгосрочной перспективе. Вот, может быть, не на следующей неделе, но все-таки, может быть, инвесторы вспомнят о вот таких вводных, чтобы как бы не быть слишком уж пессимистами в отношении фондового рынка.
1: Сейчас главный вопрос, где можем остановиться. Пока еще большинство аналитиков считает, что вряд ли мы обновим минимумы года. Это, напомню, где-то 1900, даже чуть поменьше. У вас какие прогнозы?
5: Я надеюсь, что все-таки до минимумов мы не дойдем, но с учетом того, что физические лица, не дождавшись какого-то большого эффекта на рынок, который инвестирует в дивиденды, сейчас, возможно, уходит из акций, то, возможно, какое-то ближайшее время снижение продолжится, но я думаю, что где-то уровень 2000 пунктов является такой мощным уровнем поддержки. Ниже все-таки, но я как-то не вижу потенциала для падения, во всяком случае, в ближайшее время.
1: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Рекапитал». Вне биржевой курс доллара в пятницу в моменте взлетел выше 85 рублей впервые за 5 месяцев. Евро поднимался выше 98 рублей. При этом стоимость нефти поднялась вечером выше 88 долларов за баррель Brent на фоне неопределенности с соглашением по Армузскому проливу и заявлений Трампа, что после завершения операции против Ирана он объявит Армузский пролив территорией США.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало.
10: В 1872 году в Москве на Никольской улице завершилось большое строительство. Предприниматель Александр Пороховщиков задумал создать дорогостоящий гостиничный комплекс с лекционным залом и торговыми площадками. В 68 номерах отеля останавливались министры, золотопромышленники и творческая элита. В 12 кабинетах проводились деловые встречи и обеды. Через год торговую площадку комплекса было решено переделать под первый в России ресторан для деловых встреч «Славянский базар». С полудня и до 3 часов там подавались роскошные завтраки, за которыми купцы и промышленники вели переговоры и заключали сделки. Ресторан любила и творческая интеллигенция. Именно в «Славянском базаре» Станиславский и Немирович Данченко договорились о создании Московского художественного театра. Рестораны. Начало. На «Бизнес ФМ». Бизнес FM
8: Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Авликулеев. Пожар в атакованном ВСУ в ночь на 10 августа в гипермаркете «Галактика» в Макеевке ликвидировали в пятницу спустя более 4,5 суток. Об этом сообщили ТАСС пресс-службе Главного управления МЧС России по ДНР. Ранее в ведомстве сообщили агентству, что огонь охватил около 23 тысяч квадратных метров здания. Памятник, посвященный подвигу российских и корейских военнослужащих, планируется открыть в Курске осенью. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов, где в настоящее время наблюдается напряженная ситуация. Кроме того, поручено держать на контроле цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей, а также розничные цены на автозаправках. Американский бизнесмен Илон Маск намерен потратить как минимум $100 миллионов на операцию по повышению явки избирателей, чтобы помочь республиканцам сохранить контроль над Конгрессом, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В этом году промежуточные выборы в Конгресс по традиции пройдут первый вторник ноября, 3 ноября. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют уступить демократам контроль над Палатой представителей. Российские пловцы стали победителями чемпионата Европы по водным видам спорта в эстафете на дистанции 4 по 100 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Париже. В эстафете участвовали Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Монохина. Еще одно золото на дистанции 200 метров брасом завоевала в пятницу Евгения Чекунова. Российские спортсмены выступают в турнирах чемпионата в нейтральном статусе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В ряде регионов вторая волна топливного кризиса после новых дроновых атак на НПЗ. Сложная ситуация в Оренбургской области после остановки крупного нефтеперерабатывающего завода в Орске. Цены тоже растут. Серьезная проблема на Кубани, на трассах М4 Дон и М1 в Минск. В Москве и Подмосковье вновь появились большие очереди на заправках. Китай поддержал Россию, а Штаты Японию в споре за Курильские острова. Ранее визит президента Путина на эту руку спровоцировал гневную реакцию Токио. Американский посол заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над эту руку, а в МИДе Китая призвали уважать итоги Второй мировой войны. Дом ваш, но жить там будут чужие. Российские владельцы испанской недвижимости все чаще сталкиваются с набегами окупас. Они занимают дома и квартиры, которые долго стоят без хозяев. Самим выселить их почти невозможно. Полиция бездействует, а суды длятся годами. Подробности на Business FM. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Ранее таки подверглось предприятие в Нижнекамске. Теперь в соседнем городе Набережные Челны в очереди на АЗС приходится стоять в среднем час-полтора. Но это удача, поскольку обычно весь бензин преимущественно разбирают среди дня. Утром и вечером на заправке топлива еще или уже нет, говорит местный водитель Намир.
9: 95-й бензин и 92-й бензин разлетается в первую очередь. Остается только дизельное топливо и топливо 98-е. А вот популярные марки 95-92 бензина очень быстро уходят. Как только привозят, и сразу же образуются очереди до километра. Это печально и очень неудобно. Получается, утром бензина нет, вечером бензина нет, он где-то днем. И вот пока днем все на работе, кто может, тот заправляется. Вечером с работы возвращаешься, уже бензина нет. Город Набережные Челны, который рядом с городом Нижнекамском, который недавно подвергся атаке наших врагов. На трассах ситуация получше, очередей нет, топлива имеется в наличии. Но это неудивительно, потому что все-таки объем потребителей находится в городах больших. На Горном Береченые у нас почти 600 тысяч населения, поэтому и спрос очень высокий.
11: Где есть бензин, вот сколько по времени можно простоять?
9: В среднем, если имеется в наличии бензин, ходит на заправку примерно от часа до полутора часов. На частных заправках, например, АИ-92 стоит 74,90. 95-й бензин 89,90. А вот уже, например, на заправках Татнефть, там уже на рублей 10-15 дешевле. Так как у Татнефти бензин самый дешевый в регионе, так как они являются производителями, в первую очередь образуются очереди у них.
1: Намер водителей из набережных Челнов. Многие водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно есть сейчас на 95-й бензин, но есть 92-й. В Самару вернулись километровые очереди на автозаправках. Часовые ожидания и бензин по 150, рассказал нам местный водитель Станислав.
12: Я на дизельной машине езжу, поэтому меня не очень что касается. Но вот уже на бензин приходится, чтобы в очередях долго не стоять, ездить часов в 5 утра, тогда попроще. А так вот в вечернее время особенно, конечно, очередь люди там по часу, по полтора, наверное, стоят. Это на Демократической я вижу очередь на Роснефть, в частности. Только что видел на Московском шоссе на Роснефть. Очереди очень длинные, конечно. Это город Самара, в городе непосредственно. По ограничениям, по-моему, в районе 30 литров там сейчас на Роснефть, по крайней мере.
13: Цены.
12: Я сейчас от нефти ехал 98. По-моему, в районе 100 рублей. На частных заправках в районе 130-150 рублей, это точно есть. Я пытался тут в очереди стоять, с утра как-то объявили ракетную опасность, развернулся, уехал.
1: Станислав, житель Самары. На трассах от Москвы в сторону Минска заправиться практически нереально, говорит москвич Антон, который поехал в Беларусь.
15: Ехали 13-го в Беларусь из Москвы. За МКАДом бензина уже нет. Все заправки, которые проезжали по М1, все либо не работали, либо был только дизель, и больше ничего не было. В Смоленской области заправки Роснефть практически все закрыты, либо на ремонте, либо топлива нет. На Газпромнефти, в Сафоново обычно заправляемся, там был только дизель, даже 92-го там не было, поэтому мы не заезжали туда. Ближе к Смоленску, только в деревне Ольша работала заправка частная, там возле большого автосервиса. На билборде были цены, но не факт, что там

0: как она считает, этот остров своей территории. Посол США в Токио заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над Итурупом, а в МИДе Китая в ответ призвали уважать результаты победы во Второй мировой войне. Валерий Бадоев продолжит.
1: Российский остров Итуруп является частью Сахалинской области. Суверенитет Москвы над островом по итогам Второй мировой войны закрепляется в ряде документов, среди которых Ялтинское соглашение и Потсдамская декларация. А в Сан-Францисском мирном договоре прописано, цитирую, «Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова». Однако это не мешает Токио считать Итуруп частью своей территории и называть его Этарофу. Визит Владимира Путина на Итуруп японский премьер Санае Такаичи резко осудила. По ее словам, эта поездка российского президента, цитата, «ранила чувства японского народа», а южную часть Курил Такаичи назвала «исконной территорией Японии». Посол США в Токио Джордж Гласс после этого заявил, что Штаты признают претензии Японии на Итуруп. Почти сразу отреагировал МИД Китая. Представитель ведомства Го Цзекунь призвал Токио соблюдать международный порядок, так как суверенитет Москвы над Итурупом установлен и де-факто, и де-юре, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
2: Токио вообще за последние несколько месяцев резко увеличили антироссийскую и вообще в целом агрессивную риторику. США предполагают размещение в Японии новых образцов вооружения. При этом Токио, кстати говоря, в основном нападали именно в своих заявлениях на Китай. В этом смысле как раз, как говорится, вовремя очень опять вспомнили российскую тему, потому что для Японии крайне важно ощущать себя страной обиженной, уязвленной в каких-то вещах. И это во многом, конечно, является буквально частью национальной идеи. Естественно, это все не улучшает отношения. Россия же, на мой взгляд, очень спокойно к этому относится, понимая, что покричат и остановятся, потому что, строго говоря, Япония находится в столь глубоком режиме санкций против России, что куда-то дальше уже усиливать практически невозможно.
1: Американская Wall Street Journal считает, что визит Владимира Путина на Итуруп усилил давление на Японию. Примечательно, что этой поездке предшествовали несколько месяцев, цитата, «дипломатических трений» между Пекином и Токио. В ноябре прошлого года японский премьер Такаичи заявила, что возможная военная операция Китая на Тайване создает угрозы для Токио. Пекин в ответ назвал это грубым вмешательством во внутренние дела. А затем последовали различные ограничения со стороны Китая. В частности, на импорт из Японии и экспорт из Китая отменялись выступления японских артистов, а также Пекин посоветовал своим гражданам не ездить в Японию. А Токио в ответ ужесточил свою риторику, назвал Китай главной угрозой в своем оборонном докладе. Пекин в ответ выразил жесткий протест, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
3: То есть то, что мы сейчас наблюдаем, можно определить как явно выраженную тенденцию к усилению геополитической биполярности. С одной стороны, мы видим, что укрепляются связи Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи, происходит увеличение военных бюджетов всех этих трех стран. А с другой стороны, в качестве реакции на этот процесс происходит расширение военно-технического и внешнеполитического сотрудничества между Россией, Китаем и Северной Кореей. Думаю, что тенденция, конечно, это нездоровая, но, по всей видимости, в нынешних условиях представляется неизбежным.
1: После того, как Япония вызвала российского посла для выражения протеста, в дипмиссии России назвали это необоснованным демаршем и подчеркнули, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России. В ее состав они вошли на законных международных основаниях. А поездки президента по территории России не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Концерт Канье Уэста в Алматы перенесли из-за непогоды. Незадолго до начала город накрыл мощный ливень с сильным ветром. Новая дата шоу – суббота, 15 августа. Ранее в городе произошел масштабный блэкаут. Несколько часов не работало метро. В сети появились кадры застрявших на канатной дороге фуникулеров. Комментирует владелец агентства Royal Event Маргарита Боярова.
4: В городе обстановка, можно сказать, аварийная. Не работало метро, не работал аэропорт, не работали светофоры. Элементарно невозможно было зарядить телефон. Интернет не работал практически. Ну, конечно, концерт, не было какой-то понятной обратной связи, но и интернета не было для того, чтобы понять вообще людям, ехать на концерт, не ехать. Насколько я поняла, там разорвало черную ткань, которая была завесой на лайерах, разорвало или повредило проекционный этот шар. Это было просто небезопасно. Стадион без покрытия, крыши. Начался ураган, какой редко бывает в Алматы. Собрали просто комбо, то есть отключение света, да, перед таким ответственным мероприятием. Потом свет подключать начали уже вроде как восстанавливаться. Начался ураган.
0: Маргарита Боярова, владелец агентства Royal Event. Вот помимо Казахстана, перебои с электричеством были в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Сбой удалось ликвидировать. К отключению электричества в нескольких странах Центральной

0: Центральной Азии привело отключение двух гидрогенераторов на Токтагульской ГЭС в Киргизии, сообщили власти Казахстана. Некоторые местные СМИ, впрочем, предполагали, что причиной отключения электричества стала как раз подготовка к шоу Канье Уэста. По что ситуации в городе рассказал независимый журналист из Казахстана, житель Алматы Ярослав Разумов.
1: В Казахстане часто бывает, в Алмате, в длительный период высокой температуры и без ветра. Все это накапливается в атмосфере и потом срывается каким-нибудь сильным дождем, достаточно сильной бурей, не катастрофической, но основательной. Сейчас лупит дождь. Лично я столкнулся с началом блэкаута в нашей центральной, самой большой алматинской аптеке, где вдруг около обеда отключился свет. Я сумел доехать, причем на троллейбусе, на электротранспорте до дома. Светофоры где-то работали, где-то нет. Я думал, что все это локальные проблемы. И уже дома, будучи в районе обеда, отключилось все. Надо сказать, что в Алмате в последние дни стоит сильная жара, собственно, не только дни, а все это лето у нас доходило, были температурные рекорды, было заметно больше 40. Сегодня, в этот момент, когда все это началось, я думаю, что больше 35 было однозначно. Естественно, работали кондиционеры, работали на повышенную мощность промышленные холодильники, все это встало. Встали и перестали работать светофоры, то есть действительно это был очень серьезный, на несколько часов, но очень серьезный тяжелый кризис для жизни города.
2: Одна из версий, возможен этот блэкаут, связан с пусконаладочными работами перед концертом Уэста.
1: Я все-таки буду очень осторожен, скорее даже критичен. Конечно, это масштабный концерт, но он не первый такой, к нам часто и много приезжают с концертами, в том числе и мировые звезды первой величины. В общем, подобного-то еще не было. Главный фактор — это, конечно, жара. Это резкий скачок потребления электроэнергии на кондиционирование.
0: Ярослав Разумов, независимый журналист из Казахстана. Концерт Канье Уэста должен пройти на центральном стадионе Алматы, домашней арене футбольного клуба «Кайрат». Из-за этого клубу пришлось перенести в Туркестан домашний матч квалификации Еврокубков, который совпал по дате с концертом.
3: Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
5: Мурманск, 280 тысяч жителей. О мощном морском порте за Полярным кругом впервые всерьез задумались еще во второй половине 19 века. Но построен он был лишь в 1915 году. Вокруг вырос поселок, уже через год получивший статус города.
3: Как появлялись города на Бизнес FM.
6: Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
7: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер: с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
6: Спорная тема. Строго по делу. Воскресенье после 14. Ничего личного, только бизнес. FM.
4: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Игроки рынка элитной недвижимости Москвы подвели итоги первого полугодия, а заодно оценили результаты последних нескольких лет. Вот лишь некоторые из их выводов. По данным NF Group, индекс миллиона, показывающий, сколько квадратных метров можно приобрести за условные 100 миллионов рублей на первичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы, сократился за год на 4% и теперь составляет в среднем 44 квадратных метра. Минимальная площадь ожидаемо доступна на Остоженке, Причистенке и Патриарших прудах – 23 и 24 квадрата соответственно. Максимальная – 84 квадрата в Донском районе. В классе «Делюкс» за означенную сумму можно приобрести в среднем 31 квадратный метр. В премиуме – 61. Но здесь огромный выбор предложения и в бюджете до 100 миллионов. Кстати, по оценкам компании «Метриум», за последние 5 лет география премиальных проектов расширилась с 6 до 8 округов Москвы за счет появления проектов на востоке и юго-западе города. И если в 21-м на рынке было представлено 43 проекта, из которых 23 в ЦАО, то теперь проектов 69, из них в центре только 19. Сверхдорогая центровая земля уходит под делюкс, где, по оценкам Текта Групп, за последние 3 года объем предложения вырос с примерно 60 до 112,5 тысячи квадратных метров. В инвестиционно-промышленной группе компаний «Стилобат» отмечают, что теперь доля иностранных покупателей в сегменте менее 3%. А еще, как говорится в исследовании NF-группы компании «Ion Development», с первичного элитного рынка практически ушла ипотека. Доля таких сделок сократилась до 3% против 28-29% 5 лет назад. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на «Бизнес FM».
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Спасти президента Трампа. Как американского лидера перевозили из одного самолета в другой из-за угроз иранского покушения. Еще в июле, покидая саммит НАТО в Турции, Дональд Трамп был вынужден тайком покинуть президентский борт из-за угроз страны Ирана и лететь на другом самолете. В СМИ продолжают всплывать различные подробности этой операции. По их данным, Трампу для пересадки пришлось прятаться в фургончике для доставки еды. Валерий Убадоев продолжит.
9: Саммит НАТО в Анкаре завершился еще в июле, но практически каждый день продолжают всплывать новые подробности и версии того, как президент США Дональд Трамп покинул это мероприятие. Как сообщает CNN, ссылаясь на источники среди американских чиновников, Штаты были уверены, что Иран знал, в каком конкретно отеле останавливается Трамп, и знал маршрут его передвижений по турецкой столице. Предполагалось, что убить президента иранцы попытаются с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса, который должен будет сбить Air Force One в воздухе. Все это привело чуть ли не к панике среди американских чиновников. А сам Трамп на саммите тогда заявил, что быть президентом очень опасно, после чего поспешил в аэропорт. Версию того, как все происходило дальше, представил старший корреспондент CNN по Белому дому Кевин Липтак.
10: Когда Трамп поднимался по трапу к президентскому борту, можно было заметить, что рядом с самолетом стоит фургончик для доставки питания. Источник рассказывает, что как только Трамп поднялся в свою кабину, его в срочном порядке отправили в ожидающий президента фургончик. Затем можно увидеть, как он отъезжает от президентского борта и останавливается рядом с самолетом поменьше. После остановки из фургончика выходит человек в костюме, предположительно Трамп, и поднимается по трапу на самолет. Президентский борт, но без президента, взлетает. А самолет поменьше, на котором на самом деле находился Трамп, поднимается в воздух чуть позже. Есть кадры, на которых этот самолет совершает посадку примерно в то же время, что и президентский борт.
9: Журналисты, которые сели в Анкаре на Air Force One, думали, что летят вместе с Трампом. Но президента на этом борту в итоге не было, хотя присутствовали госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент, а также другие чиновники и помощники американского президента. Сам Трамп изначально отрицал, что ему пришлось поменять самолеты из-за возможного покушения. А в Белом доме заявляли, что президент пока не пользуется новым Air Force One, так как борт должен пройти дополнительную модернизацию. Напомним, что этот самолет, Boeing 747, Трампу подарил Катар, и с этим был связан отдельный скандал. Демпартия США называла это взяткой. В конце концов, Трампу пришлось признать, что в Анкаре он менял самолеты по требованию своей охраны. А от угроз со стороны Ирана он отмахнулся.
11: Все это ответственность только секретной службы. Я просто делаю все, что они говорят. Они хотели, чтобы я пересел в другой самолет. Я это сделал. Не думаю, что действительно была угроза. И вообще я об этом не думал. Я получаю много угроз. Каждый знаковый президент получает много угроз. Я вообще последний человек, кто доверится Ирану. Они постоянно мне врали. Мы сохраняем полный контроль над Армузом, а они нет.
9: Однако, несмотря на такие бравурные заявления Трампа, есть как минимум одно неоспоримое доказательство того, что США действительно считали потенциальную угрозу серьезной, отмечает CNN. И президентский борт, и самолет поменьше, на котором летел Трамп, сопровождали истребители. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Мстислав Островский, Бизнес FM.
0: Пока вас нет в Испании, ваш дом могут захватить окупас. Это люди, которые ищут и находят дома, которые долго стоят без хозяев, заселяются туда, а выселить чужаков почти невозможно. Суды длятся годами. С проблемой столкнулись российские граждане, владельцы испанской недвижимости. Подробнее Диана Чубанова.
12: Проблема сквотеров, или как их называют испанцы, окупас, совсем не новая. Она стала активно попадать в международную повестку еще во время пандемии, когда передвижения людей между странами были прекращены. Дома на испанских курортах подолгу пустовали, и их стали занимать беженцы, устраивая, что называется, самозахват, взламывая двери. Просто заселялись и жили, пользуясь всем имуществом хозяев, как своим. Собственники, вернувшись, обнаруживали вторжение, но выселить окупас не могли. Месяцами, а то и годами, из-за дыр в испанском законодательстве. Так вот, летом 2026 года самозахват недвижимости в Испании жив, особенно для наших соотечественников, которые с 2022 года из-за европейских санкций потеряли возможность часто посещать свои дома. Если удается приехать, то некоторые из них встречают в своих домах целые многодетные семьи беженцев. Причем в отсутствие собственников мошенники успевают оформить дом на себя и сдавать его в аренду, рассказала одна из пострадавших Лариса Ибышева в своих социальных сетях.
13: В 2022 году право собственности на 11 домов на Тенерифе, принадлежавших российским гражданам, в том числе и на наш дом, по поддельным документам было переоформлено на юридическое лицо, зарегистрированное в Испании. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое продолжается до сих пор. На прошлой неделе совершено 4 попытки фактического захвата нашего дома. Мошенники проникают в дома, когда собственники в них отсутствуют, заселяют туда своих представителей, которые живут в этих домах, пользуются всем находящимся в них имуществом и, несмотря на существующий судебный запрет, предлагают и последующие продажи. В настоящий момент захвачено 4 дома. Каждый раз мы вызываем полицию, нам приходится рассказывать снова и снова, почему 10 бугаев за забором нашего дома утверждают, что это их дом.
12: Испанская полиция выселять тех самых бугаев не берется. На этом зарабатывают специальные фирмы, которые обещают решить вопрос силовым методом. Но сотрудничество с ними грозит собственникам недвижимости реальным сроком в тюрьме. Поэтому владельцам недвижимости ничего не остается, кроме затяжных судебных процессов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она ведет несколько дел россиян, столкнувшихся с проблемой сквотеров в Испании.
14: У испанцев очень лояльное к беженцам законодательство. Договор найма или аренды жилого помещения можно заключить в устной форме. То есть возвращаетесь вы из командировки, а у вас дома сидит загорелый молодой человек с 5 братьями и говорит: теперь я здесь живу. Вы паникуете, вызываете полицию. А этот загорелый молодой человек бодро объясняет полицейским, что есть устный договор аренды, и вам просто не доплатили в прошлом месяце. Поэтому вы так раздосадованы. Полиция разводит руками и отправляет дело в гражданский суд. Суды по этому поводу в Испании длятся от 3 до 5 лет. За это время ваша квартира приводится в соответствующий непорядок. Есть компании, которые предлагают за цену около 5000 евро самим разобраться с оккупадосами, но сотрудничество с ними не всегда заканчивается хорошо. Есть кейсы, когда арестовывали того, кто пытался силовым методом влиять на выселение незваных гостей, и самого реального собственника помещения за то, что он все это дело организовал.
12: По словам адвоката, одна российская семья, покидая Испанию из страха перед окупас, буквально забетонировала вход в свой дом на Тенерифе. Но захватчики могут пробраться в дом и через окно. С такими проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и сами испанцы, рассказала директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Виза» София Дефасе Аксютина.
15: Недавно были приняты определенные поправки. Если вторжение исправно в полицию в течение 48 часов, то полиция, как правило, трактует это как вторжение в частную собственность и может воспрепятствовать этому. Если же это вторжение более 48 часов, то полиция не может выселять оккупантов без решения суда. Это не только испанская история, она присутствует во всех странах Западной Европы, потому что законодательство схожее, и везде довольно сложно выгнать жильцов, которые арендуют и которые, допустим, решили не выезжать, решили не платить. Это и случаи с Франции, и случаи с Италией.
12: В 2024-м в Испании фиксировали более 16 тысяч случаев незаконного захвата жилья. Рост на 7,5% к предыдущему году. Около 40 самозахватов ежедневно. Лидер – Каталония. 7 тысяч случаев. Около 42% от общего числа по стране. Поэтому большим спросом в Испании стали пользоваться дома или квартиры на охраняемых территориях. Обезопасить дом можно и передачей его в управление специальным компаниям. Да, это затратно, но лучше лучше, чем выгонять по нескольку лет оккупас. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Бельгийский студент обнаружил ящик с золотыми слитками и монетами на 9 миллионов евро во время ремонта здания. Органы правопорядка пока не установили владельца золота. По одной из версий, оно принадлежит семье бельгийских пивоваров. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
6: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
16: В середине 10-х годов ездил на студию Abbey Road, ту самую, где когда-то записывались Beatles, посмотреть, как устроены технологии звукозаписи. Дела на Abbey Road тогда шли неважно. Музыканты начали записываться дома, отдавая материал только для сведения. Сегодня и эту операцию чаще делают на ноутбуке. В схожую эпоху вступает индустрия кинопроизводства. В этом году на полях Каннского фестиваля Хиксфилд и стартап с казахскими корнями показал Hellgrind, полуторачасовой фэнтези-экшн, полностью созданный искусственным интеллектом на платформе стартапа. Скандал вышел знатный. Фестиваль даже выпустил заявление о том, что не имеет отношения к показу. Смотреть на этот адский замес, примерно так переводится название, можно с двух точек зрения. За две недели команда из 15 человек собрала полноценный, перенасыщенный эффектами фантастический боевик с бюджетом в полмиллиона долларов, из которых 400 тысяч ушло на оплату вычислительных мощностей. Для каждого 15-секундного эпизода писался промпт на 3000 слов, описывающий буквально все от оптики до веса предметов. По словам создателей, а к ним стоит относиться со скепсисом, такой же фильм, снятый традиционно, это 50-70 миллионов долларов. Предположу, что в реальности ценовой разрыв не такой большой, но все равно существенный. Все это про бизнес. Как зритель, я увидел сыроватый продукт, сценарий на 4 из 10, картинка где-то на 5-6. По доброй воле я такое смотреть бы не стал. Основной доход создатели платформы получают от коротких рекламных роликов и контента для социальных сетей. Постпродакшн. Создание специальных эффектов здесь искусственный интеллект в кинопроизводстве уже незаменим. Попытки генерировать полноценное кино пока выглядят неубедительно, но в течение 2-3 лет эту задачу наверняка научатся решать, и вот тогда в киноиндустрии начнется настоящий Hellgrind. Ну или адский замес.
6: «Сумма технологий» на «Бизнес ФМ».
4: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
17: У микрофона Сардар Влекулей. Французская армия в ходе боев на Украине могла понести потери от 10 до нескольких сот военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Собеседник агентства привел слова экс-помощника замглавы Минобороны США Стивена Брайана о том, что в свое время на Украину были отправлены порядка 100 французских военных. Напомним, что Франция является одной из немногих стран НАТО, которая без особого стеснения отправляет своих кадровых военнослужащих для участия в боевых действиях, отметил собеседник ТАСС. 51 субъект России имеет возможность увеличить посевные площади за счет вовлечения в сельхозоборот неиспользуемых земель. Российские власти подготовили план по их использованию. Регионам предстоит включиться в его исполнение, сообщили в пресс-службе губернатора Ставропольского края, главы комиссии Госсовета по направлению сельского хозяйства Владимира Владимирова. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху назвал Британию «Исламской республикой Британия». Заявление было сделано в интервью для израильского армейского радио, передает «Гардиан». На вопрос журналиста, считает ли он, что вся Европа движется в этом же направлении, Нетаньяху ответил утвердительно. Российские спортсменки стали лучшими в личном и командном многоборье на юниорском чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Александра Андрианова завоевала золото в личном многоборье. Второй стала еще одна российская гимнастка Полина Дмитриева. В командном турнире золото сборной России принесли Дарья Миронова, Полина Дмитриева, Александра Андрианова, Виктория Тонконогова и Алина Ярина. Соревнования завершатся 16 августа. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Екатеринбург остался без горячей воды. Во многих районах ее нет уже вторую неделю. Официальная версия – засор сточных систем из-за паводков. Проблемы с водоснабжением есть также в Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах. Что происходит с водой на Урале и соседних регионах? Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Западные СМИ отмечают, что китайский проект «Ледовый шелковый путь» означает переход к полноценной коммерческой эксплуатации СМП и является частью стратегии Пекина по расширению присутствия в Арктике. А что это значит для России? Индекс Мосбиржи упал в пятницу на 4 с лишним процента ниже 2140 пунктов. За одну красную неделю был перекрыт весь рост предыдущих двух. Внебиржевой курс доллара в моменте вырос выше 85 рублей впервые за 5 месяцев. Чем это связано и где можно ждать остановки рубля и индекса? Подробности на Business FM. Что происходит с водой на Урале? Система водоподготовки в городах, похоже, не выдержала напора летнего паводка. Проблемы с водоснабжением есть в Екатеринбурге, Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах региона. Как переживают этот коллапс местные жители и предпринимают ли что-то на водозаборах? Подробности Светланы Чередниковой.
18: В конце июня и первой половине июля Свердловская область столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия дождевым паводком. Аномально обильные осадки обрушились на регион, где выпало от 2,5 до 4 месячных норм, что привело к выходу рек из берегов и масштабным затоплениям населенных пунктов. Сейчас паводок ушел, но качество воды во многих городах остается низким. Кратно возросли цветность, мутность, уровень железа и органических примесей. И системы водозабора, нагрева и доставки не справляются. Так грязная вода вывела из строя 8 фильтров на одной из станций Екатеринбурга. Жители остались частично без холодной и без горячей воды, сообщает издание «Урару». Власти предпринимают усилия по прочистке систем. Для этого из госархивов изъяли все материалы, связанные с устройством и функционированием этих коммуникаций, построенных еще в советское время. Во многих районах горячей воды нет уже вторую неделю. Жители раскупили водонагреватели, их нет в продаже. Некоторые установили бойлеры, а кто-то спасается кастрюлями или чайником. Восстановить горячее водоснабжение обещают не раньше середины следующей недели. Но точных гарантий никто не дает, рассказал Бизнес ФМ журналист из Екатеринбурга Сергей Храмушин.
19: Из-за паводковых вод и, в принципе, роста уровня воды во всех сточных системах произошел засор, который вызвал общий, не побоюсь этого слова, наверное, коллапс всех коммуникационных систем, которые есть на территории Свердловской области. По официальным заявлениям сейчас ведутся ремонтные работы. По прогнозам, горячая вода должна появиться к концу этой недели, либо к середине следующей. Но на самом деле, как это будет, к сожалению, предполагать достаточно тяжело. Вода, когда она еще была горячая, к сожалению, шла с перебоями, с качеством воды тоже оставляло желать лучшего. В воде было большое содержание железа, то есть она шла ржавая, пропали водонагреватели на территории Екатеринбурга. Ну и часть людей вернулась к традиционным схемам получения горячей воды. Это электрочайники, кипятильники, у кого есть газовые плиты, нагревают в кастрюльках, у кого электроплиты, тратят электроэнергию.
18: Впрочем, жители города в своих бедах с водоснабжением винят не только стихию. По словам Сергея, некоторые станции, которые должны были заниматься очисткой воды и доставкой ее до потребителя, находятся в плачевном состоянии. Они требуют ремонта и кардинальной модернизации, которые не проводились за последние несколько лет. Курган остался без питьевой воды на несколько дней, и в городе нельзя будет пить воду из-под крана из-за хлорирования, рассказывает блогер из Кургана Владислав Грозный.
20: Власти объяснили, что это ежегодная дезинфицирующая промывка водопроводных сетей. И это стандартная процедура, просто обычно она проводится поздней осенью, а сейчас ее решили провести в августе. Это связали с паводковой ситуацией в соседних регионах, и власти увидели риски ухудшения качества воды, и поэтому решили провести обработку раньше обычного срока. Заранее, за 2 дня предупредили горожан, у них было время, чтобы набрать питьевую воду. Я не скажу, что это какая-то критичная ситуация, потому что в целом в нашем городе довольно сильный износ коммунальной инфраструктуры. Регулярно, с одной стороны, аварии, а с другой стороны, регулярно проводится какая-то модернизация, ремонты, происходит отключение воды после отключения. Несколько дней еще вода остается технической, ее нельзя пить до того, как придут положительные результаты.
18: Резкое ухудшение качества воды из-за паводка и в Тюменской области. Горожане жаловались, что из-за загрязнения реки Тура после ливней в потемневшей водопроводной воде с отталкивающим ароматом невозможно ни постирать, ни помыть посуду, ни принять душ. Но ресурс подается в город бесперебойно. Роспотребнадзор заявил, что питьевая вода безопасна для населения. Почему изменился ее запах? Тюменский водоканал боролся с резким ухудшением исходной воды сразу по нескольким показателям, в том числе с возросшей концентрацией органики, которая даже в малых дозах может вызывать неприятный запах. На водоканале, как сообщают местные СМИ, ранее была проведена глобальная модернизация по концессионному соглашению. Работают современные многоступенчатые системы очистки, в том числе кислородные и реагенты. Сейчас запах от воды почти исчез. Проводится промывка магистральных водопроводов и внутридомовых сетей. Кроме того, из-за подтопления насосной станции первого подъема ограничили водоснабжение в Первоуральске. Пришлось привлечь водолазов, чтобы очистить оборудование от ила и грязи. Также из-за осадков испортилось качество воды, поступающей в Каменск-Уральский. Власти там решили подавать воду потребителям по графику. Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
0: Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Эту новость обсуждают ведущие мировые СМИ. Financial Times пишет, что этот проект ICE Silk Road знаменует переход от единичных демонстрационных рейсов к полноценной коммерческой эксплуатации СМП. Телеканал CNN, в свою очередь, замечает, что для Китая интерес к этому маршруту является частью стратегии расширения присутствия в Арктике. Подробнее Михаил Задорожный.
2: В прошлом году китайская судоходная компания Sea Legend Shipping выполнила тестовый рейс по СМП. Со второй половины августа этого года открывает регулярные контейнерные перевозки из порта Нинбо в британский Феликстоу. По сведениям Global Times, в этом сезоне, который завершится в начале октября, перевозчик планирует выполнять 8 еженедельных рейсов из Китая в Европу и в обратном направлении. В планах сделать маршрут круглогодичным. Чем приглянулся китайцам Северный морской путь, говорит профессор, директор Центра экономических проблем развития Арктики, экономического факультета МГУ Сергей Никаноров.
21: Северный морской путь географически вообще короче традиционного маршрута через Суэцкий канал. Примерно за 20-22 дня можно через Северный морской путь. Это короче, чем через Суэцкий канал, где потребуется 30-40. Ну и это, в общем-то, характерно, на самом деле, для грузов высокой стоимости. Во-вторых, чувствительных сроком. Это могут быть электромобили, компоненты к ним, литий-ионные батареи, солнечное оборудование, часть электроники. Ну и, соответственно, есть еще история. На самом деле, не только Китай-Европа, но еще и Европа-Китай. Китай, потому что оттуда везется тоже достаточно большое количество разных материалов, особенно это отходов электронной, электротехнической промышленности, лом, цветных металлов и так далее. Так что здесь история двойная.
2: Москва давно хочет превратить Северный морской путь в новую альтернативу Советскому каналу, отмечает Рейтер. Главным пользователем СМП пока остается Китай. Так, по официальным данным, китайские перевозчики в 2024 году выполнили 14 контейнерных рейсов. В прошлом году уже 24 рейса. А с запуском регулярной контейнерной линии их число вырастет кратно. Одновременно Пекин расширяет использование СМП для доставки российских энергоресурсов в условиях санкций. Американский телеканал CNN отмечает, что Китай стремится закрепиться на СМП еще до того, как маршрут может стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок в Арктике дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции полярного шелкового пути. О перспективах Северного морского пути говорит первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софракт» Карен Степаньян.
22: На протяжении уже 5 лет, каждый год, в каждую летнюю навигацию ходят конвои контейнеровозов. Просто в этом году, видимо, на фоне обострения обстановки в Красном море, в Апельмандерском проливе, это имеет такую прессу. А на самом деле нет, каждый год уже достаточно долгое время, минимум 5 лет, достаточно большое количество иностранных, повторюсь, грузов, не каботажных, а транзитных грузов, ходит по Севморпути, и это работает очень успешно и востребованная услуга. Пока что это сезонная история, но в течение 3-4 лет мы сможем обеспечивать круглогодичную навигацию. Как раз это связано с вводом в строй еще нескольких ледоколов атомных. Флот строится ударными темпами, но физически не хватает ледоколов, поэтому это пока что сезонная история с августа по начало октября.
2: Интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Все тот же телеканал CNN сообщает, что южнокорейская судоходная компания «Панстар» готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Михаил Задорожный, Гуа Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Турист из Дубая пытался привезти контрабандой сумки «Эрмес». Три незадекларированные сумки общей стоимостью более 6 миллионов рублей нашли таможенники в аэропорту Домодедово у россиянина, прибывшего из Дубая, их изъяли. Как сообщает ФТС, сумки обнаружили в ручной кладе 30-летнего мужчины. Его остановили на входе выборочного контроля. Белые и синие модели Келли и черная модель Биркин были упакованы в целлофановые пакеты и фирменные коробки. Мужчина заявил, что не знал о содержимом пакетов, их ему передал незнакомец в Дубае. Также россиянин сказал, что не знал таможенных правил. Экспертиза подтвердила, что изделия оригинальные, выполненные из натуральной кожи теленка, комментирует адвокат, партнер юридической фирмы BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кириченко.
1: Авиапассажиру, который прилетел с этими сумками из Дубая на сумму больше 6 миллионов рублей, нужно было пойти на красный коридор и заполнить таможенную декларацию, а также уплатить таможенные платежи. Вот за то, что он не выполнил эти требования и прошел через таможню без декларирования этих товаров и без уплаты таможенных платежей, поэтому сумки изъяли, и ему грозит административная ответственность в виде административного штрафа, который может составлять от половины стоимости сумок, то есть это примерно от 3 миллионов рублей и до двухкратной суммы в стоимости этих сумок, то есть до 12 миллионов рублей. Но то, что пассажир не знал правила и другие какие-то обстоятельства могут рассматриваться как смягчающие, и это может повлиять на снижение суммы штрафа. Таможенные правила при увозе, они таковы, что авиапассажиры, которые прибывают из-за рубежа, у них есть выбор пойти по зеленому коридору, либо по красному. Если они купили вещи за рубежом на сумму до 10 тысяч евро и не более 50 килограмм и привозят их в Россию, то они могут идти по зеленому коридору. Если эти лимиты превышают привезенные ими вещи, то пассажиру нужно пройти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, показать ее таможенникам и уплатить таможенные платежи. И сумма таких таможенных платежей составляет 30% от стоимости привезенных вещей, но этот лимит 10 тысяч евро, он исключается из налогооблагаемой базы. В данном случае у пассажира с сумками «Эрме» сумма таможенных платежей составит около 1,5 миллиона рублей.
0: Александр Кириченко, партнер юрфирмы BGP Litigation. Эксперт отметил, что за уклонение от уплаты налогов на таможне на сумму свыше 3 миллионов рублей виновному грозит уже уголовное преследование. Также стоит быть внимательными тем путешественникам, кто купил за рубежом ювелирные изделия или дорогие часы из драгоценных металлов. Если стоимость этих вещей будет более 1 миллиона рублей, они не будут задекларированы на российской таможне, то ФТС не только заметит эти вещи, но и возбудит уголовное дело по статье «Контрабанда» стратегически важных товаров. Бельгийский студент обнаружил золотой клад на 9 миллионов евро. Об этом сообщает местная газета HLN. Об одной из версий, найденные золотые слитки и монеты принадлежат семье бельгийских пивоваров, но их юридический статус пока не определен. С подробностями Ольга Гашинская.
3: Подробности.
5: 18-летний бельгийский студент по имени Коби решил отправиться на летнюю подработку и устроился в местную строительную компанию. Во время рытья траншей для системы канализации на одном из объектов он наткнулся на клад. По словам Коби, сначала он подумал, что это просто монеты. Однако после того, как сокровища выкопали, оказалось, что на деле это золотые слитки, монеты и самородки. Их общая стоимость оценивается в 9 миллионов евро. После обнаружения клада Коби вместе со своими коллегами позвонил в полицию. Студент рассказал, что если бы это было всего лишь несколько монет, то вряд ли бы они кого-то об этом уведомили. Но настолько крупную находку все же лучше передать. Объект, где работал Коби, это вилла, построенная еще в 19 веке для владельца местной пивоварни Теофилиуса Ван Аше. Работы проводились в целях реконструкции бельгийской благотворительной организации. Сначала сокровища передали ей, а затем их отправили на экспертизу, чтобы установить законного владельца. Власти сообщили, что сначала нужно удостовериться, не является ли это золото краденым имуществом или доходом от преступной деятельности. Но семья Ван Аше в 19 веке была довольно богатой. Поэтому допускается, что это часть их на тот момент состояния. По бельгийскому законодательству претендовать на часть клада могут потомки семьи Ван Аше. А нашедшие сокровища, то есть строительная компания, где работал Коби, и благотворительная организация, которая и организовала реконструкцию, должны прождать не менее 5 лет, чтобы претендовать на золото.
3: Другим наука. С Сергеем Корзуном. Залипание на коротких видео пока еще настоящей зависимостью не считают. В авторитетных справочниках такого диагноза нет. В отличие от игромании, например. Шортсы и рилсы часто невозможно учесть отдельно от другого контента, а исследования осуществляют в основном на ТикТоке и только в отдельных странах. В Великобритании взрослые в среднем проводят в этой сети 28 минут в день. Британцы 15-17 лет – по 50 минут. Иммунитета к коротким видео у взрослых в сравнении с подростками нет. Залипание ухудшает когнитивные и психические показатели и у тех, и у других. В небольшом эксперименте воспроизведение содержания коротких роликов казалось хуже, чем для длинных. При ФМРТ наблюдались различия активности и взаимодействия в областях мозга, участвующих в памяти и переключении внимания. Это кратковременный эффект, он не показывает хронического повреждения мозга и нуждается в воспроизведении на больших выборках. Алгоритмы, которые подсаживают на бесконечный просмотр, не выдумка. Независимый аудит ТикТока показал, что до половины роликов в первой тысяче рекомендаций эксплуатируют уже выявленные интересы зрителя. В феврале 26 года Еврокомиссия заключила, что сочетание персонализированной ленты ТикТок, бесконечной прокрутки, автозапуска и уведомлений создает риск компульсивного поведения. Психологи объясняют, бесконечная лента не дает сигнала к завершению просмотра. Цена следующей попытки минимальна, а вознаграждение непредсказуемо. Вдруг именно сейчас зайдет. В китайском исследовании главным фактором риска для молодых назвали страх пропустить что-то важное, а для пожилых – банальную скуку.
7: Другим наука на бизнес-ФМ. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ. В советской истории фальшивомонетничества особое место занимает случай жителя Ставрополя Виктора Баранова, который в 70-е годы прошлого века в одиночку наладил производство 25-рублевых купюр. Перед этим он 8 лет изучал литературу по полиграфии, конструировал и собирал оборудование, заказывал сложные детали знакомым с инструментального завода. За 2 года подпольная печатная фабрика на окраине Ставрополя выпустила 1250 фальшивок на сумму более 23 тысяч тогдашних рублей. В марте 78 года Баранов был осужден на 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отсидев от звонка до звонка, он вернулся к изобретательству, но уже исключительно в мирных целях. Деньги к деньгам. На Бизнес-ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Структурный дефицит ликвидности в банках подскочил до 2,7 триллионов рублей. Если в январе этот показатель составлял около 500-600 миллиардов рублей, то к середине августа он вырос почти в 5 раз, обновив максимум с марта 2022 года. Это означает, что банкам постоянно не хватает собственных средств, они вынуждены все больше занимать у Банка России, в основном через аукционы репо, объем которых превышает 5,2 триллиона рублей, комментирует управляющий директор рейтингового агентства «Эксперта РА» Юрий Беликов.
8: Показатель структурного профицита ликвидности достаточно синтетический, и в какой-то мере я даже удивлен, что его до сих пор не модифицировали или просто не упразднили. Он показывает соотношение средств, которые Банк России одолжил кредитным организациям и привлек от них на депозитные и корреспондентские счета. При этом этот показатель никак не характеризует ликвидность, размещенную вне счетов, открытых банками в Банке России. Соответственно, в принципе, он никак не может свидетельствовать о рисках потери ликвидности и во многом зависимо от перераспределения средств между депозитными счетами в Банке России и другими инструментами размещения свободной ликвидности, как то, например, межбанковские кредиты и депозиты. Тем не менее, некоторые проблемы такая динамика, конечно, отражает, просто они более фундаментальные. По сути, все это согласуется с теми наблюдениями, что в прошлом и в текущем году для банков сильно снизилась доступность фондирования, и новых денег в банковскую систему приходит довольно мало. Да. В основном все депозитные операции – это преимущественно переоформление ранее открытых депозитов. И к чему это ведет? В первую очередь к замедлению кредитования.
9: То есть темпы выдачи кредитов и так снизились на фоне роста кредитного риска и закредитованности заемщиков. И дополнительно замедляются от того, что банков снизились темпы привлечения новой ликвидности, особенно в части устойчивых источников.
0: Юрий Беликов, управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт-РА». Тем не менее, сам регулятор не считает текущий уровень дефицита критическим. Банки России и РБК подтвердили, что в 2012-2017 годах он был значительно выше. Польские власти утверждают, что российские спецслужбы пытались устранить украинского рэпера в Варшаве. Речь идет об Альберте Васильеве, более известен под псевдонимом «Киевстонер». Польский премьер Дональд Туск утверждает, что был задержан россиянин, подозреваемый в подготовке покушения на рэпера. «Киевстонер» на данный момент проживает в Европе и, как сообщается, имеет украинские и американские паспорта. В связи с чем премьер Польши Туск заявил о первой предотвращенной попытке убийства гражданина США на территории страны НАТО, цитата, по заказу России. Ранее в июле ФСБ России сообщало, что он причастен к организации украинского удара по предприятию ВПК в Подмосковье.
10: Подробности. Украинская атака дронов по предприятию ВПК в Подмосковье в итоге была сорвана. ФСБ заранее получила данные о том, что в Московскую область были доставлены 35 FPV-дронов. Они были размещены в арендованном ангаре рядом с предприятием, по которому Украина планировала ударить. В сообщении ФСБ говорилось, что к организации причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович, более известный под псевдонимом «Киевстонер». Спецслужбы отмечают, что на данный момент он проживает в странах Евросоюза, Испании и Словакии, а также занимается распространением наркотических веществ, в частности, продажи кокаина. «Киевстонер» — бывший участник группы «Грибы». После выхода из коллектива он начал развивать сольную карьеру. Заявлялось, что рэпер контролировал логистику дронов, которые попали в Россию контрабандным путем из Словакии через Польшу и Белоруссию при содействии спецслужб европейских государств. Утверждается, что он действовал под патронажем Службы безопасности Украины и привлекал к организации несовершеннолетних. Сам «Киевстонер» свою причастность отрицает. После того, как ФСБ заявила о причастности рэпера к подготовке атаки, журналист ВГТРК Сергей Зенин в эфире «Россия-1» назвал, цитата, «уничтожение рэпера», цитата, «делом чести для российской разведки».
0: Утверждение польских властей о том, что российские спецслужбы якобы готовили покушение на украинского рэпера, мы обсудили с экспертом российского сайта по международным делам, автором телеграм-проекта «Внешпол» Алексеем Наумовым.
11: Для начала стоит сказать, что мы, конечно, не знаем фактических обстоятельств дела. Медиа сообщают, что вот этим неназванным гражданином США, которого планировали ликвидировать, мог быть один из координаторов, организаторов терактов на территории России. Здесь стоит сказать, что как и ликвидация такого рода преступников, так и само сообщение, что, грубо говоря, охота за ними ведется, уже достигает своей цели, чтобы другие люди понимали, что если они будут участвовать в подобной преступной деятельности, если они будут планировать теракты или каким-либо образом принимать участие в их организации и проведении, то спокойной жизни им не будет. Даже если такой план существовал, мы знаем, что иногда происходят такого рода точечные ликвидации, и спецслужбы в целом, это для них обычная практика, то в любом случае частично миссия выполнена. И те люди, которые задумают нести России угрозу путем, тем более, организации террористических актов, они знают, что в покое их, в общем-то, не оставят. Так что здесь мы, повторюсь, не знаем обстоятельств дела. И, безусловно, конечно, эти заявления ложатся в логику российской угрозы, которую необходимо постоянно подпитывать заявлениями о подготовке каких-то диверсий в немецких аэропортах, которые, как мы понимаем, вполне могут быть и провокациями со стороны Украины, так и подобного рода сообщений, которые мы сегодня видим из Польши. Так что здесь, конечно, логика, безусловно, довольно ясна.
0: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Ранее жена «Киевстонера» заявляла, что их семья переводит деньги на поддержку ВСУ. Российский фондовый рынок завершил торговую неделю в красной зоне. Индекс Мосбиржи потерял по итогам основных торгов пятницы почти 4,5%. В моменте падал до 2130 пунктов, но немного отыграл потери. Главный индикатор российского фондового рынка опустился ниже 2200 пунктов впервые с конца июля, днем после заявления главы МИДа Сергея Лаврова в интервью «Вестям». Он сказал, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине. Она готова прекратить боевые действия только после достижения долгосрочного, надежного, устойчивого урегулирования. Итоги недели мы обсудили в эфире «Бизнес-ФМ» с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым.
13: на российском фондовом рынке была, в общем, коррекция вверх, все-таки рынок достаточно хорошо вырос на теме реинвестирования дивидендов, но сейчас, наверное, вновь на первый план выходит геополитика, геополитика рулит рынком, ну и макроэкономический фон, как и геополитический, тоже остается напряженным, экономика находится на грани стагнации, во всяком случае, об этом говорят пока экономические показатели, а какого-то прогресса в РВИ на Украине нет, и вот эти два фактора, макроэкономические и геополитические, продолжают давить на рынок. Хотя, с другой стороны, есть и факторы, которые вроде бы за рост, это и высокая цена на нефть, ослабление рубля. Рубль же ослаб с пика примерно 20%, то есть такой слабый рубль, по идее, должен способствовать росту акций экспортеров, но пока этого не происходит. Но и корпоративная отчетность, несмотря на то, что она у многих компаний хорошая, вот сегодня была хорошая отчет Совкомбанка, также были отчеты хорошие Сбера, ДомРФ, но эти все отчеты тоже не оказывают пока какого-то заметного влияния на общую диспозицию на рынке, но, тем не менее, отчеты цены на нефть и слабо рубль, мне кажется, все-таки должны немножко поддержать российский фондовый рынок в такой более долгосрочной перспективе. Вот, может быть, не на следующей неделе, но все-таки, может быть, инвесторы вспомнят о вот таких вводных, чтобы как бы не быть слишком уж пессимистами в отношении фондового рынка.
0: Сейчас главный вопрос, где можем остановиться. Пока еще большинство аналитиков считает, что вряд ли мы обновим минимумы года. Это, напомню, где-то 1900, даже чуть поменьше. У вас какие прогнозы?
13: Я надеюсь, что все-таки до минимумов мы не дойдем, но с учетом того, что физические лица, не дождавшись какого-то большого эффекта на рынок от реинвестирования дивидендов, сейчас, возможно, уходят из акций, то, возможно, какое-то ближайшее время снижение продолжится, но я думаю, что где-то уровень 2000 пунктов является такой мощным уровнем поддержки. Ниже все-таки я как-то не вижу потенциал для падения, во всяком случае, в ближайшее время.
0: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Рекапитал». Внебиржевой курс доллара в пятницу в моменте взлетел выше 85 рублей впервые за 5 месяцев. Евро поднимался выше 98 рублей. При этом стоимость нефти поднялась вечером выше 88 долларов за баррель Brent на фоне неопределенности с соглашением по Армузскому проливу и заявлений Трампа, что после завершения операции против Ирана он объявит Армузский пролив территорией США.
14: Вначале был бизнес.
15: Как появлялись города?
23: Барнаул. 630 тысяч жителей. В 1730-х годах промышленник Акин Федемитов переправил на алтайские земли 200 крестьян на строительство медиа-сереброплавильного завода, вокруг которого вскоре образовалась слобода. В 1771-м она получила статус горного города.
14: Как появлялись города? На Бизнес FM.
24: Бизнес FM. Новости. Коротко.
25: У микрофона Сердар Авликулеев. Пожар в атакованном ВСУ в ночь на 10 августа в гипермаркете «Галактика» в Макеевке ликвидировали в пятницу спустя более 4,5 суток. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по ДНР. Ранее в ведомстве сообщили агентству, что огонь охватил около 23 тысяч квадратных метров здания. Памятник, посвященный подвигу российских и корейских военнослужащих, планируется открыть в Курске осенью. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов, где в настоящее время наблюдается напряженная ситуация. Кроме того, поручено держать на контроле цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей, а также розничные цены на автозаправках. Американский бизнесмен Илон Маск намерен потратить как минимум 100 миллионов долларов на операцию по повышению явки избирателей, чтобы помочь республиканцам сохранить контроль над Конгрессом, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В этом году промежуточные выборы в Конгресс по традиции пройдут первый вторник ноября, 3 ноября. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют уступить демократам контроль над Палатой представителей. Российские пловцы стали победителями чемпионата Европы по водным видам спорта в эстафете на дистанции 4 по 100 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Париже. В эстафете участвовали Егорь Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Монохина. Еще одно золото на дистанции 200 метров брасом завоевала в пятницу Евгения Чекунова. Российские спортсмены выступают в турнирах чемпионата в нейтральном статусе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев, здравствуйте. В ряде регионов вторая волна топливного кризиса после новых дроновых атак на НПЗ. Сложная ситуация в Оренбургской области после остановки крупного нефтеперерабатывающего завода в Орске. Цены тоже растут. Серьезная проблема на Кубани, на трассах М4 Дон и М1 в Минск. В Москве и Подмосковье вновь появились большие очереди на заправках. Китай поддержал Россию, а Штаты Японию в споре за Курильские острова. Ранее визит президента Путина на эту группу спровоцировал гневную реакцию Токио. Американский посол заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над Этурупом, а в МИДе Китая призвали уважать итоги Второй мировой войны. Дом ваш, но жить там будут чужие. Российские владельцы испанской недвижимости все чаще сталкиваются с набегами окупас. Они занимают дома и квартиры, которые долго стоят без хозяев. Самим выселить их почти невозможно. Полиция бездействует, а суды длятся годами. Подробности на Business FM. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Ранее таки подверглось предприятие в Нижнекамске. Теперь в соседнем городе Набережные Челны в очереди на АЗС приходится стоять в среднем час-полтора. Но это удача, поскольку обычно весь бензин преимущественно разбирают среди дня. Утром и вечером на заправке топлива еще или уже нет, говорит местный водитель Намир.
4: 95-й бензин и 92-й бензин разлетается в первую очередь. Остается только дизельное топливо и топливо 98-е. А вот популярные марки 95-го и 92-го бензина очень быстро уходят. Как только привозят, и сразу же образуются очереди до километра. Это печально и очень неудобно. Получается, утром бензина нет, вечером бензина нет, он где-то днем. И вот пока днем все на работе, кто может, тот заправляется. Вечером с работы возвращаешься, уже бензина нет. Город Набережные Челны, который рядом с городом Нижнекамском, который недавно подвергся атаке наших врагов. На трассах ситуация получше, очередей нет, топлива имеется в наличии. Но это неудивительно, потому что все-таки объем потребителей находится в городах больших. На Горном Береченые у нас почти 600 тысяч населения, поэтому и спрос очень высокий.
6: Где есть бензин, вот сколько по времени можно простоять?
4: В среднем, если имеется в наличии бензин, ходит на заправку примерно от часа до полутора часов. На частных заправках, например, АИ-92 стоит 74,90. 95-й бензин 89,90. А вот уже, например, на заправках Татнефть, там уже на рубле 10-15 дешевле. Так как у Татнефти бензин самый дешевый в регионе, так как они являются производителями, в первую очередь образуются очереди у них.
0: Намир, водитель из Набережных Челнов. Многие водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно есть сейчас на 95-й бензин, но есть 92-й. В Самару вернулись километровые очереди на автозаправках. Часовые ожидания и бензин по 150, рассказал нам местный водитель Станислав.
12: Я на дизельной машине езжу, поэтому меня не очень что касается. Но вот уже на бензин приходится, чтобы в очередях долго не стоять, ездить часов в 5 утра, тогда попроще. А так вот в вечернее время особенно, конечно, очередь люди там по часу, по полтора, наверное, стоят. Это на Демократической я вижу очередь на Роснефть, в частности. Только что видел на Московском шоссе на Роснефть. Очереди очень длинные, конечно. Это город Самара, в городе непосредственно. По ограничениям, по-моему, в районе 30 литров там сейчас на Роснефть, по крайней мере.
6: Цены.
12: Я сейчас от нефти ехал 98. Мой, по-моему, в районе 100 рублей. На частных заправках в районе 130-150 рублей, это точно есть. Я пытался тут в очереди стоять, но с утра как-то объявили ракетную опасность, развернулся, уехал.
0: Станислав, житель Самары. На трассах от Москвы в сторону Минска заправиться практически нереально, говорит москвич Антон, который поехал в Беларусь.
16: Ехали 13-го в Беларусь из Москвы. За МКАДом бензина уже нет. Все заправки, которые проезжали по М1, все либо не работали, либо был только дизель, и больше ничего не было. В Смоленской области заправки Роснефть практически все закрыты, либо на ремонте, либо топлива нет. На Газпромнефти, в Сафоново обычно заправляемся, там был только дизель, даже 92-го там не было, поэтому мы не заезжали туда. Ближе к Смоленску, только в деревне Ольша работала заправка частная, там возле большого автосервиса. На билборде были цены, но не факт, что там топливо было. Цены были, а топливо не факт. Заехали на Лукойл, там был только дизель, поехали дальше. И потом уже, переехав границу с Белоруссией, на первой же заправке заправились практически на пустом баке. Как будем возвращаться, не знаю. Сидим, читаем новости, ждем каких-то изменений.
0: Москвич Антон, в столице области также вновь появились очереди на заправках, и ценники поползли вверх. Местами топливо пропало даже на тех АЗС, где в первую волну дефицита оно было, пусть и с ограничениями. Китай поддержал Россию, а Штаты вступили из-за Японии в споре за Курильские острова. Ранее визит российского президента Путина на эту РУП спровоцировал гневную реакцию со стороны Японии, так как она считает этот остров своей территорией. Посол США в Токио заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над Итурупом, а в МИДе Китая в ответ призвали уважать результаты победы во Второй мировой войне. Валерий Бадоев продолжит.
17: Российский остров Итуруп является частью Сахалинской области. Суверенитет Москвы над островом по итогам Второй мировой войны закрепляется в ряде документов, среди которых Ялтинское соглашение и Потсдамская декларация. А в Сан-Франциском мирном договоре прописано, цитирую, «Япония отказывается

0: увеличили антироссийскую и вообще в целом агрессивную риторику. США предполагают размещение в Японии новых образцов вооружения. При этом Токио, кстати говоря, в основном нападали именно в своих заявлениях на Китай. В этом смысле как раз, как говорится, вовремя очень опять вспомнили российскую тему, потому что для Японии крайне важно ощущать себя страной обиженной, уязвленной в каких-то вещах. И это во многом, конечно, является буквально частью национальной идеи. Естественно, это все не улучшает отношений. Россия же, на мой взгляд, очень спокойно к этому относится, понимая, что покричат и остановятся, потому что, строго говоря, Япония находится в столь глубоком режиме санкций против России, что куда-то дальше уже усиливать практически невозможно.
1: Американская Wall Street Journal считает, что визит Владимира Путина на Итуруп усилил давление на Японию. Примечательно, что этой поездке предшествовали несколько месяцев, цитата, «дипломатических трений» между Пекином и Токио. В ноябре прошлого года японский премьер Такаичи заявила, что возможная военная операция Китая на Тайване создает угрозы для Токио. Пекин в ответ назвал это грубым вмешательством во внутренние дела, а затем последовали различные ограничения со стороны Китая. В частности, на импорт из Японии и экспорт из Китая отменялись выступления японских артистов, а также Пекин посоветовал своим гражданам не ездить в Японию. А Токио в ответ ужесточил свою риторику, назвал Китай главной угрозой в своем оборонном докладе. Пекин в ответ выразил жесткий протест, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
2: То есть то, что мы сейчас наблюдаем, можно определить как явно выраженную тенденцию к усилению геополитической биполярности. С одной стороны, мы видим, что укрепляются связи Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи, происходит увеличение военных бюджетов всех этих трех стран. А с другой стороны, в качестве реакции на этот процесс происходит расширение военно-технического и внешнеполитического сотрудничества между Россией, Китаем и Северной Кореей. Думаю, что тенденция, конечно, это нездоровая, но, по всей видимости, в нынешних условиях представляется неизбежным.
1: После того, как Япония вызвала российского посла для выражения протеста, в дипмиссии России назвали это необоснованным демаршем и подчеркнули, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России. В ее состав они вошли на законных международных основаниях. А поездки президента по территории России не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
3: Концерт Канье Уэста в Алматы перенесли из-за непогоды. Незадолго до начала город накрыл мощный ливень с сильным ветром. Новая дата шоу – суббота, 15 августа. Ранее в городе произошел масштабный блэкаут. Несколько часов не работало метро. В сети появились кадры застрявших на канатной дороге фуникулеров. Комментирует владелец агентства Royal Event Маргарита Боярова.
4: В городе обстановка, можно сказать, аварийная. Не работало метро, не работал аэропорт, не работали светофоры. Элементарно невозможно было зарядить телефон. Интернет не работал практически. Ну, конечно, концерт, не было какой-то понятной обратной связи, но и интернета не было для того, чтобы понять вообще людям, ехать на концерт, не ехать. Насколько я поняла, там разорвало черную ткань, которая была завесой на лайерах. Разорвало или повредило проекционный этот шар. Это было просто небезопасно. Стадион без покрытия, крыши. Начался ураган, какой редко бывает в Алматы. Собрали просто комбо, то есть отключение света, да, перед таким ответственным мероприятием. Потом свет подключать начали уже вроде как восстанавливаться. Начался ураган.
3: Маргарита Боярова, владелица агентства Royal Event. Помимо Казахстана, перебои с электричеством были в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Сбой удалось ликвидировать. К отключению электричества в нескольких странах Центральной Азии привело отключение двух гидрогенераторов на Токтагульской ГЭС в Киргизии, сообщили власти Казахстана. Некоторые местные СМИ, впрочем, предполагали, что причиной отключения электричества стала как раз подготовка к шоу Канье Уэста. По что ситуации в городе рассказал независимый журналист из Казахстана, житель Алматы Ярослав. Слав Разумов.
5: В Казахстане часто бывает, ну, в Алмате, вот длительный период высокой температуры и без ветра. Все это накапливается в атмосфере и потом срывается каким-нибудь сильным дождем, там, достаточно сильной бурей. Не катастрофической, но основательной. Сейчас вот лупит дождь. Лично я столкнулся с началом блэкаута в нашей центральной, самой большой алматинской аптеке, где вдруг около обеда отключился свет. Я сумел доехать, причем на троллейбусе, на электротранспорте до Рома. Светофоры где-то работали, где-то нет. Я думал, что все это локальные проблемы. И уже дома, будучи в районе обеда, ну, отключилось все. Надо сказать, что в Алма-Ате в последние дни стоит сильная жара, но, собственно, не только дни, а все это лето у нас доходило до температурные рекорды, было заметно больше 40. Сегодня, в этот момент, когда все это началось, я думаю, что больше 35 было однозначно. Естественно, работали кондиционеры, работали на повышенную мощность промышленные холодильники.

0: И все это встало. Встали и перестали работать светофоры. То есть, действительно, это был очень серьезный, на несколько часов, но очень серьезный, тяжелый кризис для жизни города.
1: Одна из версий, возможен вот этот вот блэкаут, связан с пусконаладочными работами перед концертом Уэста.
0: Я все-таки буду очень осторожен, скорее даже критичен. Конечно, это масштабный концерт, но он не первый такой. К нам часто и много приезжают с концертами, в том числе и мировые звезды первой величины. В общем, ну, подобного-то еще не было. Главный фактор – это, конечно, жара. Это резкий скачок потребления электроэнергии на кондиционирование.
2: Ярослав Уразумов, независимый журналист из Казахстана. Концерт Канье Уэста должен пройти на центральном стадионе Алматы, домашней арене футбольного клуба «Кайрат». Из-за этого клубу пришлось перенести в Туркестан домашний матч квалификации Еврокубков, который совпал по дате с концертом.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Девелоперские проекты все реже развиваются по линейной схеме «бриф», «концепция», «проект», «реализация». Все чаще это живой процесс, где бюджеты, сроки, продуктовая стратегия и так далее меняются уже после старта работы, говорят архитекторы. По наблюдениям сооснователя архитектурной студии «Дот-бюро» Надежды Чедович, благоустройство особенно чувствительно к изменениям, поскольку находится на стыке архитектуры, инженерии, городских требований, экономики строительства и пользовательского опыта. По словам собеседницы «Бизнес-ФМ», полностью избежать изменений невозможно. И сегодня вопрос лишь в том, насколько проект готов их выдержать. Ответом на существующие вызовы стал управленческий принцип, предполагающий разделение ландшафтных проектов на неизменяемое ядро и гибкую оболочку. Такая практика становится характерной для многих архитектурных команд и постепенно превращается в четкий отраслевой стандарт. Надежда Чедович называет его 4 ключевых принципа. Стоит определять неизменяемое ядро еще до начала проектирования и разделять элементы на критичные и адаптируемые. Скажем, относительно безболезненно могут корректироваться материалы, ассортимент растений, отдельные малые архитектурные формы. А вот компенсировать потерю пешеходной логики или разрушение общественных сценариев гораздо сложнее. Еще важно заранее проектировать несколько сценариев благоустройства и, наконец, рассматривать согласование просто как часть архитектурной работы. Коллеги Надежды Чедович в принципе с подходом согласны и говорят, что теперь надо бы научить девелоперов не формировать техзадания до появления в проекте архитектора, не закладывать максимальный функционал без привязки к деньгам и правильно делить благоустройство на твердое ядро и гибкую оболочку. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Культ наличности. Лица на банкнотах.
5: На сегодняшний день в мире есть всего 5 действующих мавзолеев, где можно взглянуть на усопших руководителей социалистических стран в Москве, Белграде, Пхеньяне, Ханое и Пекине. В столице Поднебесной под красным полотном с изображением серпа и молота хранится тело Мао Цзэдуна, чей культ в Китае был на пике в 40-е годы прошлого века. Сейчас личность диктатора оценивают неоднозначно. С одной стороны, жесткая политика, гибель десятков миллионов людей из-за ошибочных решений, голодные годы и репрессии. С другой, лидеру китайской компартии удалось сделать из бедной аграрной страны промышленную державу. В современном Китае Мао и его идеи все еще сверхпопулярны. А портрет вождя есть на купюрах в 5, 10, 20, 50 и 100 юаней.
3: Культ наличности на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Спасти президента Трампа. Как американского лидера перевозили из одного самолета в другой из-за угроз иранского покушения. Еще в июле, покидая саммит НАТО в Турции, Дональд Трамп был вынужден тайком покинуть президентские борты из-за угроз страны Ирана и лететь на другом самолете. СМИ продолжают всплывать различные подробности этой операции. По их данным, Трампу для пересадки пришлось прятаться в фургончике для доставки еды. Валерий Убадоев продолжит.
6: Саммит НАТО в Анкаре завершился еще в июле, но практически каждый день продолжают всплывать новые подробности и версии того, как президент США Дональд Трамп покинул это мероприятие. Как сообщает CNN, ссылаясь на источники среди американских чиновников, Штаты были уверены, что Иран знал, в каком конкретно отеле останавливается Трамп, и знал маршрут его передвижений по турецкой столице. Предполагалось, что убить президента иранцы попытаются с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса, который должен будет сбить Air Force One в воздухе. Все это привело чуть ли не к панике среди американских чиновников. А сам Трамп на саммите тогда заявил, что быть президентом очень опасно, после чего поспешил в аэропорт. Версию того, как все происходило дальше, представил старший корреспондент CNN по Белому дому Кевин Липток.
7: Когда Трамп поднимался по трапу к президентскому борту, можно было заметить, что рядом с самолетом стоит фургончик для доставки питания. Источник рассказывает, что как только Трамп поднялся в свою кабину, его в срочном порядке отправили в ожидающий президента фургончик. Затем можно увидеть, как он отъезжает от президентского борта и останавливается рядом с самолетом поменьше. После остановки из фургончика выходит человек в костюме, предположительно, Трамп, и поднимается по трапу на самолет. Президентский борт, но без президента, взлетает. А самолет поменьше, на котором на самом деле находился Трамп, поднимается в воздух чуть позже. Есть кадры, на которых этот самолет совершает посадку примерно в то же время, что и президентский борт.
6: Журналисты, которые сели в Анкаре на Air Force One, думали, что летят вместе с Трампом. Но президента на этом борту в итоге не было, хотя присутствовали госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент, а также другие чиновники и помощники американского президента. Сам Трамп изначально отрицал, что ему пришлось поменять самолеты из-за возможного покушения. А в Белом доме заявляли, что президент пока не пользуется новым Air Force One, так как борт должен пройти дополнительную модернизацию. Напомним, что этот самолет, Boeing 747, Трампу подарил Катар, и с этим был связан отдельный скандал. Демпартия США называла это взяткой. В конце концов, Трампу пришлось признать, что в Анкаре он менял самолеты по требованию своей охраны, а от угроз со стороны Ирана он отмахнулся.
8: Все это ответственность только секретной службы. Я просто делаю все, что они говорят. Они хотели, чтобы я пересел в другой самолет. Я это сделал. Не думаю, что действительно была угроза. И вообще я об этом не думал. Я получаю много угроз. Каждый знаковый президент получает много угроз. Я вообще последний человек, кто доверится Ирану. Они постоянно мне врали. Мы сохраняем полный контроль над Армузом, а они нет.
6: Однако, несмотря на такие бравурные заявления Трампа, есть как минимум одно неоспоримое доказательство того, что США действительно считали потенциальную угрозу серьезной, отмечает CNN. И президентский борт, и самолет поменьше, на котором летел Трамп, сопровождали истребители. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Мстислав Островский, Бизнес FM.
2: Пока вас нет в Испании, ваш дом могут захватить оккупас. Это люди, которые ищут и находят дома, которые долго стоят без хозяев, заселяются туда, а выселить чужаков почти невозможно. Суды длятся годами. С проблемой столкнулись российские граждане, владельцы испанской недвижимости. Подробнее Диана Чубанова.
9: Проблема сквоттеров, или как их называют испанцы, оккупас, совсем не новая. Она стала активно попадать в международную повестку еще во время пандемии, когда передвижения людей между странами были прекращены. Дома на испанских курортах подолгу пустовали, и их стали занимать беженцы, устраивая, что называется, самозахват, взламывая двери. Просто заселялись и жили, пользуясь всем имуществом хозяев, как своим. Собственники, вернувшись, обнаруживали вторжение, но выселить оккупас не могли. Месяца, а то и годами, из-за дыр в испанском законодательстве. Так вот, летом 2026 года самозахват недвижимости в Испании жив, особенно для наших соотечественников, которые с 2022 года из-за европейских санкций потеряли возможность часто посещать свои дома. Если удается приехать, то некоторые из них встречают в своих домах целые многодетные семьи беженцев, причем в отсутствие собственников мошенники успевают оформить дом на себя и сдавать его в аренду, рассказала одна из пострадавших, Лариса Ибышева, в своих социальных сетях.
10: В 2022 году право собственности на 11 домов на Тенерифе, принадлежавших российским гражданам, в том числе и на наш дом, по поддельным документам было переоформлено на юридическое лицо, зарегистрированное зарегистрированная в Испании. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое продолжается до сих пор. На прошлой неделе совершено 4 попытки фактического захвата нашего дома. Мошенники проникают в дома, когда собственники в них отсутствуют, заселяют туда своих представителей, которые живут в этих домах, пользуются всем находящимся в них имуществом и, несмотря на существующий судебный запрет, предлагают и последующий продаж. В настоящий момент захвачено 4 дома. Каждый раз мы вызываем полицию, и нам приходится рассказывать снова и снова, почему 10 бугаев за забором нашего дома утверждают, что это их дом.
9: Испанская полиция выселять тех самых бугаев не берется. На этом зарабатывают специальные фирмы, которые обещают решить вопрос силовым методом. Но сотрудничество с ними грозит собственникам недвижимости реальным сроком в тюрьме. Поэтому владельцам недвижимости ничего не остается, кроме затяжных судебных процессов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она ведет несколько дел россиян, столкнувшихся с проблемой сквоттеров в Испании.
11: У испанцев очень лояльно к беженцам законодательства. Договор найма или аренды жилого помещения можно заключить в устной форме. То есть возвращаетесь вы из командировки, а у вас дома сидит загорелый молодой человек с 5 братьями и говорит: теперь я здесь живу. Вы паникуете, вызываете полицию. А этот загорелый молодой человек бодро объясняет полицейским, что есть устный договор аренды, и вам просто не доплатили в прошлом месяце. Поэтому вы так раздосадованы. Полиция разводит руками и отправляет дело в гражданство. Суды по этому поводу в Испании длятся от 3 до 5 лет. За это время ваша квартира приводится в соответствующий непорядок. Есть компании, которые предлагают за цену около 5000 евро самим разобраться с оккупадосами, но сотрудничество с ними не всегда заканчивается хорошо. Есть кейсы, когда арестовывали того, кто пытался силовым методом влиять на выселение незваных гостей, и самого реального собственника помещения за то, что он все это дело организовал.
9: По словам адвоката, одна российская семья, покидая Испанию из страха перед оккупас, буквально забетонировала вход в свой дом на Тенерифе. Но захватчики могут пробраться в дом и через окно. С такими проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и сами испанцы, рассказала директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Виза» София Дефосе-Аксютина.
12: Недавно были приняты определенные поправки. Если вторжение испанцев в полицию в течение 48 часов, то полиция, как правило, трактует это как вторжение в частную собственность и может воспрепятствовать этому. Если же это вторжение более 48 часов, то полиция не может выселять оккупантов без решения суда. Это не только испанская история, она присутствует во всех странах Западной Европы, потому что законодательство схожее, и везде довольно сложно выгнать жильцов, которые арендуют и которые, допустим, решили не выезжать, решили не платить. Это и случаи с Францией, и случаи с Италией.
9: В 2024-м в Испании фиксировали более 16 тысяч случаев незаконного захвата жилья. Рост на 7,5% к предыдущему году. Около 40 самозахватов ежедневно. Лидер – Каталония. 7 тысяч случаев. Около 42% от общего числа по стране. Поэтому большим спросом в Испании стали пользоваться дома или квартиры на охраняемых территориях. Обезопасить дом можно и передачей его в управление специальным компаниям. Да, это затратно, но лучше, чем выгонять по нескольку лет оккупас. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Бельгийский студент обнаружил ящик с золотыми слитками и монетами на 9 миллионов евро во время ремонта здания. Органы правопорядка пока не установили владельца золота. По одной из версий, оно принадлежит семье бельгийских пивоваров. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
3: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
13: Я дал нейросети задание решить ЕГЭ, и она получила 72 тестовых балла, пишет учитель математики из Читы Алексей Бакланов на портале МЕЛ. Эксперимент прошел 2 года назад. С тех пор нейросети стали еще умнее. Готовы ли школы к этому вызову сегодня? Свежие данные показывают, проблема не в нейросетях. Меняется отношение к учебе и границам допустимого. По данным Pew Research, 54% американских подростков используют чат-боты для домашних заданий, называют называю это обычным делом. При этом исследование среди студентов Гонконга дает неожиданный вывод. Общий уровень списывания не вырос с приходом искусственного интеллекта. Изменилась не степень нечестности, а ее удобство. Раньше списывали тайно и редко, теперь в открытую и почти постоянно. Искусственный интеллект невозможно отменить. Но можно направить его силу в позитивное русло. Яндекс.Учебник выпустил ИИ-помощника для подготовки к ЕГЭ по информатике. Сервис решает тренировочные варианты, объясняет термины и теорию, но списать с его помощью прямо на экзамене не получится. Разработчики встроили это ограничение сознательно. ИИ в первую очередь сложный, требующий специальных навыков инструмент, и лишь в последнюю сервис для решения домашних работ. Еще мое поколение учили работать с таблицами Брадиса и логарифмической линейкой, и на экзаменах строго запрещали калькулятор. За годы, естественно, научного образования и карьеры логарифмическую линейку с тех пор я не взял в руки ни разу. Через 10 лет также странно будут выглядеть нынешние попытки запрета и в образовании, и на экзаменационных работах. В школе стоит не бороться с нейросетями, а относиться к ним как к удобному и необходимому во взрослой жизни инструменту. Интегрировать в образовательный процесс, изменить суть и содержание тестовых заданий, готовить учеников к будущему, а не к экзамену в конце учебного года.
3: Сумма технологий на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Бизнес FM.
14: Когда политические обстоятельства делали невозможным легальное перемещение через границу больших денежных сумм и государственных ценностей, в России функции инкассаторов брали на себя лица, которые пользовались дипломатической неприкосновенностью и были избавлены от досмотра. Обычно сотрудники посольств и фельдъегеря. Например, перед войной с Наполеоном один только царский фельдъегерь Александр Маркович за 4 года доставил из Европы в Россию 10 пудов золота в слитках, почти 300 тысяч испанских пиастров и около полумиллиона голландских гульденов. Не забывая, естественно, и об основных обязанностях – передаче из страны в страну особо важной и секретной корреспонденции.
3: «Деньги к деньгам» на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Ивлекулей. Французская армия в ходе боев на Украине могла понести потери от 10 до нескольких сот военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Собеседник агентства привел слова экс-помощника замглавы Минобороны США Стивена Брайана о том, что в свое время на Украину были отправлены порядка 100 французских военных. Напомним, что Франция является одной из немногих стран НАТО, которая без особого стеснения отправляет своих кадровых военнослужащих для участия в боевых действиях, отметил собеседник ТАСС. 51 субъект России имеет возможность увеличить посевные площади за счет вовлечения в сельхозоборот неиспользуемых земель. Российские власти подготовили план по их использованию. Регионам предстоит включиться в его исполнение, сообщили в пресс-службе губернатора Ставропольского края, главы комиссии Госсовета по направлению сельского хозяйства Владимира Владимирова. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху назвал Британию «Исламской республикой Британия». Заявление было сделано в интервью для израильского армейского радио, передает «Гардиан». На вопрос журналиста, считает ли он, что вся Европа движется в этом же направлении, Нетаньяху ответил утвердительно. Российские спортсменки стали лучшими в личном и командном многоборье на юниорском чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Александра Андрианова завоевала золото в личном многоборье. Второй стала еще одна российская гимнастка Полина Дмитриева. В командном турнире золото сборной России принесли Дарья Миронова, Полина Дмитриева, Александра Андрианова, Виктория Тонконогова и Алина Ярина. Соревнования завершатся 16 августа. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: В
2: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Екатеринбург остался без горячей воды. Во многих районах ее нет уже вторую неделю. Официальная версия – засор сточных систем из-за паводков. Проблемы с водоснабжением есть также в Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах. Что происходит с водой на Урале и соседних регионах? Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Западные СМИ отмечают, что китайский проект «Ледовый шелковый путь» означает переход к полноценной коммерческой эксплуатации СМП и является частью стратегии Пекина по расширению присутствия в Арктике. А что это значит для России? Индекс Мосбиржи упал в пятницу на 4 с лишним процента ниже 2140 пунктов. За одну красную неделю был перекрыт весь рост предыдущих двух. Внебиржевой курс доллара в моменте вырос выше 85 рублей впервые за 5 месяцев. Чем это связано и где можно ждать остановки рубля и индекса? Подробности на Business FM. Что происходит с водой на Урале? Система водоподготовки в городах, похоже, не выдержала напора летнего паводка. Проблемы с водоснабжением есть в Екатеринбурге, Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах региона. Как переживают этот коллапс местные жители и предпринимают ли что-то на водозаборах? Подробности Светланы Чередниковой.
16: В конце июня и первой половине июля Свердловская область столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия дождевым паводком. Аномально обильные осадки обрушились на регион, где выпало от 2,5 до 4 месячных норм, что привело к выходу рек из берегов и масштабным затоплениям населенных пунктов. Сейчас паводок ушел, но качество воды во многих городах остается низким. Кратно возросли цветность, мутность, уровень железа и органических примесей. И системы водозабора, нагрева и доставки не справляются. Так грязная вода вывела из строя 8 фильтров на одной из станций Екатеринбурга. Жители остались частично без холодной и без горячей воды, сообщает издание «Урару». Власти предпринимают усилия по прочистке систем. Для этого из госархивов изъяли все материалы, связанные с устройством и функционированием этих коммуникаций, построенных еще в советское время. Во многих районах горячей воды нет уже вторую неделю. Жители раскупили водонагреватели, их нет в продаже. Некоторые установили бойлеры, а кто-то спасается кастрюлями или чайником. Восстановить горячее водоснабжение обещают не раньше середины следующей недели, но точных гарантий никто не дает, рассказал Business FM журналист из Екатеринбурга Сергей Храмушин.
17: Из-за паводковых вод и, в принципе, роста уровня воды во всех сточных системах произошел засор, который вызвал общий, не побоюсь этого слова, наверное, коллапс всех коммуникационных систем, которые есть на территории Свердловской области. По официальным заявлениям сейчас ведутся ремонтные работы. По прогнозам, горячая вода должна появиться к концу этой недели, либо к середине следующей. Но на самом деле, как это будет, к сожалению, предполагать достаточно тяжело. Вода, когда она еще была горячая, к сожалению, ушла с перебоями, качество воды тоже оставляло желать лучше. В воде было большое содержание железа, то есть она шла ржавая, пропали водонагреватели на территории Екатеринбурга. Ну и часть людей вернулась к традиционным схемам получения горячей воды. Это электрочайники, кипятильники, у кого есть газовые плиты, нагревают в кастрюльках, у кого электроплиты, тратят электроэнергию.
16: Впрочем, жители города в своих бедах с водоснабжением винят не только стихию. По словам Сергея, некоторые станции, которые должны были заниматься очисткой воды и доставкой ее до потребителя, находятся в плачевном состоянии. Они требуют ремонта и кардинальной модернизации, которые не проводились за последние несколько лет. Курган остался без питьевой воды на несколько дней, и в городе нельзя будет пить воду из-под крана из-за хлорирования, рассказывает блогер из Кургана Владислав Грозный.
18: Власти объяснили, что это ежегодная дезинфицирующая промывка водопроводных сетей. И это стандартная процедура, просто обычно она проводится поздней осенью, а сейчас ее решили провести в августе. Это связали с паводковой ситуацией в соседних регионах, и власти увидели риски ухудшения качества воды, и поэтому решили провести обработку раньше обычного срока. Заранее, за 2 дня предупредили горожан, у них было время, чтобы набрать питьевую воду. Я не скажу, что это какая-то критичная ситуация, потому что в целом в нашем городе довольно сильный износ коммунальной инфраструктуры. Регулярно это, с одной стороны, аварии, а с другой стороны, регулярно проводится какая-то модернизация, ремонты, происходит отключение воды после отключения. Несколько дней еще вода остается технической, ее нельзя пить до того, как придут положительные результаты.
16: Резкое ухудшение качества воды из-за паводка и в Тюменской области. Горожане жаловались, что из-за загрязнения реки Тура после ливней в потемневшей водопроводной воде с отталкивающим ароматом невозможно ни постирать, ни помыть посуду, ни принять душ. Но ресурс подается в город бесперебойно. Роспотребнадзор заявил, что питьевая вода безопасна для населения. Почему изменился ее запах? Тюменский водоканал боролся с резким ухудшением исходной воды сразу по нескольким показателям, в том числе с возросшей концентрацией органики, которая даже в малых дозах может вызывать неприятный запах. На водоканале, как сообщают местные СМИ, ранее была проведена глобальная модернизация по концессионному соглашению. Работают современные многоступенчатые системы очистки, в том числе кислородные и реагенты. Сейчас запах от воды почти исчез. Проводится промывка магистральных водопроводов и внутридомовых сетей. Кроме того, из-за подтопления насосной станции первого подъема ограничили водоснабжение в Первоуральске. Пришлось привлечь водолазов, чтобы очистить оборудование от ила и грязи. Также из-за осадков испортилось качество воды, поступающей в Каменск-Уральский. Власти там решили подавать воду потребителям по графику. Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
2: Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Эту новость обсуждают ведущие мировые СМИ. Financial Times пишет, что этот проект ICE Silk Road знаменует переход от единичных демонстрационных рейсов к полноценной коммерческой эксплуатации СМП. Телеканал CNN, в свою очередь, замечает, что для Китая интерес к этому маршруту является частью стратегии расширения присутствия в Арктике. Подробнее Михаил Задорожный.
19: В прошлом году китайская судоходная компания Sea Legend Shipping выполнила тестовый рейс по СМП. Со второй половины августа этого года открывает регулярные контейнерные перевозки из порта Нинбо в британский Феликстоун. По сведениям Global Times, в этом сезоне, который завершится в начале октября, перевозчик планирует выполнять 8 еженедельных рейсов из Китая в Европу и в обратном направлении. В планах сделать маршрут круглогодичным. Чем приглянулся китайцам Северный морской путь, говорит профессор, директор Центра экономических проблем развития Арктики, экономического факультета МГУ Сергей Никаноров.
20: Северный морской путь географически вообще короче традиционного маршрута через Суэцкий канал. Примерно за 20-22 дня можно через Северный морской путь. Это короче, чем через Суэцкий канал, где потребуется 30-40. Ну и это, в общем-то, характерно, на самом деле, для грузов высокой стоимости. Во-вторых, чувствительных сроком. Это могут быть электромобили, компоненты к ним, литий-ионные батареи, солнечное оборудование, часть электроники. Ну и, соответственно, есть еще история. На самом деле, не только Китай-Европа, но еще и Европа-Китай. Потому что оттуда везется тоже достаточно большое количество разных материалов, особенно это отходов электронной, электротехнической промышленности, лом, цветных металлов и так далее. Так что здесь история двойная.
19: Москва давно хочет превратить Северный морской путь в новую альтернативу Советскому каналу, отмечает Рейтер. Главным пользователем СМП пока остается Китай. Так, по официальным данным, китайские перевозчики в 2024 году выполнили 14 контейнерных рейсов. В прошлом году уже 24 рейса. А с запуском регулярной контейнерной линии их число вырастет кратно. Одновременно Пекин расширяет использование СМП для доставки российских энергоресурсов в условиях санкций. Американский телеканал CNN отмечает, что Китай стремится закрепиться на СМП еще до того, как маршрут может стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок в Арктике дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции полярного шелкового пути. О перспективах Северного морского пути говорит первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софракт» Карен Степаньян.
21: На протяжении уже 5 лет, каждый год, в каждую летнюю навигацию ходят конвои контейнеровозов. Просто в этом году, видимо, на фоне обострения обстановки в Красном море, в Апельмандерском проливе, это имеет такую прессу. А на самом деле нет, каждый год уже достаточно долгое время, минимум 5 лет, достаточно большое количество иностранных, повторюсь, грузов, не каботажных, а транзитных грузов, ходит по Севморпути, и это работает очень успешно и востребованная услуга. Пока что это сезонная история, но в течение 3-4 лет мы сможем обеспечивать круглогодичную навигацию. Как раз это связано с вводом в строй еще нескольких ледоколов атомных. Флот строится ударными темпами, но физически не хватает ледоколов, поэтому это пока что сезонная история с августа по начало октября.
19: Интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Все тот же телеканал CNN сообщает, что южнокорейская судоходная компания «Пан Стар» готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Михаил Задорожный, Гуа Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Турист из Дубая пытался привезти контрабандой сумки «Эрмес». Три незадекларированные сумки общей стоимостью более 6 миллионов рублей нашли таможенники в аэропорту Домодедово у россиянина, прибывшего из Дубая, их изъяли. Как сообщает ФТС, сумки обнаружили в ручной кладе 30-летнего мужчины. Его остановили на входе выборочного контроля. Белые и синие модели Келли и черная модель Биркин были упакованы в целлофановые пакеты и фирменные коробки. Мужчина заявил, что не знал о содержимом пакетов, их ему передал незнакомец в Дубае. Также россиянин сказал, что не знал таможенных правил. Экспертиза подтвердила, что изделия оригинальные, выполненные из натуральной кожи теленка, комментирует адвокат, партнер юридической фирмы BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кириченко.
0: Авиапассажиру, который прилетел с этими сумками из Дубая на сумму больше 6 миллионов рублей, нужно было пойти на красный коридор и заполнить таможенную декларацию, а также уплатить таможенные платежи. Вот за то, что он не выполнил эти требования и прошел через таможню без декларирования этих товаров и без уплаты таможенных платежей, поэтому сумки изъяли, и ему грозит административная ответственность в виде административного штрафа, который может составлять от половины стоимости сумок, то есть это примерно от 3 миллионов рублей и до двукратной суммы в стоимости этих сумок, то есть до 12 миллионов рублей. Но то, что пассажир не знал правила и другие какие-то обстоятельства могут рассматриваться как смягчающие, и это может повлиять на снижение суммы штрафа. Таможенные правила при увозе, они таковы, что авиапассажиры, которые прибывают из-за рубежа, у них есть выбор пойти по зеленому коридору, либо по красному. Если они купили вещи за рубежом на сумму до 10 тысяч евро и не более 50 килограмм и привозят их в Россию, то они могут идти по зеленому коридору. Если эти лимиты превышают привезенные ими вещи, то пассажиру нужно пройти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, показать ее таможенникам и уплатить таможенные платежи. И сумма таких таможенных платежей составляет 30% от стоимости привезенных вещей, но этот лимит 10 тысяч евро, он исключается из налогооблагаемой базы. В данном случае у пассажира с сумками Эрме сумма таможенных платежей составит около 1,5 миллиона рублей.
2: Александр Кириченко, партнер юрфирмы BGP Litigation. Эксперт отметил, что за уклонение от уплаты налогов на таможне на сумму свыше 3 миллионов рублей виновному грозит уже уголовное преследование. Также стоит быть внимательными тем путешественникам, кто купил за рубежом ювелирные изделия или дорогие часы из драгоценных металлов. Если стоимость этих вещей будет более 1 миллиона рублей, они не будут задекларированы на российской таможне, то ФТС не только заметит эти вещи, но и возбудит уголовное дело по статье «Контрабанда» о стратегически важных товаров. Бельгийский студент обнаружил золотой клад на 9 миллионов евро. Об этом сообщает местная газета HLN. Об одной из версий, найденные золотые слитки и монеты принадлежат семье бельгийских пивоваров, но их юридический статус пока не определен. С подробностями Ольга Кашинская.
3: Подробности.
1: 18-летний бельгийский студент по имени Коби решил отправиться на летнюю подработку и устроился в местную строительную компанию. Во время рытья траншей для системы канализации на одном из объектов он наткнулся на клад. По словам Коби, сначала он подумал, что это просто монеты. Однако после того, как сокровища выкопали, оказалось, что на деле это золотые слитки, монеты и самородки. Их общая стоимость оценивается в 9 миллионов евро. После обнаружения клада Коби вместе со своими коллегами позвонил в полицию. Студент рассказал, что если бы это было всего лишь несколько монет, то вряд ли бы они кого-то об этом уведомили. Но настолько крупную находку все же лучше передать. Объект, где работал Коби, это вилла, построенная еще в 19 веке для владельца местной пивоварни Теофилиуса Ван Аше. Работы проводились в целях реконструкции бельгийской благотворительной организацией. Сначала сокровища передали ей, а затем их отправили на экспертизу, чтобы установить законного владельца. Власти сообщили, что сначала нужно удостовериться, не является ли это золото краденным имуществом или доходом от преступной деятельности. Но семья Ван Аше в 19 веке была довольно богатой. Поэтому допускается, что это часть их на тот момент состояния. По бельгийскому законодательству претендовать на часть клада могут потомки семьи Ван Аше. А нашедшие сокровища, то есть строительная компания, где работал Коби, и благотворительная организация, которая и организовала реконструкцию, должны прождать не менее 5 лет, чтобы претендовать на золото.
3: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
4: Понятие «глупость» не имеет общепринятого академического определения. Это не антоним ума или мудрости, а бытовая характеристика неадекватных поступков и людей, которые склонны их совершать. Умные люди умны по-разному. Исследователи говорят об интеллекте, как способности решать задачи, о знаниях, как накопленной информации, о рациональности, как умении согласовывать выводы с фактами и поступки с целями, и о мудрости, которая учит признавать неопределенность и чужие интересы. Сбой любого из этих компонентов может привести к очевидно неразумным поступкам. Глупость вполне может быть временным помутнением, вызвана острым стрессом или недосыпом, когда ослабевают внимание, контроль импульсов и затрудняется принятие решений. В экспериментах установили, что один и тот же промах кажется более глупым, если его можно было предотвратить, а последствия оказались серьезными. Высокий интеллект не гарантирует от глупых ошибок, особенно при наличии собственных предубеждений, которые любому человеку менее заметны, чем предубеждения других людей. Группа умных людей способна создавать функционально глупые системы. Коллективный результат нередко бывает хуже суждений некоторых отдельных членов коллектива из-за статусной иерархии, конформизма или групповой принадлежности. Итальянский историк экономики Карло Чиполло в 1976 году в своем шутливом эссе под названием «Основные законы человеческой глупости» назвал глупого человека самым опасным типом личности, более вредным, чем бандит, поскольку бандит перераспределяет собственность и получает выгоду за чужой счет, его действия можно предвидеть и предотвратить. А глупец – это тот, кто причиняет убытки другим и даже самому себе, не получая при этом никакой выгоды.
3: Другим наука на бизнес FM.
5: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
22: Курчатов. В 1966 году вышло постановление о строительстве Курской атомной электростанции. Поселок АЭС у реки Сейм, первоначально рассчитанный на 18 тысяч жителей, за три десятилетия вырос в 50-тысячный город, третий по величине в Курской области.
5: Как появлялись города на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Структурный дефицит ликвидности в банках подскочил до 2,7 триллионов рублей. Если в январе этот показатель составлял около 500-600 миллиардов рублей, то к середине августа он вырос почти в 5 раз, обновив максимум с марта 2022 года. Это означает, что банкам постоянно не хватает собственных средств, они вынуждены все больше занимать у Банка России, в основном через аукционный репо, объем которых превышает 5,2 триллиона рублей, комментирует управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
23: Показатель структурного профицита ликвидности достаточно синтетический, и в какой-то мере я даже удивлен, что его до сих пор не модифицировали или просто не упразднили. Он показывает соотношение средств, которые Банк России одолжил кредитным организациям и привлек от них на депозитные и корреспондентские счета. При этом этот показатель никак не характеризует ликвидность, размещенную вне счетов, открытых банками в Банке России. Соответственно, в принципе, он никак не может свидетельствовать о рисках потери ликвидности и во многом зависимо от перераспределения средств между депозитными счетами в Банке России и другими инструментами размещения свободной ликвидности, как то, например, межбанковские кредиты и депозиты. Тем не менее, некоторые проблемы такая динамика, конечно, отражает, просто они более фундаментальные. По сути, все это согласуется с теми наблюдениями, что в прошлом и в текущем году для банков сильно снизилась доступность фондирования, и новых денег в банковскую систему приходит довольно мало. Да. В основном все депозитные операции – это преимущественно переоформление ранее открытых депозитов. И к чему это ведет? В первую очередь к замедлению кредитования. То есть темпы выдачи кредитов и так снизились на фоне роста кредитного риска и закредитованности заемщиков. И дополнительно замедляются от того, что банков снизились темпы привлечения новой ликвидности, особенно в части устойчивых источников.
2: Юрий Беликов, управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА». Тем не менее, сам регулятор не считает текущий уровень дефицита критическим. Банки России и РБК подтвердили, что в 2012-2017 годах он был значительно выше. Польские власти утверждают, что российские спецслужбы пытались устранить украинского рэпера в Варшаве. Речь идет об Альберте Васильеве, более известен под псевдонимом «Киевстонер». Польский премьер Дональд Туск утверждает, что был задержан россиянин, подозреваемый в подготовке покушения на рэпера. «Киевстонер» на данный момент проживает в Европе и, как сообщается, имеет украинские и американские паспорта. В связи с чем премьер Польши Туск заявил о первой предотвращенной попытке убийства гражданина США на территории страны НАТО, цитата, по заказу России. Ранее в июле ФСБ России сообщало, что он причастен к организации украинского удара по предприятию ВПК в Подмосковье.
6: Подробности. Украинская атака дронов по предприятию ВПК в Подмосковье в итоге была сорвана. ФСБ заранее получила данные о том, что в Московскую область были доставлены 35 FPV-дронов. Они были размещены в арендованном ангаре рядом с предприятием, по которому Украина планировала ударить. В сообщении ФСБ говорилось, что к организации причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович, более известный под псевдонимом «Киевстонер». Спецслужбы отмечают, что на данный момент он проживает в странах Евросоюза, Испании и Словакии, а также занимается распространением наркотических веществ, в частности, продажи кокаина. «Киевстонер» — бывший участник группы «Грибы». После выхода из коллектива он начал развивать сольную карьеру. Заявлялось, что рэпер контролировал логистику дронов, которые попали в Россию контрабандным путем из Словакии через Польшу и Белоруссию при содействии спецслужб европейских государств. Утверждается, что он действовал под патронажем Службы безопасности Украины и привлекал к организации несовершеннолетних. Сам «Киевстонер» свою причастность отрицает. После того, как ФСБ заявила о причастности рэпера к подготовке атаки, журналист ВГТРК Сергей Зенин в эфире «Россия-1» назвал, цитата, «уничтожение рэпера», цитата, «делом чести для российской разведки».
2: Утверждение польских властей о том, что российские спецслужбы якобы готовили покушение на украинского рэпера, мы обсудили с экспертом российского сайта по международным делам, автором телеграм-проекта «Внешпол» Алексеем Наумовым.
7: Для начала стоит сказать, что мы, конечно, не знаем фактических обстоятельств дела. Медиа сообщают, что вот этим неназванным гражданином США, которого планировали ликвидировать, мог быть один из координаторов, организаторов терактов на территории России. Здесь стоит сказать, что как и ликвидация такого рода преступников, так и само сообщение, что, грубо говоря, охота за ними ведется, уже достигает своей цели, чтобы другие люди понимали, что если они будут участвовать в подобной преступной деятельности, если они будут планировать теракты или каким-либо образом принимать участие в их организации и проведении, то спокойной жизни им не будет. Даже если такой план существовал, мы знаем, что иногда происходят такого рода точечные ликвидации, и спецслужбы в целом, это для них обычная практика, то в любом случае частично миссия выполнена. И те люди, которые задумают нести России угрозу путем, тем более, организации террористических актов, они знают, что в покое их, в общем-то, не оставят. Так что здесь мы, повторюсь, не знаем обстоятельств дела. И, безусловно, конечно, эти заявления ложатся в логику российской угрозы, которую необходимо постоянно подпитывать заявлениями о подготовке каких-то диверсий в немецких аэропортах, которые, как мы понимаем, вполне могут быть и провокациями со стороны Украины, так и подобного рода сообщений, которые мы сегодня видим из Польши. Так что здесь, конечно, логика, безусловно, довольно ясна.
2: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Ранее жена «Киевстонера» заявляла, что их семья переводит деньги на поддержку ВСУ. Российский фондовый рынок завершил торговую неделю в красной зоне. Индекс Мосбиржи потерял по итогам основных торгов пятницы почти 4,5%. В моменте падал до 2130 пунктов, но немного отыграл потери. Главный индикатор российского фондового рынка опустился ниже 2200 пунктов впервые с конца июля, днем после заявления главы МИДа Сергея Лаврова в интервью «Вестям». Он сказал, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине. Она готова прекратить боевые действия только после достижения долгосрочного, надежного, устойчивого урегулирования. Итоги недели мы обсудили в эфире «Бизнес-ФМ» с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым.
8: На российском фондовом рынке была, в общем, коррекция вверх. Все-таки рынок достаточно хорошо вырос на теме реинвестирования дивидендов. Но сейчас, наверное, вновь на первый план выходит геополитика. Геополитика рулит рынком. Ну и макроэкономический фон, как и геополитический, тоже остается напряженным. Экономика находится на грани стагнации. Во всяком случае, об этом говорят пока экономические показатели. А какого-то прогресса в урегулировании на Украине нет. И вот эти два фактора, макроэкономический и геополитический, продолжают давить на рынок. Хотя, с другой стороны, есть и факторы, которые вроде бы за рост. Это и высокая цена на нефть, ослабление рубля. Рубль же ослаб с пика примерно 20%. То есть такой слабый рубль, по идее, должен способствовать росту акций экспортеров. Но пока этого не происходит. Но и корпоративная отчетность, несмотря на то, что она у многих компаний хорошая. Вот сегодня была хорошая отчетность Совкомбанка. Также были отчеты хорошие Сбера, ДомРФ. Но эти все отчеты тоже не оказывают пока какого-то заметного влияния на общую диспозицию на рынке. Но, тем не менее, отчеты о цене на нефть и слабо рубль, мне кажется, все-таки должны немножко поддержать российский фондовый рынок в такой более долгосрочной перспективе. Вот, может быть, не на следующей неделе, но все-таки, может быть, инвесторы вспомнят о вот таких вводных, чтобы как бы не быть слишком уж пессимистами в отношении фондового рынка.
2: Сейчас главный вопрос, где можем остановиться. Пока еще большинство аналитиков считает, что вряд ли мы обновим минимумы года. Это, напомню, где-то 1900, даже чуть поменьше. У вас какие прогнозы?
8: Я надеюсь, что все-таки до минимумов мы не дойдем, но с учетом того, что физические лица, не дождавшись какого-то большого эффекта на рынок от реинвестирования дивидендов, сейчас, возможно, уходит из акций, то, возможно, какое-то ближайшее время снижение продолжится, но я думаю, что где-то уровень 2000 пунктов является такой мощным уровнем поддержки. Ниже все-таки я как-то не вижу потенциала для падения, во всяком случае, в ближайшее время.
2: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Рекапитал». А внебиржевой курс доллара в пятницу в моменте взлетел выше 85 рублей впервые за 5 месяцев. Евро поднимался выше 98 рублей. При этом стоимость нефти поднялась вечером выше 88 долларов за баррель Brent на фоне неопределенности с соглашением по Армузскому проливу и заявлений Трампа, что после завершения операции против Ирана он объявит Армузский пролив территорией США.
9: Карьера с Ольгой Дементьевой.
10: Что вызывает симпатию к человеку? Красота, уверенность, безупречность. Вы не поверите, но иногда это одна ошибка. Этот феномен даже получил научное название – эффект оплошности. Его описал профессор социальной психологии Стэнфордского университета Элиот Аронсон. Давайте обсудим, как эта информация поможет на собеседованиях. Расскажу подробнее про эксперимент. Участникам предложили оценить кандидатов после собеседования. Один из них был очень компетентным, но в конце разговора случайно опрокинул чашку кофе. И знаете, что произошло? Именно этот кандидат понравился людям больше остальных. Почему? Потому что небольшая неловкость сделала его более живым, настоящим и человечным. Безупречные люди кажутся слишком далекими, а маленькая ошибка помогает сократить эту психологическую дистанцию. Но здесь есть важный уточнение. Этот эффект работает только в отношении тех, кто уже успел показать свою компетентность. Если человек не производит впечатление профессионала, ошибка, скорее всего, сыграет против него. Я часто вспоминаю это исследование, когда готовлю кандидатов к собеседованиям. Многие боятся признаться, что когда-то ошибались. На вопрос работодателя «Расскажите о своей неудаче» некоторые отвечают «У меня их не было». И вот это как раз звучит не слишком убедительно. Сегодня работодатели гораздо чаще ценят не безупречность, а способность честно рассказать о сложной ситуации, признать ошибку, объяснить, какие выводы были сделаны и что изменилось после этого. Ошибки случаются у всех, и, возможно, именно они делают нас не слабее, а ближе друг к другу, потому что доверие рождается не из идеальности, а из искренности.
9: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Авликулеев. Пожар в атакованном ВСУ в ночь на 10 августа в гипермаркете «Галактика» в Макеевке ликвидировали в пятницу спустя более 4,5 суток. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по ДНР. Ранее в ведомстве сообщили агентству, что огонь охватил около 23 тысяч квадратных метров здания. Памятник, посвященный подвигу российских и корейских военнослужащих, планируется открыть в Курске осенью. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов, где в настоящее время наблюдается напряженная ситуация. Кроме того, поручено держать на контроле цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей, а также розничные цены на автозаправках.
12: Американский бизнесмен Илон Маск намерен потратить как минимум $100 миллионов на операцию по повышению явки избирателей, чтобы помочь республиканцам сохранить контроль над Конгрессом, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В этом году промежуточные выборы в Конгресс по традиции пройдут первый вторник ноября, 3 ноября. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют уступить демократам контроль над Палатой представителей. Российские пловцы стали победителями чемпионата Европы по водным видам спорта в эстафете на дистанции 4 по 100 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Париже. В эстафете участвовали Егорь Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Монохина. Еще одно золото на дистанции 200 метров брасом завоевала в пятницу Евгения Чекунова. Российские спортсмены выступают в турнирах чемпионата в нейтральном статусе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В ряде регионов вторая волна топливного кризиса после новых дроновых атак на НПЗ. Сложная ситуация в Оренбургской области после остановки крупного нефтеперерабатывающего завода в Орске. Цены тоже растут. Серьезная проблема на Кубани, на трассах М4 Дон и М1 в Минск. В Москве и Подмосковье вновь появились большие очереди на заправках. Китай поддержал Россию, а Штаты – Японию в споре за Курильские острова. Ранее визит президента Путина на эту группу спровоцировал гневную реакцию Токио. Американский посол заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над эту группу, а в МИДе Китая призвали уважать итоги Второй мировой войны. Дом ваш, но жить там будут чужие. Российские владельцы испанской недвижимости все чаще сталкиваются с набегами окупас. Они занимают дома и квартиры, которые долго стоят без хозяев. Самим выселить их почти невозможно. Полиция бездействует, а суды длятся годами. Подробности на Бизнес FM. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Ранее атаке подверглось предприятие в Нижнекамске. Теперь в соседнем городе Набережные Челны в очереди на АЗС приходится стоять в среднем час-полтора. Но это удача, поскольку обычно весь бензин преимущественно разбирают среди дня. Утром и вечером на заправке в заправках топлива еще или уже нет, говорит местный водитель Намир.
14: 95-й бензин и 92-й бензин разлетается в первую очередь. Остается только дизельное топливо и топливо 98-е. А вот популярные марки 95-го и 92-го бензина очень быстро уходят. Как только привозят, и сразу же образуются очереди до километра. Это печально и очень неудобно. Получается, утром бензина нет, вечером бензина нет, он где-то днем. И вот пока днем все на работе, кто может, тот заправляется. Вечером с работы возвращаешься, уже бензина нет. Город Набережные Челны, который рядом с городом Нижнекамском, который недавно подвергся атаке наших врагов. На трассах ситуация получше, очередей нет, топлива имеется в наличии. Но это неудивительно, потому что все-таки объем потребителей находится в городах больших. На город Набережные Челны у нас почти 600 тысяч населения, поэтому и спрос очень высокий.
15: Где есть бензин, вот сколько по времени можно простоять?
14: В среднем, если имеется в наличии бензин, ходит на заправку примерно от часа до полутора часов. На частных заправках, например, АИ-92 стоит 74,90. 95-й бензин 89,90. А вот уже, например, на заправках Татнефть, там уже на рублей 10-15 дешевле. Так как у Татнефти бензин самый дешевый в регионе, так как они являются производителями, в первую очередь образуются очереди у них.
2: Намир, водитель из Набережных Челнов. Многие водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно есть сейчас 95-й бензин, но есть 92-й. В Самару вернулись километровые очереди на автозаправках. Часовые ожидания и бензин по 150, рассказал нам местный водитель Станислав.
24: Я на дизельной машине езжу, поэтому меня не очень что касается. Но вот уже на бензин приходится, чтобы в очередях долго не стоять, ездить часов в 5 утра, тогда попроще. А так вот в вечернее время особенно, конечно, очередь люди там по часу, по полтора, наверное, стоят. Это на Демократической я вижу очередь на Роснефть, в частности. Только что видел на Московском шоссе на Роснефть. Очереди очень длинные, конечно. Это город Самара, в городе непосредственно. По ограничениям, по-моему, в районе 30 литров там сейчас на Роснефть, по крайней мере.
15: Цены.
24: Я сейчас от нефти ехал 98. мой, по-моему, в районе 100 рублей. На частных заправках в районе 130-150 рублей, это точно есть. Я пытался тут в очереди стоять, но с утра как-то объявили ракетную опасность, развернулся, уехал.
2: Станислав, житель Самары. На трассах от Москвы в сторону Минска заправиться практически нереально, говорит москвич Антон, который поехал в Беларусь.
16: Ехали 13-го в Беларусь из Москвы. За МКАДом бензина уже нет. Все заправки, которые проезжали по М1, все либо не работали, либо был только дизель и больше ничего не было. В Смоленской области заправки Роснефть практически все закрыты, либо на ремонте, либо топлива нет. На Газпромнефти, в Сафоново обычно заправляемся, там был только дизель, даже 92-го там не было, поэтому мы не заезжали туда. Ближе к Смоленску, только в деревне Ольша работала заправка частная, там возле большого автосервиса. На билборде были цены, но не факт, что там топливо было. Цены были, а топливо не факт. Заехали на Лукойл, там был только дизель, поехали дальше. И потом уже, переехав границу с Белоруссией, на первой же заправке заправились практически на пустом баке. Как будем возвращаться, не знаю. Сидим, читаем новости, ждем каких-то изменений.
2: Москвич Антон, в столице области также вновь появились очереди на заправках, и ценники поползли вверх. Местами топливо пропало даже на тех АЗС, где в первую волну дефицита оно было, пусть и с ограничениями. Китай поддержал Россию, а Штаты вступили за Японию в споре за Курильские острова. Ранее визит российского президента Путина на Айтуру спровоцировал гневную реакцию со стороны Японии, так как она считает этот остров своей территорией. Посол США в Токио заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над Айтурупом, а в МИДе Китая в ответ призвали уважать результаты победы во Второй мировой войне. Валерий Бадоев продолжит.
6: Российский остров Айтуруп является частью Сахалинской области. Суверенитет Москвы над островом по итогам Второй мировой войны закрепляется в ряде документов, среди которых Ялтинское соглашение и Потсдамская декларация. А в Сан-Франциском мирном договоре прописано, цитирую, «Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова». Однако

0: предлагают размещение в Японии новых образцов вооружения. При этом Токио, кстати говоря, в основном нападали именно в своих заявлениях на Китай. В этом смысле как раз, как говорится, вовремя очень опять вспомнили российскую тему, потому что для Японии крайне важно ощущать себя страной обиженной, уязвленной в каких-то вещах. И это во многом, конечно, является буквально частью национальной идеи. Естественно, это все не улучшает отношений. Россия же, на мой взгляд, очень спокойно к этому относится, понимая, что покричат и остановят, потому что, строго говоря, Япония находится в столь глубоком режиме санкций против России, что куда-то дальше уже усиливать практически невозможно.
1: Американская Wall Street Journal считает, что визит Владимира Путина на Итуруп усилил давление на Японию. Примечательно, что этой поездке предшествовали несколько месяцев, цитата, «дипломатических трений» между Пекином и Токио. В ноябре прошлого года японский премьер Такаичи заявила, что возможная военная операция Китая на Тайване создает угрозы для Токио. Пекин в ответ назвал это грубым вмешательством во внутренние дела. А затем последовали различные ограничения со стороны Китая. В частности, на импорт из Японии и экспорт из Китая отменялись выступления японских артистов, а также Пекин посоветовал своим гражданам не ездить в Японию. А Токио в ответ ужесточил свою риторику, назвал Китай главной угрозой в своем оборонном докладе. Пекин в ответ выразил жесткий протест, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
2: То есть то, что мы сейчас наблюдаем, можно определить как явно выраженную тенденцию к усилению геополитической биполярности. С одной стороны, мы видим, что укрепляются связи Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи, происходит увеличение военных бюджетов всех этих трех стран, а с другой стороны, в качестве реакции на этот процесс происходит расширение военно-технического и внешнеполитического сотрудничества между Россией, Китаем и Северной Кореей. Думаю, что тенденция, конечно, это нездоровая, но, по всей видимости, в нынешних условиях представляется неизбежным.
1: После того, как Япония вызвала российского посла для выражения протеста, в дипмиссии России назвали это необоснованным демаршем и подчеркнули, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России. В ее состав они вошли на законных международных основаниях. А поездки президента по территории России не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
3: Концерт Канье Уэста в Алматы перенесли из-за непогоды. Незадолго до начала город накрыл мощный ливень с сильным ветром. Новая дата шоу – суббота, 15 августа. Ранее в городе произошел масштабный блэкаут. Несколько часов не работало метро. В сети появились кадры застрявших на канатной дороге фуникулеров. Комментирует владелец агентства Royal Event Маргарита Боярова.
4: В городе обстановка, можно сказать, аварийная. Не работало метро, не работал аэропорт, не работали светофоры. Элементарно невозможно было зарядить телефон. Интернет не работал практически. Ну и, конечно, концерт не было какой-то понятной обратной связи, но и интернета не было для того, чтобы понять вообще людям, ехать на концерт, не ехать. Насколько я поняла, там разорвало черную ткань, которая была завесой на лайерах, разорвало или повредило проекционный этот шар. Это было просто небезопасно. Стадион без покрытия, крыши. Начался ураган, какой редко бывает в Алматы. Собрали просто комбо, то есть отключение света, да, перед таким ответственным мероприятием. Потом свет подключать начали уже вроде как восстанавливаться. Начался ураган.
3: Маргарита Боярова, владелец агентства Royal Event. Помимо Казахстана, перебои с электричеством были в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Сбой удалось ликвидировать. К отключению электричества в нескольких странах Центральной Азии привело отключение двух гидрогенераторов на Токтагульской ГЭС в Киргизии, сообщили власти Казахстана. Некоторые местные СМИ, впрочем, предполагали, что причиной отключения электричества стала как раз подготовка к шоу Канье Уэста. По что ситуации в городе рассказал независимый журналист из Казахстана, житель Алматы Ярослав. Слав Разумов.
5: В Казахстане часто бывает, ну, в Алмате, вот длительный период высокой температуры и без ветра. Все это накапливается в атмосфере и потом срывается каким-нибудь, ну, сильным дождем, там, достаточно сильной бурей. Не катастрофической, но основательной. Сейчас вот лупит дождь. Лично я столкнулся с началом блэкаута в нашей центральной, самой большой алматинской аптеке, где вдруг около обеда отключился свет. Я сумел доехать, причем на троллейбусе, на электротранспорте до Рома. Светофоры где-то работали, где-то нет. Я думал, что все это локальные проблемы. И уже дома, будучи в районе обеда, ну, отключилось все. Надо сказать, что в Алма-Ате в последние дни стоит сильная жара, но, собственно, не только дни, а все это лето у нас доходило, были температурные рекорды, было заметно больше 40. 40. Сегодня в этот момент, когда все это началось, ну, я думаю, что больше 35 было однозначно. Естественно, работали кондиционеры, работали на повышенную мощность промышленные холодильники. Все это встало. Перестали работать светофоры. То есть, действительно, это было

0: серьезный, на несколько часов, но очень серьезный тяжелый кризис для жизни города.
1: Одна из версий, возможен вот этот вот блэкаут, связан с пусконаладочными работами перед концертом Уэста.
0: Я все-таки буду очень осторожен, скорее даже критичен. Конечно, это масштабный концерт, но он не первый такой, к нам часто и много приезжают с концертами, в том числе и мировые звезды первой величины. В общем, подобного-то еще не было. Главный фактор — это, конечно, жара. Это резкий скачок потребления электроэнергии на кондиционирование.
2: Ярослав Разумов, независимый журналист из Казахстана. Концерт Канье Уэста должен пройти на центральном стадионе Алматы, домашней арене футбольного клуба «Кайрат». Из-за этого клубу пришлось перенести в Туркестан домашний матч квалификации Еврокубков, который совпал по дате с концертом.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Канал Сити Хаката в японском городе Фукуока, открытый в 1996 году, это буквально город в городе. Торгово-развлекательный центр построен вокруг искусственного канала. И это не одно сооружение, а целый комплекс зданий разнообразных стилей и форм. Помимо стандартного набора из магазинов, кинотеатров и ресторанов, в Канал Сити есть две гостиницы, казино, театр и смотровые площадки. Но главное в этом городе шопинга, как ни странно, безостановочная культурная программа. В центре ежедневно проходят театральные постановки и концерты. На набережных канала выступают музыканты, цирковые и эстрадные артисты, работают и выставляют свои полотна художники. С 10 утра до 10 вечера проходит шоу фонтанов, которых в комплексе множество. Ежегодно канал Сити Хаката посещают порядка 17 миллионов человек. Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: В 25-м году в России за счет всех источников финансирования было построено 1341,6 тысячи новых квартир общей площадью 108,1 миллиона квадратных метров, что составило 100,3% к предыдущему году. Это лишь один из выводов исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 25-м году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с Бизнес FM. Именно эти данные и войдут в официальную историю российского рынка недвижимости. Исследование – настоящий подарок всем, для кого важны детальные подсчеты. В частности, такие. Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства зафиксированы в Московской области, где было введено 11,6% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. Также в тройке Москва – 6,8% и Краснодарский край – 5,8%. Объем сданного в эксплуатацию жилья вырос по сравнению с 24-м годом в Чукотском автономном округе в 2 раза, в Магаданской области в 1,7 раза, в Республике Алтай в 1,6 раза. В то же время в некоторых регионах произошло значительное снижение строительных объемов. Скажем, в Республике Дагестан на 42,4%, а в Томской области на 29,2%. Ведущее место в жилищном строительстве на протяжении последних 5 лет занимает ИЖС. В 25-м году доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов составила 58,8% против 57,8% в 2024 году. Есть регионы, например, Иркутская, Тверская, Белгородская, Калужская области, где в прошлом году свыше 80% от общего ввода жилых домов построено населением. Более того, в Мурманской области этот показатель составляет 93,5%, а в Республике Алтай 94,6%. Подробности в мобильном приложении Бизнес FM и на портале bfm.ru.
3: Недвижимость на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Спасти президента Трампа. Как американского лидера перевозили из одного самолета в другой из-за угроз иранского покушения. Еще в июле, покидая саммит НАТО в Турции, Дональд Трамп был вынужден тайком покинуть президентский борт из-за угроз страны Ирана и лететь на другом самолете. В СМИ продолжают всплывать различные подробности этой операции. По их данным, Трампу для пересадки пришлось прятаться в фургончике для доставки еды. Валерий Убадоев продолжит.
5: Саммит НАТО в Анкаре завершился еще в июле, но практически каждый день продолжают всплывать новые подробности. подробности и версии того, как президент США Дональд Трамп покинул это мероприятие. Как сообщает CNN, ссылаясь на источники среди американских чиновников, штаты были уверены, что Иран знал, в каком конкретно отеле останавливается Трамп, и знал маршрут его передвижений по турецкой столице. Предполагалось, что убить президента иранцы попытаются с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса, который должен будет сбить Air Force One в воздухе. Все это привело чуть ли не к панике среди американских чиновников, а сам Трамп на саммите тогда заявил, что быть президентом очень опасно, после чего поспешил в аэропорт. Версию того, как все происходило дальше, представил старший корреспондент CNN по Белому дому Кевин Липтак.
6: Когда Трамп поднимался по трапу к президентскому борту, можно было заметить, что рядом с самолетом стоит фургончик для доставки питания. Источник рассказывает, что как только Трамп поднялся в свою кабину, его в срочном порядке отправили в ожидающий президента фургончик. Затем можно увидеть, как он отъезжает от президентского борта и останавливается рядом с самолетом поменьше. После остановки из фургончика выходит человек в костюме, предположительно, Трамп, и поднимается по трапу на самолет. Президентский борт, но без президента, взлетает. А самолет поменьше, на котором на самом деле находился Трамп, поднимается в воздух чуть позже. Есть кадры, на которых этот самолет совершает посадку примерно в то же время, что и президентский борт.
5: Журналисты, которые сели в Анкаре на Air Force One, думали, что летят вместе с Трампом. Но президента на этом борту в итоге не было, хотя присутствовали госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент, а также другие чиновники и помощники американского президента. Сам Трамп изначально отрицал, что ему пришлось поменять самолеты из-за возможного покушения. А в Белом доме заявляли, что президент пока не пользуется новым Air Force One, так как борт должен пройти дополнительную модернизацию. Напомним, что этот самолет, Boeing 747, Трампу подарил Катар, и с этим был связан отдельный скандал, Демпартия США называла это взяткой. В конце концов, Трампу пришлось признать, что в Анкаре он менял самолеты по требованию своей охраны, а от угроз со стороны Ирана он отмахнулся.
7: Все это ответственность только секретной службы. Я просто делаю все, что они говорят. Они хотели, чтобы я пересел в другой самолет. Я это сделал. Не думаю, что действительно была угроза. И вообще я об этом не думал. Я получаю много угроз. Каждый знаковый президент получает много угроз. Я вообще последний человек, кто доверится Ирану. Они постоянно мне врали. Мы сохраняем полный контроль над Армузом, а они нет.
5: Однако, несмотря на такие бравурные заявления Трампа, есть как минимум одно неоспоримое доказательство того, что США действительно считали потенциальную угрозу серьезной, отмечает CNN. И президентский борт, и самолет поменьше, на котором летел Трамп, сопровождали истребители. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Мстислав Островский, Бизнес FM.
2: Пока вас нет в Испании, ваш дом могут захватить оккупас. Это люди, которые ищут и находят дома, которые долго стоят без хозяев, заселяются туда, а выселить чужаков почти невозможно, суды длятся годами. С проблемой столкнулись российские граждане, владельцы испанской недвижимости, подробнее Диана Чубанова.
8: Проблема сквоттеров, или как их называют испанцы, оккупас, совсем не новая. Она стала активно попадать в международную повестку еще во время пандемии, когда передвижения людей между странами были прекращены. Дома на испанских курортах подолгу пустовали, и их стали занимать беженцы, устраивая, что называется, самозахват, взламывая двери. Просто заселялись и жили, пользуясь всем имуществом хозяев, как своим. Собственники, вернувшись, обнаруживали вторжение, но выселить оккупас не могли. Месяцами, а то и годами, из-за дыр в испанском законодательстве. Так вот, летом 2026 года самозахват недвижимости в Испании жив, особенно для наших соотечественников, которые с 2022 года из-за европейских санкций потеряли возможность часто посещать свои дома. Если удается приехать, то некоторые из них встречают в своих домах целые многодетные семьи беженцев. Причем в отсутствие собственников мошенники успевают оформить дом на себя и сдавать его в аренду, рассказала одна из пострадавших Лариса Ибышева в своих социальных сетях.
9: В 2022 году право собственности на 11 домов на Тенерифе, принадлежавших российским гражданам, в том числе и на наш дом, по поддельным документам было переоформлено на юридическое лицо, зарегистрировано зарегистрированная в Испании. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое продолжается до сих пор. На прошлой неделе совершено 4 попытки фактического захвата нашего дома. Мошенники проникают в дома, когда собственники в них отсутствуют, заселяют туда своих представителей, которые живут в этих домах, пользуются всем находящимся в них имуществом и, несмотря на существующий судебный запрет, предлагают и последующий продаж. В настоящий момент захвачено 4 дома. Каждый раз мы вызываем полицию, и нам приходится рассказывать снова и снова, почему 10 бугаев за забором нашего дома утверждают, что это их дом.
8: Испанская полиция выселять тех самых бугаев не берется. На этом зарабатывают специальные фирмы, которые обещают решить вопрос силовым методом. Но сотрудничество с ними грозит собственникам недвижимости реальным сроком в тюрьме. Поэтому владельцам недвижимости ничего не остается, кроме затяжных судебных процессов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она ведет несколько дел россиян, столкнувшихся с проблемой сквоттеров в Испании.
10: У испанцев очень лояльно к беженцам законодательства. Договор найма или аренды жилого помещения можно заключить в устной форме. То есть возвращаетесь вы из командировки, а у вас дома сидит загорелый молодой человек с 5 братьями и говорит: теперь я здесь живу. Вы паникуете, вызываете полицию. А этот загорелый молодой человек бодро объясняет полицейским, что есть устный договор аренды, и вам просто не доплатили в прошлом месяце. Поэтому вы так раздосадованы. Полиция разводит руками и отправляет дело в гражданство. Суды по этому поводу в Испании длятся от 3 до 5 лет. За это время ваша квартира приводится в соответствующий непорядок. Есть компании, которые предлагают за цену около 5000 евро самим разобраться с оккупадосами, но сотрудничество с ними не всегда заканчивается хорошо. Есть кейсы, когда арестовывали того, кто пытался силовым методом влиять на выселение незваных гостей, и самого реального собственника помещения за то, что он все это дело организовал.
8: По словам адвоката, одна российская семья, покидая Испанию из страха перед оккупас, буквально забетонировала вход в свой дом на Тенерифе. Но захватчики могут пробраться в дом и через окно. С такими проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и сами испанцы, рассказала директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Виза» София Дефасе Аксютина.
11: Недавно были приняты определенные поправки. Если вторжение испанцев в полицию в течение 48 часов, то полиция, как правило, трактует это как вторжение в частную собственность и может воспрепятствовать этому. Если же это вторжение более 48 часов, то полиция не может выселять оккупантов без решения суда. Это не только испанская история, она присутствует во всех странах Западной Европы, потому что законодательство схожее, и везде довольно сложно выгнать жильцов, которые арендуют и которые, допустим, решили не выезжать, решили не платить. Это и случаи с Францией, и случаи с Италией.
8: В 2024-м в Испании фиксировали более 16 тысяч случаев незаконного захвата жилья. Рост на 7,5% к предыдущему году. Около 40 самозахватов ежедневно. Лидер – Каталония. 7 тысяч случаев. Около 42% от общего числа по стране. Поэтому большим спросом в Испании стали пользоваться дома или квартиры на охраняемых территориях. Обезопасить дом можно и передачей его в управление специальным компаниям. Да, это затратно, но лучше, чем выгонять по нескольку лет оккупас. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Бельгийский студент обнаружил ящик с золотыми слитками и монетами на 9 миллионов евро во время ремонта здания. Органы правопорядка пока не установили владельца золота. По одной из версий, оно принадлежит семье бельгийских пивоваров. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Рестораны. Начало.
12: В 1872 году в Москве на Никольской улице завершилось большое строительство. Предприниматель Александр Пороховщиков задумал создать дорогостоящий гостиничный комплекс с лекционным залом и торговыми площадками. В 68 номерах отеля останавливались министры, золотопромышленники и творческая элита. В 12 кабинетах проводились деловые встречи и обеды. Через год торговую площадку комплекса было решено перейти. сделать под первый в России ресторан для деловых встреч «Славянский базар». С полудня и до 3 часов там подавались роскошные завтраки, за которыми купцы и промышленники вели переговоры и заключали сделки. Ресторан любила и творческая интеллигенция. Именно в «Славянском базаре» Станиславский и Немирович Данченко договорились о создании Московского художественного театра. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Транширы. Американский инвестор и финансист Стивен Коуэн слывет заядлым коллекционером. Его собрание картины и инсталляции оценивается примерно в $1 миллиард. В 2004 году он купил у галериста Чарльза Саачи за $8 миллионов работу английского художника Дэмиена Херста под названием «Физическая возможность смерти в сознании живущего». Инсталляция представляет собой мертвую 4-метровую тигровую акулу, помещенную в огромный аквариум, который залит раствором формальдегида. Причем на момент сделки рыба уже начала гнить из-за неправильной обработки. Автор предложил заменить главный объект за дополнительные $100 тысяч. Миллиардер согласился. А в американской прессе разгорелся спор. 8 с лишним миллионов. Не многовато ли за просроченные рыбные консервы? Пусть и такие необычные. Транширы на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
13: У микрофона Сардар Ивлекулей. Французская армия в ходе боев на Украине могла понести потери от 10 до нескольких сот военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Собеседник агентства привел слова экс-помощника замглавы Минобороны США Стивена Брайана о том, что в свое время на Украину были отправлены порядка 100 французских военных. Напомним, что Франция является одной из немногих стран НАТО, которая без особого стеснения отправляет своих кадровых военнослужащих для участия в боевых действиях, отметил собеседник ТАСС. 51 субъект России имеет возможность увеличить посевные площади за счет вовлечения в сельхозоборот неиспользуемых земель. Российские власти подготовили план по их использованию. Регионам предстоит включиться в его исполнение, сообщили в пресс-службе губернатора Ставропольского края, главы комиссии Госсовета по направлению сельского хозяйства Владимира Владимирова. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху назвал Британию «Исламской республикой Британия». Заявление было сделано в интервью для израильского армейского радио, передает «Гардиан». На вопрос журналиста, считает ли он, что вся Европа движется в этом же направлении, Нетаньяху ответил утвердительно. Российские спортсменки стали лучшими в личном и командном многоборье на юниорском чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Александра Андрианова завоевала золото в личном многоборье. Второй стала еще одна российская гимнастка Полина Дмитриева. В командном турнире золото сборной России принесли Дарья Миронова, Полина Дмитриева, Александра Андрианова, Виктория Тонконогова и Алина Ярина. Соревнования завершатся 16 августа. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Екатеринбург остался без горячей воды. Во многих районах ее нет уже вторую неделю. Официальная версия – засор сточных систем из-за паводков. Проблемы с водоснабжением есть также в Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах. Что происходит с водой на Урале и соседних регионах? Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Западные СМИ отмечают, что китайский проект «Ледовый шелковый путь» означает переход к полноценной коммерческой эксплуатации СМП и является частью стратегии Пекина по расширению присутствия в Арктике. А что это значит для России? Индекс Мосбиржи упал в пятницу на 4 с лишним процента, ниже 2140 пунктов. За одну красную неделю был перекрыт весь рост предыдущих двух. Внебиржевой курс доллара в моменте вырос выше 85 рублей впервые за 5 месяцев. Чем это связано и где можно ждать остановки рубля и индекса? Подробности на Business FM. Что происходит с водой на Урале? Система водоподготовки в городах, похоже, не выдержала напора летнего паводка. Проблемы с водоснабжением есть в Екатеринбурге, Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах региона. Как переживают этот коллапс местные жители и предпринимают ли что-то на водозаборах? Подробности Светланы Чередниковой.
15: В конце июня и первой половине июля Свердловская область столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия дождевым паводком. Аномально обильные осадки обрушились на регион, где выпало от 2,5 до 4 месячных норм, что привело к выходу рек из берегов и масштабным затоплениям населенных пунктов. Сейчас паводок ушел, но качество воды во многих городах остается низким. Кратно возросли цветность, мутность, уровень железа и органических примесей. И системы водозабора, нагрева и доставки не справляются. Так грязная вода вывела из строя 8 фильтров на одной из станций Екатеринбурга. Жители остались частично без холодной и без горячей воды, сообщает издание «Урару». Власти предпринимают усилия по прочистке систем. Для этого из госархивов изъяли все материалы, связанные с устройством и функционированием этих коммуникаций, построенных еще в советское время. Во многих районах горячей воды нет уже вторую неделю. Жители раскупили водонагреватели, их нет в продаже. Некоторые установили бойлеры, а кто-то спасается кастрюлями или чайником. Восстановить горячее водоснабжение обещают не раньше середины следующей недели. Но точных гарантий никто не дает, рассказал Бизнес ФМ журналист из Екатеринбурга Сергей Храмушин.
16: Из-за паводковых вод и, в принципе, роста уровня воды во всех сточных системах произошел засор, который вызвал общий, не побоюсь этого слова, наверное, коллапс всех коммуникационных систем, которые есть на территории Свердловской области. По официальным заявлениям сейчас ведутся ремонтные работы. По прогнозам, горячая вода должна появиться к концу этой недели, либо к середине следующей. Но на самом деле, как это будет, к сожалению, предполагать достаточно тяжело. Вода, когда она еще была горячая, к сожалению, шла с перебоями, качество воды тоже оставляло желать лучшего. В воде было большое содержание железа, то есть она шла ржавая, пропали водонагреватели на территории Екатеринбурга. Ну и часть людей вернулась к традиционным схемам получения горячей воды. Это электрочайники, кипятильники, у кого есть газовые плиты, нагревают в кастрюльках, у кого электроплиты, тратят электроэнергию.
15: Впрочем, жители города в своих бедах с водоснабжением винят не только стихию. По словам Сергея, некоторые станции, которые должны были заниматься очисткой воды и доставкой ее до потребителя, находятся в плачевном состоянии. Они требуют ремонта и кардинальной модернизации, которые не проводились за последние несколько лет. Курган остался без питьевой воды на несколько дней, и в городе нельзя будет пить воду из-под крана из-за хлорирования, рассказывает блогер из Кургана Владислав Грозный.
17: Власти объяснили, что это ежегодная дезинфицирующая промывка водопроводных сетей. И это стандартная процедура, просто обычно она проводится поздней осенью, а сейчас ее решили провести в августе. Это связали с паводковой ситуацией в соседних регионах, и власти увидели риски ухудшения качества воды, и поэтому решили провести обработку раньше обычного срока. Заранее, за 2 дня предупредили горожан, у них было время, чтобы набрать питьевую воду. Я не скажу, что это какая-то критичная ситуация, потому что в целом в нашем городе довольно сильный износ коммунальной инфраструктуры. Регулярно, с одной стороны, аварии, а с другой стороны, регулярно проводится какая-то модернизация, ремонты, происходит отключение воды после отключения. Несколько дней еще вода остается технической, ее нельзя пить до того, как придут положительные результаты.
15: Резкое ухудшение качества воды из-за паводка и в Тюменской области. Горожане жаловались, что из-за загрязнения реки Тура после ливней в потемневшей водопроводной воде с отталкивающим ароматом невозможно ни постирать, ни помыть посуду, ни принять душ. Но ресурс подается в город бесперебойно. Роспотребнадзор заявил, что питьевая вода безопасна для населения. Почему изменился ее запах? Тюменский водоканал боролся с резким ухудшением исходной воды сразу по нескольким показателям, в том числе с возросшей концентрацией органов. органики, которая даже в малых дозах может вызывать неприятный запах. На водоканале, как сообщают местные СМИ, ранее была проведена глобальная модернизация по концессионному соглашению. Работают современные многоступенчатые системы очистки, в том числе кислородные и реагенты. Сейчас запах от воды почти исчез. Проводится промывка магистральных водопроводов и внутридомовых сетей. Кроме того, из-за подтопления насосной станции первого подъема ограничили водоснабжение в Первоуральске. Пришлось привлечь водолазов, чтобы очистить оборудование от ила и грязи. Также из-за осадков испортилось качество воды, поступающей в Каменск-Уральский. Власти там решили подавать воду потребителям по графику. Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
2: Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Эту новость обсуждают ведущие мировые СМИ. Financial Times пишет, что этот проект Ice Silk Road знаменует переход от единичных демонстрационных рейсов к полноценной коммерческой эксплуатации СМП. Телеканал CNN, в свою очередь, замечает, что для Китая интерес к этому маршруту является частью стратегии расширения присутствия в Арктике. Подробнее Михаил Задорожный.
18: В прошлом году китайская судоходная компания Sea Legend Shipping выполнила тестовый рейс по СМП. Со второй половины августа этого года открывает регулярные контейнерные перевозки из порта Нинбо в британский Феликстоу. По сведениям Global Times, в этом сезоне, который завершится в начале октября, перевозчик планирует выполнять 8 еженедельных рейсов из Китая в Европу и в обратном направлении. В планах сделать маршрут круглогодичным. Чем приглянулся китайцам Северный морской путь, говорит профессор, директор Центра экономических проблем развития Арктики, факультета МГУ Сергей Никаноров.
19: Северный морской путь географически вообще короче традиционного маршрута через Суэцкий канал. Примерно за 20-22 дня можно через Северный морской путь. Это короче, чем через Суэцкий канал, где потребуется 30-40. Ну и это, в общем-то, характерно, на самом деле, для грузов высокой стоимости. Во-вторых, чувствительных сроком. Это могут быть электромобили, компоненты к ним, литий-ионные батареи, солнечное оборудование, часть электроники. Ну и, соответственно, есть еще история. На самом деле, не только Китай-Европа, но еще и Европа-Китай. Китай, потому что оттуда везется тоже достаточно большое количество разных материалов, особенно это отходов электронной, электротехнической промышленности, лом, цветных металлов и так далее. Так что здесь история двойная.
18: Москва давно хочет превратить Северный морской путь в новую альтернативу Суэцкому каналу, отмечает Рейтер. Главным пользователем СМП пока остается Китай. Так, по официальным данным, китайские перевозчики в 2024 году выполнили 14 контейнерных рейсов. В прошлом году уже 24 рейса. А с запуском регулярной контейнерной линии их число вырастет кратно. Одновременно Пекин расширяет использование СМП для доставки российских энергоресурсов в условиях санкций. Американский телеканал CNN отмечает, что Китай стремится закрепиться на СМП еще до того, как маршрут может стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок в Арктике дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции полярного шелкового пути. О перспективах Северного морского пути говорит первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софракт» Карен Степаньян.
20: На протяжении уже 5 лет, каждый год, каждую летнюю навигацию ходят конвои контейнеровозов. Просто в этом году, видимо, на фоне обострения обстановки в Красном море, в Апельмандевском проливе, это имеет такую прессу. А на самом деле нет, каждый год уже достаточно долгое время, минимум 5 лет, достаточно большое количество иностранных, повторюсь, грузов, не каботажных, а транзитных грузов, ходит по Севморпути, и это работает очень успешно и востребованная услуга. Пока что это сезонная история, но в течение 3-4 лет мы сможем обеспечивать круглогодичную навигацию. Как раз это связано с вводом в строй еще нескольких ледоколов атомных. Флот строится ударными темпами, но физически не хватает ледоколов, поэтому это пока что сезонная история с августа по начало октября.
18: Интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Все тот же телеканал CNN сообщает, что южнокорейская судоходная компания «Панстар» готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Михаил Задорожный, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Турист из Дубая пытался привезти контрабандой сумки «Эрмес». Три незадекларированные сумки общей стоимости более 6 миллионов рублей нашли таможенники в аэропорту Домодедово у россиянина, прибывшего из Дубая, их изъяли. Как сообщает ФТС, сумки обнаружили в ручной кладе 30-летнего мужчины. Его остановили на входе выборочного контроля. Белые и синие модели Келли и черные модели Биркин были упакованы в целлофановые пакеты и фирменные коробки. Мужчина заявил, что не знал о содержимом пакетов, их ему передал незнакомец в Дубае. Также россиянин сказал, что не знал таможенных правил. Экспертиза подтвердила, что изделия оригинальные, выполненные из натуральной кожи теленка, комментирует адвокат, партнер юридической фирмы BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кириченко.
1: Авиапассажиру, который прилетел с этими сумками из Дубая на сумму больше 6 миллионов рублей, нужно было пойти на красный коридор и заполнить таможенную декларацию, а также уплатить таможенные платежи. Вот за то, что он не выполнил эти требования и прошел через таможню без декларирования этих товаров и без уплаты таможенных платежей, поэтому сумки изъяли, и ему грозит административная ответственность в виде административного штрафа, который может составлять от половины стоимости сумок, то есть это примерно от 3 миллионов рублей и до двухкратной суммы в стоимости этих сумок, то есть до 12 миллионов рублей. Но то, что пассажир не знал правила и другие какие-то обстоятельства могут рассматриваться как смягчающие, и это может повлиять на снижение суммы штрафа. Таможенные правила при увозе, они таковы, что авиапассажиры, которые прибывают из-за рубежа, у них есть выбор пойти по зеленому коридору, либо по красному. Если они купили вещи за рубежом на сумму до 10 тысяч евро и не более 50 килограмм и привозят их в Россию, то они могут идти по зеленому коридору. Если эти лимиты превышают привезенные ими вещи, то пассажиру нужно пройти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, показать ее таможенникам и уплатить таможенные платежи. И сумма таких таможенных платежей составляет 30% от стоимости привезенных вещей, но этот лимит 10 тысяч евро, он исключается из налогооблагаемой базы. В данном случае у пассажира с сумками Эрме сумма таможенных платежей составит около 1,5 миллиона рублей.
2: Александр Кириченко, партнер юрфирмы BGP Litigation. Эксперт отметил, что за уклонение от уплаты налогов на таможне на сумму свыше 3 миллионов рублей виновному грозит уже уголовное преследование. Также стоит быть внимательными тем путешественникам, кто купил за рубежом ювелирные изделия или дорогие часы из драгоценных металлов. Если стоимость этих вещей будет более 1 миллиона рублей, они не будут задекларированы на российской таможне, то ФТС не только заметит эти вещи, но и возбудит уголовное дело по статье «Контрабанда» стратегически важных товаров. Бельгийский студент обнаружил золотой клад на 9 миллионов евро. Об этом сообщает местная газета HLN. Об одной из версий найденные золотые слитки и монеты принадлежат семье бельгийских пивоваров, но их юридический статус пока не определен. С подробностями Ольга Гашинская.
21: Подробности.
22: 18-летний бельгийский студент по имени Коби решил отправиться на летнюю подработку и устроился в местную строительную компанию. Во время рытья траншей для системы канализации на одном из объектов он наткнулся на клад. По словам Коби, сначала он подумал, что это просто монеты. Однако после того, как сокровища выкопали, оказалось, что на деле это золотые слитки, монеты и самородки. Их общая стоимость оценивается в 9 миллионов евро. После обнаружения клада Коби вместе со своими коллегами позвонил в полицию. Студент рассказал, что если бы это было всего лишь несколько монет, то вряд ли бы они кого-то об этом уведомили. Но настолько крупную находку все же лучше передать. Объект, где работал Коби, это вилла, построенная еще в 19 веке для владельца местной пивоварни Теофилиуса Ван Аше. Работы проводились в целях реконструкции бельгийской благотворительной организацией. Сначала сокровища передали ей, а затем их отправили на экспертизу, чтобы установить законного владельца. Власти сообщили, что сначала нужно удостовериться, не является ли это золото краденным имуществом или доходом от преступной деятельности. Но семья Ван Аше в 19 веке была довольно богатой. Поэтому допускается, что это часть их на тот момент состояния. По бельгийскому законодательству претендовать на часть клада могут потомки семьи Ван Аше. А нашедшие сокровища, то есть строительная компания, где работал Коби, и благотворительная организация, которая и организовала реконструкцию, должны прождать не менее 5 лет, чтобы претендовать на золото.
21: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия.
0: Крупнейшим в мире пенсионным фондом с активами более $1.5 триллиона долгое время был японский государственный ПИФ, что логично, если учесть, что треть населения страны – пенсионеры. В 2025-м его превзошел норвежский суверенный фонд, который не только финансирует пенсионные расходы, но и ставит своей целью передать часть нефтяных сверхдоходов Норвегии новым поколениям. Третьим идет американский фонд федеральных работников и военнослужащих с активами чуть ниже триллиона. Но подобных крупных фондов в США несколько. Одна только пенсионная система госслужащих Калифорнии располагает активами больше полутриллиона. Примерно столько же у пенсионного фонда Канады. Традиционно все эти фонды пополняются через взносы, инвестиционный доход и выручку от использования природных ресурсов. Особая пенсия на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Структурный дефицит ликвидности в банках подскочил до 2,7 триллионов рублей. Если в январе этот показатель составлял около 500-600 миллиардов рублей, то к середине августа он вырос почти в 5 раз, обновив максимум с марта 2022 года. Это означает, что банкам постоянно не хватает собственных средств, и они вынуждены все больше занимать у Банка России, в основном через аукционы репо, объем которых превышает 5,2 триллиона рублей, комментирует управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
4: Показатель структурного профицита ликвидности достаточно синтетический, и в какой-то мере я даже удивлен, что его до сих пор не модифицировали или просто не упразднили. Он показывает соотношение средств, которые Банк России одолжил кредитным организациям и привлек от них на депозитные и корреспондентские счета. При этом этот показатель никак не характеризует ликвидность, размещенную вне счетов, открытых банками в Банке России. Соответственно, в принципе, он никак не может свидетельствовать о рисках потери ликвидности и во многом зависим от перераспределения средств между депозитными счетами в Банке России и другими инструментами размещения свободной ликвидности, как то, например, межбанковские кредиты и депозиты. Тем не менее, некоторые проблемы такая динамика, конечно, отражает, просто они более фундаментальные. По сути, все это согласуется с теми наблюдениями, что в прошлом и в текущем году для банков сильно снизилась доступность фондирования, и новых денег в банковскую систему приходит довольно мало. Да. В основном все депозитные операции – это преимущественно переоформление ранее открытых депозитов. И к чему это ведет? В первую очередь к замедлению кредитования. То есть темпы выдачи кредитов и так снизились на фоне роста кредитного риска и закредитованности заемщиков, и дополнительно замедляются от того, что банков снизились темпы привлечения новой ликвидности, особенно в части устойчивых источников.
2: Юрий Беликов, управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА». Тем не менее, сам регулятор не считает текущий уровень дефицита критическим. Банки России и РБК подтвердили, что в 2012-2017 годах он был значительно выше. Польские власти утверждают, что российские спецслужбы пытались устранить украинского рэпера в Варшаве. Речь идет об Альберте Васильеве, более известен под псевдонимом «Киевстонер». Польский премьер Дональд Туск утверждает, что был задержан россиянин, подозреваемый в подготовке покушения на рэпера. «Киевстонер» на данный момент проживает в Европе и, как сообщается, имеет украинские и американские паспорта. Среди чем премьер Польши Туск заявил о первой предотвращенной попытке убийства гражданина США на территории страны НАТО, цитата, «по заказу России». Ранее в июле ФСБ России сообщало, что он причастен к организации украинского удара по предприятию ВПК в Подмосковье.
6: Подробности. Украинская атака дронов по предприятию ВПК в Подмосковье в итоге была сорвана. ФСБ заранее получила данные о том, что в Московскую область были доставлены 35 FPV-дронов. Они были размещены в арендованном ангаре рядом с предприятием, по которому Украина планировала ударить. В сообщении ФСБ говорилось, что к организации причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович, более известный под псевдонимом «Киевстонер». Спецслужбы отмечают, что на данный момент он проживает в странах Евросоюза, Испании и Словакии, а также занимается распространением наркотических веществ, в частности, продажи кокаина. Киевстонер, бывший участник группы «Грибы». После выхода из коллектива он начал развивать сольную карьеру. Заявлялось, что рэпер контролировал логистику дронов, которые попали в Россию контрабандным путем из Словакии через Польшу и Белоруссию при содействии спецслужб европейских государств. Утверждается, что он действовал под патронажем Службы безопасности Украины и привлекал к организации несовершеннолетних. Сам Киевстонер свою причастность отрицает. После того, как ФСБ заявила о причастности рэпера к подготовке атаки, журналист ВГТРК Сергей Зенин в эфире «Россия-1» назвал, цитата, «уничтожение рэпера», цитата, «делом чести для российской разведки».
2: Утверждение польских властей о том, что российские спецслужбы якобы готовили покушение на украинского рэпера, мы обсудили с экспертом российского сайта по международным делам, автором телеграм-проекта «Внешпол» Алексеем Наумовым.
5: Для начала стоит сказать, что мы, конечно, не знаем фактических обстоятельств дела. Медиа сообщают, что вот этим неназванным гражданином США, которого планировали ликвидировать, мог быть один из координаторов, организаторов терактов на территории России. Здесь стоит сказать, что как и ликвидация такого рода преступников, так и само сообщение, что, грубо говоря, охота за ними ведется, уже достигает своей цели, чтобы другие люди понимали, что если они будут участвовать в подобной преступной деятельности, если они будут планировать теракты или каким-либо образом принимать участие в их организации и проведении, то спокойной жизни им не будет. Даже если такой план существовал, мы знаем, что иногда происходят такого рода точечные ликвидации, и спецслужбы в целом, это для них обычная практика, то в любом случае частично миссия выполнена. И те люди, которые задумают нести России угрозу путем, тем более, организации террористических актов, они знают, что в покое их, в общем-то, не оставят. Так что здесь мы, повторюсь, не знаем обстоятельств дела. И, безусловно, конечно, эти заявления ложатся в логику российской угрозы, которую необходимо постоянно подпитывать заявлениями о подготовке каких-то диверсий в немецких аэропортах, которые, как мы понимаем, вполне могут быть и провокациями со стороны Украины, так и подобного рода сообщений, которые мы сегодня видим из Польши. Так что здесь, конечно, логика, безусловно, довольно ясна.
2: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Ранее жена Киевстонера заявляла, что их семья переводит деньги на поддержку ВСУ. Российский фондовый рынок завершил торговую неделю в красной зоне. Индекс Мосбиржи потерял по итогам основных торгов в пятницу почти 4,5%. В моменте падал до 2130 пунктов, но немного отыграл потери. Главный индикатор российского фондового рынка опустился ниже 2200 пунктов впервые с конца июля, днем после заявления главы МИДа Сергея Лаврова в интервью «Вестям». Он сказал, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине. Она готова прекратить боевые действия только после достижения долгосрочного, надежного, устойчивого урегулирования. Итоги недели мы обсудили в эфире «Бизнес-ФМ» с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым.
7: На российском фондовом рынке была, в общем, коррекция вверх. Все-таки рынок достаточно хорошо вырос на теме реинвестирования дивидендов. Но сейчас, наверное, вновь на первый план выходит геополитика. Геополитика рулит рынком. Ну и макроэкономический фон, как и геополитический, тоже остается напряженным. Экономика находится на грани стагнации. Во всяком случае, об этом говорят макроэкономические показатели. А какого-то прогресса в урегулировании на Украине нет. И вот эти два фактора, макроэкономический и геополитический, продолжают давить на рынок. Хотя, с другой стороны, есть и факторы, которые вроде бы за рост. Это и высокая цена на нефть, ослабление рубля. Рубль же ослаб с пика примерно 20%. То есть такой слабый рубль, по идее, должен способствовать росту акций экспортеров, но пока этого не происходит. Но и корпоративная отчетность, несмотря на то, что она у многих компаний хорошая. Вот сегодня была хорошая отчетность Совкомбанка, также были отчеты хорошие Сбера, ДомРФ, но эти все отчеты тоже не оказывают пока какого-то заметного влияния на общую диспозицию на рынке, но тем не менее отчеты цены на нефть и слабо рубль, мне кажется, все-таки должны немножко поддержать российский фондовый рынок в такой более долгосрочной перспективе. Вот, может быть, не на следующей неделе, но все-таки, может быть, инвесторы вспомнят о вот таких вводных, чтобы как бы не быть слишком уж пессимистами в отношении фондового рынка.
2: Сейчас главный вопрос, где можем остановиться. Пока еще большинство аналитиков считает, что вряд ли мы обновим минимумы года. Это, напомню, где-то 1900, даже чуть поменьше. У вас какие прогнозы?
7: Я надеюсь, что все-таки до минимумов мы не дойдем, но с учетом того, что физические лица, не дождавшись какого-то большого эффекта на рынок, который инвестирует в дивиденды, сейчас, возможно, уходит из акций, то, возможно, какое-то в ближайшее время снижение продолжится, но я думаю, что где-то уровень 2000 пунктов является такой мощным уровнем поддержки. Ниже все-таки я как-то не вижу потенциала для падения, во всяком случае, в ближайшее время.
2: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Рикапитал». А вне биржевой курс доллара в пятницу в моменте взлетел выше 85 рублей впервые за 5 месяцев. Евро поднимался выше 98 рублей. При этом стоимость нефти поднялась вечером выше 88 долларов за баррель Brent на фоне неопределенности с соглашением по Армузскому проливу и заявлений Трампа, что после завершения операции против Ирана он объявит Армузский пролив территорией США.
21: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Знай меру. Узел – единица измерения скорости, равная 1 морской миле или примерно 1,85 километра в час. Раньше для определения скорости судна за его корму выбрасывали деревянный брусок на леске с узлами через каждые 14,5 метров и определяли количество узлов, пропущенных через ладонь за стандартное время. «Знай меру» на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Гуслицкие деньги. Так называли фальшивки, которые наводнили Москву в 1880-х годах. Гуслицы – это местность на стыке дореволюционных Московской, Владимирской и Рязанской губерний. Славилась она ткацким делом, хмелеводством и оригинальной техникой оформления старообрядческих рукописных книг – гуслицкой росписью. А еще дорожным разбоем, конокрадством и подделкой денег. В первую очередь мелких монет под серебро, а также 3- и 5-рублевых купюр и особенно билетов государственного казначейства с купонами. Дай-ка купонной машинке попечатать надо, на базар еду. Зайти к соседу с такой просьбой в гуслицах, по свидетельству писателя Владимира Гелеровского, было обычным делом. Деньги к деньгам. На Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Авликулеев. Пожар в атакованном ВСУ в ночь на 10 августа в гипермаркете «Галактика» в Макеевке ликвидировали в пятницу спустя более 4,5 суток. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по ДНР. Ранее в ведомстве сообщили агентству, что огонь охватил около 23 тысяч квадратных метров здания. Памятник, посвященный подвигу российских и корейских военнослужащих, планируется открыть в Курске осенью. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов, где в настоящее время наблюдается напряженная ситуация. Кроме того, поручено держать на контроле цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей, а также розничные цены на автозаправках. Американский бизнесмен Илон Маск намерен потратить как минимум 100 миллионов долларов на операцию по повышению явки избирателей, чтобы помочь республиканцам сохранить контроль над Конгрессом, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В этом году промежуточные выборы в Конгресс по традиции пройдут первый вторник ноября, 3 ноября. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют уступить демократам контроль над Палатой представителей.
8: Российские пловцы стали победителями чемпионата Европы по водным видам спорта в эстафете на дистанции 4 по 100 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Париже. В эстафете участвовали Егорь Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина. Еще одно золото на дистанции 200 метров брасом завоевала в пятницу Евгений Чекунов. Российские спортсмены выступают в турнирах чемпионата в нейтральном статусе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В ряде регионов вторая волна топливного кризиса после новых дроновых атак на НПЗ. Сложная ситуация в Оренбургской области после остановки крупного нефтеперерабатывающего завода в Орске. Цены тоже растут. Серьезные проблемы на Кубани, на трассах М4 Дон и М1 в Минск. В Москве и Подмосковье вновь появились большие очереди на заправках. Китай поддержал Россию, а Штаты Японию в споре за Курильские острова. Ранее визит президента Путина на Айтуруп спровоцировал гневную реакцию Токио. Американский посол заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над Айтурупом, а в МИДе Китая призвали уважать итоги Второй мировой войны. Дом ваш, но жить там будут чужие. Российские владельцы испанской недвижимости все чаще сталкиваются с набегами оккупас. Они занимают дома и квартиры, которые долго стоят без хозяев. Самим выселить их почти невозможно. Полиция бездействует, а суды длятся годами. Подробности на Бизнес FM. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Ранее атаке подверглось предприятие в Нижнекамске. Теперь в соседнем городе Набережные Челны в очереди на АЗС приходится стоять в среднем час-полтора. Но это удача, поскольку обычно весь бензин преимущественно разбирают среди дня. Утром и вечером на заправке топлива еще или уже нет, говорит местный водитель Намир.
23: 95-й бензин и 92-й бензин разлетается в первую очередь. Остается только дизельное топливо и топливо 98-е. А вот популярные марки 95-го и 92-го бензина очень быстро уходят. Как только привозят, и сразу же образуются очереди до километра. Это печально и очень неудобно. Получается, утром бензина нет, вечером бензина нет. Он где-то днем. И вот пока днем все на работе, кто может, тот заправляется. Вечером с работы возвращаешься, уже бензина нет. Город Набережные Челны, который рядом с городом Нижнекамском, который недавно подвергся атаке наших врагов. На трассах ситуация получше, очередей нет, топлива имеется в наличии. Но это не удивительно, потому что все-таки объем потребителей находится в городах больших. На город Набережные Челны у нас почти 600 тысяч населения, поэтому и спрос очень высокий.
24: Где есть бензин, вот сколько по времени можно простоять?
23: В среднем, если имеется в наличии бензин, ходит на заправку примерно от часа до полутора часов. На частных заправках, например, АИ-92 стоит 74,90. 95-й бензин 89,90. А вот уже, например, на заправках Татнефть, там уже на рубле 10-15 дешевле. Так как у Татнефти бензин самый дешевый в регионе, так как они являются производителями, в первую очередь образуются очереди у них.
11: Намир, водитель из Набережных Челнов. Многие водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно есть сейчас 95-й бензин, но есть 92-й. В Самару вернулись километровые очереди на автозаправках. Часовые ожидания и бензин по 150, рассказал нам местный водитель Станислав.
25: Я на дизельной машине езжу, поэтому меня не очень что касается. Но вот уже на бензин приходится, чтобы в очередях долго не стоять, ездить часов в 5 утра, тогда попроще. А так вот в вечернее время особенно, конечно, очередь люди там по часу, по полтора, наверное, стоят. Это на Демократической я вижу очередь на Роснефть, в частности. Только что видел на Московском шоссе на Роснефть. Очереди очень длинные, конечно. Это город Самара, в городе непосредственно. По ограничениям, по-моему, в районе 30 литров там сейчас на Роснефть, по крайней мере.
24: Цены.
25: Я сейчас от нефти ехал 98, по-моему, в районе 100 рублей. На частных заправках в районе 130-150 рублей, это точно есть. Я пытался тут в очереди стоять, с утра как-то объявили ракетную опасность, развернулся, уехал.
11: Станислав, житель Самары. На трассах от Москвы в сторону Минска заправиться практически нереально, говорит москвич Антон, который поехал в Беларусь.
3: Ехали 13-го в Беларусь из Москвы. За МКАДом бензина уже нет. Все заправки, которые проезжали по М1, все либо не работали, либо был только дизель и больше ничего не было. В Смоленской области заправки Роснефть практически все закрыты, либо на ремонте, либо топлива нет. На Газпромнефти, в Сафоново обычно заправляемся, там был только дизель, даже 92-го там не было, поэтому мы не заезжали туда. Ближе к Смоленску, только в деревне Ольша работала заправка частная, там возле большого автосервиса. На билборде были цены, но не факт, что там топливо было. Цены были, а топливо не факт. Заехали на Лукойл, там был только дизель, поехали дальше. И потом уже, переехав границу с Белоруссией, на первой же заправке заправились практически на пустом баке. Как будем возвращаться, не знаю. Сидим, читаем новости, ждем каких-то изменений.
11: Москвич Антон, в столице области также вновь появились очереди на заправках, и ценники поползли вверх. Местами топливо пропало даже на тех АЗС, где в первую волну дефицита оно было, пусть и с ограничениями. Китай поддержал Россию, а Штаты вступили из-за Японии в споре за Курильские острова. Ранее визит российского президента Путина на эту Уруб спровоцировал гневную реакцию страны Японии, так как она считает этот остров своей территорией. Посол США в Токио заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над Итурупом, а в МИДе Китая в ответ призвали уважать результаты победы во Второй мировой войне. Валерий Бадоев продолжит.
6: Российский остров Итуруп является частью Сахалинской области. Суверенитет Москвы над островом по итогам Второй мировой войны закрепляется в ряде документов, среди которых Ялтинское соглашение и Потсдамская декларация. А в Сан-Францисском мирном договоре прописано, цитирую, «Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова». Однако это не мешает Токио считать Итуруп частью своей территории и называть его Этарофу. Визит Владимира Путина на Итуруп японский премьер Санаэ Такаичи резко осудила. По ее словам, эта поездка российского президента, цитата, «ранила чувства японского народа», а южную часть Курил Такаичи назвала «исконной территорией Японии». Посол США в Токио Джордж Гласс после этого заявил, что Штаты признают претензии Японии на Итуруп. Почти сразу отреагировал МИД Китая. Представитель ведомства Го Цзекунь призвал Токио соблюдать международный порядок, так как суверенитет Москвы над Итурупом установлен и де-факто, и де-юре, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
12: Токио вообще за последние несколько месяцев резко увеличили антироссийскую и вообще в целом агрессивную риторику. США предполагают размещение в Японии новых образцов вооружения. При этом Токио, кстати говоря, в основном нападали именно в своих заявлениях на Китай. В этом смысле как раз, как говорится, вовремя очень опять вспомнили российскую тему, потому что для Японии крайне важно ощущать себя страной обиженной, уязвленной в каких-то вещах. И это во многом, конечно, является буквально частью национальной идеи. Естественно, это все не улучшает отношений. Россия же, на мой взгляд, очень спокойно к этому относится, понимая, что покричат и остановятся, потому что

0: Топтунов.
1: То есть то, что мы сейчас наблюдаем, можно определить как явно выраженную тенденцию к усилению геополитической биполярности. С одной стороны, мы видим, что укрепляются связи Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи, происходит увеличение военных бюджетов всех этих трех стран. А с другой стороны, в качестве реакции на этот процесс происходит расширение военно-технического и внешнеполитического сотрудничества между Россией, Китаем и Северной Кореей. Думаю, что тенденция, конечно, это нездоровая, но, по всей видимости, в нынешних условиях представляется неизбежность.
0: После того, как Япония вызвала российского посла для выражения протеста, в дипмиссии России назвали это необоснованным демаршем и подчеркнули, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России. В ее состав они вошли на законных международных основаниях. А поездки президента по территории России не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Концерт Канье Уэста в Алматы перенесли из-за непогоды. Незадолго до начала город накрыл мощный ливень с сильным ветром. Новая дата шоу – суббота, 15 августа. Ранее в городе произошел масштабный блэкаут. Несколько часов не работало метро. В сети появились кадры застрявших на канатной дороге фуникулеров. Комментирует владелец агентства Royal Event Маргарита Боярова.
3: В городе обстановка, можно сказать, аварийная. Не работало метро, не работал аэропорт, не работали светофоры. Элементарно невозможно было зарядить телефон. Интернет не работал практически. Ну, конечно, концерт, не было какой-то понятной обратной связи, но и интернета не было для того, чтобы понять вообще людям, ехать на концерт, не ехать. Насколько я поняла, там разорвало черную ткань, которая была завесой на лайерах, разорвало или повредило проекционный этот шар. Это было просто небезопасно. Стадион без покрытия, крыши. Начался ураган, какой редко бывает в Алматы. Собрали просто комбо, то есть отключение света, да, перед таким ответственным мероприятием. Потом свет подключать начали уже вроде как восстанавливаться. Начался ураган.
2: Маргарита Боярова, владелец агентства Royal Event. Помимо Казахстана, перебои с электричеством были в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Сбой удалось ликвидировать. Отключение электричества в нескольких странах Центральной Азии привело отключение двух гидрогенераторов на Токтагульской ГЭС в Киргизии, сообщили власти Казахстана. Некоторые местные СМИ, впрочем, предполагали, что причиной отключения электричества стала как раз подготовка к шоу Канье Уэста. По что ситуации в городе рассказал независимый журналист из Казахстана, житель Алматы Ярослав Разумов.
4: В Казахстане часто бывает, в Алмате, длительный период высокой температуры и без ветра. Все это накапливается в атмосфере и потом срывается каким-нибудь сильным дождем, там достаточно сильные бури, не катастрофические, но основательные. Сейчас вот лупит дождь. Лично я столкнулся с началом блэкаута в нашей центральной, самой большой алматинской аптеке, где вдруг около обеда отключился свет. Я сумел доехать, причем на троллейбусе, на электротранспорте до Рома. Светофоры где-то работали, где-то нет. Я думал, что все это локальные проблемы. И уже дома, будучи в районе обеда, отключилось все. Надо сказать, что в Алма-Ате в последние дни стоит сильная жара, собственно, не только дни, а все это лето у нас доходило. Были температурные рекорды, было заметно больше 40. Сегодня, в этот момент, когда все это началось, я думаю, что больше 35 было однозначно. Естественно, работали кондиционеры, работали на повышенную мощность промышленные холодильники. Все это встало. Встали и перестали работать светофоры. То есть, действительно, это был очень серьезный, на несколько часов, но очень серьезный, тяжелый кризис для жизни города.
5: Одна из версий, возможен вот этот вот блэкаут, связан с пусконаладочными работами перед концертом Уэста.
4: Я все-таки буду очень осторожен, скорее даже критичен. Конечно, это масштабный концерт, но он не первый такой. К нам часто и много приезжают с концертами, в том числе и мировые звезды первой величины. В общем, подобного-то еще не было. Главный фактор – это, конечно, жара. Это резкий скачок потребления электроэнергии на кондиционирование.
2: Ярослав Разумов, независимый журналист из Казахстана. Концерт Канье Уэста должен пройти на центральном стадионе Алматы, домашней арене футбольного клуба «Кайрат». Из-за этого клубу пришлось перенести в Туркестан домашний матч квалификации Еврокубков, который совпал по дате с концертом.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: В продолжение рассказа о выводах исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 2025 году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с Бизнес-ФМ, любопытная статистика. В современной России сельская местность по части жилищного строительства выглядит поактивнее, чем города и поселки городского типа. По крайней мере, в 2025 году для сельских жителей введено на 0,8% больше площади жилья к уровню 2024 года, а для городских только на 0,1%.

0: Но все-таки и там плюс. В 2024 году для сельских было на 2,4% больше, а для городских на 4,8% меньше. В целом, по оценкам Росстата, в 2025 году в России эксплуатировался жилищный фонд в размере 4,4 миллиарда квадратных метров, 95,3% которого находилось в частной собственности. Средний размер квартир в новостройках в 2024 году составлял 79 квадратных метров, но в 2025 это уже 80,6 квадрата. Средняя цена квадратного метра общей площади, проданных на первичном рынке квартир, на конец 2025 года составила 215,282 рубля и по сравнению с концом 2024 года выросла на 8,7%. При этом типовые квартиры подорожали на 8,2%, квартиры улучшенного качества на 9%, элитные на 8,7%. Кстати, по данным комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного Росстатом в 2024 году, 9,7% домохозяйств собирались улучшить свои жилищные условия. Из них 33,6% составили домохозяйства, которые намерены были в этих целях купить или построить другое жилье. Причем какое? Почти половина, 47,6%, вела речь о квартире в многоквартирной новостройке, а 18,7% о планах купить или построить индивидуальный дом или часть дома для постоянного проживания. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Спасти президента Трампа. Как американского лидера перевозили из одного самолета в другой из-за угроз иранского покушения. Еще в июле, покидая саммит НАТО в Турции, Дональд Трамп был вынужден тайком покинуть президентские борты из-за угроз со стороны Ирана и лететь на другом самолете. В СМИ продолжают всплывать различные подробности этой операции. По их данным, Трампу для пересадки пришлось прятаться в фургончике для доставки еды. Валерий Убадоев продолжит.
3: Саммит НАТО в Анкаре завершился еще в июле, но практически каждый день продолжают всплывать новые подробности и версии того, как президент США Дональд Трамп покинул это мероприятие. Как сообщает CNN, ссылаясь на источники среди американских чиновников, Штаты были уверены, что Иран знал, в каком конкретно отеле останавливается Трамп, и знал маршрут его передвижений по турецкой столице. Предполагалось, что убить президента иранцы попытаются с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса, который должен будет сбить Air Force One в воздухе. Все это привело чуть ли не к панике среди американских чиновников. А сам Трамп на саммите тогда заявил, что быть президентом очень опасно, после чего поспешил в аэропорт. Версию того, как все происходило дальше, представил старший корреспондент CNN по Белому дому Кевин Липтак.
4: Когда Трамп поднимался по трапу к президентскому борту, можно было заметить, что рядом с самолетом стоит фургончик для доставки питания. Источник рассказывает, что как только Трамп поднялся в свою кабину, его в срочном порядке отправили в ожидающий президента фургончик. Затем можно увидеть, как он отъезжает от президентского борта и останавливается рядом с самолетом поменьше. После остановки из фургончика выходит человек в костюме, предположительно Трамп, и поднимается по трапу на самолет. Президентский борт, но без президента, взлетает. А самолет поменьше, на котором на самом деле находился Трамп, поднимается в воздух чуть позже. Есть кадры, на которых этот самолет совершает посадку примерно в то же время, что и президентский борт.
3: Журналисты, которые сели в Анкаре на Air Force One, думали, что летят вместе с Трампом. Но президента на этом борту в итоге не было, хотя присутствовали госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент, а также другие чиновники и помощники американского президента. Сам Трамп изначально отрицал, что ему пришлось поменять самолеты из-за возможного покушения. А в Белом доме заявляли, что президент пока не пользуется новым Air Force One, так как борт должен пройти дополнительную модернизацию. Напомним, что этот самолет, Boeing 747, Трампу подарил Катар, и с этим был связан отдельный скандал. Демпартия США называла это взяткой. В конце концов, Трампу пришлось признать, что в Анкаре он менял самолеты по требованию своей охраны. А от угроз со стороны Ирана он отмахнулся.
5: Все это ответственность только секретной службы. Я просто делаю все, что они говорят. Они хотели, чтобы я пересел в другой самолет. Я это сделал. Не думаю, что действительно была угроза. И вообще я об этом не думал. Я получаю много угроз. Каждый знаковый президент получает много угроз. Я вообще последний человек, кто доверится Ирану. Они постоянно мне врали. Мы сохраняем полный контроль над Армузом, а они нет.
3: Однако, несмотря на такие бравурные заявления Трампа, есть как минимум одно неоспоримое доказательство того, что США действительно считали потенциальную угрозу серьезной, отмечает CNN. И президентский борт, и самолет поменьше, на котором летел Трамп, сопровождали истребители. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Мстислав Островский, Бизнес FM.
2: Пока вас нет в Испании, ваш дом могут захватить окупас. Это люди, которые ищут и находят дома, которые долго стоят без хозяев, заселяются туда, а выселить чужаков почти невозможно. Суды длятся годами. С проблемой столкнулись российские граждане, владельцы испанской недвижимости. Подробнее Диана Чубанова.
6: Проблема сквоттеров, или как их называют испанцы, окупас, совсем не новая. Она стала активно попадать в международную повестку еще во время пандемии, когда передвижения людей между странами были прекращены. Дома на испанских курортах подолгу пустовали, и их стали занимать беженцы, устраивая, что называется, самозахват, взламывая двери. Просто заселялись и жили, пользуясь всем имуществом хозяев, как своим. Собственники, вернувшись, обнаруживали вторжение, но выселить окупас не могли. Месяцами, а то и годами, из-за дыр в испанском законодательстве. Так вот, летом 2026 года самозахват недвижимости в Испании жив. Особенно для наших соотечественников, которые с 2022 года из-за европейских санкций потеряли возможность часто посещать свои дома. Если удается приехать, то некоторые из них встречают в своих домах целые многодетные семьи беженцев. Причем в отсутствие собственников мошенники успевают оформить дом на себя и сдавать его в аренду, рассказала одна из пострадавших Лариса Ибышева в своих социальных сетях.
7: В 2022 году право собственности на 11 домов на Тенерифе, принадлежавших российским гражданам, в том числе и на наш дом, по поддельным документам было переоформлено на юридическое лицо, зарегистрированное в Испании. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое продолжается до сих пор. На прошлой неделе совершено 4 попытки фактического захвата нашего дома. Мошенники проникают в дома, когда собственники в них отсутствуют, заселяют туда своих представителей, которые живут в этих домах, пользуются всем находящимся в них имуществом и, несмотря на существующий судебный запрет, предлагают и последующие продажи. В настоящий момент захвачено 4 дома. Каждый раз мы вызываем полицию, и нам приходится рассказывать снова и снова, почему 10 бугаев за забором нашего дома утверждают, что это их дом.
6: Испанская полиция выселять тех самых бугаев не берется. На этом зарабатывают специальные фирмы, которые обещают решить вопрос силовым методом. Но сотрудничество с ними грозит собственникам недвижимости реальным сроком в тюрьме. Поэтому владельцам недвижимости ничего не остается, кроме затяжных судебных процессов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она ведет несколько дел россиян, столкнувшихся с проблемой сквоттеров в Испании.
8: У испанцев очень лояльно к беженцам законодательства. Договор найма или аренды жилого помещения можно заключить в устной форме. То есть возвращаетесь вы из командировки, а у вас дома сидит загорелый молодой человек с 5 братьями и говорит: теперь я здесь живу. Вы паникуете, вызываете полицию. А этот загорелый молодой человек бодро объясняет полицейским, что есть устный договор аренды, и вам просто не доплатили в прошлом месяце. Поэтому вы так раздосадованы. Полиция разводит руками и отправляет дело в гражданство. Суды по этому поводу в Испании длятся от 3 до 5 лет. За это время ваша квартира приводится в соответствующий непорядок. Есть компании, которые предлагают за цену около 5000 евро самим разобраться с оккупадосами, но сотрудничество с ними не всегда заканчивается хорошо. Есть кейсы, когда арестовывали того, кто пытался силовым методом влиять на выселение незваных гостей, и самого реального собственника помещения за то, что он все это дело организовал.
6: По словам адвоката, одна российская семья, покидая Испанию из страха перед оккупас, буквально забетонировала вход в свой дом на Тенерифе. Но захватчики могут пробраться в дом и через окно. С такими проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и сами испанцы, рассказала директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Виза» София Дефасе Аксютина.
9: Недавно были приняты определенные поправки. Если вторжение исследовано в полицию в течение 48 8 часов, то полиция, как правило, трактует это как вторжение в частную собственность и может воспрепятствовать этому. Если же это вторжение более 48 часов, то полиция не может выселять оккупантов без решения суда. Это не только испанская история, она присутствует во всех странах Западной Европы, потому что законодательство схожее, и везде довольно сложно выгнать жильцов, которые арендуют и которые, допустим, решили не выезжать, решили не платить. Это и случай с Францией, и случай с Италией.
6: В 2024-м в Испании фиксировали более 16 тысяч случаев незаконного захвата жилья. Рост на 7,5% к предыдущему году. Около 40 самозахватов ежедневно. Лидер – Каталония. 7 тысяч случаев. Около 42% от общего числа по стране. Поэтому большим спросом в Испании стали пользоваться дома или квартиры на охраняемых территориях. Обезопасить дом можно и передачей его в управление специальным компаниям. Да, это затратно, но лучше, чем выгонять по нескольку лет оккупас. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Бельгийский студент обнаружил ящик с золотыми слитками и монетами на 9 миллионов евро во время ремонта здания. Органы правопорядка пока не установили владельца золота. По одной из версий, оно принадлежит семье бельгийских пивоваров. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
1: Реклама. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Британские ученые доказали. Сыр не помеха для диеты. Раньше из-за слишком высокого содержания жира этот продукт не рекомендовали худеющим. В новом исследовании участвовало около 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 90 лет. Специалисты выяснили, как молочные продукты влияют на фигуру и состояние здоровья. Оказалось, что употребление сыра не способствует накоплению жировых отложений или образованию плохого холестерина. В целом, у людей, употреблявших много молочных продуктов, кровяное давление было ниже, индекс массы тела, процент жира в организме, объем талии оказались меньше, чем у тех, кто употреблял мало молочных продуктов. Но ученые предостерегают. Молоко и йогурт с низким содержанием жира провоцируют потребление большого количества углеводов, что может повысить уровень плохого холестерина. Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
10: Более половины работающих американцев признались, что лгали о своих навыках работы с искусственным интеллектом. Среди тех, кому нет 30, таких подавляющее большинство и молодцы. Иначе сегодня нельзя. По статистике LinkedIn, только 4% маркетологов в мире указали ИИ навыки в профиле. У продакт-менеджеров и инженеров по 12% занятно, поскольку аналитику и маркетинг называют среди самых AI-уязвимых профессий. Большинство задач диджитал-маркетологов может быть оптимизировано или полностью делегировано умному агенту. Число вакансий в маркетинге с требованием ИИ грамотности выросло за год более чем вдвое. Аналогичный разрыв между требованием рынка к пониманию технологии AI и готовностью соискателей эти навыки предложить наблюдается и в России. По данным HeadHunter, не более 3% из 60 миллионов пользователей платформы указывают навыки работы с ИИ как продвинутые. Доля вакансий с таким требованием за последние годы выросла кратно, а базовое понимание искусственного интеллекта в прошлом году значилось в каждой второй. Странный разрыв, учитывая, что большинство резюме пишет или обрабатывает искусственный интеллект. Классический совет в этой ситуации – fake it till you make it. Не забывайте указывать и навыки в своих резюме, одновременно эти навыки приобретая. Учиться пока можно только на собственном опыте. Экспериментировать, создавать агентов, поручать чат-боту все новые задачи и смотреть, что из этого выйдет. Помню время, когда навык работы с персональным компьютером был в выигрышной позиции кандидата, прежде чем исчезнуть из резюме и описания вакансий. Через несколько лет опыт работы с ИИ станет таким же фоном. Сейчас переходный момент, узкое окно возможностей для тех, кто готов объявить себя экспертом в новой области. 60% работающих американцев уже так поступили.
11: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Сардар Ивлекулей. Французская армия в ходе боев на Украине могла понести потери от 10 до нескольких сот военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Собеседник агентства привел слова экс-помощника замглавы Минобороны США Стивена Брайана о том, что в свое время на Украину были отправлены порядка 100 французских военных. Напомним, что Франция является одной из немногих стран НАТО, которая без особого стеснения отправляет своих кадровых военнослужащих для участия в боевых действиях, отметил собеседник ТАСС. 51 субъект России имеет возможность увеличить посевные площади за счет вовлечения в сельхозоборот неиспользуемых земель. Российские власти подготовили план по их использованию. Регионам предстоит включиться в его исполнение, сообщили в пресс-службе губернатора Ставропольского края, главы комиссии Госсовета по направлению сельского хозяйства Владимира Владимирова. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху назвал Британию «Исламской республикой Британия». Заявление было сделано в интервью для израильского армейского радио, передает «Гардиан». На вопрос журналиста, считает ли он, что вся Европа движется в этом же направлении, Нетаньяху ответил утвердительно. Российские спортсменки стали лучшими в личном и командном многоборье на юниорском чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Александра Андрианова завоевала золото в личном многоборье. Второй стала еще одна российская гимнастка Полина Дмитриева. В командном турнире золото сборной России принесли Дарья Миронова, Полина Дмитриева, Александра Андрианова, Виктория Тонконогова и Алина Ярина. Соревнования завершатся 16 августа. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Екатеринбург остался без горячей воды. Во многих районах ее нет уже вторую неделю. Официальная версия — засор сточных систем из-за паводков. Проблемы с водоснабжением есть также в Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах. Что происходит с водой на Урале и соседних регионах? Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Западные СМИ отмечают, что китайский проект «Ледовый шелковый путь» означает переход к полноценной коммерческой эксплуатации СМП и является частью стратегии Пекина по расширению присутствия в Арктике. А что это значит для России? Индекс Мосбиржи упал в пятницу на 4 с лишним процента, ниже 2140 пунктов. За одну красную неделю был перекрыт весь рост предыдущих двух. Внебиржевой курс доллара в моменте вырос выше 85 рублей впервые за 5 месяцев. Чем это связано и где можно ждать остановки рубля и индекса? Подробности на Business FM. А сейчас строго по делу. Гости Business FM — юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков.
11: Строго по делу с Ильей Капелевичем.
13: Здравствуйте, у нас сегодня спорная тема, поэтому у нас два участника в программе «Строго по делу». Алексей Петропольский, компания «Юрвист», эксперт по правовым вопросам «Опоры России», предприниматель, владелец сети кофеен «Take and Wake» и бутик отелей «Чемоданов». И Денис Проскуряков, юрист, специализирующийся на защите прав потребителей. Мы будем говорить о чарджбеке. Скажу по-русски. Это слово, кстати, далеко не всем, даже грамотным людям, хорошо известно. Чарджбек — это когда в банковском любом приложении, зайдя в историю своей покупки, у вас есть кнопочка «Отменить» или «Оспорить». Ну, или у кого как. И после этого начинается. И Алексей Петропольский, он в данном случае представляет сторону предпринимателей, и Денис Проскуряков в сторону потребителей с этой кнопочкой, что с ней происходит, хорошо знакомы. Первый вопрос очень простой, к вам к обоим. Какие самые крупные суммы по чарджбеку случались в вашей практике? Алексей Петропольский, давайте с вас начнем.
14: Ну, у меня классика – это гостиничный бизнес, потому что многие бронируют, еще не зная, полетят или не полетят, поедут или не поедут в отпуск или по делам, бронируют отель. У нас есть возможность его бронировать прямо через сайт. А мы уже видим эту бронь, фактически резервируем номер, понимаем, что человек должен приехать. Более того, зачастую получается так, что человек забронировал, мы деньги увидели, все зарезервировали. Если это за сутки произошло, фактически он уже заехал, пожил. Потом, когда к концу месяца, иногда к концу квартала начинается сведение отчетности, мы видим, что денег-то по этому проживанию уже и нет. Когда это происходит быстро, когда в одном банке обслуживаемся с клиентом, то есть, допустим, у нас расчетный счет в одном из топовых российских банков, так там в момент, когда он нажимает кнопочку «Отменить», проходят буквально сутки. Если мы за сутки никак не ответили, ничего не прислали, то деньги в одностороннем порядке возвращаются обратно. А вопрос проживания – это там 10 тысяч рублей за ночь. Вот это то, с чем мы сталкиваемся постоянно. А лично как юрист на практике я вот сталкивался с 70 тысячами рублей, когда человек покупал телевизор, забрал его и фактически отменил эту покупку, вернув деньги обратно.
13: А телевизор вернул обратно?
14: В дальнейшем вернул, потому что мы представляли интересы непосредственно ритейлера и выявили как бы факт этого хищения. И у нас даже есть решение суда, где четко говорится о том, что не может быть и быть оказана услуга, либо продан товар и возвращены деньги.
13: Ну вот, так выглядят, значит, примеры из жизни предпринимателей. Денис Проскуряков, вы сейчас нам расскажете с другой стороны. Здесь будет в других красках, очевидно.
15: У меня обыкновенный банальный пример. Была приобретена бытовая техника, а именно холодильник, ранее 100 тысяч рублей, в связи с тем, что привезли не ту модель. Соответственно, была подана заявка через платежную систему по возврату денежных средств, и деньги были возвращены без проблем.
13: Спасибо за эти цифры, потому что какой-то общей статистики, которая на самом деле очень была бы интересна всем, ее на самом деле в доступе нет. Это надо запрашивать банки, а они как-то...
15: А ее как таковой и не может быть, я извиняюсь, что перебиваю, потому что сам вот этот карджбэк, термин новый, сама вот эта система, она новая, и статистики еще нету, она появится чуть позже.
13: Ну вот, а теперь, собственно, почему мы решили именно сейчас обратиться к этой теме? Собственно, нам написал предприниматель из Екатеринбурга, владелец сети фотоателье Иван Попов, у которого сумма прям, совсем, можно сказать, смешная. Его фотоателье изготовило фотографию для клиента. 420 рублей, копейки. Вот через некоторое время он узнал, что, получив фотографию на руки, значит, его клиент решил нажать кнопочку «Оспорить», и банк вернул ему деньги. Но, несмотря на незначительную сумму, вот Иван Попов начал за них бороться, как говорится, из принципа. И, кстати, в итоге победил, но каким образом? В общем-то, через нас. Мы отправили свой запрос в банк, и тогда банк, еще раз разобравшись, решил, что действительно нет. А так нет. И вот в чем дело? Значит, у него было видео, потому что камера работает, фотографии переданы, человек оплатил, получив товар, оплатил, а потом решил, что фотография не та, или он фотографию не возвращал, ничего, в общем, услуга была оказана. И, как рассказывал Денис, он представлял в банк видео, но банк говорил, видео – это не документ. И нам банк ответил, что нужно? Нужно, чтобы были представлены документы. А вот какие документы? Мы ждем ответа на этот вопрос уже несколько дней, но он не поступает. А мне так кажется, что если бы перечень документов реально существовал, то мы бы этот ответ получили. Так вот, вопрос, какими документами должен оперировать продавец-предприниматель и какими документами должен оперировать недовольный покупатель? Алексей, на Бизнес ФМ начинаем, значит, с защитников бизнеса, вам слово. Какие документы из вашей практики защитят предпринимателя, который уже оказал услугу?
14: Услуга должна быть доказана еще до ее оказания. То есть, фактически, когда ты продаешь товар, продаешь услугу, продаешь, не знаю, курс, ты должен четко прописывать название курса, фиксировать полные данные покупателя вместе со всеми его персональными данными, прописывать в платеже, этим многие пренебрегают, о том, по какому заказу, в какое время, с какого аккаунта кто купил. Все это в дальнейшем ляжет в доказательную базу, причем это должно быть автоматизировано, поскольку если у вас высокооборотистый бизнес, у вас эти сделки происходят там каждые 5-7 минут, и это должно формироваться прям моментально в момент заказа или до того, как он сделан. То есть нужно собрать максимально данных персональных о том, кто покупает, что покупает и как он это делает. И когда вы это все собрали, в момент, когда он нажимает в своем банке кнопочку «Отменить», банк у вас, в зависимости от платежной системы, запрашивает документы. На это есть буквально сутки, ну, в некоторых случаях несколько суток. И если вы в автоматизированном режиме предоставили все эти документы, то в 99% случаях эту операцию не отменят. Если вы ушли в тину или не можете у себя сами идентифицировать этот платеж, что чаще всего и бывает со стороны предпринимателей, то вам, а, этих двух суток не хватит, б, деньги, скорее всего, в одностороннем порядке вернут обратно. И, собственно, дальше вы уже уходите в лоно разбирательства судебного, а не межбанковского, что, конечно, занимает другое время.
13: Ну, а в случае фотоателье, какой там может быть документ?
14: Смотрите, если фотоателье, он оплачивал заказ онлайн, скорее всего, это был не эквайринг, то фактически он должен был иметь аккаунт, почту, ФИО и все данные о платеже и номере заказа, что он получил. В дальнейшем, когда он уже получал услугу, получал фотографии, должна быть фото-видеофиксация и внутри их системы CRM-ные отпущенный товар. Если он это делал через эквайринг и потом отменил, то фактически здесь остается пробитый чек, который он ему передал, и есть этот пробитый чек со стороны продавца. Этих чеков, как правило, хватает. Но, как я говорил, примерно 90% таких претензий, они происходят, когда оплата происходит онлайн, не через офлайн, потому что кассовый аппарат, как правило, он является железобетонным доказательством, потому что чек, как бы, это фискальные данные о том, что услуга оказана и товар отпущен.
13: Ну, вот, кстати, не в этом случае. Денис, давайте с вашей стороны посмотрим. Вот не кажется ли вам, что отсутствие, вот, или, может быть, это был частный случай, может быть, это редкость, что вот так происходит, но то, что точного перечня документов, а теперь представим, возможность отменить платеж можно, поев в ресторане, купив и оплатив товары в супермаркете, еще в ряде таких мест, если вы не хотели получать там товар, или вы, если там не ели, вы, наверное, просто не станете платить. Но, тем не менее, оспорить эту сделку можно. А какими документами ресторан, парикмахер, кто угодно должны доказать, что человек не просто так оплатил, а перед этим съел?
15: Илья, я хотел бы описать весь процесс для понимания и вас, и слушателей, как все это происходит. То есть, например, потребитель купил какой-то товар, либо заказал какую-то услугу. Например, он банально купил кофе, да, на вынос, и потом нажимает кнопку по возврату денежных средств. Банк автоматически эти деньги не возвращает. Банк должен запросить, во всяком случае, сведения, что в досудебном порядке ты обращался к продавцу, чтобы деньги эти вернули. И потом уже запрос идет непосредственно продавцу. Если продавец в течение суток, двое, трое, в зависимости от эквайринговой системы, от платежной системы, по их регламенту, если он никак не отреагировал, не дал обратной связи, не объяснил, за что получены денежные средства, вот в этом случае тогда идет возврат денежных средств. В случае, который был, как понимаю, там, в Екатеринбурге, да, где-то на Урале, видимо, предприниматель посчитал, что он отправил запись в подтверждение оказания надлежащих услуг. Но он письменно никак не объяснил, не дал никакую обратную связь. И банк просто по формальным основаниям посчитал, что нет объяснения от предпринимателя, взял, возвратил эти денежные средства. Хотя в общем порядке идет вначале как бы запрос, как я говорил, от предпринимателя должны быть объяснения, и если это нормальное вменяемое объяснение, что, например, пробит чек или подписан акт выполненных работ, или ко мне вообще никто не обращался, банк не будет эти деньги возвращать предпринимателю. Ну, чтобы для общего понимания, хотел бы обратиться немножко к истории, откуда вообще это все возникло, вот этот термин. Это возникло из США, да, то есть у них был принят закон в 1974 году, закон о справедливых расчетах по кредитным покупкам. И будущее MasterCard и Visa подписали некие соглашения, по которому начался этот возврат как бы необоснованных платежей. И уже потом это перекочевало, соответственно, в Европу и уже добралось до нас. На данный момент у нас такое некое белое правовое пятно, это регламентируется не закон защиты прав потребителей, не центральным банком. Больше это регламентируется либо платежными системами, например, МИР, но если это MasterCard происходит, либо Visa, то могут быть проблемы, либо если какая-то была онлайн-покупка какого-то магазина из-за рубежа, что вообще эти платежные системы деньги могут не вернуть, потому что транзакция была трансграничная. И по этой причине здесь некое такое правовой вакуум, который подлежит детализации со стороны, как я понимаю, Роспотребнадзора и Центрального банка, для того, чтобы было понятно. С одной стороны, механизм, конечно же, очень удобный. То есть не нужно ходить в суды, не нужно там через пристав выбивать денежные средства и надеяться, что предприниматель либо там организация не обанкротится, и, соответственно, ты все-таки получишь все денежные средства. Ты сделал транзакцию, там, например, ты заказал какой-нибудь товар, привезли не того цвета, да, и ты, чтобы не проходить все эти процедуры через бюрократическую судебную систему, ты вот, нажимая там две кнопки, написав претензию, ты в течение там суток, двое, в течение недели эти деньги возвращаешь. Но это у нас детально на данный момент не регламентируется, и я думаю, что законодатель в ближайшее время разработает какой-то нормативный акт специальный, который регламентирует данные правоотношения, потому что сейчас это регламентируется только либо платежными системами, либо внутренними положениями самого банка. Но не на федеральном уровне, так скажем.
16: Который, как мы понимаем, извне узнать практически невозможно, если и сами
15: да,
16: банки имеют...
15: Да, более того, есть положение, например, Центрального банка, либо у нас есть 161 закон, статья 9 о национальной платежной системе, где детализируется порядок возврата денежных средств, но одной статьи недостаточно для правоотношений между потребителями и предпринимателями, либо надлежащими предпринимателями и потребительским экстремизмом, который, конечно же, имеет место быть.
11: Строго по делу на Business FM. Реклама. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Другим наука с Сергеем Корзуном.
17: Удивительно, но мы так и не знаем, как выглядел великий английский механик и ученый Роберт Гук. Его портрет в английском королевском обществе в начале 18 века будто бы видел немецкий путешественник, и потом больше никто. Так родилась версия, что картина исчезла с подачи Ньютона, который стал президентом общества, а ранее сильно конфликтовал с Гуком по поводу научного приоритета. Это именно Гуку Ньютон писал: «Если я видел дальше, то потому что стоял на плечах гигантов». Некоторые считают это изощренной издевкой над Гуком, которого описывают как невзрачного, худого, с искривленной спиной человека болезненного и ревнивого. Эта слава надолго оставила его в тени других английских джентльменов науки. Историки разобрались лишь в 20 веке. Гук сформулировал важные элементы теории тяготения, но не облег ее в строгие математические уравнения. Он не изобрел микроскоп и вакуумный насос, но усовершенствовал их в научных целях. Он пытался доказать движение Земли измерением звездного параллакса, построил первый специализированный зенитный телескоп, но точности не хватило. Сегодня в науке остались закон Гука об упругости, введенный им английский термин «клетка», «cell», применительно к биологии. Он вошел в историю как гениальный изобретатель и экспериментатор. Его даже называют английским Леонардо. Упрекнуть Роберта Гука как ученого можно разве что в избытке идей, которые в одиночку разработать ему было не по силам. А свое немалое финансовое состояние ученый приобрел собственным трудом, работая городским землемером и даже архитектором после Великого лондонского пожара 1666 года.
11: Другим наука на Business FM.
2: И сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гости Business FM – юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков.
11: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
16: Ну, вот, значит, мы совершенно не зря затеяли этот разговор, потому что и Денис Проскуряков, который профессионально 15 лет занимается защитой прав потребителей, признает, да, что существует правовой вакуум. И здесь, видимо, каждый банк руководствуется своими собственными относительными правилами, а, возможно, каждый конкретный специалист банка принимает решение, ну, в общем, на свой вкус. Так ли это, Алексей?
14: Здесь вопрос в том, что система сама оптимизирована автоматически. То есть там человеческого фактора практически нету. Когда вы как физическое лицо, вот, допустим, задержали у вас самолет или отменили рейс, вы хотите вернуть деньги за билет, вы просто прикладываете отмену рейса в переписку с банком и отменяете транзакцию. Вам эти деньги в течение там 2-3 суток вернутся. Для вас это полное удобство, а для авиакомпании это, ну, по сути, тоже, наверное, удобство. Но если бы вы сделали перелет, попытались отменить, а в авиакомпании не стояла бы какой-то автоматический система, которая бы анализировала, выполнен перелет, не выполнен, были вы на рейсе, не были, то фактически для нее это неудобство.
16: Да вот вы опоздали на рейс. Вот слушайте, вот вы опоздали на рейс, и вот вас уже как бы не хотят регистрировать, и в этот момент вы залезаете в банковское приложение, ничего больше не нужно, и залезаете в свой платеж, отменить.
14: Да, но это...
16: Работает
14: это,
16: или нет?
14: Это
16: вопрос обоим, сработает?
14: Это потребительский экстремизм. Я вам так скажу. В крупной авиакомпании, конечно, если вы ей напрямую платили, у них стоит система, которая может отслеживать, как правило, стоит, и такие претензии отвечаются в режиме онлайн там, в течение тех самых суток. Если это система небольшого, скажем так, посредника, который продает билеты, то вполне возможно он может проскочить и в течение там 2 суток вам эти деньги вернут. Все зависит от конкретного бизнеса и на каком уровне у него стоит и автоматизация, и налажен бухгалтерский учет и взаимодействие с банком.
16: Денис, как вы думаете, в случае с авиакомпанией такой чарджбэк, ну, который, в общем, не соответствует, конечно, условиям продажи билетов, если вы опоздали, то это ваша вина, сработает или нет?
15: Как у известной балерины на днях, как раз было в отношении очень известной компании российской. Я думаю, что нет, потому что есть система защиты. Опять же, как я говорю, что банк, он в одностороннем порядке все-таки деньги не возвращает. Он требует какие-то подтверждения для того, что услуга была не оказана, либо товар не был продан, либо продан ненадлежащего качества какого-то. Соответственно, ты не можешь нормальные документы предоставить, что по вине авиакомпании ты не улетел, а из-за того, что ты вовремя там не вызвал такси, либо там какие-то пробки были на дороге, либо задержался в ресторанном секторе аэропорта.
16: Теперь вот такой вопрос. Мы во всей редакции после этого случая начали смотреть, значит, по каким сервисам можно с помощью банковского приложения нажать на кнопочку «Оспорить», а в каких нет. Вот что нас прям очень поразило. В фастфуде нельзя оспорить. А в ресторане можно. И в кофейне, наверное, можно. Хотя как раз в фастфуде сначала платят, потом получают еду, а в ресторане сначала получают еду, а потом уж только платят.
14: Но если вы будете через агрегатор заказывать онлайн еду, все можно будет отменить. Но знаете, есть один лайфхак, о котором мы еще не поговорили, о том, что если вы оплатите через СБП, то вернуть деньги вообще будет невозможно. Там я сам просто не так давно не то оплатил, прям сразу понял, что не то оплатил, но оплатил через СБП. Я не нашел этой кнопки, я позвонил даже в свой банк, спросил, как бы, ну, насколько вообще возможно. Они говорят, СБП не имеет такой функции вообще, в принципе, только через классическое оспаривание через суд. Ну, и мне пришлось там уже звонить в банк-получатель и просить, чтобы деньги вернули, потому что я ошибочно не туда отправил деньги. Оплачивал школу ребенку.
16: Денис Проскуряков, я к вам обращусь. У вас есть какое-то объяснение? Ну, вот оно просто, как бы, это яркий пример. И то, и другое еда. Почему в фастфуде нельзя потребовать чарджбэк, а в ресторане и в супермаркете можно?
15: Ну, я думаю, что это принятое решение на уровне самого банка. То есть нет каких-то регламентов, как я понимаю, со стороны Центробанка либо каких-то других регуляторов, которые бы запрещали или разрешали по тому или иному виду деятельности производить возврат, а где-то нет. Это их какое-то внутреннее решение.
14: В договоре эквайринга прописывается четко, то есть в зависимости от твоего вида деятельности.
16: То есть это кто как сам договорился с банком? То есть если фастфуды все как-то договорились с банком, что они под чарджбэк не попадают, то их туда и не включили, так что ли?
14: Я думаю, банк сам для себя сделал эти выводы, потому что договор эквайринга вряд ли кто может поправить.
16: Хорошо, значит, тут мы действительно наблюдаем, что это пока такой немножко у нас дикий запад. Хотя, ну, конечно, мы все сочувствуем потребителей, их большинство, а предпринимателей гораздо меньше. Вот поэтому, если бы мы сейчас проводили голосование, то численное большинство сочувствующих в любом случае наверняка было бы на стороне потребителей.
14: Мне кажется, мы сейчас такой ящик Пандоры открыли, потому что многие потребители вообще не знали о том, что такая кнопка есть. Сейчас, вот поверьте, после этой передачи все зашли и увидели, что она есть.
16: Ну, будем надеяться, что как бы мы обратили внимание, потому что ну, люди все откроют со временем и попробуют. Необходимо все-таки, наверное, обратить внимание и Центрального банка, и НСПК, и законодателей на то, что эту хорошую вещь, например, там в отзывах, которые мы получили в почте, когда этой темой стали заниматься, да, как раз писали люди, что они легко и просто получали деньги за отмененные, например, в Эмираты рейсы. Прекрасно. Но были и другие письма, значит, что они заехали в апартаменты, им апартаменты не понравились после того, как они уже заехали, и они потребовали вернуть деньги. То есть вот разные-разные реакции происходят. Денис, на ваш взгляд, насколько срочно все-таки как-то надо ставить вопрос о том, чтобы, раз уж такая функция есть, что ей нужно дать какое-то общее толкование и юридические термины, формулировки и процедуры?
15: Ну, я вообще, честно говоря, удивлен, когда погрузился в эту тему, что на данный момент это не регламентировано на законодательном уровне, так как сама процедура имеет место быть, а законодательно это не детализировано. Соответственно, это нонсенс. И по этой причине, я думаю, что в ближайшем времени Роспотребнадзор, Центральный банк будет какое-то общее совещание там с другими профильными ведомствами, и они какой-то сделают отдельный законодательный акт или какие-то разъяснения предоставят в этой части. Либо это будет детализировано в платежных системах для того, чтобы были понятные правила игры, чтобы, с одной стороны, не было потребительского экстремизма и не страдал тот предпринимательский сектор, который малый бизнес. То есть, ну, ты вот чашку кофе купил, да, там вот как фотоуслуги, еще какие-то, где обороты небольшие, и для них это будет достаточно существенно.
16: Ну, плюс у них нет возможности отслеживать мгновенно эти явления, а если они упустили время, им реально придется уже через суд, ну, или через радиостанцию доказывать свою
15: да, правоту. Там работает 2-3 человека.
16: Нас на всех не хватит.
15: У них просто нет административного ресурса или кому-то поручить, что это сделать. Вот. Но и с другой стороны, это упрощает, чтобы не загружать судебную систему, там, судебных приставов, и чтобы сами предприниматели оказывали услуги, в чем мы сами заинтересованы, чтобы оказывали надлежащего качества, либо продавали товары соответствующие качеству. Также я хотел бы обратить внимание, это мы не поднимали, что чарджбэк, он полностью не распространяется на переводы от физических лиц другим физическим лицам, и это распространяется только от физических лиц при покупке товара, либо при оказании каких-то услуг. И не распространяется при оплате наличными. То есть, например, ты оплатил наличными, но говоришь, я хочу вернуть деньги на карту. Вот эта система не работает. Это только если у тебя оплата была через карту, через банковскую систему.
16: Ну что ж, давайте на этом мы пока закончим, и будем очень надеяться, что в ближайшее время действительно наши и регулирующие органы, и законодатели, ну, может быть, в первую очередь даже регулирующие органы в лице НСПК, хорошенько, так сказать, обдумают процедуру. Что же можно оспорить и на основании чего и отменить, а что нельзя? Ну, например, я предложу одно простое решение, как мне кажется, которое вот прямо относится к тому случаю, который стал причиной нашего разговора, в том числе на этот счет. Ну, если человек оплатил счет в ресторане после того, как уже получил услугу, если он оплатил фотографию, получив ее добровольно, картой приложил, чем это хуже подписи на документе? Вот мне кажется, что все-таки, как мы не любим потребителей, но такие платежи, мне кажется, не должны попадать под условия чарджбека. Согласитесь ли со мной, Денис Проскуряков?
15: Да, да, я абсолютно согласен. То есть, грубо говоря, если тебе, вот, как Алексей сказал, выбили чек, соответственно, ты уже согласился с то, что услуга тебе оказана в момент оказания услуги, в тот момент, когда тебе налили кофе, либо там выдали кусок пиццы. А если этого еще не было, то есть никаких-то закрывающих документов, ну, то тогда в этом случае услуга еще не подтверждается, что оказана.
16: Ну что ж, Алексей, вряд ли вы станете с этим спорить, но, может быть, что-то добавите еще. Там, где нужно, прописать, и чтобы такие случаи не происходили.
14: Конечно, я согласен с тем, что когда чек пробит, значит, услуга оказана. Более того, когда мы с вами путешествуем где-то по Европе, по любым другим странам, нам всегда говорят, распишитесь в чеке. именно для этого и говорят, чтобы потом, в случае, если будет некий запрос на отмену операции, этот чек с вашей подписью был показан, что да, это вам его конкретно пробили, и вам была оказана эта услуга, и отменить эту операцию нельзя. И таких доказательств, как правило, в международных банках хватает. Что же с точки зрения законодательства, то, конечно, его нужно регулировать, автоматизировать, потому что предприниматель оказывается заложником, особенно если это малый и микробизнес. Фактически он должен отвечать там за пару дней, а не имеет для этого ни материально-технической базы, ни законодательного защиты. И если не ответил, то сам, как говорится, виноват. Здесь нужно четко регламентировать, нужно ставить автоматизированные комплексы и так, чтобы предприниматель был правильным образом надежно уведомлен. И только в случае, если он сам не ответил и сам не дал какие-либо показания, деньги тогда возвращались. Но не так, как происходит это сегодня, а именно просто проскальзывают вариации, когда предприниматель просто даже не замечает то, что у него были возвращены деньги, и узнает об этом только после отчетности.
16: Тот случай, когда в спорной теме обе стороны пришли к полному согласию, на мой взгляд. Теперь очень важно, чтобы это действительно услышали те, от кого это зависит. Спасибо, Алексей Петропольский, компания «Юрвист», эксперт по правовым вопросам «Опоры России», и Денис Проскуряков, юрист по защите прав потребителей.
14: Спасибо.
16: Спасибо.
11: Строго по делу на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Сердар Авликулеев. Пожар в атакованном ВСУ в ночь на 10 августа в гипермаркете «Галактика» в Макеевке ликвидировали в пятницу спустя более 4,5 суток. Об этом сообщили ТАСС пресс-службе Главного управления МЧС России по ДНР. Ранее в ведомстве сообщили агентству, что огонь охватил около 23 тысяч квадратных метров здания. Памятник, посвященный подвигу российских и корейских военнослужащих, планируется открыть в Курске осенью. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов, где в настоящее время наблюдается напряженная ситуация. Кроме того, поручено держать на контроле цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей, а также розничные цены на автозаправках. Американский бизнесмен Илон Маск намерен потратить как минимум $100 миллионов на операцию по повышению явки избирателей, чтобы помочь республиканцам сохранить контроль над Конгрессом, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В этом году промежуточные выборы в Конгресс по традиции пройдут первый вторник ноября, 3 ноября. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют уступить демократам контроль над Палатой представителей. Российские пловцы стали победителями чемпионата Европы по водным видам спорта в эстафете на дистанции 4 по 100 метров в вольном стиле. Соревнования проходят в Париже. В эстафете участвовали Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Монохина. Еще одно золото на дистанции 200 метров брасом завоевала в пятницу Евгения Чекунова. Российские спортсмены выступают в турнирах чемпионата в нейтральном статусе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В ряде регионов вторая волна топливного кризиса после новых дроновых атак на НПЗ. Сложная ситуация в Оренбургской области после остановки крупного нефтеперерабатывающего завода в Орске. Цены тоже растут. Серьезная проблема на Кубани, на трассах М4 Дон и М1 в Минск. В Москве и Подмосковье вновь появились большие очереди на заправках. Китай поддержал Россию, а Штаты – Японию в споре за Курильские острова. Ранее визит президента Путина на эту руку спровоцировал гневную реакцию Токио. Американский посол заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над эту руку, а в МИДе Китая призвали уважать итоги Второй мировой войны. Дом ваш, но жить там будут чужие. Российские владельцы испанской недвижимости все чаще сталкиваются с набегами оккупас. Они занимают дома и квартиры, которые долго стоят без хозяев. Самим выселить их почти невозможно. Полиция бездействует, а суды длятся годами. Подробности на Бизнес FM. Вторая волна отопливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Ранее атаке подверглось предприятие в Нижнекамске. Теперь в соседнем городе Набережные Челны в очереди на АЗС приходится стоять в среднем час-полтора. Но это удача, поскольку обычно весь бензин преимущественно разбирают среди дня. Утром и вечером на заправках топлива еще или уже нет, говорит местный водитель Намир.
18: 95-й бензин и 92-й бензин разлетается в первую очередь. Остается только дизельное топливо и топливо 98-е. А вот популярные марки 95-92 бензина очень быстро уходят. Как только привозят, и сразу же образуются очереди до километра. Это печально и очень неудобно. Получается, утром бензина нет, вечером бензина нет. Он где-то днем. И вот пока днем все на работе, кто может, тот заправляется. Вечером с работы возвращаешься, уже бензина нет. Город Набережные Челны, который рядом с городом Нижнекамском, который недавно подвергся атаке наших врагов. На трассах ситуация получше, очередей нет, топлива имеется в наличии. Но это не удивительно, потому что все-таки объем потребителей находится в городах больших. На город Набережные Челны у нас почти 600 тысяч населения, поэтому и спрос очень высокий.
19: Где есть бензин, вот сколько по времени можно простоять?
18: В среднем, если имеется в наличии бензин, ходит на заправку примерно от часа до полутора часов. На частных заправках, например, АИ-92 стоит 74,90. 95-й бензин 89,90. А вот уже, например, на заправках Татнефть, там уже на рублей 10-15 дешевле. Так как у Татнефти бензин самый дешевый в регионе, так как они являются производителями, в первую очередь образуются очереди у них.
2: Намер водителей из Набережных Челнов. Многие водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно есть сейчас 95-й бензин, но есть 92-й. В Самару вернулись километровые очереди на автозаправках. Часовые ожидания и бензин по 150, рассказал нам местный водитель Станислав.
20: Я на дизельной машине езжу, поэтому меня не очень что касается. Но вот у жены бензин приходится, чтобы в очередях долго не стоять, ездить часов в 5 утра, тогда попроще. А так вот в вечернее время особенно, конечно, очередь люди там по часу, по полтора, наверное, стоят. Это на Демократической я вижу очередь на Роснефть, в частности. Только что видел на Московском шоссе на Роснефть. Очереди очень длинные, конечно. Это город Самара, в городе непосредственно. По ограничениям, по-моему, в районе 30 литров там сейчас на Роснефть, по крайней мере.
19: Цены.
20: Я сейчас от нефти ехал 98. Мой, по-моему, в районе 100 рублей. На частных заправках в районе 130-150 рублей, это точно есть. Я пытался тут в очереди стоять, но с утра как-то объявили ракетную опасность, развернулся, уехал.
2: Станислав, житель Самары. На трассах от Москвы в сторону Минска заправиться практически нереально, говорит москвич Антон, который поехал в Беларусь.
21: Ехали 13-го в Беларусь из Москвы. За МКАДом бензина уже нет. Все заправки, которые проезжали по М1, все либо не работали, либо был только дизель, и больше ничего не было. В Смоленской области заправки Роснефть практически все закрыты, либо на ремонте, либо топлива нет. На Газпромнефти, в Сафоново обычно заправляемся, там был только дизель, даже 92-го там не было, поэтому мы не заезжали туда. Ближе к Смоленску, только в деревне Ольша работала заправка частная, там возле большого автосервиса. На билборде были цены, но не факт, что там топливо было. Цены были, а топливо не факт. Заехали на Лукойл, там был только дизель, поехали дальше. И потом уже, переехав границу с Белоруссией, на первой же заправке заправились практически на пустом баке. Как будем возвращаться, не знаю. Сидим, читаем новости, ждем каких-то изменений.
2: Москвич Антон, в столице области также вновь появились очереди на заправках, и ценники поползли вверх. Местами топливо пропало даже на тех АЗС, где в первую волну дефицита оно было, пусть и с ограничениями. Китай поддержал Россию, а Штаты вступили из-за Японии в споре за Курильские острова. Ранее визит российского президента Путина на Айтуруп спровоцировал гневную реакцию со стороны Японии, так как она считает этот остров своей территорией. Посол США в Токио заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над Айтурупом, а в МИДе Китая в ответ призвали уважать результаты победы во Второй мировой войне. Валерий Бадоев продолжит.
3: Российский остров Айтуруп является частью Сахалинской области. Суверенитет Москвы над островом по итогам Второй мировой войны закрепляется в ряде документов, среди которых Ялтинское соглашение и Потсдамская декларация. Северная. А в Сан-Францисском мирном договоре прописано, цитирую, «Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова». Однако это не мешает Токио считать Итуруп частью своей территории и называть его Этарофу. Визит Владимира Путина на Итуруп японский премьер Санае Такаичи резко осудила. По ее словам, эта поездка российского президента, цитата, «ранила чувства японского народа», а южную часть Курил Такаичи назвала «исконной территорией Японии». Посол США в Токио Джордж Гласс после этого заявил, что Штаты признают претензии Японии на Итуруп. Почти сразу отреагировал МИД Китая. Представитель ведомства Го Цзекунь призвал Токио соблюдать международный порядок, так как суверенитет Москвы над Итурупом установлен и де-факто, и де-юре, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
0: Токио вообще за последние несколько месяцев резко увеличили антироссийскую и вообще в целом агрессивную риторику. США предполагают размещение в Японии новых образцов вооружения. При этом Токио, кстати говоря, в основном нападали именно в своих заявлениях на Китай. В этом смысле как раз, как говорится, вовремя очень опять вспомнили российскую тему, потому что для Японии крайне важно ощущать себя страной обиженной, уязвленной в каких-то вещах. И это во многом, конечно, является буквально частью национальности. Идеи. Естественно, это все не улучшает отношения. Россия же, на мой взгляд, очень спокойно к этому относится, понимая, что покричат и остановятся, потому что, строго говоря, Япония находится в столь глубоком режиме санкций против России, что куда-то дальше уже усиливать практически невозможно.
3: Американская Wall Street Journal считает, что визит Владимира Путина на Итуруп усилил давление на Японию. Примечательно, что этой поездке предшествовали несколько месяцев, цитата, «дипломатических трений» между Пекином и Токио. В ноябре прошлого года японский премьер Такаичи заявила, что возможная военная операция Китая на Тайване создает угрозы для Токио. Пекин в ответ назвал это грубым вмешательством во внутренние дела. А затем последовали различные ограничения со стороны Китая. В частности, на импорт из Японии и экспорт из Китая отменялись выступления японских артистов, а также Пекин посоветовал своим гражданам не ездить в Японию. А Токио в ответ ужесточил свою риторику, назвал Китай главной угрозой в своем оборонном докладе. Пекин в ответ выразил жесткий протест, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
4: То есть то, что мы сейчас наблюдаем, можно определить как явно выраженную тенденцию к усилению геополитической биполярности. С одной стороны, мы видим, что укрепляются связи Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи,

0: Концерт Канье Уэста в Алматы перенесли из-за непогоды. Незадолго до начала город накрыл мощный ливень с сильным ветром. Новая дата шоу – суббота, 15 августа. Ранее в городе произошел масштабный блэкаут. Несколько часов не работало метро. В сети появились кадры застрявших на канатной дороге фуникулеров. Комментирует владелец агентства Royal Event Маргарита Боярова.
1: В городе обстановка, можно сказать, аварийная. Не работало метро, не работал аэропорт, не работали светофоры. Элементарно невозможно было зарядить телефон. Интернет не работал практически. Ну, конечно, концерт, не было какой-то понятной обратной связи, но и интернета не было для того, чтобы понять вообще людям, ехать на концерт, не ехать. Насколько я поняла, там разорвало черную ткань, которая была завесой на лайерах. Разорвало или повредило проекционный этот шар. Это было просто небезопасно. Стадион без покрытия, крыши. Начался ураган, какой редко бывает в Алматы. Собрали просто комбо, то есть отключение света, да, перед таким ответственным мероприятием. Потом свет подключать начали уже вроде как восстанавливаться. Начался ураган.
0: Маргарита Боярова, владелец агентства Royal Event. Вот помимо Казахстана, перебои с электричеством были в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Сбой удалось ликвидировать. К отключению электричества в нескольких странах Центральной Азии привело отключение двух гидрогенераторов на Токтагульской ГЭС в Киргизии, сообщили власти Казахстана. Некоторые местные СМИ, впрочем, предполагали, что причиной отключения электричества стала как раз подготовка к шоу Канье Уэста. По что ситуации в городе рассказал независимый журналист из Казахстана, житель Алматы Ярослав.
2: В Казахстане часто бывает, в Алмате, в длительный период высокой температуры и без ветра. Все это накапливается в атмосфере и потом срывается каким-нибудь сильным дождем, там достаточно сильные бури. Не катастрофические, но основательные. Сейчас вот лупит дождь. Лично я столкнулся с началом блэкаута в нашей центральной, самой большой алматинской аптеке, где вдруг около обеда отключился свет. Я сумел доехать, причем на троллейбусе, на электротранспорте до дома. Светофоры где-то работали, где-то нет. Я думал, что все это локальные проблемы. И уже дома, будучи в районе обеда, отключилось все. Надо сказать, что в Алмате в последние дни стоит сильная жара, собственно, не только дни, а все это лето у нас доходило до температурные рекорды, было заметно больше 40. Сегодня, в этот момент, когда все это началось, я думаю, что больше 35 было однозначно. Естественно, работали кондиционеры, работали на повышенную мощность промышленные холодильники. Все это встало. Перестали работать светофоры. То есть, действительно, это был очень серьезный, на несколько часов, но очень серьезный, тяжелый кризис для жизни города.
3: Одна из версий, возможен этот блэкаут, связан с пусконаладочными работами перед концертом Уэста.
2: Я все-таки буду очень осторожен, скорее даже критичен. Конечно, это масштабный концерт, но он не первый такой. К нам часто и много приезжают с концертами, в том числе и мировые звезды первой величины. В общем, подобного-то еще не было. Главный фактор — это, конечно, жара. Это резкий скачок потребления электроэнергии на кондиционирование.
0: Ярослав Уразумов, независимый журналист из Казахстана. Концерт Канье Уэста должен пройти на центральном стадионе Алматы, домашней арене футбольного клуба «Кайрат». Из-за этого клубу пришлось перенести в Туркестан домашний матч квалификации Еврокубков, который совпал по дате с концертом.
4: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологическом секторе. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, генеральным директором компании «Хедхантер» Дмитрием Сергиенковым и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 15 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Культ наличности. Лица на банкнотах. Первым человеком, покорившим Эверест, стал новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари. В 1953 году он принял участие в британской экспедиции, куда входило 400 человек. Однако, добравшись до отметки 8 километров, почти все участники были вынуждены остаться в базовом лагере из-за истощения и непогоды. Лишь Хиллари и его напарнику удалось взойти на самую вершину. Мир был потрясен сообщением о покорении крыши мира 2 июня, в день коронации Елизаветы II. Впоследствии молодая королева пожаловала участников экспедиции в рыцари. Американский журнал «Time» включил Эдмунда в сотню самых влиятельных людей 20 века. А в 1992 году портрет Хиллари появился

0: на банкнотах достоинством 5 новозеландских долларов.
1: Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Мастер-план, ген-план, понятия, которые постоянно используются, но нередко смешиваются даже в профессиональной среде. По наблюдениям партнера, руководителя отдела стратегического консалтинга компании CMVP Юлии Токаревой, с которой Бизнес FM обсудила эту тему, мастер-план иногда воспринимают как более модную версию ген-плана, иногда как приложение к уже существующей документации. Но, по словам эксперта, оба подхода упрощают суть вопроса. Генеральный план обязательный документ, который устанавливает правовые рамки развития территории и фиксирует базовые параметры. Функциональное назначение, направление развития, общую логику землепользования и застройки. Как правило, он объемен, ориентирован на долгосрочную перспективу и малопластичен. Внесение изменений в генплан – долгая и сложная процедура. Но главное, генплан редко дает ответы на прикладные вопросы. Мастер-план, который пока имеет рекомендательный характер, гораздо гибче. Он детализирует видение развития территории, учитывает ее характер, средовые особенности, баланс интересов и предлагает не просто набор идей или перечень проектов, а решение под ключ, поскольку включает цели, приоритеты и ожидаемые результаты, последовательность действий, перечень конкретных мероприятий и сроки их реализации, ресурсное обеспечение и схемы финансирования, наконец, распределение ответственности и механизм мониторинга. Словом, юридическая сила и управленческая эффективность не одно и то же. Поэтому сегодня мастер-план уже не единичная практика, а федеральный тренд. На Дальнем Востоке мастер-планы разрабатываются для 25 городов. Своих мастер-планов ждут 15 городов Северного Кавказа, а всего к 30-му году в стране может быть разработано до 280 новых мастер-планов, отмечает Юлия Токарева. Подробности в мобильном приложении Бизнес FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Спасти президента Трампа. Как американского лидера перевозили из одного самолета в другой из-за угроз иранского покушения. Еще в июле, покидая саммит НАТО в Турции, Дональд Трамп был вынужден тайком покинуть президентский борт из-за угроз страны Ирана и лететь на другом самолете. В СМИ продолжают всплывать различные подробности этой операции. По их данным, Трампу для пересадки пришлось прятаться в фургончике для доставки еды. Валерий Убадоев продолжит.
4: Саммит НАТО в Анкаре завершился еще в июле, но практически каждый день продолжают всплывать новые подробности и версии того, как президент США Дональд Трамп покинул это мероприятие. Как сообщает CNN, ссылаясь на источники среди американских чиновников, Штаты были уверены, что Иран знал, в каком конкретно отеле останавливается Трамп, и знал маршрут его передвижений по турецкой столице. Предполагалось, что убить президента иранцы попытаются с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса, который должен будет сбить Air Force One в воздухе. Все это привело чуть ли не к панике среди американских чиновников. А сам Трамп на саммите тогда заявил, что быть президентом очень опасно, после чего поспешил в аэропорт. Версию того, как все происходило дальше, представил старший корреспондент CNN по Белому дому Кевин Липтак.
5: Когда Трамп поднимался по трапу к президентскому борту, можно было заметить, что рядом с самолетом стоит фургончик для доставки питания. Источник рассказывает, что как только Трамп поднялся в свою кабину, его в срочном порядке отправили в ожидающий президента фургончик. Затем можно увидеть, как он отъезжает от президентского борта и останавливается рядом с самолетом поменьше. После остановки из фургончика выходит человек в костюме, предположительно, Трамп, и поднимается по трапу на самолет. Президентский борт, но без президента, взлетает. А самолет поменьше, на котором на самом деле находился Трамп, поднимается в воздух чуть позже. Есть кадры, на которых этот самолет совершает посадку примерно в то же время, что и президентский борт.
4: Журналисты, которые сели в Анкаре на Air Force One, думали, что летят вместе с Трампом. Но президента на этом борту в итоге не было, хотя присутствовали госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент, а также другие чиновники и помощники американского президента. Сам Трамп изначально отрицал, что ему пришлось поменять самолеты из-за возможного покушения. А в Белом доме заявляли, что президент пока не пользуется новым Air Force One, так как борт должен пройти дополнительную модернизацию. Напомним, что этот самолет, Boeing 747, Трампу подарил Катар, и с этим был связан отдельный скандал, Демпартия США называла это взяткой. В конце концов, Трампу пришлось признать, что в Анкаре он менял самолеты по требованию своей охраны, а от угроз со стороны Ирана он отмахнулся.
6: Все это ответственность только секретной службы, я просто делаю все, что они говорят. Они хотели, чтобы я пересел в другой самолет, я это сделал. Не думаю, что действительно была угроза, и вообще я об этом не думал. Я получаю много угроз, каждый знаковый президент получает много угроз. Я вообще последний человек, кто доверится Ирану, они постоянно мне врали. Мы сохраняем полный контроль над Армузом, а они нет.
4: Однако, несмотря на такие бравурные заявления Трампа, есть как минимум одно неоспоримое доказательство того, что США действительно считали потенциальную угрозу серьезной, отмечает CNN. И президентский борт, и самолет поменьше, на котором летел Трамп, сопровождали истребители. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Мстислав Островский, Бизнес FM.
3: Пока вас нет в Испании, ваш дом могут захватить оккупас. Это люди, которые ищут и находят дома, которые долго стоят без хозяев, заселяются туда, а выселить чужаков почти невозможно. Суды длятся годами. С проблемой столкнулись российские граждане, владельцы испанской недвижимости. Подробнее Диана Чубанова.
7: Проблема сквотеров, или как их называют испанцы, окупас, совсем не новая. Она стала активно попадать в международную повестку еще во время пандемии, когда передвижения людей между странами были прекращены. Дома на испанских курортах подолгу пустовали, и их стали занимать беженцы, устраивая, что называется, самозахват, взламывая двери. Просто заселялись и жили, пользуясь всем имуществом хозяев, как своим. Собственники, вернувшись, обнаруживали вторжение, но выселить окупас не могли. Месяцами, а то и годами, из-за дыр в испанском законодательстве. Так вот, летом 2026 года самозахват недвижимости в Испании жив, особенно для наших соотечественников, которые с 2022 года из-за европейских санкций потеряли возможность часто посещать свои дома. Если удается приехать, то некоторые из них встречают в своих домах целые многодетные семьи беженцев. Причем в отсутствие собственников мошенники успевают оформить дом на себя и сдавать его в аренду, рассказала одна из пострадавших Лариса Ибышева в своих социальных сетях.
8: В 2022 году право собственности на 11 домов на Тенерифе, принадлежавших российским гражданам, в том числе и на наш дом, по поддельным документам было переоформлено на юридическое лицо, зарегистрированное в Испании. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое продолжается до сих пор. На прошлой неделе совершено 4 попытки фактического захвата нашего дома. Мошенники проникают в дома, когда собственники в них отсутствуют, заселяют туда своих представителей, которые живут в этих домах, пользуются всем находящимся в них имуществом и, несмотря на существующий судебный запрет, предлагают и последующий продаж. В настоящий момент захвачено 4 дома. Каждый раз мы вызываем полицию, и нам приходится рассказывать снова и снова, почему 10 бугаев за забором нашего дома утверждают, что это их дом.
7: Испанская полиция выселять тех самых бугаев не берется. На этом зарабатывают специальные фирмы, которые обещают решить вопрос силовым методом. Но сотрудничество с ними грозит собственникам недвижимости реальным сроком в тюрьме. Поэтому владельцам недвижимости ничего не остается, кроме затяжных судебных процессов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она ведет несколько дел россиян, столкнувшихся с проблемой сквотеров в Испании.
9: У испанцев очень лояльно к беженцам законодательства. Договор найма или аренды жилого помещения можно заключить в устной форме. То есть возвращаетесь вы из командировки, а у вас дома сидит загорелый молодой человек с 5 братьями и говорит: теперь я здесь живу. Вы паникуете, вызываете полицию. А этот загорелый молодой человек бодро объясняет полицейским, что есть устный договор аренды, и вам просто не доплатили в прошлом месяце. Поэтому вы так раздосадованы. Полиция разводит руками и отправляет дело в гражданство Европейский суд. Суды по этому поводу в Испании длятся от 3 до 5 лет. За это время ваша квартира приводится в соответствующий непорядок. Есть компании, которые предлагают за цену около 5000 евро самим разобраться с оккупадосами, но сотрудничество с ними не всегда заканчивается хорошо. Есть кейсы, когда арестовывали того, кто пытался силовым методом влиять на выселение незваных гостей, и самого реального собственника помещения за то, что он все это дело организовал.
7: По словам адвоката, одна российская семья, покидая Испанию из страха перед оккупас, буквально забетонировала вход в свой дом на Тенерифе. Но захватчики могут пробраться в дом и через окно. С такими проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и сами испанцы, рассказала директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Виза» София Дефасе Аксютина.
10: Недавно были приняты определенные поправки. Если вторжение истинно в полицию в течение 48 часов, то полиция, как правило, трактует это как вторжение в частную собственность и может воспрепятствовать этому. Если же это вторжение более 48 часов, то полиция не может выселять оккупантов без решения суда. Это не только испанская история, она присутствует во всех странах Западной Европы, потому что законодательство схожее, и везде довольно сложно выгнать жильцов, которые арендуют и которые, допустим, решили не выезжать, решили не платить. Это и случай с Францией, и случай с Италией.
7: В 2024-м в Испании фиксировали более 16 тысяч случаев незаконного захвата жилья. Рост на 7,5% к предыдущему году. Около 40 самозахватов ежедневно. Лидер – Каталония. 7 тысяч случаев. Около 42% от общего числа по стране. Поэтому большим спросом в Испании стали пользоваться дома или квартиры на охраняемых территориях. Обезопасить дом можно и передачей его в управление специальным компаниям. Да, это затратно, но лучше, чем выгонять по нескольку лет оккупас. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Бельгийский студент обнаружил ящик с золотыми слитками и монетами на 9 миллионов евро во время ремонта здания. Органы правопорядка пока не установили владельца золота. По одной из версий, оно принадлежит семье бельгийских пивоваров. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
1: Другим наука. Сергеем Корзуном.
11: Семейным образцом для человека моралисты нередко называют попугаев-неразлучников. Когда парочка в одной клетке, то альтернативы принудительной моногамии, конечно, нет. В природе неразлучники действительно образуют устойчивые пары, но доказать их абсолютную верность друг другу сложно. Для этого надо в полевых исследованиях подтвердить еще отсутствие спаривания с другими особами, генетическую моногамию и пожизненную верность. Выборочные генетические исследования обнаруживали внепарное потомство примерно у 90% проверенных видов птиц, которые прежде считались моногамными. В человеческом обществе социологи говорят о последовательной моногамии, то есть о создании устойчивой пары на определенный период жизни. Этот моральный выбор поддерживается культурой и юридическими нормами. К животным мораль неприменима, а эгоистичные гены толкают их на сохранение партнера не из абстрактной верности, а тогда, когда продолжение отношений повышает шансы на размножение или выживание. Долговременные пары чаще встречаются среди крупных и долгоживущих птиц, которые способны пережить несколько сезонов и вернуться на прежнее место. Но, к примеру, у куликов-доуитчеров самки улетают раньше самцов, зимуют в других местах, а прежняя пара фактически больше не встречается. Среди млекопитающих социальная моногамия встречается примерно у 9% видов, а строгая генетическая моногамия еще реже. Зато здесь есть место большим семьям. Так в волчьей дикой стае могут жить несколько поколений. У косаток пожилые самки, то есть бабушки, помнят дорогу к лососевым местам. А у азиатских слонов присутствие бабушек повышает выживаемость внуков.
1: Другим наука. На Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ».
12: Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Авликулей. Французская армия в ходе боев на Украине могла понести потери от 10 до нескольких сот военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Собеседник агентства привел слова экс-помощника замглавы Минобороны США Стивена Брайана о том, что в свое время на Украину были отправлены порядка 100 французских военных. Напомним, что Франция является одной из немногих стран НАТО, которая без особого стеснения отправляет своих кадровых военнослужащих для участия в боевых действиях. Отметил собеседник ТАСС. 51 субъект России имеет возможность увеличить посевные площади за счет вовлечения в сельхозоборот неиспользуемых земель. Российские власти подготовили план по их использованию. Регионам предстоит включиться в его исполнение, сообщили в пресс-службе губернатора Ставропольского края, главы комиссии Госсовета по направлению сельского хозяйства Владимира Владимирова. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху назвал Британию «Исламской республикой Британия». Заявление было сделано в интервью для израильского армейского радио, передает «Гардиан». На вопрос журналиста, считает ли он, что вся Европа движется в этом же направлении, Нетаньяху ответил утвердительно. Российские спортсменки стали лучшими в личном и командном многоборье на юниорском чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Александра Андрианова завоевала золото в личном многоборье. Второй стала еще одна российская гимнастка Полина Дмитриева. В командном турнире золото сборной России принесли Дарья Миронова, Полина Дмитриева, Александра Андрианова, Виктория Тонконогова и Алина Ярина. Соревнования завершатся 16 августа. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Екатеринбург остался без горячей воды. Во многих районах ее нет уже вторую неделю. Официальная версия — засор сточных систем из-за паводков. Проблемы с водоснабжением есть также в Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах. Что происходит с водой на Урале и соседних регионах? Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Западные СМИ отмечают, что китайский проект «Ледовый шелковый путь» означает переход к полноценной коммерческой эксплуатации СМП и является частью стратегии Пекина по расширению присутствия в Арктике. А что это значит для России? Индекс Мосбиржи упал в пятницу на 4 с лишним процента ниже 2140 пунктов. За одну красную неделю был перекрыт весь рост предыдущих двух. Внебиржевой курс доллара в моменте вырос выше 85 рублей впервые за 5 месяцев. Чем это связано и где можно ждать остановки рубля и индекса? Подробности на Business FM. Что происходит с водой на Урале? Система водоподготовки в городах, похоже, не выдержала напора летнего паводка. Проблемы с водоснабжением есть в Екатеринбурге, Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах региона. Как переживают этот коллапс местные жители и предпринимают ли что-то на водозаборах? Подробности Светланы Чередниковой.
14: В конце июня и первой половине июля Свердловская область столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия дождевым паводком. Аномально обильные осадки обрушились на регион, где выпало от 2,5 до 4 месячных норм, что привело к выходу рек из берегов и масштабным затоплениям населенных пунктов. Сейчас паводок ушел, но качество воды во многих городах остается низким. Кратно возросли цветность, мутность, уровень железа и органических примесей. И системы водозабора, нагрева и доставки не справляются. Так грязная вода вывела из строя 8 фильтров на одной из станций Екатеринбурга. Жители остались частично без холодной и без горячей воды, сообщает издание «Ура.ру». Власти предпринимают усилия по прочистке систем. Для этого из госархивов изъяли все материалы, связанные с устройством и функционированием этих коммуникаций, построенных еще в советское время. Во многих районах горячей воды нет уже вторую неделю. Жители раскупили водонагреватели, их нет в продаже. Некоторые установили бойлеры, а кто-то спасается кастрюлями или чайником. Восстановить горячее водоснабжение обещают не раньше середины следующей недели. Но точных гарантий никто не дает, рассказал Бизнес FM журналист из Екатеринбурга Сергей Храмушин.
15: Из-за паводковых вод и, в принципе, роста уровня воды во всех источных системах произошел засор, который вызвал общий, не побоюсь этого слова, наверное, коллапс всех коммуникационных систем, которые есть на территории Свердловской области. По официальным заявлениям сейчас ведутся ремонтные работы. По прогнозам, горячая вода должна появиться к концу этой недели, либо к середине следующей. Но на самом деле, как это будет, к сожалению, предполагать достаточно тяжело. Вода, когда она еще была горячая, к сожалению, ушла с перебоями. Качество воды тоже оставляло желать лучшего. В воде было большое содержание железа, то есть она шла ржавая. Пропали водонагреватели на территории Екатеринбурга. Ну и часть людей вернулась к традиционным схемам получения горячей воды. Это электрочайники, кипятильники. У кого есть газовые плиты, нагревают в кастрюльках. У кого электроплиты, тратят электроэнергию.
14: Впрочем, жители города в своих бедах с водоснабжением винят не только стихию. По словам Сергея, некоторые станции, которые должны были заниматься очисткой воды и доставкой ее до потребителя, находятся в плачевном состоянии. Они требуют ремонта и кардинальной модернизации, которые не проводились за последние несколько лет. Курган остался без питьевой воды на несколько дней, и в городе нельзя будет пить воду из-под крана из-за хлорирования, рассказывает блогер из Кургана Владислав Грозный.
16: Власти объяснили, что это ежегодная дезинфицирующая промывка водопроводных сетей. И это стандартная процедура, просто обычно она проводится поздней осенью, а сейчас ее решили провести в августе. Это связали с паводковой ситуацией в соседних регионах, и власти увидели риски ухудшения качества воды, и поэтому решили провести обработку раньше обычного срока. Заранее, за 2 дня предупредили горожан, у них было время, чтобы набрать питьевую воду. Я не скажу, что это какая-то критичная ситуация, потому что в целом в нашем городе довольно сильный износ коммунальной инфраструктуры. Регулярно это с одной стороны аварии, а с другой стороны регулярно проводится какая-то модернизация, ремонты, происходит отключение воды после отключения. Несколько дней еще вода остается технической, ее нельзя пить до того, как придут положительные результаты.
14: Резкое ухудшение качества воды из-за паводка и в Тюменской области. Горожане жаловались, что из-за загрязнения реки Тура после ливней в потемневшей водопроводной воде с отталкивающим ароматом невозможно ни постирать, ни помыть посуду, ни принять душ. Но ресурс подается в город бесперебойно. Роспотребнадзор заявил, что питьевая вода безопасна для населения. Почему изменился ее запах? Тюменский водоканал боролся с резким ухудшением исходной воды сразу по нескольким показателям, в том числе с возросшей концентрацией органики, которая даже в малых дозах может вызывать неприятный запах. На водоканале, как сообщают местные СМИ, ранее была проведена глобальная модернизация по концессионному соглашению. Работают современные многоступенчатые системы очистки, в том числе кислородные и реагенты. Сейчас запах от воды почти исчез. Проводится промывка магистральных водопроводов и внутридомовых сетей. Кроме того, из-за подтопления насосной станции первого подъема ограничили водоснабжение в Первоуральске. Пришлось привлечь водолазов, чтобы очистить оборудование от ила и грязи. Также из-за осадков испортилось качество воды, поступающей в Каменск-Уральский. Власти там решили подавать воду потребителям по графику. Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
3: Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Эту новость обсуждают ведущие мировые СМИ. Financial Times пишет, что этот проект ICE Silk Road знаменует переход от единичных демонстрационных рейсов к полноценной коммерческой эксплуатации СМП. Телеканал CNN, в свою очередь, замечает, что для Китая интерес к этому маршруту является частью стратегии расширения присутствия в Арктике. Подробнее Михаил Задорожный.
17: В прошлом году китайская судоходная компания Sea Legend Shipping выполнила тестовый рейс по СМП. Со второй половины августа этого года открывает регулярные контейнерные перевозки из порта Нинбо в британский Феликстоу. По сведениям Global Times, в этом сезоне, который завершится в начале октября, перевозчик планирует выполнять 8 еженедельных рейсов из Китая в Европу и в обратном направлении. В планах сделать маршрут круглогодичным. Чем приглянулся китайцам Северный морской путь, говорит профессор, директор Центра экономических проблем развития Арктики, экономического факультета МГУ Сергей Никаноров.
18: Северный морской путь географически вообще короче традиционного маршрута через Суэцкий канал. Примерно за 20-22 дня можно через Северный морской путь. Это короче, чем через Суэцкий канал, где потребуется 30-40. Ну и это, в общем-то, характерно, на самом деле, для грузов высокой стоимости. Во-вторых, чувствительных сроком. Это могут быть электромобили, компоненты к ним, литий-ионные батареи, солнечное оборудование, часть электроники. Ну и, соответственно, есть еще история. На самом деле, не только Китай-Европа, но еще и Европа-Китай. Китай, потому что оттуда везется тоже достаточно большое количество разных материалов, особенно это отходов электронной, электротехнической промышленности, лом, цветных металлов и так далее. Так что здесь история двойная.
17: Москва давно хочет превратить Северный морской путь в новую альтернативу Советскому каналу, отмечает Рейтер. Главным пользователем СМП пока остается Китай. Так, по официальным данным, китайские перевозчики в 2024 году выполнили 14 контейнерных рейсов, в прошлом году уже 24 рейса, а с запуском регулярной контейнерной линии их число вырастет кратно. Одновременно Пекин расширяет использование СМП для доставки российских энергоресурсов в условиях санкций. Американский телеканал CNN отмечает, что Китай стремится закрепиться на СМП еще до того, как маршрут может стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок в Арктике дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции полярного шелкового пути. О перспективах Северного морского пути говорит первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софракт» Карен Степаньян.
19: На протяжении уже 5 лет, каждый год, каждую летнюю навигацию ходят конвои контейнеровозов. Просто в этом году, видимо, на фоне обострения обстановки в Красном море, в Апельмандевском проливе, это имеет такую прессу. А на самом деле нет, каждый год уже достаточно долгое время, минимум 5 лет, достаточно большое количество иностранных, повторюсь, грузов, не каботажных, а транзитных грузов, ходит по Севморпути, и это работает очень успешно и востребованная услуга. Пока что это сезонная история, но в течение 3-4 лет мы сможем обеспечивать круглогодичную навигацию, как раз это связано с вводом в строй еще нескольких ледоколов атомных. Флот строится ударными темпами, но физически не хватает ледоколов, поэтому это пока что сезонная история с августа по начало октября.
17: Интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Все тот же телеканал CNN сообщает, что южнокорейская судоходная компания Pan Star готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Михаил Задорожный, Гуарутовская, Бизнес FM.
3: Турист из Дубая пытался привезти контрабандой сумки Hermes. 3 незадекларированные сумки общей стоимости более 6 миллионов рублей нашли таможенники в аэропорту Домодедово у россиянина, прибывшего из Дубая, их изъяли. Как сообщает ФТС, сумки обнаружили в ручной кладе 30-летнего мужчины. Его остановили на входе выборочного контроля. Белые и синие модели Келли и черная модель Биркин были упакованы в целлофановые пакеты и фирменные коробки. Мужчина заявил, что не знал о содержимом пакетов, их ему передал незнакомец в Дубае. Также россиянин сказал, что не знал таможенных правил. Экспертиза подтвердила, что изделия оригинальные, выполненные из натуральной кожи теленка, комментирует адвокат, партнер юридической фирмы BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кириченко.
20: Авиапассажиру, который прилетел с этими сумками из Дубая на сумму больше 6 миллионов рублей, нужно было пойти на красный коридор и заполнить таможенную декларацию, а также уплатить таможенные платежи. Вот за то, что он не выполнил эти требования и прошел через таможню без декларирования этих товаров и без уплаты таможенных платежей, поэтому сумки изъяли, и ему грозит административная ответственность в виде административного штрафа, который может составлять от половины стоимости сумок, то есть это примерно от 3 миллионов рублей и до 2-кратной суммы в стоимости этих сумок, то есть до 12 миллионов рублей. Но то, что пассажир не знал правила и другие какие-то обстоятельства могут рассматриваться как смягчающие, и это может повлиять на снижение суммы штрафа. Таможенные правила при увозе, они таковы, что авиапассажиры, которые прибывают из-за рубежа, у них есть выбор пойти по зеленому коридору, либо по красному. Если они купили вещей за рубежом на сумму до 10 тысяч евро и не более 50 килограмм и привозят их в Россию, то они могут идти по зеленому коридору. Если эти лимиты превышают привезенные ими вещи, то пассажиру нужно пройти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, показать ее таможенникам и уплатить таможенные платежи. И сумма таких таможенных платежей составляет 30% от стоимости привезенных вещей, но этот лимит 10 тысяч евро, он исключается из налогооблагаемой базы. В данном случае у пассажира с сумками Hermes сумма таможенных платежей составит около 1,5 миллиона рублей.
3: Александр Кириченко, партнер юрфирмы BGP Litigation Expert, отметил, что за уклонение от уплаты налогов на таможне на сумму свыше 3 миллионов рублей виновному грозит уже уголовное преследование. Также стоит быть внимательными тем путешественникам, кто купил за рубежом ювелирные изделия или дорогие часы из драгоценных металлов. Если стоимость этих вещей будет более 1 миллиона рублей, они не будут задекларированы на российской таможне, то ФТС не только заметит эти вещи, но и возбудит уголовное дело по статье «Контрабанда» банде стратегически важных товаров. Бельгийский студент обнаружил золотой клад на 9 миллионов евро. Об этом сообщает местная газета HLN. Об одной из версий найденные золотые слитки и монеты принадлежат семье бельгийских пивоваров, но их юридический статус пока не определен. С подробностями Ольга Кашинская.
12: Подробности.
0: 18-летний бельгийский студент по имени Коби решил отправиться на летнюю подработку и устроился в местную строительную компанию. Во время рытья траншей для системы канализации на одном из объектов он наткнулся на клад. По словам Коби, сначала он подумал, что это просто монеты. Однако после того, как сокровища выкопали, оказалось, что на деле это золотые слитки, монеты и самородки. Их общая стоимость оценивается в 9 миллионов евро. После обнаружения клада Коби вместе со своими коллегами позвонил в полицию. Студент рассказал, что если бы это было всего лишь несколько монет, то вряд ли бы они кого-то об этом уведомили. Но настолько крупную находку все же лучше передать. Объект, где работал Коби, это вилла, построенная еще в 19 веке для владельца местной пивоварни Теофилиуса Ван Аше. Работы проводились в целях реконструкции бельгийской благотворительной организацией. Сначала сокровища передали ей, а затем их отправили на экспертизу, чтобы установить законного владельца. Власти сообщили, что сначала нужно удостовериться, не является ли это золото краденным имуществом или доходом от преступной деятельности. Но семья Ван Аше в 19 веке была довольно богатой. Поэтому допускается, что это часть их на тот момент состояния. По бельгийскому законодательству претендовать на часть клада могут потомки семьи Ван Аше. А нашедшие сокровища, то есть строительная компания, где работал Коби, и благотворительная организация, которая и организовала реконструкцию, должны прождать не менее 5 лет, чтобы претендовать на золото.
12: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Канал Сити Хаката в японском городе Фукуока, открытый в 1996 году, это буквально город в городе. Торгово-развлекательный центр построен вокруг искусственного канала. И это не одно сооружение, а целый комплекс зданий разнообразных стилей и форм. Помимо стандартного набора из магазинов, кинотеатров и ресторанов, в Канал Сити есть 2 гостиницы, казино, театр и смотровые площадки. Но главное в этом городе шопинга, как ни странно, безостановочная культурная программа. В центре ежедневно проходят театральные постановки и концерты. На набережных канала выступают музыканты, цирковые и эстрадные артисты, работают и выставляют свои полотна художники. С 10 утра до 10 вечера проходит шоу фонтанов, которых в комплексе множество. Ежегодно канал Сити Хаката посещают порядка 17 миллионов человек. Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM. Валюты. Валюты. Британский фунт стерлингов появился в 1694 году. Одна из самых популярных версий о происхождении названия гласит, что фунт – это такая мера веса серебра, из которой можно начеканить ровно 240 монет стерлингов. Десятичная британская денежная система стала только в 1971 году. Валюты на Business FM. Карьера. С Ольгой Дементьевой.
21: Раньше карьерная лестница выглядела так. Ты хороший специалист, потом руководитель, потом директор. Правильно? Сегодня появляется иная модель, где ты сначала специалист, потом ведущий эксперт, консультант и принципал. То есть управление людьми перестает быть единственным способом сделать карьеру. Давайте обсудим этот тренд. Хороший руководитель – это отдельная профессия, а не просто следующая ступень после статуса «лучший исполнитель». Исследования Гэллоп говорят, что многие становятся руководителями не потому, что хотят управлять людьми, а потому что это воспринимается как единственный путь карьерного роста. А при этом только 44% менеджеров проходят формальное обучение управлению. И тут появляется новый термин – conscious unbossing. Он стал активно использоваться для описания молодых специалистов, которые осознанно отказываются от управленческой карьеры. 52% представителей поколения Z в Великобритании не хотят становиться менеджерами. А исследование Гартнер показывает, что 2 из 5 IT-руководителей даже жалеют, что стали менеджерами. Основные причины – это перегрузка и большое количество административной работы вместо любимой профессиональной деятельности. Почему мы до сих пор считаем, что карьерный рост обязательно заканчивается кабинетом руководителя? Недавно на карьерной консультации я услышала фразу, которую, кажется, многие боятся произнести вслух. «Я не хочу быть руководителем». И знаете, как это прозвучало? Почти виновата. Будто человек признался в чем-то неправильном. Хотя он любит свою работу, сложные задачи. Он просто не хочет управлять людьми. Почему мы так редко говорим о горизонтальном развитии, когда человек влияет на решение компании, но при этом не руководит командой? Выходит, иногда человека буквально наказывают повышением. Компания теряет блестящего специалиста и получает очень среднего руководителя.
12: Карьера на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Структурный дефицит ликвидности в банках подскочил до 2,7 триллионов рублей. Если в январе этот показатель составлял около 500-600 миллиардов рублей, то к середине августа он вырос почти в 5 раз, обновив максимум с марта 2022 года. Это означает, что банкам постоянно не хватает собственных средств, они вынуждены все больше занимать у Банка России, в основном через аукционы репо, объем которых превышает 5,2 триллиона рублей, комментирует управляющий директор рейтингового агентства «Эксперта РА» Юрий Беликов.
2: Показатель структурного профицита ликвидности достаточно синтетический, и в какой-то мере я даже удивлен, что его до сих пор не модифицировали или просто не упразднили. Он показывает соотношение средств, которые Банк России одолжил кредитным организациям и привлек от них на депозитные и корреспондентские счета. При этом этот показатель никак не характеризует ликвидность, размещенную вне счетов, открытых банками в Банке России. Соответственно, в принципе, он никак не может свидетельствовать о рисках потери ликвидности и во многом зависимо от перераспределения средств между депозитными счетами в Банке России и другими инструментами размещения свободной ликвидности, как то, например, межбанковские кредиты и депозиты. Тем не менее, некоторые проблемы такая динамика, конечно, отражает, просто они более фундаментальные. По сути, все это согласуется с теми наблюдениями, что в прошлом и в текущем году для банков сильно снизилась доступность фондирования, и новых денег в банковскую систему приходит довольно мало. Да. В основном все депозитные операции – это преимущественно переоформление ранее открытых депозитов. И к чему это ведет? В первую очередь к замедлению кредитования. То есть темпы выдачи кредитов и так снизились на фоне роста кредитного риска и закредитованности заемщиков, и дополнительно замедляются от того, что банков снизились темпы привлечения новой ликвидности, особенно в части устойчивых источников.
3: Юрий Беликов, управляющий директор рейтингового агентства «Эксперты РА». Тем не менее, сам регулятор не считает текущий уровень дефицита критическим. Банки России и РБК подтвердили, что в 2012-2017 годах он был значительно выше. Польские власти утверждают, что российские спецслужбы пытались устранить украинского рэпера в Варшаве. Речь идет об Альберте Васильеве, более известен под псевдонимом «Киевстонер». Польский премьер Дональд Туск утверждает, что был задержан россиянин, подозреваемый в подготовке покушения на рэпера. «Киевстонер» на данный момент проживает в Европе и, как сообщается, имеет украинские и американские паспорта. В связи с чем премьер Польши Туск заявил о первой предотвращенной попытке убийства гражданина США на территории страны НАТО, цитата, по заказу России. Ранее в июле в ФСБ России сообщало, что он причастен к организации украинского удара по предприятию ВПК в Подмосковье.
12: Подробности.
4: Украинская атака дронов по предприятию ВПК в Подмосковье в итоге была сорвана. ФСБ заранее получила данные о том, что в Московскую область были доставлены 35 FPV-дронов. Они были размещены в арендованном ангаре рядом с предприятием, по которому Украина планировала ударить. В сообщении ФСБ говорилось, что к организации причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович, более известный под псевдонимом «Киевстонер». Спецслужбы отмечают, что на данный момент он проживает в странах Евросоюза, Испании и Словакии, а также занимается распространением наркотиков наркотических веществ, в частности, продажи кокаина. Кейв Стонер – бывший участник группы «Грибы». После выхода из коллектива он начал развивать сольную карьеру. Заявлялось, что рэпер контролировал логистику дронов, которые попали в Россию контрабандным путем из Словакии через Польшу и Белоруссию при содействии спецслужб европейских государств. Утверждается, что он действовал под патронажем Службы безопасности Украины и привлекал к организации несовершеннолетних. Сам Кейв Стонер свою причастность отрицает. После того, как ФСБ заявила о причастности рэпера к подготовке атаки, журналист ВГТРК Сергей Зенин в эфире «Россия-1» назвал, цитата, «уничтожение рэпера», цитата, «делом чести для российской разведки».
3: Утверждение польских властей о том, что российские спецслужбы якобы готовили покушение на украинского рэпера, мы обсудили с экспертом российского сайта по международным делам, автором телеграм-проекта «Внешпол» Алексеем Наумовым.
5: Для начала стоит сказать, что мы, конечно, не знаем фактических обстоятельств дела. Медиа сообщают, что вот этим неназванным гражданином США, которого планировали ликвидировать, мог быть один из координаторов, организаторов терактов на территории России. Здесь стоит сказать, что как и ликвидация такого рода преступников, так и само сообщение, что, грубо говоря, охота за ними ведется, уже достигает своей цели, чтобы другие люди понимали, что если они будут участвовать в подобной преступной деятельности, если они будут планировать теракты или каким-либо образом принимать участие в их организации и проведении, то спокойной жизни им не будет. Даже если такой план существовал, мы знаем, что иногда происходят такого рода точечные ликвидации, и спецслужбы в целом, это для них обычная практика, то в любом случае частично миссия выполнена. И те люди, которые задумают нести России угрозу путем, тем более, организации террористических актов, они знают, что в покое их, в общем-то, не оставят. Так что здесь мы, повторюсь, не знаем обстоятельств дела. И, безусловно, конечно, эти заявления ложатся в логику российской угрозы, которую необходимо постоянно подпитывать заявлениями о подготовке каких-то диверсий в немецких аэропортах, которые, как мы понимаем, вполне могут быть и провокациями со стороны Украины, так и подобного рода сообщений, которые мы сегодня видим из Польши. Так что здесь, конечно, логика, безусловно, довольно ясна.
3: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Ранее жена Кейв Стонера заявляла, что их семья переводит деньги на поддержку ВСУ. Российский фондовый рынок завершил торговую неделю в красной зоне. Индекс Мосбиржи потерял по итогам основных торгов пятницы почти 4,5%. В моменте падал до 2130 пунктов, но немного отыграл потери. Главный индикатор российского фондового рынка опустился ниже 2200 пунктов впервые с конца июля, днем после заявления главы МИДа Сергея Лаврова в интервью «Вестям». Он сказал, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине. Она готова прекратить боевые действия только после достижения долгосрочного, надежного, устойчивого урегулирования. Итоги недели мы обсудили в эфире «Бизнес ФМ» с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым.
6: На российском фондовом рынке была, в общем, коррекция вверх. Все-таки рынок достаточно хорошо вырос на теме реинвестирования дивидендов. Но сейчас, наверное, вновь на первый план выходит геополитика. Геополитика рулит рынком. Ну и макроэкономический фон, как и геополитический, тоже остается напряженным. Экономика находится на грани стагнации. Во всяком случае, об этом говорят пока экономические показатели. А какого-то прогресса в урегулировании на Украине нет. И вот эти два фактора, макроэкономический и геополитический, продолжают давить на рынок. Хотя, с другой стороны, есть и факторы, которые вроде бы за рост. Это и высокая цена на нефть, ослабление рубля. Рубль же ослаб с пика примерно 20%. То есть такой слабый рубль, по идее, должен способствовать росту акций экспортеров. Но пока этого не происходит. Но и корпоративная отчетность, несмотря на то, что она у многих компаний хорошая. Вот сегодня была хорошая отчет Совкомбанка. Также были отчеты хорошие Сбера, ДМРФ. Но эти все отчеты тоже не оказывают пока какого-то заметного влияния на общую диспозицию на рынке, но тем не менее, отчеты цены на нефть и слабо рубль, мне кажется, что все-таки должны немножко поддержать российский фондовый рынок в такой более долгосрочной перспективе. Вот, может быть, не на следующей неделе, но все-таки, может быть, инвесторы вспомнят о вот таких вводных, чтобы как бы не быть слишком уж пессимистами в отношении фондового рынка.
3: Сейчас главный вопрос, где можем остановиться. Пока еще большинство аналитиков считает, что вряд ли мы обновим минимумы года. Это, напомню, где-то 1900, даже чуть поменьше. У вас какие прогнозы?
6: Я надеюсь, что все-таки до минимумов мы не дойдем, но с учетом того, что физические лица, не дождавшись какого-то большого эффекта на рынок, который инвестирует в дивиденды, сейчас, возможно, уходит из акций, то, возможно, какое-то ближайшее время снижение продолжится, но я думаю, что где-то уровень 2000 пунктов является такой мощным уровнем поддержки. Ниже все-таки я как-то не вижу потенциала для падения, во всяком случае, в ближайшее время.
3: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Эри Капитал». Внебиржевой курс доллара в пятницу в моменте взлетел выше 85 рублей впервые за 5 месяцев. Евро поднимался выше 98 рублей. При этом стоимость нефти поднялась вечером выше 88 долларов за баррель Brent на фоне неопределенности с соглашением по Армузскому проливу и заявлений Трампа, что после завершения операции против Ирана он объявит Армузский пролив территорией США.
12: Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 8:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 598 украинских беспилотников, сообщила Минобороны. Дроны были перехвачены в том числе над Владимирской, Ленинградской, Тверской, Тульской областями и Московским регионом. Ракетный удар был нанесен по промпредприятию в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Информация об пострадавших о последствиях уточняется. На месте работают специалисты. В Пензенской области возгорание произошло на территории сельхозпредприятий. Из-за атаки беспилотника пожар оперативно потушили. Пострадавших нет. В Ростовской области около 1000 жителей семи хуторов остались без света из-за атаки беспилотников. Пострадавших нет. В результате попадания дрона в частный дом в подмосковной Шатуре пострадали 55-летняя женщина и 9-летний ребенок. Приложения «Озон», «Озон Фреш» и «Озон Тревел» недоступны в Google Play. Это подтвердили в компании. Там добавили, что владельцы Android-устройств могут скачать приложения в Рустор, App Gallery и Galaxy Store. В «Озоне» подчеркнули, что компания не нарушала правил Google Play. Кроме того, Marketplace «Озон», сервис «Озон Фреш», «Озон Тревел» и «Озон Селект» не находятся под санкциями. Ранее в санкционные списки ЕС и Великобритании был включен только «Озон Банк». Мощное землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Индонезии. На острове Флорес повреждены жилые дома, школы, медучреждения и другие объекты. Данные о пострадавших уточняются. Между тем, единая геофизическая служба РАН зафиксировала землетрясение магнитудой 6,2 у берегов Камчатки. Последствий для инфраструктуры и пострадавших на полуострове нет. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 9 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Вторая волна топливного кризиса после новых атак на НПЗ в российских регионах. Водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин. Цены растут. Серьезные проблемы на Кубани на трассах М4 Дон и М1 в Минск. В Москве и Подмосковье вновь появились большие очереди. Майнерам тут не место. Сегодня вступает в силу запрет на добычу криптовалюты в Москве, Подмосковье и ряде районов Курской области. Куда переедут фирмы из этих регионов? Слитки и монеты вместо колец. Ювелиры сократили выпуск золотых украшений на 11,5% за последние полгода. Снижение есть и в сегменте серебра. В то же время спрос на золото как металл растет в условиях экономической неопределенности. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Ранее атаке подверглось предприятие в Нижнекамске. Теперь в соседнем городе Набережные Челны в очереди на АЗС приходится стоять в среднем час-полтора. Но и это удача, поскольку обычно весь бензин преимущественно разбирают среди дня. Утром и вечером на заправках топлива еще или уже нет, говорит местный водитель Намир.
7: 95-й бензин и 92-й бензин разлетается в первую очередь. Остается только дизельное топливо и топливо 98-е. А вот популярные марки 95-го, 92-го бензина очень быстро уходят. Как только привозят, и сразу же образуются очереди до километра. Это печально и очень неудобно. Получается, утром бензина нет, вечером бензина нет, он где-то днем. И вот пока днем все на работе, кто может, тот заправляется. Вечером с работы возвращаешься, уже бензина нет. Город Набережные Челны, который рядом с городом Нижнекамском, который недавно подвергся атаке наших врагов. На трассах ситуация получше, очередей нет, топлива имеется в наличии. Но это не удивительно, потому что все-таки объем потребителей находится в городах больших. На город Набережные Челны у нас почти 600 тысяч населения, поэтому и спрос очень высокий.
10: Где есть бензин, вот сколько по времени можно простоять?
7: В среднем, если имеется в наличии бензин, ходит на заправку примерно от часа до полутора часов. На частных заправках, например, АИ-92 стоит 74,90. 95-й бензин 89,90. А вот уже, например, на заправках Татнефть, там уже на рублей 10-15 дешевле. Так как у Татнефти бензин самый дешевый в регионе, так как они являются производителями, в первую очередь образуются очереди у них.
9: Намир из Набережных Челнов. Многие водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин, но есть 92-й. В Самару вернулись километровые очереди на автозаправках. Часовые ожидания и бензин по 150, рассказал нам местный водитель Станислав.
22: Я на дизельной машине езжу, поэтому меня не очень еще касается. Но вот уже на бензин приходится, чтобы в очередях долго не стоять, ездить часов в 5 утра, тогда попроще. А так вот в вечернее время особенно, конечно, очередь люди там по часу, по полтора, наверное, стоят. Это на Демократической я вижу очередь на Роснефть, в частности. Только что видел на Московском шоссе на Роснефть. Очереди очень длинные, конечно. Это город Самара, в городе непосредственно. По ограничениям, по-моему, в районе 30 литров там сейчас на Роснефть, по крайней мере.
10: Цены.
22: Я сейчас от нефти ехал 98. Мой, по-моему, в районе 100 рублей. На частных заправках в районе 130-150 рублей, это точно есть. Я пытался тут в очереди стоять, но с утра как-то объявили ракетную опасность, развернулся, уехал.
9: Станислав из Самары. На трассах от Москвы в сторону Минска заправиться практически нереально, говорит москвич Антон, который поехал в Беларусь.
23: Ехали 13-го в Беларусь из Москвы. За МКАДом бензина уже нет. Все заправки, которые проезжали по М1, все либо не работали, либо был только дизель и больше ничего не было. В Смоленской области заправки Роснефть практически все закрыты, либо на ремонте, либо топлива нет. На Газпромнефти, в Сафоново обычно заправляемся, там был только дизель, даже 92-го там не было, поэтому мы не заезжали туда. Ближе к Смоленску, только в деревне Ольша работала заправка частная, там возле большого автосервиса. На билборде были цены, но не факт, что там топливо было. Цены были, а топливо не факт. Заехали на Лукойл, там был только дизель, поехали дальше. И потом уже, переехав границу с Белоруссией, на первой же заправке заправились практически на пустом баке. Как будем возвращаться, не знаю. Сидим, читаем новости, ждем каких-то изменений.
9: Москвич Антон. В столице и области также вновь появились очереди на заправках, и ценники поползли вверх. Местами топливо пропало даже на тех АЗС, на которых в первую волну дефицита топлива было, пусть его и отпускали с ограничениями. Тем временем Новосибирская область стала единственным регионом России, где власти, независимые АЗС и нефтетрейдеры договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Регион находится в зоне ответственности ПАО «Газпромнефть». И для поставок компании наценка не должна превышать 15% от оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября и затем может быть продлено. Майнеры на выход. Сегодня вступает в силу запрет на добычу криптовалюты в Москве, Подмосковье и ряде районов Курской области. С чем это может быть связано и куда переедут фермеры из этих регионов? Мнение участников рынка у Михаила Задорожного.
24: В 2024 году в России легализовали майнинг. На следующий год добычу криптовалюты запретили или ограничили в 13 регионах. Полные запреты действуют в новых субъектах, а также во всех республиках Северного Кавказа. Теперь к запрету присоединились еще три региона. Курской области сейчас, наверное, не до майнинга. А вот Москва и Подмосковье пользовались определенной популярностью у тех, кто добывает крипту. С чем связан запрет на майнинг в этих регионах, предположил основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
25: Регионы были относительно популярны, конечно, не сравнительно
1: платить так называемыми профицитными регионами, где электричество дешевле его побольше. Но из-за того, что большое количество бизнеса сосредоточено вокруг Москвы и Московской области, здесь размещать майнинговые мощности было просто удобно. Что касается экономики, она не была столь привлекательной. Тем не менее, майнеры здесь, конечно, были. А если смотреть на эти регионы с точки зрения энергоэффективности, по моим данным, особого профицита здесь не было, а значит, дело так или иначе пришло бы к дефициту, но и майнинг лучше традиционно все-таки выносить какие-то промышленные зоны, так как употребление электричества майнеры потребляют, доценты потребляют огромное количество энергии, употребление может привести к каким-то проблемам у обычного населения. Вероятно, с этим и связано.
24: Запрет на майнинг означает, что криптофермерам из Москвы и Подмосковья, а также из некоторых районов Курской области придется куда-то переезжать, а это связано с приличными расходами. Точные цифры участники рынка назвать затрудняются, но говорят, что это десятки миллионов рублей, если речь идет о крупных фермах, продолжает основатель финтехкомпании «Полигант» Станислав Чернухин.
11: Для действующих майнеров это, конечно, дополнительные расходы, причем немалые. Оборудование придется либо останавливать, либо перевозить. И проблема не только в том, чтобы просто погрузить асики и увезти, а, в принципе, куда их везти. То есть нужны свободные мегаватты, хорошая цена и, главное, инфраструктура. То есть должны быть дороги, связь, подстанции, охлаждение и возможность персонал нанять в регионе. Поэтому регион с дешевой электроэнергией где-нибудь далеко от Москвы, например, Мурманская область, он не обязательно окажется самым выгодным. Тем более сейчас для майнеров на самом деле очень тяжелый период. Биткоин очень сильно просел от прежних максимумов. Сейчас около 63-62 тысяч долларов. Поэтому лишние расходы ощущаются очень сильно для майнеров и болезненно.
24: При этом найти регион, где стоимость киловатт-часа позволяет добывать крипту с прибылью, становится все сложнее. Поэтому крупные майнеры все чаще задумываются о собственной генерации, отмечает исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Александр Бражников.
13: Цена электричества, которая сейчас у нас в России сложилась, уже никак не актуальна майнингу. Сейчас майнинг, скорее всего, будет переходить на газ, переработка газа в электричество, и на другие альтернативные, которые не дороже должны стоить там, 5 рублей. Все, что сейчас у нас в стране, это уже дорого. Пример. Америка и Россия.

0: Источников пока нет. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Ювелиры сократили выпуск золотых украшений на 11,5% за последние полгода. Снижение есть и в сегменте серебра на 13,5%. Это данные Федеральной пробирной палаты. Она учитывает как российское производство, так и импорт, пишет «Известия». Причина в падении потребительского спроса и в общем падении доходов населения, говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
2: С двух сторон поджимают ситуацию. Первое, у нас доходы населения перестали расти прежними темпами, там минимальное за год значение. У людей просто меньше денег, они меньше ходят в ювелирные магазины, меньше спонтанных покупок, больше откладывают какие-то более важные вещи, там, отдых и так далее. Во-вторых, себестоимость сильно выросла. Выросли цены. У нас там золото подорожало, учетная ставка на 20% с лишним, да, серебро еще больше выросло. И ювелиры там пытаются как-то вывернуться из этой ситуации. Ситуации, какие-то пустотелы, делать больше украшений, ну, чтобы как-то удерживать маржу, удерживать себестоимость в каких-то рамках. Но это очень трудно сделать. Для людей стало дорого просто это вот покупать. Тем более ювелирные изделия, это все-таки не инвестиция. В украшении к цене металла 100% наценка идет, а иногда и больше. А если вы будете продавать его потом в скупку по лому, это еще минус 30% от биржевой цены. Зашкаливающе невыгодно получается. Те, кто не знал этого, покупал ювелирку с инвестиционной точки зрения узнали уже. Те, кто покупал как украшение, подарок и прочее, тоже по кошельку бьет сильно.
1: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». В то же время спрос на золото, как металл, растет в условиях экономической неопределенности. Люди хотят сохранить капитал и отказываются от украшений в пользу слитков, говорит гендиректор премиального сервиса по золоту «Манейматика» Максим Мальдерф.
3: Ювелирные изделия сейчас действительно оказались под давлением. Спрос падает. Но на инвестиционном рынке мы видим обратную картину. Фиксируем феноменальный рост спроса наших клиентов на интерес к физическому золоту. В первую очередь это инвестиционные слитки. Во вторую – золотые инвестиционные монеты. Человек покупает кольцо или цепочку, когда хочет что-то себе позволить. А слиток же он покупает, когда хочет сохранить капитал. В условиях экономической неопределенности эта потребность становится только сильнее. Есть и важное экономическое отличие. При покупке инвестиционных слитков и монет. Нет налога на добавленную стоимость, нет НДС. Поэтому инвестору, покупателю не нужно переплачивать за налоговую составляющую, помимо ювелирной работы, бренда, маркетинга и прочего, что вложено в стоимость обычной цепочки или кольца. Мы сейчас наблюдаем постепенный переход спроса из потребительского сегмента в инвестиционный. Золото все меньше воспринимается только как украшение и все больше как физический эквивалент сохранения денег, замена валюты, замена наличных денег или вкладов, которые можно держать непосредственно у себя.
1: Максим Мальдерф. На этом фоне российские производители начали уменьшать вес изделий. По оценке Ассоциации гильдии ювелиров, средняя масса золотого украшения сократилась за полгода на 54% год-году до 0,93% грамма. Количество покупок в ювелирных магазинах в январе-июне сократилось на 13% год-году, тогда как средний чек вырос на 11% до 13,5 тысяч рублей. Это подсчитали аналитики чек индекса компании-платформа ОФ.
4: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологическом секторе. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, генеральным директором компании «Хедхантер» Дмитрием Сергеенковым и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 15 на «Бизнес ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Игроки рынка элитной недвижимости Москвы подвели итоги первого полугодия, а заодно оценили результаты последних нескольких лет. Вот лишь некоторые из их выводов. По данным NF Group, индекс миллиона, показывающий, сколько квадратных метров можно приобрести за условные 100 миллионов рублей на первичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы, сократился за год на 4% и теперь составляет в среднем 44 квадратных метра. Минимальная площадь ожидаемо доступна на Остоженке, Пречистенке и Патриарших прудах 23 и 24 квадрата соответственно.

0: максимальная – 84 квадрата в Донском районе. В классе «Делюкс» за означенную сумму можно приобрести в среднем 31 квадратный метр. В премиуме – 61. Но здесь огромный выбор предложения и в бюджете до 100 миллионов. Кстати, по оценкам компании «Метриум», за последние 5 лет география премиальных проектов расширилась с 6 до 8 округов Москвы за счет появления проектов на востоке и юго-западе города. И если в 2021 на рынке было представлено 43 проекта, из которых 23 в ЦАО, то теперь проектов 69, из них в центре только 19. Сверхдорогая центровая земля уходит под «Делюкс», где, по оценкам «Текта Групп», за последние 3 года объем предложения вырос с примерно 60 до 112,5 тысячи квадратных метров. В инвестиционно-промышленной группе компаний «Стилобат» отмечают, что теперь доля иностранных покупателей в сегменте менее 3%. А еще, как говорится в исследовании NF-группы компании «Ion Development», с первичного элитного рынка практически ушла ипотека. Доля таких сделок сократилась до 3% против 28-29% 5 лет назад. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес FM». Погода в Москве.
2: Плюс 14. Столица сейчас. Днем сегодня обещают нам до плюс 20. Вечером небольшие дожди. Девять 16 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Китай поддержал Россию, а Штаты вступились за Японию в споре за Курильские острова. Ранний визит российского президента Путина на Итуруп спровоцировал гневную реакцию со стороны Японии, так как она считает этот остров своей территорией. Посол США в Токио заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над Итурупом. А в МИДе Китая в ответ призвали уважать результаты победы во Второй мировой войне. Валерий Убадуев продолжит.
3: Российский остров Итуруп является частью Сахалинской области. Суверенитет Москвы над островом по итогам Второй мировой войны закрепляется в ряде документов, среди которых Ялтинское соглашение и Потсдамская декларация. А в Сан-Францисском мирном договоре прописано, цитирую, «Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова». Однако это не мешает Токио считать Итуруп частью своей территории и называть его Этарофу. Визит Владимира Путина на Итуруп японский премьер Санае Такаичи резко осудила. По ее словам, это поездка российского президента, цитата, «ранила чувства японского народа», а южную часть Курил Такаичи назвала «исконной территорией Японии». Посол США в Токио Джордж Гласс после этого заявил, что Штаты признают претензии Японии на Итуруп. Почти сразу отреагировал МИД Китая. Представитель ведомства Го Цзекунь призвал Токио соблюдать международный порядок, так как суверенитет Москвы над Итурупом установлен и де-факто, и де-юре, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
4: Токио вообще за последние несколько месяцев резко увеличили антироссийскую и вообще в целом агрессивную риторику. США предполагают размещение в Японии новых образцов вооружения. При этом Токио, кстати говоря, в основном нападали именно в своих заявлениях на Китай. В этом смысле как раз, как говорится, вовремя очень опять вспомнили российскую тему, потому что для Японии крайне важно ощущать себя страной обиженной, уязвленной в каких-то вещах. И это во многом, конечно, является буквально частью национальной идеи. Естественно, это все не улучшает отношений. Россия же, на мой взгляд, очень спокойно к этому относится, понимая, что покричат и остановятся, потому что, строго говоря, Япония находится в столь глубоком режиме санкций против России, что куда-то дальше уже усиливать практически невозможно.
3: Американская Wall Street Journal считает, что визит Владимира Путина на Итуруп усилил давление на Японию. Примечательно, что этой поездке предшествовали несколько месяцев, цитата, «дипломатических трений» между Пекином и Токио. В ноябре прошлого года японский премьер Такаичи заявила, что возможная военная операция Китая на Тайване создает угрозы для Токио. Пекин в ответ назвал это грубым вмешательством во внутренние дела. А затем последовали различные ограничения со стороны Китая. В частности, на импорт из Японии и экспорт из Китая отменялись выступления японских артистов, а также Пекин посоветовал своим гражданам не ездить в Японию. А Токио в ответ ужесточил свою риторику, назвал Китай главной угрозой в своем оборонном докладе. Пекин в ответ выразил жесткий протест, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
5: То есть то, что мы сейчас наблюдаем, можно определить как явно выраженную тенденцию к усилению геополитической биполярности. С одной стороны, мы видим, что укрепляются связи Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи, происходит увеличение военных бюджетов всех этих трех стран. А с другой стороны, в качестве реакции на этот процесс происходит расширение военно-технического и внешнеполитического сотрудничества между Россией, Китаем и Северной Кореей. Думаю, что тенденция, конечно, это нездоровая, но, по всей видимости, в нынешних условиях представляется неизбежным.
3: После того, как Япония вызвала российского посла для выражения протеста, в дипмиссии России назвали это необоснованным демаршем и подчеркнули, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России. В ее состав они вошли на законных международных основаниях. А поездки президента по территории России не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Пока вас нет в Испании, ваш дом могут захватить окупас. Это люди, которые ищут и находят дома, которые долго стоят без хозяев. Заселяются туда, а выселить чужаков почти невозможно. Суды длятся годами. С проблемой столкнулись российские граждане, владельцы испанской недвижимости. Подробнее Диана Чебанова.
6: Проблема сквоттеров, или как их называют испанцы, окупас, совсем не новая. Она стала активно попадать в международную повестку еще во время пандемии, когда передвижения людей между странами были прекращены. Дома на испанских курортах подолгу пустовали, и их стали занимать беженцы, устраивая, что называется, самозахват, взламывая двери. Просто заселялись и жили, пользуясь всем имуществом хозяев, как своим. Собственники, вернувшись, обнаруживали вторжение, но выселить окупас не могли. Месяца, а то и годами, из-за дыр в испанском законодательстве. Так вот, летом 2026 года самозахват недвижимости в Испании жив, особенно для наших соотечественников, которые с 2022 года из-за европейских санкций потеряли возможность часто посещать свои дома. Если удается приехать, то некоторые из них встречают в своих домах целые многодетные семьи беженцев, причем в отсутствие собственников мошенники успевают оформить дом на себя и сдавать его в аренду, рассказала одна из пострадавших, Лариса Ибышева, в своих социальных сетях.
7: В 2022 году право собственности на 11 домов на Тенерифе, принадлежавших российским гражданам, в том числе и на наш дом, по поддельным документам было переоформлено на юридическое лицо, зарегистрированное в Испании. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое продолжается до сих пор. На прошлой неделе совершено 4 попытки фактического захвата нашего дома. Мошенники проникают в дома, когда собственники в них отсутствуют, заселяют туда своих представителей, которые живут в этих домах, пользуются всем находящимся в них имуществом и, несмотря на существующий судебный запрет, предлагают и последующий продаж. В настоящий момент захвачено 4 дома. Каждый раз мы вызываем полицию, и нам приходится рассказывать снова и снова, почему 10 бугаев за забором нашего дома утверждают, что это их дом.
6: Испанская полиция выселять тех самых бугаев не берется. На этом зарабатывают специальные фирмы, которые обещают решить вопрос силовым методом. Но сотрудничество с ними грозит собственникам недвижимости реальным сроком в тюрьме. Поэтому владельцам недвижимости ничего не остается, кроме затяжных судебных процессов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она ведет несколько дел россиян, столкнувшихся с проблемой сквоттеров в Испании.
8: У испанцев очень лояльное к беженцам законодательство. Договор найма или аренды жилого помещения можно заключить в устной форме. То есть возвращаетесь вы из командировки, а у вас дома сидит загорелый молодой человек с 5 братьями и говорит: теперь я здесь живу. Вы паникуете, вызываете полицию. А этот загорелый молодой человек бодро объясняет полицейским, что есть устный договор аренды, и вам просто не доплатили в прошлом месяце. Поэтому вы так раздосадованы. Полиция разводит руками и отправляет дело в гражданский суд. Суды по этому поводу в Испании длятся от 3 до 5 лет. За это время ваша квартира приводится в соответствующий непорядок. Есть компании, которые предлагают за цену около 5000 евро самим разобраться с окупадосами, но сотрудничество с ними не всегда заканчивается хорошо. Есть кейсы, когда арестовывали того, кто пытался силовым методом влиять на выселение незваных гостей, и самого реального собственника помещения за то, что он все это дело организовал.
6: По словам адвоката, одна российская семья, покидая Испанию из страха перед оккупас, буквально забетонировала вход в свой дом на Тенерифе. Но захватчики могут пробраться в дом и через окно. С такими проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и сами испанцы, рассказала директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Виза» София Дефасе Аксютина.
9: Недавно были приняты определенные поправки. Если вторжение действительно в полицию в течение 48 часов, то полиция, как правило, трактует это как вторжение в частную собственность и может воспрепятствовать этому. Если же это вторжение более 48 часов, то полиция не может выселять оккупантов без решения суда. Это не только испанская история, она присутствует во всех странах Западной Европы, потому что законодательство схожее, и везде довольно сложно выгнать жильцов, которые арендуют и которые, допустим, решили не выезжать, решили не платить. Это и случаи с Францией, и случаи с Италией.
6: В 2024-м в Испании фиксировали более 16 тысяч случаев незаконного захвата жилья. Рост на 7,5% к предыдущему году. Около 40 самозахватов ежедневно. Лидер – Каталония. 7 тысяч случаев. Около 42% от общего числа по стране. Поэтому большим спросом в Испании стали пользоваться дома или квартиры на охраняемых территориях. Обезопасить дом можно и передачей его в управление специальным компаниям. Да, это затратно, но лучше, чем выгонять по нескольку лет оккупас. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. В 1872 году в Москве на Никольской улице завершилось большое строительство. Предприниматель Александр Пороховщиков задумал создать дорогостоящий гостиничный комплекс с лекционным залом и торговыми площадками. В 68 номерах отеля останавливались министры, золотопромышленники и творческая элита. В 12 кабинетах проводились деловые встречи и обеды. Через год торговую площадку комплекса было решено переделать под первый в России ресторан для деловых встреч «Славянский базар». С полудня и до 3 часов там подавались роскошные завтраки, за которыми купцы и промышленники вели переговоры и заключали сделки. Ресторан любила и творческая интеллигенция. Именно в «Славянском базаре» Станиславский и Немирович Данченко договорились о создании Московского художественного театра. Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. Знай меру. Пуд – русская единица массы, равная 40 фунтам или примерно 16,5 килограммам. Само слово «пуд» восходит к прославянскому и далее к позднелатинскому языку и изначально родственно фунту. Полуторапудовые гири до сих пор иногда называют спортивный снаряд весом в 24 килограмма, а двухпудовый – в 32 килограмма. «Знай меру» на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
10: 9:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские войска нанесли новые удары по черноморским портам Украины, сообщает Минобороны. Вечером в пятницу были атакованы склад ГСМ в порту Южный и патрульный катер в Одессе. Ночью поражены инфраструктура в порту Измаила, а также склад военной техники в Одессе. Самолет авиакомпании Hainan Airlines, который выполнял рейс Пекин-Манчестер, совершил аварийную посадку в Красноярске. Об этом сообщили в аэропорту города. Посадка прошла штатно, пострадавших нет. По данным авиакомпании, для продолжения рейса направят резервный борт. Российские пловцы Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манухина выиграли золото чемпионата Европы в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. На втором месте расположились представители Нидерландов, третьими стали итальянские пловцы. Швейцарский банк Swissquote и его дочерняя компания начали уведомлять некоторых клиентов из России о закрытии счетов. С проблемой сталкиваются даже россияне с безупречной репутацией и постоянным видом на жительство в Швейцарии, сообщил один из клиентов банка. В Swissquote заявили, что массового закрытия счетов россиян, проживающих в стране, нет, однако банк прекращает обслуживание клиентов в особых ситуациях. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Из Google Play удалили приложение Озон. Было удалено как основное приложение Marketplace, так и другие сервисы компании Озон Фреш, Озон Селлер, Озон Тревел. При этом сервисы остаются доступными для скачивания в App Store. Ранее из Google Play также удалили приложение Озон Банка, попавшего под санкции Евросоюза, а из App Store пропал платежный сервис Яндекс.Пэй. Екатеринбург остался без горячей воды. Во многих районах ее нет уже вторую неделю. Официальная версия – засор сточных систем из-за паводков. Проблемы с водоснабжением есть также в Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах. Что происходит с водой на Урале? Индекс Мосбиржи упал накануне на 4 с лишним процента, ниже 2140 пунктов. За одну неделю был перекрыт весь рост предыдущих двух. Внебиржевой курс доллара в моменте вырос выше 85 рублей впервые за 5 месяцев. С чем это связано и где можно ждать остановки рубля и индекса? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Что происходит с водой на Урале? Система водоподготовки в городах, похоже, не выдержала напора летнего паводка. Проблемы с водоснабжением есть в Екатеринбурге, Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах региона. Как переживают этот коллапс местные жители? И предпринимают ли что-то на водозаборах? Подробности у Светланы Чередниковой.
11: В конце июня и первой половине июля Свердловская область столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия дождевым паводком. Аномально обильные осадки обрушились на регион, где выпало от 2,5 до 4 месячных норм, что привело к выходу рек из берегов и масштабным затоплениям населенных пунктов. Сейчас паводок ушел, но качество воды во многих городах остается низким. Кратно возросли цветность, мутность, уровень железа и органических примесей. И системы водозабора, нагрева и доставки не справляются. Так грязная вода вывела из строя 8 фильтров на одной из станций Екатеринбурга. Жители остались частично без холодной и без горячей воды, сообщает издание «Ура.ру». Власти предпринимают усилия по прочистке систем. Для этого из госархивов изъяли все материалы, связанные с устройством и функционированием этих коммуникаций, построенных еще в советское время. Во многих районах горячей воды нет уже вторую неделю. Жители раскупили водонагреватели, их нет в продаже. Некоторые установили бойлеры, а кто-то спасается кастрюлькой или чайником. Восстановить горячее водоснабжение обещают не раньше середины следующей недели. Но точных гарантий никто не дает, рассказал Бизнес FM журналист из Екатеринбурга Сергей Храмушин.
12: Из-за паводковых вод и, в принципе, роста уровня воды во всех сточных системах произошел засор, который вызвал общий, не побоюсь этого слова, наверное, коллапс всех коммуникационных систем, которые есть на территории Свердловской области. По официальным заявлениям сейчас ведутся ремонтные работы. По прогнозам, горячая вода должна появиться к концу этой недели, либо к середине следующей. Но на самом деле, как это будет, к сожалению, предполагать достаточно тяжело. Вода, когда она еще была горячая, к сожалению, ушла с перебоями. Качество воды тоже оставляло желать лучше. В воде было большое содержание железа, то есть она шла ржавая, пропали водонагреватели на территории Екатеринбурга. Ну и часть людей вернулась к традиционным схемам получения горячей воды. Это электрочайники, кипятильники, у кого есть газовые плиты, нагревают в кастрюльках, у кого электроплиты, тратят электроэнергию.
11: Впрочем, жители города в своих бедах с водоснабжением винят не только стихию. По словам Сергея, некоторые станции, которые должны были заниматься очисткой воды и доставкой ее до потребителя, находятся в плачевном состоянии. Они требуют ремонта и кардинальной модернизации, которые не проводились за последние несколько лет. Курган остался без питьевой воды на несколько дней, и в городе нельзя будет пить воду из-под крана из-за хлорирования, рассказывает блогер из Кургана Владислав Грозный.
13: Власти объяснили, что это ежегодная дезинфицирующая промывка водопроводных сетей. И это стандартная процедура, просто обычно она проводится поздней осенью, а сейчас ее решили провести в августе. Это связали с паводковой ситуацией в соседних регионах, и власти увидели риски ухудшения качества воды, и поэтому решили провести обработку раньше обычного срока. Заранее, за 2 дня предупредили горожан, у них было время, чтобы набрать питьевую воду. Я не скажу, что это какая-то критичная ситуация, потому что в целом в нашем городе довольно сильный износ коммунальной инфраструктуры. Регулярно это, с одной стороны, аварии, а с другой стороны, регулярно проводится какая-то модернизация, ремонты, происходит отключение воды после отключения. Несколько дней еще вода остается технической, ее нельзя пить до того, как придут положительные результаты.
11: Резкое ухудшение качества воды из-за паводка и в Тюменской области. Горожане жаловались, что из-за загрязнения реки Тура после ливней в потемневшей водопроводной воде с отталкивающим ароматом невозможно ни постирать, ни помыть посуду, ни принять душ. Но ресурс подается в город бесперебойно. Роспотребнадзор заявил, что питьевая вода безопасна для населения. Почему изменился ее запах? Тюменский водоканал боролся с резким ухудшением исходной воды сразу по нескольким показателям, в том числе с возросшей концентрацией органики, которая даже в малых дозах может вызывать неприятный запах. На водоканале, как сообщают местные СМИ, ранее была проведена глобальная модернизация по концессионному соглашению. Работают современные многоступенчатые системы очистки, в том числе кислородные и реагенты. Сейчас запах от воды почти исчез. Проводится промывка магистральных водопроводов и внутридомовых сетей. Кроме того, из-за подтопления насосной станции первого подъема ограничили водоснабжение в Первоуральске. Пришлось привлечь водолазов, чтобы очистить оборудование от ила и грязи. Также из-за осадков испортилось качество воды, поступающей в Каменск-Уральский. Власти там решили подавать воду потребителям по графику. Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
2: Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Эту новость обсуждают ведущие мировые СМИ. Financial Times пишет, что этот проект Ice Silk Road знаменует переход от единичных демонстрационных рейсов к полноценной коммерческой эксплуатации СМП. Телеканал CNN, в свою очередь, замечает, что для Китая интерес к этому маршруту является частью стратегии расширения присутствия в Арктике. Подробнее Михаил Задорожный.
14: В прошлом году китайская судоходная компания Sea Legend Shipping выполнила тестовый рейс по СМП. Со второй половины августа этого года открывает регулярные контейнерные перевозки из порта Нинбо в британский Феликстоу. По сведениям Global Times, в этом сезоне, который завершится в начале октября, перевозчик планирует выполнять 8 еженедельных рейсов из Китая в Европу и в обратном направлении. В планах сделать маршрут круглогодичным. Чем приглянулся китайцам Северный морской путь, говорит профессор, директор Центра экономических проблем развития Арктики, экономического факультета МГУ Сергей Никаноров.
15: Северный морской путь географически вообще короче традиционного маршрута через Суэцкий канал. Примерно за 20-22 дня можно через Северный морской путь. Это короче, чем через Суэцкий канал, где потребуется 30-40. Ну и это, в общем-то, характерно, на самом деле, для грузов высокой стоимости. Во-вторых, чувствительных сроком. Это могут быть электромобили, компоненты к ним, литий-ионные батареи, солнечное оборудование, часть электроники. Ну и, соответственно, есть еще история. На самом деле, не только Китай-Европа, но еще и Европа-Китай. Потому что оттуда везется тоже достаточно большое количество разных материалов, особенно это отходов электронной, электротехнической промышленности, лом, цветных металлов и так далее. Так что здесь история двойная.
14: Москва давно хочет превратить Северный морской путь в новую альтернативу Суэцкому каналу, отмечает Рейтер. Главным пользователем СМП пока остается Китай. Так, по официальным данным, китайские перевозчики в 2024 году выполнили 14 контейнерных рейсов. В прошлом году уже 24 рейса. А с запуском регулярной контейнерной линии их число вырастет кратно. Одновременно Пекин расширяет использование СМП для доставки российских энергоресурсов в условиях санкций. Американский телеканал CNN отмечает, что Китай стремится закрепиться на СМП еще до того, как маршрут может стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок в Арктике дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции полярного шелкового пути. О перспективах Северного морского пути говорит первый заместитель гендиректора директора по морским перевозкам компании «Софракт» Карен Степаньян.
16: На протяжении уже 5 лет, каждый год, в каждую летнюю навигацию ходят конвои контейнеровозов. Просто в этом году, видимо, на фоне обострения обстановки в Красном море, в Апельмандевском проливе, это имеет такую прессу. А на самом деле нет, каждый год уже достаточно долгое время, минимум 5 лет, достаточно большое количество иностранных, повторюсь, грузов, не каботажных, а транзитных грузов, ходит по Севморпути, и это работает очень успешно и востребованная услуга. Пока что это сезонная история, но в течение 3-4 лет мы сможем обеспечивать круглогодичную навигацию, как раз это связано с вводом в строй еще нескольких ледоколов атомных. Флот строится ударными темпами, но физически не хватает ледоколов, поэтому это пока что сезонная история с августа по начало октября.
14: Интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Все тот же телеканал CNN сообщает, что южнокорейская судоходная компания Pan Star готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Михаил Задорожный, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
2: Концерт Kanye West в Алматы перенесли из-за непогоды. Незадолго до начала город накрыл мощный ливень с сильным ветром. Новое дата-шоу – суббота, 15 августа. Ранее в городе произошел масштабный блэкаут. Несколько часов не работало метро. В сети появлялись кадры застрявших на канатной дороге фуникулеров, а на улицах образовались скопления автомобилей. Комментирует владелица агентства Royal Event Маргарита Боярова.
17: В городе обстановка, можно сказать, аварийная. Не работало метро, не работал аэропорт, не работали светофоры. Элементарно невозможно было зарядить телефон. Интернет не работал практически. Ну, конечно, концерт, не было какой-то понятной обратной связи, но и интернета не было для того, чтобы понять вообще людям, ехать на концерт, не ехать. Насколько я поняла, там разорвало черную ткань, которая была завесой на лайерах. Разорвало или повредило проекционный этот шар. Это было просто небезопасно. Стадион без покрытия, крыши. Начался ураган, какой редко бывает в Алматы. Собрали просто комбо, то есть отключение света, да, перед таким ответственным мероприятием. Потом свет подключать начали уже вроде как восстанавливаться. Начался ураган.
2: Маргарита Боярова. Помимо Казахстана, перебои с электричеством были в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Сбой удалось ликвидировать, сообщили ведомости со ссылкой на источники. К отключению электричества в нескольких странах Центральной Азии привело отключение 2 гидрогенераторов на Токтагульской ГЭС в Киргизии, сообщила пресс-служба системного оператора электрических сетей Казахстана. Некоторые местные СМИ, впрочем, предполагали, что причиной отключения электричества стала подготовка к шоу Kanye West. Вот что о ситуации в городе рассказал независимый журналист из Казахстана, житель Алматы Ярослав Разумов.
18: В Казахстане часто бывает, ну, в Алмате, вот длительный период высокой температуры и без ветра. Все это накапливается в атмосфере и потом срывается каким-нибудь, ну, сильным дождем, там, достаточно сильные бури. Не катастрофические, но основательные. Сейчас вот лупит дождь. Лично я столкнулся с началом блэкаута в нашей центральной, самой большой алматинской аптеке, где вдруг около обеда отключился свет. Я сумел доехать, причем на троллейбусе, на электротранспорте до Рома. Светофоры где-то работали, где-то нет. Я думал, что все это локальные проблемы. И уже дома, будучи в районе обеда, ну, отключилось все. Надо сказать, что в Алма-Ате в последние дни стоит сильная жара, но, собственно, не только дни, а все это лето у нас доходило, были температурные рекорды, было заметно больше 40. В этот момент, когда все это началось, ну, я думаю, что больше 35 было однозначно. Естественно, работали кондиционеры, работали на повышенную мощность промышленные холодильники, все это встало. Перестали работать светофоры, то есть, действительно, это был очень серьезный, на несколько часов, но очень серьезный, тяжелый кризис для жизни города.
19: Одна из версий, возможен вот этот вот блэкаут, связан с пусконаладочными работами перед концертом Уэста.
18: Я все-таки буду очень осторожен, скорее даже критичен. Конечно, это масштабный концерт, но он не первый такой, к нам часто и много приезжают с концертами, в том числе и мировые звезды первой величины. В общем, ну, подобного-то еще не было. Главный фактор — это, конечно, жара. Это резкий скачок потребления электроэнергии на кондиционирование.
2: Ярослав Разумов, жителем Алматы. Концерт Kanye West должен пройти на центральном стадионе Алматы, домашней арене футбольного клуба «Кайрат». Из-за этого клубу пришлось перенести в Туркестан домашний матч квалификации Еврокубков, который совпал по дате с концертом.
1: Реклама.
20: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужчина. мужской отдых. Барин-клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе. Успеть за 10 секунд на Business FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
21: Залипание на коротких видео пока еще настоящей зависимостью не считают. В авторитетных справочниках такого диагноза нет. В отличие от игромании, например. Шортсы и рилсы часто невозможно учесть отдельно от другого контента, а исследования осуществляют в основном на ТикТоке и только в отдельных странах. В Великобритании взрослые в среднем проводят в этой сети 28 минут в день. Британцы 15-17 лет по 50 минут. Иммунитета к коротким видео у взрослых в сравнении с подростками нет. Залипание ухудшает когнитивные и психические показатели и у тех, и у других. В небольшом эксперименте воспроизведение содержания коротких роликов казалось хуже, чем для длинных. При ФМРТ наблюдались различия активности и взаимодействия в областях мозга, участвующих в памяти и переключении внимания. Это кратковременный эффект, он не показывает хронического повреждения мозга и нуждается в воспроизведении на больших выборках. Алгоритмы, которые подсаживают на бесконечный просмотр, не выдумка. Независимый аудит ТикТока показал, что до половины роликов в первой тысяче рекомендаций эксплуатируют уже выявленные интересы зрителя. В феврале 26 года Еврокомиссия заключила, что сочетание персонализированной ленты TikTok, бесконечной прокрутки, автозапуска и уведомлений создает риск компульсивного поведения. Психологи объясняют, бесконечная лента не дает сигнала к завершению просмотра. Цена следующей попытки минимальна, а вознаграждение непредсказуемо. Вдруг именно сейчас зайдет. В китайском исследовании главным фактором риска для молодых назвали страх пропустить что-то важное, а для пожилых – банальную скуку.
1: Другим наука на Business FM.
2: 9:46 в Москве, вы слушаете Business FM. Спасти президента Трампа. Как американского лидера перевозили из одного самолета в другой из-за угроз иранского покушения. Еще в июле, покидая саммит НАТО в Турции, Дональд Трамп был вынужден тайком покинуть президентский борт из-за угроз со стороны Ирана и лететь на другом самолете. В СМИ продолжают всплывать различные подробности этой операции. По их данным, Трампу для пересадки пришлось спрятаться в фургончике для доставки еды. Валерий Убадоев продолжит.
3: Саммит НАТО в Анкаре завершился еще в июле, но практически каждый день продолжают всплывать новые подробности и версии того, как президент США Дональд Трамп покинул это мероприятие. Как сообщает CNN, ссылаясь на источники среди американских чиновников, Штаты были уверены, что Иран знал, в каком конкретно отеле останавливается Трамп, и знал маршрут его передвижений по турецкой столице. Предполагалось, что убить президента иранцы попытаются с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса, который должен будет сбить Air Force One в воздухе. Все это привело чуть ли не к панике среди американских чиновников. А сам Трамп на саммите тогда заявил, что быть президентом очень опасно, после чего поспешил в аэропорт. Версию того, как все происходило дальше, представил старший корреспондент CNN по Белому дому Кевин Липтак.
22: Когда Трамп поднимался по трапу к президентскому борту, можно было заметить, что рядом с самолетом стоит фургончик для доставки питания. Источник рассказывает, что как только Трамп поднялся в свою кабину, его в срочном порядке отправили в ожидающий президента фургончик. Затем можно увидеть, как он отъезжает от президентского борта и останавливается рядом с самолетом поменьше. После остановки из фургончика выходит человек в костюме, предположительно, Трамп, и поднимается по трапу на самолет. Президентский борт, но без президента, взлетает. А самолет поменьше, на котором на самом деле находился Трамп, поднимается в воздух чуть позже. Есть кадры, на которых этот самолет совершает посадку примерно в то же время, что и президентский борт.
3: Журналисты, которые сели в Анкаре на Air Force One, думали, что летят вместе с Трампом. Но президента на этом борту в итоге не было, хотя присутствовали госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент, а также другие чиновники и помощники американского президента. Сам Трамп изначально отрицал, что ему пришлось поменять самолеты из-за возможного покушения. А в Белом доме заявляли, что президент пока не пользуется новым Air Force One, так как борт должен пройти дополнительную модернизацию. Напомним, что этот самолет, Boeing 747, Трампу подарил Катар, и с этим был связан отдельный скандал. Демпартия США называла это взяткой. В конце концов, Трампу пришлось признать, что в Анкаре он менял самолеты по требованию своей охраны, а от угроз со стороны Ирана он отмахнулся.
0: Все это ответственность только секретной службы. Я просто делаю все, что они говорят. Они хотели, чтобы я пересел в другой самолет. Я это сделал. Не думаю, что действительно была угроза. И вообще я об этом не думал. Я получаю много угроз. Каждый знаковый президент получает много угроз. Я вообще последний человек, кто доверится Ирану. Они постоянно мне врали. Мы сохраняем полный контроль над Армузом, а они нет.
3: Однако, несмотря на такие бравурные заявления Трампа, есть как минимум одно неоспоримое доказательство того, что США действительно считали потенциальную угрозу серьезной, отмечает CNN. И президентский борт, и самолет поменьше, на котором летел Трамп, сопровождали истребители. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Мстислав Островский, Бизнес FM.
2: Российский рынок завершил торговую неделю в красной зоне. Индекс Мосбиржи потерял по итогам основных торгов в пятницу почти 4,5%. В моменте падал до отметки в 2130 пунктов, потом частично отыграл потери. Главный индикатор российского фондового рынка опустился ниже 2200 пунктов впервые с конца июля. Днем после заявлений главы МИД России Сергея Лаврова в интервью «Вестям». Он заявил, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине. Она готова прекратить боевые действия только после достижения долгосрочного, надежного, устойчивого урегулирования. Итоги недели мы обсудили в эфире «Бизнес FM» с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым. С ним беседовал Алексей Пантелеев.
4: На российском фондовом рынке была, в общем, коррекция вверх. Все-таки рынок достаточно хорошо вырос на теме реинвестирования дивидендов. Но сейчас, наверное, вновь на первый план выходит геополитика. Геополитика рулит рынком. Ну и макроэкономический фон, как и геополитический, тоже остается напряженным. Экономика находится на грани стагнации. В общем, в случае об этом говорят макроэкономические показатели. А какого-то прогресса в урегулировании на Украине нет. И вот эти два фактора, макроэкономический и геополитический, продолжают давить на рынок. Хотя, с другой стороны, есть и факторы, которые вроде бы за рост. Это и высокая цена на нефть, ослабление рубля. Рубль же ослаб с пика примерно 20%. То есть такой слабый рубль, по идее, должен способствовать росту акций экспортеров. Но пока этого не происходит. Но и корпоративная отчетность, несмотря на то, что она у многих компаний хорошая. Вот сегодня была хорошая отчетность Совкомбанка. Также были отчеты хорошие Сбера, ДомРФ. Но эти все отчеты тоже не оказывают пока какого-то заметного влияния на общую диспозицию на рынке, но тем не менее, отчеты цены на нефть и слабо рубль, мне кажется, все-таки должны немножко поддержать российский фондовый рынок в такой более долгосрочной перспективе. Вот, может быть, не на следующей неделе, но все-таки, может быть, инвесторы вспомнят о вот таких вводных, чтобы как бы не быть слишком уж пессимистами в отношении фондового рынка.
5: Сейчас главный вопрос, где можем остановиться. Пока еще большинство аналитиков считает, что вряд ли мы обновим минимумы года. Это, напомню, где-то 1900, даже чуть поменьше. У вас какие прогнозы?
4: Я надеюсь, что все-таки до минимумов мы не дойдем, но с учетом того, что физические лица, не дождавшись какого-то большого эффекта на рынок, от реинвестирования дивидендов сейчас, возможно, уходит из акций, то, возможно, какое-то ближайшее время снижение продолжится, но я думаю, что где-то уровень 2000 пунктов является такой мощным уровнем поддержки. Ниже все-таки я как-то не вижу потенциала для падения, во всяком случае, в ближайшее время.
2: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ари Капитал». Внебиржевой курс доллара в пятницу в моменте взлетел выше 85 рублей впервые за 5 месяцев. Евро поднимался выше 98 рублей. При этом стоимость нефти поднялась выше 88 долларов за баррель сорта Brent на фоне неопределенности с соглашением по Армузскому проливу. Бельгийский студент обнаружил золотой клад на 9 миллионов евро. Это сообщает местная газета HLN. По одной из версий, найденные золотые слитки принадлежат бельгийской семье пивоваров Ван Аше.
1: Подробности.
7: 18-летний бельгийский студент по имени Коби решил отправиться на летнюю подработку и устроился в местную строительную компанию. Во время рытья траншей для системы канализации на одном из объектов он наткнулся на клад. По словам Коби, сначала он подумал, что это просто монеты. Однако после того, как сокровища выкопали, оказалось, что на деле это золотые слитки, монеты и самородки. Их общая стоимость оценивается в 9 миллионов евро. После обнаружения клада Коби вместе со своими коллегами позвонил в полицию. Студент рассказал, что если бы это было всего лишь несколько монет, то вряд ли бы они кого-то об этом уведомили. Но настолько крупную находку все же лучше передать. Объект, где работал Коби, это вилла, построенная еще в 19 веке для владельца местной пивоварни Теофилиуса Ван Аше. Работы проводились в целях реконструкции бельгийской благотворительной организации. Сначала сокровища передали ей, а затем их отправили на экспертизу, чтобы установить законного владельца. Власти сообщили, что сначала нужно удостовериться, не является ли это золото краденым имуществом или доходом от преступной деятельности. Но семья Ван Аше в 19 веке была довольно богатой, поэтому допускается, что это часть их на тот момент состояния. По бельгийскому законодательству претендовать на часть клада могут потомки семьи Ван Аше. А нашедшие сокровища, то есть строительная компания, где работал Коби, и благотворительная организация, которая и организовала реконструкцию, должны прождать не менее 5 лет, чтобы претендовать на золото.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
8: Какие качества сегодня самые важные для карьеры? Этот вопрос мне задают очень часто и в кулуарных разговорах, и на форумах. И каждый раз я думаю, а почему мы вообще решили, что можно ранжировать хорошие качества вне контекста, не обсуждая саму роль? Давайте обсудим. Когда хедхантеры приступают к подбору на любую позицию, то сначала мы пишем стратегию поиска. Подробно описываем задачи и, конечно же, личные качества идеального кандидата. И знаете, нет у меня такого универсального списка, ведь под каждую роль нужны свои качества. Вот давайте для примера вспомним экранных персонажей вроде Шерлока Холмса. Мы ведь восхищаемся его вниманием к деталям, умением замечать то, что другие пропускают, его аналитическим мышлением. Именно эти качества делают его великим. Правильно? Хорошие качества? Вроде да. Но представьте, что такой человек работает, например, организатором больших мероприятий. Пока он будет анализировать каждую мелочь, праздник уже закончится. Правильно? Итак, для карьеры нет хороших или плохих качеств. Есть подходящие для конкретной задачи и роли. Представьте профиль профессионально важных качеств для адвоката. Это хладнокровие, способность умения говорить и не теряться под давлением. Пока одни падают в обморок в зале суда, другие находят аргументы. Верно? А вот сильному исследователю, наоборот, совсем не обязательно быть ярким оратором. Его ценность в способности находить закономерности там, где другие их не видят. Итак, мы оперируем понятием профессионально важные качества. Для каждой профессии есть свой набор характеристик, без которых добиться выдающихся результатов невозможно. Поэтому подбор начинается с ответа на вопрос, кого мы ищем и под какую задачу, какие качества помогут достичь результата в этой роли.
1: Карьера на Business FM. Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор Business FM Илья Капелевич.
9: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер: с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
1: Спорная тема. Строго по делу. Воскресенье после 14. Ничего личного. Только бизнес. FM.
23: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: 9:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Сегодня утром силы ПВО отразили массированную ракетную атаку на Самарскую область. Локальные повреждения получила промышленная инфраструктура Самары. На месте сформирован оперативный штаб. Есть пострадавшие. Им оказали медицинскую помощь, сообщил мэр города Иван Носков. Ранее о ракетном ударе по промпредприятию в Самарской области сообщал губернатор региона Вячеслав Федорищев. По данным Минобороны, силы ПВО за ночь сбили над регионами России 598 украинских беспилотников. Тем временем российские войска нанесли новые удары по черноморским портам Украины. Вечером в пятницу были атакованы склад ГСМ в порту Южный и патрульный катер в Одессе. Ночью поражены инфраструктура в порту Измаила, а также склад военной техники в Одессе. Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Индонезии. После толчков объявлялась угроза цунами. Позже ее сняли на индонезийском острове Флорес. Получили повреждения жилые дома, школы, медучреждения и другие объекты. В порту в Маумере рухнул зал ожидания. В некоторых районах произошли оползни, отключилось энергоснабжение. При землетрясении погибли не менее 20 человек. Есть пострадавшие и пропавшие без вести. Всемирная федерация стрельбы из лука допустила российских спортсменов к соревнованиям под собственным флагом. При этом решение не распространяется на турниры под эгидой Европейской федерации, которая должна будет вынести собственный вердикт об участии российских лучников. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Из Google Play удалили приложение Озон. Было удалено как основное приложение Marketplace, так и другие сервисы компании Озон Fresh, Озон Job и Озон Travel. При этом сервисы остаются доступными для скачивания в App Store. На этой неделе из Google Play также удалили приложение Озон банка, попавшего под санкции Евросоюза, а из App Store пропал платежный сервис Яндекс.Пэй. Вторая волна топливного кризиса после новых дроновых атак на НПЗ в российских регионах. Водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин. Цены растут. Серьезные проблемы на Кубани на трассах М4 Дон и М1 в Минск. В Москве и Подмосковье вновь появились большие очереди. Тут не место. Сегодня вступает в силу запрет на добычу криптовалюты в Москве, Подмосковье и ряде районов Курской области. Куда переедут фермеры из этих регионов? Эти и другие темы в эфире Business FM. Ряд приложений Озон удалили из Google Play. Помимо основного приложения Озон, под удаление попали другие сервисы компании Озон Fresh, Озон Seller, Озон Job и Озон Travel. При этом пока они остаются доступными для скачивания в App Store. В пресс-службе Озон Business FM пояснили, что владельцы устройств на Android все еще могут скачать приложения Ouro Story, Apple Gallery и Galaxy Store.
10: Озон не нарушал правил Google Play. Также напомним, что Marketplace Озон, сервисы Озон Fresh, Озон Travel и Озон Select не находятся под санкциями.
2: До этого на этой неделе из Google Play также удалили приложение Озон банка, попавшего под санкции Евросоюза, а из App Store пропал платежный сервис Яндекс.Пэй, который, наоборот, все еще доступен в магазине приложения Google. Ситуацию комментирует руководитель проекта технологии российской газеты, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
12: Новость, это, конечно, неприятная, но в первую очередь потому, что мы видим, как санкции расползаются по каким-то корпоративным структурам и перестают быть совсем очевидными. Если раньше была прямая взаимосвязь с тем, что попал банк в SDN-лист, и он попал под санкции, то теперь объяснения все сложнее и сложнее проявляются, и понять логику этого довольно трудно. Что касается технической части, то, с одной стороны, да, это не так критично, как в случае с App Store, где просто нет никаких обходных путей. Но, с другой стороны, надо понимать, что это теперь установка приложений, обновление приложение Озон, она становится гораздо менее нативной. Требуются определенные инструкции, понимание того, как это работает, понимание, где их скачать. Надо снять определенные ограничения в настройках, что я боюсь для огромной аудитории пользователей и, что более важно, контрагентов, сотрудников, людей, работающих в ПВЗ, в курьерских службах и так далее, Озона, может стать довольно серьезным затруднением, и в этом смысле это, конечно, очень неприятная новость.
13: Интересно, что Google взялся за Озон, Apple до этого и Яндекс.Пэй удалил.
19: свалил, или какая тут логика?
12: Здесь сложность заключается в том, как я сказал, что да, был последний санкционный список Евросоюза, куда попали не самые раскрученные банки, я даже не помню, был ли там банк Озон или нет, но суть в том, что очевидно, что базовое приложение Озон Селлера и самого Озона, они весьма условно связаны, и это скорее какая-то сложная корпоративная структура, поэтому это теперь уже просто расползается с очень плохим пониманием перспектив. Будем смотреть, что будет дальше, будем смотреть, будут ли какие-то публичные объяснения Гугла, собственно, пока, насколько я понимаю, их не было, посмотрим.
2: Олег Капранов, руководитель проекта технологии «Российская газета». В июне из магазина приложений Apple были удалены сервисы ВК и Messenger Max, а уже в июле приложения также пропали из российского каталога Google Play. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Атаке ранее подверглось предприятие в Нижнекамске. Теперь в соседнем городе Набережные Челны в очереди на АЗС приходится стоять в среднем час-полтора. Но и это удача, поскольку обычно весь бензин преимущественно разбирают среди дня. Утром и вечером на заправках топлива еще или уже нет, говорит местный водитель Намир.
11: 95-й бензин и 92-й бензин разлетается в первую очередь. Остается только дизельное топливо и топливо 98-е. А вот популярные марки 95-го, 92-го бензина очень быстро уходят. Как только привозят, сразу же образуются очереди до километра. Это печально и очень неудобно. Получается, утром бензина нет, вечером бензина нет, он где-то днем. И вот пока днем все на работе, кто может, тот заправляется. Вечером с работы возвращаешься, уже бензина нет. Город Набережные Челны, который рядом с городом Нижнекамском, который недавно подвергся атаке наших врагов. На трассах ситуация получше, очередей нет, топлива имеется в наличии. Но это не удивительно, потому что все-таки объем потребителей находится в городах больших. Город Набережные Челны у нас почти 600 тысяч населения, поэтому и спрос очень высокий.
13: Где есть бензин, вот сколько по времени можно простоять?
11: В среднем, если имеется в наличии бензин, ходит на заправку примерно от часа до полутора часов. На частных заправках, например, АИ-92 стоит 74,90. 95-й бензин 89,90. А вот уже, например, на заправках Татнефть, там уже на рублей 10-15 дешевле. Так как у Татнефти бензин самый дешевый в регионе, так как они являются производителями, в первую очередь образуются очереди у них.
2: Намир, житель города Набережные Челны. Многие водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин, но есть 92-й. В Самару вернулись километровые очереди на автозаправках, часовые ожидания и бензин по 150, рассказал нам местный водитель Станислав.
15: Я на дизельной машине езжу, поэтому меня не очень что касается. Но вот у жены бензин приходится, чтобы в очередях долго не стоять, ездить часов в 5 утра, тогда попроще. А так вот в вечернее время особенно, конечно, очередь люди там по часу, по полтора, наверное, стоят. Это на Демократической я вижу очередь на Роснефть, в частности. Только что видел на Московском шоссе на Роснефть. Очереди очень длинные, конечно. Это город Самара, в городе непосредственно. По ограничениям, по-моему, в районе 30 литров там сейчас на Роснефть, по крайней мере.
13: Цены.
15: Я сейчас от нефти ехал 98. Мой, по-моему, в районе 100 рублей. На частных заправках в районе 130-150 рублей, это точно есть. Я пытался тут в очереди стоять, но с утра как-то объявили ракетную опасность, развернулся, уехал.
2: Станислав из Самары. На трассах от Москвы в сторону Минска заправиться практически нереально, говорит москвич Антон, который поехал в Белоруссию.
16: Ехали 13-го в Беларусь из Москвы. За МКАДом бензина уже нет. Все заправки, которые проезжали по М1, все либо не работали, либо был только дизель, и больше ничего не было. В Смоленской области заправки Роснефть практически все закрыты, либо на ремонте, либо топлива нет. На Газпромнефти, в Сафоново обычно заправляемся, там был только дизель, даже 92-го там не было, поэтому мы не заезжали туда. Ближе к Смоленску, только в деревне Ольша работала заправка частная, там возле большого автосервиса. На билборде были цены, но не факт, что там топливо было. Цены были, а топливо не факт. Заехали на Лукойл, там был только дизель, поехали дальше. И потом уже, переехав границу с Белоруссией, на первой же заправке заправились практически на пустом баке. Как будем возвращаться, не знаю. Сидим, читаем новости, ждем каких-то изменений.
2: Москвич Антон. В столице и области также вновь появились очереди на заправках, и ценники поползли вверх. Местами топливо пропало даже на тех АЗС, на которых в первую волну дефицита топлива было, пусть его и отпускали с ограничениями. Тем временем Новосибирская область стала единственным регионом России, где власти, независимые АЗС и нефтетрейдеры договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Регион находится в зоне ответственности ПАО «Газпромнефть». И для поставок компании наценка не должна превышать 15% от оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября и затем может быть продлено. Майнеры на выход. Сегодня вступает в силу запрет на добычу криптовалюты в Москве, Подмосковье и ряде районов Курской области. С чем это может быть связано и куда переедут фермеры из этих регионов? Мнение участников рынка у Михаила Задорожного.
14: В 2024 году в России легализовали майнинг. На следующий год добычу криптовалюты запретили или ограничили в 13 регионах. Полные запреты действуют в новых субъектах, а также во всех республиках Северного Кавказа. Теперь к запрету присоединились еще три региона. Курской области сейчас, наверное, не до майнинга. А вот Москва и Подмосковье пользовались определенной популярностью у тех, кто добывает крипту. С чем связан запрет на майнинг в этих регионах, предположил основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
17: Регионы были относительно популярны, конечно, не сравнить так называемыми профицитными регионами, где электричество дешевле его побольше, но из-за того, что большое количество бизнеса сосредоточено вокруг Москвы и Московской области, здесь размещать майнинговые мощности было просто удобно. Что касается экономики, она не была столь привлекательной, тем не менее майнеры здесь, конечно, были. А если смотреть на эти регионы с точки зрения энергоэффективности, по моим данным, особого профицита здесь не было, а значит, дело так или иначе пришло бы к дефициту, ну и майнинг лучше традиционно все-таки выносить в какие-то промышленные зоны, так как в употреблении

0: все будет переходить на газ, переработка газа в электричество и на другие альтернативные, которые не дороже должны стоить 5 рублей. Все, что сейчас на стране, это уже дорого. Пример. Америка и Россия. В Америке средняя цена электричества сейчас около 4 центов. В России 7 центов. Через 3 года в России классического электричества не будет, на которое готов хоть один майнинг зайти. Только частная генерация на газу или других альтернативах. Российская энергетическая составляющая в скором времени с теми темпами роста цены будет в полной безопасности от подключения майнеров.
1: Остается вопрос, что будет с дата-центрами в Москве и области, где раньше размещались фермы. Среди участников крипторынка в ходу теория, что освободившиеся площади займет искусственный интеллект. Ему нужно все больше мощности, а емкость дата-центров ограничена. То есть нейросети вытесняют майнеров из столичного региона. Правда, это только предположение. А подтверждения этому из достоверных источников пока нет. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологическом секторе. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, генеральным директором компании «Headhunter» Дмитрием Сергеенковым и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 15 на «Бизнес FM». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Девелоперские проекты все реже развиваются по линейной схеме «Бриф, концепция, проект, реализация». Все чаще это живой процесс, где бюджеты, сроки, продуктовая стратегия и так далее меняются уже после старта работы, говорят архитекторы. По наблюдениям сооснователя архитектурной студии «Дот-бюро» Надежды Чедович, благоустройство особенно чувствительно к изменениям, поскольку находится на стыке архитектуры, инженерии, городских требований, экономики строительства и пользовательского опыта. По словам собеседницы «Бизнес FM», полностью избежать изменений невозможно. И сегодня вопрос лишь в том, насколько проект готов их выдержать. Ответом на существующие вызовы стал управленческий принцип, предполагающий разделение ландшафтных проектов на неизменяемое ядро и гибкую оболочку. Такая практика становится характерной для многих архитектурных команд и постепенно превращается в четкий отраслевой стандарт. Надежда Чудович называет его 4 ключевых принципа. Стоит определять неизменяемое ядро еще до начала проектирования и разделять элементы на критичные и адаптируемые. Скажем, относительно безболезненно могут корректироваться материалы, ассортимент растений, отдельные малые архитектурные формы. А вот компенсировать потерю пешеходной логики или разрушение общественных сценариев гораздо сложнее. Еще важно заранее проектировать несколько сценариев благоустройства и, наконец, рассматривать согласование просто как часть архитектурной работы. Коллеги Надежды Чудович в принципе с подходом согласны. И говорят, что теперь надо бы научить девелоперов не формировать техзадания до появления в проекте архитектора, не закладывать максимальный функционал без привязки к деньгам и правильно делить благоустройство на твердое ядро и гибкую оболочку. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес FM». Погода в Москве.
4: Плюс 16 сейчас в городе, днем до плюс 20, вечером, возможно, небольшие дожди. Десять 15. Столица, вы слушаете «Бизнес FM». Китай поддержал Россию, а Штаты вступились за Японию в споре за Курильские острова. Ранний визит российского президента Путина на Итуруп спровоцировал гневную реакцию со стороны Японии, так как она считает этот остров своей территорией. Посол США в Токио заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над Итурупом. А в МИДе Китая в ответ призвали уважать результаты победы во Второй мировой войне. Валерий Убадуев продолжит.
5: Российский остров Итуруп является частью Сахалинской области. Суверенитет Москвы над островом по итогам Второй мировой войны закрепляется в ряде документов, среди которых Ялтинское соглашение и Потсдамская декларация. А в Сан-Францисском мирном договоре прописано, цитирую, «Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова». Однако это не мешает Токио считать и

0: Туруп частью своей территории и называть его Этарофу. Визит Владимира Путина на Итуруп японский премьер Санае Такаичи резко осудила. По ее словам, эта поездка российского президента, цитата, «ранила чувства японского народа», а южную часть Курил Такаичи назвала «исконной территорией Японии». Посол США в Токио Джордж Гласс после этого заявил, что Штаты признают претензии Японии на Итуруп. Почти сразу отреагировал МИД Китая. Представитель ведомства Го Цзекунь призвал Токио соблюдать международный порядок, так как суверенитет Москвы над Итурупом установлен и де-факто, и де-юре, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
1: Токио вообще за последние несколько месяцев резко увеличили антироссийскую и вообще в целом агрессивную риторику. США предполагают размещение в Японии новых образцов вооружения. При этом Токио, кстати говоря, в основном нападали именно в своих заявлениях на Китай. В этом смысле как раз, как говорится, вовремя очень опять вспомнили российскую тему, потому что для Японии крайне важно ощущать себя страной обиженной, уязвленной в каких-то вещах. И это во многом, конечно, является буквально частью национальной идеи. Естественно, это все не улучшает отношения. Россия же, на мой взгляд, очень спокойно к этому относится, понимая, что покричат и остановятся, потому что, строго говоря, Япония находится в столь глубоком режиме санкций против России, что куда-то дальше уже усиливать практически невозможно.
0: Американская Wall Street Journal считает, что визит Владимира Путина на Итуруп усилил давление на Японию. Примечательно, что этой поездке предшествовали несколько месяцев, цитата, «дипломатических трений» между Пекином и Токио. В ноябре прошлого года японский премьер Такаичи заявила, что возможная военная операция Китая на Тайване создает угрозы для Токио. Пекин в ответ назвал это грубым вмешательством во внутренние дела. А затем последовали различные ограничения со стороны Китая. В частности, на импорт из Японии и экспорт из Китая отменялись выступления японских артистов, а также Пекин посоветовал своим гражданам не ездить в Японию. А Токио в ответ ужесточил свою риторику, назвал Китай главной угрозой в своем оборонном докладе. Пекин в ответ выразил жесткий протест, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
2: То есть то, что мы сейчас наблюдаем, можно определить как явно выраженную тенденцию к усилению геополитической биполярности. С одной стороны, мы видим, что укрепляются связи Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи, происходит увеличение военных бюджетов всех этих трех стран. А с другой стороны, в качестве реакции на этот процесс происходит расширение военно-технического и внешнеполитического сотрудничества между Россией, Китаем и Северной Кореей. Думаю, что тенденция, конечно, это нездоровая, но, по всей видимости, в нынешних условиях представляется неизбежным.
0: После того, как Япония вызвала российского посла для выражения протеста, в дипмиссии России назвали это необоснованным демаршем и подчеркнули, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России. В ее состав они вошли на законных международных основаниях. А поездки президента по территории России не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
3: Пока вас нет в Испании, ваш дом могут захватить окупас. Это люди, которые ищут и находят дома, которые долго стоят без хозяев. Заселяются туда, а выселить чужаков почти невозможно. Суды длятся годами. С проблемой столкнулись российские граждане, владельцы испанской недвижимости. Подробнее Диана Чубанова.
4: Проблема сквоттеров, или как их называют испанцы, окупас, совсем не новая. Она стала активно попадать в международную повестку еще во время пандемии, когда передвижения людей между странами были прекращены. Дома на испанских курортах подолгу пустовали, и их стали занимать беженцы, устраивая, что называется, самозахват, взламывая двери. Просто заселялись и жили, пользуясь всем имуществом хозяев, как своим. Собственники, вернувшись, обнаруживали вторжение, но выселить окупас не могли. Месяца, а то и годами, из-за дыр в испанском законодательстве. Так вот, летом 2026 года самозахват недвижимости в Испании жив, особенно для наших соотечественников, которые с 2022 года из-за европейских санкций потеряли возможность часто посещать свои дома. Если удается приехать, то некоторые из них встречают в своих домах целые многодетные семьи беженцев. Причем в отсутствие собственников мошенники успевают оформить дом на себя и сдавать его в аренду, рассказала одна из пострадавших, Лариса Ибышева, в своих социальных сетях.
5: В 2022 году право собственности на 11 домов на Тенерифе, принадлежавших российским гражданам, в том числе и на наш дом, по поддельным документам было переоформлено на юридическое лицо, зарегистрированное в Испании. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое продолжается до сих пор. На прошлой неделе совершено 4 попытки фактического захвата нашего дома. Мошенники проникают в дом дома, когда собственники в них отсутствуют, заселяют туда своих представителей, которые живут в этих домах, пользуются всем находящимся в них имуществом и, несмотря на существующий судебный запрет, предлагают их последующий продаж. В настоящий момент захвачено 4 дома. Каждый раз мы вызываем полицию, и нам приходится рассказывать снова и снова, почему 10 бугаев за забором нашего дома утверждают, что это их дом.
4: Испанская полиция выселять тех самых бугаев не берется. На этом зарабатывают специальные фирмы, которые обещают решить вопрос силовым методом. Но сотрудничество с ними грозит собственникам недвижимости реальным сроком в тюрьме. Поэтому владельцам недвижимости ничего не остается, кроме затяжных судебных процессов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она ведет несколько дел россиян, столкнувшихся с проблемой сквоттеров в Испании.
6: У испанцев очень лояльно к беженцам законодательства. Договор найма или аренды жилого помещения можно заключить в устной форме. То есть возвращаетесь вы из командировки, а у вас дома сидит загорелый молодой человек с 5 братьями и говорит: теперь я здесь живу. Вы паникуете, вызываете полицию. А этот загорелый молодой человек бодро объясняет полицейским, что есть устный договор аренды, и вам просто не доплатили в прошлом месяце. Поэтому вы так раздосадованы. Полиция разводит руками и отправляет дело в гражданство. Суды по этому поводу в Испании длятся от 3 до 5 лет. За это время ваша квартира приводится в соответствующий непорядок. Есть компании, которые предлагают за цену около 5000 евро самим разобраться с оккупадосами, но сотрудничество с ними не всегда заканчивается хорошо. Есть кейсы, когда арестовывали того, кто пытался силовым методом влиять на выселение незваных гостей, и самого реального собственника помещения за то, что он все это дело организовал.
4: По словам адвоката, одна российская семья, покидая Испанию из страха перед оккупас, буквально забетонировала вход в свой дом на Тенерифе. Но захватчики могут пробраться в дом и через окно. С такими проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и сами испанцы, рассказала директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Виза» София Дефасе Аксютина.
7: Недавно были приняты определенные поправки. Если вторжение испанцев в полицию в течение 48 часов, то полиция, как правило, трактует это как вторжение в частную собственность и может воспрепятствовать этому. Если же это вторжение более 48 часов, то полиция не может выселять оккупантов без решения суда. Это не только испанская история, она присутствует во всех странах Западной Европы, потому что законодательство схожее, и везде довольно сложно выгнать жильцов, которые арендуют и которые, допустим, решили не выезжать, решили не платить. Это и случаи из Франции, и случаи с Италией.
4: В 2024-м в Испании фиксировали более 16 тысяч случаев незаконного захвата жилья. Рост на 7,5% к предыдущему году. Около 40 самозахватов ежедневно. Лидер – Каталония. 7 тысяч случаев. Около 42% от общего числа по стране. Поэтому большим спросом в Испании стали пользоваться дома или квартиры на охраняемых территориях. Обезопасить дом можно и передачей его в управление специальным компаниям. Да, это затратно, но лучше, чем выгонять по нескольку лет оккупас. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
8: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
9: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
10: «Максидом».
11: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
12: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Деньги. В средние века в Германии чистый доход от чеканки монет
15: получал монетный сеньор-феодал. В его кармане оставалась разница между стоимостью сырья и готовых денег. Дополнительный доход при производстве монет получали владельцы собственных рудников.
16: История денег на Business FM. Кто надо, услышал.
17: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
16: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: Десять 10:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Сегодня утром силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Самарскую область. Локальные повреждения получила промышленная инфраструктура Самары. На месте сформирован оперативный штаб. Есть пострадавшие. Им оказали медпомощь, сообщил мэр города Иван Носков. Ранее о ракетном ударе по промпредприятию в Самарской области сообщал губернатор региона Вячеслав Федорищев. Тем временем российские войска нанесли новый удар по черноморским портам Украины. Вечером 14 августа были атакованы склад ГСМ в порту Южный, патрульный катер в Одессе. Сегодня ночью поражены инфраструктура в порту Измаила и склад военной техники в Одессе. Глава Минтруда Антон Кобяков анонсировал важное заявление президента России Владимира Путина на ВФ и рекомендовал Западу следить за выступлением российского лидера. Об этом он сообщил в интервью ТАСС в преддверии форума. Министр отметил, что всегда особое внимание приковано к выступлению на пленарном заседании ВФ президента России. Российские пловцы Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Крепикова и Кира Манохина выиграли золото чемпионата Европы в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Спортсмены, выступая на соревнованиях в нейтральном статусе, преодолели дистанцию за 3 минуты и 19,95 секунды. На втором месте представители Нидерландов, третьими стали итальянские пловцы. Президент Южной Кореи Ли Джи Мюн призвал Пхеньян к заключению мира. Об этом он заявил на церемонии, посвященной 81-й годовщине освобождения Кореи от японской колонизации. Ли Джи Мюн предложил властям КНДР перейти к диалогу и заменить нестабильную систему перемирия режимом мира. По мнению южнокорейского президента, положительный ответ Пхеньяна мог бы способствовать стабильности корейского полуострова и развитию сотрудничества в регионе. Напомню, перемирие между двумя республиками действует уже более 70 лет с тех пор, как завершилась Корейская война 1950-53 годов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 10:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Екатеринбург остался без горячей воды. Во многих районах ее нет уже вторую неделю. Официальная версия — засор сточных систем и запаводков. Проблемы с водоснабжением также есть в Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах. Что происходит с водой на Урале? Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Западные СМИ отмечают, что китайский проект «Ледовый шелковый путь» означает переход к полноценной коммерческой эксплуатации СМП и является частью стратегии Пекина по расширению присутствия в Арктике. А что это значит для России? Индекс Мосбиржи упал накануне на 4 с лишним процента, ниже 2140 пунктов. За одну неделю был перекрыт весь рост предыдущих двух. Внебиржевый курс доллара в моменте вырос выше 85 рублей впервые за 5 месяцев. С чем все это связано и где можно ждать остановки рубля и индекса? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Происходит с водой на Урале. Система водоподготовки в городах, похоже, не выдержала напора летнего паводка. Проблемы с водоснабжением есть в Екатеринбурге, Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах региона. Как переживают этот коллапс местные жители? И предпринимают ли что-то на водозаборах? Подробности у Светланы Чередниковой.
19: В конце июня и первой половине июля Свердловская область столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия дождевым паводком. Аномально обильные осадки обрушились на регион, где выпало от 2,5 до 4 месячных норм, что привело к выходу рек из берегов и масштабным затоплениям населенных пунктов. Сейчас паводок ушел, но качество воды во многих городах остается низким. Кратно возросли цветность, мутность, уровень железа и органических примесей. И системы водозабора, нагрева и доставки не справляются. Так грязная вода вывела из строя 8 фильтров на одной из станций Екатеринбурга. Жители остались частично без холодной и без горячей воды, сообщает издание «Ура.ру». Власти предпринимают усилия по прочистке систем. Для этого из госархивов изъяли все материалы, связанные с устройством и функционированием этих коммуникаций, построенных еще в советское время. Во многих районах горячей воды нет уже вторую неделю. Жители раскупили водонагреватели, их нет в продаже. Некоторые установили бойлеры, а кто-то спасается кастрюлькой или чайником. Восстановить горячее водоснабжение обещают не раньше середины следующей недели. Но точных гарантий никто не дает, рассказал Бизнес FM журналист из Екатеринбурга Сергей Храмушин.
20: Из-за паводковых вод и, в принципе, роста уровня воды во всех сточных системах произошел засор, который вызвал общий, не побоюсь этого слова, наверное, коллапс всех коммуникационных систем, которые есть на территории Свердловской области. По официальным заявлениям сейчас ведутся ремонтные работы. По прогнозам, горячая вода должна появиться к концу этой недели, либо к середине следующей. Но на самом деле, как это будет, к сожалению, предполагать достаточно тяжело. Вода, когда она еще была горячая, к сожалению, шла с перебоями, качество воды тоже оставляло желать лучше. В воде было большое содержание железа, то есть она шла ржавая, пропали водонагреватели на территории Екатеринбурга. Ну и часть людей вернулась к традиционным схемам получения горячей воды. Это электрочайники, кипятильники, у кого есть газовые плиты, нагревают в кастрюльках, у кого электроплиты, тратят электроэнергию.
19: Впрочем, жители города в своих бедах с водоснабжением винят не только стихию. По словам Сергея, некоторые станции, которые должны были заниматься очисткой воды и доставкой ее до потребителя, находятся в плачевном состоянии. Они требуют ремонта и кардинальной модернизации, которые не проводились за последние несколько лет. Курган остался без питьевой воды на несколько дней, и в городе нельзя будет пить воду из-под крана из-за хлорирования, рассказывает блогер из Кургана Владислав Грозный.
21: Власти объяснили, что это ежегодная дезинфицирующая промывка водопроводных сетей. И это стандартная процедура, просто обычно она проводится поздней осенью, а сейчас ее решили провести в августе. Это связали с паводковой ситуацией в соседних регионах, и власти увидели риски ухудшения качества воды, и поэтому решили провести обработку раньше обычного срока. Заранее, за 2 дня предупредили горожан, у них было время, чтобы набрать питьевую воду. Я не скажу, что это какая-то критичная ситуация, потому что в целом в нашем городе довольно сильный износ коммунальной инфраструктуры. Регулярно это, с одной стороны, аварии, а с другой стороны, регулярно проводится какая-то модернизация, ремонты, происходит отключение воды после отключения. Несколько дней еще вода остается технической, ее нельзя пить до того, как придут положительные результаты.
19: Резкое ухудшение качества воды из-за паводка и в Тюменской области. Горожане жаловались, что из-за загрязнения реки Тура после ливней в потемневшей водопроводной воде с отталкивающим ароматом невозможно ни постирать, ни помыть посуду, ни принять душ. Но ресурс подается в город бесперебойно. Роспотребнадзор заявил, что питьевая вода безопасна для населения. Почему изменился ее запах? Тюменский водоканал боролся с резким ухудшением исходной воды сразу по нескольким показателям, в том числе с возросшей концентрацией органов. органики, которая даже в малых дозах может вызывать неприятный запах. На водоканале, как сообщают местные СМИ, ранее была проведена глобальная модернизация по концессионному соглашению. Работают современные многоступенчатые системы очистки, в том числе кислородные и реагенты. Сейчас запах от воды почти исчез. Проводится промывка магистральных водопроводов и внутридомовых сетей. Кроме того, из-за подтопления насосной станции первого подъема ограничили водоснабжение в Первоуральске. Пришлось привлечь водолазов, чтобы очистить оборудование от ила и грязи. Также из-за осадков испортилось качество воды, поступающей в Каменск-Уральский. Власти там решили подавать воду потребителям по графику. Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
3: Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Эту новость обсуждают ведущие мировые СМИ. Financial Times пишет, что этот проект Ice Silk Road знаменует переход от единичных демонстрационных рейсов к полноценной коммерческой эксплуатации СМП. Телеканал CNN, в свою очередь, замечает, что для Китая интерес к этому маршруту является частью стратегии расширения присутствия в Арктике. Подробнее Михаил Задорожный.
1: В прошлом году китайская судоходная компания Sea Legend Shipping выполнила тестовый рейс по СМП. Со второй половины августа этого года открывает регулярные контейнерные перевозки из порта Нинбо в британский Феликстоу. По сведениям Global Times, в этом сезоне, который завершится в начале октября, перевозчик планирует выполнять 8 еженедельных рейсов из Китая в Европу и в обратном направлении. В планах сделать маршрут круглогодичным. Чем приглянулся китайцам Северный морской путь, говорит профессор, директор Центра экономических проблем развития Арктики, экономического факультета МГУ Сергей Никаноров.
2: Северный морской путь географически вообще короче традиционного маршрута через Суэцкий канал. Примерно за 20-22 дня можно через Северный морской путь. Это короче, чем через Суэцкий канал, где потребуется 30-40. Ну и это, в общем-то, характерно, на самом деле, для грузов высокой стоимости. Во-вторых, чувствительных сроком. Это могут быть электромобили, компоненты к ним, литий-ионные батареи, солнечное оборудование, часть электроники. Ну и, соответственно, есть еще история. На самом деле, не только Китай-Европа, но еще и Европа-Китай. Китай, потому что оттуда везется тоже достаточно большое количество разных материалов, особенно это отходов электронной, электротехнической промышленности, лом, цветных металлов и так далее. Так что здесь история двойная.
1: Москва давно хочет превратить Северный морской путь в новую альтернативу Суэцкому каналу, отмечает Рейтер. Главным пользователем СМП пока остается Китай. Так, по официальным данным, китайские перевозчики в 2024 году выполнили 14 контейнерных рейсов. В прошлом году уже 24 рейса. А с запуском регулярной контейнерной линии их число вырастет кратно. Одновременно Пекин расширяет использование СМП для доставки российских энергоресурсов в условиях санкций. Американский телеканал CNN отмечает, что Китай стремится закрепиться на СМП еще до того, как маршрут может стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок в Арктике дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции полярного шелкового пути. О перспективах Северного морского пути говорит первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софракт» Карен Степаньян.
22: На протяжении уже 5 лет, каждый год, в каждую летнюю навигацию ходят конвои контейнеровозов. Просто в этом году, видимо, на фоне обострения обстановки в Красном море, в Апельмандевском проливе, это имеет такую прессу. А на самом деле нет, каждый год уже достаточно долгое время, минимум 5 лет, достаточно большое количество иностранных, повторюсь, грузов, не каботажных, а транзитных грузов, ходит по Севморпути, и это работает очень успешно и востребованная услуга. Пока что это сезонная история, но в течение 3-4 лет мы сможем обеспечивать круглогодичную навигацию. Как раз это связано с вводом в строй еще нескольких ледоколов атомных. Флот строится ударными темпами, но физически не хватает ледоколов, поэтому это пока что сезонная история с августа по начало октября.
1: Интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Все тот же телеканал CNN сообщает, что южнокорейская судоходная компания «Панстар» готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Михаил Задорожный, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Концерт Канье Уэста в Алматы перенесли из-за непогоды. Незадолго до начала город накрыл мощный ливень с сильным ветром. Новое дата-шоу – суббота, 15 августа. Ранее в городе произошел масштабный блэкаут. Несколько часов не работало метро. В сети появлялись кадры застрявших на канатной дороге фуникулеров, а на улицах образовались скопления автомобилей. Комментирует владелец агентства Royal Event Маргарита Боярова.
0: В городе обстановка, можно сказать, аварийная. Не работало метро, не работал аэропорт, не работали светофоры. Элементарно невозможно было зарядить телефон. Интернет не работал практически. Ну, конечно, концерт, не было какой-то понятной обратной связи, но и интернета не было для того, чтобы понять вообще людям, ехать на концерт, не ехать. Насколько я поняла, там разорвало черную ткань, которая была завесой на лайерах. Разорвало или повредило проекционный этот шар. Это было просто небезопасно. Стадион без покрытия, крыши. Начался ураган, какой редко бывает в Алматы. Собрали просто комбо, то есть отключение света, да, перед таким ответственным мероприятием. Потом свет подключать начали уже вроде как восстанавливаться. Начался ураган.
3: Маргарита Боярова. Помимо Казахстана, перебои с электричеством были в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Сбой удалось ликвидировать, сообщили ведомости со ссылкой на источники. К отключению электричества в нескольких странах Центральной Азии привело отключение двух гидрогенераторов на Токтагульской ГЭС в Киргизии, сообщила пресс-служба системного оператора электрических сетей Казахстана. Некоторые местные СМИ, впрочем, предполагали, что причиной отключения электричества стала подготовка к шоу Канье Уэста. Вот что о ситуации в городе рассказал независимый журналист из Казахстана, житель Алматы Ярослав Разумов.
5: В Казахстане часто бывает, ну, в Алмате, вот длительный период высокой температуры и без ветра. Все это накапливается в атмосфере и потом срывается каким-нибудь сильным дождем, там, достаточно сильной бурей. Не катастрофической, но основательной. Сейчас вот лупит дождь. Лично я столкнулся с началом блэкаута в нашей центральной, самой большой алматинской аптеке, где вдруг около обеда отключился свет. Я сумел доехать, причем на троллейбусе, на электротранспорте до дома. Светофоры где-то работали, где-то нет. Я думал, что все это локальные проблемы. И уже дома, будучи в районе обеда, ну, отключилось все. Надо сказать, что в Алма-Ате в последние дни стоит сильная жара, но, собственно, не только дни, а все это лето. У нас доходило, были температурные рекорды, было заметно больше 40. В этот момент, когда все это началось, ну, я думаю, что больше 35 было однозначно. Естественно, работали кондиционеры, работали на повышенную мощность промышленные холодильники. Все это встало. Встали, перестали работать светофоры. То есть, действительно, это был очень серьезный, на несколько часов, но очень серьезный, тяжелый кризис для жизни города.
6: Одна из версий, возможен вот этот вот блэкаут, связан с пусконаладочными работами перед концертом Уэста.
5: Я все-таки буду очень осторожен, скорее даже критичен. Конечно, это масштабный концерт, но он не первый такой, к нам часто и много приезжают с концертами, в том числе и мировые звезды первой величины. В общем, подобного-то еще не было. Главный фактор — это, конечно, жара. Это резкий скачок потребления электроэнергии на кондиционирование.
3: Ярослав Разумов, жителям Алматы. Концерт Канье Уэста должен пройти на центральном стадионе Алматы, домашней арене футбольного клуба «Кайрат». Из-за этого клуба пришлось перенести в Туркестан домашний матч квалификации Еврокубков, который совпал по дате с концертом.
23: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Business FM.
26: Другим наука. Сергеем Корзуном.
27: Понятие «глупость» не имеет общепринятого академического определения. Это не антоним ума или мудрости, а бытовая характеристика неадекватных поступков и людей, которые склонны их совершать. Умные люди умны по-разному. Исследователи говорят об интеллекте, как способности решать задачи, о знаниях, как накопленной информации, о рациональности, как умении согласовывать выводы с фактами и поступки с целями, и о мудрости, которая учит признавать неопределенность и чужие интересы. Сбой любого из этих компонентов может привести к очевидно неразумным поступкам. Глупость вполне может быть временным помутнением, вызвана острым стрессом или недосыпом, когда ослабевают внимание, контроль импульсов и затрудняется принятие решений. В экспериментах установили, что один и тот же промах кажется более глупым, если его можно было предотвратить, а последствия оказались серьезными. Высокий интеллект не гарантирует от глупых ошибок, особенно при наличии собственных предубеждений, которые любому человеку менее заметны, чем предубеждения других людей. Группа умных людей способна создавать функционально глупые системы. Коллективный результат нередко бывает хуже суждений некоторых отдельных членов коллектива из-за статусной иерархии, конформизма или групповой принадлежности. Итальянский историк экономики Карло Чиполло в 1976 году в своем шутливом эссе под названием «Основные законы человеческой глупости» назвал глупого человека самым опасным типом личности, более вредным, чем бандит, поскольку бандит перераспределяет собственность и получает выгоду за чужой счет, его действия можно предвидеть и предотвратить, а глупец – это тот, кто причиняет убытки другим и даже самому себе, не получая при этом никакой выгоды.
4: Другим наука на Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM. Спасти президента Трампа. Как американского лидера перевозили из одного самолета в другой из-за угроз иранского покушения. Еще в июле, покидая саммит НАТО в Турции, Дональд Трамп был вынужден тайком покинуть президентский борт из-за угроз со стороны Ирана и лететь на другом самолете. В СМИ продолжают всплывать различные подробности этой операции. По их данным, Трампу для пересадки пришлось спрятаться в фургончике для доставки еды. Валерий Убадоев продолжит.
7: Саммит НАТО в Анкаре завершился еще в июле, но практически каждый день продолжают всплывать новые подробности и версии того, как президент США Дональд Трамп покинул это мероприятие. Как сообщает CNN, ссылаясь на источники среди американских чиновников, Штаты были уверены, что Иран знал, в каком конкретно отеле останавливается Трамп, и знал маршрут его передвижений по турецкой столице. Предполагалось, что убить президента иранцы попытаются с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса, который должен будет сбить Air Force One в воздухе. Все это привело чуть ли не к панике среди американских чиновников. А сам Трамп на саммите тогда заявил, что быть президентом очень опасно, после чего поспешил в аэропорт. Версию того, как все происходило дальше, представил старший корреспондент CNN по Белому дому Кевин Липтак.
8: Когда Трамп поднимался по трапу к президентскому борту, можно было заметить, что рядом с самолетом стоит фургончик для доставки питания. Источник рассказывает, что как только Трамп поднялся в свою кабину, его в срочном порядке отправили в ожидающий президента фургончик. Затем можно увидеть, как он отъезжает от президентского борта и останавливается рядом с самолетом поменьше. После остановки из фургончика выходит человек в костюме, предположительно Трамп, и поднимается по трапу на самолет. Президентский борт, но без президента, взлетает. А самолет поменьше, на котором на самом деле находился Трамп, поднимается в воздух чуть позже. Есть кадры, на которых этот самолет совершает посадку примерно в то же время, что и президентский борт.
7: Журналисты, которые сели в Анкаре на Air Force One, думали, что летят вместе с Трампом. Но президента на этом борту в итоге не было, хотя присутствовали госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент, а также другие чиновники и помощники американского президента. Сам Трамп изначально отрицал, что ему пришлось поменять самолеты из-за возможного покушения. А в Белом доме заявляли, что президент пока не пользуется новым Air Force One, так как борт должен пройти дополнительную модернизацию. Напомним, что этот самолет, Boeing 747, Трампу подарил Катар, и с этим был связан отдельный скандал. Демпартия США называла это взяткой. В конце концов, Трампу пришлось признать, что в Анкаре он менял самолеты по требованию своей охраны. А от угроз со стороны Ирана он отмахнулся.
9: Все это ответственность только секретной службы. Я просто делаю все, что они говорят. Они хотели, чтобы я пересел в другой самолет. Я это сделал. Не думаю, что действительно была угроза. И вообще я об этом не думал. Я получаю много угроз. Каждый знаковый президент получает много угроз. Я вообще последний человек, кто доверится Ирану. Они постоянно мне врали. Мы сохраняем полный контроль над Армузом, а они нет.
7: Однако, несмотря на такие бравурные заявления Трампа, есть как минимум одно неоспоримое доказательство того, что США действительно считали потенциальную угрозу серьезной, отмечает CNN. И президентский борт, и самолет поменьше, на котором летел Трамп, сопровождали истребители. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Мстислав Островский, Бизнес FM.
3: Российский рынок завершил торговую неделю в красной зоне. Индекс Мосбиржи потерял по итогам основных торгов в пятницу почти 4,5%. В моменте падал до отметки в 2130 пунктов, потом частично отыграл потери. Главный индикатор российского фондового рынка опустился ниже 2200 пунктов впервые с конца июля. Днем после заявлений главы МИДа России Сергея Лаврова в интервью «Вестям». Он заявил, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине. Она готова прекратить боевые действия только после достижения долгосрочного на надежного устойчивого урегулирования. Итоги недели мы обсудили в эфире «Бизнес ФМ» с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым. С ним беседовал Алексей Пантелеев.
10: На российском фондовом рынке была, в общем, коррекция вверх. Все-таки рынок достаточно хорошо вырос на теме реинвестирования дивидендов. Но сейчас, наверное, вновь на первый план выходит геополитика. Геополитика рулит рынком. Ну и макроэкономический фон, как и геополитический, тоже остается напряженным. Экономика находится на грани стагнации. Во всяком случае, об этом говорят макроэкономические показатели. А какого-то прогресса в урегулировании на Украине нет. И вот эти два фактора, макроэкономический и геополитический, продолжают давить на рынок. Хотя, с другой стороны, есть и факторы, которые вроде бы за рост. Это и высокая цена на нефть, ослабление рубля. Рубль же ослаб с пика примерно 20%. То есть такой слабый рубль, по идее, должен способствовать росту акций экспортеров. Но пока этого не происходит. Но и корпоративная отчетность, несмотря на то, что она у многих компаний хорошая. Вот сегодня была хорошая отчет Совкомбанка. Также были отчеты хорошие Сбера, ДомРФ. Но эти все отчеты тоже не оказывают пока какого-то заметного влияния на общую диспозицию на рынке, но тем не менее, отчеты цены на нефть и слабо рубль, мне кажется, все-таки должны немножко поддержать российский фондовый рынок в такой более долгосрочной перспективе. Вот, может быть, не на следующей неделе, но все-таки, может быть, инвесторы вспомнят о вот таких вводных, чтобы как бы не быть слишком уж пессимистами в отношении фондового рынка.
11: Сейчас главный вопрос, где можем остановиться. Пока еще большинство аналитиков считает, что вряд ли мы обновим минимумы года. Это, напомню, где-то 1900, даже чуть поменьше. У вас какие прогнозы?
10: Я надеюсь, что все-таки до минимумов мы не дойдем, но с учетом того, что физические лица, не дождавшись какого-то большого эффекта на рынок от реинвестирования дивидендов, сейчас, возможно, уходят из акций, то, возможно, какое-то ближайшее время снижение продолжится, но я думаю, что где-то уровень 2000 пунктов является такой мощным уровнем поддержки. Ниже все-таки, ну, я как-то не вижу потенциал для падения, во всяком случае, в ближайшее время.
3: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ари Капитал». Вне биржевой курс доллара в пятницу в моменте взлетел выше 85 рублей впервые за 5 месяцев. Евро поднимался выше 98 рублей. При этом стоимость нефти поднялась выше 88 долларов за баррель сорта Brent на фоне неопределенности с соглашением по Ормузскому проливу. Бельгийский студент обнаружил золотой клад на 9 миллионов евро. Это сообщает местная газета HLN. По одной из версий, найденные золотые слитки принадлежат бельгийской семье пивоваров Ван Аше.
12: Подробности.
13: 18-летний бельгийский студент по имени Коби решил отправиться на летнюю подработку и устроился в местную строительную компанию. Во время рытья траншей для системы канализации на одном из объектов он наткнулся на клад. По словам Коби, сначала он подумал, что это просто монеты. Однако после того, как сокровища выкопали, оказалось, что на деле это золотые слитки, монеты и самородки. Их общая стоимость оценивается в 9 миллионов евро. После обнаружения клада Коби вместе со своими коллегами позвонил в полицию. Студент рассказал, что если бы это было всего лишь несколько монет, то вряд ли бы они кого-то об этом уведомили. Но настолько крупную находку все же лучше передать. Объект, где работал Коби, это вилла, построенная еще в 19 веке для владельца местной пивоварни Теофилиуса Ван Аше. Работы проводились в целях реконструкции бельгийской благотворительной организации. Сначала сокровища передали ей, а затем их отправили на экспертизу, чтобы установить законного владельца. Власти сообщили, что сначала нужно удостовериться, не является ли это золото краденым имуществом или доходом от преступной деятельности. Но семья Ван Аше в 19 веке была довольно богатой. Поэтому допускается, что это часть их на тот момент состояния. По бельгийскому законодательству претендовать на часть клада могут потомки семьи Ван Аше. А нашедшие сокровища, то есть строительная компания, где работал Коби, и благотворительная организация, которая и организовала реконструкцию, должны прождать не менее 5 лет, чтобы претендовать на золото.
12: Реклама.
14: Остановитесь. Почувствуйте, как ощущается жизнь. Сбербанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
15: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
16: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Карьера с Ольгой Дементьевой.
17: Что вызывает симпатию к человеку? Красота, уверенность, безупречность. Вы не поверите, но иногда это одна ошибка. Этот феномен даже получил научное название – эффект оплошности. Его описал профессор социальной психологии Стэнфордского университета Элиот Аронсон. Давайте обсудим, как эта информация поможет на собеседовании. Расскажу подробнее про эксперимент. Участникам предложили оценить кандидатов после собеседования. Один из них был очень компетентным, но в конце разговора случайно опрокинул чашку кофе. И знаете, что произошло? Именно этот кандидат понравился людям больше остальных. Почему? Потому что небольшая неловкость сделала его более живым, настоящим и человечным. Безупречные люди кажутся слишком далекими, а маленькая ошибка помогает сократить эту психологическую дистанцию. Но здесь есть важный уточнение. Этот эффект работает только в отношении тех, кто уже успел показать свою компетентность. Если человек не производит впечатление профессионала, ошибка, скорее всего, сыграет против него. Я часто вспоминаю это исследование, когда готовлю кандидатов к собеседованиям. Многие боятся признаться, что когда-то ошибались. На вопрос работодателя «Расскажите о своей неудаче» некоторые отвечают «У меня их не было». И вот это как раз звучит не слишком убедительно. Сегодня работодатели гораздо чаще ценят не безупречность, а способность честно рассказать о сложной ситуации, признать ошибку, объяснить, какие выводы были сделаны и что изменилось после этого. Ошибки случаются у всех, и, возможно, именно они делают нас не слабее, а ближе друг к другу, потому что доверие рождается не из идеальности, а из искренности.
16: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: Десять пятьдесят восемь в Москве, в студии Евгения Симонова. Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших при атаке украинских беспилотников. Отмечается, что в ночь на субботу несколько городских округов подверглись атаке дронов. Есть пострадавшие, их количество уточняется. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о пострадавших женщине и ребенке в Шатуре в результате попадания дрона в частный дом. Минпросвещение утвердило критерии оценки поведения школьников в 2026 году. Она будет трехуровневая: образцовое поведение, допустимое поведение и недопустимое поведение. Оценка будет проводиться по четырем основным критериям, включающим 10 показателей. В министерстве подчеркнули, что оценка поведения проводится отдельно от академической успеваемости и не влияет на текущие отметки и аттестацию школьников. Медиа-менеджер Софья Митрофанова назначена исполняющей обязанности ректора Московского государственного института культуры. Об этом сообщила глава Минкульта Ольга Любимова. Ранее возглавлявший институт Дмитрий Сидоров освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Арабские Эмираты заплатили Ирану за прекращение атак в обход США. По данным источников Reuters, ОАЭ согласились разблокировать для Ирана от 10 до 20 миллиардов долларов в обмен на прекращение ударов по своей территории. При этом первые 3 миллиарда уже переданы. По информации агентства, речь может идти как о собственных средствах Эмиратов, так и о замороженных в их банковской системе иранских активах. В обмен Иран должен прекратить ракетные и беспилотные атаки на Арабские Эмираты, а стороны планируют восстановить сотрудничество, включая обмен разведданными и экономические связи. Тегеран, по данным источников, предложил аналогичные договоренности как минимум еще двум странам Персидского залива. Это означает, что союзники США готовы платить Тегерану за безопасность, а не полагаться на американский зонтик. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Промышленная инфраструктура Самары получила локальные повреждения после ночной атаки БПЛА. Есть раненые, сообщил мэр города Иван Носков. В Подмосковье пострадали два человека, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Дрон попал в частный дом в Шатуре. Минобороны заявили об уничтожении склада ВСУ в порту Одессы, поражении инфраструктуры порта Измаил, патрульного катера и склада ГСМ в порту Южный. Из Google Play удалили приложение Озон. Удалено было как основное приложение Marketplace, так и другие сервисы компании. При этом они остаются доступными для скачивания в App Store. На этой неделе из Google Play удалили также приложение Озон банка. Вторая волна топливного кризиса после новых дроновых атак на НПЗ в российских регионах. Водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин. Цены растут. Серьезные проблемы на Кубани на трассах М4 Дон и М1 в Минск. В Москве и Подмосковье тоже появились большие очереди. Подробности в эфире «Бизнес FM». Промышленная инфраструктура Самара получила локальные повреждения, два человека ранены. По словам главы региона Вячеслава Федорищева, в Самарской области отразили массированную ракетную атаку. Он отметил, что люди были вовремя эвакуированы. Мэр Самары Иван Носков назвал повреждения на промпредприятиях локальными. Ракетную опасность объявили в Самаре около 3 утра по Москве, рассказал главный редактор газеты «Комсомольская правда» Самара Денис Яковлев.
0: Атака была, как губернатор об этом писал, мэр об этом писал, есть пострадавшие, написал мэр, плюс перекрывали улицу. Заводское шоссе, это район как раз промышленных предприятий. Там перекрывали, соответственно, автобус пускали по другому маршруту на какое-то время. Уже сняли. Это не центр города, это промышленный район, там много разных предприятий. Сирены были, но ракетный прилет, насколько я понимаю, первый прилет после 27 февраля, когда была первая сирена. 3:50 Самары, это объявили ракетную опасность, это 2:50 Москвы.
3: Денис Яковлев. В результате атаки БПЛА в подмосковной Шатуре два человека получили ранения, в том числе 9-летний ребенок. Прокуратура области открыла горячую линию для пострадавших. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев называл Домодедово, Одинцово, Раменское, Чехов, Воскресенск, Можайск и Нарофоминск среди городов, где сбили БПЛА. Всего, по данным Минобороны, над 20 российскими регионами были уничтожены около 600 беспилотников. Минобороны также сообщает, что ночью ударами БПЛА и ракет уничтожили склад ВСУ в порту Одессы, поразили инфраструктуру порта Измаил и порта Южный. Ряд приложений Озон удалили из Google Play. Помимо основного приложения Озон, под удаление попали и другие сервисы компании Озон Фреш, Озон Селлер, Озон Джоп и Озон Тревел. При этом пока они остаются доступными для скачивания в App Store. В пресс-службе Озон Бизнес FM пояснили, что владельцы устройств на Android все еще могут скачать приложения в RuStore, App Gallery и Galaxy Store.
1: Озон не нарушал правил Google Play. Также напомним, что Marketplace Озон, сервисы Озон Fresh, Озон Travel и Озон Select не находятся под санкциями.
3: До этого на этой неделе из Google Play также удалили приложение Озон Банка, попавшего под санкции Евросоюза, а также из App Store пропал платежный сервис Яндекс.Пэй, который, наоборот, все еще доступен в магазине приложений Google. Ситуацию комментирует руководитель проекта технологии российской газеты, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
2: Новость, это, конечно, неприятная, но в первую очередь потому, что мы видим, как санкции расползаются по каким-то корпоративным структурам и перестают быть совсем очевидными. Если раньше была прямая взаимосвязь с тем, что попал банк в SDN-лист, и он попал под санкции, то теперь объяснения все сложнее и сложнее проявляются, и понять логику этого довольно трудно. Что касается технической части, то, с одной стороны, да, это не так критично, как в случае с App Store, где просто нет никаких обходных путей. Но, с другой стороны, надо понимать, что это теперь установка приложений, обновление приложение Озон, она становится гораздо менее нативной. Требуются определенные инструкции, понимание того, как это работает, понимание, где их скачать. Надо снять определенные ограничения в настройках, что я боюсь для огромной аудитории пользователей и, что более важно, контрагентов, сотрудников, людей, работающих в ПВЗ, в курьерских службах и так далее Озона, может стать довольно серьезным затруднением, и в этом смысле это, конечно, очень неприятная новость.
6: Интересно, что Google взялся за Озон, Apple до этого и Яндекс.Пэй удалил.
5: удалил, или какая тут логика?
2: Здесь сложность заключается в том, как я сказал, что да, был последний санкционный список Евросоюза, где куда попали не самые раскрученные банки, я даже не помню, был ли там банк Озон или нет, но суть в том, что очевидно, что базовое приложение Озон-селлера и самого Озона, они весьма условно связаны, и это скорее какая-то сложная корпоративная структура, поэтому это теперь уже просто расползается с очень плохим пониманием перспектив. Будем смотреть, что будет дальше, будем смотреть, будут ли какие-то публичные объяснения от Гугла. Собственно, пока, насколько я понимаю, их не было. Посмотрим.
3: Олег Капранов, руководитель проекта «Технологии Российской газеты». В июне из магазина приложений Apple были удалены сервисы ВК и Messenger Max, а уже в июле приложения также пропали из российского каталога Google Play. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Ранее атаке подверглось предприятие в Нижнекамске. Теперь в соседнем городе Набережные Челны в очереди на АЗС приходится стоять в среднем час-полтора. Но это удача, поскольку обычно весь бензин преимущественно разбирают среди дня. Утром и вечером на заправках топлива еще или уже нет, говорит местный водитель на мир.
6: 95-й бензин и 92-й бензин разлетается в первую очередь. Остается только дизельное топливо и топливо 98-е. А вот популярные марки 95-го, 92-го бензина очень быстро уходят. Как только привозят, и сразу же образуются очереди до километра. Это печально и очень неудобно. Получается, утром бензина нет, вечером бензина нет. Он где-то днем. И вот пока днем все на работе, кто может, тот заправляется. Вечером с работы возвращаешься, уже бензина нет. Город Набережные Челны, который рядом с городом Нижнекамском, который недавно подвергся атаке наших врагов. На трассах ситуация получше, очередей нет, топлива имеется в наличии. Но это не удивительно, потому что все-таки объем потребителей находится в городах больших. На город Набережные Челны у нас почти 600 тысяч населения, поэтому и спрос очень высокий.
3: Где есть бензин, вот сколько по времени можно простоять?
6: В среднем, если имеется в наличии бензин, ходит на заправку примерно от часа до полутора часов. На частных заправках, например, АИ-92 стоит 74,90. 95-й бензин 89,90. А вот уже, например, на заправках Татнефть, там уже на рублей 10-15 дешевле. Так как у Татнефти бензин самый дешевый в регионе, так как они являются производителями, в первую очередь образуются очереди у них.
3: На мир из Набережных Челнов. Многие водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин, но есть 92-й. В Самаре вернулись километровые очереди на автозаправках. Часовые ожидания и бензин по 150, рассказал нам местный водитель Станислав.
19: Я на дизельной машине езжу, поэтому меня не очень что касается. Но вот уже на бензин приходится, чтобы в очередях долго не стоять, ездить часов в 5 утра, тогда попроще. А так вот в вечернее время особенно, конечно, очередь, люди там по часу, по полтора, наверное, стоят. Это на Демократической я вижу очередь на Роснефть, в частности. Только что видел на Московском шоссе на Роснефть. Очереди очень длинные, конечно. Это город Самара, в городе непосредственно. По ограничениям, по-моему, в районе 30 литров там сейчас на Роснефть, по крайней мере.
3: Цены.
19: Я сейчас от нефти ехал 98, по-моему, в районе 100 рублей. На частных заправках в районе 130-150 рублей, это точно есть. Я пытался тут в очереди стоять, но с утра как-то объявили ракетную опасность, развернулся, уехал.
3: Станислав из Самары. В столице и области также вновь появились очереди на заправках, и ценники поползли вверх. Майнеры на выход. Сегодня вступает в силу запрет на добычу криптовалюты в Москве, Подмосковье и ряде районов Курской области. С чем это может быть связано и куда переедут фермеры из этих регионов? Мнение участников рынка у Михаила Задорожного.
20: В 2024 году в России легализовали майнинг. На следующий год добычу криптовалюты запретили или ограничили в 13 регионах. Полные запреты действуют в новых субъектах, а также во всех республиках Северного Кавказа. Теперь к запрету присоединились еще три региона. Курской области сейчас, наверное, не до майнинга. А вот Москва и Подмосковье пользовались определенной популярностью у тех, кто добывает крипту. С чем связан запрет на майнинг в этих регионах, предположил основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
21: Регионы были относительно популярны, конечно, не сравнительно
4: платить так называемыми профицитными регионами, где электричество дешевле его побольше. Но из-за того, что большое количество бизнеса сосредоточено вокруг Москвы и Московской области, здесь размещать майнинговые мощности было просто удобно. Что касается экономики, она не была столь привлекательной. Тем не менее, майнеры здесь, конечно, были. А если смотреть на эти регионы с точки зрения энергоэффективности, по моим данным, особого профицита здесь не было, а значит, дело так или иначе пришло бы к дефициту, но и майнинг лучше традиционно все-таки выносить какие-то промышленные зоны, так как в употребление электричества майнеры потребляют, доценты потребляют огромное количество энергии, употребление может привести к каким-то проблемам у обычного населения. Вероятно, с этим и связано.
20: Запрет на майнинг означает, что криптофермерам из Москвы и Подмосковья, а также из некоторых районов Курской области придется куда-то переезжать, а это связано с приличными расходами. Точные цифры участники рынка назвать затрудняются, но говорят, что это десятки миллионов рублей, если речь идет о крупных фермах, продолжает основатель финтехкомпании «Полигант» Станислав Чернухин.
21: Для действующих майнеров это, конечно, дополнительные расходы, причем немалые. Оборудование придется либо останавливать, либо

0: цены ощущаются очень сильно для майнеров и полезно.
1: При этом найти регион, где стоимость киловатт-часа позволяет добывать крипту с прибылью, становится все сложнее. Поэтому крупные майнеры все чаще задумываются о собственной генерации, отмечает исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Александр Бражников.
2: Цена электричества, которая сейчас у нас в России сложилась, уже никак не актуальна майнингу. Сейчас майнинг, скорее всего, будет переходить на газ, переработка газа в электричество, и на другие альтернативные, которые не дороже должны стоить 5 рублей. Все, что сейчас на стране, это уже дорого. Пример. Америка и Россия. В Америке средняя цена электричества сейчас около 4 центов. В России 7 центов. Через 3 года в России классического электричества не будет, на которое готов хоть один майнинг зайти. Только частная генерация на газу или других альтернативах. Российская энергетическая составляющая в скором времени с теми темпами роста цены будет в полной безопасности от подключения майнеров.
1: Остается вопрос, что будет с дата-центрами в Москве и области, где раньше размещались фермы. Среди участников крипторынка в ходу теория, что освободившиеся площади займет искусственный интеллект. Ему нужно все больше мощности, а емкость дата-центров ограничена. То есть нейросети вытесняют майнеров из столичного региона. Правда, это только предположение. А подтверждения этому из достоверных источников пока нет. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес FM.
3: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологическом секторе. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, генеральным директором компании HeadHunter Дмитрием Сергеенковым и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 15 на Business FM. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: В 25-м году в России за счет всех источников финансирования было построено 1341,6 тысячи новых квартир общей площадью 108,1 миллиона квадратных метров, что составило 100,3% к предыдущему году. Это лишь один из выводов исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 25-м году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с Business FM. Именно эти данные и войдут в официальную историю российского рынка недвижимости. Исследование – настоящий подарок всем, для кого важны детальные подсчеты. В частности, такие. Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства зафиксированы в Московской области, где было введено 11,6% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. Также в тройке Москва – 6,8% и Краснодарский край – 5,8%. Объем сданного в эксплуатацию жилья вырос по сравнению с 2024 годом в Чукотском автономном округе в 2 раза, в Магаданской области в 1,7 раза, в Республике Алтай в 1,6 раза. В то же время в некоторых регионах произошло значительное снижение строительных объемов. Скажем, в Республике Дагестан на 42,4%, а в Томской области на 29,2%. Ведущее место в жилищном строительстве на протяжении последних 5 лет занимает ИЖС. В 2025 году доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов составила 58,8% против 57,8% в 2024 году. Есть регионы, например, Иркутская, Тверская, Белгородская, Калужская области, где в прошлом году свыше 80% от общего ввода жилых домов построено населением. Более того, в Мурманской области этот показатель составляет 93,5%, а в Республике Алтай 94,6%. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Погода в Москве.
5: Плюс 17 в Москве, сегодня до плюс 20, но вечером, возможно, небольшие дожди. 11.16 в Москве, вы слушаете Business FM. Китай поддержал Россию, а Штаты вступились за Японию в споре за Курильские острова. Ранний визит российского президента Путина на Итуруп спровоцировал гневную реакцию со стороны Японии, так как она считает этот остров своей территорией. Посол США в Токио заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над Итурупом.

0: А в МИДе Китая в ответ призвали уважать результаты победы во Второй мировой войне. Валерий Убадуев продолжит.
1: Российский остров Итуруп является частью Сахалинской области. Суверенитет Москвы над островом по итогам Второй мировой войны закрепляется в ряде документов, среди которых Ялтинское соглашение и Потсдамская декларация. А в Сан-Францисском мирном договоре прописано, цитирую, «Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова». Однако это не мешает Токио считать Итуруп частью своей территории и называть его Тарофу. Визит Владимира Путина на Итуруп японский премьер Санае Такаичи резко осудила. По ее словам, эта поездка российского президента, цитата, «ранила чувства японского народа», а южную часть Курил Такаичи назвала «исконной территорией Японии». Посол США в Токио Джордж Гласс после этого заявил, что Штаты признают претензии Японии на Итуруп. Почти сразу отреагировал МИД Китая. Представитель ведомства Го Цзекунь призвал Токио соблюдать международный порядок, так как суверенитет Москвы над Итурупом установлен и де-факто, и де-юре. Комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
2: Токио вообще за последние несколько месяцев резко увеличили антироссийскую и вообще в целом агрессивную риторику. США предполагают размещение в Японии новых образцов вооружения. При этом Токио, кстати говоря, в основном нападали именно в своих заявлениях на Китай. В этом смысле как раз, как говорится, вовремя очень опять вспомнили российскую тему, потому что для Японии крайне важно ощущать себя страной обиженной, уязвленной в каких-то вещах. И это во многом, конечно, является буквально частью национальной идеи. Естественно, это все не улучшает отношений. Россия же, на мой взгляд, очень спокойно к этому относится, понимая, что покричат и остановятся, потому что, строго говоря, Япония находится в столь глубоком режиме санкций против России, что куда-то дальше уже усиливать практически невозможно.
1: Американская Wall Street Journal считает, что визит Владимира Путина на Итуруп усилил давление на Японию. Примечательно, что этой поездке предшествовали несколько месяцев, цитата, «дипломатических трений» между Пекином и Токио. В ноябре прошлого года японский премьер Такаичи заявила, что возможная военная операция Китая на Тайване создает угрозы для Токио. Пекин в ответ назвал это грубым вмешательством во внутренние дела. А затем последовали различные ограничения со стороны Китая. В частности, на импорт из Японии и экспорт из Китая отменялись выступления японских артистов, а также Пекин посоветовал своим гражданам не ездить в Японию. А Токио в ответ ужесточил свою риторику, назвал Китай главной угрозой в своем оборонном докладе. Пекин в ответ выразил жесткий протест, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
3: То есть то, что мы сейчас наблюдаем, можно определить как явно выраженную тенденцию к усилению геополитической биполярности. С одной стороны, мы видим, что укрепляются связи Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи, происходит увеличение военных бюджетов всех этих трех стран. А с другой стороны, в качестве реакции на этот процесс происходит расширение военно-технического и внешнеполитического сотрудничества между Россией, Китаем и Северной Кореей. Думаю, что тенденция, конечно, это нездоровая, но, по всей видимости, в нынешних условиях представляется неизбежным.
1: После того, как Япония вызвала российского посла для выражения протеста, в дипмиссии России назвали это необоснованным демаршем и подчеркнули, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России. В ее состав они вошли на законных международных основаниях. А поездки президента по территории России не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Пока вас нет в Испании, ваш дом могут захватить окупас. Это люди, которые ищут и находят дома, которые долго стоят без хозяев. Заселяются туда, а выселить чужаков почти невозможно. Суды длятся годами. С проблемой столкнулись российские граждане, владельцы испанской недвижимости. Подробнее Диана Чебанова.
4: Проблема сквоттеров, или как их называют испанцы, окупас, совсем не новая. Она стала активно попадать в международную повестку еще во время пандемии, когда передвижения людей между странами были прекращены. Дома на испанских курортах подолгу пустовали, и их стали занимать беженцы, устраивая, что называется, самозахват, взламывая двери. Просто заселялись и жили, пользуясь всем имуществом хозяев, как своим. Собственники, вернувшись, обнаруживали вторжение, но выселить окупас не могли. Месяца, а то и годами, из-за дыр в испанском законодательстве. Так вот, летом 2026 года самозахват недвижимости в Испании жив, особенно для наших соотечественников, которые с 22 года из-за европейских санкций потеряли возможность часто посещать свои дома. Если удается приехать, то некоторые из них встречают в своих домах целые многодетные семьи беженцев, причем в отсутствие собственников мошенники успевают оформить дом на себя и сдавать его в аренду, рассказала одна из пострадавших Лариса Ибышева в своих социальных сетях.
5: В 2022 году право собственности на 11 домов на Тенерифе, принадлежавших российским гражданам, в том числе и на наш дом, по поддельным документам было переоформлено на юридическое лицо, зарегистрированное в Испании. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое продолжается до сих пор. На прошлой неделе совершено 4 попытки фактического захвата нашего дома. Мошенники проникают в дома, когда собственники в них отсутствуют, заселяют туда своих представителей, которые живут в этих домах, пользуются всем находящимся в них имуществом и, несмотря на существующий судебный запрет, предлагают их последующий продаж. В настоящий момент захвачено 4 дома. Каждый раз мы вызываем полицию, нам приходится рассказывать снова и снова, почему 10 бугаев за забором нашего дома утверждают, что это их дом.
4: Испанская полиция выселять тех самых бугаев не берется. На этом зарабатывают специальные фирмы, которые обещают решить вопрос силовым методом. Но сотрудничество с ними грозит собственникам недвижимости реальным сроком в тюрьме. Поэтому владельцам недвижимости ничего не остается, кроме затяжных судебных процессов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она ведет несколько дел россиян, столкнувшихся с проблемой сквоттеров в Испании.
6: У испанцев очень лояльное к беженцам законодательство. Договор найма или аренды жилого помещения можно заключить в устной форме. То есть возвращаетесь вы из командировки, а у вас дома сидит загорелый молодой человек с 5 братьями и говорит: теперь я здесь живу. Вы паникуете, вызываете полицию. А этот загорелый молодой человек бодро объясняет полицейским, что есть устный договор аренды, и вам просто не доплатили в прошлом месяце. Поэтому вы так раздосадованы. Полиция разводит руками и отправляет дело в гражданский суд. Суды по этому поводу в Испании длятся от 3 до 5 лет. За это время ваша квартира приводится в соответствующий непорядок. Есть компании, которые предлагают за цену около 5000 евро самим разобраться с оккупадосами, но сотрудничество с ними не всегда заканчивается хорошо. Есть кейсы, когда арестовывали того, кто пытался силовым методом влиять на выселение незваных гостей, и самого реального собственника помещения за то, что он все это дело организовал.
4: По словам адвоката, одна российская семья, покидая Испанию из страха перед оккупас, буквально забетонировала вход в свой дом на Тенерифе. Но захватчики могут пробраться в дом и через окно. С такими проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и сами испанцы, рассказала директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Виза» София Дефосе-Аксютина.
7: Недавно были приняты определенные поправки. Если вторжение истинно в полицию в течение 48 часов, то полиция, как правило, трактует это как вторжение в частную собственность и может воспрепятствовать этому. Если же это вторжение более 48 часов, то полиция не может выселять оккупантов без решения суда. Это не только испанская история, она присутствует во всех странах Западной Европы, потому что законодательство схожее, и везде довольно сложно выгнать жильцов, которые арендуют и которые, допустим, решили не выезжать, решили не платить. Это и случаи с Францией, и случаи с Италией.
4: В 2024-м в Испании фиксировали более 16 тысяч случаев незаконного захвата жилья. Рост на 7,5% к предыдущему году. Около 40 самозахватов ежедневно. Лидер – Каталония. 7 тысяч случаев. Около 42% от общего числа по стране. Поэтому большим спросом в Испании стали пользоваться дома или квартиры на охраняемых территориях. Обезопасить дом можно и передачей его в управление специальным компаниям. Да, это затратно, но лучше, чем выгонять по нескольку лет оккупас. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
8: Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
9: Максидом.
10: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
11: Британские ученые доказали. Огурец – самый популярный и распространенный овощ на планете. Стал продуктом года по версии британских ученых. Сегодня специалисты рекомендуют употреблять свежие огурцы ежедневно, ведь они ускоряют метаболизм и сами по себе низкокалорийны, что очень важно для худеющих. Кроме того, в огурце содержатся вещества, которые активно поглощают бактерии, в результате дыхание становится свежее. А еще они очищают кровь от холестериновых клеток и помогают поджелудочной железе вырабатывать инсулин. А соленые огурцы содержат вещества, снижающие уровень тревожности. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
12: Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
13: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
12: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Во Вьетнаме автобус с российскими туристами попал в аварию. Один человек погиб. Об этом сообщили в Российском Союзе туриндустрии. Другие подробности пока не приводятся, они последуют. Два корпуса детского оздоровительного лагеря сгорели в Выборгском районе Ленобласти. Пострадавших нет, об этом сообщает региональная противопожарно-спасательная служба Леноблспас. Отмечается, что детей эвакуировали из корпусов до прибытия пожарных подразделений. Это сделал персонал лагеря. Российские пловцы Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина выиграли золото чемпионата Европы в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Спортсмены, выступая на соревнованиях в нейтральном статусе, преодолели дистанцию за 3 минуты и 95,95 секунды. На втором месте представители Нидерландов, третьими стали итальянские пловцы. Президент Южной Кореи Ли Джи Мён призвал Пхеньян к заключению мира. Об этом он заявил на церемонии, посвященной 81-й годовщине освобождения Кореи от японской колонизации. Ли Джи Мён предложил властям КНДР перейти к диалогу, заменить нестабильную систему перемирия режимом прочного мира. По мнению южнокорейского президента, положительный ответ Пхеньяна мог бы способствовать стабильности корейского полуострова и развитию сотрудничества в регионе. Напомню, перемирие между двумя республиками действует более 70 лет с тех пор, как завершилась Корейская война 1950-53 годов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 11:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Екатеринбург остался без горячей воды. Во многих районах ее нет уже вторую неделю. Официальная версия – засор сточных систем из-за паводков. Проблемы с водоснабжением есть также в Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах. Что происходит с водой на Урале? Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Западные СМИ отмечают, что китайский проект «Ледовый шелковый путь» означает переход к полноценной коммерческой эксплуатации. СМП является частью стратегии Пекина по расширению присутствия в Арктике. А что это значит для России? Всемирная федерация стрельбы из лука сняла санкции с российских спортсменов. Теперь на соревнованиях россияне смогут выступать со своим флагом и гимном. Но, как отметили в федерации, возвращение российских спортсменов зависит от требований стран-организаторов. Вердикт не распространяется на соревнования под эгидой Европейской федерации. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Происходит с водой на Урале. Система водоподготовки в городах, похоже, не выдержала напора летнего паводка. Проблемы с водоснабжением есть в Екатеринбурге, Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах региона. Как переживают этот коллапс местные жители? И предпринимают ли что-то на водозаборах? Подробности у Светланы Чередниковой.
15: В конце июня и первой половине июля Свердловская область столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия дождевым паводком. Аномально обильные осадки обрушились на регион, где выпало от 2,5 до 4 месячных норм, что привело к выходу рек из берегов и масштабным затоплениям населенных пунктов. Сейчас паводок ушел, но качество воды во многих городах остается низким. Кратно возросли цветность, мутность, уровень железа и органических примесей. И системы водозабора, нагрева и доставки не справляются. Так грязная вода вывела из строя 8 фильтров на одной из станций Екатеринбурга. Жители остались частично без холодной и без горячей воды, сообщает издание «Ура.ру». Власти предпринимают усилия по прочистке систем. Для этого из госархивов изъяли все материалы, связанные с устройством и функционированием этих коммуникаций, построенных еще в советское время. Во многих районах горячей воды нет уже вторую неделю. Жители раскупили водонагреватели, их нет в продаже. Некоторые установили бойлеры, а кто-то спасается кастрюлькой или чайником. Восстановить горячее водоснабжение обещают не раньше середины следующей недели. Но точных гарантий никто не дает, рассказал Бизнес FM журналист из Екатеринбурга Сергей Храмушин.
16: Из-за паводковых вод и, в принципе, роста уровня воды во всех источных системах произошел засор, который вызвал общий, не побоюсь этого слова, наверное, коллапс всех коммуникационных систем, которые есть на территории Свердловской области. По официальным заявлениям сейчас ведутся ремонтные работы. По прогнозам, горячая вода должна появиться к концу этой недели, либо к середине следующей. Но на самом деле, как это будет, к сожалению, предполагать достаточно тяжело. Вода, когда она еще была горячая, к сожалению, шла с перебоями. Качество воды тоже оставляло желать лучше. В воде было большое содержание железа, то есть она шла ржавая, пропали водонагреватели на территории Екатеринбурга. Ну и часть людей вернулась к традиционным схемам получения горячей воды. Это электрочайники, кипятильники, у кого есть газовые плиты, нагревают в кастрюльках, у кого электроплиты, тратят электроэнергию.
15: Впрочем, жители города в своих бедах с водоснабжением винят не только стихию. По словам Сергея, некоторые станции, которые должны были заниматься очисткой воды и доставкой ее до потребителя, находятся в плачевном состоянии. Они требуют ремонта и кардинальной модернизации, которые не проводились за последние несколько лет. Курган остался без питьевой воды на несколько дней, и в городе нельзя будет пить воду из-под крана из-за хлорирования, рассказывает блогер из Кургана Владислав Грозный.
17: Власти объяснили, что это ежегодная дезинфицирующая промывка водопроводных сетей. И это стандартная процедура, просто обычно она проводится поздней осенью, а сейчас ее решили провести в августе. Это связали с паводковой ситуацией в соседних регионах, и власти увидели риски ухудшения качества воды, и поэтому решили провести обработку раньше обычного срока. Заранее, за 2 дня предупредили горожан, у них было время, чтобы набрать питьевую воду. Я не скажу, что это какая-то критичная ситуация, потому что в целом в нашем городе довольно сильный износ коммунальной инфраструктуры. Регулярно это, с одной стороны, аварии, а с другой стороны, регулярно проводится какая-то модернизация, ремонты, происходит отключение воды после отключения. Несколько дней еще вода остается технической, ее нельзя пить до того, как придут положительные результаты.
15: Резкое ухудшение качества воды из-за паводка и в Тюменской области. Горожане жаловались, что из-за загрязнения реки Тура после ливней в потемневшей водопроводной воде с отталкивающим ароматом невозможно ни постирать, ни помыть посуду, ни принять душ. Но ресурс подается в город бесперебойно. Роспотребнадзор заявил, что питьевая вода безопасна для населения. Почему изменился ее запах? Тюменский водоканал боролся с резким ухудшением исходной воды сразу по нескольким показателям, в том числе с возросшей концентрацией органов. органики, которая даже в малых дозах может вызывать неприятный запах. На водоканале, как сообщают местные СМИ, ранее была проведена глобальная модернизация по концессионному соглашению. Работают современные многоступенчатые системы очистки, в том числе кислородные и реагенты. Сейчас запах от воды почти исчез. Проводится промывка магистральных водопроводов и внутридомовых сетей. Кроме того, из-за подтопления насосной станции первого подъема ограничили водоснабжение в Первоуральске. Пришлось привлечь водолазов, чтобы очистить оборудование от ила и грязи. Также из-за осадков испортилось качество воды, поступающей в Каменск-Уральский. Власти там решили подавать воду потребителям по графику. Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
0: Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Эту новость обсуждают ведущие мировые СМИ. Financial Times пишет, что этот проект Ice Silk Road знаменует переход от единичных демонстрационных рейсов к полноценной коммерческой эксплуатации СМП. Телеканал CNN, в свою очередь, замечает, что для Китая интерес к этому маршруту является частью стратегии расширения присутствия в Арктике. Подробнее Михаил Задорожный.
18: В прошлом году китайская судоходная компания Sea Legend Shipping выполнила тестовый рейс по СМП. Со второй половины августа этого года открывает регулярные контейнерные перевозки из порта Нинбо в британский Феликстоу. По сведениям Global Times, в этом сезоне, который завершится в начале октября, перевозчик планирует выполнять 8 еженедельных рейсов из Китая в Европу и в обратном направлении. В планах сделать маршрут круглогодичным. Чем приглянулся китайцам Северный морской путь, говорит профессор, директор Центра экономических проблем развития Арктики, экономического факультета МГУ Сергей Никаноров.
19: Северный морской путь географически вообще короче традиционного маршрута через Суэцкий канал. Примерно за 20-22 дня можно через Северный морской путь. Это короче, чем через Суэцкий канал, где потребуется 30-40. Ну и это, в общем-то, характерно, на самом деле, для грузов высокой стоимости. Во-вторых, чувствительных сроком. Это могут быть электромобили, компоненты к ним, литий-ионные батареи, солнечное оборудование, часть электроники. Ну и, соответственно, есть еще история. На самом деле, не только Китай-Европа, но еще и Европа-Китай. Китай, потому что оттуда везется тоже достаточно большое количество разных материалов, особенно это отходов электронной, электротехнической промышленности, лом, цветных металлов и так далее. Так что здесь история двойная.
18: Москва давно хочет превратить Северный морской путь в новую альтернативу Суэцкому каналу, отмечает Рейтер. Главным пользователем СМП пока остается Китай. Так, по официальным данным, китайские перевозчики в 2024 году выполнили 14 контейнерных рейсов, в прошлом году уже 24 рейса, а запуском регулярной контейнерной линии их число вырастет кратно. Одновременно Пекин расширяет использование СМП для доставки российских энергоресурсов в условиях санкций. Американский телеканал CNN отмечает, что Китай стремится закрепиться на СМП еще до того, как маршрут может стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок в Арктике дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции полярного шелкового пути. О перспективах Северного морского пути говорит первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софракт» Карен Степаньян.
20: На протяжении уже 5 лет, каждый год, в каждую летнюю навигацию ходят конвои контейнеровозов. Просто в этом году, видимо, на фоне обострения обстановки в Красном море, в Апельмандевском проливе, это имеет такую прессу. А на самом деле нет, каждый год уже достаточно долгое время, минимум 5 лет, достаточно большое количество иностранных, повторюсь, грузов, не каботажных, а транзитных грузов, ходит по Севморпути, и это работает очень успешно и востребованная услуга. Пока что это сезонная история, но в течение 3-4 лет мы сможем обеспечивать круглогодичную навигацию. Как раз это связано с вводом в строй еще нескольких ледоколов атомных. Флот строится, строится ударными темпами, но физически не хватает ледоколов, поэтому это пока что сезонная история с августа по начало октября.
18: Интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Все тот же телеканал CNN сообщает, что южнокорейская судоходная компания Pan Star готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Михаил Задорожный, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Концерт Kanye West в Алматы перенесли из-за непогоды. Незадолго до начала город накрыл мощный ливень с сильным ветром. Новое дата-шоу – суббота, 15 августа. Ранее в городе произошел масштабный блэкаут. Несколько часов не работало метро. В сети появлялись кадры застрявших на канатной дороге фуникулеров, а на улицах образовались скопления автомобилей. Комментирует владелец агентства Royal Event Маргарита Боярова.
2: В городе обстановка, можно сказать, аварийная. Не работало метро, не работал аэропорт, не работали светофоры. Элементарно невозможно было зарядить телефон. Интернет не работал практически. Ну, конечно, концерт, не было какой-то понятной обратной связи, но и интернета не было для того, чтобы понять вообще людям, ехать на концерт, не ехать. Насколько я поняла, там разорвало черную ткань, которая была завесой на лайерах, разорвало или повредило проекционный этот шар. Это было просто небезопасно. Стадион без покрытия, крыши. Начался ураган, какой редко бывает в Алматы. Собрали просто комбо, то есть отключение света, да, перед таким ответственным мероприятием. Потом свет подключать начали уже вроде как восстанавливаться. Начался ураган.
0: Маргарита Боярова. Помимо Казахстана, перебои с электричеством были в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Сбой удалось ликвидировать, сообщили ведомости со ссылкой на источники. К отключению электричества в нескольких странах Центральной Азии привело отключение двух гидрогенераторов на Токтагульской ГЭС в Киргизии, сообщила пресс-служба системного оператора электрических сетей Казахстана. Некоторые местные СМИ, впрочем, предполагали, что причиной отключения электричества стала подготовка к шоу Канье Уэста. Вот что о ситуации в городе рассказал независимый журналист из Казахстана, житель Алматы Ярослав Разумов.
21: В Казахстане часто бывает, ну, в Алмате, вот длительный период высокой температуры и без ветра. Все это накапливается в атмосфере и потом срывается каким-нибудь сильным дождем, там, достаточно сильной бурей. Не катастрофической, но основательной. Сейчас вот лупит дождь. Лично я столкнулся с началом блэкаута в нашей центральной, самой большой алматинской аптеке, где вдруг около обеда отключился свет. Я сумел доехать, причем на троллейбусе, на электротранспорте до дома. Светофоры где-то работали, где-то нет. Я думал, что все это локальные проблемы. И уже дома, будучи в районе обеда, ну, отключилось все. Надо сказать, что в Алма-Ате в последние дни стоит сильная жара, но, собственно, не только дни, а все это лето у нас доходило, были температурные рекорды, было заметно больше 40. В этот момент, когда все это началось, ну, я думаю, что больше 35 было однозначно. Естественно, работали кондиционеры, работали на повышенную мощность промышленные холодильники, все это встало. Встали, перестали работать светофоры, то есть, действительно, это был очень серьезный, на несколько часов, но очень серьезный, тяжелый кризис для жизни города.
22: Одна из версий, возможен вот этот вот блэкаут, связан с пусконаладочными работами перед концертом Уэста.
21: Я все-таки буду очень осторожен, скорее даже критичен. Конечно, это масштабный концерт, но он не первый такой, к нам часто и много приезжают с концертами, в том числе и мировые звезды первой величины. В общем, подобного-то еще не было. Главный фактор — это, конечно, жара. Это резкий скачок потребления электроэнергии на кондиционирование.
0: Ярослав Разумов, жителям Алматы. Концерт Канье Уэста должен пройти на центральном стадионе Алматы, домашней арене футбольного клуба «Кайрат». Из-за этого клуба пришлось перенести в Туркестан домашний матч квалификации Еврокубков, который совпал по дате с концертом.
23: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков. Успеть за 10 секунд на Business FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
26: Не так уж много природных явлений способны вызвать непроизвольную улыбку. И среди них, конечно, радуга. Хорошо известно, что разноцветная дуга в небе – результат преломления и отражения солнечных лучей в дождевых каплях. В двойных радугах внутреннее отражение происходит дважды, и цвета расположены в обратном порядке. В тройных – трижды. Надежную фоторегистрацию четверной радуги опубликовали в 2011 году. Чуть позже запечатлели пятерную. Семь цветов радуги – это традиция. Исаак Ньютон выделял поначалу 5 цветов, а потом добавил еще 2 – оранжевый и индиго, чтобы получилось как 7 ступеней музыкальной гаммы. На самом деле спектр радуги непрерывен, и при желании его можно нарезать на любое количество фрагментов. Но в чистом призматическом спектре не может быть мадженты, пурпурного, розового или коричневого. Та же маджента – совместное воздействие красного и синего. У каждого наблюдателя собственная индивидуальная радуга. Даже стоящие рядом люди физически получают свет от разных капель. От конкретной капли до глаза доходит лишь часть спектра, а дуга складывается из миллионов капель в зависимости от их расположения вокруг антисолярной оси от Солнца к наблюдателю. Полную окружность радуги, а не просто дугу, можно увидеть с самолета и еще над облаками, водопадом и туманом. На рассвете и закате радуга может быть почти полностью красной из-за ослабления голубой и зеленой части спектра в атмосфере. Радуга в тумане обычно белая, лишь чуть окрашенная по краям. Лунная радуга тоже кажется белой из-за слабой освещенности, хотя на чувствительную камеру цвета можно зафиксировать.
25: Другим наука на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM. Спасти президента Трампа. Как американского лидера перевозили из одного самолета в другой из-за угроз иранского покушения. Еще в июле, покидая саммит НАТО в Турции, Дональд Трамп был вынужден тайком покинуть президентский борт из-за угроз со стороны Ирана и лететь на другом самолете. В СМИ продолжают всплывать различные подробности этой операции. По их данным, Трампу для пересадки пришлось спрятаться в фургончике для доставки еды. Валерий Убадоев продолжит.
1: Саммит НАТО в Анкаре завершился еще в июле, но практически каждый день продолжают всплывать новые подробности и версии того, как президент США Дональд Трамп покинул это мероприятие. Как сообщает CNN, ссылаясь на источники среди американских чиновников, штаты были уверены, что Иран знал, в каком конкретно отеле останавливается Трамп, и знал маршрут его передвижений по турецкой столице. Предполагалось, что убить президента иранцы попытаются с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса, который должен будет сбить Air Force One в воздухе. Все это привело чуть ли не к панике среди американских чиновников. А сам Трамп на саммите тогда заявил, что быть президентом очень опасно, после чего поспешил в аэропорт. Версию того, как все происходило дальше, представил старший корреспондент CNN по Белому дому Кевин Липтак.
3: Когда Трамп поднимался по трапу к президентскому борту, можно было заметить, что рядом с самолетом стоит фургончик для доставки питания. Источник рассказывает, что как только Трамп поднялся в свою кабину, его в срочном порядке отправили в ожидающий президента фургончик. Затем можно увидеть, как он отъезжает от президентского борта и останавливается рядом с самолетом поменьше. После остановки из фургончика выходит человек в костюме, предположительно Трамп, и поднимается по трапу на самолет. Президентский борт, но без президента, взлетает. А самолет поменьше, на котором на самом деле находился Трамп, поднимается в воздух чуть позже. Есть кадры, на которых этот самолет совершает посадку примерно в то же время, что и президентский борт.
1: Журналисты, которые сели в Анкаре на Air Force One, думали, что летят вместе с Трампом. Но президента на этом борту в итоге не было, хотя присутствовали госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент, а также другие чиновники и помощники американского президента. Сам Трамп изначально отрицал, что ему пришлось поменять самолеты из-за возможного покушения. А в Белом доме заявляли, что президент пока не пользуется новым Air Force One, так как борт должен пройти дополнительную модернизацию. Напомним, что этот самолет, Boeing 747, Трампу подарил Катар, и с этим был связан отдельный скандал. Демпартия США называла это взяткой. В конце концов, Трампу пришлось признать, что в Анкаре он менял самолеты по требованию своей охраны. А от угроз со стороны Ирана он отмахнулся.
4: Все это ответственность только секретной службы. Я просто делаю все, что они говорят. Они хотели, чтобы я пересел в другой самолет. Я это сделал. Не думаю, что действительно была угроза. И вообще я об этом не думал. Я получаю много угроз. Каждый знаковый президент получает много угроз. Я вообще последний человек, кто доверится Ирану. Они постоянно мне врали. Мы сохраняем полный контроль над Армузом, а они нет.
1: Однако, несмотря на такие бравурные заявления Трампа, есть как минимум одно неоспоримое доказательство того, что США действительно считали потенциальную угрозу серьезной, отмечает CNN. И президентский борт, и самолет поменьше, на котором летел Трамп, сопровождали истребители. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Мстислав Островский, Бизнес FM.
0: Российский рынок завершил торговую неделю в красной зоне. Индекс Мосбиржи потерял по итогам основных торгов в пятницу почти 4,5%. В моменте падал до отметки в 2130 пунктов, потом частично отыграл потери. Главный индикатор российского фондового рынка опустился ниже 2200 пунктов впервые с конца июля. Днем после заявлений главы МИДа России Сергея Лаврова в интервью «Вестям». Он заявил, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине. Она готова прекратить боевые действия только после достижения долгосрочного надежного, устойчивого урегулирования. Итоги недели мы обсудили в эфире «Бизнес FM» с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым. С ним беседовал Алексей Пантелеев.
5: На российском фондовом рынке была, в общем, коррекция вверх. Все-таки рынок достаточно хорошо вырос на теме реинвестирования дивидендов. Но сейчас, наверное, вновь на первый план выходит геополитика. Геополитика рулит рынком. Ну и макроэкономический фон, как и геополитический, тоже остается напряженным. Экономика находится на грани стагнации. Во всяком случае, об этом говорят макроэкономические показатели. А какого-то прогресса в урегулировании на Украине нет. И вот эти два фактора, макроэкономический и геополитический, продолжают давить на рынок. Хотя, с другой стороны, есть и факторы, которые вроде бы за рост. Это и высокая цена на нефть, ослабление рубля. Рубль же ослаб с пика примерно 20%. То есть такой слабый рубль, по идее, должен способствовать росту акций экспортеров. Но пока этого не происходит. Но и корпоративная отчетность, несмотря на то, что она у многих компаний хорошая. Вот сегодня была хорошая отчет Совкомбанка. Также были отчеты хорошие Сбера, ДомРФ. Но эти все отчеты тоже не оказывают пока какого-то заметного влияния на общую диспозицию на рынке, но тем не менее отчеты цены на нефть и слабо рубль, мне кажется, все-таки должны немножко поддержать российский фондовый рынок в такой более долгосрочной перспективе. Вот, может быть, не на следующей неделе, но все-таки, может быть, инвесторы вспомнят о вот таких вводных, чтобы как бы не быть слишком уж пессимистами в отношении фондового рынка.
6: Сейчас главный вопрос, где можем остановиться. Пока еще большинство аналитиков считает, что вряд ли мы обновим минимумы года. Это, напомню, где-то 1900, даже чуть поменьше. У вас какие прогнозы?
5: Я надеюсь, что все-таки до минимумов мы не дойдем, но с учетом того, что физические лица, не дождавшись какого-то большого эффекта на рынок от реинвестирования дивидендов, сейчас, возможно, уходит из акций, то, возможно, какое-то ближайшее время снижение продолжится, но я думаю, что где-то уровень 2000 пунктов является такой мощным уровнем поддержки. Ниже все-таки я как-то не вижу потенциала для падения, во всяком случае, в ближайшее время.
0: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ари Капитал». Внебиржевой курс доллара в пятницу в моменте взлетел выше 85 рублей впервые за 5 месяцев. Евро поднимался выше 98 рублей. При этом стоимость нефти поднялась выше 88 долларов за баррель сорта Brent на фоне неопределенности с соглашением по Ормузскому проливу. Бельгийский студент обнаружил золотой клад на 9 миллионов евро. Это сообщает местная газета HLN. По одной из версий, найденные золотые слитки принадлежат бельгийской семье пивоваров Ван Аше.
7: Подробности.
8: 18-летний бельгийский студент по имени Коби решил отправиться на летнюю подработку и устроился в местную строительную компанию. Во время рытья траншей для системы канализации на одном из объектов он наткнулся на клад. По словам Коби, сначала он подумал, что это просто монеты. Однако после того, как сокровища выкопали, оказалось, что на деле это золотые слитки, монеты и самородки. Их общая стоимость оценивается в 9 миллионов евро. После обнаружения клада Коби вместе со своими коллегами позвонил в полицию. Студент рассказал, что если бы это было всего лишь несколько монет, то вряд ли бы они кого-то об этом уведомили. Но настолько крупную находку все же лучше передать. Объект, где работал Коби, это вилла, построенная еще в 19 веке для владельца местной пивоварни Теофилиуса Ван Аше. Работы проводились в целях реконструкции бельгийской благотворительной организацией. Сначала сокровища передали ей, а затем их отправили на экспертизу, чтобы установить законного владельца. Власти сообщили, что сначала нужно удостовериться, не является ли это золото краденым имуществом или доходом от преступной деятельности. Но семья Ван Аше в 19 веке была довольно богатой. Поэтому допускается, что это часть их на тот момент состояния. По бельгийскому законодательству претендовать на часть клада могут потомки семьи Ван Аше. А нашедшие сокровища, то есть строительная компания, где работал Коби, и благотворительная организация, которая и организовала реконструкцию, должны прождать не менее 5 лет, чтобы претендовать на золото.
7: Карьера с Ольгой Дементьевой. Когда проходит собеседование, я слушаю не только ответы кандидата, я смотрю и на его жесты. Наверное, и вы тоже. По первому образованию я психолог, поэтому еще во время учебы успела прочитать литературу про язык телодвижений и невербальное поведение. Теперь на каждой встрече слежу за руками, что называется. Давайте обсудим. Вот человек заходит в кабинет, еще ничего не сказал, а уже широко кладет руки на стол, занимает почти все пространство. И я думаю, интересно, это спокойная уверенность или желание сразу показать, кто здесь главный? Другой кандидат, наоборот, словно становится меньше, сидит на краешке стула, руки прижаты к себе, движения очень осторожные. Третий складывает пальцы домиком. Этот жест еще называют шпилем. Его часто связывают с уверенностью в себе. И вот здесь самое интересное. Опыт научил меня никогда не делать выводы по одному жесту. Если человек скрестил руки, это не значит, что он закрыт. Возможно, в переговорной просто работает кондиционер. Если человек избегает взгляда, это не обязательно говорит о неискренности. Невербальная коммуникация – это всегда система сигналов, а не один отдельно взятый жест. Но есть детали, которые действительно повторяются у руководителей. Например, Стив Джобс во время презентации часто использовал открытые ладони. Такой жест воспринимается как открытость и помогает быстрее установить доверие с аудиторией. А вы помните, как бывший канцлер Германии Ангела Меркель стала узнаваемой благодаря своему жесту, соединенным перед собой кистям рук в форме ромба? Его даже прозвали «ромбом Меркель». Со временем этот жест стал символом спокойствия, самообладания и контроля. И знаете, какой вывод я сделала за годы наблюдений? Чем увереннее человек в себе, тем меньше ему нужно эту уверенность демонстрировать. Возможно, стоит задуматься, какой жест однажды будут ассоциировать именно с вами.
25: Карьера на бизнес-ФМ. Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
9: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
25: Спорная тема. Строго по делу. Воскресенье после 14. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. 11 человек доставлены в больницу после пожара в строящемся здании в Омске. Об этом сообщили Интерфаксу в Минздраве области. 8 из них в тяжелом состоянии. Все поступившие совершеннолетние, они работали на строящемся объекте. По данным МЧС, пожар произошел на первом этаже здания. Предварительная причина – искра, попавшая на утеплитель во время сварочных работ. Загорелись строительные материалы. Открытое горение локализовали на площади в 1000 квадратов. Мужчина с ножом напал на двух человек на территории лошадиной фермы в Подмосковье. Пострадавшие госпитализированы. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Во Вьетнаме попал в аварию экскурсионный автобус с российскими туристами. Одна россиянка погибла, еще двое госпитализированы. Остальные пассажиры автобуса получили небольшие травмы. Они возвращаются в пункт, откуда выехали. Автобус следовал по направлению Ничанг-Хошимин. Он столкнулся с грузовиком, который припарковался на аварийных сигналах. Число погибших в результате землетрясения в Индонезии выросло до 38. Об этом сообщает агентство Рейтер. Ранее сообщалось о 20 жертвах удара стихии. В ночь на субботу недалеко от острова Флорес в Индонезии произошло мощное землетрясение с магнитудой 7,7. Повреждения получили жилые дома, школы, медучреждения и другие объекты. В порту на острова рухнул зал ожидания. В некоторых районах произошли оползни и отключилось энергоснабжение. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
26: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Полдень в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Промышленная инфраструктура Самары получила локальные повреждения после ночной атаки БПЛА. Есть раненые, сообщил мэр города Иван Носков. В Подмосковье пострадали 2 человека, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Дрон попал в частный дом в Шатуре. Российская Минобороны заявила об уничтожении склада ВСУ. В порту Одессы поражение инфраструктуры порта «Измаил» и патрульного катера, а также склада ГСМ в порту «Южный». Вторая волна топливного кризиса после новых дроновых атак на НПЗ в российских регионах. Водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин. Цены растут. Серьезные проблемы на Кубани на трассах М4 Дон и М1 в Минск. В Москве и Подмосковье тоже большие очереди. Из Google Play удалили приложение Озон. Было удалено как основное приложение Marketplace, так и другие сервисы компании. При этом они остаются доступными для скачивания в App Store. На этой неделе из Google Play также удалили приложение Озон банка, попавшего под санкции Евросоюза. Подробности в ближайшем эфире. Бизнес FM. Промышленная инфраструктура Самара получила локальные повреждения, 2 человека ранены. По словам главы региона Вячеслава Федорищева, в Самарской области отразили массированную ракетную атаку. Он отметил, что люди были вовремя эвакуированы. Мэр Самары Иван Носков назвал повреждения на промпредприятиях локальными. Ракетную опасность объявили в Самаре около 3 утра по Москве, рассказал главный редактор газеты «Комсомольская правда» Самара Денис Яковлев.
11: Атака была, как губернатор об этом писал, мэр об этом писал, есть пострадавшие, написал мэр, плюс перекрывали улицу. Заводское шоссе, это район как раз промышленных предприятий. Там перекрывали, соответственно, автобус пускали по другому маршруту на какое-то время. Уже сняли. Это не центр города, это промышленный район, там много разных предприятий. Сирены были, но ракетный прилет, насколько я понимаю, первый прилет после 27 февраля, когда была первая сирена. 3:50 Самара, это объявили ракетную опасность, это 2:50 Москвы.
0: Денис Яковлев. В результате атаки БПЛА в подмосковной Шатуре 2 человека получили ранения, в том числе 9-летний ребенок. Прокуратура области открыла горячую линию для пострадавших. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев называл Домодедово, Одинцово, Раменское, Чехов, Воскресенск, Можайск и Нарофоминск среди городов, где сбили БПЛА. Всего, по данным Минобороны, над 20 российскими регионами были уничтожены около 600 беспилотников. Минобороны также сообщает, что ночью ударами БПЛА и ракетами уничтожили склад ВСУ в порту Одессы, поразили инфраструктуру порта «Измаил» и порта «Южный». Ряд приложений «Озон» удалили из Google Play. Помимо основного приложения «Озон», под удаление попали и другие сервисы компании «Озон Фреш», «Озон Селлер», «Озон Джоп» и «Озон Тревел». При этом пока они остаются доступными для скачивания в App Store. В пресс-службе «Озон Бизнес FM» пояснили, что владельцы устройств на Android все еще могут скачать приложения в Рустор, App Gallery и Galaxy Store.
12: Озон не нарушал правил Google Play. Также напомним, что Marketplace Озон, сервисы Озон Фреш, Озон Тревел и Озон Селект не находятся под санкциями.
0: До этого на этой неделе из Google Play также удалили приложение Озон Банка, попавшего под санкции Евросоюза, а также из App Store пропал платежный сервис Яндекс.Пэй, который, наоборот, все еще доступен в магазине приложений Google. Ситуацию комментирует руководитель проекта технологии российской газеты, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
13: Новость, это, конечно, неприятная. Но в первую очередь потому, что мы видим, как санкции расползаются по каким-то корпоративным структурам и перестают быть совсем очевидными. Если раньше была прямая взаимосвязь с тем, что банк попал в банк-резидент-лист, и он попал под санкции, то теперь объяснения все сложнее и сложнее проявляются, и понять логику этого довольно трудно. Что касается технической части, то, с одной стороны, да, это не так критично, как в случае с App Store, где просто нет никаких обходных путей. Но, с другой стороны, надо понимать, что это теперь установка приложений, обновление приложения Озон, она становится гораздо менее нативной, требуются определенные инструкции, понимание того, как это работает, понимание, где их скачать, надо снять определенные ограничения в настройках, что, я боюсь, для огромной аудитории пользователей и, что более важно, контрагентов, сотрудников, людей, работающих в ПВЗ, в курьерских службах и так далее, Озона, может стать довольно серьезным затруднением, и в этом смысле это, конечно, очень неприятная новость.
22: Интересно, что Google принялся, взялся за Озон, Apple до этого Яндекс.Плей удалил, или какая тут логика?
13: Здесь сложность заключается в том, как я сказал, что да, был последний санкционный список Евросоюза, где куда попали не самые раскрученные банки, я даже не помню, был ли там банк Озон или нет, но суть в том, что очевидно, что базовое приложение Озон-селлера и самого Озона, они весьма условно связаны, и это скорее какая-то сложная корпоративная структура, поэтому это теперь уже просто расползается с очень плохим пониманием перспектив. Будем смотреть, что будет дальше, будем смотреть, будут ли какие-то публичные объяснения от Гугла, собственно, пока, насколько я понимаю, их не было, посмотрим.
0: Олег Капранов, руководитель проекта «Технологии российской газеты». В июне из магазина приложений Apple были удалены сервисы ВК и Messenger Max, а уже в июле приложения также пропали из российского каталога Google Play. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ, возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Ранее атаки подверглось предприятие в Нижнекамске. Теперь в соседнем городе Набережные Челны в очереди на АЗС приходится стоять в среднем час-полтора. Но это удача, поскольку обычно весь бензин преимущественно разбирают среди дня. Утром и вечером на заправках топлива еще или уже нет, говорит местный водитель на мир.
14: 95-й бензин и 92-й бензин разлетается в первую очередь. Остается только дизельное топливо и топливо 98-е. А вот популярные марки 95-92 бензина очень быстро уходят. Как только привозят, сразу же образуются очереди до километра. Это печально и очень неудобно. Получается, утром бензина нет, вечером бензина нет, он где-то днем. И вот пока днем все на работе, кто может, тот заправляется. Вечером с работы возвращаешься, уже бензина нет. Город Набережные Челны, который рядом с городом Нижнекамском, который недавно подвергся атаке наших врагов. На трассах ситуация получше, очередей нет, топлива имеется в наличии. Но это не удивительно, потому что все-таки объем потребителей находится в городах больших. На город Набережные Челны у нас почти 600 тысяч населения, поэтому и спрос очень высокий.
0: Где есть бензин, вот сколько по времени можно простоять?
14: В среднем, если имеется в наличии бензин, ходит на заправку примерно от часа до полутора часов. На частных заправках, например, АЕ-92 стоит 74,90. 95-й бензин 89,90. А вот уже, например, на заправках Татнефть, там уже на рублей 10-15 дешевле. Так как у Татнефти бензин самый дешевый в регионе, так как они являются производителями, в первую очередь образуются очереди у них.
0: На мир из Набережных Челнов. Многие водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин, но есть 92-й. В Самаре вернулись километровые очереди на автозаправках, часовые ожидания и бензин по 150, рассказал нам местный водитель Станислав.
15: Я на дизельной машине езжу, поэтому меня не очень что касается. Но вот у жены бензин приходится, чтобы в очередях долго не стоять, ездить часов в 5 утра, тогда попроще. А так вот в вечернее время особенно, конечно, очередь люди там по часу, по полтора, наверное, стоят. Это на Демократической я вижу очередь на Роснефть, в частности. Только что видел на Московском шоссе на Роснефть. Очереди очень длинные, конечно. Это город Самара, в городе непосредственно. По ограничениям, по-моему, в районе 30 литров там сейчас на Роснефть, по крайней мере.
0: Цены.
15: Я сейчас от нефти ехал 98, по-моему, в районе 100 рублей. На частных заправках в районе 130-150 рублей, это точно есть. Я пытался тут в очереди стоять, но с утра как-то объявили ракетную опасность, развернулся, уехал.
0: Станислав из Самары. В столице и области также вновь появились очереди на заправках, и ценники поползли вверх. Майнеры на выход. Сегодня вступает в силу запрет на добычу криптовалюты в Москве, Подмосковье и ряде районов Курской области. С чем это может быть связано и куда переедут фермеры из этих регионов? Мнение участников рынка у Михаила Задорожного.
2: В 2024 году в России легализовали майнинг. На следующий год добычу криптовалюты запретили или ограничили в 13 регионах. Полные запреты действуют в новых субъектах, а также во всех республиках Северного Кавказа. Теперь к запрету присоединились еще три региона. Курской области сейчас, наверное, не до майнинга. А вот Москва и Подмосковье пользовались определенной популярностью у тех, кто добывает крипту. С чем связан запрет на майнинг в этих регионах, предположил основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
16: Регионы были относительно популярны, конечно, не сравнивались так называемыми профицитными регионами, где электричество дешевле его побольше. Но из-за того, что большое количество бизнеса сосредоточено вокруг Москвы и Московской области, здесь размещать майнинговые мощности было просто удобно. Что касается экономики, она не была столь привлекательной. Тем не менее, майнеры здесь, конечно, были. А если смотреть на эти регионы с точки зрения энергоэффективности, по моим данным, особого профицита здесь не было, а значит, дело так или иначе пришло бы к дефициту, но и майнинг лучше традиционно все-таки выносить какие-то промышленные зоны, так как употребление электричества, майнеры потребляют, доценты потребляют огромное количество энергии, употребление может привести к каким-то проблемам у обычного населения. Вероятно, с этим и связано.
2: Запрет на майнинг означает, что криптофермерам из Москвы и Подмосковья, а также из некоторых районов Курской области придется куда-то переезжать, а это связано с приличными расходами. Точные цифры участники рынка назвать затрудняются, но говорят, что это десятки миллионов рублей, если речь идет о крупных фермах, продолжает основатель финтехкомпании Polygant Станислав Чернухин.
17: Для действующих майнеров это, конечно, дополнительные расходы, причем немалые. Оборудование придется либо останавливать, либо перевозить. И проблема не только в том, чтобы просто погрузить асики и увезти, а, в принципе, куда их везти. То есть нужны свободные мегаватты, хорошая цена и, главное, инфраструктура. То есть должны быть дороги, связь, подстанции, охлаждение и возможность персонал нанять в регионе. Поэтому регион с дешевой электроэнергией, где-нибудь далеко от Москвы, например, Мурманская область, он не обязательно окажется самым выгодным. Тем более сейчас для майнеров на самом деле очень тяжелый период. Биткоин очень сильно просел от прежних максимумов. Сейчас около 63-62 тысяч долларов. Поэтому лишние расходы ощущаются очень сильно для майнеров и болезненно.
2: При этом найти регион, где стоимость киловатт-часа позволяет добывать крипту с прибылью, становится все сложнее. Поэтому крупные майнеры все чаще

0: и таких альтернатив, российская энергетическая составляющая в скором времени с теми темпами роста цены будет в полной безопасности от подключения майнеров.
1: Остается вопрос, что будет с дата-центрами в Москве и области, где раньше размещались фермы. Среди участников крипторынка в ходу теория, что освободившиеся площади займет искусственный интеллект. Ему нужно все больше мощности, а емкость дата-центров ограничена. То есть нейросети вытесняют майнеров из столичного региона. Правда, это только предположение. А подтверждения этому из достоверных источников пока нет. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологическом секторе. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, генеральным директором компании «Хедхантер» Дмитрием Сергеенковым и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 15 на «Бизнес FM». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
3: В продолжение рассказа о выводах исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 2025 году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с «Бизнес-ФМ», любопытная статистика. В современной России сельская местность по части жилищного строительства выглядит поактивнее, чем города и поселки городского типа. По крайней мере, в 2025 году для сельских жителей введено на 0,8% больше площади жилья к уровню 2024 года, а для городских только на 0,1%. Но все-таки и там, и там плюс. В 2024 году для сельских было на 2,4% больше, а для городских на 4,8% меньше. В целом, по оценкам Росстата, в 2025 году в России эксплуатировался жилищный фонд в размере 4,4 миллиарда квадратных метров, 95,3% которого находилось в частной собственности. Средний размер квартир в новостройках в 2024 году составлял 79 квадратных метров, но в 2025 это уже 80,6 квадрата. Средняя цена квадратного метра общей площади, проданных на первичном рынке квартир, на конец 2025 года составила 215,282 рубля. И по сравнению с концом 2024 года выросла на 8,7%. При этом типовые квартиры подорожали на 8,2%, квартиры улучшенного качества на 9%, элитные на 8,7%. Кстати, по данным комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного Росстатом в 2024 году, 9,7% домохозяйств собирались улучшить свои жилищные условия. Из них 33,6% составили домохозяйства, которые намерены были в этих целях купить или построить другое жилье. Причем какое? Почти половина, 47,6%, вела речь о квартире в многоквартирной новостройке, а 18,7% о планах купить или построить индивидуальный дом или часть дома для постоянного проживания. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес FM». Погода в Москве.
4: Плюс 19 в столице сейчас, днем до плюс 20, вечером, возможно, небольшие дожди. «12.16» в Москве, вы слушаете «Бизнес FM». Теме, кто в теме. Детское пианино наделало шума в интернете. В сети завирусилось видео, на котором детское пианино голосом Чебурашки произносит одну фразу. Но пользователи услышали каждый свое. Одни «ты где?», а другие «это не я». Хотя производители пианино предполагали только первый вариант. Как такое возможно? И почему одни видели спорное платье бело-золотым, а другие сине-черным? В какие еще игры играет с нами наш мозг? И как не проиграть? Обо всем этом с врачом-нейробиологом, популяризатором доцентом-катедратором науки Владимиром Алиповым беседовала Елена Марчук.

0: теме.
1: У нас сегодня нейротема. Обсуждаем особенности восприятия и шалости человеческого мозга. Говорим с Владимиром Алиповым, врачом, нейробиологом, популяризатором науки. Владимир, многие посмотрели в интернете ролик с говорящим игрушечным пианино. Часть зрителей при этом слышали фразу «Ты где?», другая часть фразу «Это не я». И любопытно, что при повторном прослушивании многие слышали то одну фразу, то другую. Что это за явление? И что происходит в голове у тех, кто слышит разное?
2: Это прозвучит очень некомфортно. Мы вынуждены жить в некоторой иллюзии окружающего нас мира. У нашего мозга, нервной системы нет прямого доступа к звукам, тактильным ощущениям, вкусу и так далее, он получает всего лишь расшифровку, которая приходит от органов чувств. Чтобы привести некоторую иллюстрацию, как это можно представить себе, человек, который живет глубоко под землей в бункере, у него нет никакого доступа к камерам, к микрофонам, он просто получает какие-то распечатки с каким-то текстом, и дальше он такой, ага, вот мне пришла распечатка с камерой с поверхности земли. Я думаю, что небо синее. И он берет у себя вот так вот в бункере, синей краской это небо рисует. Правильная формулировка была бы такая. Мы живем в мире, который мы конструируем сами на основании наших предположений о том, как он выглядит и как он бы мог выглядеть в будущем. Вот так.
1: Что-то вроде «делай то, что можешь, с тем, что у тебя есть».
2: Да, отсюда возникает проблема. Каждый раз, когда мы с чем-то сталкиваемся, у нас есть два потока информации. Первое — наше представление, как мир должен выглядеть сейчас, и сигнал от органов чувств. Наши модели, они немножко корректируются сигналами от органов чувств. Пример, может быть, идет человек ночью и видит странную тень. И он такой, о, господи, это маньяк, да, я вижу как будто бы нож в руке у кого-то. Но потом приходит информация от органов чувств, более качественно расшифрованная, и она говорит, нет, это куст всего лишь. И человек такой, отлично. Но бывают ситуации, когда вот эти вот наши внутренние модели берут верх над реальностью. Когда это бывает? Первое, это если человек находится в каком-то состоянии измененного сознания. Большая температура, психоактивные вещества, это могут быть психические заболевания. И тогда возникает то, что мы называем галлюцинацией. Корректировки от внешнего мира, ее как будто бы не поступает, или на нее, можно сказать, не обращает внимания. И тогда у человека возникают образы, голоса, тактильные ощущения, даже изменения собственного тела, как при синдроме Алисы в стране чудес, которые на самом деле не соответствуют действительности. Примером того, как наше убеждение влияет на то, что мы видим, то, что мы слышим, все сталкивались, сидим, ждем какого-нибудь важного звонка, и любой звук, у нас возникает иллюзия того, что мы слышим, что звонит телефон. Или, например, я помню, что скучал по своей кошке, и как-то я шел на кухню и почувствовал, как будто бы она трется об мою ногу. Хотя и не было дома. Тут какое-то тактильное ощущение, которое было таким вот образом сгенерировано.
1: Фантомные боли, да, наверное, из этой же серии?
2: Там все сложнее, конечно. Сейчас мейнстримная точка зрения такая, что у нас есть модель собственного тела. Она называется карта тела. Мы примерно знаем, сколько у нас рук, сколько у нас ног, сколько их должно быть, когда у нас утрачивается какая-то часть тела. Получается так, что физически ее нет, но в карте тела она осталась. И пока эта карта тела не перестроится, у нас будет возникать это стойкое ощущение, что у нас есть. Интересно, что бывают люди, у которых возникают дополнительные конечности, фантомные конечности. Третья рука появляется. Бывает так, что у человека возникают двойники. Полноценно. Бывают же очень необычные феномены неврологические, того, как человек воспринимает мир. Например, есть люди, у них есть заболевание, но они говорят, что знаете, доктор, я не болен. И оказывается, что у таких людей у них не просто отрицание своего какого-то состояния. У них еще часто возникают такие состояния, как контрлатеральное пространственное игнорирование. Это люди просто, имея дефект с левой стороны, они говорят, что у меня нет этой левой половины туловища. Не просто нет левой половины туловища, отсутствует вообще левая половина пространства. То есть эта девушка, она будет носить макияж только на правую половину лица в зеркале. Если это мужчина, то он будет брить только правую половину лица. Если попросить таких людей нарисовать дом, то они нарисуют только правую половину дома. И если попытаться с ними как бы поговорить про то, что, ну, у пространства, наверное, есть какая-то еще часть левая, они вас просто не поймут. Забавная ситуация. На человека влияет социум. Знаменитые эксперименты Эша, когда человеку показывают какую-нибудь палочку и говорят, вот есть тут еще две палочки, они, очевидно, разной длины. Одна короткая, другая такой же длины, как первая. И говорит, какая из них похожа? Он отвечает правильно, но 9 подставных людей отвечают неправильно. И, ну, соответственно, смотрят, меняется ли реакция респондента в этот момент. Большинство людей соглашается с большинством. Очень маленький процент людей говорят, что после этого они правда начинают видеть, что эти палочки одинаковой длины. То есть социальное давление настолько сильно меняет что-то. Эффект, наверное, вот если мы говорим особенно про медицину, он очень важен в контексте эффекта плацебо и ноцебо. Есть люди, у которых это очень хорошо, очень сильно получается, легко у них вызвать использовать плацебо-эффект, легко может повлиять на восприятие реальности. А с другой стороны, есть люди, на которых сложно повлиять. И если у них есть какие-то хронические болевые синдромы, им от этого хуже. С одной стороны, можно сказать, ваша картина мира, она больше соответствует реальности, в которой вы живете. С другой стороны, легче ли им от этого?
1: Если вернуться к пианино, кто-то тебе сказал, что есть еще фраза «это не я», и ты, думая об этом, тоже услышал.
2: Если человек проймировать как-то, даже если бессознательно он услышит какую-то фразу, ему потом будет проще услышать, выцепить, заметить в каком-то тексте, в каком-то зашумленном видео, звуке, способность нашего мозга из даже какой-то бессмысленной совершенно информации создавать встроенные картинки. Она бывает так, что и не было там никакой фразы, а вы ее в итоге услышали, да, особенно если вам сказали.
1: То есть очень грубо сказать, что кто-то, у кого лучше развито, например, левое полушарие, слышит «ты где?», а кто-то, у кого лучше правое, это не я, было бы совсем не так.
2: Нет, нет, конечно. Восприятие речи, какая-то его часть, она больше находится в левом полушарии, у правшей. Но если мы говорим, например, там, про интонацию, то, что у нас вот просодика речи, насколько она быстро идет, насколько меняется громкость и так далее. Здесь в большей степени включается структура, которая находится в правом полушарии.
1: Связаны ли особенности восприятия звука с таким явлением, как музыкальный слух? Вариативность того, что ты слышишь, зависит от того?
2: По поводу вариативности сложно сказать, но действительно люди видят мир по-разному. То есть более простой, может, пример. Мы знаем, что у людей отличается острота зрения. Люди отличаются, например, потому сколько цветов они могут воспринимать и насколько больше оттенков они могут различать. И то же самое касается, естественно, звуков.
1: Почему возник вообще этот вопрос? Производитель игрушки говорит, что совершенно точно мы записали звук «ты где?». И все, что мы слышали в качестве вариаций, это обработка искусственным интеллектом. В общем, фейк. И понимаю, что у нас довольно маленькая фокус-группа, да, редакция. Но мы попробовали послушать с телефона, с компьютеров, разными составами. И наши звукорежиссеры слышали все время только одну фразу «ты где?». Может быть, у них правильно настроенный слух.
2: Это вот ваша гипотеза, она выглядит вполне себе правдоподобно.
1: Случай с игрушкой похож, не похож на не менее известный кейс с платьем, да, которое часть людей видели как бело-золотое, часть людей видели как сине-черное.
2: Да, есть же целый ряд таких вещей, как зрительные иллюзии.
1: То есть название этому явлению иллюзия, да, слуховая или зрительная?
2: Даже больше, можно сказать так, что это результат того, что мы живем в мире, в котором мы ни о чем не можем сказать с уверенностью. Возникают ошибки восприятия, иногда возникают даже галлюцинации. При этом, несмотря на вот такие сложности, мне кажется, у нас очень хорошо получается в этом мире функционировать.
1: Учитывая то, что у всех людей базовые настройки не равны друг другу.
2: Мы говорили сегодня про людей с контрлатеральным пространственным игнорированием, и мне этот случай всегда как бы наталкивает на мысль, что когда люди говорят, что ничего страшного, все смогут со всеми договориться. Ну вот, если люди не могут договориться про то, есть лево или право, да, то что же там говорить про какие-то более сложные вещи?
1: Есть такие вот мифы о мозге, что мы его используем очень мало, на 10%, на 2%, или есть совы-жаворонки, или что есть, опять же, возвращаясь, да, левополушарные или правополушарные люди. Сколько во всем этом правды, а сколько вымысла?
2: Если коротко сказать, то не бывает лево-право-полушарных людей. Нету разделения между полушариями в плане того, что вот одно является каким-то математическим, другое является творческим. Когда мы говорим про использование мозга на 5%, это тоже ерунда, потому что наш мозг постоянно работает, у нас нет скрытого потенциала, который можно раскрыть, и все будет хорошо. Хорошее сравнение это с мышцами. Мы можем в какой-то момент, преодолев усталость, пойти еще копать картошку лишний час. Мы можем повредить наши мышцы. Точно так же человек может взять, налить себе огромную чашку кофе или каким-то еще образом себя простимулировать и дольше работать, и там не спать несколько ночей, ну, получится из этого нервное истощение, возможно, какое-то повреждение нервной системы. Потому что в ситуации, когда наш мозг работает на 100%, может быть, то, чего хотят люди, которые про это говорят, это, например, генерализованный эпилептический припадок. Начавшись в каком-то одном участке, спонтанная активность перебрасывается на весь мозг, и в какой-то момент можно сказать, что вот все нейроны практически активны. Ну, хорошо ли это, да, когда человек теряет сознание, падает, и судороги начинаются? Нет, конечно. Что касается сов и жаворонков, мы точно знаем, что есть люди, которым удобнее работать ночью, у них работоспособность в вечернее ночное время выше, и наоборот. Более того, существуют люди, у которых хронотип, он вообще никак не подстраивается под то, что происходит в окружающем мире. Что бы ни произошло, они ложатся спать там в 6 вечера и просыпаются в 4 утра, и ничего не могут с собой поделать. Единственный вариант для таких людей из той генетической аномалии, которая у них есть, это переехать в другой часовой пояс, который будет соответствовать их хронотипу. Другой вопрос, может быть, здесь более сложный. Сложный можно ли, будучи жаворонком, стать совой, и будучи совой стать жаворонком, и в каком смысле? Это вот хороший вопрос. Большинство людей, они посередине, их хронотип меняется. Их иногда называют голуби, неопределившиеся скорее.
1: Любопытный получился разговор. Теперь, во всяком случае, у меня точно должны отрасти новые связи нейронные. Владимир Алипов, врач-нейробиолог, популяризатор науки в теме до самых мозговых центров. Я вас благодарю, Владимир.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С врачом-нейробиологом, популяризатором науки Владимиром Алиповым беседовала Елена Марчукова. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Группировка войск «Восток» взяла под контроль село Рыбальское в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Освобождение этого населенного пункта позволило группировке расширить зону контроля северо-западнее Нового Поля и продолжить продвижение. За сутки российская армия нанесла удары по логистическим центрам, транспортным и энергообъектам, а также цехам сборки беспилотников на Украине, отмечает ведомство. Силы ПВО за сутки сбили 17 крылатых ракет «Фламинго» и 1328 беспилотников самолетного типа. Пострадавшего из-за удара беспилотников в подмосковной Шатуре 9-летнего ребенка перевезут в детский клинический центр имени Рошаля. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. 9-летнего мальчика доставили в больницу с тяжелыми ранениями. Врачи смогли стабилизировать его состояние. Теперь жизни ребенка ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что мальчик и 55-летняя женщина пострадали при попадании дрона в частный дом. Два корпуса детского лагеря сгорели в Выборгском районе Ленинградской области. Пострадавших нет, об этом сообщила спасательная служба. Отмечается, что дети были эвакуированы из корпусов персоналом лагеря еще до прибытия пожарных. Швейцарский банк Swissquote и его дочерняя компания начали уведомлять некоторых клиентов из России о закрытии счетов. С проблемой сталкиваются даже россияне с безупречной репутацией и постоянным видом на жительство в Швейцарии, сообщил один из клиентов банка. В Swissquote заявили, что массового закрытия счетов россиян, проживающих в стране, нет, однако банк прекращает обслуживание клиентов в особых ситуациях. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 12:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Западные СМИ отмечают, что китайский проект «Ледовый шелковый путь» означает переход к полноценной коммерческой эксплуатации СМП и является частью стратегии Пекина по расширению присутствия в Арктике. А что это значит для России? Модель ИИ Клод, которой доверили управление магазином Andon Market в Сан-Франциско, уволила человека, пишет Time. И это первый известный случай, когда решение об увольнении приняла большая языковая модель. При этом куратор проекта сам указал ей на опоздание сотрудника и фактически подтолкнул к этому шагу. Всемирная федерация стрельбы из лука сняла санкции с российских спортсменов. Теперь на соревнованиях россияне смогут выступать со своим флагом и гимном. Однако, как отметили в федерации, возвращение российских спортсменов зависит от требований стран-организаторов. Вердикт не распространяется на соревнования под эгидой Европейской федерации. Подробности в эфире. Business FM. Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Эту новость обсуждают ведущие мировые СМИ. Financial Times пишет, что этот проект знаменует переход от единичных демонстрационных рейсов к полноценной коммерческой эксплуатации СМП. Телеканал CNN, в свою очередь, замечает, что для Китая интерес к этому маршруту является частью стратегии расширения присутствия в Арктике. Подробнее Михаил Задорожный.
5: В прошлом году китайская судоходная компания Sea Legend Shipping выполнила тестовый рейс по СМП. Со второй половины августа этого года открывает регулярные контейнерные перевозки из порта Нинбо в британский Феликстоу. По сведениям Global Times, в этом сезоне, который завершится в начале октября, перевозчик планирует выполнять 8 еженедельных рейсов из Китая в Европу и в обратном направлении. В планах сделать маршрут круглогодичным. Чем приглянулся китайцам Северный морской путь, говорит профессор, директор Центра экономических проблем развития Арктики, факультета МГУ Сергей Никаноров.
6: Северный морской путь географически вообще короче традиционного маршрута через Суэцкий канал. Примерно за 20-22 дня можно через Северный морской путь. Это короче, чем через Суэцкий канал, где потребуется 30-40. Ну и это, в общем-то, характерно, на самом деле, для грузов высокой стоимости. Во-вторых, чувствительных сроком. Это могут быть электромобили, компоненты к ним, литий-ионные батареи, солнечное оборудование, часть электроники. Ну и, соответственно, есть еще история. На самом деле, не только Китай-Европа, но еще и Европа-Китай. Потому что оттуда везется тоже достаточно большое количество разных материалов, особенно это отходов электронной, электротехнической промышленности, лом, цветных металлов и так далее. Так что здесь история двойная.
5: Москва давно хочет превратить Северный морской путь в новую альтернативу Суэцкому каналу, отмечает Рейтер. Главным пользователем СМП пока остается Китай. Так, по официальным данным, китайские перевозчики в 2024 году выполнили 14 контейнерных рейсов. В прошлом году уже 24 рейса. А с запуском регулярной контейнерной линии их число вырастет кратно. Одновременно Пекин расширяет использование СМП для доставки российских энергоресурсов в условиях санкций. Американский телеканал CNN отмечает, что Китай стремится закрепиться на СМП еще до того, как маршрут может стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок в Арктике дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции полярного шелкового пути. О перспективах Северного морского пути говорит первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софракт» Карен Степаньян.
7: На протяжении уже 5 лет, каждый год, в каждую летнюю навигацию ходят конвои контейнеровозов. Просто в этом году, видимо, на фоне обострения обстановки в Красном море, в Апельмандевском проливе, это имеет такую прессу. А на самом деле нет, каждый год уже достаточно долгое время, минимум 5 лет, достаточно большое количество иностранных, повторюсь, грузов, не каботажных, а транзитных грузов, ходит по Севморпути, и это работает очень успешно и востребованная услуга. Пока что это сезонная история, но в течение 3-4 лет мы сможем обеспечивать круглогодичную навигацию. Как раз это связано с вводом в строй еще нескольких ледоколов атомных. Флот строится ударными темпами, но физически не хватает ледоколов, поэтому это пока что сезонная история с августа по начало октября.
5: Интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Все тот же телеканал CNN сообщает, что южнокорейская судоходная компания «Панстар» готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Михаил Задорожный, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
3: Концерт Канье Уэста в Алматы перенесли из-за непогоды и блэкаута. Незадолго до начала город накрыл мощный ливень с сильным ветром. Несколько часов не работало метро, закрылся аэропорт, упал мобильный интернет. В сети появлялись кадры застрявших на канатной дороге фуникулеров, а на улицах образовались скопления автомобилей. Декорации к концерту Канье Уэста разорвало в клочья. Помимо Казахстана, перебои с электричеством были в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Проблема возникла из-за отключения 2 гидрогенераторов на Токтагульской ГЭС в Киргизии, а дальше произошло каскадное отключение. Проблему устранили. О причине блэкаута независимый журналист из Казахстана, житель Алматы Ярослав Разумов.
8: Надо сказать, что в Алма-Ате в последние дни стоит сильная жара, но, собственно, не только дни, а все это лето у нас доходило. Были температурные рекорды, было заметно больше 40. В этот момент, когда все это началось, я думаю, что больше 35 было однозначно. Естественно, работали кондиционеры, работали на повышенную мощность промышленные холодильники. Все это встало. Встали, перестали работать светофоры. То есть, действительно, это был очень серьезный, на несколько часов, но очень серьезный, тяжелый кризис для жизни города. Главный фактор – это, конечно, жара. Это резкий скачок потребления электроэнергии на кондиционирование.
3: Ярослав Разумов. Концерт Канье Уэста все же состоится в Алматы, но сегодня вечером. ИИ-модель впервые сама решила уволить человека. ИИ-агента Клод сделали управляющим розничным магазином, в котором работало несколько человек. По результатам их работы одного из них нейросеть от Anthropic решила уволить за систематические опоздания. Клод в качестве менеджера показал и другие свои способности, рассказывает журнал Time. Anden
9: Labs, an AI research startup. Стартап в области исследований ИИ Anden Labs в начале этого года решил выяснить, смогут ли ИИ-агенты успешно управлять бизнесом. Проект задумывался как эксперимент, призванный проверить возможности ИИ и его потенциальное влияние на экономику. ИИ-модель Клод сама наняла людей на работу в магазин Сан-Франциско, и одного из сотрудников нейросеть самостоятельно решила уволить. Он опоздал на 17 из 23 своих смен. ИИ-агент долго не замечал этого, и потому человек продолжал работать. Причина в том, что составленное искусственным интеллектом руководство для сотрудников, где было прописано, что это неприемлемо, исчезло из-за его памяти. В результате Клод, по словам сотрудников, из-за этой пропажи оказался очень мягким руководителем и даже успокаивал работников, призывая их не беспокоиться из-за опозданий. Так что это один из провалов эксперимента. Кроме того, нельзя утверждать, что Клод принял решение уволить работника целиком автономно. За ИИ-агентом постоянно наблюдал и иногда направлял менеджер Anden Labs. Именно он обнаружил пропажу руководства для работников магазина и указал нейросети на это. И только потом Клод обнаружил систематические опоздания. Примечательно, что даже после этого ИИ предложил объявить ему выговор или сделать предупреждение, но не уволить. Искусственному интеллекту пояснили, что беседы с работником уже проводились, но безрезультатно. И предложили подумать, действительно ли эта работа сотруднику подходит. В результате Клод после наводящего вопроса и очевидного желания менеджера уволить неэффективного для компании человека все-таки принял это решение.
3: Пока эксперимент показывает, что менеджерам с искусственным интеллектом еще далеко до эффективности людей, подчеркивает Time. За 5 месяцев счет компании, которую управлял Клод, сократился со 100 тысяч до 61 тысячи долларов. Мягкие решения ИИ-агента, его спорный бизнес, чутье компании явно не помогли. Сборная России за 2 дня до конца чемпионата Европы по водным видам спорта вышла на 3-е место в медальном зачете. До 2 победы накануне одержали пловцы, теперь у россиян 9 золотых медалей. По 11 у идущих впереди представители Италии и Великобритании. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
0: Спорт с Григорием Гуреевым.
10: Чемпионат Европы в Париже подошел к своей кульминации. Осталось 2 дня, впереди много плавания, и это хорошая возможность пополнить копилку наград. Россия стремительно врывается в тройку. Позади Германия, впереди только итальянцы и британцы. Накануне российские пловцы стали первыми в смешанной эстафете вольным стилем 4 по 100 метров. Золото завоевали Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Монохина. 3 минуты 19,95 секунды – это новый рекорд чемпионатов Европы. Клепикова также взяла бронзу на дистанции 100 метров баттерфляем. Заслуженный тренер России Ирина Вятчанина в разговоре с Business FM выразила восторг по поводу выступления россиян.
11: Наша сборная производит потрясающее впечатление. Сплоченной команды, готовой команды, команды, которая соскучилась по таким масштабам борьбы. Соревноваться, доказывать, показывать себя. Где-то есть волнение, конечно. Вчера заплыв Даши Клепиковой потрясающе. И то дельфин. Давно мы конкуренции не видели у девочек в дельфине. Это очень приятно. Эстафета вообще. Волосы дыбы, мурашки по всему телу. Непонятно было до самого конца, сможем ли мы эстафету выиграть. То, что с медалями будем, это понятно. А то, чтобы выиграть, феноменально. Чекунова Женька, она более предсказуема была.
10: Для Евгении Чекуновой победа на чемпионате Европы стала первой в карьере. Как и в эстафете, здесь у России тоже рекорд. Противостояние Чекуновой и британки Ангарет Эванс было одним из самых ожидаемых на этом турнире. В итоге 2 минуты 19,32 секунды, у Эванс на секунду и 89 сотых меньше. После награждения Чекунова в эфире Матч ТВ не сдержала слез.
12: Один из самых тяжелых заплывов. Просто в жизни это было очень тяжело. Я даже уже голос охрип. Британка была рядом, давила меня. Мне было, наверное, тяжелее всего именно морально собраться и выдать максимум. При том, что не все шло так гладко с первого дня. Поэтому я, конечно, уже на последнем полтиннике даже не помню, как я доплывала. Было больно, очень больно было. Особенно после моей неудачной сотни это было вообще вдвойне тяжело собраться.
10: Для россиян чемпионат Европы в Париже стал первым за 4 последние года. На 2 предыдущих наших спортсменов не допустили. Сейчас россияне выступают в нейтральном статусе. Более того, турнир 2 года назад должен был пройти в Казани, но его перенесли в Белград. Теперь президент Европейской Федерации водных видов спорта Антонио Силва говорит, что шансы принять чемпионат Европы через 2 года у Казани хорошие. Но предстоит еще много переговоров и консультаций. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов подтвердил, что переговорный процесс идет, но есть ряд нюансов. А нюансы в этом деле решают, как известно, все. Поэтому пока режим ожидания и надежды. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
13: Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
14: Максидом.
15: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
16: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
18: Слово и деньги. Чем больше я общаюсь с людьми, тем больше я убеждаюсь в том, что в целом у них есть одна цель – стать самым богатым покойником на кладбище.
19: Стив Джобс – американский предприниматель, изобретатель и промышленный дизайнер, один из основателей корпорации Apple.
18: Слово и деньги на Business FM.
20: Другим наука. Сергеем Корзуном.
21: Удивительно, но мы так и не знаем, как выглядел великий английский механик и ученый Роберт Гук. Его портрет в английском королевском обществе в начале 18 века будто бы видел немецкий путешественник, и потом больше никто. Так родилась версия, что картина исчезла с подачи Ньютона, который стал президентом общества, а ранее сильно конфликтовал с Гуком по поводу научного приоритета. Это именно Гуку Ньютон писал: «Если я видел дальше, то потому что стоял на плечах гигантов». Некоторые считают это изощренной издевкой над Гуком, которого описывают как невзрачного, худого, с искривленной спиной и человека болезненного и ревнивого. Эта слава надолго оставила его в тени других английских джентльменов науки. Историки разобрались лишь в 20 веке. Гук сформулировал важные элементы теории тяготения, но не облег ее в строгие математические уравнения. Он не изобрел микроскоп и вакуумный насос, но усовершенствовал их в научных целях. Он пытался доказать движение Земли измерением звездного параллакса, построил первый специализированный зенитный телескоп, но точности не хватило. Сегодня в науке остались закон Гука об упругости, введенный им английский термин «клетка», «cell», применительно к биологии. Он вошел в историю как гениальный изобретатель и экспериментатор. Его даже называют английским Леонардо. Упрекнуть Роберта Гука как ученого можно разве что в избытке идей, которые в одиночку разработать ему было не по силам. А свое немалое финансовое состояние ученый приобрел собственным трудом, работая городским землемером и даже архитектором после Великого лондонского пожара 1666 года.
20: Другим наука на Business FM.
3: 12:46 в Москве. Вы слушаете Business FM. Товар не продается, но по нему приходят иски о нарушении авторских прав.
20: Итоги недели.
3: Целеразон сообщил Бизнес-ФМ, что не может удалить навсегда карточку своего товара, по которому возникают претензии правообладателей. Интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку, но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца, а не на площадку. Что делать селлерам в такой ситуации? Что думает об этом Marketplace Ozon? Об этом Диана Чубанова.
1: Селлер, который обратился в редакцию Бизнес-ФМ, торгует на Озон бижутерией. На ней он размещает фразы, ставшие трендом. Раньше такие называли крылатыми, типа «Шальная императрица» или «Между нами любовь». Как правило, они повышают интерес покупателей, но вместе с ними по интернету рыщут так называемые патентные тролли, о которых мы не раз писали. Если коротко, они регистрируют авторские права на трендовые слова или картинки, а затем отслеживают, не зарабатывает ли кто на их собственности. Если находят, присылают досудебные претензии. Или подают иски в суд, который часто встает на сторону правообладателей. Продавец судиться не хочет и решает все в досудебном порядке, заплатив истцу энную сумму. Проблема усугубляется еще и тем, что Marketplace не позволяет удалить окончательно карточку товара. Продавцу лишь предлагается архивировать ее. Покупателю товар не виден, а патентному троллю очень даже, говорит продавец на Озон Сергей.
2: Нет возможности удаления товара. Товар можно перенести в архив. По последнему кейсу этот товар был убран в архив в 2025 году. Но есть специализированные компании, в этом заключается их бизнес. Ищут изображения, ищут надписи. Сегодня нам пришел иск от такой компании за незаконное использование изображения. Хотя товар мы, в принципе, удалили год назад и никогда его на самом деле не продавали. Мы сделали такую карточку, но потом ее убрали. Компания Озон говорит, что удалить карточку невозможно. Если вы ее создали, она останется навсегда. Есть, например, вторая сторона, еще более сложное, касаемо законодательства. Вот опять же, были какие-то вещи, которые на данный момент вообще запрещено продавать, и это мы не можем удалить. Мы можем это убрать в архив. Те, кто захочет, это в любой момент найдет. Получается, что мы продаем товар, который вообще запрещено законодательством продавать.
1: В Озон Бизнес-ФМ объяснили, что окончательное удаление товара невозможно по той причине, что карточка тесно связана с другими данными продавца, и что при обычном поиске на сайте она не отображается, а только если правообладатель сохранил себе прямую ссылку на товар. А почему тогда не убрать ссылку или не выдать по ней ошибку? Предлагаю послушать комментарий Озон.
22: Архивирование карточки означает, что товар полностью убирается из поиска и становится недоступен для заказа. Такая карточка сохраняется в наших системах и может быть доступна только по прямой ссылке. При этом архивные товары не отображаются в инструментах Озона, которые мы предоставляем правообладателям и их представителям для мониторинга. После архивирования обнаружить такую карточку через инструменты Озон возможны только в том случае, если правообладатель ранее сохранил прямую ссылку на нее, когда товар еще находился в продаже. Мы всегда стремимся защищать интересы добросовестных покупателей и продавцов. Карточка товара – это не отдельная запись, а часть большой системы, связанная с отзывами, историей продаж и другими данными Озон. Поэтому архивные карточки сохраняются в системе. Если продавец вдруг решит вернуть товар в продажу, ее можно восстановить вместе с накопленной историей, а не создавать заново.
1: Это похоже на замкнутый круг. Продавец говорит, что ни на каком другом маркетплейсе такой проблемы нет. Это действительно техническая особенность Озон, и продавцы, как выяснилось, уже обращались по этому поводу к юристам. Но выход из этой ситуации есть, считает юрист для бизнеса и селлеров, руководитель юридического агентства Софья Тимошиновой. Софья Тимошинова.
23: Если это уже место имеет не первый раз, я бы порекомендовала воспользоваться новыми положениями нового закона о платформенной экономике, потому что сейчас практика однозначно будет меняться. Раньше Marketplace и Озон, и второй Marketplace обладали статусом информационного посредника, что автоматически снимало с них ответственность за любое нарушение авторских прав товарных знаков на площадке. Это означало, что всего лишь площадка дает возможность кому-то разместить определенный контент и не модерирует возможные нарушения. Теперь в новом законе четко сказано, что в случае, если нарушение повторяется, если оно грубое, и при этом площадка, зная о таком нарушении, что что она не первична, пропустила и допустила снова, да, какого-то нарушителя, то она может отвечать также наравне с нарушителем.
1: Практики по этому новому положению закона у юристов пока нет, говорит эксперт, но это новая возможность. А кроме того, по словам юриста, продавцу не нужно бояться отвечать по суду. Если на его стороне предприняты все возможные действия для удаления товара, то судебный спор может быть решен в его пользу, поскольку у суда будет доказательство, что продавец добровольно удалил товар. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: В России появился синхротрон «Скиф».
20: Итоги недели.
3: Ускоритель элементарных частиц построен в новосибирском наукограде Кольцово. Комплекс был официально открыт во вторник в присутствии Владимира Путина. По словам президента, первые исследования на Скифе начнут проводить уже в этом году. Подробнее о российском синхротроне Михаил Задорожный.
4: СКИФ – это сибирский кольцевой источник фотонов. Проект стартовал в 2018 году. Строительство синхротрона началось в августе 2021. Сам ускоритель уже готов. Следующий этап – создание рабочих мест для ученых. Планируется, что в составе СКИФ будет 30 экспериментальных станций. То есть можно будет одновременно проводить 30 различных исследований. Заказчик синхротрона – институт катализа сибирского отделения РАН. И одна из задач, которую поможет решить СКИФ – создание новых катализаторов для промышленности. Но этим возможности комплекса не ограничены. О самом синхротроне и о том, какие исследования на нем можно проводить, рассказывает академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор завкафедры физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ Алексей Хохлов.
5: Синхротрон, в нем достигается ускорение электронов, и в зависимости от параметров электроны эти излучают рентгеновское излучение той или иной частоты. Когда оно попадает на вещество, фактически можно изучать структуру вещества на молекулярном, даже на атомарном уровне. Это одна из таких очень хороших установок. Разумеется, она будет работать на то, на что она предназначена, на материаловедение, может применяться и для биологии. Объектов, в медицине в частности.
4: Например, разработчики новых лекарств могут изучать на синхротроне строение молекул различных веществ, что позволит лучше понимать, почему одни соединения биологически активные, а другие нет. Также СКИФ поможет созданию новых материалов с заданными свойствами на основе знания их структуры. И, конечно, на синхротроне в наукограде Кольцово будут проводиться фундаментальные научные исследования. Поработать на нем смогут в том числе студенты вузов. Длина кольца для ускорения частиц СКИФ 476 метров, а, например, у Большого адронного коллайдера, который тоже является синхротроном, около 27 километров. Это не значит, что СКИФ плохой. Эти ускорители предназначены для разных целей. Новосибирский комплекс главным образом для прикладных исследований, а БАК создавали, чтобы понять, как устроена Вселенная. Тем не менее, СКИФ сегодня самый мощный синхротрон в России. О его значении говорит популяризатор науки, автор YouTube-канала «Физика от Побединского» Дмитрий Побединский.
6: Есть, по-моему, во Франции большой синхротрон, и в США есть синхротроны подобные. Если прям очень сильно обобщить, это не то, что прям такой гигантский, фундаментальный какой-то проект, вроде Большого адронного коллайдера, который существует прям в единственном экземпляре и уникальный в своем роде. Но это такой достаточно мощный инструмент, один из, на котором можно проводить свои исследования, и уже, собственно, ни от кого не зависит.
4: Проект по созданию сибирского кольцевого источника фотонов изначально оценивался в 37 миллиардов рублей. Сегодня, по данным Интерфакса, стоимость выросла до 50 с лишним миллиардов. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
20: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
20: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
0: Согласны ли вы с известной фразой «незаменимых людей нет»? Каждый раз, когда я слышу эти слова, замечаю, как люди делятся на два лагеря. Одни считают, что это холодная фраза, которой обесценивают трудолюбивых сотрудников. Другие уверены, незаменимые в команде приведут к проблемам. Давайте обсудим, хорошо или плохо быть сегодня незаменимым. Что это означает для команды и для бизнеса? В последнее время я размышляю вот о чем. Если в команде действительно есть человек, без которого все остановится, то это далеко не всегда показатель его профессионализма. Скорее, это сигнал, что работа построена неправильно. Ведь что обычно стоит за такой незаменимостью? Человек не делегирует задачи, не передает знания, не выращивает преемников. Все важные решения проходят только через него. В результате компания становится зависимой от одного сотрудника, а сам сотрудник – заложником собственной компетентности. Он не может спокойно уйти в отпуск, заболеть или даже сменить работу. И очень часто именно такие люди первыми сталкиваются с выгоранием. Недавно на одной из карьерных консультаций я услышала мысль, которая мне очень понравилась. Девушка описала культуру своей компании так: «У нас в команде нет незаменимых. Мы все взаимозаменяемы». И привела простой пример. Если завтра мы организуем мероприятие и нужно будет встречать наших гостей, то это будут делать сотрудники нашей команды, хотя формально этим может заниматься и агентство. И знаете, что меня особенно зацепило? Никто в этой команде не говорит: «Это не моя работа». Резюмируем. Риск для организации возникает тогда, когда критически важные знания сосредоточены у одного человека. Так что фраза «незаменимых у нас нет» является признаком зрелой организации, где компетенции принадлежат команде.
20: Карьера на бизнес-ФМ. Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
8: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер: с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
20: Спорная тема. Строго по делу. Воскресенье после 14. Ничего личного. Только бизнес. FM.
9: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
20: Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: 12:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Минпросвещение утвердило критерии оценки поведения школьников в 2026 году. Она будет проводиться по четырем основным параметрам, включающим 10 показателей. Сама оценка будет трехуровневой: образцовое поведение, допустимое поведение и недопустимое поведение. В министерстве подчеркнули, что оценка поведения проводится отдельно от академической успеваемости и не влияет на текущие отметки и аттестацию школьников. В Москве задержаны руководители и врач частной медклиники, которые наживались на родителях детей с аутизмом. Они более 8 лет целенаправленно искали таких мам и пап, отметили в Следственном комитете. Используя отчаянное желание родителей помочь своим детям, медики убеждали их оплачивать дорогие процедуры и препараты, которые на самом деле были не нужны. Деньги они потом отмывали. Руководителю клиники и врачу предъявлено обвинение в мошенничестве, а также в причинении тяжкого вреда здоровью детей. Сумма замороженных в Швейцарии российских активов выросла до 10,5 миллиардов долларов. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель госсекретариата по экономическим вопросам страны Фабиан Майнфиш. Год назад стоимость заблокированных активов оценивалась в 8,4 миллиарда долларов. Под ограничениями в Швейцарии также остаются 14 объектов российской недвижимости, спортивные и люксовые автомобили, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты, принадлежащие подсанкционным лицам и организациям, отметил Майнфиш. Роскомнадзор подал в арбитражный суд Москвы иск к певице и бывшей участнице группы «Фабрика» Александре Савельевой. Сумма требований составляет 32 100 рублей. Это следует из данных электронной базы суда. Подробности искового заявления и претензии ведомства к артистке не приводятся. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Промышленная инфраструктура Самара получила локальные повреждения после ночной атаки БПЛА. Есть раненые, сообщил мэр города Иван Носков. В Подмосковье пострадали 2 человека, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Дрон попал в частный дом в Шатуре. Российская Миноборона, между тем, сообщила об уничтожении склада ВСУ в порту Одессы, поражении инфраструктуры порта Измаил, патрульного катера и склада ГСМ в порту Южный. Из Google Play удалили приложение Озон. Было удалено как основное приложение маркетплейса, так и другие сервисы компании. При этом они остаются доступными для скачивания в App Store. На этой неделе из Google Play также удалили приложение Озон банка. Майнерам тут не место. Сегодня вступает в силу запрет на добычу криптовалюты в Москве, Подмосковье и ряде районов Курской области. Куда приедут фермы из этих регионов? Подробности в эфире «Бизнес FM». Промышленная инфраструктура Самара получила локальные повреждения, 2 человека ранены. По словам главы региона Вячеслава Федорищева, в Самарской области отразили массированную ракетную атаку. Он отметил, что люди были вовремя эвакуированы. Мэр Самары Иван Носков назвал повреждения на промпредприятиях локальными. Ракетную опасность объявили в Самаре около 3 утра по Москве, рассказал главный редактор газеты «Комсомольская правда Самара» Денис Яковлев.
10: Атака была, как губернатор об этом писал, мэр об этом писал, есть пострадавшие, написал мэр, плюс перекрывали улицу. Заводское шоссе, это район как раз промышленных предприятий. Там перекрывали, соответственно, автобус пускали по другому маршруту на какое-то время. Уже сняли. Это не центр города, это промышленный район, там много разных предприятий. Сирены были, но ракетный прилет, насколько я понимаю, первый прилет после 27 февраля, когда была первая сирена. 3.50 Самара, это объявили ракетную опасность, это 2.50 Москвы.
3: Денис Яковлев. В результате атаки БПЛА в подмосковной Шатуре 2 человека получили ранения, в том числе 9-летний ребенок. Также, по словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, дроны сбивали в Домодедово, Одинцово, Раменском, Чехове, Шатуре, Воскресенске, Можайске и Наро-Фоминске. Всего, по данным Минобороны, над 20 российскими регионами было уничтожено около 600 беспилотников. Также средства ПВО сбили 7 управляемых авиабомб и 17 ракет «Фламинго». А ракетная атака на Самарскую область, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Как ракеты «Фламинго» могли долететь до Самары? Заявленная дальность ракет «Фламинго» до 3000 километров. Такую дальность ракеты «Фламинго» пока ни разу не показывали, но дальность более чем 1200 километров, 1500 километров ракеты «Фламинго» уже демонстрировали. Возможность сбить ракеты «Фламинго», она существует, если есть информация о том, где и как проходит ракетный удар, и есть соответствующие зенитные ракетные комплексы в зоне обороняемого объекта. Мы не можем закрыть зенитными ракетными комплексами все возможные объекты. И мы не можем всегда обнаруживать вовремя все возможные цели. Противник проводит так же, как и мы, проводит комбинированные атаки, в которых участвуют дроны разных видов, медленные и в том числе скоростные реактивные дроны. И, как вишенка на торте, извиняюсь, ракеты «Фламинго». Проблема в том, что если наше ПВО отвлекается на дроны, тут появляются реактивные дроны, которые могут в том числе поражать системы ПВО, либо просто работать как ложные цели. ПВО отвлекается на дроны, на скоростные дроны, и тут сбоку проходят «Фламинго» и доходят до цели. И мы, даже если их обнаруживаем, но поздно, мы не успеваем среагировать, не успеваем сделать маневр силами ПВО для того, чтобы разместить нужные комплексы в нужном месте в нужное время.
3: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Минобороны сообщает, что ночью ударами БПЛА и ракетами уничтожила склад ВСУ в порту Одессы, поразила инфраструктуру портов «Измаил» и «Южный». Украинские СМИ сообщают об ударах в Днепропетровской области, в частности, по Павлограду, где на месте возник пожар. Украинские власти также говорят о попадании в жилой дом. Ряд приложений «Озон» удалили из Google Play. Помимо основного приложения Озон, под удаление попали другие сервисы компании Озон Фреш, Озон Селлер, Озон Джоп и Озон Тревел. При этом пока они остаются доступными для скачивания в App Store. В пресс-службе Озон Бизнес FM пояснили, что владельцы устройств на Android все еще могут скачать приложения в Рустор, App Gallery и Galaxy Store.
13: Озон не нарушал правил Google Play. Также напомним, что Marketplace Озон, сервисы Озон Fresh, Озон Travel и Озон Select не находятся под санкциями.
14: До этого на этой неделе из Google Play также удалили приложение Озон Банка, попавшего под санкции Евросоюза, а также из App Store пропал платежный сервис Яндекс.Пэй, который, наоборот, все еще доступен в магазине приложений Google. Ситуацию комментирует руководитель проекта технологии «Российская газета», автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
15: Новость, это, конечно, неприятная, но в первую очередь потому, что мы видим, как санкции расползаются по каким-то корпоративным структурам и перестают быть совсем очевидными. Если раньше была прямая взаимосвязь с тем, что банк попал банк в SDN-лист, и он попал под санкции, то теперь объяснения все сложнее и сложнее проявляются, и понять логику этого довольно трудно. Что касается технической части, то, с одной стороны, да, это не так критично, как в случае с App Store, где просто нет никаких обходных путей. Но, с другой стороны, надо понимать, что это теперь установка приложений, обновление приложение Озон, она становится гораздо менее нативной, требуются определенные инструкции, понимание того, как это работает, понимание, где их скачать, надо снять определенные ограничения в настройках, что я боюсь для огромной аудитории пользователей и, что более важно, контрагентов, сотрудников, людей, работающих в ПВЗ, в курьерских службах и так далее, Озона, может стать довольно серьезным затруднением, и в этом смысле это, конечно, очень неприятная новость.
16: Интересно, что Google принялся, взялся за Озон, Apple до этого и Яндекс.Пэй удалил, или какая тут логика?
15: Здесь сложность заключается в том, как я сказал, что да, был последний санкционный список Евросоюза, где куда попали не самые раскрученные банки, я даже не помню, был ли там банк Озон или нет, но суть в том, что очевидно, что базовое приложение Озон Селлера и самого Озона, они весьма условно связаны, и это скорее какая-то сложная корпоративная структура, поэтому это теперь уже просто расползается с очень плохим пониманием перспектив. Будем смотреть, что будет дальше, будем смотреть, будут ли какие-то публичные объяснения от Гугла, собственно, пока, насколько я понимаю, их не было. Посмотрим.
14: Олег Капранов, руководитель проекта технологии «Российская газета». В июне из магазина приложений Apple были удалены сервисы ВК и Messenger Max, а уже в июле приложения также пропали из российского каталога Google Play. Что происходит с водой на Урале? Система водоподготовки в городах, похоже, не выдержала напора летнего паводка. Проблемы с водоснабжением есть в Екатеринбурге, Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах региона. Как переживают этот коллапс местные жители и предпринимают ли что-то на водозаборах? Подробности у Светланы Чередниковой.
24: В конце июня и первой половине июля Свердловская область столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия дождевым паводком. Аномально обильные осадки обрушились на регион, где выпало от 2,5 до 4 месячных норм, что привело к выходу рек из берегов и масштабным затоплениям населенных пунктов. Сейчас паводок ушел, но качество воды во многих городах остается низким. Кратно возросли цветность, мутность, уровень железа и органических примесей. И системы водозабора, нагрева и доставки не справляются. Так грязная вода вывела из строя 8 фильтров на одной из станций Екатеринбурга. Жители остались частично без холодной и без горячей воды, сообщает издание «Урару». Власти предпринимают усилия по прочистке систем. Для этого из госархивов изъяли все материалы, связанные с устройством и функционированием этих коммуникаций, построенных еще в советское время. Во многих районах горячей воды нет уже вторую неделю. Жители раскупили водонагреватели, их нет в продаже. Некоторые установили бойлеры, а кто-то спасается кастрюлями или чайником. Восстановить горячее водоснабжение обещают не раньше середины следующей недели, но точных гарантий никто не дает, рассказал Бизнес ФМ журналист из Екатеринбурга Сергей Храмушин.
25: Из-за паводковых вод и, в принципе, роста уровня воды во всех сточных системах произошел засор, который вызвал общий, не побоюсь этого слова, наверное, коллапс всех коммуникационных систем, которые есть на территории Свердловской области. По официальным заявлениям сейчас ведутся ремонтные работы. По прогнозам, горячая вода должна появиться к концу этой недели, либо к середине следующей. Но на самом деле, как это будет, к сожалению, предполагать достаточно тяжело. Вода, когда она еще была горячая, к сожалению, шла с перебоями, качество воды тоже оставляло желать лучшего. В воде было большое содержание железа, то есть она шла ржавая, пропали водонагреватели на территории Екатеринбурга. Ну и часть людей вернулась к традиционным схемам получения горячей воды. Это электрочайники, кипятильники, у кого есть газовые плиты, нагревают в кастрюльках, у кого электроплиты, тратят электроэнергию.
24: Впрочем, жители города в своих бедах с водоснабжением винят не только стихию. По словам Сергея, некоторые станции, которые должны были заниматься очисткой воды и доставкой ее до потребителя, находятся в плачевном состоянии. состоянии. Они требуют ремонта и кардинальной модернизации, которые не проводились за последние несколько лет. Курган остался без питьевой воды на несколько дней, и в городе нельзя будет пить воду из-под крана из-за хлорирования, рассказывает блогер из Кургана Владислав Грозный.
2: Власти объяснили, что это ежегодная дезинфицирующая промывка водопроводных сетей. И это стандартная процедура, просто обычно она проводится поздней осенью, а сейчас ее решили провести в августе. Это связали с паводковой ситуацией в соседних регионах, и власти увидели риски ухудшения качества воды, и поэтому решили провести обработку раньше обычного срока. Заранее, за 2 дня предупредили горожан, у них было время, чтобы набрать питьевую воду. Я не скажу, что это какая-то критичная ситуация, потому что в целом в нашем городе довольно сильный износ коммунальной инфраструктуры. Регулярно это, с одной стороны, аварии, а с другой стороны, регулярно проводится какая-то модернизация, ремонты, происходит отключение воды после отключения. Несколько дней еще вода остается технической, ее нельзя пить до того, как придут положительные результаты.
24: Резкое ухудшение качества воды из-за паводка и в Тюменской области. Горожане жаловались, что из-за загрязнения реки Тура после ливней в потемневшей водопроводной воде с отталкивающим ароматом невозможно ни постирать, ни помыть посуду, ни принять душ. Но ресурс подается в город бесперебойно. Роспотребнадзор заявил, что питьевая вода безопасна для населения. Почему изменился ее запах? Тюменский водоканал боролся с резким ухудшением исходной воды сразу по нескольким показателям, в том числе с возросшей концентрацией органики, которая даже в малых дозах может вызывать неприятный запах. На водоканале, как сообщают местные СМИ, ранее была проведена глобальная модернизация по концессионному соглашению. Работают современные многоступенчатые системы очистки

0: плюс реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал и помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Мастер-план, ген-план, понятия, которые постоянно используются, но нередко смешиваются даже в профессиональной среде. По наблюдениям партнера, руководителя отдела стратегического консалтинга компании CMVP Юлии Токаревой, с которой Business FM обсудила эту тему, мастер-план иногда воспринимают как более модную версию ген-плана, иногда как приложение к уже существующей документации. Но, по словам эксперта, оба подхода упрощают суть вопроса. Генеральный план обязательно. Обязательный документ, который устанавливает правовые рамки развития территории и фиксирует базовые параметры. Функциональное назначение, направление развития, общую логику землепользования и застройки. Как правило, он объемен, ориентирован на долгосрочную перспективу и малопластичен. Внесение изменений в генплан – долгая и сложная процедура. Но главное, генплан редко дает ответы на прикладные вопросы. Мастер-план, который пока имеет рекомендательный характер, гораздо гибче. Он детализирует видение развития территории, учитывает ее характер, средовые особенности, баланс интересов и предлагает не просто набор идей или перечень проектов, а решение под ключ, поскольку включает цели, приоритеты и ожидаемые результаты, последовательность действий, перечень конкретных мероприятий и сроки их реализации, ресурсное обеспечение и схема финансирования, наконец, распределение ответственности и механизм мониторинга. Словом, юридическая сила и управленческая эффективность не одно и то же. Поэтому сегодня мастер-план уже не единичная практика, а федеральный тренд. На Дальнем Востоке мастер-планы разрабатываются для 25 городов. Своих мастер-планов ждут 15 городов Северного Кавказа, а всего к 30-му году в стране может быть разработано до 280 новых мастер-планов, отмечает Юлия Токарева. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Погода в Москве.
3: Плюс 19 в столице сейчас. Днем сегодня до плюс 20, но к вечеру небольшие дожди. Завтра без осадков. 13.15 в Москве. Вы слушаете Business FM. Майнеры на выход. Сегодня вступает в силу запрет на добычу криптовалюты в Москве, Подмосковье, ряде районов Курской области. С чем это может быть связано и куда переедут фермы из этих регионов? Мнение участников рынка у Михаила Задорожного.
4: В 2024 году в России легализовали майнинг. На следующий год добычу криптовалюты запретили или ограничили в 13 регионах. Полные запреты действуют в новых субъектах, а также во всех республиках Северного Кавказа. Теперь к запрету присоединились еще три региона. Курской области сейчас, наверное, не до майнинга. А вот Москва и Подмосковье пользовались определенной популярностью у тех, кто добывает крипту. С чем связан запрет на майнинг в этих регионах, предположил основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
5: Регионы были относительно популярны, конечно, не сравнивались так называемыми профицитными регионами, где электричество дешевле его побольше. Но из-за того, что большое количество бизнеса сосредоточено вокруг Москвы и Московской области, здесь размещать майнинговые мощности было просто удобно. Что касается экономики, она не была столь привлекательной. Тем не менее, майнеры здесь, конечно, были. А если смотреть на эти регионы с точки зрения энергоэффективности, по моим данным, особого профицита здесь не было, а значит, дело так или иначе пришло бы к дефициту, но и майнинг лучше традиционно все-таки выносить какие-то промышленные зоны, так как употребление электричества майнеры потребляют, доценты потребляют огромное количество энергии, употребление может привести к каким-то проблемам у обычного населения. Вероятно, с этим и связано.
4: Запрет на майнинг означает, что криптофермерам из Москвы и Подмосковья, а также из некоторых районов Курской области придется куда-то переезжать. А это связано с приличными расходами. Точные цифры участники рынка назвать затрудняются, но говорят, что это десятки миллионов рублей, если речь идет о крупных фермах, продолжает основатель финтех-компании Polygant Станислав Чернухин.
6: Для действующих майнеров это, конечно, дополнительные расходы, причем немалые. Оборудование придется либо останавливать, либо перевозить. И проблема не только в том, чтобы просто погрузить асики и увезти, а в принципе, куда их везти. То есть нужны свободные мегаватты, хорошая цена и, главное, инфраструктура. То есть должны быть дороги, связь, подстанции, охлаждение и возможность персонал нанять в регионе. Поэтому регион с дешевой электроэнергией, где-нибудь далеко от Москвы,

0: например, Мурманская область, он не обязательно окажется самым выгодным. Тем более сейчас для майнеров, на самом деле, очень тяжелый период. Биткоин очень сильно просел от прежних максимумов, сейчас около 63-62 тысяч долларов, поэтому лишние расходы ощущаются очень сильно для майнеров и болезненно.
1: При этом найти регион, где стоимость киловатт-часа позволяет добывать крипту с прибылью, становится все сложнее. Поэтому крупные майнеры все чаще задумываются о собственной генерации, отмечает исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Александр Бражников.
2: Цена электричества, которая сейчас у нас в России сложилась, уже никак не актуальна майнингу. Сейчас майнинг, скорее всего, будет переходить на газ, переработка газа в электричество, и на другие альтернативные, которые не дороже должны стоить там, 5 рублей. Все, что сейчас у нас в стране, это уже дорого. Пример. Америка и Россия. В Америке средняя цена электричества сейчас около 4 центов. В России 7 центов. Через 3 года в России классического электричества не будет, на которое готов хоть один майнинг зайти. Только частная генерация на газу или других альтернативах. Российская энергетическая составляющая в скором времени с теми темпами роста цены будет в полной безопасности от подключения майнеров.
1: Остается вопрос, что будет с дата-центрами в Москве и области, где раньше размещались фермы. Среди участников крипторынка в ходу теория, что освободившиеся площади займет искусственный интеллект. Ему нужно все больше мощности, а емкость дата-центров ограничена. То есть нейросети вытесняют майнеров из столичного региона. Правда, это только предположение. А подтверждения этому из достоверных источников пока нет. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес FM.
3: Пока вас нет в Испании, ваш дом могут захватить окупас. Это люди, которые ищут и находят дома, которые долго стоят без хозяев. Заселяются туда, а выселить чужаков почти невозможно. Суды длятся годами. С проблемой столкнулись российские граждане, владельцы испанской недвижимости. Подробнее Диана Чебанова.
4: Проблема сквоттеров, или как их называют испанцы, окупас, совсем не новая. Она стала активно попадать в международную повестку еще во время пандемии, когда передвижения людей между странами были прекращены. Дома на испанских курортах подолгу пустовали, и их стали занимать беженцы, устраивая, что называется, самозахват, взламывая двери. Просто заселялись и жили, пользуясь всем имуществом хозяев, как своим. Собственники, вернувшись, обнаруживали вторжение, но выселить окупас не могли. Месяцами, а то и годами, из-за дыр в испанском законодательстве. Так вот, летом 2026 года самозахват недвижимости в Испании жив. Особенно для наших соотечественников, которые с 2022 года из-за европейских санкций потеряли возможность часто посещать свои дома. Если удается приехать, то некоторые из них встречают в своих домах целые многодетные семьи беженцев. Причем в отсутствие собственников мошенники успевают оформить дом на себя и сдавать его в аренду, рассказала одна из пострадавших, Лариса Ибышева, в своих социальных сетях.
5: В 2022 году право собственности на 11 домов на Тенерифе, принадлежавших российским гражданам, в том числе и на наш дом, по поддельным документам было переоформлено на юридическое лицо, зарегистрированное в Испании. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое продолжается до сих пор. На прошлой неделе совершено 4 попытки фактического захвата нашего дома. Мошенники проникают в дома, когда собственники в них отсутствуют, заселяют туда своих представителей, которые живут в этих домах, пользуются всем находящимся в них имуществом и, несмотря на существующий судебный запрет, предлагают и последующий продаж. В настоящий момент захвачено 4 дома. Каждый раз мы вызываем полицию, нам приходится рассказывать снова и снова, почему 10 бугаев за забором нашего дома утверждают, что это их дом.
4: Испанская полиция выселять тех самых бугаев не берется. На этом зарабатывают специальные фирмы, которые обещают решить вопрос силовым методом. Но сотрудничество с ними грозит собственникам недвижимости реальным сроком в тюрьме. Поэтому владельцам недвижимости ничего не остается, кроме затяжных судебных процессов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она ведет несколько дел россиян, столкнувшихся с проблемой сквоттеров в Испании.
6: У испанцев очень лояльное к беженцам законодательство. Договор договор найма или аренды жилого помещения можно заключить в устной форме. То есть возвращаетесь вы из командировки, а у вас дома сидит загорелый молодой человек с 5 братьями и говорит: теперь я здесь живу. Вы паникуете, вызываете полицию. А этот загорелый молодой человек бодро объясняет полицейским, что есть устный договор аренды, и вам просто не доплатили в прошлом месяце. Поэтому вы так раздосадованы. Полиция разводит руками и отправляет дело в гражданский суд. Суды по этому поводу в Испании длятся от 3 до 5 лет. За это время ваша квартира приводится в соответствующий непорядок. Есть компании, которые предлагают за цену около 5000 евро самим разобраться с оккупадосами, но сотрудничество с ними не всегда заканчивается хорошо. Есть кейсы, когда арестовывали того, кто пытался силовым методом влиять на выселение незваных гостей, и самого реального собственника помещения за то, что он все это дело организовал.
4: По словам адвоката, одна российская семья, покидая Испанию из страха перед оккупас, буквально забетонировала вход в свой дом на Тенерифе. Но захватчики могут пробраться в дом и через окно. С такими проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и сами испанцы, рассказала директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Виза» София Дефасе Аксютина.
7: Недавно были приняты определенные поправки. Если вторжение истинно в полицию в течение 48 часов, то полиция, как правило, трактует это как вторжение в частную собственность и может воспрепятствовать этому. Если же это вторжение более 48 часов, то полиция не может выселять оккупантов без решения суда. Это не только испанская история, она присутствует во всех странах Западной Европы, потому что законодательство схожее, и везде довольно сложно выгнать жильцов, которые арендуют и которые, допустим, решили не выезжать, решили не платить. Это и случаи из Франции, и случаи из Италии.
4: В 2024-м в Испании фиксировали более 16 тысяч случаев незаконного захвата жилья. Рост на 7,5% к предыдущему году. Около 40 самозахватов ежедневно. Лидер – Каталония. 7 тысяч случаев. Около 42% от общего числа по стране. Поэтому большим спросом в Испании стали пользоваться дома или квартиры на охраняемых территориях. Обезопасить дом можно и передачей его в управление специальным компаниям. Да, это затратно, но лучше, чем выгонять по нескольку лет оккупас. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
8: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес ФМ». В 1999 году английская компания Psine вывела на рынок карманный компьютер Psine Netbook с выдвижной клавиатурой и экранной диагональю 19,5 сантиметров. Но особенного распространения это устройство не получило. В 2005 году в США стартовал проект, призванный помочь детям из развивающихся стран получить образование. Одной из целей проекта было создание недорогого компактного ноутбука с доступом в интернет через Wi-Fi и возможностью работать с текстовыми документами. Многие компании представили свои разработки, а термин «netbook», что переводится как «сетевая книга», вновь начал использоваться, когда Intel стал продвигать свою модель. Со временем компания Psine, формальный владелец названия «netbook», даже настаивала на том, чтобы его изъяли из обращения. Но слово было уже не поймать. В целевой аудитории «netbook» стал прочно ассоциироваться с маленькими недорогими компьютерами. Имя нарицательное на «Бизнес ФМ».
11: Кто надо, услышал.
12: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
11: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес ФМ и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru.
13: Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
14: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Группировка войск «Восток» взяла под контроль село Рыбальское в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Освобождение этого населенного пункта позволило группировке расширить зону контроля северо-западнее Нового Поля и продолжить продвижение. За сутки российская армия нанесла удары по логистическим центрам, транспортным и энергообъектам, а также по цехам сборки беспилотников на Украине, отметило ведомство. Пострадавшего из-за удара беспилотника в подмосковной Шатуре мальчика перевезут в детский клинический центр имени Рошаля. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. 9-летнего ребенка доставили в больницу с тяжелыми ранениями. Врачи смогли стабилизировать его состояние. Теперь жизни мальчика ничего не угрожает. Он пострадал при попадании беспилотника в частный дом в Шатуре. Кроме ребенка пострадала 55-летняя женщина. Медиа-менеджер Софья Митрофанова назначена исполняющей обязанности ректора Московского государственного института культуры, сообщила глава Минкульта Ольга Любимова. Ранее возглавлявший институт Дмитрий Сидоров освобожден от должности в связи с переходом на новую работу. Он руководил МГИК с января 2025 года. Советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков анонсировал важное заявление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме и рекомендовал Западу следить за выступлением российского лидера. Об этом он сообщил в интервью ТАСС в преддверии ВЭФ. Кобяков отметил, что особое внимание всегда приковано к выступлению президента России на пленарном заседании форума. Напомню, ВЭФ пройдет 1-4 сентября во Владивостоке. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Половина второго в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Западные СМИ отмечают, что китайский проект «Ледовый шелковый путь» означает переход к полноценной коммерческой эксплуатации СМП и является частью стратегии Пекина по расширению присутствия в Арктике. А что это значит для России? Модель ИИ «Клод», которой доверили управление небольшим магазином в Сан-Франциско, уволила человека, пишет «Тайм». Это первый известный случай, когда решение об увольнении приняла большая языковая модель. При этом куратор проекта сам указал ей на опоздание сотрудника и фактически подтолкнул к этому шагу. Всемирная федерация стрельбы из лука сняла санкции с российских спортсменов. Теперь на соревнованиях россияне смогут выступать со своим флагом и гимном. Однако, как отметили федерации, возвращение наших спортсменов зависит от требований стран-организаторов. Вердикт не распространяется на соревнования под эгидой Европейской федерации. Подробности в эфире. Бизнес FM. Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Эту новость обсуждают ведущие мировые СМИ. Financial Times пишет, что этот проект знаменует переход от единичных демонстрационных рейсов к полноценной коммерческой эксплуатации СМП. Телеканал CNN, в свою очередь, замечает, что для Китая интерес к этому маршруту является частью стратегии расширения присутствия в Арктике. Подробнее Михаил Задорожный.
1: В прошлом году китайская судоходная компания Sea Legend Shipping выполнила тестовый рейс по СМП. Со второй половины августа этого года открывает регулярные контейнерные перевозки из порта Нинбо в британский Феликстоу. По сведениям Global Times, в этом сезоне, который завершится в начале октября, перевозчик планирует выполнять 8 еженедельных рейсов из Китая в Европу и в обратном направлении. В планах сделать маршрут круглогодичным. Чем приглянулся китайцам Северный морской путь, говорит профессор, директор Центра экономических проблем развития Арктики экономического факультета МГУ Сергей Никаноров.
15: Северный морской путь географически вообще короче традиционного маршрута через Суэцкий канал. Примерно за 20-22 дня можно через Северный морской путь. Это короче, чем через Суэцкий канал, где потребуется 30-40. Ну и это, в общем-то, характерно, на самом деле, для грузов высокой стоимости. Во-вторых, чувствительных сроком. Это могут быть электромобили, компоненты к ним, литий-ионные батареи, солнечное оборудование, часть электроники. Ну и, соответственно, есть еще история. На самом деле, не только Китай-Европа, но еще и Европа-Китай. Потому что оттуда везется тоже достаточно большое количество разных материалов, особенно это отходов электронной, электротехнической промышленности, лом, цветных металлов и так далее. Так что здесь история двойная.
1: Москва давно хочет превратить Северный морской путь в новую альтернативу Суэцкому каналу, отмечает Рейтер. Главным пользователем СМП пока остается Китай. Так, по официальным данным, китайские перевозчики в 2024 году выполнили 14 контейнерных рейсов, в прошлом году уже 24 рейса, а с запуском регулярной контейнерной линии их число вырастет кратно. Одновременно Пекин расширяет использование СМП для доставки российских энергоресурсов в условиях санкций. Американский телеканал CNN отмечает, что Китай стремится закрепиться на СМП еще до того, как маршрут может стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок в Арктике дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции полярного шелкового пути. О перспективах Северного морского пути говорит первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софракт» Карен Степаньян.
16: На протяжении уже 5 лет, каждый год, каждую летнюю навигацию ходят конвои контейнеровозов. Просто в этом году, видимо, на фоне обострения обстановки в Красном море, в Апельмандевском проливе, это имеет такую прессу. А на самом деле нет, каждый год уже достаточно долгое время, минимум 5 лет, достаточно большое количество иностранных, повторюсь, грузов, не каботажных, а транзитных грузов, ходит по Севморпути, и это работает очень успешно и востребованная услуга. Пока что это сезонная история, но в течение 3-4 лет мы сможем обеспечивать круглогодичную навигацию. Как раз это связано с вводом в строй еще нескольких ледоколов атомных. Флот строится ударными темпами, но физически не хватает ледоколов, поэтому это пока что сезонная история с августа по начало октября.
1: Интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Все тот же телеканал CNN сообщает, что южнокорейская судоходная компания «Пан Стар» готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Михаил Задорожный, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: ИИ-модель впервые сама решила уволить человека. ИИ-агента Клод сделали управляющим розничного магазина, в котором работало несколько человек. По результатам их работы одного из них нейросеть от Anthropic решила уволить за систематические опоздания. Клод в качестве менеджера показал и другие свои способности, рассказывает журнал Time.
17: Anden Labs, an AI research startup. Стартап в области исследований ИИ Anden Labs в начале этого года решил выяснить, смогут ли ИИ-агенты успешно управлять бизнесом. Проект задумывался как эксперимент, призванный проверить возможности ИИ и его потенциальное влияние на экономику. ИИ-модель Клод сама наняла людей на работу в магазин Сан-Франциско, и одного из сотрудников нейросеть самостоятельно решила уволить. Он опоздал на 17 из 23 своих смен. ИИ-агент долго не замечал этого, и потому человек продолжал работать. Причина в том, что составленное искусственным интеллектом руководство для сотрудников, где было прописано, что это неприемлемо, исчезло из-за его памяти. В результате Клод, по словам сотрудников, из-за этой пропажи оказался очень мягким руководителем и даже успокаивал работников, призывая их не беспокоиться из-за опозданий. Так что это один из провалов эксперимента. Кроме того, нельзя утверждать, что Клод принял решение уволить работника целиком автономно. За ее агентом постоянно наблюдал и иногда направлял менеджер Anden Labs. Именно он обнаружил пропажу руководства для работников, в магазины и указал нейросети на это. И только потом Клод обнаружил систематические опоздания. Примечательно, что даже после этого ИИ предложил объявить ему выговор или сделать предупреждение, но не уволить. Искусственному интеллекту пояснили, что беседы с работником уже проводились, но безрезультатно. И предложили подумать, действительно ли эта работа сотруднику подходит. В результате Клод после наводящего вопроса и очевидного желания менеджера уволить неэффективного для компании человека все-таки принял это решение.
3: Пока эксперимент показывает, что менеджерам с искусственным интеллектом еще далеко до эффективности людей, подчеркивает Time. За 5 месяцев счет компании, которую управлял Клод, сократился со 100 тысяч до 61 тысячи долларов. Мягкие решения ИИ-агента, его спорный бизнес, чутье компании явно не помогли. Бельгийский студент обнаружил золотой клад на 9 миллионов евро. Это сообщает местная газета HLN. По одной из версий, найденные золотые слитки принадлежат бельгийской семье пивоваров Ван Аше.
18: Подробности.
19: 18-летний бельгийский студент по имени Коби решил отправиться на летнюю подработку и устроился в местную строительную компанию. Во время рытья траншей для системы канализации на одном из объектов он наткнулся на клад. По словам Коби, сначала он подумал, что это просто монеты. Однако после того, как сокровища выкопали, оказалось, что на деле это золотые слитки, монеты и самородки. Их общая стоимость оценивается в 9 миллионов евро. После обнаружения клада Коби вместе со своими коллегами позвонил в полицию. Студент рассказал, что если бы это было всего лишь несколько монет, то вряд ли бы они кого-то об этом уведомили. Но настолько крупную находку все же лучше передать. Объект, где работал Коби, это вилла, построенная еще в 19 веке для владельца местной пивоварни Теофилиуса Ван Аше. Работы проводились в целях реконструкции бельгийской благотворительной организации. Сначала сокровища передали ей, а затем их отправили на экспертизу, чтобы установить законного владельца. Власти сообщили, что сначала нужно удостовериться, не является ли это золото краденым имуществом или доходом от преступной деятельности. Но семья Ван Аше в 19 веке была довольно богатой. Поэтому допускается, что это часть их на тот момент состояния. По бельгийскому законодательству претендовать на часть клада могут потомки семьи Ван Аше. А нашедшие сокровища, то есть строительная компания, где работал Коби, и благотворительная организация, которая и организовала реконструкцию, должны прождать не менее 5 лет, чтобы претендовать на золото.
3: Сборная России за 2 дня до конца чемпионата Европы по водным видам спорта вышла на 3-е место в медальном зачете. До 2 победы накануне одержали пловцы, теперь у россиян 9 золотых медалей. По 11 у идущих впереди представители Италии и Великобритании. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
20: Спорт с Григорием Гуреевым.
21: Чемпионат Европы в Париже подошел к своей кульминации. Осталось 2 дня, впереди много плавания, и это хорошая возможность пополнить копилку наград. Россия стремительно врывается в тройку. Позади Германия, впереди только итальянцы и британцы. Накануне российские пловцы стали первыми в смешанной эстафете вольным стилем 4 по 100 метров. Золото завоевали Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Монохина. 3 минуты 19,95 секунды – это новый рекорд чемпионатов Европы. Клепикова также взяла бронзу на дистанции 100 метров баттерфляем. Заслуженный тренер России Ирина Вятчанина в разговоре с Business FM выразила восторг по поводу выступления россиян.
22: Наша сборная производит потрясающее впечатление. Сплоченной команды, готовой команды, команды, которая соскучилась по таким масштабам борьбы. Соревноваться, доказывать, показывать себя. Где-то есть волнение, конечно. Вчера заплыв Даши Клепиковой потрясающе. И то дельфин. Давно мы конкуренции не видели у девочек в дельфине. Это очень приятно. Эстафета вообще. Волосы дыбы, мурашки по всему телу. Непонятно было до самого конца, сможем ли мы эстафету выиграть. То, что с медалями будем, это понятно. А то, чтобы выиграть, феноменально. Чекунова Женька, она более предсказуема была.
21: Для Евгении Чекуновой победа на чемпионате Европы стала первой в карьере. Как и в эстафете, здесь у России тоже рекорд. Противостояние Чекуновой и британки Ангарет Эванс было одним из самых ожидаемых на этом турнире. В итоге 2 минуты 19,32 секунды, у Эванс на секунду и 89 сотых меньше. После награждения Чекунова в эфире Матч ТВ не сдержала слез.
23: А
0: один из самых тяжелых заплывов просто в жизни. Это было очень тяжело. Я даже уже голос охрип. Британка была рядом, давила меня. Мне было, наверное, тяжелее всего именно морально собраться и выдать максимум. При том, что не все шло так гладко с первого дня. Поэтому я, конечно, уже на последнем полтиннике, даже не помню, как я доплывала. Было больно, очень больно было. Особенно после моей неудачной сотни. Это было вообще вдвойне тяжело собраться.
21: Для россиян чемпионат Европы в Париже стал первым за 4 последние года. На 2 предыдущих наших спортсменов не допустили. Сейчас россияне выступают в нейтральном статусе. Более того, турнир 2 года назад должен был пройти в Казани, но его перенесли в Белград. Теперь президент Европейской Федерации водных видов спорта Антонио Силва говорит, что шансы принять чемпионат Европы через 2 года у Казани хорошие. Но предстоит еще много переговоров и консультаций. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов подтвердил, что переговорный процесс идет, но есть ряд нюансов. А нюансы в этом деле решают, как известно, все. Поэтому пока режим ожидания и надежды. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
5: Максидом.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
24: Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов.
25: Успеть за 10 секунд на Business FM.
26: Карьера с Ольгой Дементьевой.
27: Раньше карьерная лестница выглядела так. Ты хороший специалист, потом руководитель, потом директор. Правильно? Сегодня появляется иная модель, где ты сначала специалист, потом ведущий эксперт, консультант и принципал. То есть управление людьми перестает быть единственным способом сделать карьеру. Давайте обсудим этот тренд. Хороший руководитель – это отдельная профессия, а не просто следующая ступень после статуса «лучший исполнитель». Исследования Гэллоп говорят, что многие становятся руководителями не потому, что хотят управлять людьми, а потому что это воспринимается как единственный путь карьерного роста. А при этом только 44% менеджеров проходят формальное обучение управлению. И тут появляется новый термин – «conscious unbossing». Он стал активно использоваться для описания молодых специалистов, которые осознанно отказываются от управленческой карьеры. 52% представителей поколения Z в Великобритании не хотят становиться менеджерами. А исследование Gartner показывает, что 2 из 5 IT-руководителей даже жалеют, что стали менеджерами. Основные причины – это перегрузка и большое количество административной работы вместо любимой профессиональной деятельности. Почему мы до сих пор считаем, что карьерный рост обязательно заканчивается кабинетом руководителя? Недавно на карьерной консультации я услышала фразу, которую, кажется, многие боятся произнести вслух. «Я не хочу быть руководителем». И знаете, как это прозвучало? Почти виновато. Будто человек признался в чем-то неправильном. Хотя он любит свою работу, сложные задачи. Он просто не хочет управлять людьми. Почему мы так редко говорим о горизонтальном развитии, когда человек влияет на решение компании, но при этом не руководит командой? Выходит, иногда человека буквально наказывают повышением. Компания теряет блестящего специалиста и получает очень среднего руководителя.
26: Карьера на Business FM.
3: Без четверти два в Москве вы слушаете Business FM. Товар не продается, но по нему приходят иски о нарушении авторских прав.
26: Итоги недели.
3: Целеразон сообщил Бизнес ФМ, что не может удалить навсегда карточку своего товара, по которому возникают претензии правообладателей. Интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку, но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца, а не на площадку. Что делать селлерам в такой ситуации? Что думает об этом Marketplace Озон? Об этом Диана Чубанова.
4: Селлер, который обратился в редакцию Бизнес ФМ, торгует на Озон бижутерией. На ней он размещает фразы, ставшие трендом. Раньше такие называли стали крылатыми, типа «Шальная императрица» или «Между нами любовь». Как правило, они повышают интерес покупателей, но вместе с ними по интернету рыщут так называемые патентные тролли, о которых мы не раз писали. Если коротко, они регистрируют авторские права на трендовые слова или картинки, а затем отслеживают, не зарабатывает ли кто на их собственности. Если находят, присылают досудебные претензии или подают иски в суд, который часто встает на сторону правообладателей. Продавец судиться не хочет и решает все в досудебном порядке, заплатив истцу энную сумму. Проблема усугубляется еще и тем, что Marketplace не позволяет удалить окончательно карточку товара. Продавцу лишь предлагается архивировать ее. Покупателю товар не виден, а патентному троллю очень даже, говорит продавец на Озон Сергей.
6: Нет возможности удаления товара. Товар можно перенести в архив. По последнему кейсу этот товар был убран в архив в 2025 году. Но есть специализированные компании, в этом заключается их бизнес. Ищут изображения, ищут надписи. Сегодня нам пришел иск от такой компании за незаконное использование изображения. Хотя товар мы, в принципе, удалили год назад и никогда его на самом деле не продавали. Мы сделали такую карточку, но потом ее убрали. Компания Озон говорит, что удалить карточку невозможно. Если вы ее создали, она останется навсегда. Есть, например, вторая сторона, еще более сложная, касаемо законодательства. Вот опять же, были какие-то вещи, которые на данный момент вообще запрещено продавать, и это мы не можем удалить. Мы можем это убрать в архив. Те, кто захочет, это в любой момент найдет. Получается, что мы продаем товар, который вообще запрещено законодательством продавать.
4: В Озон Бизнес ФМ объяснили, что окончательное удаление товара невозможно по той причине, что карточка тесно связана с другими данными продавца, и что при обычном поиске на сайте она не отображается, только если правообладатель сохранил себе прямую ссылку на товар. А почему тогда не убрать ссылку или не выдать по ней ошибку? Предлагаю послушать комментарий Озон.
7: Архивирование карточки означает, что товар полностью убирается из поиска и становится недоступен для заказа. Такая карточка сохраняется в наших системах и может быть доступна только по прямой ссылке. При этом архивные товары не отображаются в инструментах Озона, которые мы предоставляем правообладателям и их представителям для мониторинга. После архивирования обнаружить такую карточку через инструменты Озон возможно только в том случае, если правообладатель ранее сохранил прямую ссылку на нее, когда товар еще находился в продаже. Мы всегда стремимся защищать интересы добросовестных покупателей и продавцов. Карточка товара – это не отдельная запись, а часть большой системы, связанная с отзывами, историей продаж и другими данными Озон. Поэтому архивные карточки сохраняются в системе. Если продавец вдруг решит вернуть товар в продажу, ее можно восстановить вместе с накопленной историей, а не создавать заново.
4: Это похоже на замкнутый круг. Продавец говорит, что ни на каком другом маркетплейсе такой проблемы нет. Это действительно техническая особенность Озон, и продавцы, как выяснилось, уже обращались по этому поводу к юристам. Но выход из этой ситуации есть, считает юрист для бизнеса и селлеров, руководитель юридического агентства Софья Тимошиновой. Софья Тимошинова.
8: Если это уже место имеет не первый раз, я бы порекомендовала воспользоваться новыми положениями нового закона о платформенной экономике, потому что сейчас практика однозначно будет меняться. Раньше Marketplace и Озон, и второй Marketplace обладали статусом информационного посредника, что автоматически снимало с них ответственность за любое нарушение авторских прав товарных знаков на площадке. Это означало, что всего лишь площадка дает возможность кому-то разместить определенный контент и не модерирует возможные нарушения. Теперь в новом законе четко сказано, что в случае, если нарушение повторяется, если оно грубое, и при этом площадка, зная о таком нарушении, что оно не первично, пропустила и допустила снова, да, какого-то нарушителя, то она может отвечать также наравне с нарушителем.
4: Практики по этому новому положению закона у юристов пока нет, говорит эксперт, но это новая возможность. А кроме того, по словам юриста, продавцу не нужно бояться отвечать по суду. Если на его стороне предприняты все возможные действия для удаления товара, то судебный спор может быть решен в его пользу, поскольку у суда будет доказательство, что продавец добровольно удалил товар. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: В России появился синхротрон «Скиф».
26: Итоги недели.
3: Ускоритель элементарных частиц построен в новосибирском наукограде Кольцово. Комплекс был официально открыт во вторник в присутствии Владимира Путина. По словам президента, первые исследования на Скифе начнут проводить уже в этом году. Подробнее о российском синхротроне Михаил Задорожный.
1: КИФ – это сибирский кольцевой источник фотонов. Проект стартовал в 2018 году. Строительство синхротрона началось в августе 2021. Сам ускоритель уже готов. Следующий этап – создание рабочих мест для ученых. Планируется, что в составе СКИФ будет 30 экспериментальных станций. То есть можно будет одновременно проводить 30 различных исследований. Заказчик синхротрона – институт катализа сибирского отделения РАН. И одна из задач, которую поможет решить СКИФ – создание новых катализаторов для промышленности. Но этим возможности комплекса не ограничиваются. О самом синхротроне и о том, какие исследования на нем можно проводить, рассказывает академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор завкафедры физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ Алексей Хохлов.
9: Синхротрон, в нем достигается ускорение электронов, и в зависимости от параметров электроны эти излучают рентгеновское излучение той или иной частоты. Когда оно попадает на вещество, фактически можно изучать структуру вещества на молекулярном, даже на атомарном уровне. Это одна из таких очень хороших установок. Разумеется, она будет работать на то, на что она предназначена, на материаловедение, может применяться и для биологических объектов, в медицине в частности.
1: Например, разработчики новых лекарств могут изучать на синхротроне строение молекул различных веществ, что позволит лучше понимать, почему одни соединения биологически активные, а другие нет. Также СКИФ поможет созданию новых материалов с заданными свойствами на основе знания их структуры. И, конечно, на синхротроне в Наукограде Кольцово будут проводиться фундаментальные научные исследования. Поработать на нем смогут в том числе студенты вузов. Длина кольца для ускорения частиц СКИФ 476 метров, а, например, у Большого адронного коллайдера, который тоже является синхротроном, около 27 километров. Это не значит, что СКИФ плохой. Эти ускорители предназначены для разных целей. Новосибирский комплекс главным образом для прикладных исследований, а БАК создавали, чтобы понять, как устроена Вселенная. Тем не менее, СКИФ сегодня самый мощный синхротрон в России. О его значении говорит популяризатор науки, автор YouTube-канала «Физика от Побединского» Дмитрий Побединский.
10: Есть и во Франции большой синхротрон, и в США есть синхротроны подобные. Если прям очень сильно обобщить, это не то, что прям такой гигантский, фундаментальный какой-то проект вроде Большого адронного коллайдера, который существует прям в единственном экземпляре и уникальный в своем роде. Но это такой достаточно мощный инструмент, один из, на котором можно проводить свои исследования и уже, собственно, ни от кого не зависит.
1: Проект по созданию сибирского кольцевого источника фотонов изначально оценивался в 37 миллиардов рублей. Сегодня, по данным Интерфакса, стоимость выросла до 50 с лишним миллиардов. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
25: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
11: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
25: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
12: Тест-драйв новой модели «Черри» начался в центре Москвы. Напротив кафе выставили ряд алых автомобилей для журналистов. По цвету никакого разнообразия, потому что цветов всего 4. Банальные белый, черный, серый и вот такой ярко-красный. Внешне я смотрю на машину и пока вообще ничего не понимаю. Китайцы в своем репертуаре. Перед вроде бы от прошлого Т4, задняя часть от 7-й модели, а в профиль вообще что-то свое. Привод только передний, мотор только один, турбированный 1,5 литра, 147 лошадиных сил в связке с шестиступенчатым роботом мокрого типа. Характер классического Черри. Резкий старт в начале, но с обгонами стоит быть аккуратным. На максимальный крутящий момент 210 ньютон-метров двигатель выходит быстро, уже на 1750 оборотах в минуту. В городе это удобно, но на трассе вы быстро почувствуете провал тяги. По размерам удлиненный Т4L тоже винегрет из разных моделей. Он на 19 сантиметров крупнее прошлого Т4. Длина новинки 4,506 мм, высота 1,701 мм, колесная база 2,650, это плюс 40 мм. Багажник один в один, как у семерки, 475 литров. Получается, машина вытянулась, но при этом стала немного уже, буквально на пару сантиметров. Интерьер тоже симбиоз различных моделей Tenet. Кресла на предыдущий Tenet 4 совершенно не похожи. Они с другим профилем и отдельными подголовниками вместо интегрированных в спинке. Кнопки на центральной консоли есть, но очень мелкие. Попадать в них неудобно. Рядом с селектором КПП есть еще кнопки, уже более удобные. Здесь быстрый доступ к камерам, ассистент спуска с горы, датчики парковки и выборы режимов движения, которых всего два – эко и спорт. На заднем ряду места достаточно много, спинка сидения складывается в ровный пол с багажником. Реальная цена обновленного Tenet 4L – порядка 2,5 миллионов рублей.
23: Тест-драйв на Business FM. Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор Business FM Илья Капелевич.
13: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
23: Спорная тема. Строго по делу. Воскресенье после 14. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали

0: приложения в Rustor, App Gallery и Galaxy Store.
1: Озон не нарушал правил Google Play. Также напомним, что Marketplace Озон, сервисы Озон Fresh, Озон Travel и Озон Select не находятся под санкциями.
0: До этого на этой неделе из Google Play также удалили приложение Озон Банка, попавшего под санкции Евросоюза, а также из App Store пропал платежный сервис Яндекс.Пэй, который, наоборот, все еще доступен в магазине приложений Google. Ситуацию комментирует руководитель проекта технологии «Российская газета», автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
2: Новость, это, конечно, неприятная, но в первую очередь потому, что мы видим, как санкции расползаются по каким-то корпоративным структурам и перестают быть совсем очевидными. Если раньше была прямая взаимосвязь с тем, что попал банк в SDN-лист, и он попал под санкции, то теперь объяснения все сложнее и сложнее проявляются, и понять логику этого довольно трудно. Что касается технической части, то, с одной стороны, да, это не так критично, как в случае с App Store, где просто нет никаких обходных путей. Но, с другой стороны, надо понимать, что это теперь установка приложений, обновление приложения Озон, она становится гораздо менее нативной, требуются определенные инструкции, понимание того, как это работает, понимание, где их скачать, надо снять определенные ограничения в настройках, что я боюсь для огромной аудитории пользователей и, что более важно, контрагентов, сотрудников, людей, работающих в ПВЗ, в курьерских службах и так далее, Озона, может стать довольно серьезным затруднением, и в этом смысле это, конечно, очень неприятная новость.
3: Интересно, что Google взялся за Озон, Apple до этого Яндекс.Пэй удалил, или какая тут логика?
2: Здесь сложность заключается в том, как я сказал, что да, был последний санкционный список Евросоюза, где куда попали не самые раскрученные банки, я даже не помню, был ли там банк Озон или нет, но суть в том, что очевидно, что базовое приложение Озон-селлера и самого Озона, они весьма условно связаны, и это скорее какая-то сложная корпоративная структура, поэтому это теперь уже просто расползается с очень плохим пониманием перспектив. Будем смотреть, что будет дальше, будем смотреть, будут ли какие-то публичные объяснения Гугла. Собственно, пока, насколько я понимаю, их не было. Посмотрим.
0: Олег Капранов, руководитель проекта технологии «Российская газета». В июне из магазина приложений Apple были удалены сервисы ВК и Messenger Max. А уже в июле приложения также пропали из российского каталога Google Play. Что происходит с водой на Урале? Система водоподготовки в городах, похоже, не выдержала напора летнего паводка. Проблемы с водоснабжением есть в Екатеринбурге, Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах региона. Как переживают этот коллапс местные жители и предпринимают ли что-то на водозаборах? Подробности у Светланы Чередниковой.
4: В конце июня и первой половине июля Свердловская область столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия дождевым паводком. Аномально обильные осадки обрушились на регион, где выпало от 2,5 до 4 месячных норм, что привело к выходу рек из берегов и масштабным затоплениям населенных пунктов. Сейчас паводок ушел, но качество воды во многих городах остается низким. Кратно возросли цветность, мутность, уровень железа и органических примесей. И системы водозабора, нагрева и доставки не справляются. Так грязная вода вывела из строя 8 фильтров на одной из станций Екатеринбурга. Жители остались частично без холодной и без горячей воды, сообщает издание «Ура.ру». Власти предпринимают усилия по прочистке систем. Для этого из госархивов изъяли все материалы, связанные с устройством и функционированием этих коммуникаций, построенных еще в советское время. Во многих районах горячей воды нет уже вторую неделю. Жители раскупили водонагреватели, их нет в продаже. Некоторые установили бойлеры, а кто-то спасается кастрюлькой или чайником. Восстановить горячее водоснабжение обещают не раньше середины следующей недели, но точных гарантий никто не дает, рассказал Бизнес ФМ журналист из Екатеринбурга Сергей Храмушин.
5: Из-за паводковых вод и, в принципе, роста уровня воды во всех источных системах произошел засор, который вызвал общий, не побоюсь этого слова, наверное, коллапс всех коммуникационных систем, которые есть на территории Свердловской области. По официальным заявлениям сейчас ведутся ремонтные работы. По прогнозам, горячая вода должна появиться к концу этой недели, либо к середине следующей. Но на самом деле, как это будет, к сожалению, предполагать достаточно тяжело. Вода, когда она еще была горячая, к сожалению, ушла с перебоями. Качество воды тоже оставляло желать лучше. В воде было большое содержание железа, то есть она шла ржавая, пропали водонагреватели на территории Екатеринбурга. Ну и часть людей вернулась к традиционным схемам получения горячей воды. Это электрочайники, кипятильники, у кого есть газовые плиты, нагревают в кастрюльках, у кого электроплиты, тратят электроэнергию.
4: Впрочем, жители города в своих бедах с водоснабжением винят не только стихию. По словам Сергея, некоторые станции, которые должны были заниматься очисткой воды и доставкой ее до потребителя, находятся в плачевном состоянии. состоянии. Они требуют ремонта и кардинальной модернизации.

0: которые не проводились за последние несколько лет. Курган остался без питьевой воды на несколько дней, и в городе нельзя будет пить воду из-под крана из-за хлорирования, рассказывает блогер из Кургана Владислав Грозный.
1: Власти объяснили, что это ежегодная дезинфицирующая промывка водопроводных сетей. И это стандартная процедура, просто обычно она проводится поздней осенью, а сейчас ее решили провести в августе. Это связали с паводковой ситуацией в соседних регионах, и власти увидели риски ухудшения качества воды, и поэтому решили провести обработку раньше обычного срока. Заранее, за 2 дня предупредили горожан, у них было время, чтобы набрать питьевую воду. Я не скажу, что это какая-то критичная ситуация, потому что в целом в нашем городе довольно сильный износ коммунальной инфраструктуры. Регулярно это, с одной стороны, аварии, а с другой стороны, регулярно проводится какая-то модернизация, ремонты, происходит отключение воды после отключения. Несколько дней еще вода остается технической, ее нельзя пить до того, как придут положительные результаты.
0: Резкое ухудшение качества воды из-за паводка и в Тюменской области. Горожане жаловались, что из-за загрязнения реки Тура после ливней в потемневшей водопроводной воде с отталкивающим ароматом невозможно ни постирать, ни помыть посуду, ни принять душ. Но ресурс подается в город бесперебойно. Роспотребнадзор заявил, что питьевая вода безопасна для населения. Почему изменился ее запах? Тюменский водоканал боролся с резким ухудшением исходной воды сразу по нескольким показателям, в том числе с возросшей концентрацией органики, которая даже в малых дозах может вызывать неприятный запах. На водоканале, как сообщают местные СМИ, ранее была проведена глобальная модернизация по концессионному соглашению. Работают современные многоступенчатые системы очистки, в том числе кислородные и реагенты. Сейчас запах от воды почти исчез. Проводится промывка магистральных водопроводов и внутридомовых сетей. Кроме того, из-за подтопления насосной станции первого подъема ограничили водоснабжение в Первоуральске. Пришлось привлечь водолазов, чтобы очистить оборудование от ила и грязи. Также из-за осадков испортилось качество воды, поступающей в Каменск-Уральский. Власти там решили подавать воду потребителям по графику. Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.

0: за условные 100 миллионов рублей на первичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы сократился за год на 4% и теперь составляет в среднем 44 квадратных метра. Минимальная площадь ожидаемо доступна на Остоженке, Причистенке и Патриарших прудах 23-24 квадрата соответственно. Максимальная 84 квадрата в Донском районе. В классе «Делюкс» за означенную сумму можно приобрести в среднем 31 квадратный метр. В премиуме 61, но здесь огромный выбор предложения и в бюджете до 100 миллионов. Кстати, по оценкам компании «Метриум», за последние 5 лет география премиальных проектов расширилась с 6 до 8 округов Москвы за счет появления проектов на востоке и юго-западе города. И если в 2021 на рынке было представлено 43 проекта, из которых 23 в ЦАО, то теперь проектов 69, из них в центре только 19. Сверхдорогая центровая земля уходит под «Делюкс», где, по оценкам «Текта Групп», за последние 3 года объем предложения вырос с примерно 60 до 112,5 тысячи квадратных метров. В инвестиционно-промышленной группе компаний «Стилобат» отмечают, что теперь доля иностранных покупателей в сегменте менее 3%. А еще, как говорится в исследовании NF-группы компании «Ion Development», с первичного элитного рынка практически ушла ипотека. Доля таких сделок сократилась до 3% против 28-29% 5 лет назад. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес FM». Погода в Москве.
2: Плюс 20 в столице сейчас. Сегодня вечером возможен небольшой дождь. Завтра без осадков до плюс 24. +14-16 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Атаке ранее подверглось предприятие в Нижнекамске. Теперь в соседнем городе Набережные Челны в очереди на АЗС приходится стоять в среднем час-полтора. Но и это удача, поскольку обычно весь бензин преимущественно разбирают среди дня. Утром и вечером на заправках топлива еще или уже нет, говорит местный водитель Намир.
3: 95-й бензин и 92-й бензин разлетается в первую очередь. Остается только дизельное топливо и топливо 98-е. А вот популярные марки 95-92 бензина очень быстро уходят. Как только привозят, и сразу же образуются очереди до километра. Это печально и очень неудобно. Получается, утром бензина нет, вечером бензина нет. Он где-то днем. И вот пока днем все на работе, кто может, тот заправляется. Вечером с работы возвращаешься, уже бензина нет. Город Набережные Челны, который рядом с городом Нижнекамском, который недавно подвергся атаке наших врагов. На трассах ситуация получше, очередей нет, топлива имеется в наличии. Но это не удивительно, потому что все-таки объем потребителей находится в городах больших. На Горном Береченые у нас почти 600 тысяч населения, поэтому и спрос очень высокий.
4: Где есть бензин, вот сколько по времени можно простоять?
3: В среднем, если имеется в наличии бензин, ходит на заправку примерно от часа до полутора часов. На частных заправках, например, АИ-92 стоит 74,90. 95-й бензин 89,90. А вот уже, например, на заправках «Татнефть» там уже на рублей 10-15 дешевле. Так как у «Татнефти» бензин самый дешевый в регионе, так как они являются производителями, в первую очередь образуются очереди у них.
2: Намир, житель города Набережные Челны. Многие водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин, но есть 92-й. В Самару вернулись километровые очереди на автозаправках, часовые ожидания и бензин по 150, рассказал нам местный водитель Станислав.
5: Я на дизельной машине езжу, поэтому меня не очень что касается. Но вот уже на бензин приходится, чтобы в очередях долго не стоять, ездить часов в 5 утра, тогда попроще. А так вот в вечернее время особенно, конечно, очередь люди там по часу, по полтора, наверное, стоят. Это на Демократической я вижу очередь на Роснефть, в частности. Только что видел на Московском шоссе на Роснефть. Очереди очень длинные, конечно. Это город Самара, в городе непосредственно. По ограничениям, по-моему, в районе 30 литров там сейчас на Роснефть, по крайней мере.
2: Цены.
5: Я сейчас от нефти ехал 98, по-моему, в районе 100 рублей. На частных заправках в районе 130-150 рублей, это точно есть. Я пытался тут в очереди стоять, с утра как-то объявили.

0: ракетную опасность, развернулся, уехал.
1: Станислав из Самары. На трассах от Москвы в сторону Минска заправиться практически нереально, говорит москвич Антон, который поехал в Белоруссию.
2: Ехали 13-го в Беларусь из Москвы. За МКАДом бензина уже нет. Все заправки, которые проезжали по М1, все либо не работали, либо был только дизель и больше ничего не было. В Смоленской области заправки Роснефть практически все закрыты, либо на ремонте, либо топлива нет. На Газпромнефти, в Сафоново обычно заправляемся, там был только дизель. Даже 92-го там не было, поэтому мы не заезжали туда. Ближе к Смоленску, только в деревне Ольша работала заправка частная, там возле большого автосервиса. На билборде были цены, но не факт, что там топливо было. Цены были, а топливо не факт. Заехали на Лукойл, там был только дизель, поехали дальше. И потом уже, переехав границу с Белоруссией, на первой же заправке заправились практически на пустом баке. Как будем возвращаться, не знаю. Сидим, читаем новости, ждем каких-то изменений.
1: Москвич Антон. В столице и области также вновь появились очереди на заправках, и ценники поползли вверх. Местами топливо пропало даже на тех АЗС, на которых в первую волну дефицита топлива было, пусть его и отпускали с ограничениями. Тем временем Новосибирская область стала единственным регионом России, где власти, независимые АЗС и нефтетрейдеры договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Регион находится в зоне ответственности ПАО «Газпромнефть». И для поставок компании наценка не должна превышать 15% от оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября и затем может быть продлено. Майнеры на выход. Сегодня вступает в силу запрет на добычу криптовалюты в Москве, Подмосковье и ряде районов Курской области. С чем это может быть связано и куда переедут фермеры из этих регионов? Мнение участников рынка у Михаила Задорожного.
3: В 2024 году в России легализовали майнинг. На следующий год добычу криптовалюты запретили или ограничили в 13 регионах. Полные запреты действуют в новых субъектах, а также во всех республиках Северного Кавказа. Теперь к запрету присоединились еще три региона. Курской области сейчас, наверное, не до майнинга. А вот Москва и Подмосковье пользовались определенной популярностью у тех, кто добывает крипту. С чем связан запрет на майнинг в этих регионах, предположил основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
4: Регионы были относительно популярны, конечно, не сравнивались так называемыми профицитными регионами, где электричество дешевле его побольше, но из-за того, что большое количество бизнеса сосредоточено вокруг Москвы и Московской области, здесь размещать майнинговые мощности было просто удобно. Что касается экономики, она не была столь привлекательной, тем не менее майнеры здесь, конечно, были. А если смотреть на эти регионы с точки зрения энергоэффективности, по моим данным, особого профицита здесь не было, а значит, дело так или иначе пришло бы к дефициту, но и майнинг лучше традиционно все-таки выносить какие-то промышленные зоны, так как употребление электричества майнеры потребляют, доценты потребляют огромное количество энергии, употребление может привести к каким-то проблемам у обычного населения. Вероятно, с этим и связано.
3: Запрет на майнинг означает, что криптофермерам из Москвы и Подмосковья, а также из некоторых районов Курской области придется куда-то переезжать. А это связано с приличными расходами. Точные цифры участники рынка назвать затрудняются, но говорят, что это десятки миллионов рублей, если речь идет о крупных фермах, продолжает основатель финтех-компании «Полигант» Станислав Чернухин.
5: Для действующих майнеров это, конечно, дополнительные расходы, причем немалые. Оборудование придется либо останавливать, либо перевозить. И проблема не только в том, чтобы просто погрузить асики и увезти, а, в принципе, куда их везти. То есть нужны свободные мегаватты, хорошая цена и, главное, инфраструктура. То есть должны быть дороги, связь, подстанции, охлаждение и возможность персонал нанять в регионе. Поэтому регион с дешевой электроэнергией где-нибудь далеко от Москвы, например, в Мурманской области, он не обязательно окажется самым выгодным. Тем более сейчас для майнеров на самом деле очень тяжелый период. Биткоин очень сильно просел от прежних максимумов. Сейчас около 63-62 тысяч долларов. Поэтому лишние расходы ощущаются очень сильно для майнеров и болезненно.
3: При этом найти регион, где стоимость киловатт-часа позволяет добывать крипту с прибылью, становится все сложнее. Поэтому крупные майнеры все чаще задумываются о собственной генерации, отмечает исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Александр Бражников.
6: Цена электричества, которая сейчас у нас в России сложилась, уже никак не актуальна майнингу. Сейчас майнинг, скорее всего, будет переходить на газ, переработка газа в электричество, и на другие альтернативные, которые не дороже должны стоить 5 рублей. Все, что сейчас у нас в стране, это уже дорого. Пример. Америка и Россия. В Америке средняя цена электричества сейчас около 4 центов. В России 7 центов. Через 3 года в России классического электричества не будет, на которое готов хоть один майнинг зайти. Только частная генерация на газу или других альтернативок. Российская энергетическая составляющая в скором времени с теми темпами роста цены будет в полной безопасности от подключения майнеров.
3: Остается вопрос, что будет с дата-центрами в Москве и области, где раньше размещались фермы. Среди участников крипторынка в ходу теория, что освободившиеся площади займет искусственный интеллект. Ему нужно все больше мощности, а емкость дата-центров ограничена. То есть нейросети вытесняют майнеров из столичного региона. Правда, это только предположение. А подтверждения этому из достоверных источников пока нет. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Еще одна международная федерация сняла все ограничения с российских спортсменов. Всемирная федерация стрельбы из лука разрешила российским спортсменам с флагом и гимном участвовать в турнирах под эгидой организации. Впрочем, итоговый допуск будет зависеть от страны-хозяйки турнира, ее законов, визовых правил и позицию госорганов. В частности, проблемы могут возникнуть с соревнованиями в Европе. Первым крупным стартом, где россияне выступят с национальной символикой, станет чемпионат мира в США в сентябре. Комментирует почетный президент Российской федерации стрельбы из лука, чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады 88 года Владимир Ешеев.
7: Следующий год у нас по календарю Европейские игры в Стамбуле, Турции виза не нужна, поэтому у нас ограничений нет. Универсиада в Корее тоже безвизовая, уведомительно. Единственное, Мадрид в Испании. Ограничения по визам, видимо, будут. Недавно министр спорта Италии выступил, что там типа россиян не будем мы флагом гимном допускать. Но поди знаю, около Киевени, как правительство решает.
8: А вот после того, как Хорватия недавно отказала нескольким российским гимнасткам нашим визах на чемпионат Европы, не превращает ли формальное снятие санкции, фактический запрет на уровне принимающих стран?
7: В том-то и дело, потому что, понятно, правительство Хорватии, законы Хорватии доминируют над любыми другими решениями. Хотя все соглашения есть, но пример же был где-то в Румынии, пришел, сказал, что флаг гимна не разрешаю. Вроде бы этот МИД наш сходил, вызвал посла, вроде бы дали всем визы. Ну, такое выкручивание рук. Ну, Европа, видимо, будет так и действовать, потому что Волдача, то есть Международная Федерация, она связана со всеми странами. Большинство-то вообще, мы выступали в Корее, в Таиланде, в многих азиатских странах. Там многие вообще не в курсе, что какие-то санкции применили.
1: Владимир Ешеев, почетный президент Российской Федерации стрельбы из лука, чемпион мира. К настоящему времени около 10 олимпийских федераций полностью сняли санкции с российских спортсменов. Еще ряд организаций допускают их в нейтральном статусе. Ограничения сохраняются в футболе, хоккее, баскетболе, легкой атлетике, биатлоне, серфинге и регби.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. 22 августа. Театр «Практика». Спектакль «Мамлеев». Поставлен по прозе Юрия Мамлеева, который балансирует между реальным и потусторонним миром. Чтобы воссоздать причудливых героев на сцене, режиссер Арсений Мещеряков придумал образы маски, каждый из которых имеет свою особую манеру речи. Из их вокальных партий и речитативов складывается психоделическая опера. Подробнее на сайте театра «Практика». 18+. Рестораны. Начало. В 1872 году в Москве на Никольской улице завершилось большое строительство. Предприниматель Александр Пороховщиков задумал создать дорогостоящий гостиничный комплекс с лекционным залом и торговыми площадками. В 68 номерах отеля останавливались министры, золотопромышленники и творческая элита. В 12 кабинетах проводились деловые встречи и обеды. Через год торговую площадку комплекса было решено переделать под первый в России ресторан для деловых встреч «Славянский базар». С полудня и до 3 часов там подавались роскошные завтраки, за которыми купцы и промышленники вели переговоры и заключали сделки. Ресторан любила и творческая интеллигенция. Именно в «Славянском базаре» Станиславский и Немирович Данченко договорились о создании Московского художественного театра. Рестораны. Начало. На «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
10: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Резервный борт прилетел за пассажирами самолета Hainan Airlines, экстренно севшего сегодня в Красноярске. Airbus, выполнявший рейс Пекин-Манчестер, совершил аварийную посадку по техническим причинам. На борту самолета находилось свыше 230 пассажиров, обошлось без пострадавших. Новое землетрясение произошло на западе Индонезии. Его магнитуда составила 6,3. При первом землетрясении магнитудой 7,7 по последним данным погибли 38 человек. Есть пострадавшие и пропавшие без вести. На острове Флорес повреждены жилые дома, школы, медучреждения и другие объекты. В порту в Маумере рухнул зал ожидания. В некоторых районах Индонезии произошли оползни и отключилось электроснабжение. «Нью-Йорк Таймс» узнал о разработке Европой нового формата переговоров по Украине. Франция, Германия и Великобритания опасаются, что администрация Трампа исключит из этого процесса и работают над альтернативным форматом, чтобы защитить свои интересы и обеспечить себе место за столом переговоров. По словам источников газеты, Европа хочет гарантии того, что сделка не будет заключена у нее за спиной. Собеседники заявили, что украинское урегулирование и отношения с Россией слишком важны для Европы, чтобы отдавать их на откуп непредсказуемой администрации Трампа. Бельгия отказывает в защите украинцам без военно-учетных документов. От всех прибывающих в страну требует показать документы в приложении «Резерв Плюс». Требование распространяется и на мужчин, и на женщин. Напомню, в июле страны ЕС согласовали новые условия предоставления временной защиты гражданам Украины. С 31 июля им необходимо подтверждать прохождение или освобождение от военной службы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина третьего в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Западные СМИ отмечают, что китайский проект «Ледовый шелковый путь» означает переход к полноценной коммерческой эксплуатации СМП и является частью стратегии Пекина по расширению присутствия в Арктике. А что это значит для России? Майнерам тут не место. Сегодня вступает в силу запрет на добычу криптовалюты в Москве, Подмосковье и ряде районов Курской области, куда переедут фермы из этих регионов. Модель ИИ Клод, которой доверили управление магазином в Сан-Франциско, уволила человека, пишет Time. Это первый известный случай, когда решение об увольнении приняла большая языковая модель. При этом куратор проекта сам указал ей на опоздание сотрудника и фактически подтолкнул к этому шагу. Эти и другие темы в эфире Business FM. Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Эту новость обсуждают ведущие мировые СМИ. Financial Times пишет, что этот проект iSilk Road знаменует переход от единичных демонстрационных рейсов к полноценной коммерческой эксплуатации СМП. Телеканал CNN, в свою очередь, замечает, что для Китая интерес к этому маршруту является частью стратегии расширения присутствия в Арктике. Подробнее Михаил Задорожный.
3: В прошлом году китайская судоходная компания Sea Legend Shipping выполнила тестовый рейс по СМП. Со второй половины августа этого года открывает регулярные контейнерные перевозки из порта Нинбо в британский Феликстоу. По сведениям Global Times, в этом сезоне, который завершится в начале октября, перевозчик планирует выполнять 8 еженедельных рейсов из Китая в Европу и в обратном направлении. В планах сделать маршрут круглогодичным. Чем приглянулся китайцам Северный морской путь, говорит профессор, директор Центра экономических проблем развития Арктики, экономического факультета МГУ Сергей Никаноров.
11: Северный морской путь географически вообще короче традиционного маршрута через Суэцкий канал. Примерно за 20-22 дня можно через Северный морской путь. Это короче, чем через Суэцкий канал, где потребуется 30-40. Ну и это, в общем-то, характерно, на самом деле, для грузов высокой стоимости. Во-вторых, чувствительных сроком. Это могут быть электромобили, компоненты к ним, литий-ионные батареи, солнечное оборудование, часть электроники. Ну и, соответственно, есть еще история. На самом деле, не только Китай-Европа, но еще и Европа-Китай. Китай, потому что оттуда везется тоже достаточно большое количество разных материалов, особенно это отходов электронной, электротехнической промышленности, лом, цветных металлов и так далее. Так что здесь история двойная.
3: Москва давно хочет превратить Северный морской путь в новую альтернативу Советскому каналу, отмечает Рейтер. Главным пользователем СМП пока остается Китай. Так, по официальным данным, китайские перевозчики в 2024 году выполнили 14 контейнерных рейсов, в прошлом году уже 24 рейса, а с запуском регулярной контейнерной линии их число вырастет кратно. Одновременно Пекин расширяет использование СМП для доставки российских энергоресурсов в условиях санкций. Американский телеканал CNN отмечает, что Китай стремится закрепиться на СМП еще до того, как маршрут может стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок в Арктике дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции полярного шелкового пути. О перспективах Северного морского пути говорит первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софракт» Карен Степаньян.
12: На протяжении уже 5 лет, каждый год, в каждую летнюю навигацию ходят конвои контейнеровозов. Просто в этом году, видимо, на фоне обострения обстановки в Красном море, в Апельмандевском проливе, это имеет такую прессу. А на самом деле нет, каждый год уже достаточно долгое время, минимум 5 лет, достаточно большое количество иностранных, повторюсь, грузов, не каботажных, а транзитных грузов, ходит по Севморпути, и это работает очень успешно и востребованная услуга. Пока что это сезонная история, но в течение 3-4 лет мы сможем обеспечивать круглогодичную навигацию, как раз это связано с вводом в строй еще нескольких ледоколов атомных. Флот строится, строится ударными темпами, но физически не хватает ледоколов, поэтому это пока что сезонная история с августа по начало октября.
3: Интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Все тот же телеканал CNN сообщает, что южнокорейская судоходная компания Pan Star готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Михаил Задорожный, Гуа Рутовская, Бизнес FM.
1: В США и Италии почти одновременно нашли украденное произведение искусства. В первом случае гравюру Пикассо обнаружили через 8 лет после пропажи совершенно случайно, пишет «Вашингтон-Пост». В Европе поиски картин импрессионистов завершились заметно быстрее, передает итальянское агентство ANSA.
9: Подробности.
13: Первая история произошла в американском штате Висконсин в городе Милуоки. Гравюру Пикассо под названием «Тореро» абсолютно случайно обнаружил в своей квартире Тим Дерц после выселения арендатора. Он пригласил торговца антиквариатом оценить оставшиеся в квартире вещи, и тот узнал в картине, висящей на стене, работу Пикассо. Она была украдена 8 лет назад из местной галереи. Тогда расследование не дало результатов. Прежний владелец галереи Уильям Делинд подтвердил подлинность работы. Полиции теперь предстоит разобраться еще и в том, как гравюра оказалась в этой квартире. В Италии же правоохранительные органы действовали расторопнее. Спустя всего 5 месяцев расследования карабинеры вернули 3 работы Сезанна, Ренуара и Матисса. Шедевры импрессионистов на 9 миллионов евро обнаружили при обысках в доме в Парме, принадлежащем одному из подозреваемых. Картины украли в марте из частного музея неподалеку от города. Тогда 4 бандитов вломились в здание с помощью гвоздодера, похитили шедевры искусства и скрылись по плохо освещенной улице за минуту до приезда полиции. Правда, грабители все же успели попасть на камеры. Это и облегчило поиски. Среди украденных работ были натюрморт с черешней Сезанна, рыбы Ренуара и акварель Матисса «Адалиска на террасе». Четвертую картину «Пейзаж в канаве» Ренуара бандиты в спешке бросили во время побега.
1: По делу украденных картин импрессионистов в Италии уже задержали 9 граждан Молдовы. 5 арестовали, в отношении остальных мера пресечения пока не избрана. Банда, как установили полицейские, несет ответственность минимум за 14 краж в Парме и окрестностях, включая ограбление домов и предприятий. ИИ-модель впервые сама решила уволить человека. ИИ-агента Клод сделали управляющим розничным магазином, в котором работало несколько человек. По результатам их работы одного из них нейросеть от Anthropic решила уволить за систематические опоздания. Клод в качестве менеджера показал и другие свои способности, рассказывает журнал Time.
14: Enden Labs, an AI research startup.
15: Стартап в области исследований ИИ Enden Labs в начале этого года решил выяснить, смогут ли ИИ-агенты успешно управлять бизнесом. Проект задумывался как эксперимент, призванный проверить возможности ИИ и его потенциальное влияние на экономику. ИИ-модель Claude сама наняла людей на работу в магазин Сан-Франциско, и одного из сотрудников нейросеть самостоятельно решила уволить. Он опоздал на 17 из 23 своих смен. ИИ-агент долго не замечал этого, и потому человек продолжал работать. Причина в том, что составленное искусственным интеллектом руководство для сотрудников, где было прописано, что это неприемлемо, исчезло из-за его памяти. В результате Клод, по словам сотрудников, из-за этой пропажи оказался очень мягким руководителем и даже успокаивал работников, призывая их не беспокоиться из-за опозданий. Так что это один из провалов эксперимента. Кроме того, нельзя утверждать, что Клод принял решение уволить работника целиком автономно. За ее агентом постоянно наблюдал и иногда направлял менеджер Enden Labs. Именно он обнаружил пропажу руководства для работников магазина и указал нейросети на это. И только потом Клод обнаружил систематические опоздания. Примечательно, что даже после этого ИИ предложил объявить ему выговор или сделать предупреждение, но не уволить. Искусственному интеллекту пояснили, что беседы с работником уже проводились, но безрезультатно. И предложили подумать, действительно ли эта работа сотруднику подходит. В результате Клод после наводящего вопроса и очевидного желания менеджера уволить неэффективного для компании человека все-таки принял это решение.
1: Эксперимент показывает, что менеджерам с искусственным интеллектом еще далеко до эффективности людей, подчеркивает Time. За 5 месяцев счет компании, которой управлял Клод, сократился со 100 тысяч до 61 тысячи долларов. Мягкие решения ИИ-агента и его спорный бизнес, чутье компании явно не помогли. Сборная России за 2 дня до конца чемпионата Европы по водным видам спорта вышла на 3-е место в медальном зачете. До 2 победы накануне одержали пловцы, теперь у россиян 9 золотых медалей. По 11 у идущих впереди представители Италии и Великобритании. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
9: Спорт с Григорием Гуреевым.
16: Чемпионат Европы в Париже подошел к своей кульминации. Осталось 2 дня, впереди много плавания, и это хорошая возможность пополнить копилку наград. Россия стремительно врывается в тройку. Позади Германия, впереди только итальянцы и британцы. Накануне российские пловцы стали первыми в смешанной эстафете вольным стилем 4 по 100 метров. Золото завоевали Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина. 3 минуты 19,95 секунды – это новый рекорд чемпионатов Европы. Клепикова также взяла бронзу на дистанции 100 метров баттерфляем. Заслуженный тренер России Ирина Вятчанина в разговоре с Бизнес-ФМ выразила восторг по поводу выступления россиян.
17: Наша сборная производит потрясающее впечатление. Сплоченные команды, готовые команды, команды, которые соскучились по таким масштабам борьбы, соревноваться, доказывать, показывать себя. Где-то есть волнение, конечно. Вчера заплыв Даши Клепиковой потрясающе. И то дельфин. Давно мы конкуренции не видели у девочек в дельфине. Это очень приятно. Эстафета вообще. Волосы дыбом, мурашки по всему телу. Непонятно было до самого конца, сможем ли мы эстафету выиграть. То, что с медалями будем, это понятно. А то, чтобы выиграть, феноменально. Чекунова Женька, она более предсказуема была.
16: Для Евгении Чекуновой победа на чемпионате Европы стала первой в карьере. Как и в эстафете, здесь у России тоже рекорд. Противостояние Чекуновой и британки Ангарет Эванс было одним из самых ожидаемых на этом турнире. В итоге 2 минуты 19 и 32 секунды у Эванс на секунду и 89 сотых меньше. После награждения Чекунова в эфире Матч ТВ не сдержала слез.
18: Один из самых тяжелых заплывов. Просто в жизни это было очень тяжело. Я даже уже голос охрип. Британка была рядом, давила меня. Мне было, наверное, тяжелее всего именно морально собраться и выдать максимум. При том, что не все шло так гладко с первого дня. Поэтому я, конечно, уже на последнем полтиннике даже не помню, как я доплывала. Было больно, очень больно было. Особенно после моей неудачной сотни это было вообще вдвойне тяжело собраться.
16: Для россиян чемпионат Европы в Париже стал первым за 4 последние года. На 2 предыдущих наших спортсменов не допустили. Сейчас россияне выступают в нейтральном статусе. Более того, турнир 2 года назад должен был пройти в Казани, но его перенесли в Белград. Теперь президент Европейской Федерации водных видов спорта Антонио Силва говорит, что шансы принять чемпионат Европы через 2 года у Казани хорошие. Но предстоит еще много переговоров и консультаций. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов подтвердил, что переговорный процесс идет, но есть ряд нюансов. А нюансы в этом деле решают, как известно, все. Поэтому пока режим ожидания и надежды. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
9: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
19: Залипание на коротких видео пока еще настоящей зависимостью не считают. В авторитетных справочниках такого диагноза нет. В отличие от игромании, например. Шортсы и рилсы часто невозможно учесть отдельно от другого контента. А исследования осуществляют в основном на ТикТоке и только в отдельных странах. В Великобритании взрослые в среднем проводят в этой сети 28 минут в день. Британцы 15 и 17 лет по 50 минут. Иммунитета к коротким видео у взрослых в сравнении с подростками нет. Залипание ухудшает когнитивные и психические показатели и у тех, и у других. В небольшом эксперименте воспроизведение содержания коротких роликов оказалось хуже, чем для длинных. При ФМРТ наблюдались различия активности и взаимодействия в областях мозга, участвующих в памяти и переключении внимания. Это кратковременный эффект, он не показывает хронического повреждения мозга и нуждается в воспроизведении на больших выборках. Алгоритмы, которые подсаживают на бесконечный просмотр, не выдумка. Независимый аудит ТикТока показал, что до половины роликов в первой 1000 рекомендаций эксплуатируют уже выявленные интересы зрителя. В феврале 26 года Еврокомиссия заключила, что сочетание персонализированной ленты TikTok, бесконечной прокрутки, автозапуска и уведомлений создает риск компульсивного поведения. Психологи объясняют, бесконечная лента не дает сигнала к завершению просмотра. Цена следующей попытки минимальна, а вознаграждение непредсказуемо. Вдруг именно сейчас зайдет. В китайском исследовании главным фактором риска для молодых назвали страх пропустить что-то важное, а для пожилых – банальную скуку.
9: Другим наука на Business FM.
1: 14:46 в Москве. Вы слушаете Business FM. Озонбанк удалили из Google Play, а Яндекс.Пэй удалили из App Store.
9: Итоги недели.
1: Еще и Wildberries удалили из App Store, но только на территории США. Причина неизвестна. Сегодня и другие сервисы Озона были удалены из Google Play. Вероятнее всего, дело в западных санкциях ранее. Именно поэтому приложения ВК, сервисы банков и платежных систем пропадали из магазинов Google и Apple. Впрочем, в случае с айфонами установить приложение из альтернативных источников гораздо сложнее, чем со смартфонами на базе Android. Некоторые уже задумываются о переходе с Apple на Android. Евгений Перельчук продолжит.
20: Удаление российских приложений из App Store и Google Play продолжаются. Ранее под нож попали приложения ВК, приложения банков и некоторые платежные системы. Однако, если удаление приложений из App Store – это исключение из всей экосистемы Apple, то удаление сервиса из магазина Google Play означает лишь, что придется теперь ставить приложение из другого магазина или качать установочный файл на сайте. И вот уже ВЦИОМ сообщает свежие результаты опроса, в том числе среди пользователей iPhone, но не только среди них. Каждый второй респондент задумался о недоверии к Apple после удаления российских приложений. И 51% 41% опрошенных теперь не рассматривает iPhone при следующей покупке. Людей можно понять, говорит главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
0: По накопительному эффекту платформа Apple, мобильная платформа, конечно, в первую очередь, стала просто катастрофически неудобной для тех, кто покупает такие устройства, потому что, во-первых, при использовании уже установленных приложений перестают работать нормальные уведомления, а если человек покупает смартфон или планшет с нуля, установка всех необходимых приложений становится, если не невозможной, максимально затрудненной. То есть обычный человек, который просто звонит и пользуется интернетом, он не сможет установить. Нужна рука специалиста, то есть он должен зайти либо в сервисный центр, причем далеко не в каждый, а достаточно продвинутый, либо ходить по филиалам банков, то есть, например, в Сбербанке умеют устанавливать свое приложение на новые айфоны, но для этого надо туда сходить ногами и чтобы консультант тобой занялся. Вы покупаете телефон за 120-200 тысяч рублей, и вы не можете им пользоваться, потому что он не функционален.
20: Очевидно, что российский рынок для Apple не столь важен, как, к примеру, китайский. Чтобы продавать iPhone на рынке Поднебесной, Apple пошел на ряд существенных уступок правительству КНР. Там на смартфонах установлен разъем для двух физических сим-карт, а технология eSIM заблокирована. Отключены аудиозвонки FaceTime и функция звонков по Wi-Fi. Есть ограничения в работе Apple Intelligence. Гигантский китайский рынок и тот факт, что большинство iPhone собирается в Китае – вот два фактора, заставившие Apple поступиться своими принципами. В случае с Россией такого нет и не будет. Но и наши фанаты яблочной продукции будут с ней до конца, уверен гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
21: Несколько лет назад корпорация Apple действительно пошла навстречу китайскому правительству. И объяснение, как мне кажется, тут единственное и простое. Население Китая в 10 раз превышает население Российской Федерации, и этот рынок критически важен и интересен. Можно вспомнить, что сколько-то лет назад и Google пошел на сделку с китайским правительством. Пользователь в Китае ничего не сможет найти. В поисковике Google о событиях на площади Тяньаньмэнь как-то любые слова о свободе, которые обычно произносят западные, особенно американские компании, куда-то деваются, и на первое место выходит коммерческий интерес. Будут ли российские пользователи отказываться от устройств с операционной системой iOS? Мне кажется, что нет. Экосистема Apple — это что-то ближе к религии, чем просто к бренду, и они явно готовы идти на те или иные бытовые неудобства, но не расставаться с любимыми гаджетами.
20: Все данные пользователя, контакты, фотографии на iPhone находятся в системе iCloud. Сторонники говорят, что это удобно. Можно менять телефоны каждый год и бесшовно переносить данные со старой модели на новую. Противники критикуют Apple чуть ли не за цифровое рабство. Впрочем, как отмечают эксперты, перенести все данные с iPhone на Android не составит проблем. Можно привязать аккаунт Google и перенести все данные с помощью облачных хранилищ. В развитии этого функционала корпорации-конкуренты вполне открыто сотрудничают. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Business FM.
1: В опросе Business FM в мессенджере Max 65% респондентов заявили, что теряют доверие к бренду iPhone. У 25% ответивших мнение не поменялось, еще 10% крепко задумались. В телеграм-канале BFM результаты другие. 60% ответили, что не меняли мнение об Apple после удаления российских приложений. 25% теряют доверие, а 17% задумались об этом. Роспотребнадзор требует изъятия из продажи БАДы, содержащие сибутрамин.
9: Итоги недели.
1: Это сильнодействующее вещество, снижающее аппетит, и его выписывают пациентам с ожирением. Чем он опасен и как добавки, содержащие вещество с массой побочных эффектов, оказались в свободном доступе на онлайн-площадках? Об этом Наталья Шашина.
22: Вот некоторые отзывы, которые оставляли покупатели на БАДы, в которых оказался сибутрамин. Вроде бы худею, но чувствую себя как овощ. Если ем, то сразу тошнит. Судороги, трясется челюсть. Сна нет, головные боли. Сам по себе сибутрамин – это лекарственный препарат, не БАД. Это психостимулятор, создающий чувство ложного насыщения. Как говорит диетолог, гастроэнтеролог Алена Поташова, он был популярен 10 лет назад. Но сейчас среди врачей считается устаревшим, поскольку эффективность не перевешивает побочные риски – аритмия, тахикардия, бессонница.
2: большой минус, когда он оказывается в БАДах, потому что люди не знают, что он там есть, они не готовы к этому. Они иногда могут сочетать с какими-то препаратами, например, антидепрессантами, которые дают усиление токсического эффекта сибутрамина. Они могут начать принимать эти БАДы, зная о том, что у них есть заболевание сердца. Сибутрамин имеет побочные эффекты, связанные с сердечным ритмом. Эти пациенты в зоне риска для того, чтобы получить максимум побочных эффектов от этого препарата. Как лекарственное средство, сибутрамин давно устарел.
22: Отпускается сибутрамин только по спецрецепту, однако некоторые производители БАДов начали добавлять его в свою продукцию, доступную в один клик на маркетплейсах. Среди таких препаратов Супресса, Ультралипа-3, Минерал Баланс, С-фигура Слим. Как пишут «Известия» со ссылкой на экспертов, эти капсулы кустарно производятся в Казахстане, а сибутрамин покупают в Китае под предлогом лабораторных исследований. Причем дозы сибутрамина в добавках были запредельными. Комментирует врач-терапевт, кардиолог, медицинский блогер доктор Фил Филипп Кузьменко.
4: Когда производитель БАДов засовывает в свой БАД такие препараты, это очень удобная схема, потому что когда вы покупаете БАДы, вы же рассчитываете на какой-то эффект, а БАДы в своей сути по закону никакого эффекта на организм человека оказывать не имеют права. Я имею в виду, который можно было бы как-то измерить. После приема БАДа ничего не должно измениться вообще, иначе БАД придется регистрировать как медицинский препарат. Это же не нравится производителям, и они туда под шумок тихонечко подсыпают реальные действующие препараты и выдают их за чудо-действие. Действенное средство. И люди охотно на это ведутся. К сожалению, сейчас БАДы стали дико популярны, жуткая конкуренция, и производители идут на такие грязные ходы. А контроля за этим, конечно же, нету никакого.
22: Впрочем, исполнительный директор Союза производителей БАД к пище Александр Жестков уверяет, это продавалось под видом БАДа, но по сути им не было.
5: Если посмотреть фактам в глаза, то мы увидим, что данная продукция де юра не являлась биологически активными добавками к пище. Недобросовестными селлерами и продавцами на маркетплейсах она вводилась в оборот по разрешительной документации других категорий товаров, таких как в том числе кофейный напиток, концентраты, пищевые добавки и так далее.
22: В Wildberries Business FM сообщили, что проводят внутреннюю проверку. Карточки БАДов с опасным веществом блокируют. В Озон нам также заявили, что продажа БАДов на площадке возможна только при наличии необходимых разрешительных документов. Карточки скрыты с витрины до завершения проверки. Однако это не первый случай, когда добавки с сибутрамином оказываются в свободном доступе в интернете. Ведь есть и спрос. Люди ищут волшебную таблетку, которая поможет им похудеть без усилий. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
23: Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
24: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
25: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Карьера с Ольгой Дементьевой.
26: Какие качества сегодня самые важные для карьеры? Этот вопрос мне задают очень часто и в кулуарных разговорах, и на форумах. И каждый раз я думаю, а почему мы вообще решили, что можно ранжировать хорошие качества вне контекста, не обсуждая саму роль? Давайте обсудим. Когда хедхантеры приступают к подбору на любую позицию, то сначала мы пишем стратегию поиска. Подробно описываем задачи и, конечно же, личные качества идеального кандидата. И знаете, нет у меня такого универсального списка, ведь под каждую роль нужны свои качества. Вот давайте для примера вспомним экранных персонажей вроде Шерлока Холмса. Мы ведь восхищаемся его вниманием к деталям, умением замечать то, что другие пропускают, его аналитическим мышлением. Именно эти качества делают его великим. Правильно? Хорошие качества? Вроде да. Но представьте, что такой человек работает, например, организатором больших мероприятий. Пока он будет анализировать каждую мелочь, праздник уже закончится. Правильно? Итак, для карьеры нет хороших или плохих качеств. Есть подходящие для конкретной задачи и роли. Представьте профиль профессионально важных качеств для адвоката. Это хладнокровие, способность умения говорить и не теряться под давлением. Пока одни падают в обморок в зале суда, другие находят аргументы. Верно? А вот сильному исследователю, наоборот, совсем не обязательно быть ярким оратором. Его ценность в способности находить закономерности там, где другие их не видят. Итак, мы оперируем понятием профессионально важные качества. Для каждой профессии есть свой набор характеристик, без которых добиться выдающихся результатов невозможно. Поэтому подбор начинается с ответа на вопрос, кого мы ищем и под какую задачу, какие качества помогут достичь результата в этой роли.
25: Карьера на Бизнес FM. Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
3: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер: с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
25: Спорная тема. Строго по делу. Воскресенье после 14. Ничего личного. Только бизнес. FM.
6: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
25: Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве, в студии Евгения Симонова. Стройплощадка загорелась в микрорайоне квартала Драверта в Омске. На место прибыли 30 пожарных и 6 единиц техники. С места ЧП в больницу доставили 11 строителей. Из них 8 находились в тяжелом состоянии. Они оказались в реанимации, трое в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших есть граждане Узбекистана. Пожар распространился на 1000 квадратных метров. К данной минуте его уже потушили. По предварительным данным, причиной пожара стала искра, попавшая на утеплитель во время сварочных работ. Загорелись строительные материалы. Роскомнадзор подал иск в арбитраж к бывшей солистке группы «Фабрика» певице Александре Савельевой. Иск зарегистрирован, подробности его не уточняются, однако, по данным ШОД, судебное разбирательство касается неуплаты певицей налога за размещение рекламы в соцсетях. Сборная России завоевала 2 золотые и 2 серебряные медали на Международной олимпиаде по информатике в Ташкенте, сообщили в Минцифры. В соревновании в этом году участвовали 386 школьников из почти 100 стран. Россию представляли 4 старшеклассника, все они являются победителями Всероссийской олимпиады школьников. Умер победитель первого чемпионата мира по боксу Руфат Рискиев. Ему было 76 лет. Рискиев – победитель, прошедшего в 1974 году первого чемпионата мира. Он стал сильнейшим в весовой категории до 75 килограммов. Также боксер, серебряный призер Олимпиады 76 года и многократный чемпион СССР. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Промышленная инфраструктура Самары получила локальные повреждения после ночной атаки БПЛА. Есть раненые, сообщил мэр города Иван Носков. В Подмосковье пострадали 2 человека, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Дрон попал в частный дом в Шатуре. Российская Минобороны заявляла об уничтожении склада ВСУ в порту Одессы, поражении инфраструктуры порта Измаил, патрульного катера и склада ГСМ в порту Южный. Вторая волна топливного кризиса после новых дроновых атак на НПЗ в российских регионах. Водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин, цены растут. Серьезные проблемы на Кубани, на трассах М4 Дон и М1 в Минск, на Москве и Подмосковье вновь появились большие очереди. Из Google Play удалили приложение Озон. Было удалено как основное приложение маркетплейса, так и другие сервисы компании. При этом они остаются доступными для скачивания в App Store. На этой неделе из Google Play также удалили приложение Озон Банка, попавшего под санкции Евросоюза. А из App Store пропал платежный сервис Яндекс.Пэй. Промышленная инфраструктура Самары получила локальные повреждения, 2 человека ранены. По словам главы региона Вячеслава Федорищева, в Самарской области отразили массированную ракетную атаку. Он отметил, что люди были вовремя эвакуированы. Мэр Самары Иван Носков назвал повреждения на промпредприятиях локальными. Ракетную опасность объявили в Самаре около 3 утра по Москве, рассказал главный редактор газеты «Комсомольская правда» Самара Денис Яковлев.
8: Атака была, как губернатор об этом писал, мэр об этом писал. Есть пострадавшие, написал мэр, плюс перекрывали улицу. Заводское шоссе, это район как раз промышленных предприятий. Там перекрывали, соответственно, автобус пускали по другому маршруту на какое-то время. Уже сняли. Это не центр города, это промышленный район. Там много разных предприятий. Сирены были, но ракетный прилет, насколько я понимаю, первый прилет после 27 февраля, когда была первая сирена. 3.50 Самара, это объявили ракетную опасность, а 2.50 Москвы.
1: Денис Яковлев. В результате атаки БПЛА в подмосковной Шатуре 2 человека получили ранения, в том в том числе 9-летний ребенок. Также, по словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, дроны сбивали в Домодедово, Одинцово, Раменском, Чехове, Шатуре, Воскресенске, Можайске и Наро-Фоминске. Всего, по данным Минобороны, над 20 российскими регионами было уничтожено около 600 беспилотников. Также средства ПВО сбили 7 управляемых авиабомб и 17 ракет «Фламинго». О ракетной атаке на Самарскую область говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
10: Как ракеты «Фламинго» могли долететь до Самары? Заявленная дальность ракет «Фламинго» до 3000 километров. Такую дальность ракеты «Фламинго» пока ни разу не показывали, но дальность более чем 1200 километров, 1500 километров ракеты «Фламинго» уже демонстрировали. Возможность сбить ракеты «Фламинго», она существует, если есть информация о том, где и как проходит ракетный удар, и есть соответствующие зенитные ракетные комплексы в зоне обороняемого объекта. Мы не можем закрыть зенитными ракетными комплексами все возможные объекты. И мы не можем всегда обнаруживать вовремя все возможные цели. Противник проводит так же, как и мы, проводит комбинированные атаки, в которых участвуют дроны разных видов, медленные и в том числе скоростные реактивные дроны. И, как вишенка на торте, извиняюсь, ракеты «Фламинго». Проблема в том, что если наше ПВО отвлекается на дроны, тут появляются реактивные дроны, которые могут в том числе поражать системы ПВО, либо просто работать как ложные цели. ПВО отвлекается на дроны, на скоростные дроны, и тут сбоку проходят «Фламинго» и доходят до цели. И мы, даже если их обнаруживаем, но поздно, мы не успеваем среагировать, не успеваем сделать маневр силами ПВО для того, чтобы разместить нужные комплексы в нужном месте в нужное время.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Минобороны сообщает, что ночью ударами БПЛА и ракетами уничтожила склад ВСУ в порту Одессы, поразила инфраструктуру портов «Измаил» и «Южный». Украинские СМИ сообщают об ударах в Днепропетровской области, в частности по Павлограду, где на месте возник пожар. Украинские власти также говорят о попадании в жилой дом. Ряд приложений Озон удалили из Google Play. Помимо основного приложения Озон, под удаление попали другие сервисы компании Озон Фреш, Озон Селлер, Озон Джоп и Озон Тревел. При этом пока они остаются доступными для скачивания в App Store. В пресс-службе Озон Бизнес FM пояснили, что владельцы устройств на Android все еще могут скачать приложения в Рустор, App Gallery и Galaxy Store.
11: Озон не нарушал правил Google Play. Также напомним, что Marketplace Озон, сервисы Озон Фреш, Озон Тревел и Озон Селект не находятся под санкциями.
1: До этого на этой недели из Google Play также удалили приложение Озон Банка, попавшего под санкции Евросоюза, а также из App Store пропал платежный сервис Яндекс.Пэй, который, наоборот, все еще доступен в магазине приложений Google. Ситуацию комментирует руководитель проекта технологии «Российской газеты», автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
12: Новость, это, конечно, неприятная, но в первую очередь потому, что мы видим, как санкции расползаются по каким-то корпоративным структурам и перестают быть совсем очевидными. Если раньше была прямая взаимосвязь с тем, что банк попал в банк в СДН-лист, и он попал под санкции, то теперь объяснения все сложнее и сложнее проявляются, и понять логику этого довольно трудно. Что касается технической части, то, с одной стороны, да, это не так критично, как в случае с App Store, где просто нет никаких обходных путей. Но, с другой стороны, надо понимать, что это теперь установка приложения, обновление приложения Озон, она становится гораздо менее нативной, требуются определенные инструкции, понимание того, как это работает, понимание, где их скачать, надо снять определенные ограничения в настройках, что я боюсь для огромной аудитории пользователей и, что более важно, контрагентов, сотрудников, людей, работающих в ПВЗ, в курьерских службах и так далее, Озона, может стать довольно серьезным затруднением, и в этом смысле это, конечно, очень неприятная новость.
13: Интересно, что Google принялся, взялся за Озон, Apple до этого Яндекс.Пэй удалил, или какая тут логика?
12: Здесь сложность заключается в том, как я сказал, что да, был последний санкционный список Евросоюза, куда попали не самые раскрученные банки, я даже не помню, был ли там банк Озон или нет, но суть в том, что очевидно, что базовое приложение Озон-селлера и самого Озона, они весьма условно связаны, и это скорее какая-то сложная корпоративная структура, поэтому это теперь уже просто расползается с очень плохим пониманием перспектив. Будем смотреть, что будет дальше, будем смотреть, будут ли какие-то публичные объяснения Гугла, собственно, пока, насколько я понимаю, их не было, посмотрим.
1: Олег Капранов, руководитель проекта «Технологии российской газеты». В июне из магазина приложений Apple были удалены сервисы ВК и Messenger Max, а уже в июле приложения также пропали из российского каталога Google Play. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Атаке ранее подверглось предприятие в Нижнекамске. Теперь в соседнем городе Набережные Челны в очереди на АЗС приходится стоять в среднем час-полтора. Но и это удача, поскольку обычно весь бензин преимущественно разбирают среди дня. Утром и вечером на заправках топлива еще или уже нет, говорит местный водитель Намир.
14: 95-й бензин и 92-й бензин разлетается в первую очередь. Остается только дизельное топливо и топливо 98-е. А вот популярные марки 95-го и 92-го бензина очень быстро уходят. Как только привозят, и сразу же образуются очереди до километра. Это печально и очень неудобно. Получается, утром бензина нет, вечером бензина нет. Он где-то днем. И вот пока днем все на работе, кто может, тот заправляется. Вечером с работы возвращаешься, уже бензина нет. Город Набережные Челны, который рядом с городом Нижнекамском, который недавно подвергся атаке наших врагов. На трассах ситуация получше, очередей нет, топлива имеется в наличии. Но это не удивительно, потому что все-таки объем потребителей находится в городах больших. На город Набережные Челны у нас почти 600 тысяч населения, поэтому и спрос очень высокий.
15: Где есть бензин, вот сколько по времени можно простоять?
14: В среднем, если имеется в наличии бензин, ходит на заправку примерно от часа до полутора часов. На частных заправках, например, АИ-92 стоит 74,90. 95-й бензин 89,90. А вот уже, например, на заправках Татнефть, там уже на рубле 10-15 дешевле. Так как у Татнефти бензин самый дешевый в регионе, так как они являются производителями, в первую очередь образуются очереди у них.
1: Намир, житель города Набережные Челны. Многие водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин, но есть 92-й. В Самару вернулись километровые очереди на автозаправках, часовые ожидания и бензин по 150, рассказал нам местный водитель Станислав.
16: Я на дизельной машине езжу, поэтому меня не очень еще касается. Но вот уже на бензин приходится, чтобы в очередях долго не стоять, ездить часов в 5 утра, тогда попроще. А так вот в вечернее время особенно, конечно, очередь люди там по часу, по полтора, наверное, стоят. Это на Демократической я вижу очередь на Роснефть, в частности. Только что видел на Московском шоссе на Роснефть. Очереди очень длинные, конечно. Это город Самара, в городе непосредственно. По ограничениям, по-моему, в районе 30 литров там сейчас на Роснефть, по крайней мере.
15: Цены.
16: Я сейчас от нефти ехал 98. Мой, по-моему, в районе 100 рублей. На частных заправках в районе 130-150 рублей, это точно есть. Я пытался тут в очереди стоять, но с утра как-то объявили ракетную опасность, развернулся, уехал.
1: Станислав из Самары. На трассах от Москвы в сторону Минска заправиться практически нереально, говорит москвич Антон, который поехал в Белоруссию.
0: Ехали 13-го в Беларусь из Москвы. За МКАДом бензина уже нет. Все заправки, которые проезжали по М1, все либо не работали, либо был только дизель и больше ничего не было. В Смоленской области заправки Роснефть практически все закрыты, либо на ремонте, либо топлива нет. На Газпромнефти, в Сафоново обычно заправляемся, там был только дизель, даже 92-го там не было, поэтому мы не заезжали туда. Ближе к Смоленску, только в деревне Ольша работала заправка частная, там возле большого автосервиса. На билборде были цены, но не факт, что там топливо было. Цены были, а топливо не факт. Заехали на Лукойл, там был только дизель, поехали дальше. И потом уже, переехав границу с Белоруссией, на первой же заправке заправились практически на пустом баке. Как будем возвращаться, не знаю. Сидим, читаем новости, ждем каких-то изменений.
1: Москвич Антон. В столице и области также вновь появились очереди на заправках, и ценники поползли вверх. Местами топливо пропало даже на тех АЗС, на которых в первую волну дефицита топлива было, пусть его и отпускали с ограничениями. Тем временем Новосибирская область стала единственным регионом России, где власти, независимые АЗС и нефтетрейдеры договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Регион находится в зоне ответственности ПАО «Газпромнефть». И для поставок компании наценка не должна превышать 15% от оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября и затем может быть продлено.
25: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологическом секторе. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, генеральным директором компании «Хедхантер» Дмитрием Сергиенковым и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 15 на «Бизнес-ФМ».
9: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+, реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
25: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Кто надо, услышал.
17: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета.
25: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на

0: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
1: Девелоперские проекты все реже развиваются по линейной схеме «Бриф, концепция, проект, реализация». Все чаще это живой процесс, где бюджеты, сроки, продуктовая стратегия и так далее меняются уже после старта работы, говорят архитекторы. По наблюдениям сооснователя архитектурной студии «Дот-бюро» Надежды Чедович, благоустройство особенно чувствительно к изменениям, поскольку находится на стыке архитектуры, инженерии, городских требований, экономики строительства и пользовательского опыта. По словам собеседницы «Бизнес FM», полностью избежать изменений невозможно. И сегодня вопрос лишь в том, насколько проект готов их выдержать. Ответом на существующие вызовы стал управленческий принцип, предполагающий разделение ландшафтных проектов на неизменяемое ядро и гибкую оболочку. Такая практика становится характерной для многих архитектурных команд и постепенно превращается в четкий отраслевой стандарт. Надежда Чедович называет его 4 ключевых принципа. Стоит определять неизменяемое ядро еще до начала проектирования и разделять элементы на критичные и адаптируемые. Скажем, относительно безболезненно могут корректироваться материалы, ассортимент растений, отдельные малые архитектурные формы. А вот компенсировать потерю пешеходной логики или разрушение общественных сценариев гораздо сложнее. Еще важно заранее проектировать несколько сценариев благоустройства и, наконец, рассматривать согласование просто как часть архитектурной работы. Коллеги Надежды Чедович в принципе с подходом согласны и говорят, что теперь надо бы научить девелоперов не формировать техзадания до появления в проекте архитектора, не закладывать максимальный функционал без привязки к деньгам и правильно делить благоустройство на твердое ядро и гибкую оболочку. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на «Бизнес FM». Погода в Москве.
2: Плюс 20 в столице сейчас. Выше температур сегодня не поднимется. Вечером, возможно, небольшие дожди. Завтра без осадков. И в воскресенье до плюс 24. +15-17 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». С теми, кто в теме. Нужен ли россиянам полностью отечественный телевизор? Завод «Квант», который несколько лет выпускал телевизоры локализованного производства «Ирбис», на днях был признан банкротом. Предприятие выкупает группа компаний «Next Touch». Это крупнейший в стране производитель дисплеев и аппаратно-программных комплексов. До банкротства «Кванта» доля продукции завода на российском рынке телевизоров составляла, по разным данным, до 15%. Насколько цены на бытовую электронику отечественного производства конкурентоспособны? Какую роль на рынке играет контрафакт, ввозимый благодаря параллельному импорту? И каковы в целом перспективы у отрасли? Об этом гендиректор ГК «Next Touch» Владимир Крикушенко рассказал в интервью Рамилю Киселеву.
0: «Бизнес FM» с теми, кто в теме.
3: Тему импортозамещения в области бытовой электроники обсуждаем с Владимиром Крикушенко, гендиректором группы компании «Next Touch». Вы покупаете активы компании «Квант», единственного в России производителя телевизоров, включенного в реестр Минпромторга. Все-таки о каких активах идет речь? Это производственные линии и оборудование, интеллектуальная собственность и патенты. Что является предметом сделки?
4: Достаточно давно, даже уже дольше, чем хотелось бы, ведем работу по приобретению мощностей производственных завода «Квант». Прежде всего, конечно, это уникальные производственные линии, которые позволяют на территории нашей страны производить готовые изделия, в частности, телевизоры. Почему еще именно «Квант» тут достаточно уникальным является заводом? Это огромная территория, там порядка 20 тысяч квадратных метров. Есть и линии по производству, начиная от задних крышек и заканчивая производством плат для непосредственного управления самими телевизорами. Единственное, чего «Квант» не делал, это производство непосредственно самого жидкокристаллического модуля, который формирует изображение. И Next Touch как раз-таки является компанией, которая единственная в России производит теперь этот модуль. Мы месяц назад запустили производство и, собственно, рассчитывали, что «Квант» станет одним из наших партнеров, который будет приобретать этот компонент для производства потом готовой продукции. И с учетом тех проблем, которые у них возникли, все равно мы сохранили интерес к тому, чтобы выпускать в России не только компоненты для экранов, а непосредственно готовую продукцию. Здесь «Квант» очень хорошо ложится в стратегию нашего развития. Мы согласились и сохранить команду, и

0: все связи и наработки, которые были у компании.
1: Касательно команды, были сообщения СМИ о том, что до 400 человек были уволены. Они не вернутся в строй?
0: Ну, это было, к сожалению, еще до нас, эти увольнения. Мы, безусловно, рассчитываем, что большая часть этих людей вернется с основными инженерами и сотрудниками. Мы переговоры проводили и продолжаем эту работу. Поэтому я думаю, что если действительно в те сроки, в которые мы обозначаем, сделку состоится, то все, кто захотят, смогут вернуться к этой работе. Это люди действительно с уникальным опытом, и терять их было бы совершенно неправильно.
1: Хочется вернуться непосредственно к сделке. Что можно сказать о ее финансовой стороне сейчас? По какой стоимости квант приобретается? Какая сумма?
0: К сожалению, пока это еще преждевременно финализировать. Те сообщения в СМИ, которые появляются, они близки где-то к правде, где-то совсем далеки, поэтому работа с кредиторами продолжается.
1: До 2 миллиардов рублей. Да, по-моему, речь шла.
0: Сообщение в СМИ мы видели, да, там от 1,5 до 2,5. Наша оценочная стоимость оборудования как раз находится в этом коридоре, и мы будем говорить о том, чтобы укладываться в эту стоимость.
1: Самоокупаемость это... сколько вы себе ставите в плане?
0: У нас финмодель это около 3 лет, но мы рассчитываем, что привнеся вот тот подход к бизнесу, который есть у Nextage, мы сможем сделать это быстрее. Опять же, в случае снижения ключевой ставки и стоимости денег внутри страны, тоже этот срок поразительно будет сокращаться.
1: Какие существуют данные, может быть, исследования о спросе на отечественную электронику, на отечественные телевизоры? Вот та же продукция традиционная для Next Touch, сенсорные панели, дисплеи. Насколько эти цены действительно конкурентоспособны с китайскими? Все-таки правильно ли предполагать, что пока российский потребитель голосует рублем, да, за дешевую китайскую продукцию?
0: По ряду направлений действительно можем делать качественную конкурентную продукцию. Что касается стоимости, как раз за счет автоматизации, роботизации и производство квант тоже достаточно сильно автоматизировано, позволяло и позволяет по нашим расчетам и в текущих условиях давать потребителю конкурентный по цене товар. Многие думают, что так как ушли зарубежные бренды, все производители электроники в России резко обогатились и получили новых клиентов и заказчиков. На самом деле в нашей отрасли произошел обратный эффект из-за параллельного импорта и отсутствия качественных брендов, как мы говорим, А-класса. На рынок хлынуло очень большое количество подделок, контрафакта по параллельному импорту, по различным каналам, которое, к сожалению, соответствует надписи, но только с точки зрения вот самого бренда, шильдика, да, а технически это очень-очень недорогой Китай, который, опять же, на бумаге имеет одни технические характеристики, а если мы с вами проведем исследование, это будет совершенно другой товар. Я думаю, что одна из причин, помимо санкционных ограничений, с которых столкнулась компания «Квант», это вот как раз появление на рынке неконтролируемого количества азиатских производителей. Какие-то из них сотрудничают с маленькими российскими производствами, и мы наблюдаем постоянно, что какая-то небольшая компания с оборотами 10-50 миллионов рублей за год вырастает до нескольких там миллиардов рублей.
1: Ну сейчас за счет чего это происходит?
0: За счет поставки недорогой китайской техники под мировыми брендами, скажем так. То есть надпись, что это знаменитый корейский бренд, на самом деле это китайский контрафакт, который попал тем или иным образом на наш рынок.
1: А куда он попадает? Работает... На маркетплейсы или там на полки магазинов электроники известных?
0: Я думаю, что попадает практически везде. Ведется работа постоянно по выявлению таких товаров, по пресечению каналов поставок, но это сложная, долгая работа, и, конечно, при наличии параллельного импорта практически с ней бороться невозможно.
1: Это основная причина, по которой «Квант» пришел к банкротству?
0: Большое количество факторов сыграло против бизнеса «Кванта». Но прежде всего, конечно, это санкционные ограничения, с которыми столкнулась компания.
1: Расскажите мне поподробнее. Некий гонконгский поставщик, который подпал под американские санкции, оставил без электронных компонентов «Квант», и это чуть ли не самой важной причиной называется. Неужели нельзя было найти аналоги у тех же самых китайцев?
0: Важно, кто владеет конструкторской документацией и R&D на непосредственные изделия. Ты должен обладать этой самой КД и должен иметь возможность, чтобы эти компоненты были совместимы с той платформой, на которую ты производишь. Там очень много технических факторов, не будем в них вдаваться, но вот просто пойти и купить в другом магазине, как мы привыкли с вами делать это в бытовой жизни, в производстве электроники невозможно.
1: Понятно, что перспектива еще далекая, но хочется представить себе итоговую стоимость телевизора Irbis на полке магазина электроники. Но если мы себе представляем, не знаю, там 55 дюймов на Android, вот в нынешних ценах, а сколько такой телевизор будет стоить?
0: Ровно столько же, сколько вы сейчас видите, если зайдете в Marketplace, там будет вилка цен с сопоставимыми характеристиками.
1: Но это пока что ущерб себе, выдерживание в этой вилке ценовой?
0: По большим диагоналям это не в минус, а по диагоналям ниже 32 дюймов в текущий момент времени, когда мы с вами разговариваем, это практически рентабельность, стремящаяся к нулю.
1: И значит, если сделка состоится там через 6-8 месяцев, да, вы называете сроки, какая продукция будет производиться? Вот телевизоры Irbis, что еще будет под крылом NextTouch Quant производить?
0: Это прежде всего телевизоры диагоналями от 50 до 75 дюймов. Возможно, будут присутствовать и другие диагонали. Будем смотреть по спросу. Точно расширится линейка мониторами, персональными компьютерами, моноблоками, в принципе, любой продукцией, в которой присутствует широкоформатный дисплей, можно и нужно ее производить на мощностях Quanta.
1: Все-таки мы представляем себе, что это особенное импортозамещение, так сказать, с высокой требовательностью конечных покупателей. В целом перспектива насколько складывается благоприятная?
0: Ну, с учетом той турбулентности, которую мы наблюдаем в целом в мире, на полгода назад было одно видение и понимание этой перспективы. Сейчас, я думаю, оно корректируется буквально ежедневно. Тут важно, чтобы сохранялся фокус государства к этому и поддержка для реальных производителей, чтобы не допускать рынок контрафактную продукцию. Если рынок будет прозрачен и на нем будет присутствовать большинство добросовестных производителей, то перспективы очень хорошие. Я думаю, они хорошие не только внутри страны. Вопрос поддержки и финансовых инструментов. У нас сейчас самая большая проблема, то, что мы конкурируем с рынками, на которых стоимость денег кратно, действительно кратно ниже, чем у нас. Если мы эту проблему сможем решить, то с точки зрения технологий, с точки зрения действительно качественной продукции, у нас все возможности к этому есть.
1: Тему горизонта планирования у бизнеса мы затронули с руководителем группы компании NextTouch Владимиром Крикушенко.
2: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: С гендиректором группы компании NextTouch Владимиром Крикушенко беседовал Рамиль Киселев. Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме – главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
4: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
2: Спорная тема. Строго по делу. Воскресенье после 14. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: В Москве 15 часов 28 минут в студии Алисы Потапова. Российские силы ударили беспилотником «Герань» по газораспределительной станции в Черниговской области, сообщает Минобороны. Станция в населенном пункте Гродня уничтожена. Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов проинспектировал подразделение группировки войск «Восток» и заслушал доклады командования. При детонации дрона во дворе частного дома в Белгородской области ранены два мирных жителя. Кроме того, в поселке Октябрьский в результате атак ФПВ-дронов разбиты стекла и посечены кузовы трех автомобилей. В Шебекинском округе беспилотник взорвался на предприятии, а повреждены хозпостройки. В селе Ржевка ФПВ-дрон сдетонировало дорожное полотно. Повреждения получили автомобили и коммерческий объект. За неделю силы ПВО сбили более 1500 беспилотников, летевших в сторону московского региона. Большая часть из них нейтрализована на дальних подступах. А всего за этот период были сбиты 123 дрона, сообщил сегодня мэр Сергей Собянин. Сумма замороженных в Швейцарии российских активов выросла до 10,5 миллиардов долларов, сообщают власти страны. Год назад стоимость заблокированных активов составляла 8,5 миллиардов долларов. Под ограничениями в Швейцарии также остаются 14 объектов недвижимости, спортивные и люксовые автомобили, произведения искусства, принадлежащие россиянам и организациям, которые находятся под санкциями. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Индонезии. Почти 40 человек погибли, более 20 получили травмы. Уточняется, что стихийное бедствие произошло в субботу в районе острова Флорес на востоке архипелага. Серьезные повреждения получили около 50 домов. В некоторых районах случились оползни. Пострадал аэропорт в туристическом городе Комода. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Китай запускает контейнерную линию в Европе по Северному морскому пути. Financial Times пишет, что этот проект заменит, знаменует переход к полноценной коммерческой эксплуатации СМП. А телеканал CNN, в свою очередь, замечает, что для Китая интерес к этому маршруту является частью стратегии расширения присутствия в Арктике. А что это значит для России? Транспортный коллапс из-за извержения вулкана ударил по туротрасли Сицилии. Спустя 9 дней вулкан Этна продолжает извергаться. При этом закрыт аэропорт Катания, один из 4 авиаузлов на Сицилии. ИИ-модель впервые сама решила уволить человека. Агента Клод сделали управляющим розничным магазином, в котором работало несколько человек. Одного из них нейросеть от Anthropic решила уволить за систематические опоздания. Как оценивают такой дебют специалисты? Эти и другие темы на Business FM. Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Эту новость обсуждают ведущие мировые СМИ. Financial Times пишет, что этот проект Silk Road знаменует переход от единичных демонстрационных рейсов к полноценной коммерческой эксплуатации СМП. Телеканал CNN, в свою очередь, замечает, что для Китая интерес к этому маршруту является частью стратегии расширения присутствия в Арктике. Подробнее Михаил Задорожный.
7: В прошлом году китайская судоходная компания Sea Legend Shipping выполнила тестовый рейс по СМП. Со второй половины августа этого года открывает регулярные контейнерные перевозки из порта Нинбо в британский Феликстоу. По сведениям Global Times, в этом сезоне, который завершится в начале октября, перевозчик планирует выполнять 8 еженедельных рейсов из Китая в Европу и в обратном направлении. В планах сделать маршрут круглогодичным. Чем приглянулся китайцам Северный морской путь, говорит профессор, директор Центра экономических проблем развития Арктики, экономического факультета МГУ Сергей Никаноров.
8: Северный морской путь географически вообще короче традиционного маршрута через Суэцкий канал. Примерно за 20-22 дня можно через Северный морской путь. Это короче, чем через Суэцкий канал, где потребуется 30-40. Ну и это, в общем-то, характерно, на самом деле, для грузов высокой стоимости. Во-вторых, чувствительных сроком. Это могут быть электромобили, компоненты к ним, литий-ионные батареи, солнечное оборудование, часть электроники. Ну и, соответственно, есть еще история. На самом деле, не только Китай-Европа, но еще и Европа-Китай. Китай, потому что оттуда везется тоже достаточно большое количество разных материалов, особенно это отходов электронной, электротехнической промышленности, лом, цветных металлов и так далее. Так что здесь история двойная.
7: Москва давно хочет превратить Северный морской путь в новую альтернативу Суэцкому каналу, отмечает Рейтер. Главным пользователем СМП пока остается Китай. Так, по официальным данным, китайские перевозчики в 2024 году выполнили 14 контейнерных рейсов. В прошлом году уже 24 рейса. А с запуском регулярной контейнерной линии их число вырастет кратно. Одновременно Пекин расширяет использование СМП для доставки российских энергоресурсов в условиях санкций. Американский телеканал CNN отмечает, что Китай стремится закрепиться на СМП еще до того, как маршрут может стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок в Арктике дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции полярного шелкового пути. О перспективах Северного морского пути говорит первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софракт» Карен Степаньян.
9: На протяжении уже 5 лет, каждый год, в каждую летнюю навигацию ходят конвои контейнеровозов. Просто в этом году, видимо, на фоне обострения обстановки в Красном море, в Апельмандевском проливе, это имеет такую прессу. А на самом деле нет, каждый год уже достаточно долгое время, минимум 5 лет, достаточно большое количество иностранных, повторюсь, грузов, не каботажных, а транзитных грузов, ходит по Севморпути, и это работает очень успешно и востребованная услуга. Пока что это сезонная история, но в течение 3-4 лет мы сможем обеспечивать круглогодичную навигацию. Как раз это связано с вводом в строй еще нескольких ледоколов атомных. Флот строится ударными темпами, но физически не хватает ледоколов, поэтому это пока что сезонная история с августа по начало октября.
7: Интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Все тот же телеканал CNN сообщает, что южнокорейская судоходная компания «Панстар» готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Михаил Задорожный, Гуа-Рутовская, «Бизнес-ФМ».
6: Транспортный коллапс из-за извержения вулкана ударил по туротрасли Сицилия. Спустя 9 дней вулкан Этна продолжает извергаться. В субботу, как пишет агентство АНСА, высоко в воздух поднялось облако вулканического пепла, которое ветер сносит в направлении юга и юго-востока. На этом фоне закрыт аэропорт Катания, один из 4 авиаузлов на Сицилии, и продолжается авиаколлапс. Только в период с 6 по 12 августа было отменено около 1000 рейсов, и это в разгар высокого туристического сезона. Когда ситуация улучшится, неизвестно. При этом туротрасль Сицилия уже несет финансовые потери, а отмены рейсов также привели к транспортному коллапсу на острове, отмечает Карьера де ла Сера.
10: Извержение Этны привело к тому, что множество рейсов пришлось перенаправить или отменить. В результате авиакомпании столкнулись с рекордными расходами. Да и весь сицилийский туристический сектор не в лучшем положении. Гостиницы сообщают о массовых отменах бронирований, часть отелей полупустые. В Итальянской ассоциации предпринимателей заявили, что авиаколлапс несколько дней грозит туротрасли потерями от почти 13 до 24 миллионов евро. На фоне хаоса, вызванного активностью вулкана, особое возмущение у жителей острова и туристов вызывают цены на такси. Учитывая, что те же поезда идут слишком долго, дорога из Катании до Палермо занимает 5,5 часов, а автобусы не справляются с наплывом пассажиров, люди вынуждены прибегать к услугам таксистов за 400-650 евро или даже выше. Лицензированные таксисты при этом заявляют, что цена в 400-500 евро оправдана. Поездка туда и обратно может занимать 6 часов, и возвращаться из аэропортов им приходится без пассажиров. Кроме того, их также возмущают так называемые бомбилы, которые решили нажиться на ситуации, оставляют свои машины на парковках аэропортов, предлагая туристам еще более дорогой трансфер между авиагаванями Сицилии. Впрочем, некоторые люди на фоне транспортного коллапса начали помогать друг другу. Так, в соцсетях, помимо жалоб, появились объявления, где кто-то ищет попутчиков, чтобы разделить стоимость поездки, а кто-то и вовсе предлагает бесплатно довезти тех, кто оказался в затруднительном положении.
11: И кто оферирует addirittura passaggi gratuiti.
6: Тем временем несколько европейских стран, Испания, Франция, Хорватия и другие, продолжают борьбу с лесными пожарами, в частности, в департаменте Ланды на юго-западе Франции. Только за минувшую ночь выгорело почти 1600 гектаров леса. На западе Германии также борются со стихией, которая охватывает в том числе населенные пункты. Накануне эвакуировали 1800 жителей одной из деревень. ИИ-модель впервые сама решила уволить человека. ИИ-агент Клод сделали управляющим розничным магазином, в котором работает несколько человек. По результатам их работы одного из них нейросеть от Anthropic решила уволить за систематическое опоздание. Клод в качестве менеджера показал и другие свои способности, рассказали журналисты Time.
12: Enden Labs, an AI research startup.
10: Стартап в области исследований ИИ Enden Labs в начале этого года решил выяснить, смогут ли ИИ-агенты успешно управлять бизнесом. Проект задумался как эксперимент, призванный проверить возможности ИИ и его потенциальное влияние на экономику. ИИ-модель Клод сама наняла людей на работу в магазин Сан-Франциско, и одного из сотрудников нейросеть самостоятельно решила уволить. Он опоздал на 17 из 23 своих смен. ИИ-агент долго не замечал этого, и потому человек продолжал работать. Причина в том, что составленное искусственным интеллектом руководство для сотрудников, где было прописано, что это неприемлемо, исчезло из-за его памяти. В результате Клод, по словам сотрудников, из-за этой пропажи оказался очень мягким руководителем и даже успокаивал работников, призывая их не беспокоиться из-за опозданий. Так что это один из провалов эксперимента. Кроме того, нельзя утверждать, что Клод принял решение уволить работника целиком автономно. За ее агентом постоянно наблюдал и иногда направлял менеджер Enden Labs. Именно он обнаружил пропажу руководства для работников магазина и указал нейросети на это. И только потом Клод обнаружил систематические опоздания. Примечательно, что даже после этого ИИ предложил объявить ему выговор или сделать предупреждение, но не уволить. Искусственному интеллекту пояснили, что беседы с работником уже проводились, но безрезультатно. И предложили подумать, действительно ли эта работа сотруднику подходит. В результате Клод после наводящего вопроса и очевидного желания менеджера уволить неэффективного для компании человека все-таки принял это решение.
6: Пока эксперимент показывает, что менеджерам с искусственным интеллектом еще далеко до эффективности людей, подчеркивает Time. За 5 месяцев счет компании, которой управлял Клод, сократился со 100 тысяч до 61 тысячи долларов. Мягкие решения ИИ-агента и его спорное бизнес-чутье компании явно не помогли. В США и Италии почти одновременно нашли украденные произведения искусства. В первом случае гравюру Пикассо обнаружили через 8 лет после пропажи совершенно случайно, пишет Вашингтон-Пост. А в Европе поиски картины импрессионистов завершились заметно быстрее, передает итальянское агентство ANSA.
2: Подробности.
13: Первая история произошла в американском штате Висконсин в городе Милуоки. Гравюру Пикассо под названием «Тореро» абсолютно случайно обнаружил в своей квартире Тим Дерц после выселения арендатора. Он пригласил торговца антиквариатом оценить оставшиеся в квартире вещи. И тот узнал в картине, висящей на стене, работу Пикассо. Она была украдена 8 лет назад из местной галереи. Тогда расследование не дало результатов. Прежний владелец галереи Уильям Делинд подтвердил подлинность работы. Полиции теперь предстоит разобраться еще и в том, как гравюра оказалась в этой квартире. В Италии же правоохранительные органы действовали расторопнее. Спустя всего 5 месяцев расследования карабинеры вернули 3 работы Сезана, Ренуара и Матисса. Шедевры импрессионистов на 9 миллионов евро обнаружили при обысках в доме в Парме, принадлежащем одному из подозреваемых. Картины украли в марте из частного музея неподалеку от города. Тогда 4 бандитов вломились в здание с помощью гвоздодера, похитили шедевры искусства и скрылись по плохо освещенной улице за минуту до приезда полиции. Правда, грабители все же успели попасть на камеры. Это и облегчило поиски. Среди украденных работ были натюрморт с черешней Сезана, рыбы Ренуара и акварель Матисса Адалин. Лиска на террасе. Четвертую картину «Пейзаж Ренуара» бандиты в спешке бросили во время побега.
6: По делу украденных картин импрессионистов в Италии уже задержали 9 граждан Молдовы. 5 арестовали. В отношении остальных мер пресечения пока не избрано. Банда, как установили полицейские, несет ответственность минимум за 14 краж в Парме и окрестностях, включая ограбление домов и предприятий.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 1 по 4 сентября Владивосток, 11-й Восточно-экономический форум. В программе «Бизнес-диалоги» с Китаем, Индией, ОАЭ, Монголией, Вьетнамом и странами АСЕАН. Представители бизнеса и эксперты обсудят международное партнерство, инвестиции, технологии, новые транспортные коридоры и развитие Восточного финансового центра. Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на сайте forumvostok.ru. 6+. Так, мол, и так, мол. Канал Сити Хаката в японском городе Фукуока, открытый в 1996 году, это буквально город в городе. Торгово-развлекательный центр построен вокруг искусственного канала. И это не одно сооружение, а целый комплекс зданий разнообразных стилей и форм. Помимо стандартного набора из магазинов, кинотеатров и ресторанов, в Канал Сити есть две гостиницы, казино, театр и смотровые площадки. Но главное в этом городе шопинга, как ни странно, безостановочная культурная программа. В центре ежедневно проходят театральные постановки и концерты. На набережных канала выступают музыканты, цирковые и эстрадные артисты, работают и выставляют свои полотна художники. С 10 утра до 10 вечера проходит шоу фонтанов, которых в комплексе множество. Ежегодно Канал Сити Хаката посещают порядка 17 миллионов человек. Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
14: Понятие «глупость» не имеет общепринятого академического определения. Это не антоним ума или мудрости, а бытовая характеристика неадекватных поступков и людей, которые склонны их совершать. Умные люди умны по-разному. Исследователи говорят об интеллекте, как способности решать задачи, о знаниях, как накопленной информации, о рациональности, как умении согласовывать выводы с фактами и поступки с целями, и о мудрости, которая учит признавать неопределенность и чужие интересы. Сбой любого из этих компонентов может привести к, очевидно, неразумным поступкам. Глупость вполне может быть временным помутнением, вызвана острым стрессом или недосыпом, когда ослабевают внимание, контроль импульсов и затрудняется принятие решений. В экспериментах установили, что один и тот же промах кажется более глупым, если его можно было предотвратить, а последствия оказались серьезными. Высокий интеллект не гарантирует от глупых ошибок, особенно при наличии собственных предубеждений, которые любому человеку менее заметны, чем предубеждения других людей. Группа умных людей способна создавать функционально глупые системы. Коллективный результат нередко бывает хуже суждений некоторых отдельных членов коллектива из-за статусной иерархии, конформизма или групповой принадлежности. Итальянский историк экономики Карло Чиполло в 1976 году в своем шутливом эссе под названием «Основные законы человеческой глупости» назвал глупого человека самым опасным типом личности, более вредным, чем бандит, поскольку бандит перераспределяет собственность и получает выгоду за чужой счет, его действия можно предвидеть и предотвратить, а глупец – это тот, кто причиняет убытки другим и даже самому себе, не получая при этом никакой выгоды.
2: Другим наука на Бизнес FM.
6: 15:46 в Москве. Далее программа «Масштабный бизнес», в рамках которой Денис Кутасов, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-банка, и Дмитрий Сергиенков, генеральный директор HeadHunter, обсудили состояние IT-отрасли и способы ее финансирования, искусственный интеллект, внедрение передовых технологий и дефицит кадров.
15: С вами Алексей Завьялов. Здравствуйте. Программа «Масштабный бизнес» продолжает свою работу, и сегодня мы обсуждаем технологическую отрасль российской экономики. В программе принимает участие Денис Кутасов, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-банка, и Дмитрий Сергиенков, генеральный директор HeadHunter. Денис, как вы оцениваете современное состояние рынка технологических компаний России?
16: В целом IT-отрасль демонстрирует и перерастает темпы роста. За последние 5 лет IT-сектору удалось удвоить свой вклад в российский ВВП. На рынке появились новые компании и усилили позиции действующие игроки. Некоторые из этих компаний достигли уровня мировых техногигантов. Мы в студии с HeadHunter, они на минуточку входят в топ-3 в мире по посещаемости среди порталов по поиску работы и сотрудников. У нас мощное развитие получила сфера финтеха. Удобство сервисов для людей в России, таких как доставка, такси, онлайн-карты, цифровизация госуслуг, объективно выше, чем во многих развитых странах. Но фаза бурного роста заканчивается. Теперь фокус заказчиков на более аккуратном отношении к своим IT-бюджетам. Но в целом я считаю, что перспективы у рынка остаются хорошими, в первую очередь для тех, кто создает реальную пользу для потребителей.
15: Дмитрий, не могу не спросить про рынок труда. Какие ключевые тренды вы бы выделили?
17: Мы наблюдаем постепенное охлаждение рынка. Мы оцениваем, что в этом году в среднем на 30% где-то найм сократился относительно прошлого года. В целом уже не видно такого большого роста зарплат, которые мы наблюдали в том же 2024 и 2025 году. И дальнейшее движение, конечно, будет зависеть от того, как будет экономика себя чувствовать. С точки зрения фундаментальных трендов, я бы сказал, здесь есть три основных. Первый – это, собственно, демография, которая у нас по-прежнему убывающая, особенно в когорте такой высокопроизводительной 25-50 лет. И это будет происходить в следующие 5 лет, вне зависимости от того, что будет происходить в политике и экономике. Второе – это такой тренд мощный на реиндустриализацию, когда мы фактически изменили вектор экономики от такой сервисной и вернулись к тренду с фокусом на промышленность, на производство, на суверенитет. Нам нужно будет все больше рабочих рук и, вероятно, меньше офисных сотрудников. Ну и третий тренд – это поколенческое изменение. У нас на рынок труда выходит сейчас активное поколение, это Z, Альфа, совершенно другими подходами к занятости, предпочитающие такие более гибкие форматы. Да, отсюда мы говорим, что, конечно, доля платформенной занятости, такой вот гибкой, переменной части будет расти.
15: Денис, вот только что Дмитрий рассказал про ключевые тренды на рынке труда в России, про кадры и их компетенции. А какие качества вы цените в команде?
16: В первую очередь, в команде я ценю то, как они выполняют поставленные задачи и цели, как бы банально это ни звучало. Мы работаем в сверхконкурентной среде, где соревнуемся не только с другими банками, но и самими собой вчерашнего дня. У нас в Альфе достигнутый уровень становится базовым минимумом следующего периода. В таком высоком темпе невозможно работать без гибкости, готовности к изменениям, устойчивости к кризисным ситуациям. Часто запросы клиента, особенно в крупном бизнесе, не могут удовлетворить типовые продукты. И тут мы становимся дизайнерами, творцами кастомизированных финансовых решений, сделанных индивидуально под запрос каждого клиента. Или наоборот, создаем какие-то масштабные решения, которые переворачивают рынок, и остальные равняются на нас. Например, так было с запуском платформы ЦФА. Но добиваться больших успехов невозможно без синергии с множеством других команд внутри банка. И тут важно уметь работать в связке, слышать коллег, уметь аргументированно донести свою точку зрения, но в углу угла всегда держать интересы клиента и интересы банка в целом.
15: Дмитрий, HeadHunter работает на стыке технологий, экономики и рынка труда. Вот на ваш взгляд, что сегодня важнее для устойчивого роста публичной технологической компании? Это скорость, операционная дисциплина, сильный продукт или способность видеть какой-то долгий тренд раньше других?
17: Мне кажется, что сейчас и вообще в любом кризисе так или иначе фокус слегка смещается с каких-то стратегических ставок, обсуждения и выработки каких-то долгосрочных планов в большую сторону операционной эффективности, как делать все то же самое, только более эффективно и побыстрее, сокращать расходы и так далее. Но мне кажется, что это в целом для многих компаний, многих отраслей довольно опасно забывать о долгосрочном горизонте, да, и фокусироваться на прибыли краткосрочной.
15: Денис, а растет ли у вас число клиентов из отрасли технологий? И какие банковские продукты у них наиболее востребованы? Требуют ли IT-бизнесы какого-то особого подхода?
16: Потребности IT-отрасли во многом зависят от стадии развития. На начальном этапе IT-компаниям в первую очередь нужны транзакционные продукты. В ранней стадии важно поддержать ликвидность, чтобы избежать кассовых разрывов. Здесь, как правило, возникает спрос на факторинг, скоринговые продукты кредитования, банковские гарантии, ЦФА. На зрелой же стадии обычно реализуются масштабные проекты, и здесь может быть актуальным сложно структурированное финансирование, в том числе проектное, синдицированные кредиты, размещение акций и облигаций. В том числе Альфа-банк может инвестировать в капитал таких компаний через собственный фонд, да, или выступать консультантом по привлечению инвесторов в капитал компаний.
15: Дмитрий, спрошу теперь вас, что вы цените в партнерах, будь то банки, поставщики, подрядчики?
17: Я бы сказал, что в выборе стратегического партнера важны две плоскости – гибкость и скорость. Технологичность, чтобы это было сделано достаточно эффективно. В частности, вот с Альфа-банком у нас достаточно много было разных проектов. И в сложные времена, когда мы возвращались с западных рынков и рассматривали разные варианты, и в более тучные времена, когда мы были еще публичной компанией в Америке, делали дебютный выпуск облигаций, покупали компании. И сейчас у нас достаточно много проектов. Вот именно в Альфе мы всегда оценили как раз ту самую гибкость и технологичность как партнера. Так и работаем.
15: Итак, завершая нашу программу, задам последний вопрос. Денис, какие технологические тренды будут наиболее значимы для деятельности ваших компаний в ближайшие годы?
16: Ну, первое – это внедрение искусственного интеллекта, но есть и другие тренды. Например, встроенные финансы. Это когда финансовые операции, платежи, кредиты, страховки встраиваются в нефинансовые платформы. Клиенты получают кредит, когда покупают технику, страхуют груз прямо на складе, платят, когда отправляют доставку. Еще один важный тренд – это то, что платежи становятся автономными. Устройства общаются между собой и сами оплачивают топливо, запчасти, услуги без участия человека. Одновременно с этим растут новые требования кибербезопасности. Банк больше не просто предоставляет услуги, он становится полноценной цифровой экосистемой, которая не просто обслуживает бизнес, а помогает ему работать, развиваться и расти.
15: Дмитрий, а теперь ваше мнение.
17: Вызов глобальный, который сейчас существует для технологических компаний, это кризис аутентичности, когда люди уже не понимают, с кем они взаимодействуют, да, насколько можно доверять. Стоимость создания информации стремится к нулю, информации много. И я думаю, что вот это вот направление безопасности и доверия, это будет ключевым таким направлением и функцией технологической компании будущего.
15: Это была программа «Масштабный бизнес». Полную версию можете найти в телеграм-канале «Масштабный бизнес», в мессенджере «Макс» и в соответствующем подкасте на портале bfm.ru.
18: С Денисом Кутасовым, старшим вице-президентом, руководителем департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-банка, и Дмитрием Сергеенковым, генеральным директором HeadHunter, беседовал Алексей Завьялов.
2: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
19: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Карьера с Ольгой Дементьевой.
20: Что вызывает симпатию к человеку? Красота, уверенность, безупречность. Вы не поверите, но иногда это одна ошибка. Этот феномен даже получил научное название – эффект оплошности. Его описал профессор социальной психологии Стэнфордского университета Элиот Аронсон. Давайте обсудим, как эта информация поможет на собеседовании. Расскажу подробнее про эксперимент. Участникам предложили оценить кандидатов после собеседования. Один из них был очень компетентным, но в конце разговора случайно опрокинул чашку кофе. И знаете, что произошло? Именно этот кандидат понравился людям больше остальных. Почему? Потому что небольшая неловкость сделала его более живым, настоящим и человечным. Безупречные люди кажутся слишком далекими, а маленькая ошибка помогает сократить эту психологическую дистанцию. Но здесь есть важный уточнение. Этот эффект работает только в отношении тех, кто уже успел показать свою компетентность. Если человек не производит впечатление профессионала, ошибка, скорее всего, сыграет против него. Я часто вспоминаю это исследование, когда готовлю кандидатов к собеседованиям. Многие боятся признаться, что когда-то ошибались. На вопрос работодателя «Расскажите о своей неудаче» некоторые отвечают «У меня их не было». И вот это как раз звучит не слишком убедительно. Сегодня работодатели гораздо чаще ценят не безупречность, а способность честно рассказать о сложной ситуации, признать ошибку, объяснить, какие выводы были сделаны и что изменилось после этого. Ошибки случаются у всех, и, возможно, именно они делают нас не слабее, а ближе друг к другу, потому что доверие рождается не из идеальности, а из искренности.
2: Карьера на Business FM. Все золото мира.
0: Первым успешным российским старателем считают полумифического крестьянина Егора Леснова. Легенда гласит, что золотая лихорадка в Сибири в первой половине 19 века началась именно с него. Работая на уральском прииске, Егор, по слухам, мыл золото не столько для хозяина, сколько для себя, за что и попал в ссылку в Сибирь. То ли освободился, то ли сбежал, нашел золотую жилу и обосновался у озера Большой Берекуль в Томской губернии. Добывал золото в только ему известном месте, а добытое прятал. Был найден в своем доме задушенным, после чего на участках Егора Леснова вдруг обосновались артели золотодобытчиков Поповых. Через год к ним присоединились уже тысячи конкурентов. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 15:58. Студия Олеся Потапова. Силы ПВО сбили за неделю более 1500 беспилотников, летевших в сторону московского региона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Большая часть нейтрализована на дальних подступах, а всего за этот период были сбиты 123 дрона. Аэропорт Махачкалы возобновил прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация. Ограничительные меры вводились сегодня утром для обеспечения безопасности полетов и действовали более 3 часов. Перед этим возобновила работу воздушная гавань Астрахани. В результате пожара на стройплощадке в Омске пострадали 11 рабочих. Из них 8 находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть граждане Узбекистана. Площадь возгорания составила почти 1000 квадратов. Огонь уже потушили. Детали происшествия уточняются. По предварительным данным, причиной пожара стала искра, попавшая на утеплитель во время сварочных работ. На Филиппинах полиция спасла из рабства 5 россиянок и бывшую королеву красоты. Женщин удерживали насильно и подвергали сексуальной эксплуатации под видом оказания услуг в сфере моделинга и пиара. Подозреваемые в преступлении задержаны, пострадавшие находятся под защитой. Посольство России уже получило информацию и находится на связи с местными правоохранительными органами. В диппредставительство за поддержкой эти женщины не обращались. Первый пассажирский рейс из египетского Эль-Аламейна вылетел сегодня в Москву. На борту лайнера авиакомпании Air Cairo находились 176 пассажиров. Новый маршрут впервые напрямую связал египетский курорт с российской столицей. Запуск рейсов должен способствовать увеличению турпотока между странами. Новости на Business FM. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 16:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Промышленная инфраструктура Самары получила локальные повреждения. 2 человека ранены. Регион отразил массированную ракетную атаку. Люди были вовремя эвакуированы, сообщают власти. И заявляют о повреждении на промпредприятиях, которые, по их словам, локальны. Подробности буквально через минуту. Ряд приложений Озон удалили из Google Play. Помимо основного приложения Озон под удаление попали другие сервисы компании Озон Fresh, Озон Seller, Озон Job и Озон Travel. А при этом пока они остаются доступными для скачивания в App Store. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. В регионах возобновляются ограничения на продажу топлива на АЗС. Эти и другие темы в эфире Business FM. Промышленная инфраструктура Самары получила локальные повреждения. 2 человека ранены. По словам главы региона Вячеслава Федорищева, в Самарской области отразили массированную ракетную атаку. Он отметил, что люди были вовремя эвакуированы. Мэр Самары Иван Носков назвал повреждения на промпредприятиях локальными. Ракетную опасность объявили в Самаре около 3 утра по Москве, рассказал главный редактор газеты «Комсомольская правда» Самара Денис Яковлев.
1: атака была, как губернатор об этом писал, мэр об этом писал, есть пострадавшие, написал мэр, плюс перекрывали улицу. Заводское шоссе, это район как раз промышленных предприятий. Там перекрывали, соответственно, автобус пускали по другому маршруту на какое-то время. Уже сняли. Это не центр города, это промышленный район, там много разных предприятий. Сирены были, но ракетный прилет, насколько я понимаю, первый прилет после 27 февраля, когда была первая сирена. 3:50 Самара, это объявили ракетную опасность, это 2:50 Москвы.
6: Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Самара Денис Яковлев. В результате атаки была в подмосковной Шатуре. Два человека получили ранения, в том числе 9-летний ребенок. Также, по словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, дроны сбивали в Домодедове, Одинцове, Раменском, Чехове, Шатуре, Воскресенске, Можайске и Наро-Фоминске. Всего, по данным Минобороны, над 20 российскими регионами было уничтожено около 600 беспилотников. Также средства ПВО сбили 7 управляющих авиабомб и 17 ракет «Фламинго». О ракетной атаке на Самарскую область говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
21: Как ракеты «Фламинго» могли долететь до Самары? Заявленная дальность ракет «Фламинго» до 3000 километров. Такую дальность ракеты «Фламинго» пока ни разу не показывали, но дальность более чем 1200 километров, 1500 километров ракеты «Фламинго» уже демонстрировали. Возможность сбить ракеты «Фламинго», она существует, если есть информация о том, где и как проходит ракетный удар, и есть соответствующие зенитные ракетные комплексы в зоне обороняемого объекта. Мы не можем закрыть зенитными ракетными комплексами все возможные объекты. И мы не можем всегда обнаруживать вовремя все возможные цели. Противник проводит так же, как и мы, проводит комбинированные атаки, в которых участвуют дроны разных видов, медленные и в том числе скоростные реактивные дроны. И, как вишенка на торте, извиняюсь, ракеты «Фламинго». Проблема в том, что если наше ПВО отвлекается на дроны, тут появляются реактивные дроны, которые могут в том числе поражать системы ПВО, либо просто работать как ложные цели. ПВО отвлекается на дроны, на скоростные дроны, и тут сбоку проходят «Фламинго» и доходят до цели. И мы, даже если их обнаруживаем, но поздно, мы не успеваем среагировать, не успеваем сделать маневр силами ПВО для того, чтобы разместить нужные комплексы в нужном месте в нужное время.
6: Минобороны сообщает, что ночью ударами БПЛА и ракетами уничтоженного склад ВСУ в порту Одессы поразила инфраструктура портов Измаил и Южный. Украинские СМИ сообщают об ударах в Днепропетровской области, в частности по Павловграду, где на месте возник пожар. Украинские власти также сообщают о попадании в жилой дом. Ряд приложений «Озон» удалили из Google Play. Помимо основного приложения «Озон», под удаление попали другие сервисы компании «Озон Фреш», «Озон Селлер», «Озон Джоп» и «Озон Тревел». При этом пока они остаются доступны для скачивания в App Store. В пресс-службе «Озон» Бизнес FM пояснили, что владельцы устройств на Android все еще могут скачать приложения в RuStore, AppGallery и Galaxy Store.
22: Озон не нарушал правил Google Play. Также напомним, что Marketplace «Озон», сервисы «Озон Фреш», «Озон Тревел» и «Озон Селект» не находятся под санкциями.
6: До этого на этой неделе из Google Play также удалили приложение «Озон Банка», попавшего под санкции Евросоюза, а также из App Store пропал платежный сервис «Яндекс.Пэй», который, наоборот, все еще доступен в магазине приложений Google. Ситуацию комментирует руководитель проекта «Технологии» российской газеты, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
23: Новость, это, конечно, неприятная, но в первую очередь потому, что мы видим, как санкции расползаются по каким-то корпоративным структурам и перестают быть совсем очевидными. Если раньше была прямая взаимосвязь с тем, что банк попал в банк в SDN-лист, и он попал под санкции, то теперь объяснения все сложнее и сложнее проявляются, и понять логику этого довольно трудно. Что касается технической части, то, с одной стороны, да, это не так критично, как в случае с App Store, где просто нет никаких обходных путей. Но, с другой стороны, надо понимать, что это теперь установка приложений, обновление приложения «Озон», она становится гораздо менее нативной. Требуются определенные инструкции, понимание того, как это работает, понимание, где их скачать. Надо снять определенные ограничения в настройках, что я боюсь для огромной аудитории пользователей и, что более важно, контрагентов, сотрудников, людей, работающих в ПВЗ, в курьерских службах и так далее, «Озона», может стать довольно серьезным затруднением, и в этом смысле это, конечно, очень неприятная новость.
24: Интересно, что Google взялся за «Озон», Apple до этого и «Яндекс.Пэй»
3: удалил, или какая тут логика?
23: Здесь сложность заключается в том, как я сказал, что да, был последний санкционный список Евросоюза, где куда попали не самые раскрученные банки, я даже не помню, был ли там банк Озон или нет, но суть в том, что очевидно, что базовое приложение Озон Селлера и самого Озона, они весьма условно связаны, и это скорее какая-то сложная корпоративная структура, поэтому это теперь уже просто расползается с очень плохим пониманием перспектив. Будем смотреть, что будет дальше, будем смотреть, будут ли какие-то публичные объяснения Гугла, собственно, пока, насколько я понимаю, их не было, посмотрим.
6: Руководитель проекта технологии российской газеты Олег Капранов. В июне из магазина приложений Apple были удалены сервисы ВК и Messenger Max, а уже в июле приложения также пропали из российского каталога Google Play. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске, а ремонт может затянуться на полгода. Ранее атаке подверглось предприятие в Нижнекамске. Теперь в соседнем городе Набережные Челны в очереди на АЗС приходится стоять в среднем час-полтора. Но и это удача, поскольку обычно весь бензин преимущественно разбирают среди дня. Утром и вечером на заправках топлива еще или уже нет, говорит местный водитель Намир.
4: 95-й бензин и 92-й бензин разлетается в первую очередь. Остается только дизельное топливо и топливо 98-е. А вот популярные марки 95-го и 92-го бензина очень быстро уходят. Как только привозят, и сразу же образуются очереди до километра. Это печально и очень неудобно. Получается, утром бензина нет, вечером бензина нет, он где-то днем. И вот пока днем все на работе, кто может, тот заправляется. Вечером с работы возвращаешься, уже бензина нет. Город Набережные Челны, который рядом с городом Нижнекамском, который недавно подвергся атаке наших врагов. На трассах ситуация получше, очередей нет, топлива имеется в наличии. Но это неудивительно, потому что все-таки объем потребителей находится в городах больших. На город Набережные Челны у нас почти 600 тысяч населения, поэтому и спрос очень высокий.
8: Где есть бензин, вот сколько по времени можно простоять?
4: В среднем, если имеется в наличии бензин, ходит на заправку примерно от часа до полутора часов. На частных заправках, например, АИ-92 стоит 74,90. 95-й бензин 89,90. А вот уже, например, на заправках Татнефть, там уже на рублей 10-15 дешевле. Так как у Татнефти бензин самый дешевый в регионе, так как они являются производителями, в первую очередь образуются очереди у них.
6: Местные жители Намира, многие водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин, но есть 92-й. В Самару вернулись километровые очереди на автозаправках, часовые ожидания и бензин по 150 рублей, рассказал нам местный водитель Станислав.
9: Я на дизельной машине езжу, поэтому меня не очень еще касается. Но вот уже на бензин приходится, чтобы в очередях долго не стоять, ездить часов в 5 утра, тогда попроще. А так вот в вечернее время особенно, конечно, очередь люди там по часу, по полтора, наверное, стоят. Это на Демократической я вижу очередь на Роснефть, в частности. Только что видел на Московском шоссе на Роснефть. Очереди очень длинные, конечно. Это город Самара, в городе непосредственно. По ограничениям, по-моему, в районе 30 литров там сейчас на Роснефть, по крайней мере.
8: Цены.
9: Я сейчас от нефти ехал 98. Мой, по-моему, в районе 100 рублей. На частных заправках в районе 130-150 рублей, это точно есть. Я пытался тут в очереди стоять, но с утра как-то объявили ракетную опасность, развернулся, уехал.
6: Житель Самары Станислав, на трассах от Москвы в сторону Минска заправиться практически нереально, говорит москвич Антон, который поехал в Белоруссию.
24: Ехали 13-го в Беларусь из Москвы. За МКАДом бензина уже нет. Все заправки, которые проезжали по М1, все либо не работали, либо был только дизель и больше ничего не было. В Смоленской области заправки Роснефть практически все закрыты, либо на ремонте, либо топлива нет. На Газпромнефти, в Сафоново обычно заправляемся, там был только дизель, даже 92-го там не было, поэтому мы не заезжали туда. Ближе к Смоленску, только в деревне Ольша работала заправка частная, там возле большого автосервиса. На билборде были цены, но не факт, что там топливо было. Цены были, а топливо не факт. Заехали на Лукойл, там был только дизель, поехали дальше. И потом уже, переехав границу с Белоруссией, на первой же заправке заправились практически на пустом баке. Как будем возвращаться, не знаю. Сидим, читаем новости, ждем каких-то изменений.
6: Москвич Антон, в столице и области также вновь появились очереди на заправках, и ценники поползли вверх. Местами топливо пропало даже на тех АЗС, на которых в первую волну дефицита топлива не было, пусть его и отпускали с ограничениями. А тем временем Новосибирская область стала единственным регионом России, где власти, независимые АЗС и нефтетрейдеры договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Регион находится в зоне ответственности ПАО «Газпромнефть», и для поставок компании наценка не должна превышать 15% от оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября и затем может быть продлено.
2: Реклама.
7: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Пэбанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
10: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: В 25-м году в России за счет всех источников финансирования было построено 1341,6 тысячи новых квартир. Общей площадью 108,1 миллиона квадратных метров, что составило 100,3% к предыдущему году. Это лишь один из выводов исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 25-м году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с Бизнес ФМ. Именно эти данные и войдут в официальную историю российского рынка недвижимости. Исследование – настоящий подарок всем, для кого важны детальные подсчеты. В частности, такие. Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства зафиксированы в Московской области, где было введено 11,6% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. Также в тройке Москва – 6,8% и Краснодарский край – 5,8%. Объем сданного в эксплуатацию жилья вырос по сравнению с 2024 годом в Чукотском автономном округе в 2 раза, в Магаданской области в 1,7 раза, в Республике Алтай в 1,6 раза. В то же время в некоторых регионах произошло значительное снижение строительных объемов. Скажем, в Республике Дагестан на 42,4%, а в Томской области на 29,2%. Ведущее место в жилищном строительстве на протяжении последних 5 лет занимает ИЖС. В 2025 году доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов составила 58,8% против 57,8% в 2024 году. Есть регионы, например, Иркутская, Тверская, Белгородская, Калужская области, где в прошлом году свыше 80% от общего ввода жилых домов построено населением. Более того, в Мурманской области этот показатель составляет 93,5%, а в Республике Алтай 94,6%. Подробности

0: Доктором науки Владимиром Алиповым беседовала Елена Марчукова.
1: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: У нас сегодня нейротема. Обсуждаем особенности восприятия и шалости человеческого мозга. Говорим с Владимиром Алиповым, врачом, нейробиологом, популяризатором науки. Владимир, многие посмотрели в интернете ролик с говорящим игрушечным пианино. Часть зрителей при этом слышали фразу «Ты где?», другая часть фразу «Это не я». И любопытно, что при повторном прослушивании многие слышали то одну фразу, то другую. Что это за явление? И что происходит в голове у тех, кто слышит разное?
3: Это прозвучит очень некомфортно. Мы вынуждены жить в некоторой иллюзии окружающего нас мира. У нашего мозга, нервной системы, нет прямого доступа к звукам, тактильным ощущениям, вкусу и так далее, он получает всего лишь расшифровку, которая приходит от органов чувств. Чтобы представить некоторую иллюстрацию, как это можно представить себе, человек, который живет глубоко под землей в бункере, у него нету никакого доступа к камерам, к микрофонам, он просто получает какие-то распечатки с каким-то текстом, и дальше он такой, ага, вот мне пришла распечатка с камеры с поверхности земли. Я думаю, что небо синее. И он берет у себя вот так вот в бункере, синей краской это небо рисует. Правильная формулировка была бы такая. Мы живем в мире, который мы конструируем сами на основании наших предположений о том, как он выглядит и как он бы мог выглядеть в будущем. Вот так.
2: Что-то вроде «делай то, что можешь, с тем, что у тебя есть».
3: Да, отсюда возникает проблема. Каждый раз, когда мы с чем-то сталкиваемся, у нас есть два потока информации. Первое — это наше представление, как мир должен выглядеть сейчас, и сигнал от органов чувств. Наши модели, они немножко корректируются сигналами от органов чувств. Пример, может быть, идет человек ночью и видит странную тень. И он такой: «О, Господи, это маньяк, да, я вижу как будто бы нож в руке у кого-то». Но потом приходит информация от органов чувств, более качественно расшифрованная, и она говорит: «Нет, это куст всего лишь». И человек такой: «Отлично». Но бывают ситуации, когда вот эти вот наши внутренние модели берут верх над реальностью. Когда это бывает? Первое — это если человек находится в каком-то состоянии измененного сознания. Большая температура, психоактивные вещества, это могут быть психические заболевания. И тогда возникает то, что мы называем галлюцинацией. Корректировки от внешнего мира, ее как будто бы не поступает, или на нее, можно сказать, не обращает внимания. И тогда у человека возникают образы, голоса, тактильные ощущения, даже изменения собственного тела, как при синдроме Алисы в «Стране чудес», которые на самом деле не соответствуют действительности. Примером того, как наше убеждение влияет на то, что мы видим, то, что мы слышим, все сталкивались, сидим, ждем какого-нибудь важного звонка, и любой звук, у нас возникает иллюзия того, что мы слышим, что звонит телефон. Или, например, я помню, что скучал по своей кошке, и как-то я шел на кухню и почувствовал, как будто бы она трется об мою ногу. Хотя и не было дома. Тут какое-то тактильное ощущение, которое было таким вот образом сгенерировано.
2: Фантомные боли, да, наверное, из этой же серии?
3: Там все сложнее, конечно. Сейчас мейнстримная точка зрения такая, что у нас есть модель собственного тела, она называется карта тела. Мы примерно знаем, сколько у нас рук, сколько у нас ног, сколько их должно быть. Когда у нас утрачивается какая-то часть тела, получается так, что физически ее нет, но в карте тела она осталась. И пока эта карта тела не перестроится, у нас будет возникать это стойкое ощущение, что она у нас есть. Интересно, что бывают люди, у которых возникают дополнительные конечности, фантомные конечности. Третья рука появляется. Бывает так, что у человека возникают двойники. Полноценно. Бывают же очень необычные феномены неврологические того, как человек воспринимает мир. Например, есть люди, у них есть заболевание, но они говорят, что: «Знаете, доктор, я не болен». И оказывается, что у таких людей у них не просто отрицание своего какого-то состояния. У них еще часто возникают такие состояния, как контрлатеральное пространственное игнорирование. Как люди, просто имея дефект с левой стороны, они говорят, что у меня нет этой левой половины туловища. Не просто нет левой половины туловища, отсутствует вообще левая половина пространства. То есть эта девушка, она будет носить макияж только на правую половину лица в зеркале. Если это мужчина, то он будет брить только правую половину лица. Если попросить таких людей нарисовать дом, то они нарисуют только правую половину дома. И если попытаться с ними как бы поговорить про то, что, ну, у пространства, наверное, есть какая-то еще часть левая, они вас просто не поймут. Забавная ситуация: на человека влияет социум. Знаменитые эксперименты Эша, когда человеку показывают какую-нибудь палочку и говорят: вот есть тут еще две палочки, они очевидно разной длины. Одна короткая, другая такой же длины, как первая. И говорит: какая из них похожа? Он отвечает правильно, но 9 подставных людей отвечают неправильно. Ну, соответственно, смотрят, меняется ли реакция респондента в этот момент. Большинство людей соглашается с большинством. Очень маленький процент людей говорят, что после этого они правда начинают видеть, что эти палочки одинаковой длины. То есть социальное давление настолько сильно меняет что-то. Эффект, наверное, вот если мы говорим особенно про медицину, он очень важен в контексте эффекта плацебо и ноцебо. Есть люди, у которых это очень хорошо, очень сильно получается. Легко у них вызвать быть плацебо-эффект.

0: легко может повлиять на восприятие реальности. А с другой стороны, есть люди, на которых сложно повлиять. И если у них есть какие-то хронические болевые синдромы, им от этого хуже. С одной стороны, можно сказать, ваша картина мира, она больше соответствует реальности, в которой вы живете. С другой стороны, легче ли им от этого?
1: Если вернуться к пианино, кто-то тебе сказал, что есть еще фраза «это не я», и ты, думая об этом, тоже услышал.
0: Если человек проймировать как-то, даже если бессознательно он услышит какую-то фразу, ему потом будет проще услышать, выцепить, заметить в каком-то тексте, в каком-то зашумленном видео, звуке, способность нашего мозга из даже какой-то бессмысленной совершенно информации создавать встроенные картины. Иногда бывает так, что и не было там никакой фразы, а вы ее в итоге услышали, да, особенно если вам сказали.
1: То есть очень грубо сказать, что кто-то, у кого лучше развито, например, левое полушарие, слышит «ты где?», а кто-то, у кого лучше правое, это не я, было бы совсем не так.
0: Нет, нет, конечно. Восприятие речи, какая-то его часть, она больше находится в левом полушарии, у правшей. Но если мы говорим, например, там, про интонацию, то, что у нас вот просодика речи, насколько она быстро идет, насколько меняется громкость и так далее. Здесь в большей степени включается структура, которая находится в правом полушарии.
1: Связаны ли особенности восприятия звука с таким явлением, как музыкальный слух? Вариативность того, что ты слышишь, зависит от того?
0: По поводу вариативности сложно сказать, но действительно люди видят мир по-разному. То есть более простой, может, пример. Мы знаем, что у людей отличается острота зрения. Люди отличаются, например, потому сколько цветов они могут воспринимать и насколько больше оттенков они могут различать. И то же самое касается, естественно, звуков.
1: Почему возник вообще этот вопрос? Производитель игрушки говорит, что совершенно точно мы записали звук «ты где?». И все, что мы слышали в качестве вариаций, это обработка искусственным интеллектом. В общем, фейк. Понимаю, что у нас довольно маленькая фокус-группа, да, редакция. Но мы попробовали послушать с телефона, с компьютеров, разными составами. И наши звукорежиссеры слышали все время только одну фразу «ты где?». Может быть, у них правильно настроенный слух.
0: Это вот ваша гипотеза, она выглядит вполне себе правдоподобно.
1: Случай с игрушкой похож, не похож на не менее известный кейс с платьем, да, которое часть людей видели как бело-золотое, часть людей видели как сине-черное.
0: Да, есть же целый ряд таких вещей, как зрительные иллюзии.
1: То есть название этому явлению иллюзия, да, слуховая или зрительная?
0: Даже больше, можно сказать так, что это результат того, что мы живем в мире, в котором мы ни о чем не можем сказать с уверенностью. Возникают ошибки восприятия, иногда возникают даже галлюцинации. При всем при этом, несмотря на вот такие сложности, мне кажется, у нас очень хорошо получается в этом мире функционировать в итоге.
1: Учитывая то, что у всех людей базовые настройки не равны друг другу.
0: Мы говорили сегодня про людей с контрлатеральным пространственным игнорированием, и мне этот случай всегда как бы наталкивает на мысль, что когда люди говорят, что ничего страшного, все смогут со всеми договориться. Но вот если люди не могут договориться про то, есть лево или право, да, то что же там говорить про какие-то более сложные вещи?
1: Есть такие мифы о мозге, что мы его используем очень мало, на 10%, на 2%, или есть совы-жаворонки, или что есть, опять же, возвращаясь, да, левополушарные или правополушарные люди. Сколько во всем этом правды, а сколько вымысла?
0: Если коротко сказать, то не бывает лево правополушарных людей. Нету разделения между полушариями в плане того, что вот одно является каким-то математическим, другое является творческим. Когда мы говорим про использование мозга на 5%, это тоже ерунда, потому что наш мозг постоянно работает, у нас нет скрытого потенциала, который можно раскрыть, и все будет хорошо. Хорошее сравнение — это с мышцами. Мы можем в какой-то момент, преодолев усталость, пойти еще копать картошку лишний час. Мы можем повредить наши мышцы. Точно так же человек может взять, налить себе огромную чашку кофе или каким-то еще образом себя простимулировать и дольше работать, и там не спать несколько ночей, он получит из этого нервное истощение, возможно, какое-то повреждение нервной системы. Потому что в ситуации, когда наш мозг работает на 100%, может быть, то, чего хотят люди, которые про это говорят, это, например, генерализованный эпилептический припадок. Начавшись в каком-то одном участке, спонтанная активность, перебрасываясь на весь мозг, и в какой-то момент можно сказать, что вот все нейроны практически активны. Ну, хорошо ли это, да, когда человек теряет сознание, падает, и судороги начинаются? Нет, конечно. Что касается сов и жаворонков, мы точно знаем, что есть люди, которым удобнее работать ночью, у них работоспособность в вечернее ночное время выше, и наоборот. Более того, существуют люди, у которых хронотип, он вообще никак не подстраивается под то, что происходит в окружающем мире. Что бы ни произошло, они ложатся спать там в 6 вечера и просыпаются в 4 утра, и ничего не могут с собой поделать. Единственный вариант для таких людей из той генетической аномалии, которая у них есть, это переехать в другой часовой пояс, который будет соответствовать их хронотипу. Другой вопрос, может быть, здесь более сложный. Можно ли, будучи жаворонком, стать совой и, будучи совой, готовы стать жаворонком и в каком смысле? Это вот хороший вопрос. Большинство людей, они посередине, их хронотип меняется. Их иногда называют голуби, неопределившиеся скорее.
1: Любопытный получился разговор. Теперь, во всяком случае, у меня точно должны отрасти новые связи нейронные. Владимир Алипов, врач-нейробиолог, популяризатор науки, в теме до самых мозговых центров. Я вас благодарю, Владимир.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С врачом-нейробиологом, популяризатором науки Владимиром Алиповым говорила Елена Марчукова. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
4: Французский кавалерийский генерал Гастон Огюст Галифе и в лучшие годы не жаловал общество. А после ранения в ногу, которое получил в 1870 году, и вовсе стал почти отшельником. Но приезда боевого товарища полковника Квинкюра ожидал с нетерпением. Гость прибыл с дочерью прелестной Анной Мари. Вдвоем им удалось уговорить генерала Галифе отправиться через пару дней на бал, который устраивало правительство Французской Республики. Но встал вопрос с одеждой. Ведь принятые тогда в кавалерии облегающие лосины превращали израненное бедро Гастона в настоящее уродство. В итоге появление генерала на балу вызвало настоящий фурор. Он появился в совершенно неожиданных брюках, которые были чрезвычайно свободны в бедрах, но сильны зауженны от колена. Через несколько месяцев Анна Мари вышла замуж за Гастона. Оставший ультрамодным фасон брюк назвали в честь генерала Галифе.
2: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 16 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. МИД России запросил у США и Турции разъяснение в связи с информацией о планах поставок крупной партии оружия Украине. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой. Судя по документам, обнародованным Конгрессом США, речь идет о внушительном арсенале, включающем наступательные средства. В частности, упоминаются 12 установок ракетных систем залпового огня и более 2500 неуправляемых кассетных боеприпасов. Припасов к ним. 70 ракет «Атакамс», сказал дипломат. По ее словам, поставки нового оружия неизбежно нанесут ущерб отношениям между сторонами. Российские военные ударили беспилотником «Герань-4 Сикер» по газораспределительной станции в Черниговской области, сообщает Минобороны. Уточняется, что ГЗС в населенном пункте Радомка была уничтожена. Также под удар попали подстанции в населенном пункте Гродня и место хранения ударных беспилотников в Перекуровке. Ранее в субботу глава Минобороны Андрей Белоусов проинспектировал подразделение группировки войск «Востока» и заслушал доклады командования. Крупнейший пожар охватил более 1000 гектаров на востоке Бельгии. Он начался накануне в провинции Льеж. На помощь пожарным пришли военные фермеры, а также спасатели из Германии. Бельгия запросила помощь через механизм гражданской защиты ЕС. Власти закрыли доступ в район пожара и к двум водохранилищам, воду из которых используют для тушения. Пожар начался на фоне продолжительной жары и экстремальной засухи на востоке Бельгии и в Европе. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 16.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Financial Times пишет, что это проект знаменует переход к полноценной коммерческой эксплуатации СМП. А CNN, в свою очередь, замечает, что для Китая интерес к этому маршруту является частью стратегии расширения присутствия в Арктике. А что это значит для России? Транспортный коллапс из-за извержения вулкана ударил по туротрасли Сицилии. Спустя 9 дней вулкан Этна продолжает извергаться. На этом фоне закрыт аэропорт Катания. ИИ-модель впервые сама решила уволить человека. Агент Клод сделали управляющим розничным магазином, в котором работало несколько человек. Одного из них нейросеть от Anthropic решила уволить за систематическое опоздание. Как оценивают такой дебют специалисты? Эти и другие темы в эфире Business FM. Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Эту новость обсуждают ведущие мировые СМИ. Financial Times пишет, что этот проект Silk Road знаменует переход от единичных демонстрационных рейсов к полноценной коммерческой эксплуатации СМП. Телеканал CNN, в свою очередь, замечает, что для Китая интерес к этому маршруту является частью стратегии расширения присутствия в Арктике. Подробнее Михаил Задорожный.
6: В прошлом году китайская судоходная компания Sea Legend Shipping выполнила тестовый рейс по СМП. Со второй половины августа этого года открывает регулярные контейнерные перевозки из порта Нинбо в британский Феликстоу. По сведениям Global Times, в этом сезоне, который завершится в начале октября, перевозчик планирует выполнять 8 еженедельных рейсов из Китая в Европу и в обратном направлении. В планах сделать маршрут круглогодичным. Чем приглянулся китайцам Северный морской путь, говорит профессор, директор Центра экономических проблем развития Арктики, экономического факультета МГУ Сергей Никаноров.
7: Северный морской путь географически вообще короче традиционного маршрута через Суэцкий канал. Примерно за 20-22 дня можно через Северный морской путь. Это короче, чем через Суэцкий канал, где потребуется 30-40. Ну и это, в общем-то, характерно, на самом деле, для грузов высокой стоимости. Во-вторых, чувствительных сроком. Это могут быть электромобили, компоненты к ним, литий-ионные батареи, солнечное оборудование, часть электроники. Ну и, соответственно, есть еще история. На самом деле, не только Китай-Европа, но еще и Европа-Китай. Китай, потому что оттуда везется тоже достаточно большое количество разных материалов, особенно это отходов электронной, электротехнической промышленности, лом, цветных металлов и так далее. Так что здесь история двойная.
6: Москва давно хочет превратить Северный морской путь в новую альтернативу Суэцкому каналу, отмечает Рейтер. Главным пользователем СМП пока остается Китай. Так, по официальным данным, китайские перевозчики в 2024 году выполнили 14 контейнерных рейсов, в прошлом году уже 24 рейса, а с запуском регулярной контейнерной линии их число вырастет кратно. Одновременно Пекин расширяет использование СМП для доставки российских энергоресурсов в условиях санкций. Американский телеканал CNN отмечает, что Китай стремится закрепиться на СМП еще до того, как маршрут может стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок в Арктике дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции полярного шелкового пути. О перспективах Северного морского пути говорит первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софракт» Карен Степаньян.
8: На протяжении уже 5 лет, каждый год, каждую летнюю навигацию ходят конвои контейнеровозов. Просто в этом году, видимо, на фоне обострения обстановки в Красном море, в Апельмандевском проливе, это имеет такую прессу. А на самом деле нет, каждый год уже достаточно долгое время, минимум 5 лет, достаточно большое количество иностранных, повторюсь, грузов, не каботажных, а транзитных грузов, ходит по Севморпути, и это работает очень успешно и востребованная услуга. Пока что это сезонная история, но в течение 3-4 лет мы сможем обеспечивать круглогодичную навигацию. Как раз это связано с вводом в строй еще нескольких ледоколов атомных. Флот строится ударными темпами, но физически не хватает ледоколов, поэтому это пока что сезонная история с августа по начало октября.
6: Интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Все тот же телеканал CNN сообщает, что южнокорейская судоходная компания «Панстар» готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Михаил Задорожный, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
3: Транспортный коллапс из-за извержения вулкана ударил по туротрасли Сицилии. Спустя 9 дней вулкан Этна продолжает извергаться. В субботу, как пишет агентство ANSA, высоко в воздух поднялось облако вулканического пепла, которое ветер сносит в направлении юга и юго-востока. На этом фоне закрыт аэропорт Катания, один из 4 авиаузлов на Сицилии, и продолжается авиаколлапс. Только в период с 6 по 12 августа было отменено около 1000 рейсов, и это в разгар высокого туристического сезона. Когда ситуация улучшится, неизвестно. При этом отрасль Сицилии уже несет финансовые потери. А отмены рейсов также привели к транспортному коллапсу на острове, отмечает Карьера де ла Сера.
9: Извержение Этны привело к тому, что множество рейсов пришлось перенаправить или отменить. В результате авиакомпании столкнулись с рекордными расходами. Да и весь сицилийский туристический сектор не в лучшем положении. Гостиницы сообщают о массовых отменах бронирований, часть отелей полупустые. В Итальянской ассоциации предпринимателей заявили, что авиаколлапс несколько дней грозит туротрасли потерями от почти 13 до 24 миллионов евро. На фоне хаоса, вызванного активностью вулкана, особое возмущение у жителей острова и туристов вызывают цены на такси. Учитывая, что те же поезда идут слишком долго, дорога из Катании до Палермо занимает 5,5 часов, а автобусы не справляются с наплывом пассажиров, люди вынуждены прибегать к услугам таксистов за 400-650 евро или даже выше. Лицензированные таксисты при этом заявляют, что цена в 400-500 евро оправдана. Поездка туда и обратно может занимать 6 часов, и возвращаться из аэропортов им приходится без пассажиров. Кроме того, их также возмущают так называемые бомбилы, которые решили нажиться на ситуации, оставляют свои машины на парковках аэропортов, предлагая туристам еще более дорогой трансфер между авиагаванями Сицилии. Впрочем, некоторые люди на фоне транспортного коллапса начали помогать друг другу. Так, в соцсетях, помимо жалоб, появились объявления, где кто-то ищет попутчиков, чтобы разделить стоимость поездки, а кто-то и вовсе предлагает бесплатно довезти тех, кто оказался в затруднительном положении.
10: И кто предлагает пассажи gratuiti.
3: Тем временем несколько европейских стран, Испания, Франция, Хорватия и другие, продолжают борьбу с лесными пожарами. В частности, в департаменте Ландем на юго-западе Франции только за минувшую ночь выгорело почти 1600 гектаров леса. На западе Германии тоже борются со стихией, которая охватывает в том числе населенные пункты. Накануне эвакуировали 1800 жителей одной из деревень. ИИ-модель впервые сама решила уволить человека. ИИ-агент Клод сделали управляющим розничным магазином, в котором работало несколько человек. По результатам их работы одного из них нейросеть от Anthropic решила уволить за систематические опоздания. Клод в качестве менеджера показал и другие свои способности, рассказывает журнал Time.
11: Anden Labs, an AI research startup.
9: Стартап в области исследований ИИ Anden Labs в начале этого года решил выяснить, смогут ли ИИ-агенты успешно управлять бизнесом. Проект задумывался как эксперимент, призванный проверить возможности ИИ и его потенциальное влияние на экономику. ИИ-модель Клод сама наняла людей на работу в магазин Сан-Франциско, и одного из сотрудников нейросеть самостоятельно решила уволить. Он опоздал на 17 из 23 своих смен. ИИ-агент долго не замечал этого, и потому человек продолжал работать. Причина в том, что составленное искусственным интеллектом руководство для сотрудников, где было прописано, что это неприемлемо, исчезло из-за его памяти. В результате Клод, по словам сотрудников, из-за этой пропажи оказался очень мягким руководителем и даже успокаивал работников, призывая их не беспокоиться из-за опозданий. Так что это один из провалов эксперимента. Кроме того, нельзя утверждать, что Клод принял решение уволить работника целиком автономно. За ее агентом постоянно наблюдал и иногда направлял менеджер Anden Labs. Именно он обнаружил пропажу руководства для работников магазина и указал нейросети на это. И только потом Клод обнаружил систематические опоздания. Примечательно, что даже после этого ИИ предложил объявить ему выговор или сделать предупреждение, но не уволить. Искусственному интеллекту пояснили, что беседы с работником уже проводились, но безрезультатно. И предложили подумать, действительно ли эта работа сотруднику подходит. В результате Клод после наводящего вопроса и очевидного желания менеджера уволить неэффективного для компании человека все-таки принял это решение.
3: Пока эксперимент показывает, что менеджерам с искусственным интеллектом еще далеко до эффективности людей, подчеркивает Time. За 5 месяцев счет компании, которую управлял Клод, сократился со 100 тысяч до 61 тысячи долларов. Мягкие решения ИИ-агента и его спорное бизнес-чутье компании явно не помогли. Сборная России за 2 дня до конца чемпионата Европы по водным видам спорта вышла на 3-е место в медальном зачете. Две победы накануне одержали пловцы. Теперь у россиян 9 золотых медалей. По 11 у идущих впереди представителей Италии и Великобритании. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
2: Спорт с Григорием Гуреевым.
12: Чемпионат Европы в Париже подошел к своей кульминации. Осталось 2 дня, впереди много плавания, и это хорошая возможность пополнить копилку наград. Россия стремительно врывается в тройку. Позади Германия, впереди только итальянцы и британцы. Накануне российские пловцы стали первыми в смешанной эстафете вольным стилем 4 по 100 метров. Золото завоевали Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Монохина. 3 минуты 19,95 секунды – это новый рекорд чемпионатов Европы. Клепикова также взяла бронзу на дистанции 100 метров баттерфляем. Заслуженный тренер России Ирина Вятчанина в разговоре с «Бизнес-ФМ» выразила восторг по поводу выступления россиян.
13: Наша сборная производит потрясающее впечатление. Сплоченной команды, готовой команды, команды, которая соскучилась по таким масштабам борьбы. Соревноваться, доказывать, показывать себя. Где-то есть волнение, конечно. Вчера заплыв Даши Клепиковой потрясающе. И то дельфин. Давно мы конкуренции не видели у девочек в дельфине. Это очень приятно. Эстафета вообще. Волосы дыбом, мурашки по всему телу. Непонятно было до самого конца, сможем ли мы эстафету выиграть. То, что с медалями будем, это понятно. А то, чтобы выиграть, феноменально. Чекунова Женька, она более предсказуема была.
12: Для Евгении Чекуновой победа на чемпионате Европы стала первой в карьере. Как и в эстафете, здесь у России тоже рекорд. Противостояние Чекуновой и британки Ангарет Эванс было одним из самых ожидаемых на этом турнире. В итоге 2 минуты 19,32 секунды у Эванс на секунду и 89 сотых меньше. После награждения Чекунова в эфире Матч ТВ не сдержала слез.
14: Один из самых тяжелых заплывов. Просто в жизни это было очень тяжело. Я даже уже голос охрип. Британка была рядом, давила меня. Мне было, наверное, тяжелее всего именно морально собраться и выдать максимум. При том, что не все шло так гладко с первого дня. Поэтому я, конечно, уже на последнем полтиннике даже не помню, как я доплывала. Было больно, очень больно было. Особенно после моей неудачной сотни это было вообще вдвойне тяжело собраться.
12: Для россиян чемпионат Европы в Париже стал первым за 4 последние года. На 2 предыдущих наших спортсменов не допустили. Сейчас россияне выступают в нейтральном статусе. Более того, турнир 2 года назад должен был пройти в Казани, но его перенесли в Белград. Теперь президент Европейской Федерации водных видов спорта Антонио Силва говорит, что шансы принять чемпионат Европы через 2 года у Казани хорошие. Но предстоит еще много переговоров и консультаций. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов подтвердил, что переговорный процесс идет, но есть ряд нюансов. А нюансы в этом деле решают, как известно, все. Поэтому пока режим ожидания и надежды. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Знай меру. Пуд – русская единица массы, равная 40 фунтам или примерно 16,5 килограммам. Само слово «пуд» восходит к прославянскому и далее к позднелатинскому языку и изначально родственно фунту. Полуторапудовые гири до сих пор иногда называют спортивный снаряд весом в 24 килограмма, а двухпудовый – в 32 килограмма. «Знай меру» на Business FM. Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
15: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
2: Спорная тема. Строго по делу. Воскресенье после 14. Ничего личного. Только бизнес. FM.
16: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
2: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
17: Не так уж много природных явлений способны вызвать непроизвольную улыбку. И среди них, конечно, радуга. Хорошо известно, что разноцветная дуга в небе – результат преломления и отражения солнечных лучей в дождевых каплях. В двойных радугах внутреннее отражение происходит дважды, и цвета расположены в обратном порядке. В тройных – трижды. Надежную фоторегистрацию четверной радуги опубликовали в 2011 году. Чуть позже запечатлели и пятерную. Семь цветов радуги – это традиция. Исаак Ньютон выделял поначалу пять цветов, а потом добавил еще два – оранжевый и индиго, чтобы получилось как семь ступеней музыкальной гаммы. На самом деле спектр радуги непрерывен, и при желании его можно нарезать на любое количество фрагментов. Но в чистом призматическом спектре не может быть мадженты, пурпурного, розового или коричневого. Та же маджента – совместное воздействие красного и синего. У каждого наблюдателя собственная индивидуальная радуга. Даже стоящие рядом люди физически получают свет от разных капель. От конкретной капли до глаза доходит лишь часть спектра, а дуга складывается из миллионов капель в зависимости от их расположения вокруг антисолярной оси от Солнца к наблюдателю. Полную окружность радуги, а не просто дугу, можно увидеть с самолета. И еще над облаками, водопадом и туманом. На рассвете и закате радуга может быть почти полностью красной из-за ослабления голубой и зеленой части спектра в атмосфере. Радуга в тумане обычно белая, лишь чуть окрашенная по краям. Лунная радуга тоже кажется белой из-за слабой освещенности, хотя на чувствительную камеру цвета можно зафиксировать.
16: Другим наука на Бизнес FM.
3: 16:46 в Москве. В России появился синхротрон «Скиф».
16: Итоги недели.
3: Ускоритель элементарных частиц, построенного в Новосибирском Наукограде Кольцово. Комплекс был официально открыт во вторник в присутствии Владимира Путина. По словам президента, первые исследования на «Скифе» начнут проводить уже в этом году. Подробнее о российском синхротроне Михаил Задорожный.
6: «Скиф» — это сибирский кольцевой источник фотонов. Проект стартовал в 2018 году. Строительство синхротрона началось в августе 2021. Сам ускоритель уже готов. Следующий этап — создание рабочих мест для ученых. Планируется, что в составе «Скифа» будет 30 экспериментальных станций. То есть можно будет одновременно проводить 30 различных исследований. Заказчик синхротрона — Институт катализа сибирского отделения РАН. И одна из задач, которая поможет решить «Скиф» — создание новых катализаторов для промышленности. Но этим возможности комплекса не ограничиваются. О самом синхротроне и о том, какие исследования на нем можно проводить, рассказывает академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор завкафедры физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ Алексей Хохлов.
18: Синхротрон, в нем достигается ускорение электронов, и в зависимости от параметров электроны эти излучают рентгеновское излучение той или иной частоты. Когда оно попадает на вещество, фактически можно изучать структуру вещества на молекулярном, даже на атомарном уровне. Это одна из таких очень хороших установок. Разумеется, она будет работать на то, на что она предназначена, на материаловедение, может применяться и для биологических объектов, в медицине в частности.
6: Например, разработчики новых лекарств могут изучать на синхротроне строение молекул различных веществ, что позволит лучше понимать, почему одни соединения биологически активные, а другие нет. Также «Скиф» поможет созданию новых материалов с заданными свойствами на основе знания их структуры. И, конечно, на синхротроне в Наукограде Кольцово будут проводиться фундаментальные научные исследования. Поработать на нем смогут в том числе студенты вузов. Длина кольца для ускорения частиц «Скиф» 476 метров, а, например, у Большого адронного коллайдера, который тоже является синхротроном, около 27 километров. Это не значит, что «Скиф» плохой. Эти ускорители предназначены для разных целей. Новосибирский комплекс – главным образом для прикладных исследований, а БАК создавали, чтобы понять, как устроена Вселенная. Тем не менее, «Скиф» сегодня самый мощный синхротрон в России. О его значении говорит популяризатор науки, автор YouTube-канала «Физика от Побединского» Дмитрий Побединский.
19: Есть и, по-моему, во Франции большой синхротрон, и в США есть синхротроны подобные. Если прям очень сильно обобщить, это не то, что прям такой гигантский, фундаментальный какой-то проект вроде Большого адронного коллайдера, который существует прям в единственном экземпляре и уникальный в своем роде. Но это такой достаточно мощный инструмент, один из, на котором можно проводить свои исследования и уже, собственно, ни от кого не зависит.
6: Проект по созданию сибирского кольцевого источника фотонов изначально оценивался в 37 миллиардов рублей. Сегодня, по данным Интерфакса, стоимость выросла до 50 с лишним миллиардов. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Роспотребнадзор требует изъять из продажи БАДы, содержащие сибутрамин.
16: Итоги недели.
3: Это сильнодействующее вещество снижает аппетит, его выписывают пациентам с ожирением. Чем он опасен и как добавки, содержащие вещество с массой побочных эффектов, оказались в свободном доступе на онлайн-площадках? Об этом Наталья Шашина.
20: Вот некоторые отзывы, которые оставляли покупатели на БАДы, в которых оказался сибутрамин. Вроде бы худею, но чувствую себя как овощ. Если ем, то сразу тошнит. Судороги, трясется челюсть. Сна нет, головные боли. Сам по себе сибутрамин – это лекарственный препарат, не БАД. Это психостимулятор, создающий чувство ложного насыщения. Как говорит диетолог, гастроэнтеролог Алена Поташова, он был популярен 10 лет назад. Но сейчас среди врачей считается устаревшим, поскольку эффективность не перевешивает побочные риски – аритмия, тахикардия, бессонница.
21: Большой минус, когда он оказывается в БАДах, потому что люди не знают, что он там есть, они не готовы к этому. Они иногда могут сочетать с какими-то препаратами, например, антидепрессантами, которые дают усиление токсического эффекта сибутрамина. Они могут начать принимать эти БАДы, зная о том, что у них есть заболевание сердца. Сибутрамин имеет побочные эффекты, связанные с сердечным ритмом. Эти пациенты в зоне риска для того, чтобы получить максимум побочных эффектов от этого препарата. Как лекарственное средство сибутрамин давно устарел.
20: Отпускается сибутрамин только по спецрецепту. Однако некоторые производители БАДов начали добавлять его в свою продукцию, доступную в один клик на маркетплейсах. Среди таких препаратов Супресса, Ультралипа-3, Минерал Баланс, С-фигура Слим. Как пишут «Известия» со ссылкой на экспертов, эти капсулы кустарно производятся в Казахстане, а сибутрамин покупают в Китае под предлогом лабораторных исследований. Причем дозы сибутрамина в добавках были запредельными. Комментирует врач-терапевт, кардиолог, медицинский блогер доктор Фил Филипп Кузьменко.
22: Когда производитель БАДов засовывает в свой БАД такие препараты, это очень удобная схема, потому что когда вы покупаете БАДы, вы же рассчитываете на какой-то эффект, а БАДы в своей сути по закону никакого эффекта на организм человека оказывать не имеют права. Я имею в виду, который можно было бы как-то измерить. После приема БАДа ничего не должно измениться вообще, иначе БАД придется регистрировать как медицинский препарат. Это же не нравится производителям, и они туда под шумок тихонечко подсыпают реальные действующие препараты и выдают их за чудо-действие. Действенное средство. И люди охотно на это ведутся. К сожалению, сейчас БАДы стали дико популярны, жуткая конкуренция, и производители идут на такие грязные ходы. А контроля за этим, конечно же, нету никакого.
20: Впрочем, исполнительный директор Союза производителей БАД к пище Александр Жестков уверяет, это продавалось под видом БАДа, но по сути им не было.
23: Если посмотреть фактам в глаза, то мы увидим, что данная продукция де юра не являлась биологически активными добавками к пище. Недобросовестными селлерами и продавцами на маркетплейсах она вводилась в оборот по разрешительной документации других категорий товаров, таких как в том числе кофейный напиток, концентраты, пищевые добавки и так далее.
20: В Wildberries Business FM сообщили, что проводят внутреннюю проверку. Карточки БАДов с опасным веществом блокируют. В Озон нам также заявили, что продажа БАДов на площадке возможна только при наличии необходимых разрешительных документов. Карточки скрыты с витрины до завершения проверки. Однако это не первый случай, когда добавки с сибутрамином оказываются в свободном доступе в интернете. Ведь есть и спрос. Люди ищут волшебную таблетку, которая поможет им похудеть без усилий. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес FM.
16: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
24: Реклама. Внедорожники «Танк».
0: Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
1: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель Танк 500 в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров Танк и на сайте tank.ru. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Когда проходит собеседование, я слушаю не только ответы кандидата, я смотрю и на его жесты. Наверное, и вы тоже. По первому образованию я психолог, поэтому еще во время учебы успела прочитать литературу про язык телодвижений и невербальное поведение. Теперь на каждой встрече слежу за руками, что называется. Давайте обсудим. Вот человек заходит в кабинет, еще ничего не сказал, а уже широко кладет руки на стол, занимает почти все пространство. И я думаю, интересно, это спокойная уверенность или желание сразу показать, кто здесь главный? Другой кандидат, наоборот, словно становится меньше, сидит на краешке стула, руки прижаты к себе, движения очень осторожные. Третий складывает пальцы домиком. Этот жест еще называют шпилем. Его часто связывают с уверенностью в себе. И вот здесь самое интересное. Опыт научил меня никогда не делать выводы по одному жесту. Если человек скрестил руки, это не значит, что он закрыт. Возможно, в переговорной просто работает кондиционер. Если человек избегает взгляда, это не обязательно говорит о неискренности. Невербальная коммуникация – это всегда система сигналов, а не один отдельно взятый жест. Но есть детали, которые действительно повторяются у руководителей. Например, Стив Джобс во время презентации часто использовал открытые ладони. Такой жест воспринимается как открытость и помогает быстрее установить доверие с аудиторией. А вы помните, как бывший канцлер Германии Ангела Меркель стала узнаваемой благодаря своему жесту, соединенным перед собой кистям рук в форме ромба? Его даже прозвали «ромбом Меркель». Со временем этот жест стал символом спокойствия, самообладания и контроля. И знаете, какой вывод я сделала за годы наблюдений? Чем увереннее человек в себе, тем меньше ему нужно эту уверенность демонстрировать. Возможно, стоит задуматься, какой жест однажды будут ассоциировать именно с вами.
4: Карьера на Бизнес FM. Кто надо, услышал.
24: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
4: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Все золото мира. Золото нередко используется в антиобледенительных системах. Хорошо известно, что со льдом успешно борются и другие материалы, если из них сделать сетку, по которой пустить электрический ток. Особенность золота в этом плане именно в том, что частицы металла обладают фототермическим эффектом, который не требует электропитания. При попадании солнца на золотое напыление оно нагревается и своими силами растапливает лед или предотвращает его образование. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
25: В Москве без 2:05. В студии Олеся Потапова. Туристка из России погибла в аварии во Вьетнаме. Еще один россиянин получил серьезные травмы. Экскурсионный автобус, в котором находились граждане России, врезался в стоявший на аварийной полосе грузовик. Экспресс-тест обоих водителей на алкоголь и наркотики не выявили признаков нарушений. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем. МИД России запросил у США и Турции разъяснений в связи с информацией о планах поставок крупной партии оружия Украине. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой. Судя по документам, обнародованным Конгрессом США, речь идет о внушительном арсенале, включающем наступательные средства. В частности, упоминаются 12 установок ракетных систем залпового огня и более 2500 неуправляемых кассетных боеприпасов к ним. 70 ракет «Атакамс», сказал дипломат. По ее словам, поставки нового оружия неизбежно нанесут ущерб отношениям между странами. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Индонезии. Около 40 человек погибли, более 20 получили травмы. Уточняется, что стихийное бедствие произошло в районе острова Флорес на востоке индонезийского архипелага. Серьезные повреждения получили примерно 50 домов. В некоторых районах сошли оползни. Пострадал аэропорт в туристическом городе Комодо. Минпросвещение России утвердило критерии оценки поведения школьников в текущем году. Они коснутся учеников со 2 по 8 класс. Сюда включены 4 основных параметра, а самооценка будет трехуровневой. Образцовое поведение, допустимое и недопустимое поведение. Оно будет оцениваться отдельно от академической успеваемости и не повлияет на текущие отметки и аттестацию школьников. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 17 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Промышленная инфраструктура Самары получила локальные повреждения. 2 человека ранены. Регион отразил массированную ракетную атаку. Люди были вовремя эвакуированы. По данным властей, повреждения на промпредприятиях локальные. Ряд приложений Озон удалили из Google Play. Помимо основного приложения, под удаление попали другие сервисы компании Озон Фреш, Озон Селлер, Озон Джоб и Озон Тревел. При этом пока они остаются доступными для скачивания в App Store. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано несколько российских МПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. В регионах возобновляются ограничения на продажу топлива на АЗС. Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Промышленная инфраструктура Самары получила локальные повреждения. 2 человека ранены. По словам главы региона Вячеслава Федорищева, в Самарской области отразили массированную ракетную атаку. Он отметил, что люди были вовремя эвакуированы. Мэр Самары Иван Носков назвал повреждения на промпредприятиях локальными. Ракетную опасность объявили в Самаре около 3 утра по Москве, рассказал главный редактор газеты «Комсомольская правда» Самара Денис Яковлев.
7: Атака была, как губернатор об этом писал, мэр об этом писал, есть пострадавшие, написал мэр, плюс перекрывали улицу. Заводское шоссе, это район как раз промышленных предприятий. Там перекрывали, соответственно, автобус пускали по другому маршруту на какое-то время. Уже сняли. Это не центр города, это промышленный район, там много разных предприятий. Сирены были, но ракетный прилет, насколько я понимаю, первый прилет после 27 февраля, когда была первая сирена. 3:50 Самара, это объявили ракетную опасность, это 2:50 Москвы.
3: Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Самара Денис Яковлев. В результате атаки была в подмосковной Шатуре. 2 человека получили ранения, в том числе 9-летний ребенок. Также, по словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, дроны сбивали в Домодедове, Одинцове, Раменском, Чехове, Шатуре, Воскресенске, Можайске и Наро-Фоминске. Всего, по данным Минобороны, над 20 российскими регионами было уничтожено около 600 беспилотников. Также средства ПВО сбили 7 управляемых авиабомб и 17 ракет «Фламинго». О ракетной атаке на Самарскую область говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
8: Как ракеты «Фламинго» могли долететь до Самары? Заявленная дальность ракет «Фламинго» до 3000 километров. Такую дальность ракеты «Фламинго» пока ни разу не показывали, но дальность более чем 1200 километров, 1500 километров ракеты «Фламинго» уже демонстрировали. Возможность сбить ракеты «Фламинго», она существует, если есть информация информация о том, где и как проходит ракетный удар, и есть соответствующие зенитные ракетные комплексы в зоне обороняемого объекта. Мы не можем закрыть зенитными ракетными комплексами все возможные объекты, и мы не можем всегда обнаруживать вовремя все возможные цели. Противник проводит так же, как и мы, проводит комбинированные атаки, в которых участвуют дроны разных видов, медленные и в том числе скоростные реактивные дроны. И, как вишенка на торте, извиняюсь, ракеты «Фламинго». Проблема в том, что если наше ПВО отвлекается на дроны, тут появляются реактивные дроны, которые могут в том числе поражать системы ПВО, либо просто работать как ложные цели. ПВО отвлекается на дроны, на скоростные дроны, и тут сбоку проходят «Фламинго» и доходят до цели. И мы, даже если их обнаруживаем, но поздно, мы не успеваем среагировать, не успеваем сделать маневр силами ПВО для того, чтобы разместить нужные комплексы в нужном месте в нужное время.
3: Минобороны сообщает, что ночью ударами БПЛА и ракетами уничтоженного склад ВСУ по порту Одессы поразила инфраструктура портов Измаил и Южный. Украинские СМИ сообщают об ударах в Днепропетровской области, в частности по Павловграду, где на месте возник пожар. Украинские власти также сообщают о попадании в жилой дом. Ряд приложений «Озон» удалили из Google Play. Помимо основного приложения «Озон», под удаление попали другие сервисы компании «Озон Фреш», «Озон Селлер», «Озон Джоб» и «Озон Тревел». При этом пока они остаются доступны для скачивания в App Store. В пресс-службе «Озон» Business FM пояснили, что владельцы устройств на Android все еще могут скачать приложения в RuStore, App Gallery и Galaxy Store.
9: Озон не нарушал правил Google Play. Также напомним, что Marketplace Озон, сервисы Озон Fresh, Озон Travel и Озон Select не находятся под санкциями.
3: До этого на этой неделе из Google Play также удалили приложение Озон Банка, попавшего под санкции Евросоюза, а также из App Store пропал платежный сервис Яндекс.Пэй, который, наоборот, все еще доступен в магазине приложений Google. Ситуацию комментирует руководитель проекта технологии российской газеты, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
10: Новость, это, конечно, неприятная, но в первую очередь потому, что мы видим, как санкции расползаются по каким-то корпоративным структурам и перестают быть совсем очевидными. Если раньше была прямая взаимосвязь с тем, что банк попал в банк в SDN-лист, и он попал под санкции, то теперь объяснения все сложнее и сложнее проявляются, и понять логику этого довольно трудно. Что касается технической части, то, с одной стороны, да, это не так критично, как в случае с App Store, где просто нет никаких обходных путей. Но, с другой стороны, надо понимать, что это теперь установка приложений, обновление приложение Озон, она становится гораздо менее нативной. Требуются определенные инструкции, понимание того, как это работает, понимание, где их скачать. Надо снять определенные ограничения в настройках, что я боюсь для огромной аудитории пользователей и, что более важно, контрагентов, сотрудников, людей, работающих в ПВЗ, в курьерских службах и так далее Озона, может стать довольно серьезным затруднением, и в этом смысле это, конечно, очень неприятная новость.
11: Интересно, что Google принялся, взялся за Озон, Apple до этого и Яндекс.Пэй удалил, или какая тут логика?
10: Здесь сложность заключается в том, как я сказал, что да, был последний санкционный список Евросоюза, где куда попали не самые раскрученные банки, я даже не помню, был ли там банк Озон или нет, но суть в том, что очевидно, что базовое приложение Озон Селлера и самого Озона, они весьма условно связаны, и это скорее какая-то сложная корпоративная структура, поэтому это теперь уже просто расползается с очень плохим пониманием перспектив. Будем смотреть, что будет дальше, будем смотреть, будут ли какие-то публичные объяснения Гугла, собственно, пока, насколько я понимаю, их не было. Посмотрим.
3: Руководитель проекта технологии российской газеты Олег Капранов. В июне из магазина приложений Apple были удалены сервисы ВК и Messenger Max, а уже в июле приложения также пропали из российского каталога Google Play. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Ранее атаке подверглось предприятие в Нижнекамске. Теперь в соседнем городе Набережные Челны в очереди на АЗС приходится стоять в среднем час-полтора. Но и это удача, поскольку обычно весь бензин преимущественно разбирают среди дня. Утром и вечером на заправках топлива еще или уже нет, говорит местный водитель «Намир».
2: 95-й бензин и 92-й бензин разлетается в первую очередь. Остается только дизельное топливо и топливо 98-е. А вот популярные марки 95-го и 92-го бензина очень быстро уходят. Как только привозят, и сразу же образуются очереди до километра. Это печально и очень неудобно. Получается, утром бензина нет, вечером бензина нет. Он где-то днем. И вот пока днем все на работе, кто может, тот заправляется. Вечером с работы возвращаешься, уже бензина нет. Город Набережные Челны, который рядом с городом Нижнекамском, который недавно подвергся атаке наших врагов. На трассах ситуация получше, очереди нет, топлива имеется в наличии. Но это не удивительно, потому что все-таки объем потребителей находится в городах больших. На городе Набережные Челны у нас почти 600 тысяч населения, поэтому и спрос очень высокий.
12: Где есть бензин, вот сколько по времени можно простоять?
2: В среднем, если имеется в наличии бензин, ходит на заправку примерно от часа до полутора часов. На частных заправках, например, АЕ-92 стоит 74,90. 95-й бензин 89,90. А вот уже, например, на заправках Татнефть, там уже на рублей 10-15 дешевле. Так как у Татнефти бензин самый дешевый в регионе, так как они являются производителями, в первую очередь образуются очереди у них.
3: Местные жители Намира, многие водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин, но есть 92-й. В Самару вернулись километровые очереди на автозаправках, часовые ожидания и бензин по 150 рублей, рассказал нам местный водитель Станислав.
13: Я на дизельной машине езжу, поэтому меня не очень еще касается. Но вот уже на бензин приходится, чтобы в очередях долго не стоять, ездить часов в 5 утра, тогда попроще. А так вот в вечернее время особенно, конечно, очередь люди там по часу, по полтора, наверное, стоят. Это на Демократической я вижу очередь на Роснефть, в частности. Только что видел на Московском шоссе на Роснефть. Очередь очень длинная, конечно. Это город Самара, в городе непосредственно. По ограничениям, по-моему, в районе 30 литров там сейчас на Роснефть, по крайней мере.
12: Цены.
13: Я сейчас от нефти ехал 98-й, по-моему, в районе 100 рублей. На частных заправках в районе 130-150 рублей, это точно есть. Я пытался тут в очереди стоять, но с утра как-то объявили ракетную опасность, развернулся, уехал.
3: Житель Самара Станислав, на трассах от Москвы в сторону Минска заправиться практически нереально, говорит москвич Антон, который поехал в Белоруссию.
14: Ехали 13-го в Беларусь из Москвы. За МКАДом бензина уже нет. Все заправки, которые проезжали по М1, все либо не работали, либо был только дизель, и больше ничего не было. В Смоленской области заправки Роснефть практически все закрыты, либо на ремонте, либо топлива нет. На Газпромнефти, в Сафоново обычно заправляемся, там был только дизель, даже 92-го там не было, поэтому мы не заезжали туда. Ближе к Смоленску, только в деревне Ольша работала заправка частная, там возле большого автосервиса. На билборде были цены, но не факт, что там топливо было. Цены были, а топливо не факт. Заехали на Лукойл, там был только дизель, поехали дальше. И потом уже, переехав границу с Белоруссией, на первой же заправке заправились практически на пустом баке. Как будем возвращаться, не знаю. Сидим, читаем новости, ждем каких-то изменений.
3: Москвич Антон, в столице и области также вновь появились очереди на заправках, и ценники поползли вверх, и местами топливо пропало даже на тех АЗС, на которых в первую волну дефицита топлива не было, пусть его и отпускали с ограничениями. А тем временем Новосибирская область стала единственным регионом России, где власти, независимые АЗС и нефтетрейдеры договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Регион находится в зоне ответственности ПАО «Газпромнефть», и для поставок компании наценка не должна превышать 15% от оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября и затем может быть продлено.
16: Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
15: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер: с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
16: Спорная тема. Строго по делу. Воскресенье после 14. Ничего личного, только бизнес. FM.
17: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
16: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
20: В продолжение рассказа о выводах исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 2025 году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с бизнес-ФМ, любопытная статистика. В современной России сельская местность по части жилищного строительства выглядит поактивнее, чем города и поселки городского типа. По крайней мере, в 2025 году для сельских жителей введено на 0,8% больше площади жилья к уровню 2024 года, а для городских только на 0,1%. Но все-таки и там, и там плюс. В 2024 году для сельских было на 2,4% больше, а для городских на 4,8% меньше. В целом, по оценкам Росстата, в 2025 году в России эксплуатировался жилищный фонд в размере 4,4 миллиарда квадратных метров, 95,3% которого находилось в частной собственности. Средний размер квартир в новостройках в 2024 году составлял 79 квадратных метров, но в 2025 это уже 80,6 квадрата. Средняя цена квадратного метра общей площади, проданных на первичном рынке квартир, на конец 2025 года составила 215 282 рубля. И по сравнению с концом 2024 года выросла на 8,7%. При этом типовые квартиры подорожали на 8,2%, квартиры улучшенного качества на 9%, элитные на 8,7%. Кстати, по данным комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного Росстатом в 2024 году, 9,7% домохозяйств собирались улучшить свои жилищные условия. Из них 33,6% составили домохозяйства, которые намерены были в этих целях купить или построить другое жилье. Причем какое? Почти половина, 47,6%, вела речь о квартире в многоквартирной новостройке, а 18,7% о планах купить или построить индивидуальный дом или часть дома для постоянного проживания. Подробности в мобильном приложении Бизнес FM и на портале BFM.ru.
16: Недвижимость.

0: не участников рынка у Михаила Задорожного.
1: В 2024 году в России легализовали майнинг. На следующий год добычу криптовалюты запретили или ограничили в 13 регионах. Полные запреты действуют в новых субъектах, а также во всех республиках Северного Кавказа. Теперь к запрету присоединились еще 3 региона. Курской области сейчас, наверное, не до майнинга. А вот Москва и Подмосковье пользовались определенной популярностью у тех, кто добывает крипту. С чем связан запрет на майнинг в этих регионах, предположил основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
2: Регионы были относительно популярны, конечно, не сравнить так называемыми профицитными регионами, где электричество дешевле его побольше. Но из-за того, что большое количество бизнеса сосредоточено вокруг Москвы и Московской области, здесь размещать майнинговые мощности было просто удобно. Что касается экономики, она не была столь привлекательной. Тем не менее, майнеры здесь, конечно, были. А если смотреть на эти регионы с точки зрения энергоэффективности, по моим данным, особого профицита здесь не было, а значит, дело так или иначе пришло бы к дефициту, но и майнинг лучше традиционно все-таки выносить какие-то промышленные зоны, так как в употребление электричества майнеры потребляют, доценты потребляют огромное количество энергии, употребление может привести к каким-то проблемам у обычного населения. Вероятно, с этим и связано.
1: Запрет на майнинг означает, что криптофермерам из Москвы и Подмосковья, а также из некоторых районов Курской области придется куда-то переезжать, а это связано с приличными расходами. Точные цифры участники рынка назвать затрудняются, но говорят, что это десятки миллионов рублей, если речь идет о крупных фермах, продолжает основатель финтехкомпании Polygant Станислав Чернухин.
3: Для действующих майнеров это, конечно, дополнительные расходы, причем немалые. Оборудование придется либо останавливать, либо перевозить. И проблема не только в том, чтобы просто погрузить асики и увезти, а, в принципе, куда их везти. То есть нужны свободные мегаватты, хорошая цена и, главное, инфраструктура. То есть должны быть дороги, связь, подстанции, охлаждение и возможность персонал нанять в регионе. Поэтому регион с дешевой электроэнергией, где-нибудь далеко от Москвы, например, в Мурманской области, он не обязательно окажется самым выгодным. Тем более сейчас для майнеров на самом деле очень тяжелый период. Биткоин очень сильно просел от прежних максимумов. Сейчас около 63-62 тысяч долларов. Поэтому лишние расходы ощущаются очень сильно для майнеров и болезненно.
1: При этом найти регион, где стоимость киловатт-часа позволяет добывать крипту с прибылью, становится все сложнее. Поэтому крупные майнеры все чаще задумываются о собственной генерации, отмечает исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Александр Бражников.
4: Цена электричества, которая сейчас у нас в России сложилась, уже никак не актуальна майнингу. Сейчас майнинг, скорее всего, будет переходить на газ, переработка газа в электричество, и на другие альтернативные, которые не дороже должны стоить там, 5 рублей. Все, что сейчас на стране, это уже дорого. Пример. Америка и Россия. В Америке средняя цена электричества сейчас около 4 центов. В России 7 центов. Через 3 года в России классического электричества не будет, на которое готов хоть один майнинг зайти. Только частная генерация на газу или других альтернативах. Российская энергетическая составляющая в скором времени с теми темпами роста цены будет в полной безопасности от подключения майнеров.
1: Остается вопрос, что будет с дата-центрами в Москве и области, где раньше размещались фермы. Среди участников крипторынка в ходу теория, что освободившиеся площади займет искусственный интеллект. Ему нужно все больше мощностей, а емкость дата-центров ограничена. То есть нейросети вытесняют майнеров из столичного региона. Правда, это только предположение. А подтверждения этому из достоверных источников пока нет. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес FM.
0: Пока вас нет в Испании, ваш дом могут захватить оккупас. Это люди, которые ищут и находят дома, которые долго стоят без хозяев, заселяются туда, а выселить чужаков почти невозможно. Суды длятся годами. С проблемой столкнулись российские граждане, владельцы испанской недвижимости. Подробнее Диана Чебанова.
5: Проблема сквоттеров, или как их называют испанцы, оккупас, совсем не новая. Она стала активно попадать в международную повестку еще во время пандемии, когда передвижения людей между странами были прекращены. Дома на испанских курортах подолгу пустовали, и их стали занимать беженцы, устраивая, что называется, самозахват, взламывая двери. Просто заселялись и жили, пользуясь всем имуществом хозяев, как своим. Собственники, вернувшись, обнаруживали вторжение, но выселить оккупас не могли. Месяцами месяцами, а то и годами из-за дыр в испанском законодательстве. Так вот, летом 2026 года самозахват недвижимости в Испании жив, особенно для наших соотечественников, которые с 2022 года из-за европейских санкций потеряли возможность часто посещать свои дома. Если удается приехать, то некоторые из них встречают в своих домах целые многодетные семьи беженцев, причем в отсутствии собственников.

0: документов, мошенники успевают оформить дом на себя и сдавать его в аренду, рассказала одна из пострадавших Лариса Ибышева в своих социальных сетях.
1: В 2022 году право собственности на 11 домов на Тенерифе, принадлежавших российским гражданам, в том числе и на наш дом, по поддельным документам было переоформлено на юридическое лицо, зарегистрированное в Испании. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое продолжается до сих пор. На прошлой неделе совершено 4 попытки фактического захвата нашего дома. Мошенники проникают в дома, когда собственники в них отсутствуют, заселяют туда своих представителей, которые живут в этих домах, пользуются всем находящимся в них имуществом и, несмотря на существующий судебный запрет, предлагают и последующий продаж. В настоящий момент захвачено 4 дома. Каждый раз мы вызываем полицию, и нам приходится рассказывать снова и снова, почему 10 бугаев за забором нашего дома утверждают, что это их дом.
0: Испанская полиция выселять тех самых бугаев не берется. На этом зарабатывают специальные фирмы, которые обещают решить вопрос силовым методом. Но сотрудничество с ними грозит собственникам недвижимости реальным сроком в тюрьме. Поэтому владельцам недвижимости ничего не остается, кроме затяжных судебных процессов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она ведет несколько дел россиян, столкнувшихся с проблемой сквоттеров в Испании.
2: У испанцев очень лояльно к беженцам законодательства. Договор найма или аренды жилого помещения можно заключить в устной форме. То есть возвращаетесь вы из командировки, а у вас дома сидит загорелый молодой человек с 5 братьями и говорит: теперь я здесь живу. Вы паникуете, вызываете полицию. А этот загорелый молодой человек бодро объясняет полицейским, что есть устный договор аренды, и вам просто не доплатили в прошлом месяце. Поэтому вы так раздосадованы. Полиция разводит руками и отправляет дело в гражданство. Суды по этому поводу в Испании длятся от 3 до 5 лет. За это время ваша квартира приводится в соответствующий непорядок. Есть компании, которые предлагают за цену около 5000 евро самим разобраться с оккупадосами, но сотрудничество с ними не всегда заканчивается хорошо. Есть кейсы, когда арестовывали того, кто пытался силовым методом влиять на выселение незваных гостей, и самого реального собственника помещения за то, что он все это дело организовал.
0: По словам адвоката, одна российская семья, покидая Испанию из страха перед оккупас, буквально забетонировала вход в свой дом на Тенерифе. Но захватчики могут пробраться в дом и через окно. С такими проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и сами испанцы, рассказала директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Виза» София Дефасе Аксютина.
3: Недавно были приняты определенные поправки. Если вторжение истинно в полицию в течение 48 часов, то полиция, как правило, трактует это как вторжение в частную собственность и может воспрепятствовать этому. Если же это вторжение более 48 часов, то полиция не может выселять оккупантов без решения суда. Это не только испанская история, она присутствует во всех странах Западной Европы, потому что законодательство схожее, и везде довольно сложно выгнать жильцов, которые арендуют и которые, допустим, решили не выезжать, решили не платить. Это и случаи с Францией, и случаи с Италией.
0: В 2024-м в Испании фиксировали более 16 тысяч случаев незаконного захвата жилья. Рост на 7,5% к предыдущему году. Около 40 самозахватов ежедневно. Лидер – Каталония. 7 тысяч случаев. Около 42% от общего числа по стране. Поэтому большим спросом в Испании стали пользоваться дома или квартиры на охраняемых территориях. Обезопасить дом можно и передачей его в управление специальным компаниям. Да, это затратно, но лучше, чем выгонять по нескольку лет оккупас. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
6: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
5: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек. Успеть за 10 секунд на Business FM. Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
9: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
8: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
10: В Москве 17 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. В результате пожара на стройплощадке в Омске пострадали 11 рабочих. Из них 8 находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть граждане Узбекистана. Площадь возгорания составила почти 1000 квадратных метров. Его уже потушили. Детали происшествия уточняются. По предварительным данным, причиной пожара стала искра, попавшая на утеплитель во время сварочных работ. На Филиппинах полиция спасла из рабства 5 россиянок и бывшую королеву красоты. Женщину удерживали насильно и подвергали сексуальной эксплуатации под видом оказания услуг в сфере моделинга и пиара. Подозреваемые в преступлении задержаны, а пострадавшие находятся под защитой. Посольство России уже получило информацию, находится на связи с местными правоохранительными органами. В диппредставительство за поддержкой эти женщины не обращались. Самая высокая в Европе статуя Девы Марии появилась в Польше. Она возведена в деревне Конотоп. Высота фигуры вместе с пьедесталом составляет 55,5 метров. Внутри статуя оборудована смотровая площадка. Монумент был установлен в поле на средства меценатов и местных жителей. Власти ожидают, что новая достопримечательность привлечет паломников и туристов. Самой высокой в мире статуей считается филиппинская Дева Мария, которая достигает 98 метров. Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золото в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Первенство проходило в Загребе. За свое выступление она получила 14,166 балла. Серебро досталось немецкой гимнастке Карине Шонмайер. Третье место у бельгийки Лисы Валин. Новости на Business FM. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 17.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Financial Times пишет, что этот проект знаменует переход к полноценной коммерческой эксплуатации СМП. А CNN, в свою очередь, замечает, что для Китая интерес к этому маршруту является частью стратегии расширения присутствия в Арктике. А что это означает для России? Транспортный коллапс из-за извержения вулкана ударил по туротрасли Сицилии. Спустя 9 дней вулкан Этна продолжает извергаться. На этом фоне закрыт аэропорт Катания. ИИ-модель впервые сама решила уволить человека. Агент Клод сделали управляющим розничным магазином, в котором работало несколько человек. Одного из них нейросеть от Anthropic решила уволить за систематические опоздания. Как оценивают такой дебют специалисты? Эти и другие темы в эфире Business FM. Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Эту новость обсуждают ведущие мировые СМИ. Financial Times пишет, что этот проект Silk Road знаменует переход от единичных демонстрационных рейсов к полноценной коммерческой эксплуатации СМП. Телеканал CNN, в свою очередь, замечает, что для Китая интерес к этому маршруту является частью стратегии расширения присутствия в Арктике. Подробнее Михаил Задорожный.
12: В прошлом году китайская судоходная компания Sea Legend Shipping выполнила тестовый рейс по СМП. Со второй половины августа этого года открывает регулярные контейнерные перевозки из порта Нинбо в британский Феликстоу. По сведениям Global Times, в этом сезоне, который завершится в начале октября, перевозчик планирует выполнять 8 еженедельных рейсов из Китая в Европу и в обратном направлении. В планах сделать маршрут круглогодичным. Чем приглянулся китайцам Северный морской путь, говорит профессор, директор Центра экономических проблем развития Арктики, факультета МГУ Сергей Никаноров.
13: Северный морской путь географически вообще короче традиционного маршрута через Суэцкий канал. Примерно за 20-22 дня можно через Северный морской путь. Это короче, чем через Суэцкий канал, где потребуется 30-40. Ну и это, в общем-то, характерно, на самом деле, для грузов высокой стоимости. Во-вторых, чувствительных сроком. Это могут быть электромобили, компоненты к ним, литий-ионные батареи, солнечное оборудование, часть электроники. Ну и, соответственно, есть еще история. На самом деле, не только Китай-Европа, но еще и Европа-Китай. Потому что оттуда везется тоже достаточно большое количество разных материалов, особенно это отходов электронной, электротехнической промышленности, лом, цветных металлов и так далее. Так что здесь история двойная.
12: Москва давно хочет превратить Северный морской путь в новую альтернативу Суэцкому каналу, отмечает Рейтер. Главным пользователем СМП пока остается Китай. Так, по официальным данным, китайские перевозчики в 2024 году выполнили 14 контейнерных рейсов, в прошлом году уже 24 рейса, а с запуском регулярной контейнерной линии их число вырастет кратно. Одновременно Пекин расширяет использование СМП для доставки российских энергоресурсов в условиях санкций. Американский телеканал CNN отмечает, что Китай стремится закрепиться на СМП еще до того, как маршрут может стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок в Арктике дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции полярного шелкового пути. О перспективах Северного морского пути говорит первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софракт» Карен Степаньян.
14: На протяжении уже 5 лет, каждый год, в каждую летнюю навигацию ходят конвои контейнеровозов. Просто в этом году, видимо, на фоне обострение обстановки в Красном море, в Апельмандевском проливе, это имеет такую прессу. А на самом деле нет, каждый год уже достаточно долгое время, минимум 5 лет, достаточно большое количество иностранных, повторюсь, грузов, не каботажных, а транзитных грузов, входит по Севморпути, и это работает очень успешно и востребованная услуга. Пока что это сезонная история, но в течение 3-4 лет мы сможем обеспечивать круглогодичную навигацию, как раз это связано с вводом в строй еще нескольких ледоколов атомных. Флот строится ударными темпами, но физически не хватает ледоколов, поэтому это пока что сезонная история с августа по начало октября.
12: Интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Все тот же телеканал CNN сообщает, что южнокорейская судоходная компания «Панстар» готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Михаил Задорожный, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
11: Транспортный коллапс из-за извержения вулкана ударил по туротрасли Сицилии. Спустя 9 дней вулкан Этна продолжает извергаться. В субботу, как пишет агентство ANSA, высоко в воздух поднялось облако вулканического пепла, которое ветер сносит в направлении юга и юго-востока. На этом фоне закрыт аэропорт Катания, один из 4 авиаузлов на Сицилии, и продолжается авиаколлапс. Только в период с 6 по 12 августа было отменено около 1000 рейсов, и это в разгар высокого туристического сезона. Когда ситуация улучшится, неизвестно. При этом туротрасль Сицилии уже несет финансовые потери, а отмены рейсов также привели к транспортному коллапсу на острове, отмечает Корриере делла Сера.
15: Извержение Этны привело к тому, что множество рейсов пришлось перенаправить или отменить. В результате авиакомпании столкнулись с рекордными расходами. Да и весь сицилийский туристический сектор не в лучшем положении. Гостиницы сообщают о массовых отменах бронирований, часть отелей полупустые. В Итальянской ассоциации предпринимателей заявили, что авиаколлапс несколько дней грозит туротрасли потерями от почти 13 до 24 миллионов евро. На фоне хаоса, вызванного активностью вулкана, особое возмущение у жителей острова и туристов вызывают цены на такси. Учитывая, что те же поезда идут слишком долго, дорога из Катании до Палермо занимает 5,5 часов, а автобусы не справляются с наплывом пассажиров, люди вынуждены прибегать к услугам таксистов за 400-650 евро или даже выше. Лицензированные таксисты при этом заявляют, что цена в 400-500 евро оправдана. Поездка туда и обратно может занимать 6 часов, и возвращаться из аэропортов им приходится без пассажиров. Кроме того, их также возмущают так называемые бомбилы, которые решили нажиться на ситуации, оставляют свои машины на парковках аэропортов, предлагая туристам еще более дорогой трансфер между авиагаванями Сицилии. Впрочем, некоторые люди на фоне транспортного коллапса начали помогать друг другу. Так, в соцсетях, помимо жалоб, появились объявления, где кто-то ищет попутчиков, чтобы разделить стоимость поездки, а кто-то и вовсе предлагает бесплатно довезти тех, кто оказался в затруднительном положении.
11: Тем временем несколько европейских стран, Испания, Франция, Хорватия и другие, продолжают борьбу с лесными пожарами, в частности в департаменте Ланды на юго-западе Франции. Только за минувшую ночь выгорело почти 1600 гектаров леса. На западе Германии также борются со стихией, которая охватывает в том числе населенные пункты. Накануне эвакуировали 1800 жителей одной из деревень. ИИ-модель впервые сама решила уволить человека. ИИ-агент Клод сделали управляющим розничным магазином, в котором работает несколько человек. По результатам их работы одного из них нейросеть от Anthropic решила уволить за систематическое опоздание. Клод в качестве менеджера показал и другие свои способности, рассказали журналисты M-Time. Anden Labs, an
15: AI research startup. Стартап в области исследований ИИ Anden Labs в начале этого года решил выяснить, смогут ли ИИ-агенты успешно управлять бизнесом. Проект задумывался как эксперимент, призванный проверить возможности ИИ и его потенциальное влияние на экономику. ИИ-модель Клод сама наняла людей на работу в магазин Сан-Франциско, и одного из сотрудников нейросеть самостоятельно решила уволить. Он опоздал на 17 из 23 своих смен. ИИ-агент долго не замечал этого, и потому человек продолжал работать. Причина в том, что составленное искусственным интеллектом руководство для сотрудников, где было прописано, что это неприемлемо, исчезло из его памяти. В результате Клод, по словам сотрудников, из-за этой пропажи оказался очень мягким руководителем и даже успокаивал работников, призывая их не беспокоиться из-за опозданий. Так что это один из провалов эксперимента. Кроме того, нельзя утверждать, что Клод принял решение уволить работника целиком автономно. За ИИ-агентом постоянно наблюдал и иногда направлял менеджер Anden Labs. Именно он обнаружил пропажу руководства для работников магазина и указал нейросети на это. И только потом Клод обнаружил систематические опоздания. Примечательно, что даже после этого ИИ предложил объявить ему выговор или сделать предупреждение, но не уволить. Искусственному интеллекту пояснили, что беседы с работником уже проводились, но безрезультатно. И предложили подумать, действительно ли эта работа сотруднику подходит. В результате Клод после наводящего вопроса и очевидного желания менеджера уволить неэффективного для компании человека все-таки принял это решение.
11: Пока эксперимент показывает, что менеджерам с искусственным интеллектом еще далеко до эффективности людей, подчеркивает Time. За 5 месяцев счет компании, которой управлял Клод, сократился со 100 тысяч до 61 тысячи долларов. Мягкие решения ИИ-агента и его спорное бизнес-чутье компании явно не помогли. США и Италия почти одновременно нашли украденные произведения искусства. первом случае гравюру Пикассо обнаружили через 8 лет после пропажи совершенно случайно, пишет Вашингтон-Пост. В Европе поиски картины импрессионистов завершились заметно быстрее, передает итальянское агентство ANSA.
16: Подробности.
17: Первая история произошла в американском штате Висконсин в городе Милуоки. Гравюру Пикассо под названием «Тореро» абсолютно случайно обнаружил в своей квартире Тим Дерц после выселения арендатора. Он пригласил торговца антиквариатом оценить оставшиеся в квартире вещи, и тот узнал в картине, висящей на стене, работу Пикассо. Она была украдена 8 лет назад из местной галереи. Тогда расследование не дало результатов. Прежний владелец галереи Уильям Делинд подтвердил подлинность работы. Полиции теперь предстоит разобраться еще и в том, как гравюра оказалась в этой квартире. В Италии же правоохранительные органы действовали расторопнее. Спустя всего 5 месяцев расследования карабинеры вернули 3 работы Сезана, Ренуара и Матисса. Шедевры импрессионистов на 9 миллионов евро обнаружили при обысках в доме в Парме, принадлежащем одному из подозреваемых. Картины украли в марте из частного музея неподалеку от города. Тогда 4 бандитов вломились в здание с помощью гвоздодера, похитили шедевры искусства и скрылись по плохо освещенной улице за минуту до приезда полиции. Правда, грабители все же успели попасть на камеры. Это и облегчило поиски. Среди украденных работ были натюрморт с черешней Сезана, рыбы Ренуара и акварель Матисса Адалин. Лиска на террасе. Четвертую картину, пейзаж Ренуара, бандиты в спешке бросили во время побега.
11: По делу украденных картин импрессионистов в Италии уже задержали 9 граждан Молдовы. 5 арестовали. В отношении остальных мера пресечения пока не избрана. Банда, как установили полицейские, несет ответственность минимум за 14 краж в Парме и окрестностях, включая ограбление домов и предприятий.
16: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота. Успеть за 10 секунд на Business FM. Все золото мира. Золотая лихорадка в Австралии продлилась 20 лет и стала самой богатой в истории на крупнейшие самородки. Первое месторождение драгоценного металла на зеленом континенте обнаружили в 1851 году в районе реки Андерсон в только что образованном штате Виктория. В период пика золотодобычи в казначейство в столице штата Мельбурне еженедельно поступало около 2 тонн желтого металла. Росло население региона, развивались транспорт и фермерство. Это привлекло на земле штата множество буш-рейнджеров, грабители, которые скрывались от властей на неосвоенных территориях. А наплыв иностранцев резко обострил социальную напряженность. Появление тысяч поселенцев из Китая привело к мятежам, погромам и жертвам, к введению въездных налогов, а впоследствии и к формированию в начале 20 века нетерпимой к иным расам так называемой политики «Белой Австралии».
16: Все золото мира на Business FM. Наизусть. Франсуа де ля Рошфуко.
8: К новым знакомствам нас обычно толкает не столько усталость от старых или любовь к переменам, сколько неудовольствие тем, что люди, хорошо знакомые, недостаточно нами восхищаются. И надежда на то, что люди мало знакомые, будут восхищаться больше.
16: Наизусть на Business FM.
8: Другим наука с Сергеем Корзуном.
18: Удивительно, но мы так и не знаем, как выглядел великий английский механик и ученый Роберт Гук. Его портрет в английском королевском обществе в начале 18 века будто бы видел немецкий путешественник, и потом больше никто. Так родилась версия, что картина исчезла с подачи Ньютона, который стал президентом общества, а ранее сильно конфликтовал с Гуком по поводу научного приоритета. Это именно Гуку Ньютон писал: «Если я видел дальше, то потому что стоял на плечах гигантов». Некоторые считают это изощренной издевкой над Гуком, которого описывают как невзрачного, худого, с искривленной спиной человека болезненного и ревнивого. Эта слава надолго оставила его в тени других английских джентльменов науки. Историки разобрались лишь в 20 веке. Гук сформулировал важные элементы теории тяготения, но не облег ее в строгие математические уравнения. Он не изобрел микроскоп и вакуумный насос, но усовершенствовал их в научных целях. Он пытался доказать движение Земли измерением звездного параллакса, построил первый специализированный зенитный телескоп, но точности не хватило. Сегодня в науке остались закон Гука об упругости, введенный им английский термин «клетка» – «cell» применительно к биологии. Он вошел в историю как гениальный изобретатель и экспериментатор. Его даже называют английским Леонардо. Упрекнуть Роберта Гука как ученого можно разве что в избытке идей, которые в одиночку разработать ему было не по силам. А свое немалое финансовое состояние ученый приобрел собственным трудом, работая городским землемером и даже архитектором после Великого лондонского пожара 1666 года.
16: Другим наука на Бизнес ФМ.
11: 17:46 в Москве. Банк России определил перечень криптовалют, разрешенных к торгам на бирже.
16: Итоги недели.
11: Регулятор предложил разрешить торговать биткоином, эфиром и долларовым стейблкоином Tether USDT. Это криптовалюты, которыми смогут торговать в России неквалифицированные инвесторы. При этом ранее глава ПСБ Петр Фродков предупредил, что USDT на российских счетах могут заблокировать из-за рубежа. Валерий Убадоев продолжит.
19: Криптовалюты, которые Центробанк предложил допустить к торгам, это тройка самых, можно сказать, топовых. Регулятор ориентировался на рыночную капитализацию, среднедневной объем торгов и историю ценообразования, поэтому выбрал биткоин, эфир и Tether USDT. Эти криптовалюты смогут покупать неквалифицированные инвесторы в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Это брокеры, криптообменники и управляющие. Для аквалов таких ограничений нет. Однако вне зависимости от категории, инвестору нужно будет пройти тестирование для допуска к торгам. Что это за тестирование в деталях до сих пор неизвестно. Российские финансовые организации сейчас готовятся к внедрению новых правил для криптовалют. В частности, Мосбиржа собирается запустить торги до конца этого года, а банки готовят соответствующую инфраструктуру. Но возникает вопрос, можно ли условно биткоин или USDT вывести с иностранного кошелька или биржи и завести его в легальный российский контур? На ум приходит только серое обналичивание через полулегальные, а иногда и совсем нелегальные сервисы. И за полученный фиат затем купить крипту через разрешенные в России площадки. Но мало того, что это сопряжено с рисками, так еще и подчеркнем, зачастую незаконно. На нелегальные криптообменники проводятся рейды за незаконную банковскую деятельность. Механизма перевода крипты с иностранных платформ на российские пока нет. Возможно, он появится в будущем, продолжает финансовый аналитик цифровой платформы BitBanker Владимир Зернов.
20: Законодательство, оно прямо новое. Сейчас пойдут с первой ласточки, все обкатают, и вот тогда будет понятно, что и как. Потому что нужно понимать, что западные регуляторы не очень добро на нас смотрят, мягко говоря. И, соответственно, для всех официальных российских бирж основная задача будет разработать подробные механизмы защиты своих клиентов от вот такого рода неприятностей.
19: Причем, какой бы ни была криптовалюта, к ее обороту применяются все те же санкционные правила. Например, Евросоюз регулярно вносит в свои пакеты различные криптобиржи и платформы, которые Брюссель заподозрил в помощи обходу антироссийских санкций. У биткоин и эфира нет единого эмитента, то есть заморозок конкретных счетов в российском контуре не ожидается. А вот компания Tether, эмитент USDT, неоднократно блокировала средства российских организаций или связанных с Россией по запросу американских властей. В прошлом году, например, компания заморозила USDT на сумму в 2,5 миллиарда рублей, принадлежавшей российской криптобирже Garantex. То есть Tether может отследить, на каких счетах в российском контуре есть USDT и заморозить эти средства. Повальной блокировки счетов ожидать все-таки не стоит, но такая возможность сохраняется. Продолжает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
1: Действительно, есть возможность смотреть географию разнообразных стейблкоинов и их использования. И чисто гипотетически действительно можно заблокировать все USDT, находящиеся на территории Российской Федерации. Как только какому-то контрагенту будет известно, что этот USDT находится в владении подсанкционного юрлица, риск того, что он станет замороженным, очень сильно увеличивается. Таким образом, было предотвращено немало мошеннических схем по всему миру. Это правда. Но в период, когда юридический мир делится на дружественные и недружественные юрисдикции, это скорее очевидный минус, а не плюс.
19: Эксперты также считают, что часть крипторынка в России все же останется в серой зоне из-за лимитов по сделкам и малого числа разрешенных к торгам активов. Ожидается, что новое регулирование вступит в силу с 1 сентября этого года, но предусмотрен переходный период до 1 июля 2027 года. Валерий Ободоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
11: Ветеринарный бум.
21: Итоги недели.
11: Совокупный оборот ветеринарных клиник, входящих в топ-20 по выручке, достиг 14 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее, подсчитал Forbes. Почему этот рынок растет? Об этом Наталья Шашина.
22: Ветеринарные клиники говорят о растущем спросе. Кошка или собака, согласно опросу РАМИР, есть у 85% семей в городах. Количество животных за последние годы выросло на треть. Для многих они полноправные члены семьи. На них готовы тратить столько же, сколько на детей. Покупать дорогие лекарства, делать сложные операции. А вот самих ветеринаров дефицит. Узкие специалисты в крупных городах зарабатывают от 150 до 250 тысяч рублей и выше. Ведущие хирурги до 400 тысяч. Но есть отток из этой психологически тяжелой профессии. И даже при общем росте оборота значительная доля заработка уходит на то, чтобы привлечь сотрудников, говорит генеральный директор Vet Union, занимающий четвертое место по выручке в рейтинге Forbes Сандро Рухая.
23: Тяжело стало привлекать квалифицированных ветеринарных врачей из-за дефицита, и стоимость таких врачей очень растет. Что касается того вообще, с чем связан рост, рост еще и в штуках происходит значимый, особенно в прошлом году, 25-й год, хорошо в количестве услуг прирост рынок. И это связано с тем, что в ковидный период у нас был яркий всплеск такого появления домашних питомцев в домохозяйствах. И сегодня эти питомцы начинают обращаться к врачам. И помимо этого, культура содержание, конечно, повышается в обществе.
22: По прогнозу «Бизнес-стат», в ближайшие годы рынок продолжит рост на 10-15% в год, в том числе из-за растущих цен. Но, как считает ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, доходы клиник растут не из-за повышения ценника, а из-за того, что к каждой процедуре предлагаются сопутствующие услуги.
24: Например, та же самая стерилизация, совершенно проходная процедура для ветеринарных клиник. Если раньше это стерилизация сделали и забыли, то сейчас это навязываются такие услуги, как УЗИ сердца, анализы, прочее. И совершенно действительно базовая операция, которая стоит в больших пусть городах, должна была бы стоить 5000-6000 рублей. Сейчас люди отдают уже по 20-30 со всеми необходимыми, как называют, анализы. То есть объясняют различные необходимости в проведении дополнительных процедур.
22: Об этой проблеме говорит и Анастасия, владелица «Кавалер Кинг Чарльз» Спаниеля. Предыдущий опыт с котом, который часто болел, научил ее найти специалиста, который не даст потратить деньги на ненужные анализы, непростая задача.
25: Я недавно обращалась за услугой по кастрации собаки в хорошую клинику, но эта процедура обошлась мне в 30 тысяч с учетом сдачи подготовительных анализов, что, конечно, весьма недешево. Но у меня был опыт регулярного обращения в ветеринарной клинике с моим котом. И это была большая проблема — найти своего врача, который не будет назначать какие-то навязанные услуги. У меня у кота был коронавирус. Когда наступила плановая кастрация, нам назначили сдачу подготовительных анализов в районе 12 тысяч рублей. И после того, как я их сдала, и мы пытались записаться в этой клинике уже непосредственно на кастрацию, нам объявили, что из-за того, что у кота коронавирус, о чем, собственно, было известно изначально, его нельзя взять в стационар с другими животными, поэтому в серии мы его кастрируем, и потом он у нас тут где-нибудь на ресепшене полежит, что, конечно же, меня не устроило, поэтому деньги были потрачены впустую. Я была вынуждена обращаться в другую клинику, где мне вызывали врача на дом, мы проводили всю эту процедуру на дому.
22: Но, несмотря на эти нюансы, отрасль привлекает внимание новых инвесторов. И не последнюю роль играет налоговая льгота. С прошлого года ветеринарные услуги освободили от НДС. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
21: Все золото мира. Яркой фигурой сибирской золотой лихорадки был выходец из дворянской семьи философ Александрович Горохов, где философ – это имя, Образование по бедности родителей Горохов не получил. Женился на дочери крупного промышленника, после чего ушел с госслужбы и занялся золотодобычей. Поначалу вполне успешно. В 1848 году, став купцом первой гильдии, отстроил в Томске дворец с огромным садом, прудом, стеклянным танцзалом и оранжереей с виноградом и фигами, получив в итоге среди горожан прозвище «Томский герцог». Прославился библиотекой с муляжами книг. Томская газета «Сибирский вестник» писала позже, что в городе ни до, ни после такую роскошную жизнь не вел никто другой. Вскоре Горохов разорился, был признан банкротом и окончил дни в небольшом домике недалеко от своего бывшего дворца.
0: Все золото мира на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
2: Согласны ли вы с известной фразой «незаменимых людей нет»? Каждый раз, когда я слышу эти слова, замечаю, как люди делятся на два лагеря. Одни считают, что это холодная фраза, которой обесценивают трудолюбивых сотрудников. Другие уверены, незаменимые в команде приведут к проблемам. Давайте обсудим, хорошо или плохо быть сегодня незаменимым. Что это означает для команды и для бизнеса? В последнее время я размышляю вот о чем. Если в команде действительно есть человек, без которого все остановится, то это далеко не всегда показатель его профессионализма. Скорее, это сигнал, что работа построена неправильно. Ведь что обычно стоит за такой незаменимостью? Человек не делегирует задачи, не передает знания, не выращивает преемников. Все важные решения проходят только через него. В результате компания становится зависимой от одного сотрудника, а сам сотрудник – заложником собственной компетентности. Он не может спокойно уйти в отпуск, заболеть или даже сменить работу. И очень часто именно такие люди первыми сталкиваются с выгоранием. Недавно на одной из карьерных консультаций я услышала мысль, которая мне очень понравилась. Девушка описала культуру своей компании так: «У нас в команде нет незаменимых. Мы все взаимозаменяемы». И привела простой пример. Если завтра мы организуем мероприятие и нужно будет встречать наших гостей, то это будут делать сотрудники нашей команды, хотя формально этим может заниматься и агентство. И знаете, что меня особенно зацепило? Никто в этой команде не говорит: «Это не моя работа». Резюмируем. Риск для организации возникает тогда, когда критически важные знания сосредоточены у одного человека. Так что фраза «незаменимых у нас нет» является признаком зрелой организации, где компетенции принадлежат команде.
0: Карьера на Бизнес-ФМ. Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме – главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
3: Это спорная тема. Чарджбэк – возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер: с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
0: Спорная тема. Строго по делу. Воскресенье после 14. Ничего личного. Только бизнес. FM.
4: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В Москве без 6:02. В студии Олеся Потапова. На Тульской области сбиты 5 украинских беспилотников. Пострадавших разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, в регионе сохраняется опасность атаки дронов. Льготную ставку аренды имущества расширили на физлиц и самозанятых. Их освободили от 50% арендной платы за период с 1 июля по 30 сентября текущего года, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ранее льготная ставка аренды республиканского имущества распространялась только на компании индивидуальных предпринимателей в Крыму. Меры поддержки туристической сферы, общепита и промышленности на полуострове начали вводить в начале июля. МИД Россия запросила у США и Турции разъяснений в связи с информацией о планах поставок крупной партии оружия Украине. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой. Судя по документам, обнародованным Конгрессом США, речь идет о внушительном арсенале, включающем наступательные средства. В частности, упоминаются 12 установок ракетных систем залпового огня и более 2500 неуправляемых кассетных боеприпасов к ним, 70 ракетах «Атакамс», сказал дипломат. По ее словам, поставки нового оружия неизбежно нанесут ущерб отношениям между сторонами. Сумма замороженных в Швейцарии российских активов выросла до 10,5 миллиардов долларов, сообщают власти страны. Год назад стоимость заблокированных активов составляла 8,5 миллиардов. Под ограничениями в Швейцарии также остаются 14 объектов недвижимости, спортивные люксовые автомобили, а также произведения искусства, принадлежащие россиянам организациям, которые находятся под санкциями. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 6 вечера в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Промышленная инфраструктура Самара получила локальные повреждения. 2 человека ранены. Регион отразил массированную ракетную атаку. Люди, по сообщению властей, были вовремя эвакуированы. Подробности буквально через минуту. Дональд Трамп пообещал, что Ормузский пролив станет американским. Мало того, по словам Трампа, США уже контролируют эту территорию. А в Тегеране назвали такое заявление безумным. Ждать ли дальнейшего обострения ситуации? Ювелиры сократили выпуск золотых украшений на 11,5% за последние полгода. Снижение есть и в сегменте серебра на 13,5%. Причина в падении потребительского спроса и в общем падении доходов населения. Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Промышленная инфраструктура Самары получила локальные повреждения. 2 человека ранены. По словам главы региона Вячеслава Федорищева, в Самарской области отразили массированную ракетную атаку. Он отметил, что люди были вовремя эвакуированы. Мэр Самары Иван Носков назвал повреждения на промпредприятиях локальными. Ракетную опасность объявили в Самарской области. Около 3 утра по Москве рассказал главный редактор газеты «Комсомольская правда» Самара Денис Яковлев.
6: Атака была, как губернатор об этом писал, мэр об этом писал, есть пострадавшие, написал мэр, плюс перекрывали улицу. Заводское шоссе, это район как раз промышленных предприятий. Там перекрывали, соответственно, автобус пускали по другому маршруту на какое-то время. Уже сняли. Это не центр города, это промышленный район, там много разных предприятий. Сирены были, но ракетный прилет, насколько я понимаю, первый прилет после 27 февраля, когда была первая сирена. 3:50 Самара, это объявили ракетную опасность, это 2:50 Москвы.
11: Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Самара Денис Яковлев. В результате атаки БПЛА в подмосковной Шатуре 2 человека получили ранения, в том числе 9-летний ребенок. Также, по словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, дроны сбивали в Домодедове, Одинцове, Раменском, Чехове, Шатуре, Воскресенске, Можайске и Наро-Фоминске. Всего, по данным Минобороны, над 20 российскими регионами было уничтожено около 600 беспилотников. Также средства ПВО сбили 7 управляемых авиабомб и 17 ракет «Фламинго». О ракетной атаке на Самарскую область говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
9: Как ракеты «Фламинго» могли долететь до Самары? Заявленная дальность ракет «Фламинго» до 3000 километров. Такую дальность ракеты «Фламинго» пока ни разу не показывали, но дальность более чем 1200 километров, 1500 километров ракеты «Фламинго» уже демонстрировали. Возможность сбить ракеты «Фламинго», она существует, если есть информация о том, где и как проходит ракетный удар, и есть соответствующие зенитные ракетные комплексы в зоне обороняемого объекта. Мы не можем закрыть зенитными ракетными комплексами все возможные объекты. И мы не можем всегда обнаруживать вовремя все возможные цели. Противник проводит так же, как и мы, проводит комбинированные атаки, в которых участвуют дроны разных видов, медленные и в том числе скоростные реактивные дроны. И, как вишенка на торте, извиняюсь, ракеты «Фламинго». Проблема в том, что если наше ПВО отвлекается на дроны, тут появляются реактивные дроны, которые могут в том числе поражать системы ПВО, либо просто работать как ложные цели. ПВО отвлекается на дроны, на скоростные скоростные дроны, и тут сбоку проходят фламинго и доходят до цели. И мы, даже если их обнаруживаем, но поздно, мы не успеваем среагировать, не успеваем сделать маневр силами ПВО для того, чтобы разместить нужные комплексы в нужном месте в нужное время.
11: Дмитрий Корнев, военный эксперт Минобороны, сообщает, что ночью ударами БПЛА и ракетами уничтожен склад ВСУ в порту Одесса, поразила инфраструктура портов Измаил и Южный. Украинские СМИ сообщают об ударах в Днепропетровской области, в частности, по Павлограду, где на месте возник пожар. Украинские власти также сообщают о попадании в жилой дом. Дональд Трамп пообещал, что Армузский пролив станет американским. Довольно скоро, когда мы окончательно победим Иран, а он терпит серьезные поражения, я объявляю Армузский пролив территорией США, сказал хозяин Белого дома в ходе выступления в полицейской академии Нью-Йорка. По словам Трампа, США уже контролируют пролив. Ни одно судно не проходит, если мы этого не захотим, отметил он. А в Тегеране назвали это заявление безумным. Армузский пролив нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни распоряжением, ни предвыборной речью, написал в соцсетях замглавы иранского МИДа Казем Гарибадьби. Он добавил, что пролив будет закрываться и открываться только по приказу Ирана, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
7: Мы наблюдаем очередной сеанс так называемого политического газлайтинга со стороны администрации Трампа, ну и лично американского президента. Он снова пытается убедить и, во-первых, свой собственный электорат внутри Америки, ну и в целом международное сообщество, что он якобы контролирует ситуацию в рамках противостояния с Ираном и даже в случае успеха сделает этот самый Армузский пролив территорией Соединенных Штатов. Честно говоря, да, действительно, определенные такие вайбы вспоминаются в начало второй каденции Трампа, когда он переименовал Мексиканский залив в залив Америки. Хоть никто за пределами Соединенных Штатов не стал свои карты перерисовывать. Сейчас, действительно, Иран показывает, что он контролирует ситуацию в рамках противостояния США. Чувствует себя довольно-таки уверенно на фоне истощения американских арсеналов ракет и на фоне того, что война с Ираном в рамках стратегии администрации Трампа де-факто зашла в тупик. То есть Трамп и его команда не знают, что делать. До выборов в США остается все меньше времени. Война непопулярна. Цены на топливо остаются высокими внутри Соединенных Штатов. А рейтинги у Трампа снова обновляют исторический минимум. То есть в этой ситуации, конечно, возобновлять какие-то боевые действия, это вот просто подписывать смертный приговор своей же республиканской партии на предстоящих выборах. Здесь, конечно, Иран понимает, что время работает на него, и этой ситуацией пользуется. Поэтому, действительно, я думаю, что рано или поздно какое-то соглашение по Армузскому проливу будет сформировано и подписано. Возможно, без прямого участия Соединенных Штатов. То есть это будет Иран-Оман, возможно, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия тоже поучаствуют в рамках этого соглашения. Ну и, конечно, скорее всего, Иран сохранит за собой контроль над проливом и возможность взимать что-нибудь в духе экологического сбора со всех судов, которые через пролив проходят. Ну, для Соединенных Штатов это будет грандиозное унижение, и Трамп, я думаю, это все заранее понимает. Поэтому пытается как-то медийно эту историю переиграть, заявить, якобы американцы победили, и завтра будут Армузский пролив признавать территорией США. Хоть всем очевидно, что ничего из этого не случится, но Трамп, я думаю, надеется, что ему удастся хотя бы кого-то из американских избирателей обмануть, особенно среди тех, кто не следит внимательно за происходящим в Персидском заливе, и таким образом они будут полагать, что США действительно победили в этой войне, хотя всем очевидно, что они проигрывают.
11: Малик Дудаков, политолог-американист. Эмиратская нефтегазовая компания ADNOC сообщила, что в пятницу вечером ее судно было атаковано в Армузском проливе. Пострадавших нет. Это уже третье нападение на суда Объединенных Арабских Эмиратов менее чем за сутки. В Абу-Даби заявляют, что два предыдущих удара по судам нанес Иран. Ситуация в регионе обострилась после того, как президент США заявил, что соглашение о прекращении огня, заключенное с Тегераном 18 июня, больше не действует. Ряд приложений удалили из Google Play. Помимо основного приложения Озон, под удаление попали другие сервисы компании Озон Фреш, Озон Селлер, Озон Джоб и Озон Тревел. А при этом пока они остаются доступными для скачивания в App Store. А в пресс-службе Озон Бизнес FM пояснили, что владельцы устройств на Android все еще могут скачать приложения в RuStore, App Gallery и Galaxy Store.
12: Озон не нарушал правил Google Play. Также напомним, что Marketplace Озон, сервисы Озон Fresh, Озон Travel и Озон Select не находятся под санкциями.
11: До этого на этой неделе из Google Play также удалили приложение Озон Банка, попавшего под санкции Евросоюза, также из App Store. пропал платежный сервис «Яндекс.Пэй», который, наоборот, все еще доступен в магазине приложений Google. Ситуацию комментирует руководитель проекта «Технологии» российской газеты, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
8: Новость, это, конечно, неприятная, но в первую очередь потому, что мы видим, как санкции расползаются по каким-то корпоративным структурам и перестают быть совсем очевидными. Если раньше была прямая взаимосвязь с тем, что банк попал в банк в SDN-лист, и он попал под санкции, то теперь объяснения все сложнее и сложнее проявляются, и понять логику этого довольно трудно. Что касается технической части, то, с одной стороны, да, это не так критично, как в случае с App Store, где просто нет никаких обходных путей. Но, с другой стороны, надо понимать, что это теперь установка приложений, обновление приложения Озон, она становится гораздо менее нативной. Требуются определенные инструкции, понимание того, как это работает, понимание, где их скачать. Надо снять определенные ограничения в настройках, что я боюсь для огромной аудитории пользователей и, что более важно, контрагентов, сотрудников, людей, работающих в ПВЗ, в курьерских службах и так далее. Озона может стать довольно серьезным затруднением, и в этом смысле это, конечно, очень неприятная новость.
13: Интересно, что Google принялся, взялся за Озон, Apple до этого Яндекс.Пэй удалил, или какая тут логика?
8: Здесь сложность заключается в том, как я сказал, что да, был последний санкционный список Евросоюза, куда попали не самые раскрученные банки, я даже не помню, был ли там банк Озон или нет, но суть в том, что очевидно, что базовое приложение Озон Селлера и самого Озона, они весьма условно связаны, и это скорее какая-то сложная корпоративная структура, поэтому это теперь уже просто расползается с очень плохим пониманием перспектив. Будем смотреть, что будет дальше, будем смотреть, будут ли какие-то публичные объяснения Гугла, собственно, пока, насколько я понимаю, их не было. Посмотрим.
11: Олег Капранов, автор канала «Токсичная цифра». В июне из магазина приложений Apple были удалены сервисы ВК и Messenger Max, а уже в июле приложения также пропали из российского каталога Google Play. Ювелиры сократили выпуск золотых украшений на 11,5% за последние полгода. Снижение есть и в сегменте серебра на 13,5%. Это данные Федеральной пробирной палаты. Она учитывает как российское производство, так и импорт, пишет «Известия». Причина в падении потребительского спроса и в общем падении доходов населения, говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
14: С двух сторон поджимает ситуация. Первое, у нас доходы населения перестали расти прежними темпами, там минимальное за год значение. У людей просто меньше денег, они меньше ходят в ювелирные магазины, меньше спонтанных покупок, больше откладывают на какие-то более важные вещи, там, отдых и так далее. А во-вторых, себестоимость сильно выросла. Выросли цены. У нас там золото подорожало, учетная ставка на 20% с лишним, да, серебро еще больше выросло. И ювелиры там пытаются как-то вывернуться из этой ситуации, какие-то пустотелы, делать больше украшений, ну, чтобы как-то удерживать маржу, удерживать себестоимость в каких-то рамках. Но это очень трудно сделать. Для людей стало дорого просто это вот покупать. Тем более ювелирные изделия, это все-таки не инвестиция. В украшении к цене металла 100% наценка идет, а иногда и больше. А если вы будете продавать его потом в скупку по лому, это еще минус 30% от биржевой цены. Зашкаливающе невыгодно получается. Те, кто не знал этого, покупал ювелирку с инвестицией, с точки зрения узнали уже. Те, кто покупал как украшение, подарок и прочее, тоже по кошельку бьет сильно.
11: Вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский. И в то же время спрос на золото как металл растет. В условиях экономической неопределенности люди хотят сохранить капитал и отказываются от украшений в пользу слитков, говорит гендиректор премиального сервиса по золоту Максим Мальдев.
15: Ювелирные изделия сейчас действительно оказались под давлением. Спрос падает. Но на инвестиционном рынке мы видим обратную картину. Фиксируем феноменальный рост спроса наших клиентов на интерес к физическому золоту. В первую очередь это инвестиционные слитки. Во вторую – золотые инвестиционные монеты. Человек покупает кольцо или цепочку, когда хочет что-то себе позволить. А слиток же он покупает, когда хочет сохранить капитал. В условиях экономической неопределенности эта потребность становится только сильнее. Есть и важное экономическое отличие. При покупке инвестиционных слитков и монет нет налога на добавленную стоимость, нет НДС. Поэтому инвестору, покупателю не нужно переплачивать за налоговую составляющую, помимо ювелирной работы, бренда, маркетинга и прочего, что вложено в стоимость обычной цепочки или кольца. Мы сейчас наблюдаем постепенный переход спроса из потребительского сегмента в инвестиционный. Золото все меньше воспринимается только как украшение и все больше как физический эквивалент сохранения денег, замена валюты, замена наличных денег или вкладов, который можно держать непосредственно у себя.
11: Гендиректор Маниматика Максим Мальдерф. На этом фоне российские производители начали уменьшать вес изделий. По оценке Ассоциации гильдии ювелиров, средняя масса золота, золотого украшения сократилась за полгода на 54% год к году до 0,93 грамма. Количество покупок в ювелирных магазинах в январе-июне сократилось на 13% год к году, тогда как средний чек вырос на 11% до 13,5 тысяч рублей, подсчитали аналитики чек индекса компании «Платформа ОФД».
21: В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: Мастер-план, ген-план, понятия, которые постоянно используются, но нередко смешиваются даже в профессиональной среде. По наблюдениям партнера, руководителя отдела стратегического консалтинга компании CMVP Юлии Токаревой, с которой бизнес-ФМ обсудила эту тему, мастер-план иногда воспринимают как более модную версию ген-плана, иногда как приложение к уже существующей документации. Но, по словам эксперта, оба подхода упрощают суть вопроса. Генеральный план обязательный документ, который устанавливает правовые рамки развития территории и фиксирует базовые параметры. Функциональное назначение, направление развития, общую логику землепользования и застройки. Как правило, он объемен, ориентирован на долгосрочную перспективу и малопластичен. Внесение изменений в генплан – долгая и сложная процедура. Но главное, генплан редко дает ответы на прикладные вопросы. Мастер-план, который пока имеет рекомендательный характер, гораздо гибче. Он детализирует видение развития территории, учитывает ее характер, средовые особенности, баланс интересов и предлагает не просто набор идей или перечень проектов, а решение под ключ, поскольку включает цели, приоритеты и ожидаемые результаты, последовательность действий, перечень конкретных мероприятий и сроки их реализации, ресурсное обеспечение и схемы финансирования,

0: не ожидается. Как и завтра, синоптики обещают без дождей погоду. Разве только что слабые осадки и плюс 24 градуса. +18-17 в Москве. Майнеры на выход. Сегодня вступает в силу запрет на добычу криптовалюты в Москве, Подмосковье и ряде регионов, районов Курской области. С чем это может быть связано и куда переедут фермы из этих регионов? Мнение участников рынка у Михаила Задорожного.
1: В 2024 году в России легализовали майнинг. На следующий год добычу криптовалюты запретили или ограничили в 13 регионах. Полные запреты действуют в новых субъектах, а также во всех республиках Северного Кавказа. Теперь к запрету присоединились еще три региона. Курской области сейчас, наверное, не до майнинга. А вот Москва и Подмосковье пользовались определенной популярностью у тех, кто добывает крипту. С чем связан запрет на майнинг в этих регионах, предположил основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
2: Регионы были относительно популярны, конечно, не сравнить так называемыми профицитными регионами, где электричество дешевле его побольше. Но из-за того, что большое количество бизнеса сосредоточено вокруг Москвы и Московской области, здесь размещать майнинговые мощности было просто удобно. Что касается экономики, она не была столь привлекательной. Тем не менее, майнеры здесь, конечно, были. А если смотреть на эти регионы с точки зрения энергоэффективности, по моим данным, особого профицита здесь не было, а значит, дело так или иначе пришло бы к дефициту, но и майнинг лучше традиционно все-таки выносить какие-то промышленные зоны, так как употребление электричества майнеры потребляют, доценты потребляют огромное количество энергии, употребление может привести к каким-то проблемам у обычного населения. Вероятно, с этим и связано.
1: Запрет на майнинг означает, что криптофермерам из Москвы и Подмосковья, а также из некоторых районов Курской области придется куда-то переезжать, а это связано с приличными расходами. Точные цифры участники рынка назвать затрудняются, но говорят, что это десятки миллионов рублей, если речь идет о крупных фермах, продолжает основатель финтехкомпании Polygant Станислав Чернухин.
3: Для действующих майнеров это, конечно, дополнительные расходы, причем немалые. Оборудование придется либо останавливать, либо перевозить. И проблема не только в том, чтобы просто погрузить асики и увезти, а, в принципе, куда их везти. То есть нужны свободные мегаватты, хорошая цена и, главное, инфраструктура. То есть должны быть дороги, связь, подстанции, охлаждение и возможность персонал нанять в регионе. Поэтому регион с дешевой электроэнергией, где-нибудь далеко от Москвы, например, в Мурманской области, он не обязательно окажется самым выгодным. Тем более сейчас для майнеров на самом деле очень тяжелый период. Биткоин очень сильно просел от прежних максимумов. Сейчас около 63-62 тысяч долларов. Поэтому лишние расходы ощущаются очень сильно для майнеров и болезненно.
1: При этом найти регион, где стоимость киловатт-часа позволяет добывать крипту с прибылью, становится все сложнее. Поэтому крупные майнеры все чаще задумываются о собственной генерации, отмечает исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Александр Бражников.
4: Цена электричества, которая сейчас у нас в России сложилась, уже никак не актуальна майнингу. Сейчас майнинг, скорее всего, будет переходить на газ, переработка газа в электричество и на другие альтернативные, которые не дороже должны стоить там, 5 рублей. Все, что сейчас на стране, это уже дорого. Пример. Америка и Россия. В Америке средняя цена электричества сейчас около 4 центов. В России 7 центов. Через 3 года в России классического электричества не будет, на которое готов хоть один майнинг зайти. Только частная генерация на газу или других альтернативах. Российская энергетическая составляющая в скором времени с теми темпами роста цены будет в полной безопасности от подключения майнеров.
1: Остается вопрос, что будет с дата-центрами в Москве и области, где раньше размещались фермы. Среди участников крипторынка в ходу теория, что освободившиеся площади займет искусственный интеллект. Ему нужно все больше мощности, а емкость дата-центров ограничена. То есть нейросети вытесняют майнеров из столичного региона. Правда, это только предположение. А подтверждения этому из достоверных источников пока нет. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес FM.
0: Пока вас нет в Испании, ваш дом могут захватить оккупас. Это люди, которые ищут и находят дома, которые долго стоят без хозяев, заселяются туда, а выселить чужаков почти невозможно. Суды длятся годами. С проблемой столкнулись российские граждане, владельцы испанской недвижимости. Подробнее Диана Чебанова.
5: Проблема сквоттеров, или как их называют испанцы, оккупас, совсем не новая. Она стала активно попадать в международную повестку еще во время пандемии, когда передвижения людей между странами были прекращены. Дома на испанских курортах подолгу пустовали, и их стали занимать беженцы, устраивая, что называется, самозахват, взламывая.

0: двери. Просто заселялись и жили, пользуясь всем имуществом хозяев, как своим. Собственники, вернувшись, обнаруживали вторжение, но выселить оккупас не могли. Месяцами, а то и годами. Из-за дыр в испанском законодательстве. Так вот, летом 2026 года самозахват недвижимости в Испании жив. Особенно для наших соотечественников, которые с 2022 года из-за европейских санкций потеряли возможность часто посещать свои дома. Если удается приехать, то некоторые из них встречают в своих домах целые многодетные семьи беженцев. Причем в отсутствие собственников мошенники успевают оформить дом на себя и сдавать его в аренду, рассказала одна из пострадавших Лариса Ибышева в своих социальных сетях.
1: В 2022 году право собственности на 11 домов на Тенерифе, принадлежавших российским гражданам, в том числе и на наш дом, по поддельным документам было переоформлено на юридическое лицо, зарегистрированное в Испании. По данному факту было возбуждено уголовное дел, которое продолжается до сих пор. На прошлой неделе совершено 4 попытки фактического захвата нашего дома. Мошенники проникают в дома, когда собственники в них отсутствуют, заселяют туда своих представителей, которые живут в этих домах, пользуются всем находящимся в них имуществом и, несмотря на существующий судебный запрет, предлагают и последующий продаж. В настоящий момент захвачено 4 дома. Каждый раз мы вызываем полицию, нам приходится рассказывать снова и снова, почему 10 бугаев за забором нашего дома утверждают, что это их дом.
0: Испанская полиция выселять тех самых бугаев не берется. На этом зарабатывают специальные фирмы, которые обещают решить вопрос силовым методом. Но сотрудничество с ними грозит собственникам недвижимости реальным сроком в тюрьме. Поэтому владельцам недвижимости ничего не остается, кроме затяжных судебных процессов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она ведет несколько дел россиян, столкнувшихся с проблемой сквоттеров в Испании.
2: У испанцев очень лояльно к беженцам законодательства. Договор найма или аренды жилого помещения можно заключить в устной форме. То есть возвращаетесь вы из командировки, а у вас дома сидит загорелый молодой человек с 5 братьями и говорит: теперь я здесь живу. Вы паникуете, вызываете полицию. А этот загорелый молодой человек бодро объясняет полицейским, что есть устный договор аренды, и вам просто не доплатили в прошлом месяце. Поэтому вы так раздосадованы. Полиция разводит руками и отправляет дело в гражданство. Суды по этому поводу в Испании длятся от 3 до 5 лет. За это время ваша квартира приводится в соответствующий непорядок. Есть компании, которые предлагают за цену около 5000 евро самим разобраться с оккупадосами, но сотрудничество с ними не всегда заканчивается хорошо. Есть кейсы, когда арестовывали того, кто пытался силовым методом влиять на выселение незваных гостей, и самого реального собственника помещения за то, что он все это дело организовал.
0: По словам адвоката, одна российская семья, покидая Испанию из страха перед оккупас, буквально забетонировала вход в свой дом на Тенерифе. Но захватчики могут пробраться в дом и через окно. С такими проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и сами испанцы, рассказала директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Виза» София Дефасе Аксютина.
3: Недавно были приняты определенные поправки. Если вторжение исследовано в полиции в течение 48 часов, то полиция, как правило, трактует это как вторжение в частную собственность и может воспрепятствовать этому. Если же это вторжение более 48 часов, то полиция не может выселять оккупантов без решения суда. Это не только испанская история, она присутствует во всех странах Западной Европы, потому что законодательство схожее, и везде довольно сложно выгнать жильцов, которые арендуют и которые, допустим, решили не выезжать, решили не платить. Это и случаи с Францией, и случаи с Италией.
0: В 2024-м в Испании фиксировали более 16 тысяч случаев незаконного захвата жилья. Рост на 7,5% к предыдущему году. Около 40 самозахватов ежедневно. Лидер – Каталония. 7 тысяч случаев. Около 42% от общего числа по стране. Поэтому большим спросом в Испании стали пользоваться дома или квартиры на охраняемых территориях. Обезопасить дом можно и передачей его в управление специальным компаниям. Да, это затратно, но лучше, чем выгонять по нескольку лет оккупас. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Другим наука с Сергеем Корзуном. Семейным образцом для человека моралисты нередко называют попугаев-неразлучников. Когда парочка в одной клетке, то альтернативы принудительной моногамии, конечно, нет. В природе неразлучники действительно образуют устойчивые пары, но доказать их абсолютную верность друг другу сложно. Для этого надо в полевых исследованиях подтвердить еще отсутствие спаривания с другими особами, генетическую моногамию и пожизненную верность. Выборочные генетические исследования обнаруживали внепарное потомство примерно у 90% проверенных видов птиц, которые прежде считались моногамными. В человеческом обществе социологи говорят о последовательной моногамии, то есть о создании устойчивой пары на определенный период жизни. Этот моральный выбор поддерживается культурой и юридическими нормами. К животным мораль неприменима, а эгоистичные гены толкают их на сохранение партнера не из абстрактной верности, а тогда, когда продолжение отношений повышает шансы на размножение или выживание. Долговременные пары чаще встречаются среди крупных и долгоживущих птиц, которые способны пережить несколько сезонов и вернуться на прежнее место. Но, к примеру, у куликов-доуитчеров самки улетают раньше самцов, зимуют в других местах, а прежняя пара фактически больше не встречается. Среди млекопитающих социальная моногамия встречается примерно у 9% видов, а строгая генетическая моногамия еще реже. Зато здесь есть место большим семьям. Так в волчьей дикой стае могут жить несколько поколений. У косаток пожилые самки, то есть бабушки, помнят дорогу к лососевым местам. А у азиатских слонов присутствие бабушек повышает выживаемость внуков.
5: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: В Москве 18 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Российские военные в субботу днем нанесли удары беспилотниками по складам с военным имуществом в порту Одессы. Продолжается нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны. Медиа-менеджер Софья Митрофанова назначена исполняющей обязанности ректора Московского государственного института культуры МГИК. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Ранее возглавлявший институт Дмитрий Сидоров освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Он руководил МГИК с января прошлого года. За плечами Митрофановой работа гендиректором онлайн-кинотеатра «Премьер», генпродюсером онлайн-кинотеатра «Ока», директором по контенту «Рамблер» и онлайн кинотеатра «Иви». Производитель мороженого «Коровка из Кореновки» опроверг данные об опасном консерванте в продукте. Бензойная кислота и другие консерванты не используются при производстве мороженого, сообщили в пресс-службе группы компании «Ренна». О том, что консервант присутствует в мороженом, написал ранее один из пабликов. Бензойная кислота может провоцировать крапивницу, зуд и покраснение кожи, а при астме усиливать кашель. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курсом.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 18.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. В регионах возобновляются ограничения на продажу топлива на АЗС. Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Financial Times пишет, что этот проект знаменует переход к полноценной коммерческой эксплуатации СМП. А CNN, в свою очередь, замечает, что для Китая интерес к этому маршруту является частью стратегии расширения присутствия в Арктике. А что это значит для России? Агента «Клод» сделали управляющим розничным магазином, в котором работало несколько человек. Одного из них нейросеть от «Антропик» решила уволить за систематические опоздания. Как оценивают такой дебют специалисты? Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских МПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Ранее атаке подверглось предприятие в Нижнекамске. Теперь в соседнем городе Набережные Челны в очереди на АЗС приходится стоять в среднем час-полтора. Но и это удача, поскольку обычно весь бензин преимущественно разбирают среди дня. Утром и вечером на заправках топлива еще или уже нет, говорит местный водитель Намир.
8: 95-й бензин и 92-й бензин разлетается в первую очередь. Остается только дизельное топливо и топливо 98-е. А вот популярные марки 95-го, 92-го бензина очень быстро уходят. Как только привозят, и сразу же образуются очереди до километра. Это печально и очень неудобно. Получается, утром бензина нет, вечером бензина нет, он где-то днем. И вот пока днем все на работе, кто может, тот заправляется. Вечером с работы возвращаешься, уже бензина нет. Город Набережные Челны, который рядом с городом Нижнекамском, который недавно подвергся атаке наших врагов. На трассах ситуация получше, очередей нет, топлива имеется в наличии. Но это не удивительно, потому что все-таки объем потребителей находится в городах больших. На город Набережные Челны у нас почти 600 тысяч населения, поэтому и спрос очень высокий.
9: Где есть бензин, вот сколько по времени можно простоять?
8: В среднем, если имеется в наличии бензин, ходит на заправку примерно от часа до полутора часов. На частных заправках, например, АИ-92 стоит 74,90. 95-й бензин 89,90. А вот уже, например, на заправках Татнефть, там уже на рублей 10-15 дешевле. Так как у Татнефти бензин самый дешевый в регионе, так как они являются производителями, в первую очередь образуются очереди у них.
7: Водитель Намир. Многие водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин, но есть и 92-й. В Самару вернулись километровые очереди на автозаправках, часовые ожидания и бензин по 150, рассказал нам местный водитель Станислав.
10: Я на дизельной машине езжу, поэтому меня не очень что касается. Но вот уже на бензин приходится, чтобы в очередях долго не стоять, ездить часов в 5 утра, тогда попроще. А так вот в вечернее время особенно, конечно, очередь люди там по часу, по полтора, наверное, стоят. Это на Демократической я вижу очередь на Роснефть, в частности. Только что видел на Московском шоссе на Роснефть. Очередь очень длинная, конечно. Это город Самара, в городе непосредственно. По ограничениям, по-моему, в районе 30 литров там сейчас на Роснефть, по крайней мере.
9: Цены.
10: Я сейчас от нефти ехал 98. Мой, по-моему, в районе 100 рублей. На частных заправках в районе 130-150 рублей, это точно есть. Я пытался тут в очереди стоять, но с утра как-то объявили ракетную опасность, развернулся, уехал.
7: Местный водитель Станислав. На трассах от Москвы в сторону Минска заправиться практически нереально, говорит москвич Антон, который поехал в Белоруссию.
11: Ехали 13-го в Беларусь из Москвы. За МКАДом бензина уже нет. Все заправки, которые проезжали по М1, все либо не работали, либо был только дизель и больше ничего не было. В Смоленской области заправки Роснефть практически все закрыты, либо на ремонте, либо топлива нет. На Газпромнефти, в Сафоново обычно заправляемся, там был только дизель, даже 92-го там не было, поэтому мы не заезжали туда. Ближе к Смоленску, только в деревне Ольша работала заправка частная, там возле большого автосервиса. На билборде были цены, но не факт, что там топливо было. Цены были, а топливо не факт. Заехали на Лукойл, там был только дизель, поехали дальше. И потом уже, переехав границу с Белоруссией, на первой же заправке заправились практически на пустом баке. Как будем возвращаться, не знаю. Сидим, читаем новости, ждем каких-то изменений.
7: Москвич Антон. В столице области также вновь появились очереди на заправках, и ценники поползли вверх. Местами топливо пропало даже на тех АЗС, на которых в первую волну дефицита топлива было, пусть его и отпускали с ограничениями. Тем временем Новосибирская область стала единственным регионом России, где власти, независимые АЗС и нефтетрейдеры договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Регион находится в зоне ответственности ПАО «Газпромнефть», и для поставок компании наценка не должна превышать 15%. От оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября и затем может быть продлено. Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Эту новость обсуждают ведущие мировые СМИ. Financial Times пишет, что этот проект Silk Road знаменует переход от единичных демонстрационных рейсов к полноценной коммерческой эксплуатации СМП. Телеканал CNN, в свою очередь, замечает, что для Китая интерес к этому маршруту является частью стратегии расширения присутствия в Арктике. Подробнее Михаил Задорожный.
12: В прошлом году китайская судоходная компания Sea Legend Shipping выполнила тестовый рейс по СМП. Со второй половины августа этого года открывает регулярные контейнерные перевозки из порта Нинбо в британский Феликстоу. По сведениям Global Times, в этом сезоне, который завершится в начале октября, перевозчик планирует выполнять 8 еженедельных рейсов из Китая в Европу и в обратном направлении. В планах сделать маршрут круглогодичным. Чем приглянулся китайцам Северный морской путь, говорит профессор, директор Центра экономических проблем развития Арктики, экономического факультета МГУ Сергей Никаноров.
13: Северный морской путь географически вообще короче традиционного маршрута через Суэцкий канал. Примерно за 20-22 дня можно через Северный морской путь. Это короче, чем через Суэцкий канал, где потребуется 30-40. Ну и это, в общем-то, характерно, на самом деле, для грузов высокой стоимости. Во-вторых, чувствительных сроком. Это могут быть электромобили, компоненты к ним, литий-ионные батареи, солнечное оборудование, часть электроники. Ну и, соответственно, есть еще история. На самом деле, не только Китай-Европа, но еще и Европа-Китай. Китай, потому что оттуда везется тоже достаточно большое количество разных материалов, особенно это отходов электронной, электротехнической промышленности, лом, цветных металлов и так далее. Так что здесь история двойная.
12: Москва давно хочет превратить Северный морской путь в новую альтернативу Суэцкому каналу, отмечает Рейтер. Главным пользователем СМП пока остается Китай. Так, по официальным данным, китайские перевозчики в 2024 году выполнили 14 контейнерных рейсов. В прошлом году уже 24 рейса. А с запуском регулярной контейнерной линии их число вырастет кратно. Одновременно Пекин расширяет использование СМП для доставки российских энергоресурсов в условиях санкций. Американский телеканал CNN отмечает, что Китай стремится закрепиться на СМП еще до того, как маршрут может стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок в Арктике дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции полярного шелкового пути. О перспективах Северного морского пути говорит первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софракт» Карен Степаньян.
14: На протяжении уже 5 лет, каждый год, каждую летнюю навигацию ходят конвои контейнеровозов. Просто в этом году, видимо, на фоне обострение обстановки в Красном море, в Апельмандевском проливе, это имеет такую прессу. А на самом деле нет, каждый год уже достаточно долгое время, минимум 5 лет, достаточно большое количество иностранных, повторюсь, грузов, не каботажных, а транзитных грузов, ходит по Севморпути, и это работает очень успешно и востребованная услуга. Пока что это сезонная история, но в течение 3-4 лет мы сможем обеспечивать круглогодичную навигацию, как раз это связано с вводом в строй еще нескольких ледоколов атомных. Флот строится, строится ударными темпами, но физически не хватает ледоколов, поэтому это пока что сезонная история с августа по начало октября.
12: Интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Все тот же телеканал CNN сообщает, что южнокорейская судоходная компания «Панстар» готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Михаил Задорожный, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
7: ИИ-модель впервые сама решила уволить человека. ИИ-агент Клод сделали управляющим розничным магазином, в котором работает несколько человек. По результатам их работы одного из них нейросеть от Anthropic решила уволить за систематическое опоздание. Клод в качестве менеджера показал и другие свои способности, рассказали журналисты M-Time. Anden Labs,
15: an AI research startup. Стартап в области исследований ИИ Anden Labs в начале этого года решил выяснить, смогут ли ИИ-агенты успешно управлять бизнесом. Проект задумывался как эксперимент, призванный проверить возможности ИИ и его потенциальное влияние на экономику. ИИ-модель Клод сама наняла людей на работу в магазин Сан-Франциско, и одного из сотрудников нейросеть самостоятельно решила уволить. Он опоздал на 17 из 23 своих смен. ИИ-агент долго не замечал этого, и потому человек продолжал работать. Причина в том, что составленное искусственным интеллектом руководство для сотрудников, где было прописано, что это неприемлемо, исчезло из-за его памяти. В результате Клод, по словам сотрудников, из-за этой пропажи оказался очень мягким руководителем и даже успокаивал работников, призывая их не беспокоиться из-за опозданий. Так что это один из провалов эксперимента. Кроме того, нельзя утверждать, что Клод принял решение уволить работника целиком автономно. За ее агентом постоянно наблюдал и иногда направлял менеджер Enden Labs. Именно он обнаружил пропажу руководства для работников магазина и указал нейросети на это. И только потом Клод обнаружил систематические опоздания. Примечательно, что даже после этого ИИ предложил объявить ему выговор или сделать предупреждение, но не уволить. Искусственному интеллекту пояснили, что беседы с работником уже проводились, но безрезультатно. И предложили подумать, действительно ли эта работа сотруднику подходит. В результате Клод после наводящего вопроса и очевидного желания менеджера уволить неэффективного для компании человека все-таки принял это решение.
7: Пока эксперимент показывает, что менеджерам с искусственным интеллектом еще далеко до эффективности людей, подчеркивает Time. За 5 месяцев счет компании, которой управлял Клод, сократился со 100 тысяч до 61 тысячи долларов. Мягкие решения ИИ-агента и его спорное бизнес-чутье компании явно не помогли. США и Италия почти одновременно нашли украденные произведения искусства. В первом случае гравюру Пикассо обнаружили через 8 лет после пропажи совершенно случайно, пишет Вашингтон-Пост. В Европе поиски картины импрессионистов завершились заметно быстрее, передает итальянское агентство ANSA.
5: Подробности.
0: Первая история произошла в американском штате Висконсин в городе Милуоки. Гравюру Пикассо под названием «Тореро» абсолютно случайно обнаружил в своей квартире Тим Дерц после выселения арендатора. Он пригласил торговца антиквариатом оценить оставшиеся в квартире вещи, и тот узнал в картине, висящей на стене, работу Пикассо. Она была украдена 8 лет назад из местной галереи. Тогда расследование не дало результатов. Прежний владелец галереи Уильям Делинд подтвердил подлинность работы. Полиции теперь предстоит разобраться еще и в том, как гравюра оказалась в этой квартире. В Италии же правоохранительные органы действовали расторопнее. Спустя всего 5 месяцев расследования карабинеры вернули 3 работы Сезана, Ренуара и Матисса. Шедевры импрессионистов на 9 миллионов евро обнаружили при обысках в доме в Парме, принадлежащем одному из подозреваемых. Картины украли в марте из частного музея неподалеку от города. Тогда 4 бандитов вломились в здание с помощью гвоздодера, похитили шедевры искусства и скрылись по плохо освещенной улице за минуту до приезда полиции. Правда, грабители все же успели попасть на камеры. Это и облегчило поиски. Среди украденных работ были натюрморт с черешней Сезана, рыбы Ренуара и акварель Матисса «Адалиска на террасе». 4-ю картину «Пейзаж Ренуара» бандиты в спешке бросили во время побега.
7: По делу украденных картин импрессионистов в Италии уже задержали 9 граждан Молдовы. 5 арестовали. В отношении остальных мер пресечения пока не избрано. Банда, как установили полицейские, несет ответственность минимум за 14 краж в Парме и окрестностях, включая ограбление домов и предприятий.
5: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
16: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
18: Пока звучит этот текст, в планету ударит 450 молний.
19: О,
5: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Бам. Карьера с Ольгой Дементьевой.
18: Раньше карьерная лестница выглядела так. Ты хороший специалист, потом руководитель, потом директор. Правильно? Сегодня появляется иная модель, где ты сначала специалист, потом ведущий эксперт, консультант и принципал. То есть управление людьми перестает быть единственным способом сделать карьеру. Давайте обсудим этот тренд. Хороший руководитель – это отдельная профессия, а не просто следующая ступень после статуса «лучший исполнитель». Исследования Гэллоп говорят, что многие становятся руководителями не потому, что хотят управлять людьми, а потому что это воспринимается как единственный путь карьерного роста. А при этом только 44% менеджеров проходят формальное обучение управлению. И тут появляется новый термин – «conscious unbossing». Он стал активно использоваться для описания молодых специалистов, которые осознанно отказываются от управленческой карьеры. 52% представителей поколения Z в Великобритании не хотят становиться менеджерами. А исследование Гартнер показывает, что 2 из 5 IT-руководителей даже жалеют, что стали менеджерами. Основные причины – это перегрузка и большое количество административной работы вместо любимой профессиональной деятельности. Почему мы до сих пор считаем, что карьерный рост обязательно заканчивается кабинетом руководителя? Недавно на карьерной консультации я услышала фразу, которую, кажется, многие боятся произнести вслух. «Я не хочу быть руководителем». И знаете, как это прозвучало? Почти виновато. Будто человек признался в чем-то неправильном. Хотя он любит свою работу, сложные задачи, он просто не хочет управлять людьми. Почему мы так редко говорим о горизонтальном развитии, когда человек влияет на решение компании, но при этом не руководит командой? Выходит, иногда человека буквально наказывают повышением. Компания теряет блестящего специалиста и получает очень среднего руководителя.
5: Карьера на Бизнес FM.
7: В Москве. Банк России определил перечень криптовалют, разрешенных к торгам на бирже.
5: Итоги недели.
7: Регулятор предложил разрешить торговать биткоином, эфиром и долларовым стейблкоином Tether USDT. Это криптовалюты, которыми смогут торговать в России неквалифицированные инвесторы. При этом ранее глава ФСБ Петр Фродков предупредил, что USDT на российских счетах могут заблокировать из-за рубежа. Валерий Убадоев продолжит.
19: Криптовалюты, которые Центробанк предложил допустить к торгам, это тройка самых, можно сказать, топовых. Регулятор ориентировался на рыночную капитализацию, среднедневной объем торгов и историю ценообразования, поэтому выбрал биткоин, эфир и Tether USDT. Эти криптовалюты смогут покупать неквалифицированные инвесторы в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Это брокеры, криптообменники и управляющие. Для аквалов таких ограничений нет. Однако вне зависимости от категории инвестору нужно будет пройти тестирование для допуска к торгам. Что это за тестирование, в деталях до сих пор неизвестно. Российские финансовые организации сейчас готовятся к внедрению новых правил для криптовалют. В частности, Мосбиржа собирается запустить торги до конца этого года, а банки готовят соответствующую инфраструктуру. Но возникает вопрос, можно ли условно биткоин или USDT вывести с иностранного кошелька или биржи и завести его в легальный российский контур? На ум приходит только серое обналичивание через полулегальные, а иногда и совсем нелегальные сервисы. И за полученный фиат затем купить крипту через разрешенные в России площадки. Но мало того, что это сопряжено с рисками, так еще и подчеркнем, зачастую незаконно. На нелегальные криптообменники проводятся рейды за незаконную банковскую деятельность. Механизма перевода крипты с иностранных платформ на российские пока нет. Возможно, он появится в будущем, продолжает финансовый аналитик цифровой платформы BitBanker Владимир Зернов.
20: Законодательство, оно прямо новое. Сейчас пойдут первые ласточки, все обкатают, и вот тогда будет понятно, что и как. Потому что нужно понимать, что западные регуляторы не очень добро на нас смотрят, мягко говоря. И, соответственно, для всех официальных российских бирж основная задача будет разработать подробные механизмы защиты своих клиентов от такого рода неприятностей.
19: Причем, какой бы ни была криптовалюта, к ее обороту применяются все те же санкционные правила. Например, Евросоюз регулярно вносит в свои пакеты различные криптобиржи платформы, которую Брюссель заподозрил в помощи обходу антироссийских санкций. У биткоин и эфира нет единого эмитента, то есть заморозок конкретных счетов в российском контуре не ожидается. А вот компания Tether, эмитент USDT, неоднократно блокировала средства российских организаций или связанных с Россией по запросу американских властей. В прошлом году, например, компания заморозила USDT на сумму в 2,5 миллиарда рублей, принадлежавшей российской криптобирже Garantex. То есть Tether может отследить, на каких счетах в российском контуре есть USDT и заморозить эти средства. Повальной блокировки счетов ожидать все-таки не стоит, но такая возможность сохраняется. Продолжает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
1: Действительно, есть возможность смотреть географию разнообразных стейблкоинов и их использования. И чисто гипотетически, действительно, нужно заблокировать все USDT, находящиеся на территории Российской Федерации. Как только какому-то контрагенту будет известно, что этот USDT находится в владении подсанкционного юрлица, риск того, что он станет замороженным, очень сильно увеличивается. Таким образом, было предотвращено немало мошеннических схем по всему миру. Это правда. Но в период, когда юридический мир делится на дружественные и недружественные юрисдикции, это скорее очевидный минус, а не плюс.
19: Эксперты также считают, что часть крипторынка в России все же останется в серой зоне из-за лимитов по сделкам и малого числа разрешенных к торгам активов. Ожидается, что новое регулирование вступит в силу с 1 сентября этого года, но предусмотрен переходный период до 1 июля 2027 года. Валерий Ободоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
7: Ветеринарный бум.
16: Итоги недели.
7: Совокупный оборот ветеринарных клиник, входящих в топ-20 по выручке, достиг 14 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее, подсчитал Forbes. Почему этот рынок растет? Об этом Наталья Шашина.
0: Ветеринарные клиники говорят о растущем спросе. Кошка или собака, согласно опросу РАМИР, есть у 85% семей в городах. Количество животных за последние годы выросло на треть. Для многих они полноправные члены семьи. На них готовы тратить столько же, сколько на детей. Покупать дорогие лекарства, делать сложные операции. А вот самих ветеринаров дефицит. Узкие специалисты в крупных городах зарабатывают от 150 до 250 тысяч рублей и выше. Ведущие хирурги до 400 тысяч. Но есть отток из этой психологически тяжелой профессии. И даже при общем росте оборота значительная доля заработка уходит на то, чтобы привлечь сотрудников, говорит генеральный директор Vet Union, занимающий четвертое место по выручке в рейтинге Forbes Сандро Рухая.
21: Тяжело стало привлекать квалифицированных ветеринарных врачей из-за дефицита, и стоимость таких врачей очень растет. Что касается того вообще, с чем связан рост, рост еще и в штуках происходит значимый, особенно в прошлом году, 25-й год, хорошо в количестве услуг прирост рынок. И это связано с тем, что в ковидный период у нас был яркий всплеск такого появления домашних питомцев в домохозяйствах. И сегодня эти питомцы начинают обращаться к врачам. И помимо этого, культура содержание, конечно, повышается в обществе.
0: По прогнозу «Бизнес-стат», в ближайшие годы рынок продолжит рост на 10-15% в год, в том числе из-за растущих цен. Но, как считает ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, доходы клиник растут не из-за повышения ценника, а из-за того, что к каждой процедуре предлагаются сопутствующие услуги.
22: Например, та же самая стерилизация, совершенно проходная процедура для ветеринарных клиник. Если раньше это стерилизация сделали и забыли, то сейчас это навязываются такие услуги, как УЗИ сердца, анализы, прочее. И совершенно действительно базовая операция, которая стоит в больших пусть городах, должна была бы стоить 5 000, 6 000 рублей. Сейчас люди отдают уже по 20-30 со всеми необходимыми, как называют, анализы. То есть объясняют различные необходимости в проведении дополнительных процедур.
0: Об этой проблеме говорит и Анастасия, владелица «Кавалер Кинг Чарльз» Спаниеля. Предыдущий опыт с котом, который часто болел, научил ее найти специалиста, который не даст потратить деньги на ненужные анализы, непростая задача.
23: Я недавно обращалась за услугой по кастрации собаки в хорошую клинику, но эта процедура обошлась мне в 30 тысяч, с учетом сдачи подготовительных анализов, что, конечно, весьма недешево. Но у меня был опыт регулярного обращения в ветеринарные клиники с моим котом. И это была большая проблема — найти своего врача, который не будет назначать какие-то навязанные услуги. У меня у кота был коронавирус. Когда наступила плановая кастрация, нам назначили сдачу подготовительных анализов в районе 12 13 тысяч рублей. И после того, как я их сдала, и мы пытались записаться в этой клинике уже непосредственно на кастрацию, нам объявили, что из-за того, что у кота коронавирус, о чем, собственно, было известно изначально, его нельзя взять в стационар с другими животными, поэтому в серии мы его кастрируем, и потом он у нас тут где-нибудь на ресепшене полежит, что, конечно же, меня не устроило, поэтому деньги были потрачены впустую. Я была вынуждена обращаться в другую клинику, где мне вызывали врача на дом, мы проводили всю эту процедуру на дому.
0: Но, несмотря на эти нюансы, отрасль привлекает внимание новых инвесторов. И не последнюю роль играет налоговая льгота. С прошлого года ветеринарные услуги освободили от НДС. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
5: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
2: Тест-драйв новой модели «Черен» начался в центре Москвы. Напротив кафе выставили ряд алых автомобилей для журналистов. По цвету никакого разнообразия, потому что цветов всего 4. Банальные белый, черный, серый и вот такой ярко-красный. Внешне я смотрю на машину и пока вообще ничего не понимаю. Китайцы в своем репертуаре. Перед вроде бы от прошлого Т4, задняя часть от 7-й модели, а в профиль вообще что-то свое. Привод только передний, мотор только один, турбированный 1,5 литра, 147 лошадиных сил в связке с шестиступенчатым роботом мокрого типа. Характер классического черри. Резкий старт в начале, но с обгонами стоит быть аккуратным. На максимальный крутящий момент 210 ньютон-метров двигатель выходит быстро, уже на 1750 оборотах в минуту. В городе это удобно, но на трассе вы быстро почувствуете провал тяги. По размерам удлиненный Т4L тоже винегрет из разных моделей. Он на 19 сантиметров крупнее прошлого Т4. Длина новинки 4,506 мм, высота 1,701 мм, колесная база 2,650, это плюс 40 мм. Багажник один в один, как у семерки, 475 литров. Получается, машина вытянулась, но при этом стала немного уже, буквально на пару сантиметров. Интерьер тоже симбиоз различных моделей Tenet. Кресла на предыдущий Tenet 4 совершенно не похожи. Они с другим профилем и отдельными подголовниками вместо интегрированных в спинке. Кнопки на центральной консоли есть, но очень мелкие. Попадать в них неудобно. Рядом с селектором КПП есть еще кнопки, уже более удобные. Здесь быстрый доступ к камерам, ассистент спуска с горы, датчики парковки и выборы режимов движения, которых всего 2 – эко и спорт. На заднем ряду места достаточно много, спинка сидения складывается в ровный пол с багажником. Реальная цена обновленного Tenet 4L – порядка 2,5 миллионов рублей.
5: Тест-драйв на Бизнес-ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: 18:58 в Москве, в студии Олеся Потапова. Обломки беспилотника обнаружены в турецкой деревне в Черноморской провинции Дюздже, сообщила пресс-служба губернатора. Обломки упали в ореховый сад, никто не пострадал. В район происшествия направлено подразделение сил безопасности. Ранее в этом районе находили обломки дрона, в том числе со взрывчаткой. А в другой турецкой провинции Артвин, недалеко от берега, был обнаружен беспилотный катер. Саперы совершили его подрыв. В Австрии похищены 210 статуэток композитора Вольфганга Амадея Моцарта, которые ранее были частью инсталляции, открытой к его юбилею. Кража произошла в Зальцбурге, на родине музыканта. Статуэтки высотой примерно в полметра, выполненные из полимеров, были установлены в саду дома, где родился Моцарт. Их презентовали в июле, но уже через 2 недели были похищены 80 штук. Художник-создатель статуэток Отмар Херлем уверен, что это была спланированная кража. После выставки статуэтки планировалось продать. Женщины в Лихтенштейне теперь могут претендовать на княжеский престол наряду с мужчинами. Наследование трона будет осуществляться по фамильной линии и не зависит от пола наследника. До сих пор в княжестве существовало правило мужского первородства. Престол переходил только мужчинам по фамильной линии. С августа этого года наследником может стать первенец, независимо от пола. Новости на Бизнес FM. Держитесь курсом.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Промышленная инфраструктура Самара получила локальные повреждения. 2 человека ранены. Регион отразил массированную ракетную атаку. По данным властей, люди были вовремя эвакуированы. Подробности буквально через минуту. Дональд Трамп пообещал, что Ормузский пролив станет американским. Мало того, по словам Трампа, США уже контролируют пролив. В Тегеране назвали это заявление безумным. А ждать ли дальнейшего обострения ситуации? Ювелиры сократили выпуск золотых украшений на 11,5% за последние полгода. Снижение есть и в сегменте серебра на 13,5%. Причина в падении потребительского спроса и в общем падении доходов населения. Эти и другие темы в эфире Business FM. Промышленная инфраструктура Самары получила локальные повреждения. 2 человека ранены. По словам главы региона Вячеслава Федорищева, в Самарской области отразили массированную ракетную атаку. Он отметил, что люди были вовремя эвакуированы. Мэр Самары Иван Носков назвал повреждения на предприятиях локальными. Ракетную опасность объявили в Самаре около 3 утра по Москве, рассказал главный редактор газеты «Комсомольская правда» Самара Денис Яковлев.
6: Атака была, как губернатор об этом писал, мэр об этом писал, есть пострадавшие, написал мэр, плюс перекрывали улицу. Заводское шоссе, это район как раз промышленных предприятий. Там перекрывали, соответственно, автобус пускали по другому маршруту на какое-то время. Уже сняли. Это не центр города, это промышленный район, там много разных предприятий. Сирены были, но ракетный прилет, насколько я понимаю, первый прилет после 27 февраля, когда была первая сирена. 3:50 Самара, это объявили это ракетную опасность, это 2:50 Москвы.
7: Денис Яковлев. В результате атаки попала в подмосковной Шатуре. 2 человека получили ранения, в том числе 9-летний ребенок. Также, по словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, дроны сбивали в Домодедове, Одинцове, Раменском, Чехове, Шатуре, Воскресенске, Можайске и Наро-Фоминске. Всего, по данным Минобороны, над 20 российскими регионами было уничтожено около 600 беспилотников. Также средства ПВО сбили 7 управляемых авиабомб и 17 ракет «Фламинго». Ракетные атаки на Самарскую область, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
8: Как ракеты «Фламинго» могли долететь до Самары? Заявленная дальность ракет «Фламинго» до 3000 километров. Такую дальность ракеты «Фламинго» пока ни разу не показывали, но дальность более чем 1200 километров, 1500 километров ракеты «Фламинго» уже демонстрировали. Возможность сбить ракеты «Фламинго», она существует, если есть информация о том, где и как проходит ракетный удар, и есть соответствующие зенитные ракетные комплексы в зоне обороняемого объекта. Мы не можем закрыть зенитными ракетными комплексами все возможные объекты. И мы не можем всегда обнаруживать вовремя все возможные цели. Противник проводит так же, как и мы, проводит комбинированные атаки, в которых участвуют дроны разных видов, медленные и в том числе скоростные реактивные дроны. И, как вишенка на торте, извиняюсь, ракеты «Фламинго». Проблема в том, что если наше ПВО отвлекается на дроны, тут появляются реактивные дроны, которые могут в том числе поражать системы ПВО, либо просто работать как ложные цели. ПВО отвлекается на дроны, на скоростные дроны, и тут сбоку проходят «Фламинго» и доходят до цели. И мы, даже если их обнаруживаем, но поздно, мы не успеваем среагировать, не успеваем сделать маневр силами ПВО для того, чтобы разместить нужные комплексы в нужном месте в нужное время.
7: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Минобороны сообщает, что ночью ударами БПЛА и ракетами уничтожило склад ВСУ в порту Одесса, поразило инфраструктуру портов Измаил и Южный. Украинские СМИ сообщают об ударах в Днепропетровской области, в частности по Павловграду, где на месте возник пожар. Украинские власти также сообщают о попадании в жилой дом. Дональд Трамп пообещал, что Ормузский пролив станет американским. Довольно скоро, когда мы окончательно победим Иран, а он терпит серьезное поражение, я объявлю Ормузский пролив территории США, сказал хозяин Белого дома в ходе выступления в полицейской академии Нью-Йорка. По словам Трампа, США уже контролируют пролив. Ни одно судно не проходит, если мы этого не захотим, отметил Трамп. В Тегеране назвали это заявление безумным. Ормузский пролив нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни распоряжением, ни предвыборной речью, написал в соцсетях замглавы иранского МИДа. Он добавил, что пролив будет закрываться и открываться только по приказу Ирана, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
9: Мы наблюдаем очередной сеанс так называемого политического газлайтинга со стороны администрации Трампа, ну и лично американского президента. Он снова пытается убедить и, во-первых, свой собственный электорат внутри Америки, ну и в целом международное сообщество, что он якобы контролирует ситуацию в рамках противостояния с Ираном и даже в случае успеха сделает этот самый Ормузский пролив территории Соединенных Штатов. Честно говоря, действительно, определенные такие вайбы вспоминаются начало второй каденции Трампа, когда он переименовал Мексиканский залив в залив Америки. Хоть никто за пределами Соединенных Штатов не стал свои карты перерисовывать. Сейчас действительно Иран показывает, что он контролирует ситуацию в рамках противостояния США. Чувствуя себя довольно-таки уверенно на фоне истощения американских арсеналов ракет и на фоне того, что война с Ираном в рамках стратегии администрации Трампа де-факто зашла в тупик. То есть Трамп и его команда не знают, что делать. До выборов в США остается все меньше времени. Война не популярна. Цены на топливо остаются высокими внутри Соединенных Штатов. А рейтинги у Трампа снова обновляют исторический минимум. То есть в этой ситуации, конечно, возобновлять какие-то боевые действия, это вот просто подписывать смертный приговор своей же республиканской партии на предстоящих выборах. Здесь, конечно, Иран понимает, что время работает на него, и этой ситуацией пользуется. Поэтому, действительно, я думаю, что рано или поздно какое-то соглашение по Ормузскому проливу будет сформировано и подписано. Возможно, без прямого участия Соединенных Штатов. То есть это будет Иран-Оман, возможно, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия тоже поучаствуют в рамках этого соглашения. Ну и, конечно, скорее всего, Иран сохранит за собой контроль над проливом и возможность взимать что-нибудь в духе экологического сбора со всех судов, которые через пролив проходят. Ну, для Соединенных Штатов это будет грандиозное унижение, и Трамп, я думаю, это все заранее понимает. Поэтому пытается как-то медийно эту историю переиграть, заявить, якобы американцы победили, и завтра будут Ормузский пролив признавать территорией США. Хоть всем очевидно, что ничего из этого не случится, но Трамп, я думаю, надеется, что ему удастся хотя бы кого-то из американских избирателей обмануть, особенно среди тех, кто не следит внимательно за происходящим в Персидском заливе. И таким образом они будут полагать, что США действительно победили в этой войне, хотя всем очевидно, что они проигрывают.
7: Политолог-американист Малик Дудаков. Эмиратская нефтегазовая компания ADNOC сообщила, что в пятницу вечером ее судно было атаковано в Ормузском проливе. Пострадавших нет. Это уже третье нападение на суда Объединенных Арабских Эмиратов менее чем за сутки. В Абу-Даби заявляют, что два предыдущих удара по судам нанес Иран. Ситуация в регионе обострилась после того, как президент США заявил, что соглашение о прекращении огня, заключенное с Тегераном 18 июня, больше не действует. Первый с момента свержения Асада рейс из Сирии в Россию прилетит в Москву в воскресенье. Почти все билеты на него уже раскуплены. Рейс Syrian Airlines вылетит из Дамаска в 8:10 утра по Москве, сообщил ТАСС представитель авиакомпании. Обратный запланирован на тот же день. Перелет длится почти 5 часов. Билеты на последующие рейсы между Москвой и Дамаском вплоть до 18 октября также продаются активно. Представительство Syrian Airlines в Москве, компания «Миланс», прорабатывает вопрос об увеличении числа рейсов. Пока высокий спрос обеспечивает родственные связи российских граждан с сирийскими. Таких немало, и они ждали, когда авиасообщение возобновится, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
10: Это прежде всего касается тех людей, тех семей, у нас их очень много, где, например, отец сириец, мать русская. Таких семей у нас очень много, и в свое время, если помните, когда начинался этот конфликт, даже специальные борта посылали в Сирию, чтобы их привезти в Россию, в более безопасное место. Но я не думаю, что на данном этапе это будет иметь массовый характер, но какие-то отдельные туристы, безусловно, поедут, воспользуются этим рейсом. Хорошо, что у нас появляется их больше, но пока это не та задача и не то, чего просили и ждут туроператоры. оператор России. Но в любом случае это позитивная новость.
11: Раскупили быстро, наверное, потому что, я думаю, есть какие-то специальные чаты для людей, у которых есть родственники в Сирии, друзья, знакомые, которые давно ждали вот этого рейса, чтобы можно было обратно прилететь. Плюс, я думаю, что наверняка это была приятная стоимость для начала продажи этого рейса. Что касается в одном направлении туризма, я не думаю, что это будет туристический рейс. Скорее всего, будут родственники больше.
7: Гендиректор Артур Дмитрий Арутюнов. Часть борта – это люди, которые летят в Москву с бизнес-предложениями. Туристические связи практически нулевые, пока говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
12: Безусловно, к чистому туризму, познавательному, экскурсионному или пляжному, вы знаете, что Сирия выходит большой частью на Средиземное море, никакого отношения эти рейсы иметь не будут. Кто сейчас летает на рейсах из Сирии в Россию? В основном это люди с бывшим российским или нынешним российским гражданством. Там очень много российских женщин, которые вышли замуж за студентов сирийских, которые учились в вузах Российской Федерации. Да, кстати, еще и Советского Союза. И такие есть. Естественно, их дети, их родственники. Примерно там 60% рейса. Остальное это люди, которые летят по бизнесу, сирийские граждане и российские граждане, которые выстраивают какие-то бизнес-связи между странами. Ну, естественно, люди, которые каким-то образом вот из соседних стран, там рядом много стран, где нет прямых рейсов, тот же Ливан. Очень много граждан Ливана приезжает в Сирию, чтобы улететь в Россию. Юг Турции тоже, там ближайшие города тоже летят из Сирии, потому что им достаточно далеко добираться до Стамбула, им проще в Сирию приехать.
13: А это как-то меняет ландшафт тур от отрасли или нет?
12: Естественно, налаживаются торговые отношения. Я думаю, как только в Сирии наступит мир, полетят уже обычные туристы. Ведь они летали и в Ливан, давайте честно, и в Сирию. Летали самые обычные туристы. Что такое Сирия? Это очень древняя страна. Там очень много экскурсионных памятников раннего средневековья и позднего средневековья. Крепости. Они в хорошем состоянии, как такой крестоносцы строили эти крепости. Это людям интересно, и они поедут. Но это дело некоторого будущего. Как только там на Ближнем Востоке будет мир, спрос туда есть.
7: Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан. Цена за место в эконом-классе на сирийском рейсе почти 30 тысяч рублей. Билеты на ближайший рейс Syrian Airlines можно приобрести в сервисе Яндекс.Путешествия за 33,5 тысячи рублей. Прямое авиасообщение между Сирией и Россией остановили 8 декабря 2024 года после свержения Асада и прихода к власти нового руководства. До этого рейсы выполняли авиакомпания Syrian Air и Чан. Ранее в Министерстве высшего образования Сирии сообщили, что страна обсудила с Россией возобновление работы русского дома в Дамаске. 9 августа глава ведомства встретился в Дамаске с замруководителя Россотрудничества. Еще раньше страны подписали меморандум о будущем российских военных баз в Арабской Республике. Они станут центрами совместной военной подготовки.
14: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Кто надо, услышал.
24: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, она помогла мне.
14: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Игроки рынка элитной недвижимости Москвы подвели итоги первого полугодия, а заодно оценили результаты последних нескольких лет. Вот лишь некоторые из их выводов. По данным NF Group, индекс миллиона, показывающий, сколько квадратных метров можно приобрести за условные 100 миллионов рублей на первичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы, сократился за год на 4% и теперь составляет в среднем 44 квадратных метра. Минимальная площадь ожидаемо доступна на Остоженке, Причистенке и Патриарших прудах 23-24 квадрата соответственно. Максимальная 84 квадрата в Донском районе. В классе «Делюкс» за означенную сумму можно приобрести в среднем 31 квадратный метр. В премиуме 61, но здесь огромный выбор предложения и в бюджете до 100 миллионов. Кстати, по оценкам компании «Метриум», за последние 5 лет география премиальных проектов расширилась с 6 до 8 округов Москвы за счет появления проектов на востоке и юго-западе города. И если в 2021 на рынке было представлено 43 проекта, из которых 23 в ЦАО, то теперь проектов 69, из них в центре только 19. Сверхдорогая центровая земля уходит под «Делюкс», где, по оценкам «Текта Групп», за последние 3 года объем предложения вырос с примерно 60 до 112,5 тысячи квадратных метров. В инвестиционно-промышленной группе компаний «Стилобат» отмечают, что теперь доля иностранных покупателей в сегменте менее 3%. А еще, как говорится в исследовании NF Group и компании «Ion Development», с первичного элитного рынка практически ушла ипотека. Доля таких сделок сократилась до 3% против 28-29% 5 лет назад. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Погода в Москве.
7: Сейчас в городе плюс 20 градусов, в ближайшее время осадков не ожидается. И по обновленному прогнозу синоптики на воскресенье обещают небольшой дождь и до 24 градусов в течение дня. Девятнадцать-16 в Москве. Теми, кто в теме. Нужен ли россиянам полностью отечественный телевизор? Завод «Квант», который несколько лет выпускал телевизоры локализованного производства «Ирбис», на днях был признан банкротом. Предприятие выкупает группа компаний «Нестач». Это крупнейший в стране производитель.

0: покупаете активы компании «Квант», единственного в России производителя телевизоров, включенного в реестр Минпромторга, все-таки о каких активах идет речь? Это производственные линии и оборудование, интеллектуальная собственность и патенты. Что является предметом сделки?
1: Достаточно давно, даже уже дольше, чем хотелось бы, ведем работу по приобретению мощностей производственных завода «Квант». Прежде всего, конечно, это уникальные производственные линии, которые позволяют на территории нашей страны производить готовые изделия, в частности, телевизоры. Почему еще именно «Квант» тут достаточно уникальным является заводом? Это огромная территория, там порядка 20 тысяч квадратных метров. Есть и линии по производству, начиная от задних крышек, а заканчивая производствами плат для непосредственного управления самими телевизорами. Единственное, чего «Квант» не делал, это производство непосредственно самого жидкокристаллического модуля, который формирует изображение. И NextTouch как раз-таки является компанией, которая единственная в России производит теперь этот модуль. Мы месяц назад запустили производство и, собственно, рассчитывали, что «Квант» станет одним из наших партнеров, который будет приобретать этот компонент для производства потом готовой продукции. И с учетом тех проблем, которые у них возникли, все равно мы сохранили интерес к тому, чтобы выпускать в России не только компоненты для экранов, а непосредственно готовую продукцию. Здесь «Квант» очень хорошо ложится в стратегию нашего развития. Мы согласились и сохранить команду, и те все связи и наработки, которые были у компании.
0: Касательно команды, были сообщения СМИ о том, что до 400 человек были уволены. Они не вернутся в строй?
1: Ну, это было, к сожалению, еще до нас, эти увольнения. Мы, безусловно, рассчитываем, что большая часть этих людей вернется с основными инженерами и сотрудниками. Мы переговоры проводили и продолжаем эту работу, поэтому я думаю, что если действительно в те сроки, в которые мы обозначаем, сделка состоится, то все, кто захотят, смогут вернуться к этой работе. Это люди действительно с уникальным опытом, и терять их было бы совершенно неправильно.
0: Хочется вернуться непосредственно к сделке. Что можно сказать о ее финансовой стороне сейчас? По какой стоимости «Квант» приобретается? Какая сумма?
1: К сожалению, пока это еще преждевременно финализировать. Те сообщения в СМИ, которые появляются, они близки где-то к правде, где-то совсем далеки, поэтому работа с кредиторами продолжается.
0: До 2 миллиардов рублей, да, по-моему, речь шла.
1: Сообщения в СМИ мы видели, да, там от 1,5 до 2,5. Наша оценочная стоимость оборудования как раз находится в этом коридоре, и мы будем говорить о том, чтобы укладываться в эту стоимость.
0: Самоокупаемость это... сколько вы себе ставите в плане?
1: У нас финмодель это около 3 лет, но мы рассчитываем, что привнеся вот тот подход к бизнесу, который есть у NextTouch, мы сможем сделать это быстрее. Опять же, в случае снижения ключевой ставки и стоимости денег внутри страны, тоже этот срок разительно будет сокращаться.
0: Какие существуют данные, может быть, исследования о спросе на отечественную электронику, на отечественные телевизоры? Вот та же продукция традиционная для NextTouch, сенсорные панели, дисплеи. Насколько эти цены действительно конкурентоспособны с китайскими? Все-таки правильно ли предполагать, что пока российский потребитель голосует рублем, да, за дешевую китайскую продукцию?
1: По ряду направлений действительно можем делать качественную конкурентную продукцию. Что касается стоимости, как раз за счет автоматизации, роботизации и производства «Квант» тоже достаточно сильно автоматизировано, позволяло и позволяет по нашим расчетам и в текущих условиях давать потребителю конкурентный по цене товар. Многие думают, что так как ушли зарубежные бренды, все производители электроники в России резко обогатились и получили новых клиентов и заказчиков. На самом деле в нашей отрасли произошел обратный эффект из-за параллельного импорта и отсутствия качественных брендов, как мы говорим, А-класса, на рынок хлынуло очень большое количество подделок, контрафакта по параллельному импорту, по различным каналам, которое, к сожалению, соответствует надписи, но только с точки зрения вот самого бренда, шильдика, да, а технически это очень-очень недорогой Китай, который, опять же, на бумаге имеет одни технические характеристики, а если мы с вами проведем исследование, это будет совершенно другой товар. Я думаю, что одна из причин, помимо санкционных ограничений, с которой столкнулась компания «Квант», это вот как раз появление на рынке неконтролируемого количества азиатских производителей. Какие-то из них сотрудничают с маленькими российскими производствами, и мы наблюдаем постоянно, что какая-нибудь небольшая компания с оборотами 10-50 миллионов рублей за год вырастает до нескольких там миллиардов рублей.
0: Ну сейчас за счет чего это происходит?
1: За счет поставки недорогой китайской техники под мировыми брендами, скажем так. То есть надпись, что это знаменитый корейский бренд, на самом деле это...

0: китайский контрафакт, который попал тем или иным образом на наш рынок.
1: А куда он попадает? На маркетплейсы или там на полки магазинов электроники известных?
0: Я думаю, что попадает практически везде. Ведется работа постоянно по выявлению таких товаров, по пресечению каналов поставок, но это сложная, долгая работа, и, конечно, при наличии параллельного импорта практически с ней бороться невозможно.
1: Это основная причина, по которой Квант пришел к банкротству?
0: Большое количество факторов сыграло против бизнеса Кванта, но прежде всего, конечно, это санкционные ограничения, с которыми столкнулась компания.
1: Расскажите мне поподробнее. Некий гонконгский поставщик, который подпал под американские санкции, оставил без электронных компонентов Квант, и это чуть ли не самой важной причиной называется. Неужели нельзя было найти аналоги у тех же самых китайцев?
0: Важно, кто владеет конструкторской документацией и R&D на непосредственные изделия. Ты должен обладать этой самой КД и должен иметь возможность, чтобы эти компоненты были совместимы с той платформой, на которой ты производишь. Там очень много технических факторов, не будем в них вдаваться, но вот просто пойти и купить в другом магазине, как мы привыкли с вами делать это в бытовой жизни, в производстве электроники невозможно.
1: Понятно, что перспектива еще далекая, но хочется представить себе итоговую стоимость телевизора Irbis на полке магазина электроники. Но если мы себе представляем, не знаю, там 55 дюймов на андроиде, вот в нынешних ценах, а сколько такой телевизор будет стоить?
0: Ровно столько же, сколько вы сейчас видите, если зайдете в Marketplace, там будет вилка цен с сопоставимыми характеристиками.
1: Но это пока что ущерб себе, выдерживание в этой вилке ценовой?
0: По большим диагоналям это не в минус, а по диагоналям ниже 32 дюймов в текущий момент времени, когда мы с вами разговариваем, это практически рентабельность, стремящаяся к нулю.
1: И значит, если сделка состоится там через 6-8 месяцев, да, вы называете сроки, какая продукция будет производиться? Вот телевизоры Irbis, что еще будет под крылом Next Touch Quant производить?
0: Это прежде всего телевизоры диагоналями от 50 до 75 дюймов. Возможно, будут присутствовать и другие диагонали. Будем смотреть по спросу. Точно расширится линейка мониторами, персональными компьютерами, моноблоками. В принципе, любой продукцией, в которой присутствует широкоформатный дисплей, можно и нужно ее производить на мощностях Кванта.
1: Все-таки мы представляем себе, что это особенное импортозамещение, так сказать, с высокой требовательностью конечных покупателей. В целом перспектива насколько складывается благоприятная?
0: Ну, с учетом той турбулентности, которую мы наблюдаем в целом в мире, на полгода назад было одно видение и понимание этой перспективы. Сейчас, я думаю, оно корректируется вот буквально ежедневно. Тут важно, чтобы сохранялся фокус государства к этому и поддержка для реальных производителей, чтобы не допускать рынок контрафактную продукцию. Если рынок будет прозрачен и на нем будет присутствовать большинство добросовестных производителей, то перспективы очень хорошие. Я думаю, они хорошие не только внутри страны. Вопрос поддержки и финансовых инструментов. У нас сейчас самая большая проблема, то, что мы конкурируем с рынками, на которых стоимость денег кратно, действительно кратно ниже, чем у нас. Если мы эту проблему сможем решить, то с точки зрения технологий, с точки зрения действительно качественной продукции, у нас все возможности к этому есть.
1: Тему горизонта планирования у бизнеса мы затронули с руководителем группы компании Next Touch Владимиром Крикушенко.
2: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: С гендиректором группы компании Next Touch Владимиром Крикушенко беседовал Рамиль Киселев. Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алиса и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама.
4: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
6: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 19 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. МИД России запросил у США и Турции разъяснение в связи с информацией о планах поставок крупной партии оружия Украине. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой. Судя по документам, обнародованным Конгрессом США, речь идет о внушительном арсенале, включающем наступательные средства. В частности, упоминается 12 установок ракетных систем залпового огня и более 2500 неуправляемых кассетных боеприпасов к ним, 70 ракет «Атакамс», сказал дипломат. По ее словам, поставки нового оружия неизбежно нанесут ущерб отношениям между сторонами. Российские военные в субботу днем нанесли удары беспилотниками по складам с военным имуществом в порту Одессы. Продолжается нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Льготную ставку аренды имущества расширили на физлиц и самозанятых. Их освободили от 50% арендной платы за период с 1 июля по 30 сентября текущего года, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ранее льготная ставка аренды республиканского имущества распространялась только на компании индивидуальных предпринимателей в Крыму. Меры поддержки туристической сферы общепита и промышленности на полуострове начали вводить с начала июля. Минпросвещение утвердило критерии оценки поведения школьников в 2026 году. Они коснутся учеников со 2 по 8 класс. Сюда включены 4 основных параметра, а сама оценка будет трехуровневой: образцовое поведение, допустимое поведение и недопустимое. Поведение будет оцениваться отдельно от академической успеваемости, не повлияет на текущие отметки и аттестацию школьников. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19.30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Ряд приложений Озон удалили из Google Play. Помимо основного приложения, под удаление попали другие сервисы компании. А при этом пока они остаются доступными для скачивания в App Store. Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Пресса сообщает, что этот проект знаменует переход к полноценной коммерческой эксплуатации пути. И также для Китая этот интерес к маршруту является частью стратегии расширения присутствия в Арктике. А что это значит для России? Ювелиры сократили выпуск золотых украшений на 11,5% за последние полгода. Снижение есть и в сегменте серебра. Причина в падении потребительского спроса и в общем падении доходов населения. Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Ряд приложений Озон удалили из Google Play. Помимо основного приложения Озон, под удаление попали другие сервисы компании Озон Fresh, Озон Seller, Озон Job и Озон Travel. А при этом пока они остаются доступными для скачивания в App Store. А в пресс-службе Озон Бизнес FM пояснили, что владельцы устройств на Android все еще могут скачать приложения в RuStore, App Gallery и Galaxy Store.
3: Озон не нарушал правил Google Play. Также напомним, что Marketplace Озон, сервисы Озон Fresh, Озон Travel и Озон Select не находятся под санкциями.
2: До этого на этой неделе из Google Play также удалили приложение Озон Банка, попавшего под санкции Евросоюза, а также из App Store пропал платежный сервис Яндекс.Пэй, который, наоборот, все еще доступен в магазине приложений Google. Ситуацию комментирует руководитель проекта «Технологии» российской газеты, автор канала «Токсичные цифры» Олег Капранов.
4: Новость, это, конечно, неприятная, но в первую очередь потому, что мы видим, как санкции расползаются по каким-то корпоративным структурам и перестают быть совсем очевидными. Если раньше была прямая взаимосвязь с тем, что попал банк в SDN-лист, и он попал под санкции, то теперь объяснения все сложнее и сложнее проявляются, и понять логику этого довольно трудно. Что касается технической части, то, с одной стороны, да, это не так критично, как в случае с App Store, где просто нет никаких обходных путей. Но, с другой стороны, надо понимать, что это теперь установка приложений и обновления приложение Озон, она становится гораздо менее нативной. Требуются определенные инструкции, понимание того, как это работает, понимание, где их скачать. Надо снять определенные ограничения в настройках, что я боюсь для огромной аудитории пользователей и, что более важно, контрагентов, сотрудников, людей, работающих в ПВЗ, в курьерских службах и так далее. Озона может стать довольно серьезным затруднением, и в этом смысле это, конечно, очень неприятная новость.
5: Интересно, что Google взялся за Озон, Apple до этого Яндекс.Плей удалил, или какая тут логика?
4: Здесь сложность заключается в том, как я сказал, что да, был последний санкционный список Евросоюза, куда попали не самые раскрученные банки, я даже не помню, был ли там банк Озон или нет, но суть в том, что очевидно, что базовое приложение Озон Селлер и самого Озона, они весьма условно связаны, и это скорее какая-то сложная корпоративная структура, поэтому это теперь уже просто расползается с очень плохим пониманием перспектив. Будем смотреть, что будет дальше, будем смотреть, будут ли какие-то публичные объяснения от Гугла. Собственно, пока, насколько я понимаю, их не было. Посмотрим.
2: Олег Капранов, автор канала «Токсичные цифры». В июне из магазина приложения были удалены сервисы ВК и Messenger Max, а уже в июле приложения также пропали из российского каталога Google Play. Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Эту новость обсуждают ведущие мировые СМИ. Financial Times пишет, что этот проект Ice Silk Road знаменует переход от единичных демонстрационных рейсов к полноценной коммерческой эксплуатации СМП. Телеканал CNN, в свою очередь, замечает, что для Китая интерес к этому маршруту является частью стратегии расширения присутствия в Арктике. Подробнее Михаил Задорожный.
6: В прошлом году китайская судоходная компания Sea Legend Shipping выполнила тестовый рейс по СМП. Со второй половины августа этого года открывает регулярные контейнерные перевозки из порта Нинбо в британский Феликстоун. По сведениям Global Times, в этом сезоне, который завершится в начале октября, перевозчик планирует выполнять 8 еженедельных рейсов из Китая в Европу и в обратном направлении. В планах сделать маршрут круглогодичным. Чем приглянулся китайцам Северный морской путь, говорит профессор, директор Центра экономических проблем развития Арктики, экономического факультета МГУ Сергей Никаноров.
7: Северный морской путь географически вообще короче традиционного маршрута через Суэцкий канал. Примерно за 20-22 дня можно через Северный морской путь. Это короче, чем через Суэцкий канал, где потребуется 30-40. Ну и это, в общем-то, характерно, на самом деле, для грузов высокой стоимости. Во-вторых, чувствительных сроком. Это могут быть электромобили, компоненты к ним, литий-ионные батареи, солнечное оборудование, часть электроники. Ну и, соответственно, есть еще история. На самом деле, не только Китай-Европа, но еще и Европа-Китай. Потому что оттуда везется тоже достаточно большое количество разных материалов, особенно это отходов электронной, электротехнической промышленности, лом, цветных металлов и так далее. Так что здесь история двойная.
6: Москва давно хочет превратить Северный морской путь в новую альтернативу Суэцкому каналу, отмечает Рейтер. Главным пользователем СМП пока остается Китай. Так, по официальным данным, китайские перевозчики в 2024 году выполнили 14 контейнерных рейсов. В прошлом году уже 24 рейса. А с запуском регулярной контейнерной линии их число вырастет кратно. Одновременно Пекин расширяет использование СМП для доставки российских энергоресурсов в условиях санкций. Американский телеканал CNN отмечает, что Китай стремится закрепиться на СМП еще до того, как маршрут может стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок в Арктике дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции полярного шелкового пути. О перспективах Северного морского пути говорит первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софракт» Карен Степаньян.
8: На протяжении уже 5 лет, каждый год, каждую летнюю навигацию ходят конвои контейнеровозов. Просто в этом году, видимо, на фоне обострения обстановки в Красном море, в Апельмандевском проливе, это имеет такую прессу. А на самом деле нет, каждый год уже достаточно долгое время, минимум 5 лет, достаточно большое количество иностранных, повторюсь, грузов, не каботажных, а транзитных грузов, ходит по Севморпути, и это работает очень успешно и востребованная услуга. Пока что это сезонная история, но в течение 3-4 лет мы сможем обеспечивать круглогодичную навигацию. Как раз это связано с вводом в строй еще нескольких ледоколов атомных. Флот строится ударными темпами, но физически не хватает ледоколов, поэтому это пока что сезонная история с августа по начало октября.
6: Интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Все тот же телеканал CNN сообщает, что южнокорейская судоходная компания Pan Star готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Михаил Задорожный, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
2: Транспортный коллапс из-за извержения вулкана ударил по туротрасли Сицилии. Спустя 9 дней вулкан Этна продолжает извергаться. В субботу, как пишет агентство АНСА, высоко в воздух поднялось облако вулканического пепла, которое ветер сносит в направлении юга и юго-востока. На этом фоне закрыт аэропорт Катания, один из 4 авиаузлов на Сицилии, и продолжается авиаколлапс. Только в период с 6 по 12 августа было отменено около 1000 рейсов, и это в разгар высокого туристического сезона. Когда ситуация улучшится, неизвестно. При этом туротрасль Сицилия уже несет финансовые потери, а отмены рейсов также привели к транспортному коллапсу на острове, отмечает Карьера де ла Сера.
9: Извержение Этны привело к тому, что множество рейсов пришлось перенаправить или отменить. В результате авиакомпании столкнулись с рекордными расходами. Да и весь сицилийский туристический сектор не в лучшем положении. Гостиницы сообщают о массовых отменах бронирований, часть отелей полупустые. В Итальянской ассоциации предпринимателей заявили, что авиаколлапс несколько дней грозит туротрасли потерями от почти 13 до 24 миллионов евро. На фоне хаоса, вызванного активностью вулкана, особое возмущение у жителей острова и туристов вызывают цены на такси. Учитывая, что те же поезда идут слишком долго, дорога из Катании до Палермо занимает 5,5 часов, а автобусы не справляются с наплывом пассажиров, люди вынуждены прибегать к услугам таксистов за 400-650 евро или даже выше. Лицензированные таксисты при этом заявляют, что цена в 400-500 евро оправдана. Поездка туда и обратно может занимать 6 часов, и возвращаться из аэропортов им приходится без пассажиров. Кроме того, их также возмущают так называемые бомбилы, которые решили нажиться на ситуации, оставляют свои машины на парковках аэропортов, предлагая туристам еще более дорогой трансфер между авиагаванями Сицилии. Впрочем, некоторые люди на фоне транспортного коллапса начали помогать друг другу. Так, в соцсетях, помимо жалоб, появились объявления, где кто-то ищет попутчиков, чтобы разделить стоимость поездки, а кто-то и вовсе предлагает бесплатно довезти тех, кто оказался в затруднительном положении.
2: Тем временем несколько европейских стран, Испания, Франция, Хорватия и другие, продолжают борьбу с лесными пожарами. В частности, в департаменте Ланды на юго-западе Франции только за минувшую ночь выгорело почти 1600 гектаров леса. На западе Германии тоже борются со стихией, которая охватывает в том числе и населенные пункты. Накануне эвакуировали 1800 жителей. Ювелиры сократили выпуск золотых украшений на 11,5% за последние полгода. Снижение есть и в сегменте серебра на 13,5%. Это данные Федеральной пробирной палаты. Она учитывает как российское производство, так и импорт, пишет «Известия». Причина в падении потребительского спроса и общем падении доходов населения, говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
10: С двух сторон поджимает ситуацию. Первое, у нас доходы населения перестали расти прежними темпами, там минимальное за год значение. У людей просто меньше денег, они меньше ходят в ювелирные магазины, меньше спонтанных покупок, больше откладывают на какие-то более важные вещи, там, отдых и так далее. Во-вторых, себестоимость сильно выросла. Выросли цены. У нас там золото подорожало, учетная ставка на 20% с лишним, да, серебро еще больше выросло. И ювелиры там пытаются как-то вывернуться из этой ситуации, какие-то пустотелы, делать больше украшений, ну, чтобы как-то удерживать маржу, удерживать себестоимость в каких-то рамках. Но это очень трудно сделать. Для людей стало дорого просто это вот покупать. Тем более ювелирные изделия, это все-таки не инвестиция. В украшении к цене металла 100% наценка идет, а иногда и больше. А если вы будете продавать его потом в скупку по лому, это еще минус 30% от биржевой цены. Зашкаливающе невыгодно получается. Те, кто не знал этого, покупал ювелирку с инвестицией, с точки зрения узнали уже. Те, кто покупал как украшение, подарок и прочее, тоже по кошельку бьет сильно.
2: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». А в то же время спрос на золото как металл растет в условиях экономической неопределенности. Люди хотят сохранить капитал и отказываются от украшений в пользу слитков, говорит гендиректор премиального сервиса по золоту «Манейматика» Максим Мальдерф.
11: Ювелирные изделия сейчас действительно оказались под давлением, спрос падает. Но на инвестиционном рынке мы видим обратную картину. Фиксируем феноменальный рост спроса наших клиентов на интерес к физическому золоту. В первую очередь это инвестиционные слитки, во вторую – золотые инвестиционные монеты. Человек покупает кольцо или цепочку, когда хочет что-то себе позволить. А слиток же он покупает, когда хочет сохранить капитал. В условиях экономической неопределенности эта потребность становится только сильнее. Есть и важное экономическое отличие. При покупке инвестиционных слитков и монет нет налога на добавленную стоимость, нет НДС. Поэтому инвестору, покупателю не нужно переплачивать за налоговую составляющую, помимо ювелирной работы, бренда, маркетинга и прочего, что вложено в стоимость обычной цепочки или кольца. Мы сейчас наблюдаем постепенный переход спроса из потребительского сегмента в инвестиционный. Золото все меньше воспринимается только как украшение и все больше как физический эквивалент сохранения денег, замена валюты, замена наличных денег или вкладов, которые можно держать непосредственно у себя.
2: Максим Мальдерф, гендиректор премиального сервиса по золоту Moneymatica. На этом фоне российские производители начали уменьшать вес изделий. По оценке Ассоциации гильдии ювелиров, средняя масса золотого украшения сократилась за полгода на 54% год к году до 0,93 грамма. Количество покупок в ювелирных магазинах в январе-июне сократилось на 13% год к году, тогда как средний чек вырос на 11% до 13,5 тысячи рублей, подсчитали аналитики чек-индекса компании «Платформа ОФД».
0: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада. Успеть за 10 секунд на Business FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
12: Залипание на коротких видео пока еще настоящей зависимостью не считают. В авторитетных справочниках такого диагноза нет. В отличие от игромании, например. Шортсы и рилсы часто невозможно учесть отдельно от другого контента. А исследования осуществляют в основном на ТикТоке и только в отдельных странах. В Великобритании взрослые в среднем проводят в этой сети 28 минут в день. Британцы 15-17 лет по 50 минут. Иммунитета к коротким видео у взрослых в сравнении с подростками нет. Залипание ухудшает когнитивные и психические показатели и у тех, и у других. В небольшом эксперименте воспроизведение содержания коротких роликов казалось хуже, чем для длинных. При ФМРТ наблюдались различия активности и взаимодействия в областях мозга, участвующих в памяти и переключении внимания. Это кратковременный эффект, он не показывает хронического повреждения мозга и нуждается в воспроизведении на больших выборках. Алгоритмы, которые подсаживают на бесконечный просмотр, не выдумка. Независимый аудит ТикТока показал, что до половины роликов в первой тысяче рекомендаций эксплуатируют уже выявленные интересы зрителя. В феврале 26 года Еврокомиссия заключила, что сочетание персонализированной ленты TikTok, бесконечной прокрутки, автозапуска и уведомлений создает риск компульсивного поведения. Психологи объясняют, бесконечная лента не дает сигнала к завершению просмотра. Цена следующей попытки минимальна, а вознаграждение непредсказуемо. Вдруг именно сейчас зайдет. В китайском исследовании главным фактором риска для молодых назвали страх пропустить что-то важное, а для пожилых – банальную скуку.
0: Другим наука на Business FM.
2: 19:47 в Москве. Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частные инвестиционные компании, зарегистрированные в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации самолета на Мосбирже, это больше 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях днем в понедельник в моменте взлетели почти на 20%. на 20%. Валерий Убадоев продолжит.
13: Итоги недели.
14: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1.5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации самолета на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
15: Полагаю, что сделку можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение самолет с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
14: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки самолета на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонд и Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции самолета. А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
16: В этом конкретном фонде под управлением компании Fond Capital считают, что акции самолета могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
14: Согласно отчету самолета за первое полугодие прошлого года, чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Индекс рюкзака в России не снижается.
13: Итоги недели.
2: Аналитики Аккорд сообщили, что за последние два года базовый школьный набор подешевел на 3%. Однако родители школьников из разных регионов такого удешевления не видят, продолжит Ольга Кашинская.
17: Как сообщает Аккорд, мальчика в школу собрать стоит около 6 тысяч рублей, девочку – около 5 700. Но, по словам самих родителей, чтобы уложиться в эту сумму, необходимо ставить перед собой цель максимально сэкономить везде, где только можно. Реальные же чеки – больше в разы. К тому же девочку в школу отправить стоит все-таки дороже. Продолжит жительница Самары, мама двойняшек, которые идут в третий класс, Яна.
18: У меня двое детей, двойняшек, мальчик и девочка. Только такое самое необходимое. Выходит примерно 11 тысяч на мальчика. Ну и там, наверное, где-то будет в районе 13 на девочку. На девочку получается больше, потому что одежды девочкам, как правило, нужно больше. Если мальчику можно обойтись, например, купить две пары брюк, 5 рубашек и жилет, можно, в принципе, без него обойтись. То девочка – это брюки, это юбка, это сарафан, это колготки. Согласиться с тем, что что-то подешевело, наверное, вряд ли. В эту сумму не входит покупка обуви. Это, наверное, самая большая статья расходов, потому что если одежда мы стараемся какую-то дорогую супер не покупать, то вот на обуви мы обычно не экономим, потому что это здоровье детей. Получается 2-2,5 тысячи за одну пару обуви.
17: Финмаркетплейс «Сравни» оценил стоимость школьных сборов в этом году в диапазоне от 45 до 47 тысяч рублей. Это если учитывать форму, рюкзак, констовары и материалы для творчества. Школьные закупки действительно состоят из множества дополнительных трат, подчеркивает москвичка, мама первоклассника и третьеклассника Диана.
19: Я не вижу, чтобы что-то подешевело. Форма, сменная обувь, прописи, некоторые учебники там по английскому языку, канцелярия, понятно. Еще расходы мы сдаем на нужды класса, например, на уроки труда. Есть отдельная закупка каких-то необходимых элементов для творчества детям. Я думаю, что девочку собрать будет стоить дороже точно. Думаю, что сбор, учитывая еще какую-то верхнюю одежду, там спортивный костюм, рюкзак и прочее, ну, 20 тысяч, наверное, это все вместе.
17: От школы к школе ситуация тоже разнится. Например, если учебное заведение предусматривает строгий ежедневный дресс-код, траты существенно возрастают. Говорит мама десятиклассницы и пятиклассника из Ессентуков Людмила.
20: Брюки школьные, классические, рубашка белая, жилет, галстук и спортивные шорты, даже без футболки. Это все обошлось в 12 тысяч рублей. Без дополнительного комплекта сменных рубашек, без канцелярских товаров и тем более без рюкзака. Рюкзак с ортопедической спинкой начинается от 4500 рублей. У меня есть и девочка, она идет в 10 класс. На нее базовый школьный набор обойдется в разы выше. Школьные брюки начинаются от 2500, рубашка от 2000, обувь от 2500 и выше. Это не считая канцелярских товаров и сумок, и спортивной одежды.
17: Даже если статистика и отражает небольшое снижение цен, конечный потребитель его практически не ощутит, объясняет индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который занимается продажей канцелярских товаров и книг, Владимир Кашин.
21: Снижение на 3% за 2 года. Считаю, что следует рассматривать как стабилизационный эффект, а не как масштабное удешевление. Но для сравнения, в 2025 году, по оценкам Аккорд, аналогичный набор подешевел на 18% за 1 год. И таким образом нынешние 3% отражают в первую очередь завершение активной фазы ценового тренда и переход к умеренной динамике, сопоставимой с уровнем общей инфляции. Но вот с точки зрения конечного потребителя данное снижение не является существенным, однако оно фиксирует позитивную тенденцию в регулировании цен на социально значимые товары.
17: А есть еще и невидимые траты, например, на цветы и подарки учителям. В любом случае, стоимость базового школьного набора в мае и в августе кардинально различается. Но дешевле этот набор от года к году точно не становится. С этим соглашаются все опрошенные Бизнес-ФМ родители. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
13: Карьера с Ольгой Дементьевой.
22: Какие качества сегодня самые важные для карьеры? Этот вопрос мне задают очень часто и в кулуарных разговорах, и на форумах. И каждый раз я думаю, а почему мы вообще решили, что можно ранжировать хорошие качества вне контекста, не обсуждая саму роль? Давайте обсудим. Когда хедхантеры приступают к подбору на любую позицию, то сначала мы пишем стратегию поиска, подробно описываем задачи и, конечно же, личные качества идеального кандидата. И знаете, нет у меня такого универсального списка, ведь под каждую роль нужны свои качества. Вот давайте для примера вспомним экранных персонажей вроде Шерлока Холмса. Мы ведь восхищаемся его вниманием к деталям, умением замечать то, что другие пропускают, его аналитическим мышлением. Именно эти качества делают его великим. Правильно? Хорошие качества? Вроде да. Но представьте, что такой человек работает, например, организатором больших мероприятий. Пока он будет анализировать каждую мелочь, праздник уже закончится. Правильно? Итак, для карьеры нет хороших или плохих качеств. Есть подходящие для конкретной задачи и роли. Представьте профиль профессионально важных качеств для адвоката. Это хладнокровие, способность, умение говорить и не теряться под давлением. Пока одни падают в обморок в зале суда, другие находят аргументы. Верно? А вот сильному исследователю, наоборот, совсем не обязательно быть ярким оратором. Его ценность в способности находить закономерности там, где другие их не видят. Итак, мы оперируем понятием «профессионально важные качества». Для каждой профессии есть свой набор характеристик, без которых добиться выдающихся результатов невозможно. Поэтому подбор начинается с ответа на вопрос, кого мы ищем и под какую задачу, какие качества помогут достичь результата в этой роли.
13: Карьера на Бизнес-ФМ. Строго по делу.
1: Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
3: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер: с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
1: Спорная тема. Строго по делу. Воскресенье после 14. Ничего личного. Только бизнес. FM.
5: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: В Москве без 8:02. В студии Олеся Потапова. Землетрясение магнитудой 6 произошло у побережья Индонезии. Эпицентр располагался к северу от города Палу на острове Сулавеси, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Перед этим в ночь на субботу сообщалось о землетрясении магнитудой 7,7. В результате погибли 38 человек, более 20 получили травмы. Стихийное бедствие затронуло район острова Флорес на востоке индонезийского архипелага. Серьезные повреждения получили десятки домов, в некоторых районах сошли оползни. Туристка из России погибла в аварии во Вьетнаме. Еще один россиянин получил серьезные травмы. Экскурсионный автобус, в котором находились граждане России, врезался в стоявший на аварийной полосе грузовик. Экспресс-тесты обоих водителей на алкоголь и наркотики не выявили признаков нарушений. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем. В результате пожара на стройплощадке в Омске пострадали 11 рабочих. Из них 8 находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть 2 граждан Узбекистана. Площадь возгорания составила почти 1000 квадратных метров. Пожар уже потушили. По предварительным данным, причиной инцидента стала искра, попавшая на утеплитель во время сварочных работ. Российские спортсменки стали победительницами чемпионата мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Соревнования проходят во Франкфурте на Майне. 2-3 места у команд Болгарии и Китая. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп пообещал, что Армузский пролив станет американским. Мало того, по словам Трампа, США уже контролируют пролив. А в Тегеране назвали это заявление безумным. Ждать ли дальнейшего обострения ситуации? Первый с момента свержения Асада рейс из Сирии в Россию прилетит в Москву в воскресенье. Почти все билеты на него уже раскуплены. Кому интересно это направление и какие у него перспективы? Яндекс.Музыка будет маркировать ИИ-треки. Такой возможностью артисты смогут воспользоваться добровольно. Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Дональд Трамп пообещал, что Армузский пролив станет американским довольно скоро, когда мы окончательно победим Иран, а он терпит серьезное поражение. «Я объявлю Армузский пролив территорией США», — сказал хозяин Белого дома в ходе выступления в полицейской академии Нью-Йорка. По словам Трампа, США уже контролируют пролив. «Ни одно судно не проходит, если мы этого не захотим», — отметил он. В Тегеране назвали это заявление безумным. Армузский пролив нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни распоряжением, ни предвыборной речью, написал в соцсетях замглавы иранского МИДа Казем Грибабади. Он добавил, что пролив будет закрываться и открываться только по приказу Ирана, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
24: Мы наблюдаем очередной сеанс так называемого политического газлайтинга со стороны администрации Трампа, ну и лично американского президента. Он снова пытается убедить, и, во-первых, свой собственный электорат внутри Америки, ну и в целом международное сообщество, что он якобы контролирует ситуацию в рамках противостояния с Ираном, и даже в случае успеха сделает этот самый Армузский пролив территорией Соединенных Штатов. Честно говоря, действительно, определенные такие вайбы вспоминаются в начало второй каденции Трампа, когда он переименовал Мексиканский залив залив Америки. Хоть никто за пределами Соединенных Штатов не стал свои карты перерисовывать. Сейчас действительно Иран показывает, что он контролирует ситуацию в рамках противостояния США. Чувствует себя довольно-таки уверенно на фоне истощения американских арсеналов ракет и на фоне того, что война с Ираном в рамках стратегии администрации Трампа де-факто зашла в тупик. То есть Трамп и его команда не знают, что делать. До выборов в США остается все меньше времени. Война непопулярна. Цены на топливо остаются высокими внутри Соединенных Штатов. А рейтинги у Трампа снова обновляют исторические минимумы. То есть в этой ситуации, конечно, возобновлять какие-то боевые действия, это вот просто подписывать смертный приговор своей же республиканской партии на предстоящих выборах. То есть здесь, конечно, Иран понимает, что время работает на него, и этой ситуацией пользуется. Поэтому действительно я думаю, что рано или поздно какое-то соглашение по Армузскому проливу будет сформировано и подписано. Возможно, без прямого участия Соединенных Штатов. То есть это будет Иран-Оман, возможно, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия тоже поучаствуют в рамках этого соглашения. Ну и, конечно, скорее всего, Иран сохранит за собой контроль над проливом и возможность взимать что-нибудь в духе экологического сбора со всех судов, которые через пролив проходят. Ну, для Соединенных Штатов это будет грандиозное унижение, и Трамп, я думаю, это все заранее понимает. Поэтому пытается как-то медийно эту историю переиграть, заявить, якобы американцы победили, и завтра будут Армузский пролив признавать территорией США. Хоть всем очевидно, что ничего из этого не случится, но Трамп, я думаю, надеется, что ему удастся хотя бы кого-то из американских избирателей обмануть, особенно среди тех, кто не следит внимательно за происходящим в Персидском заливе, и таким образом они будут полагать, что США действительно победили в этой войне, хотя всем очевидно, что они проигрывают.
2: Политолог-американист Малик Дудаков, эмиратская нефтегазовая компания ADNOC, сообщила, что в пятницу вечером ее судно было атаковано в Армузском проливе, пострадавших нет. Это уже третье нападение на суда ОАЭ менее чем за сутки. В Абу-Даби заявляют, что два предыдущих удара по судам нанес Иран. Ситуация в регионе обострилась после того, как президент США заявил, что соглашение о прекращении огня, заключенное с Тегераном 18 июня, больше не действует. Яндекс.Музыка будет маркировать ИИ-треки. Это представители стриминга подтвердили известием. Такой возможностью артисты смогут воспользоваться добровольно, продолжит Ольга Кашинская.
4: Нейросетевая музыка – явление загадочное. В индустрии и соцсетях ИИ-треки регулярно критикуют. Да и в принципе сложно встретить человека, который открыто признает, что ценит такое творчество. Но рейтинги не обманешь. По разным оценкам ИИ-треки сейчас занимают до трети отечественных чартов. А в исследовании того же Яндекса еще в прошлом году почти 70% профессиональных музыкантов признались, что используют нейросети в работе. Яндекс.Музыка решила дать авторам возможность быть честными и маркировать ИИ-контент. Но добровольно, собственноручно вычислять ИИ-треки стриминг не будет. Отчасти на это повлиял грядущий закон об искусственном интеллекте, в котором прописано требование для платформ предоставлять такую возможность авторам контента. Но такой подход – полумера, считает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
6: Мы к этой новости относимся с одной стороны прекрасно, с другой стороны немножко с осторожностью, потому что с моей точки зрения все-таки добровольная маркировка – это недостаточно. Нужны на стороне Яндекса свои алгоритмы и инструменты определения AI, потому что большие лейблы и крупные игроки честно во всем маркировать. А игроки рынка, которые отгружают огромное количество контента ежедневно и все-таки скорее относятся к категории дистрибьюторов музыки именно массовой, у них возможности маркировать добровольно на своей стороне все это не будет. И все начнут обманывать платформу, и все это по итогу превратится в наказание отличников, которые честно будут признаваться в том, что да, это AI, и выигрывать будут дуэшники, которые признаваться в этом не будут. Поэтому нам кажется, что добровольной маркировки недостаточно. Маркировка должна происходить все-таки на стороне площадки.
4: Несколько дней назад о подобной мере объявил шведский стриминг Spotify. Но там подход строже. Артисты могут сами признаться в том, что в их контенте используется ИИ. Но в противном случае алгоритмы стриминга сами вычислят и промаркируют использование нейросетей. В рекомендациях пользователям такую музыку Spotify показывать не будет. По оценкам Национальной федерации музыкальной индустрии, до половины всей новой музыки в России полностью сгенерирована искусственным интеллектом. Доступность и легкость в использовании Suno, Lyria и прочих инструментов для генерации музыки вгоняют артистов в зависимость, подчеркивает музыкальный критик, автор телеграм-канала «Русский шафл» Олег Кармунин.
7: Огромное количество и слопа делают наши музыканты, и это уже портит наши площадки. Когда у тебя большинство песен из предложек — это яичный контент, то какие-то более интеллектуальные люди не хотят больше заходить на эти площадки, и в результате у тебя аудитория отсеивается таким образом, что остаются только люди, которые потребляют яичный контент. Естественно, по-бизнесовому просто площадки не хотят, чтобы такое происходило. Поэтому сейчас начинается эра борьбы с ИИ-контентом. Я считаю, что музыкантов ждет удар со стороны Suno и всех этих роботов, которые генерируют и музыку. Это наркотик, на который подсели музыканты по всему миру. Все эти инструменты дают тебе возможность попользоваться этим бесплатно или за какие-то небольшие деньги. Ты уже привык к этому. Потом они цены поднимают, ограничивают тебя. На самом деле эти все компании, которые сейчас работают себе в убыток, в итоге озолотятся.
17: Несмотря на расхожий тезис, что слушателя не обманешь, а искусственную музыку слышно сразу, о нейросетевом происхождении треков догадываются далеко не все. Например, согласно исследованию американского стриминга Deezer, 97% опрошенных уже не в состоянии отличить ИИ-трек от написанного человеком. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Business FM.
2: Первый с момента свержения Асада рейс из Сирии в Россию прилетит в Москву в воскресенье. Почти все билеты на него уже раскуплены. Рейс Syrian Airlines вылетит из Дамаска в 8:10 утра по Москве, сообщили ТАСС представитель авиакомпании. Обратный запланирован на тот же день. Полет длится почти 5 часов. Билеты на последующие рейсы между Москвой и Дамаском вплоть до 18 октября также продаются активно. Представительство Syrian Airlines в Москве, компания «Миланс», прорабатывает вопрос об увеличении числа рейсов. Пока высокий спрос обеспечивает родственные связи российских граждан и сирийских, таких немало, и они ждали, когда авиасообщение возобновится, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
8: Это прежде всего касается тех людей, тех семей, у нас их очень много, где, например, отец сириец, мать русская. Таких семей у нас очень много, и в свое время, если помните, когда начинался этот конфликт, даже специальные борта посылали в Сирию, чтобы их привезти в Россию, в более безопасное место. Но я не думаю, что на данном этапе это будет иметь массовый характер, но какие-то отдельные туристы, безусловно, поедут, воспользуются этим рейсом. Хорошо, что у нас появляется их больше, но пока это не та задача и не то, чего просили и ждут туристы. Оператор России. Но в любом случае это позитивная новость.
9: Раскупили быстро, наверное, потому что, я думаю, есть какие-то специальные чаты для людей, у которых есть родственники в Сирии, друзья, знакомые, которые давно ждали вот этого рейса, чтобы можно было обратно прилететь. Плюс, я думаю, что наверняка это была приятная стоимость для начала продажи этого рейса. Что касается в одном направлении туризма, я не думаю, что это будет туристический рейс. Скорее всего, вот будут родственники больше.
2: Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора «Артур». Часть борта – это люди, которые летят в Москву с бизнес-предложениями. Туристические связи практически нулевые, пока, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
10: Безусловно, к чистому туризму, познавательному, экскурсионному или пляжному, вы знаете, что Сирия выходит большой частью на Средиземное море, никакого отношения эти рейсы иметь не будут. Кто сейчас летает на рейсах из Сирии в Россию? В основном это люди с бывшим российским или нынешним российским гражданством. Там очень много российских женщин, которые вышли замуж за студентов сирийских, которые учились в вузах Российской Федерации. Да, кстати, еще и Советского Союза и такие есть. Естественно, их дети, их родственники. Примерно там 60% рейса. Остальное это люди, которые летят по бизнесу, сирийские граждане и российские граждане, которые выстраивают какие-то бизнес-связи между странами. Ну, естественно, люди, которые каким-то образом вот из соседних стран, там рядом много стран, где нет прямых рейсов, тот же Ливан. Очень много граждан Ливана приезжает в Сирию, чтобы улететь в Россию. Юг Турции тоже, там ближайшие города тоже летят из Сирии, потому что им достаточно далеко добираться до Стамбула, им проще в Сирию приехать.
11: А это как-то меняет ландшафт тур отрасли или нет?
10: Естественно, налаживаются торговые отношения. Я думаю, как только в Сирии наступит мир, полетят уже обычные туристы. Ведь они летали и в Ливан, давайте честно, и в Сирию. Летали самые обычные туристы. Что такое Сирия? Это очень древняя страна. Там очень много экскурсионных памятников раннего Средневековья и позднего Средневековья. Крепости. Они в хорошем состоянии. Как такой крестоносцы строили эти крепости. Это людям интересно, и они поедут. Но это дело некоторого будущего. Как только там на Ближнем Востоке будет мир, спрос туда есть.
2: Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан. Цена за место в эконом-классе на сирийском рейсе почти 30 тысяч рублей. Билеты на ближайший рейс Syrian Airlines можно приобрести в сервисе Яндекс.Путешествия за 33,5 тысячи рублей. Прямое авиасообщение между Сирией и Россией остановили 8 декабря 2024 года после свержения Асада и прихода к власти нового руководства. До этого рейсы выполняли авиакомпания Syrian Air и Cham Wings. А ранее в Министерстве высшего образования Сирии сообщили, что страна обсудила с Россией возобновление работы русского дома в Дамаске. 9 августа глава ведомства встретился в Дамаске с зам руководителя Россотрудничества. Еще раньше страны подписали меморандум о будущем российских военных баз в Арабской Республике. Они станут центрами совместной военной подготовки.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
0: Девелоперские проекты все реже развиваются по линейной схеме «Бриф, концепция, проект, реализация». Все чаще это живой процесс, где бюджеты, сроки, продуктовая стратегия и так далее меняются уже после старта работы, говорят архитекторы. По наблюдениям сооснователя архитектурной студии «Дот-бюро» Надежды Чедович, благоустройство особенно чувствительно к изменениям, поскольку находится на стыке архитектуры, инженерии, городских требований, экономики строительства и пользовательского опыта. По словам собеседницы «Бизнес FM», полностью избежать изменений невозможно. И сегодня вопрос лишь в том, насколько проект готов их выдержать. Ответом на существующие вызовы стал управленческий принцип, предполагающий разделение ландшафтных проектов на неизменяемое ядро и гибкую оболочку. Такая практика становится характерной для многих архитектурных команд и постепенно превращается в четкий отраслевой стандарт. Надежда Чудович называет его 4 ключевых принципа. Стоит определять неизменяемое ядро еще до начала проектирования и разделять элементы на критичные и адаптируемые. Скажем, относительно безболезненно могут корректироваться материалы, ассортимент растений, отдельные малые архитектурные формы, а вот компенсировать потерю пешеходной логики или разрушение общественных сценариев гораздо сложнее. Еще важно заранее проектировать несколько сценариев благоустройства и, наконец, рассматривать согласование просто как часть архитектурной работы. Коллеги Надежды Чудович в принципе с подходом согласны и говорят, что теперь надо бы научить девелоперов не формировать техзадания до появления в проекте архитектора, не закладывать максимальный функционал без привязки к деньгам и правильно делить благоустройство на твердое ядро и гибкую оболочку. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес FM».
2: 20:15 в Москве. Теми, кто в теме. Детское пианино наделало шума в интернете. В сети завирусилось видео, на котором детское пианино голосом Чебурашки произносит одну фразу, но пользователи услышали каждый свое. Одни «ты где?», а другие «это не я». Хотя производители пианино предлагали только первый вариант. Как такое возможно и почему одни видели спорное платье бело-золотым, а другие сине-черным? Какие еще игры играет с нами наш мозг? И как не проиграть? Обо всем этом с врачом-нейробиологом, популяризатором науки Владимиром Алиповым беседовала Елена Марчукова.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
12: У нас сегодня нейротема. Обсуждаем особенности восприятия шалости человеческого мозга. Говорим с Владимиром Алиповым, врачом, нейробиологом, популяризатором науки. Владимир, Многие посмотрели в интернете ролик с говорящим игрушечным пианино. Часть зрителей при этом слышали фразу «Ты где?», другая часть фразу «Это не я». И любопытно, что при повторном прослушивании многие слышали то одну фразу, то другую. Что это за явление? И что происходит в голове у тех, кто слышит разное?
14: Это прозвучит очень некомфортно. Мы вынуждены жить в некоторой иллюзии окружающего нас мира. У нашего мозга, нервной системы, нет прямого доступа к звукам, тактильным ощущениям, вкусу и так далее. Он получает всего лишь расшифровку, которая приходит от органов чувств. Чтобы привести некоторую иллюстрацию, как это можно представить себе, человек, который живет глубоко под землей в бункере, у него нет никакого доступа к камерам, к микрофонам, он просто получает какие-то распечатки с каким-то текстом, и дальше он такой, ага, вот мне пришла распечатка с камеры с поверхности земли. Я думаю, что небо синее. И он берет у себя вот так вот в бункере, синей краской это небо рисует. Правильная формулировка была бы такая. Мы живем в мире, который мы конструируем сами, на основании наших предположений о том, как он выглядит и как он бы мог выглядеть в будущем. Вот так.
12: Что-то вроде «делай то, что можешь, с тем, что у тебя есть».
14: Да, отсюда возникает проблема. Каждый раз, когда мы с чем-то сталкиваемся, у нас есть два потока информации.

0: собственного тела, как при синдроме Алисы в стране чудес, которые на самом деле не соответствуют действительности. Примером того, как наше убеждение влияет на то, что мы видим, то, что мы слышим, все сталкивались, сидим и ждем какого-нибудь важного звонка, и любой звук, у нас возникает иллюзия того, что мы слышим, что звонит телефон. Или, например, я помню, что скучал по своей кошке, и как-то я шел на кухню и почувствовал, как будто бы она трется об мою ногу. Хотя ее не было дома. Тут какое-то тактильное ощущение, которое было таким вот образом сгенерировано.
1: Фантомные боли, да, наверное, из этой же серии?
0: Там все сложнее, конечно. Сейчас мейнстримная точка зрения такая, что у нас есть модель собственного тела. Она называется карта тела. Мы примерно знаем, сколько у нас рук, сколько у нас ног, сколько их должно быть. Когда у нас утрачивается какая-то часть тела, получается так, что физически ее нет, но в карте тела она осталась. И пока эта карта тела не перестроится, у нас будет возникать это стойкое ощущение, что у нас есть. Интересно, что бывают люди, у которых возникают дополнительные конечности, фантомные конечности. Третья рука появляется. Бывает так, что у человека возникают двойники полноценные. Бывают же очень необычные феномены неврологические, того, как человек воспринимает мир. Например, есть люди, у них есть заболевание, но они говорят, что, знаете, доктор, я не болен. И оказывается, что у таких людей у них не просто отрицание своего какого-то состояния. У них еще часто возникают такие состояния, как контрлатеральное пространственное игнорирование. Это люди, просто имея дефект с левой стороны, они говорят, что у меня нет этой левой половины туловища. Не просто нет левой половины туловища, отсутствует вообще левая половина пространства. То есть эта девушка, она будет носить макияж только на правую половину лица в зеркале. Если это мужчина, то он будет брить только правую половину лица. Если попросить таких людей нарисовать дом, то они нарисуют только правую половину дома. И если попытаться с ними как бы поговорить про то, что, ну, у пространства, наверное, есть какая-то еще часть левая, они вас просто не поймут. Забавная ситуация: на человека влияет социум. Знаменитые эксперименты Эша, когда человеку показывают какую-нибудь палочку и говорят, вот есть тут еще две палочки, они очевидно разной длины. Одна короткая, другая такой же длины, как первая. И говорит, какая из них похожа? Он отвечает правильно, но 9 подставных людей отвечают неправильно. Ну, соответственно, смотрят, меняется ли реакция респондента в этот момент. Большинство людей соглашается с большинством. Очень маленький процент людей говорят, что после этого они правда начинают видеть, что эти палочки одинаковой длины. То есть социальное давление настолько сильно меняет что-то. Эффект, наверное, вот если мы говорим особенно про медицину, он очень важен в контексте эффекта плацебо и ноцебо. Есть люди, у которых это очень хорошо, очень сильно получается. Легко у них вызвать плацебо-эффект, легко может повлиять на восприятие реальности. А с другой стороны, есть люди, на которых сложно повлиять. И если у них есть какие-то хронические болевые синдромы, им от этого хуже. С одной стороны, можно сказать, ваша картина мира, она больше соответствует реальности, в которой вы живете. С другой стороны, легче ли им от этого?
1: Если вернуться к пианино, кто-то тебе сказал, что есть еще фраза «это не я», и ты, думая об этом, тоже услышал.
0: Если человек проймировать как-то, даже если бессознательно он услышит какую-то фразу, ему потом будет проще услышать, выцепить, заметить в каком-то тексте, в каком-то зашумленном видео, звуке способность нашего мозга из даже какой-то бессмысленной совершенно информации создавать встроенные картинки. Она бывает так, что и не было там никакой фразы, а вы ее в итоге услышали, да, особенно если вам сказали.
1: То есть очень грубо сказать, что кто-то, у кого лучше развито, например, левое полушарие, слышит «ты где?», а кто-то, у кого лучше правое, это не я, было бы совсем не так.
0: Нет, нет, конечно. Восприятие речи, какая-то его часть, она больше находится в левом полушарии, у правшей. Но если мы говорим, например, там, про интонацию, то, что у нас вот просодика речи, насколько она быстро идет, насколько меняется громкость и так далее. Здесь в большей степени включается структура, которая находится в правом полушарии.
1: Связаны ли особенности восприятия звука с таким явлением, как музыкальный слух? Вариативность того, что ты слышишь, зависит от того?
0: По поводу вариативности сложно сказать, но действительно люди видят мир по-разному. То есть более простой, может, пример. Мы знаем, что у людей отличается острота зрения. Люди отличаются, например, потому сколько цветов они могут воспринимать и насколько больше оттенков они могут различать. И то же самое касается, естественно, звуков.
1: Почему возник вообще этот вопрос? Производитель игрушки говорит, что совершенно точно мы записали звук «ты где?». И все, что мы слышали в качестве вариаций, это обработка искусственным интеллектом. В общем, фейк. Понимаю, что у нас довольно маленькая фокус-группа, да, редакция. Но мы попробовали послушать с телефона, с компьютеров, разными составами. И наши звукорежиссеры слышали все время только одну фразу «ты где?». Может быть, у них правильно настроенный слух?
0: Это вот ваша гипотеза, она выглядит вполне себе правдоподобно.
1: Случай с игрушкой похож, не похож на не менее известный кейс с платьем, да, которое часть людей видели как бело-золотое, часть людей видели как сине-черное.
0: Да, есть же целый ряд таких вещей, как зрительные иллюзии.
1: То есть название этому явлению — иллюзия, да, слуховая или зрительная?
0: Даже больше, можно сказать так, что это результат того,

0: того, что мы живем в мире, в котором мы ни о чем не можем сказать с уверенностью. Возникают ошибки восприятия, возникают даже галлюцинации. При всем при этом, несмотря на вот такие сложности, мне кажется, у нас очень хорошо получается в этом мире функционировать.
1: Учитывая то, что у всех людей базовые настройки не равны друг другу.
0: Мы говорили сегодня про людей с контрлатеральным пространственным игнорированием, и мне этот случай всегда как бы наталкивает на мысль, что когда люди говорят, что ничего страшного, все смогут со всеми договориться. Ну вот, если люди не могут договориться про то, есть лево или право, да, то что же там говорить про какие-то более сложные вещи?
1: Есть такие вот мифы о мозге, что мы его используем очень мало, на 10%, на 2%. Или есть совы-жаворонки, или что есть, опять же, возвращаясь, да, левополушарные или правополушарные люди. Сколько во всем этом правды, а сколько вымысла?
0: Если коротко сказать, то не бывает лево-право-полушарных людей. Нету разделения между полушариями в плане того, что вот одно является каким-то математическим, другое является творческим. Когда мы говорим про использование мозга на 5%, это тоже ерунда, потому что наш мозг постоянно работает, у нас нет скрытого потенциала, который можно раскрыть, и все будет хорошо. Хорошее сравнение это с мышцами. Мы можем в какой-то момент, преодолев усталость, пойти еще копать картошку лишний час. Мы можем повредить наши мышцы. Точно так же человек может взять, налить себе огромную чашку кофе или каким-то еще образом себя простимулировать и дольше работать, и там, не спать несколько ночей, он получит из этого нервное истощение, возможно, какое-то повреждение нервной системы. Потому что ситуация, когда наш мозг работает на 100%, может быть, то, чего хотят люди, которые про это говорят, это, например, генерализованный эпилептический припадок. Начавшись в каком-то одном участке, спонтанная активность перебрасывается на весь мозг, и в какой-то момент можно сказать, что все нейроны практически активны. Ну, хорошо ли это, да, когда человек теряет сознание, падает, и судороги начинаются? Нет, конечно. Что касается сов и жаворонков, мы точно знаем, что есть люди, которым удобнее работать ночью, у них работоспособность в вечернее ночное время выше, и наоборот. Более того, существуют люди, у которых хронотип, он вообще никак не подстраивается под то, что происходит в окружающем мире. Что бы ни произошло, они ложатся спать там в 6 вечера и просыпаются в 4 утра, и ничего не могут с собой поделать. Единственный вариант для таких людей из той генетической аномалии, которая у них есть, это переехать в другой часовой пояс, который будет соответствовать их хронотипу. Другой вопрос, может быть, здесь более сложный. Можно ли, будучи жаворонком, стать совой, и будучи с собой стать жаворонком, и в каком смысле? Это вот хороший вопрос. Большинство людей, они посередине, их хронотип меняется. Их иногда называют голуби, неопределившиеся скорее.
1: Любопытный получился разговор. Теперь, во всяком случае, у меня точно должны отрасти новые связи нейронные. Владимир Алипов, врач-нейробиолог, популяризатор науки, в теме до самых мозговых центров. Я вас благодарю, Владимир.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С врачом-нейробиологом, популяризатором науки Владимиром Алиповым говорила Елена Марчукова. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В X веке викингами правил великий король Харальд I Синезубый. Согласно легенде, прозвище он получил потому, что очень любил чернику, и зубы у него всегда были синими. А знаменит Харальд был тем, что, одержав немало славных побед, он объединил враждовавшие датские племена в единое королевство. В конце 1990-х годов крупнейшие компании компьютерного и телекоммуникационного рынка объединились для совместной разработки технологии беспроводного соединения мобильных устройств. Поскольку новшество должно было соединять и объединять персональные компьютеры, мобильные телефоны, принтеры и прочие гаджеты, решено было назвать изобретение в честь Харальда. Предполагалось, что это временная, рабочая версия названия. Однако она прижилась. И сегодня весь мир знает систему беспроводного соединения под именем Bluetooth, то есть синезубая. Говорящие фамилии на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 8 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Умер один из 11 пострадавших при пожаре в строящемся здании в Омске. 8 рабочих находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть 2 граждан Узбекистана. Площадь возгорания составила почти 1000 квадратных метров. Пожар уже потушили. По предварительным данным, причиной инцидента стала искра, попавшая на утеплитель во время сварочных работ. Обломки беспилотника обнаружены в турецкой деревне в черноморской провинции Дюздже, сообщает пресс-служба губернатора региона. Обломки упали в ореховый сад, никто не пострадал. В ранее происшествие были направлены подразделения сил безопасности. Производитель мороженого «Коровка» из Кореновки опроверг данные об опасном консерванте в продукте. Бензойная кислота и другие консерванты не используются при производстве мороженого, сообщили в пресс-службе группы компании «Ренна». О том, что консервант присутствует в мороженом, написал ранее один из пабликов. Бензойная кислота может провоцировать крапивницу, зуд и покраснение кожи. В Австрии похищены более 200 статуэток композитора Вольфганга Амадея Моцарта, которые были частью инсталляции, открытой к его юбилею. Кража произошла в Зальцбурге, на родине музыканта. Статуэтки высотой примерно в полметра, выполненные из полимера, были установлены в саду дома, где родился Моцарт. Их презентовали в июле, но уже через 2 недели были похищены 80 штук. Художник-создатель статуэток Отмар Херль был уверен, что это была спланированная кража. После выставки фигуры планировалось продать. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 20:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Ряд приложений Озон удалили из Google Play. Помимо основного приложения Озон под удаление попали другие сервисы компании Озон Фреш, Озон Селлер, Озон Джоб и Озон Тревел. При этом пока они остаются доступными для скачивания в App Store. Что дальше? Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Financial Times пишет, что этот проект знаменует переход к полноценной коммерческой эксплуатации пути. А CNN, в свою очередь, замечает, что для Китая интерес к этому маршруту является частью стратегии расширения присутствия в Арктике. А что это значит для России? Ювелиры сократили выпуск золотых украшений на 11,5% за последние полгода. Снижение есть и в сегменте серебра. Причина в падении потребительского спроса и в общем падении доходов населения. Эти и другие темы в эфире Business FM. Ряд приложений Озон удалили из Google Play. Помимо основного приложения Озон, под удаление попали другие сервисы компании Озон Фреш, Озон Селлер, Озон Джоб и Озон Тревел. При этом пока они остаются доступными для скачивания в App Store. В пресс-службе Озон Business FM пояснили, что владельцы устройств на Android все еще могут скачать приложения в RuStore, App Gallery и Galaxy Store.
6: Озон не нарушал правил Google Play. Также напомним, что Marketplace Озон, сервисы Озон Fresh, Озон Travel и Озон Select не находятся под санкциями.
3: До этого на этой неделе из Google Play также удалили приложение Озон Банка, попавшего под санкции Евросоюза, а также из App Store пропал платежный сервис Яндекс.Пэй, который, наоборот, все еще доступен в магазине приложений Google. Ситуацию комментирует руководитель проекта технологии российской газеты, автор канала «Токсичные цифры» Олег Капранов.
7: Новость, конечно, неприятная. Но в первую очередь потому, что мы видим, как санкции расползаются по каким-то корпоративным структурам и перестают быть совсем очевидными. Если раньше была прямая взаимосвязь с тем, что попал банк в SDN-лист, и он попал под санкции, то теперь объяснения все сложнее и сложнее проявляются, и понять логику этого довольно трудно. Что касается технической части, то, с одной стороны, да, это не так критично, как в случае с App Store, где просто нет никаких обходных путей. Но, с другой стороны, надо понимать, что это теперь установка приложения, обновление приложения Озон, она становится гораздо менее нативной. Требуются определенные инструкции, понимание того, как это работает, понимание, где их скачать. Надо снять определенные ограничения в настройках, что я боюсь для огромной аудитории пользователей и, что более важно, контрагентов, сотрудников, людей, работающих в ПВЗ, в курьерских службах и так далее. Озона может стать довольно серьезным затруднением, и в этом смысле это, конечно, очень неприятная новость.
8: Интересно, что Google принялся, взялся за Озон, Apple до этого Яндекс.Пэй удалил, или какая тут логика?
7: Здесь сложность заключается в том, как я сказал, что да, был последний санкционный список Евросоюза, где куда попали не самые раскрученные банки, я даже не помню, был ли там банк Озон или нет, но суть в том, что очевидно, что базовое приложение Озон-селлера и самого Озона, они весьма условно связаны, и это скорее какая-то сложная корпоративная структура, поэтому это теперь уже просто расползается с очень плохим пониманием перспектив. Будем смотреть, что будет дальше, будем смотреть, будут ли какие-то публичные объяснения Гугла, собственно, пока, насколько я понимаю, их не было, посмотрим.
3: Олег Капранов, автор канала «Токсичная цифра». В июне из магазина приложения были удалены сервисы ВК и Messenger Max, а уже в июле приложения также пропали из российского каталога Google Play. Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Эту новость обсуждают ведущие мировые СМИ. Financial Times пишет, что этот проект Ice Silk Road знаменует переход от единичных демонстрационных рейсов к полноценной коммерческой эксплуатации СМП. Телеканал CNN, в свою очередь, замечает, что для Китая интерес к этому маршруту является частью стратегии расширения присутствия в Арктике. Подробнее Михаил Задорожный.
9: В прошлом году китайская судоходная компания Sea Legend Shipping выполнила тестовый рейс по СМП. Со второй половины августа этого года открывает регулярные контейнерные перевозки из порта Нинбо в британский Феликстоу. По сведениям Global Times, в этом сезоне, который завершится в начале октября, перевозчик планирует выполнять 8 еженедельных рейсов из Китая в Европу и в обратном направлении. В планах сделать маршрут круглогодичным. Чем приглянулся китайцам Северный морской путь, говорит профессор, директор Центра экономических проблем развития Арктики экономического факультета МГУ Сергей Никаноров.
10: Северный морской путь географически вообще короче традиционного маршрута через Суэцкий канал. Примерно за 20-22 дня можно через Северный морской путь. Это короче, чем через Суэцкий канал, где потребуется 30-40. Ну и это, в общем-то, характерно, на самом деле, для грузов высокой стоимости. Во-вторых, чувствительных сроком. Это могут быть электромобили, компоненты к ним, литий-ионные батареи, солнечное оборудование, часть электроники. Ну и, соответственно, есть еще история. На самом деле, не только Китай-Европа, но еще и Европа-Китай. Китай, потому что оттуда везется тоже достаточно большое количество разных материалов, особенно это отходов электронной, электротехнической промышленности, лом, цветных металлов и так далее. Так что здесь история двойная.
9: Москва давно хочет превратить Северный морской путь в новую альтернативу Суэцкому каналу, отмечает Рейтер. Главным пользователем СМП пока остается Китай. Так, по официальным данным, китайские перевозчики в 2024 году выполнили 14 контейнерных рейсов. В прошлом году уже 24 рейса. А с запуском регулярной контейнерной линии их число вырастет кратно. Одновременно Пекин расширяет использование СМП для доставки российских энергоресурсов в условиях санкций. Американский телеканал CNN отмечает, что Китай стремится закрепиться на СМП еще до того, как маршрут может стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок в Арктике дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции полярного шелкового пути. О перспективах Северного морского пути говорит первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софракт» Карен Степаньян.
11: На протяжении уже 5 лет, каждый год, в каждую летнюю навигацию ходят конвои контейнеровозов. Просто в этом году, видимо, на фоне обострения обстановки в Красном море, в Апельмандевском проливе, это имеет такую прессу. А на самом деле нет, каждый год уже достаточно долгое время, минимум 5 лет, достаточно большое количество иностранных, повторюсь, грузов, не каботажных, а транзитных грузов, ходит по Севморпути, и это работает очень успешно и востребованная услуга. Пока что это сезонная история, но в течение 3-4 лет мы сможем обеспечивать круглогодичную навигацию. Как раз это связано с вводом в строй еще нескольких ледоколов атомных. Флот строится ударными темпами, но физически не хватает ледоколов, поэтому это пока что сезонная история с августа по начало октября.
9: Интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Все тот же телеканал CNN сообщает, что южнокорейская судоходная компания Pan Star готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Михаил Задорожный, Гуа Рутовская, Бизнес FM.
3: Транспортный коллапс из-за извержения вулкана ударил по туротрасли Сицилия. Спустя 9 дней вулкан Этна продолжает извергаться. В субботу, как пишет агентство АНСА, высоко в воздух поднялось облако вулканического пепла, которое ветер сносит в направлении юга и юго-востока. На этом фоне закрыт аэропорт Катания, один из 4 авиаузлов на Сицилии, и продолжается авиаколлапс. Только в период с 6 по 12 августа было отменено около 1000 рейсов, и это в разгар высокого туристического сезона. Когда ситуация улучшится, неизвестно. При этом туротрасль Сицилия уже несет финансовые потери, а отмены рейсов также привели к транспортному коллапсу на острове, отмечает Карьера де ла Сера.
12: Извержение Этны привело к тому, что множество рейсов пришлось перенаправить или отменить. В результате авиакомпании столкнулись с рекордными расходами. Да и весь сицилийский туристический сектор не в лучшем положении. Гостиницы сообщают о массовых отменах бронирований, часть отелей полупустые. В Итальянской ассоциации предпринимателей заявили, что авиаколлапс несколько дней грозит туротрасли потерями от почти 13 до 24 миллионов евро. На фоне хаоса, вызванного активностью вулкана, особое возмущение у жителей острова и туристов вызывают цены на такси. Учитывая, что те же поезда идут слишком долго, дорога из Катании до Палермо занимает 5,5 часов, а автобусы не справляются с наплывом пассажиров, люди вынуждены прибегать к услугам таксистов за 400-650 евро или даже выше. Лицензированные таксисты при этом заявляют, что цена в 400-500 евро оправдана. Поездка туда и обратно может занимать 6 часов, и возвращаться из аэропортов им приходится без пассажиров. Кроме того, их также возмущают так называемые бомбилы, которые решили нажиться на ситуации и оставляют свои машины на парковках аэропортов, предлагая туристам еще более дорогой трансфер между авиагаванями Сицилии. Впрочем, некоторые люди на фоне транспортного коллапса начали помогать друг другу. Так, в соцсетях, помимо жалоб, появились объявления, где кто-то ищет попутчиков, чтобы разделить стоимость поездки, а кто-то и вовсе предлагает бесплатно довести тех, кто оказался в затруднительном положении.
3: Тем временем несколько европейских стран, Испания, Франция, Хорватия и другие, продолжают борьбу с лесными пожарами. В частности, в департаменте Ланды на юго-западе Франции только за минувшую ночь выгорело почти 1600 гектаров леса. На западе Германии тоже борется со стихией, которая охватывает в том числе и населенные пункты. Накануне эвакуировали 1800 жителей. Ювелиры сократили выпуск золотых украшений на 11,5% за последние полгода. Снижение есть и в сегменте серебра на 13,5%. Это данные Федеральной пробирной палаты. Она учитывает как российское производство, так и импорт, пишет «Известия». Причина в падении потребительского спроса и общем падении доходов населения, говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
13: С двух сторон поджимает ситуацию. Первое, у нас доходы населения перестали расти прежними темпами, там минимальное за год значение. У людей просто меньше денег, они меньше ходят в ювелирные магазины, меньше спонтанных покупок, больше откладывают на какие-то более важные вещи, там, отдых и так далее. Во-вторых, себестоимость сильно выросла. Выросли цены. У нас там золото подорожало, учетная ставка на 20 с лишним процентов, да, серебро еще больше выросло. Ювелиры там пытаются как-то вывернуться из этой ситуации, какие-то пустотелы, делать больше украшений, ну, чтобы как-то удерживать маржу, удерживать себестоимость в каких-то рамках. Но это очень трудно сделать. Для людей стало дорого просто это вот покупать. Тем более ювелирные изделия, это все-таки не инвестиция. В украшении к цене металла 100% наценка идет, а иногда и больше. А если вы будете продавать его потом в скупку по лому, это еще минус 30% от биржевой цены. И зашкаливающе невыгодно получается. Те, кто не знал этого, покупал ювелирку с инвестицией, с этой точки зрения узнали уже. Те, кто покупал как украшение, подарок и прочее, тоже по кошельку бьет сильно.
3: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». А в то же время спрос на золото как металл растет в условиях экономической неопределенности. Люди хотят сохранить капитал и отказываются от украшений в пользу слитков, говорит гендиректор премиального сервиса по золоту «Манейматика» Максим Мальдерф.
14: Ювелирные изделия сейчас действительно оказались под давлением. Спрос падает. Но на инвестиционном рынке мы видим обратную картину. Фиксируем феноменальный рост спроса наших клиентов на интерес к физическому золоту. В первую очередь это инвестиционные слитки. Во вторую – золотые инвестиционные монеты. Человек покупает кольцо или цепочку, когда хочет что-то себе позволить. А слиток же он покупает, когда хочет сохранить капитал. В условиях экономической неопределенности эта потребность становится только сильнее. Есть и важное экономическое отличие. При покупке инвестиционных слитков и монет нет налога на добавленную стоимость, нет НДС. Поэтому инвестору, покупателю не нужно переплачивать за налоговую составляющую, помимо ювелирной работы, бренда, маркетинга и прочего, что вложено в стоимость обычной цепочки или кольца. Мы сейчас наблюдаем постепенный переход спроса из потребительского сегмента в инвестиционный. Золото все меньше воспринимается только как украшение и все больше как физический эквивалент сохранения денег, замена валюты, замена наличных денег или вкладов, которые можно держать непосредственно у себя.
3: Максим Мальдерф, гендиректор премиального сервиса по золоту «Манематика». На этом фоне российские производители начали уменьшать вес изделий. По оценке Ассоциации гильдии ювелиров, средняя масса золотого украшения сократилась за полгода на 54% год к году до 0,93 грамма. Количество покупок в ювелирных магазинах в январе-июне сократилось на 13% год к году, тогда как средний чек вырос на 11% до 13,5 тысяч рублей, подсчитали аналитики чек-индекса компании «Платформа ОФД».
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знай меру. Пуд – русская единица массы, равная 40 фунтам или примерно 16,5 килограммам. Само слово «пуд» восходит к прославянскому и далее к позднелатинскому языку. И изначально родственно фунту. Полуторапудовые гири до сих пор иногда называют спортивный снаряд весом в 24 килограмма, а двухпудовый – в 32 килограмма. «Знай меру» на «Бизнес ФМ». Другим наука. С Сергеем Корзуном.
15: Понятие «глупость» не имеет общепринятого академического определения. Это не антоним ума или мудрости, а бытовая характеристика неадекватных поступков и людей, которые склонны их совершать. Умные люди умны по-разному. Исследователи говорят об интеллекте, как способности решать задачи, о знаниях, как накопленной информации, о рациональности, как умении согласовывать выводы с фактами и поступки с целями, и о мудрости, которая учит признавать неопределенность и чужие интересы. Сбой любого из этих компонентов может привести к очевидно неразумным поступкам. Глупость вполне может быть временным помутнением, вызвана острым стрессом или недосыпом, когда ослабевают внимание, контроль импульсов и затрудняется принятие решений. В экспериментах установили, что один и тот же промах кажется более глупым, если его можно было предотвратить, а последствия оказались серьезными. Высокий интеллект не гарантирует от глупых ошибок, особенно при наличии собственных предубеждений, которые любому человеку менее заметны, чем предубеждения других людей. Группа умных людей способна создавать функционально глупые системы. Коллективный результат нередко бывает хуже суждений некоторых отдельных членов коллектива из-за статусной иерархии, конформизма или групповой принадлежности. Итальянский историк экономики Карло Чиполло в 1976 году в своем шутливом эссе под названием «Основные законы человеческой глупости» назвал глупого человека самым опасным типом личности, более вредным, чем бандит, поскольку бандит перераспределяет собственность и получает выгоду за чужой счет, его действия можно предвидеть и предотвратить. А глупец – это тот, кто причиняет убытки другим и даже самому себе, не получая при этом никакой выгоды.
4: Другим наука на Бизнес ФМ.
3: 20:46 в Москве. Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд.
16: Итоги недели.
3: Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации самолета на Мосбирже, это больше 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях днем в понедельник в моменте взлетали почти на 20%. Валерий Убадоев продолжит.
17: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1,5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации самолета на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
18: Полагаю, что сделку можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение самолет с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
17: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки самолета на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонды Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции самолета. А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
19: В этом конкретном фонде под управлением компании Fonte Capital считают, что акции самолета могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
17: Согласно отчету самолета, за первое полугодие прошлого года чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Индекс рюкзака в России не снижается.
16: Итоги недели.
3: Аналитики «Аккорд» сообщили, что за последние 2 года базовый школьный набор подешевел на 3%. Однако родители школьников из разных регионов такого удешевления не видят, продолжит Ольга Кашинская.
20: Как сообщает «Аккорд», мальчика в школу собрать стоит около 6 тысяч рублей, девочку – около 5700. Но, по словам самих родителей, чтобы уложиться в эту сумму, необходимо ставить перед собой цель максимально сэкономить везде, где только можно. Реальные же чеки – больше в разы. К тому же девочку в школу отправить стоит все-таки дороже. Продолжит жительница Самары, мама двойняшек, которые идут в 3-й класс, Яна.
21: У меня 2 детей, двойняшек, мальчик и девочка. Только такое самое необходимое. Выходит примерно 11 тысяч на мальчика. мальчика. Ну и там, наверное, где-то будет в районе 13 на девочку. На девочку получается больше, потому что одежды девочкам, как правило, нужно больше. Если мальчику можно обойтись, например, купить две пары брюк, 5 рубашек и жилет, можно, в принципе, без него обойтись, то девочка — это брюки, это юбка, это сарафан, это колготки. Согласиться с тем, что что-то подешевело, наверное, вряд ли. В эту сумму не входит покупка обуви. Это, наверное, самая большая статья расходов, потому что если одежду мы стараемся какую-то дорогую, супер, не покупать, то вот на обуви мы обычно не экономим, потому что это здоровье детей. Получается 2-2,5 тысячи за одну пару обуви.
20: Финмаркетплейс «Сравни» оценил стоимость школьных сборов в этом году в диапазоне от 45 до 47 тысяч рублей. Это если учитывать форму, рюкзак, канцтовары и материалы для творчества. Школьные закупки действительно состоят из множества дополнительных трат, подчеркивает москвичка, мама первоклассника и третьеклассника Диана.
0: Я не вижу, чтобы что-то подешевело. Форма, сменная обувь, прописи, некоторые учебники там по английскому языку, канцелярия, понятно. Еще расходы мы сдаем на нужды класса, например, на уроки труда. Есть отдельная закупка каких-то необходимых элементов для творчества детям. Я думаю, что девочку собрать будет стоить дороже точно. Думаю, что сбор, учитывая еще какую-то верхнюю одежду, там спортивный костюм, рюкзак и прочее, ну, 20 тысяч, наверное, это все вместе.
20: От школы к школе ситуация тоже разнится. Например, если учебное заведение предусматривает строгий ежедневный дресс-код, траты существенно возрастают. Говорит мама десятиклассницы и пятиклассника из Ессентуков Людмила.
1: Брюки школьные, классические, рубашка белая, жилет, галстук и спортивные шорты, даже без футболки. Это все обошлось в 12 тысяч рублей. Без дополнительного комплекта сменных рубашек, без канцелярских товаров и тем более без рюкзака. Рюкзак с ортопедической спинкой начинается от 4500 рублей. У меня есть и девочка, она идет в 10 класс. На нее базовый школьный набор обойдется в разы выше. Школьные брюки начинаются от 2500, рубашка от 2000, обувь от 2500 и выше. Это не считая канцелярских товаров и сумок, и спортивной одежды.
20: Даже если статистика и отражает небольшое снижение цен, конечный потребитель его практически не ощутит, объясняет индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который занимается продажей канцелярских товаров и книг, Владимир Кашин.
22: Снижение на 3% за 2 года. Считаю, что следует рассматривать как стабилизационный эффект, а не как масштабное удешевление. Но для сравнения, в 2025 году, по оценкам Аккорд, аналогичный набор подешевел на 18% за 1 год. И таким образом нынешние 3% отражают в первую очередь завершение активной фазы ценового тренда и переход к умеренной динамике, сопоставимой с уровнем общей инфляции. Но вот с точки зрения конечного потребителя данное снижение не является существенным, однако оно фиксирует позитивную тенденцию в регулировании цен на социально значимые товары.
20: А есть еще и невидимые траты, например, на цветы и подарки учителям. В любом случае, стоимость базового школьного набора в мае и в августе кардинально различается. Но дешевле этот набор от года к году точно не становится. С этим соглашаются все опрошенные Бизнес-ФМ родители. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
23: Карьера с Ольгой Дементьевой.
24: Что вызывает симпатию к человеку? Красота, уверенность, безупречность. Вы не поверите, но иногда это одна ошибка. Этот феномен даже получил научное название – эффект оплошности. Его описал профессор социальной психологии Стэнфордского университета Элиот Аронсон. Давайте обсудим, как эта информация поможет на собеседованиях. Расскажу подробнее про эксперимент. Участникам предложили оценить кандидатов после собеседования. Один из них был очень компетентным, но в конце разговора случайно опрокинул чашку кофе. И знаете, что произошло? Именно этот кандидат понравился людям больше остальных. Почему? Потому что небольшая неловкость сделала его более живым, настоящим и человечным. Безупречные люди кажутся слишком далекими, а маленькая ошибка помогает сократить эту психологическую дистанцию. Но здесь есть важное уточнение. Этот эффект работает только в отношении тех, кто уже успел показать свою компетентность. Если человек не производит впечатление профессионала, ошибка, скорее всего, сыграет против него. Я часто вспоминаю это исследование, когда готовлю кандидатов к собеседованиям. Многие боятся признаться, что когда-то ошибались. На вопрос работодателя «Расскажите о своей неудаче» некоторые отвечают «У меня их не было». И вот это как раз звучит не слишком убедительно. Сегодня работодатель слушатели гораздо чаще ценят не безупречность, а способность честно рассказать о сложной ситуации, признать ошибку, объяснить, какие выводы были сделаны и что изменилось после этого. Ошибки случаются у всех, и, возможно, именно они делают нас не слабее, а ближе друг к другу, потому что доверие рождается не из идеальности, а из искренности.
23: Карьера на Бизнес FM. Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
2: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
23: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Наизусть. Мольер. Кто выиграл время, тот выиграл все. Наизусть на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Силы ПВО перехватили в течение субботы 180 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны. Кроме того, российские военные продолжили наносить удары по инфраструктуре портов и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Беспилотники атаковали склады с военным имуществом в порту Одессы. Ранее военное ведомство сообщило о взятии населенного пункта Рыбальское в Запорожской области. МИД России запросил у США и Турции разъяснение в связи с информацией о планах поставок крупной партии оружия Украине. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой. Судя по документам, обнародованным Конгрессом США, речь идет о внушительном арсенале, включающем наступательные средства. В частности, упоминается 12 установок ракетных систем залпового огня и более 2500 неуправляемых кассетных боеприпасов к ним, 70 ракет «Атакамс», сказал дипломат. По ее словам, поставки нового оружия неизбежно нанесут ущерб отношениям между странами. Женщины в Лихтенштейне теперь могут претендовать на княжеский престол наряду с мужчинами. Наследование трона будет осуществляться по фамильной линии, не зависеть от пола наследника. До сих пор в княжестве существовало правило мужского первородства. Престол переходил только мужчинам по фамильной линии. С августа текущего года наследником может стать первенец, независимо от пола. Российские спортсменки стали победительницами чемпионата мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Соревнования проходят во Франкфурте на Майне. Второе и третье места у команд Болгарии и Китая. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп пообещал, что Ормузский пролив станет американским. Мало того, по словам Трампа, США уже контролируют пролив. В Тегеране назвали это заявление безумным. Кому адресованы эти заявления и на что могут повлиять? В Сибири запустили кольцевой источник фотонов. Российский СКИФ третий в мире, а в России абсолютный лидер. Кто и как будет использовать новейший российский синхротрон и когда могут быть получены первые результаты его работы? Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал, что по его иску к владельцу канала «Двач» суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в Телеграм, что помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права. Эти и другие темы на Business FM. Армузский пролив нельзя захватить. В Тегеране назвали безумным заявление Дональда Трампа, который пообещал, что пролив скоро станет американским. Выступая в полицейской академии Нью-Йорка, хозяин Белого дома сказал буквально следующее. «Довольно скоро, когда мы окончательно победим Иран, а он терпит серьезные поражения, я объявлю Армузский пролив территорией США». По словам Трампа, США уже контролируют пролив. «Ни одно судно не проходит, если мы этого не захотим», отметил он. В ответ замглавы иранского МИДа Казем Гарибапади написал в соцсетях, что Армузский пролив нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни распоряжением, ни предвыборной речью. По словам дипломата, пока США не признают свое поражение и не прекратят делать безумные заявления, Иран будет продолжать блокаду пролива, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
7: Мы наблюдаем очередной сеанс так называемого политического газлайтинга со стороны администрации Трампа, ну и лично американского президента. Он снова пытается убедить и, во-первых, свой собственный электорат внутри Америки, ну и в целом международное сообщество, что он якобы контролирует ситуацию в рамках противостояния с Ираном и даже в случае успеха сделает этот самый Армузский пролив территории Соединенных Штатов. Честно говоря, да, действительно, определенные такие вайбы вспоминаются в начало второй каденции Трампа, когда он переименовал Мексиканский залив в залив Америки. Хоть никто за пределами Соединенных Штатов не стал свои карты перерисовывать. Сейчас, действительно, Иран показывает, что он контролирует ситуацию в рамках противостояния США. Чувствуя себя довольно-таки уверенно на фоне истощения американских арсеналов ракет и на фоне того, что война с Ираном в рамках стратегии администрации Трампа де-факто зашла в тупик. То есть Трамп и его команда не знают, что делать. До выборов в США остается все меньше времени. Война непопулярна. Цены на топливо остаются высокими внутри Соединенных Штатов. А рейтинги у Трампа снова обновляют исторический минимум. То есть в этой ситуации, конечно, возобновлять какие-то боевые действия, это вот просто подписывать смертный приговор своей же республиканской партии на предстоящих выборах. Здесь, конечно, Иран понимает, что время работает на него, и этой ситуацией пользуется. Поэтому, действительно, я думаю, что рано или поздно какое-то соглашение по Армузскому проливу будет сформировано и подписано. Возможно, без прямого участия Соединенных Штатов. То есть это будет Иран-Оман, возможно, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия тоже поучаствуют в рамках этого соглашения. Ну и, конечно, скорее всего, Иран сохранит за собой контроль над проливом и возможность взимать что-нибудь в духе экологического сбора со всех судов, которые через пролив проходят. Ну, для Соединенных Штатов это будет грандиозное унижение, и Трамп, я думаю, это все заранее понимает. Поэтому пытается как-то медийно эту историю переиграть, заявить, якобы американцы победили, завтра будут Армузский пролив признавать территории США. Хоть всем очевидно, что ничего из этого не случится, но Трамп, я думаю, надеется, что ему удастся хотя бы кого-то из американских избирателей обмануть, особенно среди тех, кто не следит внимательно за происходящим в Персидском заливе. И таким образом они будут полагать, что США действительно победили в этой войне, хотя всем очевидно, что они проигрывают.
6: Политолог-американист Малик Дудаков. Эмиратская нефтегазовая компания ADNOC сообщила, что в пятницу вечером ее судно было атаковано в Армузском проливе. Пострадавших нет. Это уже третье нападение на суда Объединенных Арабских Эмиратов менее чем за сутки. В Абу-Даби заявляют, что два предыдущих удара по судам нанес Иран. Ситуация в регионе обострилась после того, как президент США заявил, что соглашение о прекращении огня, заключенное с Тегераном 18 июня, больше не действует. Российский СКИФ – третий в мире, а в России – абсолютный лидер. Главный научный сотрудник ЦКП СКИФ Ян Зубавичус рассказал «Бизнес-ФМ» о том, кто и как будет использовать новейший российский синхротрон, а также когда могут быть получены первые результаты его работы.
8: Только на «Бизнес-ФМ».
6: Подробнее о сибирском кольцевом источнике фотонов Михаил Задорожный.
9: Не каждая страна может позволить себе строительство синхротрона поколения 4+. Для этого нужны и технологии, и инвестиции. Россия смогла. Принципиальное решение приняли 8 лет назад. Потом было проектирование, затем подготовка площадки, монтаж оборудования. И, наконец, в августе этого года комплекс на Новосибирском наукограде Кольцова был официально открыт. К настоящему моменту, по словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ, доктора физико-математических наук Яна Зубавичуса, на СКИФ потрачено порядка 75 миллиардов рублей. – это сопоставимо со стоимостью создания такого же синхротрона в других странах. Конкурентов у Скифа, кстати, не так уж много, продолжает Ян Зубавичус.
10: Другие синхротронные источники в России есть. В Новосибирске на базе Института ядерной физики, в Москве, в Национальном исследовательском центре Курчатовский институт. Но это источники предыдущих поколений, первого, второго. Еще есть конкуренты в мире. Это американский Advanced Photon Source, прошедший глубокую модернизацию. Это Аргонская национальная лаборатория неподалеку от Чикаго. И китайский High-Energy Photon Source под Пекином. СКИФ в абсолютном рейтинге находится, так скажем, на третьем месте. Но если брать источники класса СКИФ, то он абсолютный лидер среди всех действующих и даже проектируемых источников.
9: СКИФ генерирует рентгеновское излучение очень высокой интенсивности, которое невозможно получить никакими другими способами. Это не то же самое, что обычный рентген. При помощи этого излучения можно, например, изучать строение новых материалов, определять трехмерную структуру сложных молекул, исследовать механизмы химических реакций. Даже в археологии новейшему российскому синхротрону найдется применение. Он поможет заглянуть внутрь небольших артефактов размерами до 10 сантиметров, и они останутся целыми и невредимыми. А еще, по словам Яна Зубаева, часа СКИФа будет использоваться при разработке новых лекарств.
10: Наверное, это самый яркий пример. Мы все пережили пандемию COVID. И если бы у ученых была возможность сверхбыстро разработать новое эффективное лекарство, то экономические и социальные последствия этого бедствия можно было снизить. Поэтому я думаю, что основное использование синхротронного излучения должно быть связано с лекарственными препаратами узконаправленного действия, как раз дизайн на основе знания структуры и возможность предотвратить или ослабить негативные последствия новых потенциальных пандемий.
9: Когда могут быть получены первые результаты работы СКИФ, сказать сложно. Синхротрон – это только лишь инструмент. Здесь многое зависит от исследователей и ученых, которые будут им пользоваться, отмечает Ян Зубавичус.
10: Научные открытия сложно поддаются прогнозированию и планированию. Это всегда сочетание ряда факторов и удачи, и упорства, и опыт. Поэтому сказать, что мы завтра совершенно точно совершим открытие Нобелевского уровня, никто из серьезных ученых на такое не подпишется. Еще очень важный фактор, даже в названии ЦКП, СКИФ, Центр коллективного пользования, отражено, что СКИФ будет работать не на себя. СКИФ будет объектом инфраструктуры, куда будут приезжать группы пользователей со всей страны, из дружественных стран. Мы оцениваем, что ежегодно до 2000 пользовательских групп будут приезжать на СКИФ со своими объектами исследования, образцами, задачами, идеями. Первые технические результаты будут до конца года, то есть мы какие-то картинки покажем, изображения, спектры. Первые пользователи с полученными результатами, наверное, будут во второй половине 2027 года. Счет идет на месяцы.
9: СКИФ будет доступен не только студентам и ученым. Бизнес тоже сможет поработать на синхротроне. Правда, не бесплатно. Есть целый ряд отраслей, которым это будет интересно, отмечает Ян Зубавичус.
10: Речь может быть даже не про стартапы, а про вполне крупные компании. Мы много говорим про фармацевтику. Мы ждем российскую большую фарму. Контактируем с компаниями, которые производят и разрабатывают лекарственные препараты. Также синхротронное излучение может использоваться для отработки технологий нефтедобычи трудноизвлекаемых запасов, машиностроительные компании, которые исследуют прочностные характеристики изделий, турбинные лопатки, например, в интересах объединенной двигательно-строительной корпорации.
9: По словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ Яна Зубавичуса, одного только СКИФа нам недостаточно. Стране нужно больше синхротронов, и они будут построены в ходе реализации федеральной программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Россиянка Ангелина Мельникова завоевала еще одну золотую и две бронзовые медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Мельникова стала первой и в опорном прыжке, а затем третьей в вольных упражнениях и упражнениях на бревне. Теперь у россиянки 6 побед на европейских чемпионатах. Впереди командное многоборье, оно пройдет в воскресенье. О том, чего стоят эти медали нашей главной звезде, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
11: Спорт с Григорием Гуреевым.
12: Дорога в Загреб была тернистой, но привела к золоту. Все напоминало сериал. Напомним краткое содержание. Спортсмены сборной России получили допуск от Международной и Европейской Федерации без ограничений, но в Хорватии решили иначе. Поскольку право на проведение турнира балканской стране предоставили раньше этих послаблений, то и статус россиянам выделили нейтральный. Но это только начало. За несколько дней до старта Евро лидерам сборной России не выдали визы. Среди них были Ангелина Мельникова и Виктория Люстунова, олимпийские олимпийские чемпионки, а также Анна Калмыкова, абсолютная чемпионка России. Они уже вроде как смирились и приготовились просто смотреть, но вдруг ситуация поменялась. За 3 дня до начала турнира визы все-таки дали. В дело вмешалась Хорватская федерация гимнастики. В итоге Мельникова и Калмыкова на турнир поехали. Листуновой отказ оставили в силе, якобы из-за лайков и репостов в социальных сетях. Все это и нервировало, и по-хорошему злило россиянок одновременно. Да так, что в первый же день чемпионата они забрали 2 главные награды – золото и серебро. В личном многоборье Мельникова впервые победила на чемпионате Европы, а Калмыкова стала второй. И вот настало время финалов в отдельных дисциплинах. Мельникова сразу же в первой из них берет золото в опорном прыжке. Оценка от судей достаточно высокая – 14,166 балла. Ангелина обошла немку Карину Шонмайер и бельгийку Лизу Вален, которые стали второй и третий соответственно. Калмыкова показала 5-й результат. Коллега Альберт Стародубцев, спортивный журналист ТАСС, назвал итоговое положение мест закономерным.
4: Это отличный результат, учитывая, что в деле случилось очень сильное эмоциональное перенапряжение, связанное с невыдачей виз, а потом долгой паузой. Нервотрепкой приехала на этот чемпионат не выспавшийся. Судей, чтобы здесь было на уровне, не без субъективизма. Геля заработала себе имя, а девчонкам, той же Калмыковой, нужно еще зарабатывать авторитет. Это было видно по скупости оценкам на чемпионате мира в Индонезии, так и сейчас. Они чуть-чуть их прижимают, но это обычный процесс.
12: Казалось, что успех Мельникова продолжит и в следующих дисциплинах, на бревне и в вольных упражнениях. Однако там Ангелина была только третьей. На бревне золото взяла француженка Елена Кола, а серебро итальянка Манила Эспозито. В вольных упражнениях эти соперницы россиянки поменялись с распределением мест на пьедестале. В итоге у Мельниковой золото и 2 бронзы в отдельных дисциплинах, Калмыкова без медалей. 5-я на брусьях и в опорном прыжке, 7-я в упражнениях на бревне. Заслуженный тренер СССР и России Андрей Родионенко в разговоре с Business FM выразил уверенность, что у гимнастки, которой через несколько лет исполнится 18 лет, все еще впереди.
13: Калмыкова очень хорошая гимнастка, но она первый раз на международном старте. Она адаптирована к внутрироссийским соревнованиям, но надо повыступать за рубежом. Вот она начала бревно великолепно. Ошибка совершенно такая, нетипичная для нее. На брусьях не совсем хватает класса чистоты, заметно на большом уровне. Это гимнастика, у которой очень большое будущее.
12: Чемпионат Европы в Загребе завершится в воскресенье командным многоборьем. По итогам будет проведен отбор на октябрьский чемпионат мира в Роттердаме. А уже там разыграют первые квоты на Олимпиаду 2028 года. Григорий Гуреев, Business FM.
23: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: В 25-м году в России за счет всех источников финансирования было построено 1341,6 тысячи новых квартир общей площадью 108,1 миллиона квадратных метров, что составило 100,3% к предыдущему году. Это лишь один из выводов исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 25-м году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с Business FM. Именно эти данные и войдут в официальную историю российского рынка недвижимости. Исследование – настоящий подарок всем, для кого важны детальные подсчеты. В частности, такие. Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства зафиксированы в Московской области, где было введено 11,6% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. Также в тройке Москва – 6,8% и Краснодарский край – 5,8%. Объем сданного в эксплуатацию жилья вырос по сравнению с 24-м годом в Чукотском автономном округе в 2 раза, в Магаданской области в 1,7 раза, в Республике Алтай в 1,6 раза. В то же время в некоторых регионах произошло значительное снижение строительных объемов. Скажем, в Республике Дагестан на 42,4%, а в Томской области на 29,2%. Ведущее место в жилищном строительстве на протяжении последних 5 лет занимает ИЖС. В 25-м году доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов составила 58,8% против 57,8% в 2024 году. Есть регионы, например, например, Иркутская, Тверская, Белгородская, Калужская области, где в прошлом году свыше 80% от общего ввода жилых домов построено населением. Более того, в Мурманской области этот показатель составляет 93,5%, а в Республике Алтай 94,6%. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
23: Недвижимость на «Бизнес ФМ».
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ». Первый с момента свержения Асада рейс из Сирии в Россию прилетит в Москву в воскресенье. Почти все билеты на него уже раскуплены. Рейс Syrian Airlines вылетит из Дамаска в 8:10 утра по Москве, сообщил ТАСС представитель авиакомпании. Обратный запланирован на тот же день. Перелет длится почти 5 часов. Билеты на последующие рейсы между Москвой и Дамаском вплоть до 18 октября также продаются активно. Представители Syrian Airlines в Москве компания «Миланс» прорабатывает вопрос об увеличении числа рейсов. Пока высокий спрос обеспечивает родственные связи российских граждан с сирийскими. Таких немало, и они ждали, когда авиасообщение возобновится, говорит основатель и гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
15: Это прежде всего касается тех людей, тех семей, у нас их очень много, где, например, отец сириец, мать русская. Таких семей у нас очень много, и в свое время, если помните, когда начинался этот конфликт, даже специальные борта посылали в Сирию, чтобы их привезти в Россию, в более безопасное место. Но я не думаю, что на данном этапе это будет иметь массовый характер, но какие-то отдельные туристы, безусловно, поедут, воспользуются этим рейсом. Хорошо, что у нас появляется их больше, но пока это не та задача и не то, чего просили и ждут туристы. Оператор России. Но в любом случае это позитивная новость. Мы раскупили быстро, наверное, потому что, я думаю, есть какие-то специальные чаты для людей, у которых есть родственники в Сирии, друзья, знакомые, которые давно ждали вот этого рейса, чтобы можно было обратно прилететь. Плюс, я думаю, что наверняка это была приятная стоимость для начала продажи этого рейса. Что касается в одном направлении туризма, я не думаю, что это будет туристический рейс, скорее всего, вот будут родственники больше.
6: Дмитрий Арутюнов, гендиректор «Артур». Часть борта – это люди, которые летят в Москву с бизнес-предложениями. Туристические связи практически нулевые, пока, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России.

0: люди, которые каким-то образом вот из соседних стран, там рядом много стран, где нет прямых рейсов, тот же Ливан. Очень много граждан Ливана приезжает в Сирию, чтобы улететь в Россию. Юг Турции тоже, там ближайшие города тоже летят из Сирии, потому что им достаточно далеко добираться до Стамбула, им проще в Сирию приехать.
1: А это как-то меняет ландшафт туротрасли или нет?
0: Естественно, налаживаются торговые отношения. Я думаю, как только в Сирии наступит мир, полетят уже обычные туристы. Ведь они летали и в Ливан, давайте честно, и в Сирию. Летали самые обычные туристы. Что такое Сирия? Это очень древняя страна. Там очень много экскурсионных памятников раннего средневековья и позднего средневековья. Крепости. Они в хорошем состоянии. Как такой крестоносцы строили эти крепости. Это людям интересно, и они поедут. Но это дело некоторого будущего. Как только там на Ближнем Востоке будет мир, спрос туда есть.
2: Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан. Цена за место в эконом-классе на сирийском рейсе почти 30 тысяч рублей. Билеты на ближайшие рейсы Syrian Airlines можно приобрести в сервисе Яндекс.Путешествия за 33,5 тысячи рублей. Прямое авиасообщение между Сирией и Россией остановили 8 декабря 2024 года после свержения Асада и прихода к власти нового руководства. До этого рейсы выполняли авиакомпания Syrian Air и Chamwings. Ранее в Министерстве высшего образования Сирии сообщили, что страна обсудила с Россией возобновление работы русского дома в Дамаске. 9 августа глава ведомства встретился в Дамаске с замом руководителя Россотрудничества. Еще раньше страны подписали меморандум о будущем российских военных баз в Арабской Республике. Они станут центрами совместной военной подготовки. Яндекс.Музыка будет маркировать ИИ-треки. Это представители стриминга подтвердили «Известия». Такой возможностью артисты смогут воспользоваться добровольно. Продолжит Ольга Кашинская.
3: Нейросетевая музыка – явление загадочное. В индустрии и соцсетях ИИ-треки регулярно критикуют. Да и в принципе сложно встретить человека, который открыто признает, что ценит такое творчество. Но рейтинги не обманешь. По разным оценкам ИИ-треки сейчас занимают до трети отечественных чартов. А в исследовании того же Яндекса еще в прошлом году почти 70% профессиональных музыкантов признались, что используют нейросети в работе. Яндекс.Музыка решила дать авторам возможность быть честными и маркировать ИИ-контент. Но добровольно, собственноручно вычислять ИИ-треки стриминг не будет. Отчасти на это повлиял грядущий закон об искусственном интеллекте, в котором прописано требование для платформ предоставлять такую возможность авторам контента. Но такой подход – полумера, считает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
4: Мы к этой новости относимся с одной стороны прекрасно, с другой стороны немножко с осторожностью, потому что с моей точки зрения все-таки добровольная маркировка – это недостаточно. Нужны на стороне Яндекса свои алгоритмы и инструменты определения AI, потому что большие лейблы и крупные игроки честно во всем маркировать. А игроки рынка, которые отгружают огромное количество контента ежедневно и все-таки скорее относятся к категории дистрибьюторов музыки именно массовой, у них возможности маркировать добровольно на своей стороне все это не будет. И все начнут обманывать платформу, и все это по итогу превратится в наказание отличников, которые честно будут признаваться в том, что да, это AI, и выигрывать будут дуэшники, которые признаваться в этом не будут. Поэтому нам кажется, что добровольной маркировки недостаточно. Маркировка должна происходить все-таки на стороне площадки.
3: Несколько дней назад о подобной мере объявил шведский стриминг Spotify. Но там подход строже. Артисты могут сами признаться в том, что в их контенте используется ИИ. Но в противном случае алгоритмы стриминга сами вычислят и промаркируют использование нейросетей. В рекомендациях пользователям такую музыку Spotify показывать не будет. По оценкам Национальной федерации музыкальной индустрии, до половины всей новой музыки в России полностью сгенерирована искусственным интеллектом. Доступность и легкость в использовании Suno, Lyria и прочих инструментов для генерации музыки вгоняют артистов в зависимость, подчеркивает музыкальный критик, автор телеграм-канала «Русский шафл» Олег Кармонин.
5: Огромное количество ИИ-слопа делают наши музыканты, и это уже портит наши площадки. Когда у тебя большинство песен из предложек — это ИИшный контент, то какие-то более интеллектуальные люди не хотят больше заходить на эти площадки, и в результате у тебя аудитория отсеивается таким образом, что остаются только люди, которые потребляют ИИшный контент. Естественно, по-бизнесовому просто площадки не хотят, чтобы такое происходило. Поэтому сейчас начинается эра борьбы с ИИ-контентом. Я считаю, что музыкантов ждет удар со стороны Suno и всех этих роботов, которые генерируют ИИ-музыку. Это наркотик, на который подсели музыканты по всему миру. Все эти инструменты дают тебе возможность попользоваться этим бесплатно или за какие-то небольшие деньги. Ты уже привык к этому. Потом они

0: И цены поднимают, ограничивают тебя. На самом деле, эти все компании, которые сейчас работают себе в убыток, в итоге озолотятся.
1: Несмотря на расхожий тезис, что слушателя не обманешь, а искусственную музыку слышно сразу, о нейросетевом происхождении треков догадываются далеко не все. Например, согласно исследованию американского стриминга Deezer, 97% опрошенных уже не в состоянии отличить ИИ-трек от написанного человеком. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
2: Фестиваль о неформальной культуре 70-х проведут в Москве и Санкт-Петербурге. Его название – нечто отличное, читай иное, чем официальная культура того времени. Обещают погрузить в книжный дефицит, в атмосферу закрытых квартирников, музыку, разговоры на кухнях и самую читаемую литературу того времени. Московская часть пройдет в Доме творчества Переделкина 22 и 23 августа. Ленинградская – в Новой Голландии, в Санкт-Петербурге в последние выходные лета. Все это совместно с фестивалем Довлатова, знакового писателя 70-х советского класса. Классика, рассказал сооснователь магазина «Фаланстер», заместитель руководителя Дома творчества Переделкина Борис Куприянов.
3: 70-е годы – это уникальное время. Если в 60-е годы пишут очень по-советски, что ли, то в 70-е годы рождаются такие произведения, как «Москва петушки», «Школа дураков», которые полностью меняют язык и делают советскую литературу абсолютно мировой. Неофициальная культура в каждом из этих двух городов, в Москве и в Ленинграде, она развивается совершенно по-разному. Можно говорить об особом ленинградском и особом московском языке. Мы всегда хотели сделать большой фестиваль на два города. Мы делаем этот фестиваль вместе с Довлатов тоже творил 70-е годы. Будут люди, которые были участниками литературного процесса. Гордин, Лурье, Шенкер. Мы многое услышим со слов очевидцев. Когда мы говорим о дефицитных книгах, мы подразумеваем дефицит книг в 70-е годы. Все помнят гигантские очереди в книжные магазины в это время. Книжки будут продаваться, которые любили и читали в 70-е годы.
2: Борис Куприянов, заместитель руководителя Дома творчества Переделкина. Организаторы называют фестиваль культурным мостом между двумя столицами. Будут мастер-классы по пошиву джинсов, прическам 70-х, фотографии на пленочные фотоаппараты. Среди гостей Екатерина Андреева, Евгений Водолазкин, Виктор Гульден, Александр Кушнер и другие.
4: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
5: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Курс истории. Или история курса.
8: На момент своего появления в 1786 году доллар стоил примерно 1,5 рубля. Его цена равнялась стоимости 24 граммов серебра или 1,5 граммов золота. В начале 20-го столетия американская валюта не пользовалась особой популярностью. Укрепила ее Вторая мировая война. В 1944-м была создана Бреттон-Вудская система, согласно которой доллар стал единственной валютой, которая свободно обменивалась на золото. Деньги остальных 43 стран-участниц соглашения ориентировались уже на доллар. Британский фунт стоил тогда около 4 долларов. К концу 70-х, когда доллар отказался от золотого стандарта и Бреттон-Вудская система почила в бозе, за фунт давали 2 доллара 30 центов. Сегодня курс колеблется вокруг отметки 1,5 доллара за фунт.
7: Курс истории или история курса на Business FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
9: У микрофона Олеся Потапова. В Омске скончался один из 11 пострадавших при пожаре в строящемся здании. 8 рабочих находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть 2 граждан Узбекистана. Площадь возгорания составила почти 1000 квадратных метров. Пожар произошел в субботу, его потушили в тот же день. По предварительным данным, причиной инцидента стала искра, попавшая на утеплитель во время сварочных работ. Крыму льготную ставку аренды имущества расширили на физлиц и самозанятых. Их освободили от 50% арендной платы за период с 1 июля по 30 сентября текущего года, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ранее льготная ставка аренды республиканского имущества распространялась только на компании и индивидуальных предпринимателей в Крыму. Меры поддержки туристической сферы, общепита и промышленности на полуострове начали вводить с начала июля. Сумма замороженных в Швейцарии российских активов выросла до 10,5 миллиардов долларов, сообщают местные власти. Год назад стоимость заблокированных активов составляла 8,5 миллиардов долларов. Под ограничениями в Швейцарии также остаются 14 объектов недвижимости, спортивные и люксовые автомобили, а также произведения искусства, принадлежащие россиянам и организациям, которые находятся под санкциями. Самая высокая в Европе статуя Девы Марии появилась в Польше. Она возведена в деревне Конотоп. Высота фигуры вместе с пьедесталом составляет 55,5 метров. Внутри статуи оборудована смотровая площадка. Монумент был установлен в поле на средства меценатов и местных жителей. Власти ожидают, что новая достопримечательность привлечет паломников и туристов. Новости на Business FM. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказала, что по его иску к владельцу канала 2 суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. А что помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права? Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году. Почему русские теперь выбирают Пхукет и сложно ли купить там жилье? В российских вузах начали тестировать ИИ-сервис для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся. Кому это будет выгодно, в первую очередь. Эти и другие темы на Business FM. Мы выиграли суд к каналу «Двач». Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказала, что по его иску к владельцу канала «Двач» суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в Телеграм. Суд длился 9 месяцев и шел трудно, но истец говорит, что это был... было для него делом принципа. Мы рассказывали об этом деле в октябре прошлого года. Юристы тогда говорили, что перспектив выиграть мало. Что сейчас помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права перед тяжеловесом? Об этом Диана Чебанова.
11: Для начала пара цифр, чтобы вы понимали масштаб этой судебной битвы за авторское право. У канала «Двач» без малого 1 000 000 подписчиков, и он анонимный. У тематического канала о японской гравюре «Укиё» каждый день 13,5 тысяч. И у него есть конкретный автор, блогер, зовут Иоанн. Еще в октябре он рассказал Business FM, что информационный паблик разместил у себя 2 поста, полностью скопированные из его канала «Укиё» каждый день. При этом «Двач» не только не дал ссылку на первоисточник, не упомянув автора, он добавил к постам свои ватермарки, а это уже означает присвоение авторства. Иоанн хотел решить вопрос без суда, написал админу в Телеграм, но ему ответили, что право на буквы он запатентовать не может. Двач просто удалил посты. Иоанн в ответ на хамство сохранил скрины нарушений и отправился в суд. Сначала он требовал взыскать с Двач 100 тысяч рублей, но суд затянулся, издержки росли, сумму требований он удвоил. Самым сложным стало предоставить судье подтвержденное официальное имя владельца «Двач», рассказал Иоанн.
12: Нам надо было найти ответственное лицо. Но мы изначально подавали в моем родном городе, потому что если ты не знаешь, против кого подаешь, ты должен подавать по месту жительства истца. Это не Москва. Мы подали, и мы очень долго, 2 месяца ждали, пока Роскомнадзор ответит, кому принадлежит «Двач». Мы как бы знали, и это не то чтобы какой-то мега-секрет, просто нам нужно было это доказать. Доказать это возможно только через Роскомнадзор, либо через какие-то финансовые документы. документы, которых у нас, конечно, не было. Мы ждали очень долго ответа Роскомнадзора, потом переносился суд, и вот в конце концов за 9 месяцев мы все это решили. Мы послали ему извещение о том, что на него подали в суд, и он ответил, он прислал своего представителя юридического, и его представитель даже составил какой-то ответ. Собственно, дальше как бы обычный суд. Вот этот человек зарабатывает типа 200 миллионов в год. Для него эти 140 тысяч — это вообще ничто. Для него извинения ничего абсолютно не значит. Для него это просто ошибка округления. Меня интересовала защита моих авторских прав, потому что если я не буду защищать ее в суде, они со временем как бы растворятся. Это так работает. Если ты защищаешь авторские права в суде, значит, ты не особо о них заботишься. Значит, с точки зрения последующих судов, может быть такое, что у тебя уже этих авторских прав и нет вовсе.
11: Юристы были сначала скептически настроены по этому делу. Считали, что шансы у маленького канала невелики как раз из-за анонимности канала «Двач». И большее, что удастся отсудить 1010. Игра не стоит свеч. Но тут, как говорится, дело чести. И действительно, лучше не бояться идти в суд. Многие просто стараются не связываться, на это и расчет, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
13: Может ли такое решение повлиять на решение судов по подобным искам? Да, конечно, потому что чем больше практики, тем больше вероятность, что она сформируется в правильном направлении, и остальные суды, как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды, будут смотреть на эту тенденцию и будут понимать, что нарушения в интернете, а в частности в социальных сетях, это тоже нарушения. И даже если они небольшие, например, это одна публикация или одна картинка, они все равно заслуживают внимания. Поэтому чем больше практики, тем лучше. Обычно такое дело выиграть несложно, если у вас есть доказательная база и вы уверены в своей позиции. В первую очередь вам необходимо подтвердить свое авторское право на данные объекты интеллектуальной собственности. Например, если это произведение графики и дизайна, вы должны показать свои макеты. Во вторую очередь вам, конечно, нужно зафиксировать нарушение, потому что если у вас нет доказательств незаконного использования, то и суда нет. Можно использовать скриншоты и можно использовать архив интернета и так называемый сервис ТГ-стат, который позволяет посмотреть публикации в Телеграм, которые были ранее удалены.
11: Интересно, что у «Двача» тоже скопировал эти же украденные посты другой крупный информационный канал. И теперь ИАН собирается судиться и с ним. А у канала «Двач» есть возможность подать апелляцию. Но блогер считает, что этого не произойдет. Не царское дело. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: 33 квадратных метра, но на Пхукете. Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год-году, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. Вырос и объем вложений в недвижимость на 84,5% до $61 миллиона. Почему русские теперь выбирают Пхукет? Сложно ли купить там жилье и во сколько оно обойдется? Подробности у Светланы Чередниковой.
14: Таиланд привлекает россиян своим дружелюбным отношением. Туда можно поехать, не зная языка, на целый месяц без визы. Спрос на квадратные метры в королевстве последние десятилетия стабильно рос. Это одно из немногих направлений, где русским покупателям рады, нет проблем с перелетами и можно потратить свои средства, не опасаясь проверок и вопросов с пристрастием, как в Европе. Кроме того, популярные ранее у наших Ближний Восток и Черногория сдают позиции. В Эмиратах неспокойные из-за войны, а в Черногории осенью для русских введут визы. Турция тоже ужесточила правила для релокантов. На тайском курорте Пхукет сейчас большинство покупателей недвижимости – состоятельные европейцы. Второе место у стран Юго-Восточной Азии – Сингапура, Гонконга и Китая. На третьем месте – русские. Причем в этом году большинство покупает объекты не для инвестиций, а под себя. Рассказал нам владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
15: Сегодня стартовый вход на рынок недвижимости Пхукета – это примерно вот 12-13 миллионов рублей. За эти деньги вы можете приобрести 30-33 квадратных метра в жилом комплексе в 300, может быть, в 500 метрах от моря. Это будет вообще легко. В новом строящемся комплексе при этом на 2-3 года вы получите беспроцентную рассрочку. Покупка домов, конечно, будет несколько дороже, но где-то от 30 миллионов рублей. Это будет хороший дом близко к элитному району Пхукета площадью примерно 200 квадратных метров.
14: Большинство, по словам Сухина, выбирают все же вариант с апартаментами. Если покупать дом, нужно иметь иметь в виду, что земля под ним никогда не будет собственностью иностранца, только аренда на 30 лет, затем продление. Даже если иностранец живет в Таиланде постоянно и имеет в королевстве бизнес, земля будет максимум оформлена в собственность его тайской компании. Что касается вопросов перевода средств за недвижимость, в ряде случаев клиенты используют межбанковские схемы. Другие предпочитают варианты с криптовалютой, говорит управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
16: Юго-Восточная Азия по многим параметрам остается привлекательной, в том числе и небольшими чеками, поскольку сделки здесь начинаются от 100-120 тысяч долларов. В других странах таких первоначальных цен не будет. Будет, наверное, недвижимость при прочих равных параметрах стоить в два раза дороже. В Таиланде есть несколько локаций, куда смотрят россияне. В первую очередь это Пхукет, Паттайя, Самуи и Бангкок. В этих локациях разные цены. Самуи и Бангкок будут более дорогие, Пхукет и Паттайя более доступные. Первоначальный взнос, как правило, составляет около 30%. То есть порядка 40-50 тысяч долларов – это уже сумма, с которой человек может начать приобретать объект в Таиланде.
14: Правда, по статистике нашей собеседницы, сейчас спрос на Юго-Восточную Азию гораздо ниже, чем был в 22-м и 23-м годах. Кстати, владение недвижимостью в Таиланде не дает права жить в стране без визы дольше 30 дней. Срок безвизового пребывания можно продлить в иммиграционном центре, но только еще на 30 дней. Продлить его снова будет нельзя. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Ювелиры сократили выпуск золотых украшений на 11,5% за последние полгода. Снижение есть и в сегменте серебра на 13,5%. Это данные Федеральной пробирной палаты. Она учитывает как российское производство, так и импорт, пишут «Известия». Причина в падении потребительского спроса и в общем падении доходов населения, говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
17: С двух сторон поджимает ситуацию. Первое, у нас доходы населения перестали расти прежними темпами, там минимальное за год значение. У людей просто меньше денег, они меньше ходят в ювелирные магазины, меньше спонтанных покупок, больше откладывают на какие-то более важные вещи, там, отдых и так далее. Во-вторых, себестоимость сильно выросла. Выросли цены. У нас там золото подорожало, учетная ставка на 20 с лишним процентов, да, серебро еще больше выросло. И ювелиры там пытаются как-то вывернуться из этой ситуации, какие-то пустотелы, делать больше украшений, ну, чтобы как-то удерживать маржу, удерживать себестоимость в каких-то рамках. Но это очень трудно сделать. Для людей стало дорого просто это вот покупать. Тем более ювелирные изделия, это все-таки не инвестиция. В украшении к цене металла 100% наценка идет, а иногда и больше. А если вы будете продавать его потом в скупку по лому, это еще минус 30% от биржевой цены. Зашкаливающе невыгодно получается. Те, кто не знал этого, покупал ювелирку с инвестицией, с этой точки зрения узнали уже. Те, кто покупал как украшение, подарок и прочее, тоже по кошельку бьет сильно.
2: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». В то же время спрос на золото как металл растет в условиях экономической неопределенности. Люди хотят сохранить капитал и отказываются от украшений в пользу слитков, говорит гендиректор премиального сервиса по золоту «Манематика» Максим Мальдерф.
18: Ювелирные изделия сейчас действительно оказались под давлением. Спрос падает. Но на инвестиционном рынке мы видим обратную картину. Фиксируем феноменальный рост спроса наших клиентов на интерес к физическому золоту. В первую очередь это инвестиционные слитки. Во вторую – золотые инвестиционные монеты. Человек покупает кольцо или цепочку, когда хочет что-то себе позволить. А слиток же он покупает, когда хочет сохранить капитал. В условиях экономической неопределенности эта потребность становится только сильнее. Есть и важное экономическое отличие. При покупке инвестиционных слитков и монет нет налога на добавленную стоимость, нет НДС. Поэтому инвестору, покупателю не нужно переплачивать за налоговую составляющую, помимо ювелирной работы, бренда, маркетинга и прочего, что вложено в стоимость обычной цепочки или кольца. Мы сейчас наблюдаем постепенный переход спроса из потребительского сегмента в инвестиционный. Золото все меньше воспринимается только как украшение и все больше как физический эквивалент сохранения денег, замена валюты, замена наличных денег или вкладов, которые можно держать непосредственно у себя.
2: Максим Мальдерф, гендиректор сервиса «Манематика». На этом фоне российские производители начали уменьшать вес изделий. По оценке Ассоциации гильдии ювелиров, средняя масса золотого украшения сократилась за полгода на 54% год к году до 0,93 грамма. Количество покупок в ювелирных магазинах в январе-июне сократилось на 13% год к году, тогда как средний чек вырос на 11% до 13,5 тысяч рублей. Посчитали аналитики чек индекса компании платформа ОФД.
19: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знай меру. Пуд – русская единица массы, равная 40 фунтам или примерно 16,5 килограммам. Само слово «пуд» восходит к прославянскому и далее к позднелатинскому языку. И изначально родственно фунту. Полуторапудовые гири до сих пор иногда называют спортивный снаряд весом в 24 килограмма, а двухпудовый – в 32 килограмма. «Знай меру» на Бизнес FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
20: Не так уж много природных явлений способны вызвать непроизвольную улыбку. И среди них, конечно, радуга. Хорошо известно, что разноцветная дуга в небе – результат преломления и отражения солнечных лучей в дождевых каплях. В двойных радугах внутреннее отражение происходит дважды, и цвета расположены в обратном порядке. В тройных – трижды. Надежную фоторегистрацию четверной радуги опубликовали в 2011 году. Чуть позже запечатлели пятерную. Семь цветов радуги – это традиция. Исаак Ньютон выделял поначалу пять цветов, а потом добавил еще два – оранжевый и индиго, чтобы получилось как семь ступеней музыкальной гаммы. На самом деле спектр радуги непрерывен, и при желании его можно нарезать на любое количество фрагментов. Но в чистом призматическом спектре не может быть мадженты, пурпурного, розового или коричневого. Та же маджента – совместное воздействие красного и синего. У каждого наблюдателя собственная индивидуальная радуга. Даже стоящие рядом люди физически получают свет от разных капель. От конкретной капли до глаза доходит лишь часть спектра, а дуга складывается из миллионов капель в зависимости от их расположения вокруг антисолярной оси от Солнца к наблюдателю. Полную окружность радуги, а не просто дугу, можно увидеть с самолета. Еще над облаками, водопадом и туманом. На рассвете и закате радуга может быть почти полностью красной из-за ослабления голубой и зеленой части спектра в атмосфере. Радуга в тумане обычно белая, лишь чуть окрашенная по краям. Лунная радуга тоже кажется белой из-за слабой освещенности, хотя на чувствительную камеру цвета можно зафиксировать.
19: Другим наука на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM. Искусственный интеллект подскажет, что сказал профессор. В российских вузах Тимирязевской академии ИМГИМО начали тестировать ИИ-сервис синхронного перевода билингва для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся, сообщают «Известия». Это, по данным разработчиков, увеличивает понимание ими материала лекции на 20-35%. Ожидается, что подобные технологии привлекут больше иностранных студентов в российские вузы и упростят занятия как минимум в первый самый трудный год обучения. Академический русский язык зачастую труден для понимания иностранцами, даже если они хорошо знают разговорный. В будущем во всех наших вузах внедрят такую систему, полагает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
21: И речь в первую очередь идет о студентах из Китайской Народной Республики. Они проявляют серьезный интерес к нашим вузам, причем не только и не столько Москвы и Санкт-Петербурга, но и ко всем вузам Сибири и Дальнего Востока, в Алтайском крае. Это, как ни странно, даже и творческие специальности, и инженерные, но и медицина. Едут к нам не самые сильные китайские студенты, не в свои университеты, в топе уже даже в двадцатке есть по естественно-научным направлениям. стремлением и высоким технологиям продолжается поток. Сейчас уже европейские университеты, Америка сильно это перекрыла, но и к нам тоже интерес большой проявляют. У них другая языковая система. Освоить в полной мере они не смогут. Они действительно учатся с помощью переводчиков. Это им, правда, очень помогает. У нас программы в значительной степени на русском языке. Ослабевает знание русского языка в наших традиционных регионах, которые едут к нам учиться. Это Таджикистан, Узбекистан, даже Казахстан с Киргизией. Так что мне кажется перспективным это начинание для университетов, работающих в регионе, где есть потоки таких студентов. Переграничное сотрудничество здесь имеет большое значение. Они будут очень полезны и позволят нам этот поток поддержать. Этот наш единый языковой экзамен, если мы его введем, китайцы не преодолеют. Им это очень сложно. А учиться они у нас хотят и могут, и переводчики здесь очень эффективное средство.
0: Мы в этом смысле не пионеры, и в зарубежных вузах такая практика применяется в отношении иностранных студентов.
21: Да.
2: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. А в прошлом году в российских вузах учились более 420 тысяч иностранцев из 182 государств. Из них 313 тысяч человек на платной основе, сообщили в Минобре. За последние 5 лет прирост иностранных студентов составил более 25%, в основном за счет абитуриентов из Китая, Индии, стран Юго-Восточной Азии и Африки. Транспортный коллапс из-за извержения вулкана ударил по туротрасли Сицилии. Вулкан Этна продолжает извергаться. В субботу, как пишет агентство АНСА, высоко в воздух поднялось очередное облако вулканического пепла, которое ветер сносил в направлении юга и юго-востока. На этом фоне закрыт аэропорт Катания, один из 4 авиаузлов на Сицилии, и продолжается авиаколлапс. Только в период с 6 по 12 августа было отменено около 1000 рейсов, и это в разгар высокого туристического сезона. Когда ситуация улучшится, неизвестно. При этом туротрасль Сицилии уже несет финансовые потери, а отмены рейсов также привели к транспортному коллапсу на острове, отмечает Карьера Делла Сера.
1: Извержение Этны привело к тому, что множество рейсов пришлось перенаправить или отменить. В результате авиакомпании столкнулись с рекордными расходами. Да и весь сицилийский туристический сектор не в лучшем положении. Гостиницы сообщают о массовых отменах бронирований, часть отелей полупустые. В Итальянской ассоциации предпринимателей заявили, что авиаколлапс несколько дней грозит туротрасли потерями от почти 13 до 24 миллионов евро. На фоне хаоса, вызванного активностью вулкана, особое возмущение у жителей острова и туристов вызывают цены на такси. Учитывая, что те же поезда идут слишком долго, дорога из Катании до Палермо занимает 5,5 часов, а автобусы не справляются с наплывом пассажиров, люди вынуждены прибегать к услугам таксистов за 400-650 евро или даже выше. Лицензированные таксисты при этом заявляют, что цена в 400-500 евро оправдана. Поездка туда и обратно может занимать 6 часов, и возвращаться из аэропортов им приходится без пассажиров. Кроме того, их также возмущают так называемые бомбилы, которые решили нажиться на ситуации, оставляют свои машины на парковках аэропортов, предлагая туристам еще более дорогой трансфер между авиагаванями Сицилии. Впрочем, некоторые люди на фоне транспортного коллапса начали помогать друг другу. Так, в соцсетях, помимо жалоб, появились объявления, где кто-то ищет попутчиков, чтобы разделить стоимость поездки, а кто-то и вовсе предлагает бесплатно довезти тех, кто оказался в затруднительном положении.
2: Тем временем несколько европейских стран, Испания, Франция, Хорватия и другие, продолжают борьбу с лесными пожарами, в частности в департаменте Ланды на юго-западе Франции. Только за минувшую ночь выгорело почти 1600 гектаров леса. На западе Германии тоже борются со стихией, которая охватывает в том числе населенные пункты. Было эвакуировано 1800 жителей. США и Италия почти одновременно нашли украденные произведения искусства. В первом случае гравюру Пикассо обнаружили через 8 лет после пропажи совершенно случайно, пишет Washington Post. В Европе поиски картин импрессионистов завершились заметно быстрее, передает итальянское агентство ANSA.
19: Подробности.
11: Первая история произошла в американском штате Висконсин в городе Милуоки. Гравюру Пикассо под названием «Тореро» абсолютно случайно обнаружил в своей квартире Тим Дерц после выселения арендатора. Он пригласил торговца антиквариатом оценить оставшиеся в квартире вещи. И тот узнал в картине, висящей на стене, работу Пикассо. Она была украдена 8 лет назад из местной галереи. Тогда расследование не дало результатов. Прежний владелец галереи Уильям Делинд подтвердил подлинность работы. Полиции теперь предстоит разобраться еще и в том, как гравюра оказалась в этой квартире. В Италии же правоохранительные органы действовали расторопнее. Спустя всего 5 месяцев расследования карабинеры вернули 3 работы Сезана, Ренуара и Матисса. Шедевры импрессионистов на 9 миллионов евро обнаружили при обысках в доме в Парме, принадлежащем одному из подозреваемых. Картины украли в марте из частного музея неподалеку от города. Тогда 4 бандитов вломились в здание с помощью гвоздодера, похитили шедевры искусства и скрылись по плохо освещенной улице за минуту до приезда полиции. Правда, грабители все же успели попасть на камеры. Это и облегчило поиски. Среди украденных работ были натюрморт с черешней Сезана, рыбы Ренуара и акварель Матисса «Одалиска на террасе». Четвертую картину «Пейзаж Ренуара» бандиты в спешке бросили во время побега.
2: По делу украденных картин импрессионистов в Италии уже задержали 9 граждан Молдовы. 5 арестовали. В отношении остальных мера пресечения пока не избрана. Банда, как установили полицейские, несет ответственность минимум за 14 краж в Парме и окрестностях, включая ограбление домов и предприятий. ИИ-модель впервые сама решила уволить человека. ИИ-агент Клод сделали управляющим розничным магазином, в котором работало несколько человек. По результатам их работы одного из них нейросеть от Anthropic решила уволить за систематические опоздания. Клод в качестве менеджера показал и другие свои способности, рассказывает журнал Time.
3: Anden Labs, an AI research startup.
1: Стартап в области исследований ИИ Anden Labs в начале этого года решил выяснить, смогут ли ИИ-агенты успешно управлять бизнесом. Проект задумывался как эксперимент, призванный проверить возможности ИИ и его потенциальное влияние на экономику. ИИ-модель Клод сама наняла людей на работу в магазин Сан-Франциско, и одного из сотрудников нейросеть самостоятельно решила уволить. Он опоздал на 17 из 23 своих смен. ИИ-агент долго не замечал этого, и потому человек продолжал работать. Причина в том, что составленное искусственным интеллектом руководство для сотрудников, где было прописано, что это неприемлемо, исчезло из-за его памяти. В результате Клод, по словам сотрудников, из-за этой пропажи оказался очень мягким руководителем и даже успокаивал работников, призывая их не беспокоиться из-за опозданий. Так что это один из провалов эксперимента. Кроме того, нельзя утверждать, что Клод принял решение уволить работника целиком автономно. За ее агентом постоянно наблюдал и иногда направлял менеджер Anden Labs. Именно он обнаружил пропажу руководства для работников магазина и указал нейросети на это. И только потом Клод обнаружил систематические опоздания. Примечательно, что даже после этого ИИ предложил объявить ему выговор или сделать предупреждение, но не уволить. Искусственному интеллекту пояснили, что беседы с работником уже проводились, но безрезультатно, и предложили подумать, действительно ли эта работа сотруднику подходит. В результате Клод после наводящего вопроса и очевидного желания менеджера уволить неэффективного для компании человека все-таки принял это решение.
2: Пока эксперимент показывает, что менеджер с искусственным интеллектом еще далеко до эффективности людей, подчеркивает Time. За 5 месяцев счет компании, которой управлял Клод, сократился со 100 тысяч до 61 тысячи долларов. Мягкие решения ИИ-агента и его спорное бизнес-чутье компании явно не помогли.
4: Карьера с Ольгой Дементьевой.
22: Когда проходит собеседование, я слушаю не только ответы кандидата, я смотрю и на его жесты. Наверное, и вы тоже. По первому образованию я психолог, поэтому еще во время учебы успела прочитать литературу про язык телодвижений и невербальное поведение. Теперь на каждой встрече слежу за руками, что называется. Давайте обсудим. Вот человек заходит в кабинет, еще ничего не сказал, а уже широко кладет руки на стол, занимает почти все пространство. И я думаю, интересно, это спокойная уверенность или желание сразу показать, кто здесь главный? Другой кандидат, наоборот, словно становится меньше, сидит на краешке стула, руки прижаты к себе, движения очень осторожные. Третий складывает пальцы домиком. Этот жест еще называют шпилем. Его часто связывают с уверенностью в себе. И вот здесь самое интересное. Опыт научил меня никогда не делать выводы по одному жесту. Если человек скрестил руки, это не значит, что он закрыт. Возможно, в переговорной просто работает кондиционер. Если человек избегает взгляда, это не обязательно говорит о неискренности. Невербальная коммуникация – это всегда система сигналов, а не один отдельно взятый жест. Но есть детали, которые действительно повторяются у руководителей. Например, Стив Джобс во время презентации часто использовал открытые ладони. Такой жест воспринимается как открытость и помогает быстрее установить доверие с аудиторией. А вы помните, как бывший канцлер Германии Ангела Меркель стала узнаваемой благодаря своему жесту, соединенным перед собой кистям рук в форме ромба? Его даже прозвали «ромбом Меркель». Со временем этот жест стал символом спокойствия, самообладания и контроля. И знаете, какой вывод я сделала за годы наблюдений? Чем увереннее человек в себе, тем меньше ему нужно эту уверенность демонстрировать. Возможно, стоит задуматься, какой жест однажды будут ассоциировать именно с вами.
5: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Силы ПВО перехватили в течение субботы 180 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны. Кроме того, российские военные продолжили наносить удары по инфраструктуре портов и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Беспилотники атаковали склады с военным имуществом в порту Одессы. Ранее военное ведомство сообщило о взятии населенного пункта Рыбальское в Запорожской области. МИД России запросил у США и Турции разъяснение в связи с информацией о планах поставок крупной партии оружия Украине. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой. Судя по документам, обнародованным Конгрессом США, речь идет о внушительном арсенале, включающем наступательные средства. В частности, упоминается 12 установок ракетных систем залпового огня и более 2500 неуправляемых кассетных боеприпасов к ним. 70 ракет «Атакамс», сказал дипломат. По ее словам, поставки нового оружия неизбежно нанесут ущерб отношениям между странами. Женщины в Лихтенштейне теперь могут претендовать на княжеский престол наряду с мужчинами. Наследование трона будет осуществляться по фамильной линии, не зависеть от пола наследника. До сих пор в княжестве существовало правило мужского первородства. Престол переходил только мужчинам по фамильной линии. С августа текущего года наследником может стать первенец, независимо от пола. Российские спортсменки стали победительницами чемпионата мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Соревнования проходят во Франкфурте на Майне. Второе и третье места у команд Болгарии и Китая. Новости на Бизнес FM. Держитесь в курсе.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп пообещал, что Ормузский пролив станет американским. Мало того, по словам Трампа, США уже контролируют пролив. В Тегеране назвали это заявление безумным. Кому адресованы эти заявления и на что могут повлиять? В Сибири запустили кольцевой источник фотонов. Российский СКИФ третий в мире, а в России абсолютный лидер. Кто и как будет использовать новейший российский синхротрон и когда могут быть получены первые результаты его работы? Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал, что по его иску к владельцу канала «Двач» суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм, что помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права. Эти и другие темы на Бизнес FM. Ормузский пролив нельзя захватить. В Тегеране назвали безумным заявление Дональда Трампа, который пообещал, что пролив скоро станет американским. Выступая в полицейской академии Нью-Йорка, хозяин Белого дома сказал буквально следующее. «Довольно скоро, когда мы окончательно победим Иран, а он терпит серьезные поражения, я объявлю Ормузский пролив территорией США». По словам Трампа, США уже контролируют пролив. «Ни одно судно не проходит, если мы этого не захотим», отметил он. В ответ замглавы иранского министра МИДа Казем Гарибапади написал в соцсетях, что Армузский пролив нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни распоряжением, ни предвыборной речью. По словам дипломата, пока США не признают свое поражение и не прекратят делать безумные заявления, Иран будет продолжать блокаду пролива, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
6: Мы наблюдаем очередной сеанс так называемого политического газлайтинга со стороны администрации Трампа, ну и лично американского президента. Он снова пытается убедить и, во-первых, свой собственный электорат внутри Америки, ну и в целом международное сообщество, что он якобы контролирует ситуацию в рамках противостояния с Ираном и даже в случае успеха сделает этот самый Армузский пролив территорией Соединенных Штатов. Честно говоря, да, действительно, определенные такие вайбы вспоминаются в начало второй каденции Трампа, когда он переименовал Мексиканский залив в залив Америки. Хоть никто за пределами Соединенных Штатов не стал свои карты перерисовывать. Сейчас, действительно, Иран показывает, что он контролирует ситуацию в рамках противостояния США. Чувствует себя довольно-таки уверенно на фоне истощения американских арсеналов ракет и на фоне того, что война с Ираном в рамках стратегии администрации Трампа де-факто зашла в тупик. То есть Трамп и его команда не знают, что делать. До выборов в США остается все меньше времени. Война непопулярна. Цены на топливо остаются высокими внутри Соединенных Штатов, а рейтинги у Трампа снова обновляют исторический минимум. То есть в этой ситуации, конечно, возобновлять какие-то боевые действия — это вот просто подписывать смертный приговор своей же республиканской партии на предстоящих выборах. Здесь, конечно, Иран понимает, что время работает на него, и этой ситуацией пользуется. Поэтому, действительно, я думаю, что рано или поздно какое-то соглашение по Армузскому проливу будет сформировано и подписано. Возможно, без прямого участия Соединенных Штатов. То есть это будет Иран-Оман, возможно, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия тоже поучаствуют в рамках этого соглашения. Ну и, конечно, скорее всего, Иран сохранит за собой контроль над проливом и возможность взимать что-нибудь в духе экологического сбора со всех судов, которые через пролив проходят. Ну, для Соединенных Штатов это будет грандиозное унижение. И Трамп, я думаю, это все заранее понимает. Поэтому пытается как-то медийно эту историю переиграть, заявить, якобы американцы победили, и завтра будут Армузский пролив признавать территорией США. Хоть всем очевидно, что ничего из этого не случится. Но Трамп, я думаю, надеется, что ему удастся хотя бы кого-то из американских избирателей обмануть, особенно среди тех, кто не следит внимательно за происходящим в Персидском заливе. И таким образом они будут полагать, что США действительно победили в этой войне, хотя всем очевидно, что они проигрывают.
2: Политолог-американист Малик Дудаков. Эмиратская нефтегазовая компания ADNOC сообщила, что в пятницу вечером ее судно было атаковано в Армузском проливе. Пострадавших нет. Это уже третье нападение на суда Объединенных Арабских Эмиратов менее чем за сутки. В Абу-Даби заявляют, что два предыдущих удара по судам нанес Иран. Ситуация в регионе обострилась после того, как президент США заявил, что соглашение о прекращении огня, заключенное с Тегераном 18 июня, больше не действует. Российский СКИФ – третий в мире, а в России – абсолютный лидер. Главный научный сотрудник ЦКП СКИФ Ян Зубавичус рассказал бизнес-ФМ о том, кто и как будет использовать новейший российский синхротрон, а также когда могут быть получены первые результаты его работы.
7: Только на бизнес-ФМ.
2: Подробнее о сибирском кольцевом источнике фотонов Михаил Задорожный.
8: Не каждая страна может позволить себе строительство синхротрона поколения 4+. Для этого нужны и технологии, и инвестиции. Россия смогла. Принципиальное решение приняли 8 лет назад. Потом было проектирование, затем подготовка площадки, монтаж оборудования. И, наконец, в августе этого года комплекс на Новосибирском наукограде Кольцово был официально открыт. К настоящему моменту, по словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ, доктора физико-математических наук Яна Зубавича, на СКИФ потрачено порядка 75 миллиардов рублей. Это сопоставимо со стоимостью создания такого же синхротрона в других странах. Конкурентов у СКИФа, кстати, не так уж много, продолжает Ян Зубавичус.
23: Другие синхротронные источники в России есть. В Новосибирске на базе Института ядерной физики, в Москве, в Национальном исследовательском центре Курчатовский институт. Но это источники предыдущих поколений, первого, второго. Еще есть конкуренты в мире. Это американский Advanced Photon Source, прошедший глубокую модернизацию. Это Аргонская национальная лаборатория неподалеку от Чикаго. И китайский High Energy Photon Source под Пекином. СКИФ в абсолютном рейтинге находится, так скажем, на третьем месте. Но если брать источники класса СКИФ, то он абсолютный лидер среди всех действующих и даже проектируемых источников.
8: СКИФ генерирует рентгеновское излучение очень высокой интенсивности, которое невозможно получить никакими другими способами. Это не то же самое, что обычный рентген. При помощи этого излучения можно, например, изучать строение новых материалов, определять трехмерную структуру сложных молекул, исследовать механизмы химических реакций. Даже в археологии новейшему российскому синхротрону найдется применение. Он поможет заглянуть внутрь небольших артефактов размерами до 10 сантиметров, и они останутся целыми и невредимыми. А еще, по словам Яна Зубаева, СКИФа будет использоваться при разработке новых лекарств.
23: Наверное, это самый яркий пример. Мы все пережили пандемию COVID. И если бы у ученых была возможность сверхбыстро разработать новое эффективное лекарство, то экономические и социальные последствия этого бедствия можно было снизить. Поэтому я думаю, что основное использование синхротронного излучения должно быть связано с лекарственными препаратами узконаправленного действия, как раз дизайн на основе знания структуры и возможность предотвратить или ослабить негативные последствия новых потенциальных пандемий.
8: Когда могут быть получены первые результаты работы СКИФ, сказать сложно. Синхротрон – это только лишь инструмент. Здесь многое зависит от исследователей и ученых, которые будут им пользоваться, отмечает Ян Зубавичус.
23: Научные открытия сложно поддаются прогнозированию и планированию. Но это всегда сочетание ряда факторов и удачи, и упорства, и опыт. Поэтому сказать, что мы завтра совершенно точно совершим открытие Нобелевского уровня, никто из серьезных ученых на такое не подпишется. Еще очень важный фактор, даже в названии ЦКП, СКИФ, Центр коллективного пользования, отражено, что СКИФ будет работать не на себя. СКИФ будет объектом инфраструктуры, куда будут приезжать группы пользователей со всей страны, из дружественных стран. Мы оцениваем, что ежегодно до 2000 пользовательских групп будут приезжать на СКИФ со своими объектами исследования, образцами, задачами, идеями. Первые технические результаты будут до конца года, то есть мы какие-то картинки покажем, изображения, спектры. Первые пользователи с полученными результатами, наверное, будут во второй половине 2027 года. Счет идет на месяцы.
8: СКИФ будет доступен не только студентам и ученым. Бизнес тоже сможет поработать на синхротроне. Правда, не бесплатно. Есть целый ряд отраслей, которым это будет интересно, отмечает Ян Зубавичус.
23: Речь может быть даже не про стартапы, а про вполне крупные компании. Мы много говорим про фармацевтику. Мы ждем российскую большую фарму. Контактируем с компаниями, которые производят, разрабатывают лекарственные препараты. Также синхротронное излучение может использоваться для отработки технологий нефтедобычи трудноизвлекаемых запасов, машиностроительные компании, которые исследуют прочностные характеристики изделий, турбинные лопатки, например, в интересах объединенной двигательно-строительной корпорации.
8: По словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ Яна Зубавичуса, одного только СКИФа нам недостаточно. Стране нужно больше синхротронов, и они будут построены в ходе реализации федеральной программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Россиянка Ангелина Мельникова завоевала еще одну золотую и две бронзовые медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Мельникова стала первой и в опорном прыжке, а затем третьей в вольных упражнениях и упражнениях на бревне. Теперь у россиянки 6 побед на европейских чемпионатах. Впереди командное многоборье, оно пройдет в воскресенье. О том, чего стоят эти медали нашей главной звезде, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
10: Спорт с Григорием Гуреевым.
12: Дорога в Загреб была тернистой, но привела к золоту. Все напоминало сериал. Напомним краткое содержание. Спортсмены сборной России получили допуск от Международной и Европейской Федерации без ограничений, но в Хорватии решили иначе. Поскольку право на проведение турнира балканской стране предоставили раньше этих послаблений, то и статус россиянам выделили нейтральный. Но это только начало. За несколько дней до старта Евро лидерам сборной России не выдали визы. Среди них были Ангелина Мельникова и Виктория Люстунова, олимпийские чемпионки, а также Анна Калмыкова, абсолютная чемпионка России. Они уже вроде как смирились и приготовились просто смотреть. Но вдруг ситуация поменялась. За три дня до начала турнира визы все-таки дали. В дело вмешалась Хорватская Федерация Гимнастики. В итоге Мельникова и Калмыкова на турнир поехали. Листуновой отказ оставили в силе, якобы из-за лайков и репостов в социальных сетях. Все это и нервировало, и по-хорошему злило россиянок одновременно. Да так, что в первый же день чемпионата они забрали две главные награды – золото и серебро. В личном многоборье Мельникова впервые победила на чемпионате Европы, а Калмыкова стала второй. И вот настало время финалов в отдельных дисциплинах. Мельникова сразу же в первой из них берет золото в опорном прыжке. Оценка от судей достаточно высокая – 14,166 балла. Ангелина обошла немку Карину Шонмайер и бельгийку Лизу Вален, которые стали второй и третьей соответственно. Калмыкова показала пятый результат. Коллега Альберт Стародубцев, спортивный журналист ТАСС, назвал итоговое положение мест закономерным.
13: Это отличный результат, учитывая, что в деле случилось очень сильное эмоциональное перенапряжение, связанное с невыдачей виз, а потом долгой паузой. И нервотрепкой приехала на этот чемпионат не выспавшийся. Судейство здесь было на уровне, не без субъективизма. Геля заработала себе имя, а девчонкам, той же Калмыковой, нужно еще зарабатывать авторитет. Это было видно по скупости оценкам на чемпионате мира в Индонезии. Так и сейчас. Они чуть-чуть их прижимают, но это обычный процесс.
12: Казалось, что успех Мельникова продолжит и в следующих дисциплинах, на бревне и в вольных упражнениях. Однако там Ангелина была только третьей. На бревне золото взяла француженка Елена Кола, а серебро итальянка Манила Эспозито. В вольных упражнениях эти соперницы россиянки поменялись распределением мест на пьедестале. В итоге у Мельниковой золото и две бронзы в отдельных дисциплинах, Калмыкова без медалей. Пятая на брусьях и в опорном прыжке, седьмая в упражнениях на бревне. Заслуженный тренер СССР и России Андрей Родионенко в разговоре с Business FM выразил уверенность, что у гимнастки, которой через несколько лет исполнится 18 лет, все еще впереди.
14: Калмыкова очень хорошая гимнастка, но она первый раз на международном старте. Она адаптирована к внутрироссийским соревнованиям, но надо повыступать за рубежом. Вот она начала бревно великолепно. Ошибка совершенно такая, нетипичная для нее. На брусьях не совсем хватает класса чистоты, заметно на большом уровне. Это гимнастка, у которой очень большое будущее.
12: Чемпионат Европы в Загребе завершится в воскресенье командным многоборьем. По итогам будет проведен отбор на октябрьский чемпионат мира в Роттердаме. А уже там разыграют первые квоты на Олимпиаду 2028 года. Григорий Гуреев, Business FM.
19: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
15: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: В продолжение рассказа о выводах исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 2025 году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с Business FM, любопытная статистика. В современной России сельская местность по части жилищного строительства выглядит поактивнее, чем города и поселки городского типа. По крайней мере, в 2025 году для сельских жителей введено на 0,8% больше площади жилья к уровню 2024 года, а для городских только на 0,1%. Но все-таки и там, и там плюс. В 2024 году для сельских было на 2,4% больше, а для городских на 4,8% меньше. В целом, по оценкам Росстата, в 2025 году в России эксплуатировался жилищный фонд в размере 4,4 миллиарда квадратных метров, 95,3% которого находилось в частной собственности. Средний размер квартир в новостройках в 2024 году составлял 79 квадратных метров, но в 2025 это уже 80,6 квадрата. Средняя цена квадратного метра общей площади, проданных на первичном рынке квартир, на конец 2025 года составила 215,282 рубля. И по сравнению с концом 2024 года выросла на 8,7%. При этом типовые квартиры подорожали на 8,2%, квартиры улучшенного качества на 9%, элитные на 8,7%. Кстати, по данным комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного Росстатом в 2024 году, 9,7% домохозяйств собирались улучшить свои жилищные условия. Из них 33,6% составили домохозяйства, которые намерены были в этих целях купить или построить другое жилье. Причем какое? Почти половина, 47,6%, вела речь о квартире в многоквартирной новостройке, а 18,7% о планах купить или построить индивидуальный дом или часть дома для постоянного проживания. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
15: Недвижимость на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM. Первый с момента свержения Асада рейс из Сирии в Россию прилетит в Москву в воскресенье. Почти все билеты на него уже раскуплены. Рейс Syrian Airlines вылетит из Дамаска в 8:10 утра по Москве, сообщил ТАСС представитель авиакомпании. Обратный запланирован на тот же день. Перелет длится почти 5 часов. Билеты на последующие рейсы между Москвой и Дамаском вплоть до 18 октября также продаются активно. Представители Syrian Airlines в Москве компания «Миланс» прорабатывает вопрос об увеличении числа рейсов. Пока высокий спрос обеспечивает родственные связи российских граждан с сирийскими. Таких немало, и они ждали, когда авиасообщение возобновится, говорит основатель и гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
0: Это прежде всего касается тех людей, тех семей, у нас их очень много, где, например, отец сириец, мать русская. Таких семей у нас очень много, и в свое время, если помните, когда начинался этот конфликт, даже специальные борта посылали в Сирию, чтобы их привезти в Россию, в более безопасное место. Но я не думаю, что на данном этапе это будет иметь массовый характер, но какие-то отдельные туристы, безусловно, поедут, воспользуются этим рейсом. Хорошо, что у нас появляется их больше, но пока это не та задача и не то, чего просили и ждут туристы. Оператор России. Но в любом случае это позитивная новость.
17: Раскупили быстро, наверное, потому что, я думаю, есть какие-то специальные чаты для людей, у которых есть родственники в Сирии, друзья, знакомые, которые давно ждали вот этого рейса, чтобы можно было обратно прилететь. Плюс, я думаю, что наверняка это была приятная стоимость для начала продажи этого рейса. Что касается в одном направлении туризма, я не думаю, что это будет туристический рейс. Скорее всего, будут родственники больше.
2: Дмитрий Арутюнов, гендиректор «Артур». Часть борта – это люди, которые летят в Москву с бизнес-предложениями. Туристические связи практически нулевые, пока, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
13: Безусловно, к чистому туризму, познавательному, экскурсионному или пляжному, вы знаете, что Сирия выходит большой частью на Средиземное море, никакого отношения эти рейсы иметь не будут. Кто сейчас летает на рейсах из Сирии в Россию? В основном это люди с бывшим российским или нынешним российским гражданством. Там очень много российских женщин, которые вышли замуж за студентов сирийских, которые учились в вузах Российской Федерации. Да, кстати, еще и Советского Союза. И такие есть. Естественно, их дети, их родственники. Примерно там 60% рейса. Остальное это люди, которые летят по бизнесу. Сирийские граждане и российские граждане, которые выстраивают какие-то бизнес-связи.

0: это дело некоторого будущего. Как только там на Ближнем Востоке будет мир, спрос туда есть.
1: Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан. Цена за место в эконом-классе на сирийском рейсе почти 30 тысяч рублей. Билеты на ближайшие рейсы Syrian Airlines можно приобрести в сервисе Яндекс.Путешествия за 33,5 тысячи рублей. Прямое авиасообщение между Сирией и Россией остановили 8 декабря 2024 года после свержения Асада и прихода к власти нового руководства. До этого рейсы выполняли авиакомпания Syrian Air и Chamwings. Ранее в Министерстве высшего образования Сирии сообщили, что страна обсудила с Россией возобновление работы русского дома в Дамаске. 9 августа глава ведомства встретился в Дамаске с замом руководителя Россотрудничества. Еще раньше страны подписали меморандум о будущем российских военных баз в Арабской Республике. Они станут центрами совместной военной подготовки. Яндекс.Музыка будет маркировать ИИ-треки. Это представители стриминга подтвердили «Известия». Такой возможностью артисты смогут воспользоваться добровольно, продолжит Ольга Кашинская.
2: Нейросетевая музыка – явление загадочное. В индустрии и соцсетях ИИ-треки регулярно критикуют. Да и в принципе сложно встретить человека, который открыто признает, что ценит такое творчество. Но рейтинги не обманешь. По разным оценкам ИИ-треки сейчас занимают до трети отечественных чартов. А в исследовании того же Яндекса еще в прошлом году почти 70% профессиональных музыкантов признались, что используют нейросети в работе. Яндекс.Музыка решила дать авторам возможность быть честными и маркировать ИИ-контент. Но добровольно, собственноручно вычислять ИИ-треки стриминг не будет. Отчасти на это повлиял грядущий закон об искусственном интеллекте, в котором прописано требование для платформ предоставлять такую возможность авторам контента. Но такой подход – полумера, считает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
3: Мы к этой новости относимся с одной стороны прекрасно, с другой стороны немножко с осторожностью, потому что с моей точки зрения все-таки добровольная маркировка – это недостаточно. Нужны на стороне Яндекса свои алгоритмы и инструменты определения AI, потому что большие лейблы и крупные игроки честно будут все маркировать. А игроки рынка, которые отгружают огромное количество контента ежедневно и все-таки скорее относятся к категории дистрибьюторов музыки именно массовой, у них возможности маркировать добровольно на своей стороне все это не будет. И все начнут обманывать платформу, и все это по итогу превратится в наказание отличников, которые тесно будут признаваться в том, что да, это AI, и выигрывать будут двоечники, которые признаваться в этом не будут. Поэтому нам кажется, что добровольной маркировки недостаточно. Маркировка должна происходить все-таки на стороне площадки.
2: Несколько дней назад о подобной мере объявил шведский стриминг Spotify. Но там подход строже. Артисты могут сами признаться в том, что в их контенте используется ИИ. Но в противном случае алгоритмы стриминга сами вычислят и промаркируют использование нейросетей. В рекомендациях пользователям такую музыку Spotify показывать не будет. По оценкам Национальной федерации музыкальной индустрии, до половины всей новой музыки в России полностью сгенерирована искусственным интеллектом. Доступность и легкость в использовании Suno, Lyria и прочих инструментов для генерации музыки вгоняют артистов в зависимость, подчеркивает музыкальный критик, автор телеграм-канала «Русский шафл» Олег Кармунин.
4: Огромное количество ИИ-слопа делают наши музыканты, и это уже портит наши площадки. Когда у тебя большинство песен из предложек — это ИИшный контент, то какие-то более интеллектуальные люди не хотят больше заходить на эти площадки, и в результате у тебя аудитория отсеивается таким образом, что остаются только люди, которые потребляют ИИшный контент. Естественно, по-бизнесовому просто площадки не хотят, чтобы такое происходило. Поэтому сейчас начинается эра борьбы с ИИ-контентом. Я считаю, что музыкантов ждет удар со стороны Suno и всех этих роботов, которые генерируют ИИ-музыку. Это наркотик, на который подсели музыканты по всему миру. Все эти инструменты дают тебе возможность попользоваться этим бесплатно или за какие-то небольшие деньги. Ты уже привык к этому. Потом они цены поднимают, ограничивают тебя. На самом деле эти все компании, которые сейчас работают себе в убыток, в итоге озолотятся.
2: Несмотря на расхожий тезис, что слушателя не обманешь, а искусственную музыку слышно сразу, о нейросетевом происхождении треков догадываются далеко не все. Например, согласно исследованию американского стриминга Deezer, 97% опрошенных уже не в состоянии отличить ИИ-трек от написанного человеком. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
1: Фестиваль о неформальной культуре 70-х проведут в Москве и Санкт-Петербурге. Его название – нечто отличное, читай иное, чем официальная культура того времени. Обещают погрузить в книжный дефицит, в атмосферу закрытых квартирников, музыку, разговоры на кухнях и самую читаемую литературу того времени. Московская часть пройдет в Доме творчества.

0: Общество Переделкина 22 и 23 августа. Ленинградское в Новой Голландии, в Санкт-Петербурге в последние выходные лета. Все это совместно с фестивалем Довлатова, знакового писателя 70-х советского классика. Рассказал сооснователь магазина «Фаланстер», заместитель руководителя Дома творчества Переделкина Борис Куприянов.
1: 70-е годы – это уникальное время. Если в 60-е годы пишут очень по-советски, что ли, то в 70-е годы рождаются такие произведения, как «Москва петушки», «Школа дураков», которые полностью меняют язык и делают советскую литературу абсолютно мировой. Неофициальная культура в каждом из этих двух городов, в Москве и в Ленинграде, она развивается совершенно по-разному. Можно говорить об особом ленинградском и особом московском языке. Мы всегда хотели сделать большой фестиваль на два города. Мы делаем этот фестиваль вместе с фестивалем Довлатов. Довлатов тоже творил 70-е годы. Будут люди, которые были участниками литературного процесса. Гордин, Лурье, Шенкер. Мы многое услышим со слов очевидцев. Когда мы говорим о дефицитных книгах, мы подразумеваем дефицит книг в 70-е годы. Все помнят гигантские очереди в книжные магазины в это время. Книжки будут продаваться, которые любили и читали в 70-е годы.
0: Борис Куприянов, заместитель руководителя Дома творчества Переделкина. Организаторы называют фестиваль культурным мостом между двумя столицами. Будут мастер-классы по пошиву джинсов, прическам 70-х, фотографии на пленочные фотоаппараты. Среди гостей Екатерина Андреева, Евгений Водолазкин, Виктор Гульден, Александр Кушнер и другие.
2: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Деньги. Для защиты российских купюр от подделки используется метод лазерной микроперфорации. Рисунок выполняется микроскопическими проколами. Именно таким способом на банкнотах указывается номинал. Помимо рубля, метод лазерной перфорации используется только в самой защищенной от подделки валюте – швейцарском франке.
6: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Олеся Потапова. В Омске скончался один из 11 пострадавших при пожаре в строящемся здании. 8 рабочих находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть 2 граждан Узбекистана. Площадь возгорания составила почти 1000 квадратных метров. Пожар произошел в субботу. Его потушили в тот же день. По предварительным данным, причиной инцидента стала искра, попавшая на утеплитель во время сварочных работ. Льготную ставку аренды имущества расширили на физлиц и самозанятых. Их освободили от 50% арендной платы за период с 1 июля по 30 сентября текущего года, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ранее льготная ставка аренды республиканского имущества распространялась только на компании и индивидуальных предпринимателей в Крыму. Меры поддержки туристической сферы, общепита и промышленности на полуострове начали вводить с начала июля. Сумма замороженных в Швейцарии российских активов выросла до 10,5 миллиардов долларов, сообщают местные власти. Год назад стоимость заблокированных активов составляла 8,5 миллиардов долларов. Под ограничениями в Швейцарии также остаются 14 объектов недвижимости, спортивные и люксовые автомобили, а также произведения искусства, принадлежащие россиянам и организациям, которые находятся под санкциями. Самая высокая в Европе статуя Девы Марии появилась в Польше. Она возведена в деревне Конотоп. Высота фигуры вместе с пьедесталом составляет 55,5 метров. Внутри статуи оборудована смотровая площадка. Монумент был установлен в поле на средства меценатов и местных жителей. Власти ожидают, что новая достопримечательность привлечет паломников и туристов. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказала, что по его иску к владельцу канала «Двач» суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. А что помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права? Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году. Почему русские теперь выбирают Пхукет и сложно ли купить там жилье? В российских вузах начали тестировать ИИ-сервис для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся. Кому это будет выгодно, в первую очередь. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Мы выиграли суд к каналу «Двач». Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказала, что по его иску к владельцу канала «Двач» суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. Суд длился 9 месяцев и шел трудно. Но истец говорит, что это было для него делом принципа. Мы рассказывали об этом деле в октябре прошлого года. Юристы тогда говорили, что перспектив выиграть мало. Что сейчас помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права перед тяжеловесом? Об этом Диана Чебанова.
8: Для начала пара цифр, чтобы вы понимали масштаб этой судебной битвы за авторское право. У канала «Двач» без малого 1 000 000 подписчиков, и он анонимный. У тематического канала о японской гравюре «Укиё» каждый день 13,5 тысяч. И у него есть конкретный автор, блогер, зовут Иоанн. Еще в октябре он рассказал Бизнес ФМ, что информационный паблик разместил у себя 2 поста, полностью скопированные из его канала «Укиё» каждый день. При этом «Двач» не только не дал ссылку на первоисточник, не упомянув автора, он добавил к постам свои ватермарки, а это уже означает присвоение авторства. Иоанн хотел решить вопрос без суда, написал админу в Телеграм, но ему ответили, что право на буквы он запатентовать не может. «Двач» просто удалил посты. Иоанн в ответ на хамство сохранил скрины нарушений и отправился в суд. Сначала он требовал взыскать с «Двач» 100 тысяч рублей, но суд затянулся, издержки росли, сумму требований он удвоил. Самым сложным стало предоставить судье подтвержденное официальное имя владельца «Двач», рассказал Иоанн.
9: Нам надо было найти ответственное лицо, но мы изначально подавали в моем родном городе, потому что если ты не знаешь, против кого подаешь, ты должен подавать по месту жительства истца. Это не Москва. Мы подали, и мы очень долго, 2 месяца ждали, пока Роскомнадзор ответит, кому принадлежит «Двач». Мы как бы знали, и это не то чтобы какой-то мега-секрет, просто нам нужно было это доказать. Доказать это возможно только через Роскомнадзор, либо через какие-то финансовые документы, которых у нас, конечно, не было. Мы ждали очень долго ответа Роскомнадзора, потом переносился суд, и вот в конце концов за 9 месяцев мы все это решили. Мы послали ему извещение о том, что на него подали в суд, и он ответил, он прислал своего представителя юридического, и его представитель даже составил какой-то ответ. Собственно, дальше как бы обычный суд. Вот этот человек зарабатывает типа 200 миллионов в год. Для него эти 140 тысяч — это вообще ничто. Для него извинения ничего абсолютно не значит. Для него это просто ошибка округления. Меня интересовала защита моих авторских прав, потому что если я не буду защищать ее в суде, они со временем как бы растворятся. Это так работает. Если ты защищаешь авторские права в суде, значит, ты не особо о них заботишься. Значит, с точки зрения последующих судов, может быть такое, что у тебя уже этих авторских прав и нет вовсе.
8: Юристы были сначала скептически настроены по этому делу. Считали, что шансы у маленького канала невелики как раз из-за анонимности канала «Двач». И большее, что удастся отсудить 1010. Игра не стоит свеч. Но тут, как говорится, дело чести. И действительно, лучше не бояться идти в суд. Многие просто стараются не связываться, на это и расчет, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
10: Может ли такое решение повлиять на решение судов по подобным искам? Да, конечно, потому что чем больше практики, тем больше вероятность, что она сформируется в правильном направлении, и остальные суды, как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды, будут смотреть на эту тенденцию и будут понимать, что нарушения в интернете, а в частности в социальных сетях, это тоже нарушения. И даже если они небольшие, например, это одна публикация или одна картинка, они все равно заслуживают внимания. Поэтому чем больше практики, тем лучше. Обычно такое дело выиграть несложно, если у вас есть доказательная база и вы уверены в своей позиции. В первую очередь вам необходимо подтвердить свое авторское право на данный объект интеллектуальной собственности. Например, если это произведение графики и дизайна, вы должны показать свои макеты. Во вторую очередь вам, конечно, нужно зафиксировать нарушение, потому что если у вас нет доказательств незаконного использования, то и суда нет. Можно использовать скриншоты и можно использовать архив интернета и так называемый сервис ТГ-стат, который позволяет посмотреть публикации в Телеграм, которые были ранее удалены.
8: Интересно, что Удвача тоже скопировал эти же украденные посты другой крупный информационный канал. И теперь ИАН собирается судиться и с ним. А у канала Двач есть возможность подать апелляцию. Но блогер считает, что этого не произойдет. Не царское дело. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: 33 квадратных метра, но на Пхукете. Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. Вырос и объем вложений в недвижимость на 84,5% до 61 миллиона долларов. Почему русские теперь выбирают Пхукет? Сложно ли купить там жилье и во сколько оно обойдется? Подробности у Светланы Чередниковой.
11: Таиланд привлекает россиян своим дружелюбным отношением. Туда можно поехать, не зная языка, на целый месяц без визы. Спрос на квадратные метры в королевстве последние десятилетия стабильно рос. Это одно из немногих направлений, где русским покупателям рады, нет проблем с перелетами и можно потратить свои средства, не опасаясь проверок и вопросов с пристрастием, как в Европе. Кроме того, популярные ранее у наших Ближний Восток и Черногория сдают позиции. В Эмиратах неспокойно из-за войны, а в Черногории осенью для русских введут визы. Турция тоже ужесточила правила для релокантов. На тайском курорте Пхукет сейчас большинство покупателей недвижимости – состоятельные европейцы. Второе место – у стран Юго-Восточной Азии – Сингапура, Гонконга и Китая. На третьем месте – русские. Причем в этом году большинство покупает объекты не для инвестиций, а под себя. Рассказал нам владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
12: Сегодня стартовый вход на рынок недвижимости Пхукета – это примерно вот 12-13 миллионов рублей. За эти деньги вы можете приобрести 30-33 квадратных метра в жилом комплексе в 300, может быть, в 500 метрах от моря. Это будет вообще легко. В новом строящемся комплексе при этом на 2-3 года вы получите беспроцентную рассрочку. Покупка домов, конечно, будет несколько дороже, но где-то от 30 миллионов рублей. Это будет хороший дом близко к элитному району Пхукета площадью примерно 200 квадратных метров.
11: Большинство, по словам Сухина, выбирают все же вариант с апартаментами. Если покупать дом, нужно иметь в виду, что земля под ним никогда не будет собственностью иностранца. Только аренда на 30 лет, затем продление. Даже если иностранец живет в Таиланде постоянно и имеет в королевстве бизнес, земля будет максимум оформлена в собственность его тайской компании. Что касается вопросов перевода средств за недвижимость, в ряде случаев клиенты используют межбанковские схемы. Другие предпочитают варианты с криптовалютой, говорит управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
13: Юго-Восточная Азия по многим параметрам остается привлекательной, в том числе и небольшими чеками, поскольку сделки здесь начинаются от 100-120 тысяч долларов. В других странах таких первоначальных цен не будет. Будет, наверное, недвижимость при прочих равных параметрах стоить в два раза дороже. В Таиланде есть несколько локаций, куда смотрят россияне. В первую очередь Пхукет, Паттайя, Самуи и Бангкок. В этих локациях разные цены. Самуи и Бангкок будут более дорогие, Пхукет и Паттайя более доступные. Первоначальный взнос, как правило, составляет около 30%. процентов. То есть порядка 40-50 тысяч долларов – это уже сумма, с которой человек может начать приобретать объект в Таиланде.
11: Правда, по статистике нашей собеседницы, сейчас спрос на Юго-Восточную Азию гораздо ниже, чем был в 22-м и 23-м годах. Кстати, владение недвижимостью в Таиланде не дает права жить в стране без визы дольше 30 дней. Срок безвизового пребывания можно продлить в иммиграционном центре, но только еще на 30 дней. Продлить его снова будет нельзя. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Ювелиры сократили выпуск золотых украшений на 11,5% за последние полгода. Снижение есть и в сегменте серебра на 13,5%. Это данные Федеральной пробирной палаты. Она учитывает как российское производство, так и импорт, пишут «Известия». Причина в падении потребительского спроса и в общем падении доходов населения, говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
14: С двух сторон поджимает ситуацию. Первое, у нас доходы населения перестали расти прежними темпами, там минимальное за год значение. У людей просто меньше денег, они меньше ходят в ювелирные магазины, меньше спонтанных покупок, больше откладывают на какие-то более важные вещи, там, отдых и так далее. А во-вторых, себестоимость сильно выросла. Выросли цены. У нас там золото подорожало, учетная ставка на 20% с лишним, да, серебро еще больше выросло. И ювелиры там пытаются как-то вывернуться из этой ситуации, какие-то пустотелы, делать больше украшений, ну, чтобы как-то удерживать маржу, удерживать себестоимость в каких-то рамках. Но это очень трудно сделать. Для людей стало дорого просто это вот покупать. Тем более ювелирные изделия, это все-таки не инвестиция. В украшении в цене металла 100% наценка идет, а иногда и больше. А если вы будете продавать его потом в скупку по лому, это еще минус 30% от биржевой цены. Зашкаливающе невыгодно получается. Те, кто не знал этого, покупал ювелирку с инвестицией, с этой точки зрения узнали уже. Те, кто покупал как украшение, подарок и прочее, тоже по кошельку бьет сильно.
0: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». В то же время спрос на золото как металл растет в условиях экономической неопределенности. Люди хотят сохранить капитал и отказываются от украшений в пользу слитков, говорит гендиректор премиального сервиса по золоту «Манейматика» Максим Мальдерф.
15: Ювелирные изделия сейчас действительно оказались под давлением. Спрос падает. Но на инвестиционном рынке мы видим обратную картину. Фиксируем феноменальный рост спроса наших клиентов на интерес к физическому золоту. В первую очередь это инвестиционные слитки, во вторую – золотые инвестиционные монеты. Человек покупает кольцо или цепочку, когда хочет что-то себе позволить. А слиток же он покупает, когда хочет сохранить капитал. В условиях экономической неопределенности эта потребность становится только сильнее. Есть и важное экономическое отличие. При покупке инвестиционных слитков и монет нет налога на добавленную стоимость, нет НДС. Поэтому инвестору, покупателю не нужно переплачивать за налоговую составляющую, мимо ювелирной работы, бренда, маркетинга и прочего, что вложено в стоимость обычной цепочки или кольца. Мы сейчас наблюдаем постепенный переход спроса из потребительского сегмента в инвестиционный. Золото все меньше воспринимается только как украшение и все больше как физический эквивалент сохранения денег, замена валюты, замена наличных денег или вкладов, которые можно держать непосредственно у себя.
0: Максим Мальдерф, гендиректор сервиса «Манейматика». На этом фоне российские производители начали уменьшать вес изделий. По оценке Ассоциации гильдии ювелиров, средняя масса золотого украшения сократилась за полгода на 54% год к году до 0,93 грамма. Количество покупок в ювелирных магазинах в январе-июне сократилось на 13% год к году, тогда как средний чек вырос на 11% до 13,5 тысяч рублей. Подсчитали аналитики чек-индекса компании платформа ОФД.
16: Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
17: Максидом.
18: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
19: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
20: Удивительно, но мы так и не знаем, как выглядел великий английский механик и ученый Роберт Гук. Его портрет в английском королевском обществе в начале 18 века будто бы видел немецкий путешественник, и потом больше никто. Так родилась версия, что картина исчезла с подачи Ньютона, который стал президентом общества, а ранее сильно конфликтовал с Гуком по поводу научного приоритета. Это именно Гуку Ньютон писал: «Если я видел дальше, то потому что стоял на плечах гигантов». Некоторые считают это изощренной издевкой над Гуком, которого описывают как невзрачного, худого, с искривленной спиной человека болезненного и ревнивого. Эта слава надолго оставила его в тени других английских джентльменов науки. Историки разобрались лишь в 20 веке. Гук сформулировал важные элементы теории тяготения, но не облег ее в строгие математические уравнения. Он не изобрел микроскоп и вакуумный насос, но усовершенствовал их в научных целях. Он пытался доказать движение Земли измерением звездного параллакса, построил первый специализированный зенитный телескоп, но точности не хватило. Сегодня в науке остались закон Гука об упругости, введенный им английский термин «клетка» – «cell» применительно к биологии. Он вошел в историю как гениальный изобретатель и экспериментатор. Его даже называют английским Леонардо. Упрекнуть Роберта Гука как ученого можно разве что в избытке идей, которые в одиночку разработать ему было не по силам. А свое немалое финансовое состояние ученый приобрел собственным трудом, работая городским землемером и даже архитектором после Великого лондонского пожара 1666 года.
1: Другим наука на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM. Искусственный интеллект подскажет, что сказал профессор. В российских вузах Тимирязевской академии ИМГИМО начали тестировать ИИ-сервис синхронного перевода билингва для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся, сообщают «Известия». Это, по данным разработчиков, увеличивает понимание ими материала лекции на 20-35%. Ожидается, что подобные технологии привлекут больше иностранных студентов в российские вузы и упростят занятия как минимум в первый самый трудный год обучения. Академический русский язык зачастую труден для понимания иностранцами, даже если они хорошо знают разговорный. В будущем во всех наших вузах внедрят такую систему, полагает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
21: И речь в первую очередь идет о студентах из Китайской Народной Республики. Они проявляют серьезный интерес к нашим вузам, причем не только и не столько Москвы и Санкт-Петербурга, но и ко всем вузам Сибири и Дальнего Востока, в Алтайском крае. Это, как ни странно, даже и творческие специальности, и инженерные, но и медицина. Едут к нам не самые сильные китайские студенты, не свои университеты в топе, уже даже в двадцатке есть. По естественно научным направлениям и высоким технологиям продолжается поток. Сейчас уже европейские университеты, Америка сильно это перекрыла, но и к нам тоже интерес большой проявляют. У них другая языковая система. Освоить в полной мере они не смогут. Они действительно учатся с помощью переводчиков. Это им, правда, очень помогает. У нас программы в значительной степени на русском языке. Ослабевает знание русского языка в наших традиционных регионах, которые едут к нам учиться. Это Таджикистан, Узбекистан, даже Казахстан, Киргизии. Так что, мне кажется, перспективным это начинание для университетов, работающих в регионе, где есть потоки таких студентов. Приграничное сотрудничество здесь имеет большое значение. Они будут очень полезны и позволят нам этот поток поддержать. Этот наш единый языковой экзамен, если мы его введем, китайцы не преодолеют. Им это очень сложно. А учиться они у нас хотят и могут, и переводчики здесь очень эффективное средство.
22: Мы в этом смысле не пионеры, и в зарубежных вузах такая практика применяется в отношении иностранных студентов.
21: Да.
0: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. А в прошлом году в российских вузах учились более 420 тысяч иностранцев из 182 государств, из них 313 тысяч человек на платной основе, сообщили в Миноборе. За последние 5 лет прирост иностранных студентов составил более 25%, в основном за счет абитуриентов из Китая, Индии, стран Юго-Восточной Азии и Африки. Транспортный коллапс из-за извержения вулкана ударил по туротрасли Сицилии. Вулкан Этна продолжает извергаться. В субботу, как пишет агентство АНСА, высоко в воздух поднялось очередное облако вулканического пепла, которое ветер сносил в направлении юга и юго-востока. На этом фоне закрыт аэропорт Катания, один из четырех авиаузлов на Сицилии, и продолжается авиаколлапс. Только в период с 6 по 12 августа было отменено около 1000 рейсов, и это в разгар высокого туристического сезона. Когда ситуация улучшится, неизвестно. При этом туротрасль Сицилии уже несет финансовые потери, а отмены рейсов также привели к транспортному коллапсу на острове, отмечает Карьера де ла Сера.
2: Извержение Этны привело к тому, что множество рейсов пришлось перенаправить или отменить. В результате авиакомпании столкнулись с рекордными расходами. Да и весь сицилийский туристический сектор не в лучшем положении. Гостиницы сообщают о массовых отменах бронирований, часть отелей полупустые. В Итальянской ассоциации предпринимателей заявили, что авиаколлапс несколько дней грозит туротрасли потерями от почти 13 до 24 миллионов евро. На фоне хаоса, вызванного активностью вулкана, особое возмущение у жителей острова и туристов вызывают цены на такси. Учитывая, что те же поезда идут слишком долго, дорога из Катании до Палермо занимает 5,5 часов, а автобусы не справляются с наплывом пассажиров, люди вынуждены прибегать к услугам таксистов за 400-650 евро или даже выше. Лицензированные таксисты при этом заявляют, что цена в 400-500 евро оправдана. Поездка туда и обратно может занимать 6 часов, и возвращаться из аэропортов им приходится без пассажиров. Кроме того, их также возмущают так называемые бомбилы, которые решили нажиться на ситуации и оставляют свои машины на парковках аэропортов, предлагая туристам еще более дорогой трансфер между авиагаванями Сицилии. Впрочем, некоторые люди на фоне транспортного коллапса начали помогать друг другу. Так, в соцсетях, помимо жалоб, появились объявления, где кто-то ищет попутчиков, чтобы разделить стоимость поездки, а кто-то и вовсе предлагает бесплатно довести тех, кто оказался в затруднительном положении.
0: Тем временем несколько европейских стран, Испания, Франция, Хорватия и другие, продолжают борьбу с лесными пожарами. В частности, в департаменте Ланда на юго-западе Франции только за минувшую ночь выгорело почти 1600 гектаров леса. На западе Германии тоже борются со стихией, которая охватывает в том числе населенные пункты. Было эвакуировано 1800 жителей. США и Италия почти одновременно нашли украденные произведения искусства. В первом случае гравюру Пикассо обнаружили через 8 лет после пропажи совершенно случайно, пишет Washington Post. В Европе поиски картин импрессионистов завершились заметно быстрее, передает итальянское агентство ANSA.
3: Подробности.
4: Первая история произошла в американском штате Висконсин в городе Милуоки. Гравюру Пикассо под названием «Тореро» абсолютно случайно обнаружил в своей квартире Тим Дерц после выселения арендатора. Он пригласил торговца антиквариатом оценить оставшиеся в квартире вещи, и тот узнал в картине, висящей на стене, работу Пикассо. Она была украдена 8 лет назад из местной галереи. Тогда расследование не дало результатов. Прежний владелец галереи Уильям Делинд подтвердил подлинность работы. Полиции теперь предстоит разобраться еще и в том, как гравюра оказалась в этой квартире. В Италии же правоохранительные органы действовали расторопнее. Спустя всего 5 месяцев расследования карабинеры вернули 3 работы Сезана, Ренуара и Матисса. Шедевры импрессионистов на 9 миллионов евро обнаружили при обысках в доме в Парме, принадлежащем одному из подозреваемых. Картины украли в марте из частного музея неподалеку от города. Тогда четверо бандитов вломились в здание с помощью гвоздодера, похитили шедевры искусства и скрылись по плохо освещенной улице за минуту до приезда полиции. Правда, грабители все же успели попасть на камеры, это и облегчило поиски. Среди украденных работ были натюрморт с черешней Сезана, рыбы Ренуара и акварель Матисса Адали. Лиска на террасе. Четвертую картину, пейзаж Ренуара, бандиты в спешке бросили во время побега.
0: По делу украденных картин импрессионистов в Италии уже задержали 9 граждан Молдовы. 5 арестовали. В отношении остальных мера пресечения пока не избрана. Банда, как установили полицейские, несет ответственность минимум за 14 краж в Парме и окрестностях, включая ограбление домов и предприятий. ИИ-модель впервые сама решила уволить человека. ИИ-агент Клод сделали управляющим розничным магазином, в котором работало несколько человек. По результатам их работы одного из них, нейросеть от Anthropic, решила уволить за систематические опоздания. Клод в качестве менеджера показал и другие свои способности, рассказывает журнал Time.
3: Enden Labs, an AI research startup.
2: Стартап в области исследований ИИ Enden Labs в начале этого года решил выяснить, смогут ли ИИ-агенты успешно управлять бизнесом. Проект задумался как эксперимент, призванный проверить возможности ИИ и его потенциальное влияние на экономику. ИИ-модель Клод сама наняла людей на работу в магазин Сан-Франциско, и одного из сотрудников нейросеть самостоятельно решила уволить. Он опоздал на 17 из 23 своих смен. ИИ-агент долго не замечал этого, и потому человек продолжал работать. Причина в том, что составленное искусственным интеллектом руководство для сотрудников, где было прописано, что это неприемлемо, исчезло из-за его памяти. В результате Клод, по словам сотрудников, из-за этой пропажи оказался очень мягким руководителем и даже успокаивал работников, призывая их не беспокоиться из-за опозданий. Так что это один из провалов эксперимента. Кроме того, нельзя утверждать, что Клод принял решение уволить работника целиком автономно. За ее агентом постоянно наблюдал и иногда направлял менеджер Enden Labs. Именно он обнаружил пропажу руководства для работников магазина и указал нейросети на это. И только потом Клод обнаружил систематические опоздания. Примечательно, что даже после этого ИИ предложил объявить ему выговор или сделать предупреждение, но не уволить. Искусственному интеллекту пояснили, что беседы с работником уже проводились, но безрезультатно. И предложили подумать, действительно ли эта работа сотруднику подходит. В результате Клод после наводящего вопроса и очевидного желания менеджера уволить неэффективного для компании человека все-таки принял это решение.
0: Пока эксперимент показывает, что менеджер с искусственным интеллектом еще далеко до эффективности людей, подчеркивает Time. За 5 месяцев счет компании, которую управлял Клод, сократился со 100 тысяч до 61 тысячи долларов. Мягкие решения ИИ-агента и его спорное бизнес-чутье компании явно не помогли.
16: Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Согласны ли вы с известной фразой «незаменимых людей нет»? Каждый раз, когда я слышу эти слова, замечаю, как люди делятся на 2 лагеря. Одни считают, что это холодная фраза, которой обесценивают трудолюбивых сотрудников. Другие уверены, незаменимые в команде приведут к проблемам. Давайте обсудим, хорошо или плохо быть сегодня незаменимым. Что это означает для команды и для бизнеса? В последнее время я размышляю вот о чем. Если в команде действительно есть человек, без которого все остановится, то это далеко не всегда показатель его профессионализма. Скорее, это сигнал, что работа построена неправильно. Ведь что обычно стоит за такой незаменимостью? Человек не делегирует задачи, не передает знания, не выращивает преемников. Все важные решения проходят только через него. В результате компания становится зависимой от одного сотрудника, а сам сотрудник – заложником собственной компетентности. Он не может спокойно уйти в отпуск, заболеть или даже сменить работу. И очень часто именно такие люди первыми сталкиваются с выгоранием. Недавно на одной из карьерных консультаций я услышала мысль, которая мне очень понравилась. Девушка описала культуру своей компании так: «У нас в команде нет незаменимых. Мы все взаимозаменяемы». И привела простой пример. Если завтра мы организуем мероприятие и нужно будет встречать наших гостей, то это будут делать сотрудники нашей команды, хотя формально этим может заниматься и агентство. И знаете, что меня особенно зацепило? Никто в этой команде не говорит: «Это не моя работа». Резюмируем. Риск для организации возникает тогда, когда критически важные знания сосредоточены у одного человека. Так что фраза «незаменимых у нас нет» является признаком зрелой организации, где компетенции принадлежат команде.
16: Карьера на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Силы ПВО перехватили в течение субботы 180 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны. Кроме того, российские военные продолжили наносить удары по инфраструктуре портов и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Беспилотники атаковали склады с военным имуществом в порту Одессы. Ранее военное ведомство сообщило о взятии населенного пункта Рыбальское в Запорожской области. МИД России запросил у США и Турции разъяснение в связи с информацией о планах поставок крупной партии оружия Украине. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой. Судя по документам, обнародованным Конгрессом США, речь идет о внушительном арсенале, включающем наступательные средства. В частности, упоминается 12 установок ракетных систем залпового огня и более 2500 неуправляемых кассетных боеприпасов к ним. 70 ракет «Атакамс», сказал дипломат. По ее словам, поставки нового оружия неизбежно нанесут ущерб отношениям между странами. Женщины в Лихтенштейне теперь могут претендовать на княжеский престол наряду с мужчинами. Наследование трона будет осуществляться по фамильной линии, не зависеть от пола наследника. До сих пор в княжестве существовало правило мужского первородства. Престол переходил только мужчинам по фамильной линии. С августа текущего года наследником может стать первенец независимо от пола. Российские спортсменки стали победительницами чемпионата мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Соревнования проходят во Франкфурте на Майне. Второе и третье места у команд Болгарии и Китая. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп пообещал, что Армузский пролив станет американским. Мало того, по словам Трампа, США уже контролируют пролив. В Тегеране назвали это заявление безумным. Кому адресованы эти заявления и на что могут повлиять? В Сибири запустили кольцевой источник фотонов. Российский СКИФ – третий в мире, а в России – абсолютный лидер. Кто и как будет использовать новейший российский синхротрон и когда могут быть получены первые результаты его работы? Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал, что по его иску к владельцу канала «Двач» суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм, что помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права. Эти и другие темы на «Бизнес ФМ». Армузский пролив нельзя захватить. В Тегеране назвали безумным заявление Дональда Трампа, который пообещал, что пролив скоро станет американским. Выступая в полицейской академии Нью-Йорка, хозяин Белого дома сказал буквально следующее. «Довольно скоро, когда мы окончательно победим Иран, а он терпит серьезные поражения, я объявлю Армузский пролив территорией США». По словам Трампа, США уже контролируют пролив. «Ни одно судно не проходит, если мы этого не захотим», отметил он. В ответ замглавы иранского МИДа Казем Гарибапади написал в соцсетях, что Армузский пролив нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни распоряжением, ни предвыборной речью. По словам дипломата, пока США не признают свое поражение и не прекратят делать безумные заявления, Иран будет продолжать блокаду пролива, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
9: Мы наблюдаем очередной сеанс так называемого политического газлайтинга со стороны администрации Трампа, ну и лично американского президента. Он снова пытается убедить и, во-первых, свой собственный электорат внутри Америки, ну и в целом международное сообщество, что он якобы контролирует ситуацию в рамках противостояния с Ираном и даже в случае успеха сделает этот самый Армузский пролив территории Соединенных Штатов. Честно говоря, действительно, определенные такие вайбы вспоминаются начало второй каденции Трампа, когда он переименовал Мексиканский залив в залив Америки. Хоть никто за пределами Соединенных Штатов не стал свои карты перерисовывать. Сейчас, действительно, Иран показывает, что он контролирует ситуацию в рамках противостояния США. Чувствует себя довольно-таки уверенно на фоне истощения американских арсеналов ракет и на фоне того, что война с Ираном в рамках стратегии администрации Трампа де-факто зашла в тупик. То есть Трамп и его команда не знают, что делать. До выборов в США остается все меньше времени, война не популярна, цены на топливо остаются высокими внутри Соединенных Штатов, а рейтинги у Трампа снова обновляют исторический минимум. То есть в этой ситуации, конечно, возобновлять какие-то боевые действия — это вот просто подписывать смертный приговор своей же республиканской партии на предстоящих выборах. То есть здесь, конечно, Иран понимает, понимает, что время работает на него, и этой ситуацией пользуется. Поэтому действительно я думаю, что рано или поздно какое-то соглашение по Ормузскому проливу будет сформировано и подписано. Возможно, без прямого участия Соединенных Штатов. То есть это будет Иран-Оман, возможно, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия тоже поучаствуют в рамках этого соглашения. Ну и, конечно, скорее всего, Иран сохранит за собой контроль над проливом и возможность взимать что-нибудь в духе экологического сбора со всех судов, которые через пролив проходят. Ну, для Соединенных Штатов это будет грандиозное унижение, и Трамп, я думаю, это все заранее понимает. Поэтому пытается как-то медийно эту историю переиграть, заявить, якобы американцы победили, и завтра будут Ормузский пролив признавать территорией США. Хоть всем очевидно, что ничего из этого не случится, но Трамп, я думаю, надеется, что ему удастся хотя бы кого-то из американских избирателей обмануть, особенно среди тех, кто не следит внимательно за происходящим в Персидском заливе, и таким образом они будут полагать, что США действительно победили в этой войне, хотя всем очевидно, что они проигрывают.
0: Политолог-американист Малик Дудаков. Эмиратская нефтегазовая компания ADNOC сообщила, что в пятницу вечером ее судно было атаковано в Ормузском проливе. Пострадавших нет. Это уже третье нападение на суда Объединенных Арабских Эмиратов менее чем за сутки. В Абу-Даби заявляют, что два предыдущих удара по судам нанес Иран. Ситуация в регионе обострилась после того, как президент США заявил, что соглашение о прекращении огня, заключенное с Тегераном 18 июня, больше не действует. Российский СКИФ – третий в мире, а в России – абсолютный лидер. Главный научный сотрудник ЦКП СКИФ Ян Зубавичус рассказал «Бизнес-ФМ» о том, кто и как будет использовать новейший российский синхротрон, а также когда могут быть получены первые результаты его работы.
8: Только на «Бизнес-ФМ».
0: Подробнее о сибирском кольцевом источнике фотонов Михаил Задорожный.
10: Не каждая страна может позволить себе строительство синхротрона поколения 4+. Для этого нужны и технологии, и инвестиции. Россия смогла. Принципиальное решение приняли 8 лет назад. Потом было проектирование, затем подготовка площадки, монтаж оборудования. И, наконец, в августе этого года комплекс в Новосибирском наукограде Кольцово был официально открыт. К настоящему моменту, по словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ, доктора физико-математических наук Яна Зубавича, на СКИФ потрачено порядка 75 миллиардов рублей. Это сопоставимо со стоимостью создания такого же синхротрона в других странах. Конкурентов у СКИФа, кстати, не так уж много, продолжает Ян Зубавичус.
12: Другие синхротронные источники в России есть. В Новосибирске на базе Института ядерной физики, в Москве, в Национальном исследовательском центре Курчатовский институт. Но это источники предыдущих поколений, первого, второго. Еще есть конкуренты в мире. Это американский Advanced Photon Source, прошедший глубокую модернизацию. Это Аргонская национальная лаборатория неподалеку от Чикаго. И китайский Хайнджи Photon Source под Пекином. СКИФ в абсолютном рейтинге находится, так скажем, на третьем месте. Но если брать источники класса СКИФ, то он абсолютный лидер среди всех действующих и даже проектируемых источников.
10: СКИФ генерирует рентгеновское излучение очень высокой интенсивности, которое невозможно получить никакими другими способами. Это не то же самое, что обычный рентген. При помощи этого излучения можно, например, изучать строение новых материалов, определять трехмерную структуру сложных молекул, исследовать механизмы химических реакций. Даже в археологии новейшему российскому синхротрону найдется применение. Он поможет заглянуть внутрь небольших артефактов размерами до 10 сантиметров, и они останутся целыми и невредимыми. А еще, по словам Яна Зубавича, СКИФа будет использоваться при разработке новых лекарств.
12: Наверное, это самый яркий пример. Мы все пережили пандемию COVID. И если бы у ученых была возможность сверхбыстро разработать новое эффективное лекарство, то экономические и социальные последствия этого бедствия можно было снизить. Поэтому я думаю, что основное использование синхротронного излучения должно быть связано с лекарственными препаратами узконаправленного действия, как раз дизайн на основе знания структуры и возможность предотвратить или ослабить негативные последствия новых потенциальных пандемий.
10: Когда могут быть получены первые результаты работы СКИФ, сказать сложно. Синхротрон – это только лишь инструмент. Здесь многое зависит от исследователей и ученых, которые будут им пользоваться, отмечает Ян Зубавичус.
12: Научные открытия сложно поддаются прогнозированию и планированию. Но это всегда сочетание ряда факторов и удачи, и упорства, и опыт. Поэтому сказать, что мы завтра совершенно точно совершим открытие Нобелевского уровня, никто из серьезных ученых на такое не подпишется. Еще очень важный фактор, даже в названии ЦКП СКИФ, Центр коллективного пользования, отражено, что СКИФ будет работать не на себя. СКИФ будет объектом инфраструктуры, куда будут приезжать группы пользователей со всей страны, из дружественных стран. Мы оцениваем, что ежегодно до 2000 пользовательских групп будут приезжать на СКИФ со своими объектами исследования, образцами, задачами, идеями. Первые технические результаты будут до конца года, то есть мы какие-то картинки покажем, изображения, спектры. Первые пользователи с полученными результатами, наверное, будут во второй половине 2027 года. Счет идет на месяцы.
10: СКИФ будет доступен не только студентам и ученым. Бизнес тоже сможет поработать на синхротроне. Правда, не бесплатно. Есть целый ряд отраслей, которым это будет интересно, отмечает Ян Зубавичус.
12: Речь может быть даже не про стартапы, а про вполне крупные компании. Мы много говорим про фармацевтику. Мы ждем российскую большую фарму, контактируем с компаниями, которые производят, разрабатывают лекарственные препараты. Также синхротронное излучение может использоваться для отработки технологий нефтедобычи трудноизвлекаемых запасов. Машиностроительные компании, которые исследуют прочностные характеристики изделий, турбинные лопатки, например, в интересах объединенной двигателестроительной корпорации.
10: По словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ Яна Зубавичуса, одного только СКИФа нам недостаточно. Стране нужно больше синхротронов, и они будут построены в ходе реализации федеральной программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Россиянка Ангелина Мельникова завоевала еще одну золотую и две бронзовые медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Мельникова стала первой и в опорном прыжке, а затем третьей в вольных упражнениях и упражнениях на бревне. Теперь у россиянки 6 побед на европейских чемпионатах. Впереди командное многоборье. Оно пройдет в воскресенье. О том, чего стоят эти медали нашей главной звезде, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
11: Спорт с Григорием Гуреевым.
13: Дорога в Загреб была тернистой, но привела к золоту. Все напоминало сериал. Напомним краткое содержание. Спортсмены сборной России получили допуск от Международной и Европейской Федерации без ограничений, но в Хорватии решили иначе. Поскольку право на проведение турнира балканской стране предоставили раньше этих послаблений, то и статус россиянам выделили нейтральный. Но это только начало. За несколько дней до старта Евро лидерам сборной России не выдали визы. Среди них были Ангелина Мельникова и Виктория Люстунова, олимпийские чемпионки, а также Анна Калмыкова, абсолютная чемпионка России. Они уже вроде как смирились и приготовились просто смотреть, но вдруг ситуация поменялась. За три дня до начала турнира визы все-таки дали. В дело вмешалась Хорватская Федерация Гимнастики. В итоге Мельникова и Калмыкова на турнир поехали, Листуновой отказ оставили в силе, якобы из-за лайков и репостов в социальных сетях. Все это и нервировало, и по-хорошему злило россиянок одновременно. Да так, что в первый же день чемпионата они забрали две главные награды – золото и серебро. В личном многоборье Мельникова впервые победила на чемпионате Европы, а Калмыкова стала второй. И вот настало время финалов в отдельных дисциплинах. Мельникова сразу же в первой из них берет золото в опорном прыжке. Оценка от судей достаточно высокая – 14,166 балла. Ангелина обошла немку Карину Шонмайер и бельгийку Лизу Вален, которые стали второй и третий соответственно. Калмыкова показала пятый результат. Коллега Альберт Страдубцев, спортивный журналист ТАСС, назвал итоговое положение мест закономерным.
14: Это отличный результат, учитывая, что в деле случилось очень сильное эмоциональное перенапряжение, связанное с невыдачей виз, а потом долгой паузой. Нервотрепка и приехала на этот чемпионат не выспавшийся. Судей здесь было на уровне, не без субъективизма. Геля заработала себе имя, а девчонкам, той же Калмыковой, нужно еще зарабатывать авторитет. Это было видно по скупости оценкам на чемпионате мира в Индонезии, так и сейчас. Они чуть-чуть их прижимают, но это обычный процесс.
13: Казалось, что успех Мельникова продолжит и в следующих дисциплинах, на бревне и в вольных упражнениях. Однако там Ангелина была только третьей. На бревне золото взяла француженка Елена Кола, а серебро итальянка Манила Эспозито. В вольных упражнениях эти соперницы россиянки поменялись распределением мест на пьедестале. В итоге у Мельниковой золото и две бронзы в отдельных дисциплинах, Калмыкова без медалей. 5-я на брусьях и в опорном прыжке, 7-я в упражнениях на бревне. Заслуженный тренер СССР и России Андрей Родионенко в разговоре с Business FM выразил уверенность, что у гимнастки, которой через несколько лет исполнится 18 лет, все еще впереди.
15: Калмыкова очень хорошая гимнастка, но она первый раз на международном старте. Она адаптирована к внутрироссийским соревнованиям, но надо повыступать за рубежом. Вот она начала бревно великолепно. Ошибка совершенно такая, нетипичная для нее. На брусьях не совсем хватает класса частоты, стало заметно на большом уровне. Это гимнастка, у которой очень большое будущее.
13: Чемпионат Европы в Загребе завершится в воскресенье командным многоборьем. По итогам будет проведен отбор на октябрьский чемпионат мира в Роттердаме. А уже там разыграют первые квоты на Олимпиаду 2028 года. Григорий Гуреев, Business FM.
17: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
18: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
23: Мастер-план, ген-план, понятия, которые постоянно используются, но нередко смешиваются даже в профессиональной среде. По наблюдениям партнера, руководителя отдела стратегического консалтинга компании CMVP Юлии Токаревой, с которой Business FM обсудила эту тему, мастер-план иногда воспринимают как более модную версию ген-плана, иногда как приложение к уже существующей документации. Но, по словам эксперта, оба подхода упрощают суть вопроса. Генеральный план обязательный документ, который устанавливает правовые рамки развития территории и фиксирует базовые параметры. Функциональное назначение, направление развития, общую логику землепользования и застройки. Как правило, он объемен, ориентирован на долгосрочную перспективу и малопластичен. Внесение изменений в генплан – долгая и сложная процедура. Но главное, генплан редко дает ответы на прикладные вопросы. Мастер-план, который пока имеет рекомендательный характер, гораздо гибче. Он детализирует видение развития территории, учитывает ее характер, средовые особенности, баланс интересов и предлагает не просто набор идей или перечень проектов, а решение под ключ, поскольку включает цели, приоритеты и ожидаемые результаты, последовательность действий, перечень конкретных мероприятий и сроки их реализации, ресурсное обеспечение и схема финансирования, наконец, распределение ответственности и механизм мониторинга. Словом, юридическая сила и управленческая эффективность не одно и то же. Поэтому сегодня мастер-план уже не единичная практика, а федеральный тренд. На Дальнем Востоке мастер-планы разрабатываются для 25 городов. Своих мастер-планов ждут 15 городов Северного Кавказа, а всего к 30-му году в стране может быть разработано до 280 новых мастер-планов, отмечает Юлия Токарева. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
18: Недвижимость на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM. Первый с момента свержения Асада рейс из Сирии в Россию прилетит в Москву в воскресенье. Почти все билеты на него уже раскуплены. Рейс Syrian Airlines вылетит из Дамаска в 8:10 утра по Москве, сообщил ТАСС представитель авиакомпании. Обратный запланирован на тот же день. Перелет длится почти 5 часов. Билеты на последующие рейсы между Москвой и Дамаском вплоть до 18 октября также продаются активно. Представители Syrian Airlines в Москве компания «Миланс» прорабатывает вопрос об увеличении числа рейсов. Пока высокий спрос обеспечивает родственные связи российских граждан с сирийскими. Таких немало, и они ждали, когда авиасообщение возобновится, говорит основатель и гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
1: Это прежде всего касается тех людей, тех семей, у нас их очень много, где, например, отец сириец, мать русская. Таких семей у нас очень много, и в свое время, если помните, когда начинался этот конфликт, даже специальные борта посылали в Сирию, чтобы их привезти в Россию, в более безопасное место. Но я не думаю, что на данном этапе это будет иметь массовый характер, но какие-то отдельные туристы, безусловно, поедут, воспользуются этим рейсом. Хорошо, что у нас появляется их больше, но пока это не та задача и не то, чего просили и ждут туроператоры России. Но в любом случае это позитивная новость.
19: Раскупили быстро, наверное, потому что, я думаю, есть какие-то специальные чаты для людей, у которых есть родственники в Сирии, друзья, знакомые, которые давно ждали вот этого рейса, чтобы можно было обратно прилететь. Плюс, я думаю, что наверняка это была приятная стоимость для начала продажи этого рейса. Что касается в одном направлении туризма, я не думаю, что это будет туристический рейс. Скорее всего, будут родственники больше.
0: Дмитрий Арутюнов, гендиректор «Артур». Часть борта — это люди, которые летят в Москву с бизнес-предложениями. Туристические связи практически нулевые, пока говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
20: Безусловно, к чистому туризму, познавательному, экскурсионному или пляжному, вы знаете, что Сирия выходит большой частью на Средиземное море, никакого отношения эти рейсы иметь не будут. Кто сейчас летает на рейсах из Сирии в Россию? В основном это люди с бывшим российским или нынешним российским гражданством. Там очень много российских женщин, которые вышли замуж за студентов сирийских, которые учились в вузах Российской Федерации. Да, кстати, еще и Советского Союза. И такие есть. Естественно, их дети, их родственники. Примерно там 60% рейса. Остальное это люди, которые летят по бизнесу. Сирийские граждане и российские граждане, которые выстраивают какие-то бизнес-связи между странами. Ну, естественно, люди, которые каким-то образом вот из соседних стран. Там рядом много стран, где нет прямых рейсов. Тот же Ливан. Очень много граждан Ливана приезжает в Сирию, чтобы улететь в Россию. Юг Турции тоже. Там ближайшие города тоже летят из Сирии. Потому что им достаточно далеко добираться до Стамбула, им проще в Сирию приехать.
22: А это как-то меняет ландшафт тур-отрасли или нет?
20: Естественно, налаживаются торговые отношения. Я думаю, как только в Сирии наступит мир, полетят уже обычные туристы. Ведь они летали и в Ливан, давайте честно, и в Сирию. Летали самые обычные туристы. Что такое Сирия? Это очень древняя страна, там очень много экскурсионных памятников раннего средневековья и позднего средневековья, крепости. Они в хорошем состоянии, как такой крестоносцы строили эти крепости. Это людям интересно, и они поедут. Но это дело некоторого будущего. Как

0: военных баз в Арабской Республике. Они станут центрами совместной военной подготовки. Яндекс.Музыка будет маркировать ИИ-треки. Это представители стриминга подтвердили «Известия». Такой возможностью артисты смогут воспользоваться добровольно, продолжит Ольга Кашинская.
1: Нейросетевая музыка – явление загадочное. В индустрии и соцсетях ИИ-треки регулярно критикуют. Да и в принципе сложно встретить человека, который открыто признает, что ценит такое творчество. Но рейтинги не обманешь. По разным оценкам ИИ-треки сейчас занимают до трети отечественных чартов. А в исследовании того же Яндекса еще в прошлом году почти 70% профессиональных музыкантов признались, что используют нейросети в работе. Яндекс.Музыка решила дать авторам возможность быть честными и маркировать ИИ-контент. Но добровольно, собственноручно вычислять ИИ-треки стриминг не будет. Отчасти на это повлиял грядущий закон об искусственном интеллекте, в котором прописано требование для платформ предоставлять такую возможность авторам контента. Но такой подход – полумера, считает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
2: Мы к этой новости относимся с одной стороны прекрасно, с другой стороны немножко с осторожностью, потому что с моей точки зрения все-таки добровольная маркировка – это недостаточно. Нужны на стороне Яндекса свои алгоритмы и инструменты определения AI, потому что большие лейблы и крупные игроки честно во всем маркировать. А игроки рынка, которые отгружают огромное количество контента ежедневно и все-таки скорее относятся к категории дистрибьюторов музыки именно массовых, у них возможности маркировать добровольно на своей стороне все это не будет. И все начнут обманывать платформу, и все это по итогу превратится в наказание отличников, которые честно будут признаваться в том, что да, это AI, и выигрывать будут двоечники, которые признаваться в этом не будут. Поэтому нам кажется, что добровольной маркировки недостаточно. Маркировка должна происходить все-таки на стороне площадки.
1: Несколько дней назад о подобной мере объявил шведский стриминг Spotify. Но там подход строже. Артисты могут сами признаться в том, что в их контенте используется ИИ. Но в противном случае алгоритмы стриминга сами вычислят и промаркируют использование нейросетей. В рекомендациях пользователям такую музыку Spotify показывать не будет. По оценкам Национальной федерации музыкальной индустрии, до половины всей новой музыки в России полностью сгенерирована искусственным интеллектом. Доступность и легкость в использовании Suno, Lyria и прочих инструментов для генерации музыки вгоняют артистов в зависимость, подчеркивает музыкальный критик, автор телеграм-канала «Русский шафл» Олег Кармунин.
3: Огромное количество ИИ-слопа делают наши музыканты, и это уже портит наши площадки. Когда у тебя большинство песен из предложек — это ИИшный контент, то какие-то более интеллектуальные люди не хотят больше заходить на эти площадки, и в результате у тебя аудитория отсеивается таким образом, что остаются только люди, которые потребляют ИИшный контент. Естественно, по-бизнесовому просто площадки не хотят, чтобы такое происходило. Поэтому сейчас начинается эра борьбы с ИИ-контентом. Я считаю, что музыкантов ждет удар со стороны Suno и всех этих роботов, которые генерируют ИИ-музыку. Это наркотик, на который подсели музыканты по всему миру. Все эти инструменты дают тебе возможность попользоваться этим бесплатно или за какие-то небольшие деньги. Ты уже привык к этому. Потом они цены поднимают, ограничивают тебя. На самом деле эти все компании, которые сейчас работают себе в убыток, в итоге озолотятся.
1: Несмотря на расхожий тезис, что слушателя не обманешь, а искусственную музыку слышно сразу, о нейросетевом происхождении треков догадываются далеко не все. Например, согласно исследованию американского стриминга Deezer, 97% опрошенных уже не в состоянии отличить ИИ-трек от написанного человеком. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Business FM.
0: Фестиваль о неформальной культуре 70-х проведут в Москве и Санкт-Петербурге. Его название – нечто отличное, читай иное, чем официальная культура того времени. Обещают погрузить в книжный дефицит, в атмосферу закрытых квартирников, музыку, разговоры на кухнях и самую читаемую литературу того времени. Московская часть пройдет в Доме творчества Переделкина 22 и 23 августа. Ленинградская – в Новой Голландии, в Санкт-Петербурге в последние выходные лета. Все это совместно с фестивалем Довлатова, знакового писателя 70-х советского классика. Сказал сооснователь магазина «Фаланстер», заместитель руководителя Дома творчества Переделкина Борис Куприянов.
4: 70-е годы – это уникальное время. Если в 60-е годы пишут очень по-советски, что ли, то в 70-е годы рождаются такие произведения, как «Москва петушки», «Школа дураков», которые полностью меняют язык и делают советскую литературу абсолютно мировой. Неофициальная культура в каждом из этих двух городов, в Москве и в Ленинграде, она развивается совершенно по-разному. Можно говорить об особом ленинградском и особом московском языке. Мы всегда хотели сделать большой фестиваль на два города. Мы делаем этот фестиваль вместе с фестивалем «Довлатов». «Довлатов» тоже

0: творил в 70-е годы, будут люди, которые были участниками литературного процесса, Гордин, Лурье, Шенкер. Мы многое услышим со слов очевидцев. Когда мы говорим о дефицитных книгах, мы подразумеваем дефицит книг в 70-е годы. Все помнят гигантские очереди в книжные магазины в это время. Книжки будут продаваться, которые любили и читали в 70-е годы.
1: Борис Куприянов, заместитель руководителя Дома творчества Переделкино. Организаторы называют фестиваль культурным мостом между двумя столицами. Будут мастер-классы по пошиву джинсов, прическам 70-х, фотографии на пленочные фотоаппараты. Среди гостей Екатерина Андреева, Евгений Водолазкин, Виктор Гульден, Александр Кушнер и другие.
2: Другим наука. Сергеем Корзуном.
3: Семейным образцом для человека моралисты нередко называют попугаев-неразлучников. Когда парочка в одной клетке, то альтернативы принудительной моногамии, конечно, нет. В природе неразлучники действительно образуют устойчивые пары, но доказать их абсолютную верность друг другу сложно. Для этого надо в полевых исследованиях подтвердить еще отсутствие спаривания с другими особами, генетическую моногамию и пожизненную верность. Выборочные генетические исследования обнаруживали внепарное потомство примерно у 90% проверенных видов птиц, которые прежде считались моногамными. В человеческом обществе социологи говорят о последовательной моногамии, то есть о создании устойчивой пары на определенный период жизни. Этот моральный выбор поддерживается культурой и юридическими нормами. К животным мораль неприменима, а эгоистичные гены толкают их на сохранение партнера не из абстрактной верности, а тогда, когда продолжение отношений повышает шансы на размножение или выживание. Долговременные пары чаще встречаются среди крупных и долгоживущих птиц, которые способны пережить несколько сезонов и вернуться на прежнее место. Но, к примеру, у куликов-доуитчеров самки улетают раньше самцов, зимуют в других местах, а прежняя пара фактически больше не встречается. Среди млекопитающих социальная моногамия встречается примерно у 9% видов, а строгая генетическая моногамия еще реже. Зато здесь есть место большим семьям. Так в волчьей дикой стае могут жить несколько поколений. У косаток пожилые самки, то есть бабушки, помнят дорогу к лососевым местам. А у азиатских слонов присутствие бабушек повышает выживаемость внуков.
2: Другим наука на Бизнес ФМ.
4: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
5: У микрофона Олеся Потапова. В Омске скончался один из 11 пострадавших при пожаре в строящемся здании. 8 рабочих находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть 2 граждан Узбекистана. Площадь возгорания составила почти 1000 квадратных метров. Пожар произошел в субботу, его потушили в тот же день. По предварительным данным, причиной инцидента стала искра, попавшая на утеплитель во время сварочных работ. В Крыму льготную ставку аренды имущества расширили на физлиц и самозанятых. Их освободили от 50% арендной платы за период с 1 июля по 30 сентября текущего года, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ранее льготная ставка аренды республиканского имущества распространялась только на компании и индивидуальных предпринимателей в Крыму. Меры поддержки туристической сферы, общепита и промышленности на полуострове начали вводить с начала июля. Сумма замороженных в Швейцарии российских активов выросла до 10,5 миллиардов долларов, сообщают местные власти. Год назад стоимость заблокированных активов составляла 8,5 миллиардов долларов. Под ограничениями в Швейцарии также остаются 14 объектов недвижимости, спортивные и люксовые автомобили, а также произведения искусства, принадлежащие россиянам и организациям, которые находятся под санкциями. Самая высокая в Европе статуя Девы Марии появилась в Польше. Она возведена в деревне Конотоп. Высота фигуры вместе с пьедесталом составляет 55,5 метров. Внутри статуи оборудована смотровая площадка. Монумент был установлен в поле на средства меценатов и местных жителей. Власти ожидают, что новая достопримечательность привлечет паломников и туристов. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказала, что по его иску к владельцу канала 2 суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. А что помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права? Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году. Почему русские теперь выбирают Пхукет и сложно ли купить там жилье? В российских вузах начали тестировать ИИ-сервис для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся. Кому это будет выгодно, в первую очередь. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Мы выиграли суд к каналу Двач. Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказала, что по его иску к владельцу канала Двач суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. Суд длился 9 месяцев и шел трудно. Но истец говорит, что это было для него делом принципа. Мы рассказывали об этом деле в октябре прошлого года. Юристы тогда говорили, что перспектив выиграть мало. Что сейчас помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права перед тяжеловесом? Об этом Диана Чебанова.
6: Для начала пара цифр, чтобы вы понимали масштаб этой судебной битвы за авторское право. У канала «Двач» без малого 1 000 000 подписчиков, и он анонимный. У тематического канала о японской гравюре «Укиё» каждый день 13,5 тысяч. И у него есть конкретный автор, блогер зовут Иоанн. Еще в октябре он рассказал Бизнес ФМ, что информационный паблик разместил у себя 2 поста, полностью скопированные из его канала «Укиё» каждый день. При этом «Двач» не только не дал ссылку на первоисточник, не упомянув автора, он добавил к постам свои ватермарки, а это уже означает присвоение авторства. Иоанн хотел решить вопрос без суда, написал админу в Телеграм, но ему ответили, что право на буквы он запатентовать не может. Двач просто удалил посты. Иоанн в ответ на хамство сохранил скрины нарушений и отправился в суд. Сначала он требовал взыскать с Двач 100 тысяч рублей, но суд затянулся, издержки росли, сумму требований он удвоил. Самым сложным стало предоставить судье подтвержденное официальное имя владельца Двач, рассказал Иоанн.
7: Нам надо было найти ответственное лицо, но мы изначально подавали в моем родном городе, потому что если ты не знаешь, против кого подаешь, ты должен подавать по месту жительства истца, это не Москва. Мы подали, и мы очень долго, 2 месяца ждали, пока Роскомнадзор ответит, кому принадлежит Двач. Мы как бы знали, и это не то чтобы какой-то мега-секрет, просто нам нужно было это доказать. Доказать это возможно только через Роскомнадзор, либо через какие-то финансовые документы, которых у нас, конечно, не было. Мы ждали очень долго ответа Роскомнадзора, потом переносился суд, и вот в конце концов за 9 месяцев мы все это решили. Мы послали ему извещение о том, что на него подали в суд, и он ответил, он прислал своего представителя юридического, и его представитель даже составил какой-то ответ. Собственно, дальше как бы обычный суд. Вот этот человек зарабатывает типа 200 миллионов в год. Для него эти 140 тысяч это вообще ничто. Для него извинения ничего абсолютно не значат. Для него это просто ошибка округления. Меня интересовала защита моих авторских прав, потому что если я не буду защищать ее в суде, они со временем как бы растворятся. Это так работает. Если ты защищаешь авторские права в суде, значит, ты не особо о них заботишься. Значит, с точки зрения последующих судов, может быть такое, что у тебя уже этих авторских прав и нет вовсе.
6: Юристы были сначала скептически настроены по этому делу. Считали, что шансы у маленького канала невелики как раз из-за анонимности канала «Двач». И большее, что удастся отсудить 1010. Игра не стоит свеч. Но тут, как говорится, дело чести. И действительно, лучше не бояться идти в суд. Многие просто стараются не связываться, на это и расчет, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
8: Может ли такое решение повлиять на решение судов по подобным искам? Да, конечно, потому что чем больше практики, тем больше вероятность, что она сформируется в правильном направлении, и остальные суды, как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды, будут смотреть на эту тенденцию и будут понимать, что нарушения в интернете, а в частности в социальных сетях, это тоже нарушения. И даже если они небольшие, например, это одна публикация или одна картинка, они все равно заслуживают внимания. Поэтому чем больше практики, тем лучше. Обычно такое дело выиграть несложно, если у вас есть доказательная база и вы уверены в своей позиции. В первую очередь вам необходимо подтвердить свое авторское право на данные объекты интеллектуальной собственности. Например, если это произведение графики и дизайна, вы должны показать свои макеты. Во вторую очередь вам, конечно, нужно зафиксировать нарушение, потому что если у вас нет доказательств незаконного использования, то и суда нет. Можно использовать скриншоты и можно использовать архив интернета и так называемый сервис ТГ-стат, который позволяет посмотреть публикации в Телеграм, которые были ранее удалены.
6: Интересно, что Удвача тоже скопировал эти же украденные посты другой крупный информационный канал. И теперь ИАН собирается судиться и с ним. А у канала Двач есть возможность подать апелляцию. Но блогер считает, что этого не произойдет. Не царское дело. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: 33 квадратных метра, но на Пхукете. Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. Вырос и объем вложений в недвижимость на 84,5% до $61 миллиона. Почему русские теперь выбирают Пхукет? Сложно ли купить там жилье и во сколько оно обойдется? Подробности у Светланы Чередниковой.
9: Таиланд привлекает россиян своим дружелюбным отношением. Туда можно поехать, не зная языка, на целый месяц без визы. Спрос на квадратные метры в королевстве последние десятилетия стабильно рос. Это одно из немногих направлений, где русским покупателям рады, нет проблем с перелетами и можно потратить свои средства, не опасаясь проверок и вопросов с пристрастием, как в Европе. Кроме того, популярные ранее у наших Ближний Восток и Черногория сдают позиции. В Эмиратах неспокойно из-за войны, а в Черногории осенью для русских введут визы. Турция тоже ужесточила правила для релокантов. На тайском курорте Пхукет сейчас большинство покупателей недвижимости – состоятельные европейцы. Второе место – у стран Юго-Восточной Азии – Сингапура, Гонконга и Китая. На третьем месте – русские. Причем в этом году большинство покупает объекты не для инвестиций, а под себя. Рассказал нам владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
10: Сегодня стартовый вход на рынок недвижимости Пхукета – это примерно вот 12-13 миллионов рублей. За эти деньги вы можете приобрести 30-33 квадратных метра в жилом комплексе в 300, может быть, в 500 метрах от моря. Это будет вообще легко. В новом строящемся комплексе при этом на 2-3 года вы получите беспроцентную рассрочку. Покупка домов, конечно, будет несколько дороже, но где-то от 30 миллионов рублей. Это будет хороший дом близко к элитному району Пхукета площадью примерно 200 квадратных метров.
9: Большинство, по словам Сухина, выбирают все же вариант с апартаментами. Если покупать дом, нужно иметь в виду, что земля под ним никогда не будет собственностью иностранца. Только аренда на 30 лет, затем продление. Даже если иностранец живет в Таиланде постоянно и имеет в королевстве бизнес, земля будет максимум оформлена в собственность его тайской компании. Что касается вопросов перевода средств за недвижимость, в ряде случаев клиенты используют межбанковские схемы. Другие предпочитают варианты с криптовалютой, говорит управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
11: Юго-Восточная Азия по многим параметрам остается привлекательной, в том числе и небольшими чеками, поскольку сделки здесь начинаются от 100-120 тысяч долларов. В других странах таких первоначальных цен не будет. Будет, наверное, недвижимость при прочих равных параметрах стоить в два раза дороже. В Таиланде есть несколько локаций, куда смотрят россияне. В первую очередь Пхукет, Паттайя, Самуи и Бангкок. В этих локациях разные цены. Самуи и Бангкок будут более дорогие, Пхукет и Паттайя более доступные. Первоначальный взнос, как правило, составляет около 30%. процентов, то есть порядка 40-50 тысяч долларов, это уже сумма, с которой человек может начать приобретать объект в Таиланде.
9: Правда, по статистике нашей собеседницы, сейчас спрос на Юго-Восточную Азию гораздо ниже, чем был в 22-м и 23-м годах. Кстати, владение недвижимостью в Таиланде не дает права жить в стране без визы дольше 30 дней. Срок безвизового пребывания можно продлить в иммиграционном центре, но только еще на 30 дней. Продлить его снова будет нельзя. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Ювелиры сократили выпуск золотых украшений на 11,5% за последние полгода. Снижение есть и в сегменте серебра на 13,5%. Это данные Федеральной пробирной палаты. Она учитывает как российское производство, так и импорт, пишут «Известия». Причина в падении потребительского спроса и в общем падении доходов населения, говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
12: С двух сторон поджимает ситуацию. Первое, у нас доходы населения перестали расти прежними темпами, там минимальное за год значение. У людей просто меньше денег, они меньше ходят в ювелирные магазины, меньше спонтанных покупок, больше откладывают на какие-то более важные вещи, там, отдых и так далее. А во-вторых, себестоимость сильно выросла. Выросли цены. У нас там золото подорожало, учетная ставка на 20 с лишним процентов, да, серебро еще больше выросло. И ювелиры там пытаются как-то вывернуться из этой ситуации, какие-то пустотелые, делать больше украшений, ну, чтобы как-то удерживать маржу, удерживать себестоимость в каких-то рамках. Ну, это очень трудно сделать. Для людей стало дорого просто это вот покупать. Тем более, ювелирные изделия, это все-таки не инвестиция. В украшении к цене металла 100% наценка идет, а иногда и больше. А если вы будете продавать его потом в скупку по лому, это еще минус 30% от биржевой цены. И зашкаливающе невыгодно получается. Те, кто не знал этого, покупал ювелирку с инвестицией, с этой точки зрения узнали уже. Те, кто покупал как украшение, подарок и прочее, тоже по кошельку бьет сильно.
1: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». В то же время спрос на золото как металл растет в условиях экономической неопределенности. Люди хотят сохранить капитал и отказываются от украшений в пользу слитков, говорит гендиректор премиального сервиса по золоту «Манейматика» Максим Мальдерф.
13: Ювелирные изделия сейчас действительно оказались под давлением. Спрос падает. Но на инвестиционном рынке мы видим обратную картину. Фиксируем феноменальный рост спроса наших клиентов на интерес к физическому золоту. В первую очередь это инвестиционные слитки, во вторую – золотые инвестиционные монеты. Человек покупает кольцо или цепочку, когда хочет что-то себе позволить. А слиток же он покупает, когда хочет сохранить капитал. В условиях экономической неопределенности эта потребность становится только сильнее. Есть и важное экономическое отличие. При покупке инвестиционных слитков и монет нет налога на добавленную стоимость, нет НДС. Поэтому инвестору, покупателю не нужно переплачивать за налоговую составляющую, помимо ювелирной работы, бренда, маркетинга и прочего, что вложено в стоимость обычной цепочки или кольца. Мы сейчас наблюдаем постепенный переход спроса из потребительского сегмента в инвестиционный. Золото все меньше воспринимается только как украшение и все больше как физический эквивалент сохранения денег, замена валюты, замена наличных денег или вкладов, который можно держать непосредственно у себя.
1: Максим Мальдерф, гендиректор сервиса «Манейматика». На этом фоне российские производители начали уменьшать вес изделий. По оценке Ассоциации гильдии ювелиров, средняя масса золотого украшения сократилась за полгода на 54% год к году до 93 грамма. Количество покупок в ювелирных магазинах в январе-июне сократилось на 13% год к году, тогда как средний чек вырос на 11% до 13,5 тысяч рублей. Посчитали аналитики чек индекса компании «Платформа ОФД».
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
14: Раньше карьерная лестница выглядела так. Ты хороший специалист, потом руководитель, потом директор. Правильно? Сегодня появляется иная модель, где ты сначала специалист, потом ведущий эксперт, консультант и принципал. То есть управление людьми перестает быть единственным способом сделать карьеру. Давайте обсудим этот тренд. Хороший руководитель – это отдельная профессия, а не просто следующая ступень после статуса «лучший исполнитель». Исследования Гэллоп говорят, что многие становятся руководителями не потому, что хотят управлять людьми, а потому что это воспринимается как единственный путь карьерного роста. А при этом только 44% менеджеров проходят формальное обучение управлению.
6: И тут появляется новый термин – conscious unbossing. Он стал активно использоваться для описания молодых специалистов, которые осознанно отказываются от управленческой карьеры. 52% представителей поколения Z в Великобритании не хотят становиться менеджерами. А исследование Гартнер показывает, что 2 из 5 IT-руководителей даже жалеют, что стали менеджерами. Основные причины – это перегрузка и большое количество административной работы вместо любимой профессиональной деятельности. Почему мы до сих пор считаем, что карьерный рост обязательно заканчивается кабинетом руководителя? Недавно на карьерной консультации я услышала фразу, которую, кажется, многие боятся произнести вслух. «Я не хочу быть руководителем». И знаете, как это прозвучало? Почти виновато. Будто человек признался в чем-то неправильном. Хотя он любит свою работу, сложные задачи. Он просто не хочет управлять людьми. Почему мы так редко говорим о горизонтальном развитии, когда человек влияет на решение компании, но при этом не руководит командой? Выходит, иногда человека буквально наказывают повышением. Компания теряет блестящего специалиста и получает очень среднего руководителя.
2: Карьера на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Долгопрудный, 120 тысяч жителей. В 1931 году возле подмосковной платформы Долгопрудная начали строить завод по производству дирижаблей. Через 5 лет рядом уже был обжитой рабочий поселок, который вскоре получил имя Долгопрудный, а спустя 20 лет статус города. Как появлялись города на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM. Искусственный интеллект подскажет, что сказал профессор. В российских вузах Тимирязевской академии ИМГИМО начали тестировать ИИ-сервис синхронного перевода билингва для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся, сообщают «Известия». Это, по данным разработчиков, увеличивает понимание ими материала лекции на 20-35%. Ожидается, что подобные технологии привлекут больше иностранных студентов в российские вузы и упростят занятия как минимум в первый самый трудный год обучения. Академический русский язык зачастую труден для понимания иностранцами, даже если они хорошо знают разговорный. В будущем во всех наших вузах внедрят такую систему, полагает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
15: И речь в первую очередь идет о студентах из Китайской Народной Республики. Они проявляют серьезный интерес к нашим вузам, причем не только и не столько Москвы и Санкт-Петербурга, но и ко всем вузам Сибири и Дальнего Востока, в Алтайском крае. Это, как ни странно, даже и творческие специальности, и инженерные, но и медицина. Едут к нам не самые сильные китайские студенты, не в свои университеты, в топе уже даже в двадцатке есть по естественно-научным направлениям. И высоким технологиям продолжается поток. Сейчас уже европейские университеты, Америка сильно это перекрыла. Но и к нам тоже интерес большой проявляют. У них другая языковая система. Освоить в полной мере они не смогут. Они действительно учатся с помощью переводчиков. Это им, правда, очень помогает. У нас программы в значительной степени на русском языке. Ослабевает знание русского языка в наших традиционных регионах, которые едут к нам учиться. Это Таджикистан, Узбекистан, даже Казахстан. Киргизии. Так что мне кажется, перспективным это начинание для университетов, работающих в регионе, где есть потоки таких студентов. Приграничное сотрудничество здесь имеет большое значение. Они будут очень полезны и позволят нам этот поток поддержать. Этот наш единый языковой экзамен, если мы его введем, китайцы не преодолеют. Им это очень сложно. А учиться они у нас хотят и могут, и переводчики здесь очень эффективное средство.
16: Мы в этом смысле не пионеры, и в зарубежных вузах такая практика применяется в отношении иностранных студентов.
15: Да.
1: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. А в прошлом году в российских вузах учились более 420 тысяч иностранцев из 182 государств, из них 313 тысяч человек на платной основе, сообщили в Минобре. За последние 5 лет прирост иностранных студентов составил более 25%, в основном за счет абитуриентов из Китая, Индии, стран Юго-Восточной Азии и Африки. Транспортный коллапс из-за извержения вулкана ударил по туротрасли Сицилии. Вулкан Этна продолжает извергаться. В субботу, как пишет агентство АНСА, высоко в воздух поднялось очередное облако вулканического пепла, которое ветер сносил в направлении юга и юго-востока. На этом фоне закрыт аэропорт Катания, один из четырех авиаузлов на Сицилии, и продолжается авиаколлапс. Только в период с 6 по 12 августа было отменено около 1000 рейсов, и это в разгар высокого туристического сезона. Когда ситуация улучшится, неизвестно. При этом туротрасль Сицилии уже несет финансовые потери, а отмены рейсов также привели к транспортному коллапсу на острове, отмечает Карьера Делла Сера.
17: Извержение Этны привело к тому, что множество рейсов пришлось перенаправить или отменить. В результате авиакомпании столкнулись с рекордными расходами. Да и весь сицилийский туристический сектор не в лучшем положении. Гостиницы сообщают о массовых отменах бронирований, часть отелей полупустые. В Итальянской ассоциации предпринимателей заявили, что авиаколлапс несколько дней грозит туротрасли потерями от почти 13 до 24 миллионов евро. На фоне хаоса, вызванного активностью вулкана, особое возмущение у жителей острова и туристов вызывают цены на такси. Учитывая, что те же поезда идут слишком долго, дорога из Катании до Палермо занимает 5,5 часов, а автобусы не справляются с наплывом пассажиров, люди вынуждены прибегать к услугам таксистов за 400-650 евро или даже выше. Лицензированные таксисты при этом заявляют, что цена в 400-500 евро оправдана. Поездка туда и обратно может занимать 6 часов, и возвращаться из аэропортов им приходится без пассажиров. Кроме того, их также возмущают так называемые бомбилы, которые решили нажиться на ситуации, оставляют свои машины на парковках аэропортов, предлагая туристам еще более дорогой трансфер между авиагаванями Сицилии. Впрочем, некоторые люди на фоне транспортного коллапса начали помогать друг другу. Так, в соцсетях, помимо жалоб, появились объявления, где кто-то ищет попутчиков, чтобы разделить стоимость поездки, а кто-то и вовсе предлагает бесплатно довезти тех, кто оказался в затруднительном положении.
1: Тем временем несколько европейских стран, Испания, Франция, Хорватия и другие, продолжают борьбу с лесными пожарами, в частности, в департаменте Ланды на юго-западе Франции. Только за минувшую ночь выгорело почти 1600 гектаров леса. На западе Германии тоже борются со стихией, которая охватывает в том числе населенные пункты. Было эвакуировано 1800 жителей. США и Италия почти одновременно нашли украденные произведения искусства. В первом случае гравюру Пикассо обнаружили через 8 лет после пропажи совершенно случайно, пишет Washington Post. В Европе поиски картин импрессионистов завершились заметно быстрее, передает итальянское агентство ANSA.
2: Подробности.
6: Первая история произошла в американском штате Висконсин в городе Милуоки. Гравюру Пикассо под названием «Тореро» абсолютно случайно обнаружил в своей квартире Тим Дерц после выселения арендатора. Он пригласил торговца антиквариатом оценить оставшиеся в квартире вещи. И тот узнал в картине, висящей на стене, работу Пикассо. Она была украдена 8 лет назад из местной галереи. Тогда расследование не дало результатов. Прежний владелец галереи Уильям Делинд подтвердил подлинность работы. Полиции теперь предстоит разобраться еще и в том, как гравюра оказалась в этой квартире. В Италии же правоохранительные органы действовали расторопнее. Спустя всего 5 месяцев расследования карабинеры вернули 3 работы Сезана, Ренуара и Матисса. Шедевры импрессионистов на 9 миллионов евро обнаружили при обысках в доме в Парме, принадлежащем одному из подозреваемых. Картины украли в марте из частного музея неподалеку от города. Тогда 4 бандитов вломились в здание с помощью гвоздодера, похитили шедевры искусства и скрылись по плохо освещенной улице за минуту до приезда полиции. Правда, грабители все же успели попасть на камеры, это и облегчило поиски. Среди украденных работ были натюрморт с черешней Сезана, рыбы Ренуара и акварель Матисса «Адалин». Лиска на террасе. Четвертую картину, пейзаж Ренуара, бандиты в спешке бросили во время побега.
1: По делу украденных картин импрессионистов в Италии уже задержали 9 граждан Молдовы. 5 арестовали. В отношении остальных мера пресечения пока не избрана. Банда, как установили полицейские, несет ответственность минимум за 14 краж в Парме и окрестностях, включая ограбление домов и предприятий. ИИ-модель впервые сама решила уволить человека. ИИ-агент Клод сделали управляющим розничным магазином, в котором работало несколько человек. По результатам их работы одного из них, нейросеть от Anthropic, решила уволить за систематические опоздания. Клод в качестве менеджера показал и другие свои способности, рассказывает журнал Time.
18: Enden Labs, an AI research startup.
17: Стартап в области исследований ИИ Enden Labs в начале этого года решил выяснить, смогут ли ИИ-агенты успешно управлять бизнесом. Проект задумывался как эксперимент, призванный проверить возможности ИИ и его потенциальное влияние на экономику. ИИ-модель Клод сама наняла людей на работу в магазин Сан-Франциско, и одного из сотрудников нейросеть самостоятельно решила уволить. Он опоздал на 17 из 23 своих смен. ИИ-агент долго не замечал этого, и потому человек продолжал работать. Причина в том, что составленное искусственным интеллектом руководство для сотрудников, где было прописано, что это неприемлемо, исчезло из его памяти. В результате Клод, по словам сотрудников, из-за этой пропажи оказался очень мягким руководителем и даже успокаивал работников, призывая их не беспокоиться из-за опозданий. Так что это один из провалов эксперимента. Кроме того, нельзя утверждать, что Клод принял решение уволить работника целиком автономно. За ее агентом постоянно наблюдал и иногда направлял менеджер Enden Labs. Именно он обнаружил пропажу руководства для работников магазина и указал нейросети на это. И только потом Клод обнаружил систематические опоздания. Примечательно, что даже после этого ИИ предложил объявить ему выговор или сделать предупреждение, но не уволить. Искусственному интеллекту пояснили, что беседы с работником уже проводились, но безрезультатно. И предложили подумать, действительно ли эта работа сотруднику подходит. В результате Клод после наводящего вопроса и очевидного желания менеджера уволить неэффективного для компании человека все-таки принял это решение.
1: Пока эксперимент показывает, что менеджер с искусственным интеллектом еще далеко до эффективности людей, подчеркивает Time. За 5 месяцев счет компании, которой управлял Клод, сократился со 100 тысяч до 61 тысячи долларов. Мягкие решения ИИ-агента и его спорное бизнес-чутье компании явно не помогли.
2: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
19: Тест-драйв новой модели «Черри» начался в центре Москвы. Напротив кафе выставили ряд алых автомобилей для журналистов. По цвету никакого разнообразия, потому что цветов всего 4. Банальные белый, черный, серый и вот такой ярко-красный. Внешне я смотрю на машину и пока вообще ничего не понимаю. Китайцы в своем репертуаре. Перед вроде бы от прошлого Т4, задняя часть от 7-й модели, а в профиль вообще что-то свое. Привод только передний, мотор только один, турбированный 1,5 литра, 147 лошадиных сил в связке с 6-ступенчатым роботом мокрого типа. Характер классического черри. Резкий старт в начале, но с обгонами стоит быть аккуратным. На максимальный крутящий момент 210 ньютон-метров двигатель выходит быстро, уже на 1750 оборотах в минуту. В городе это удобно, но на трассе вы быстро почувствуете провал тяги. По размерам удлиненный Т4L тоже винегрет из разных моделей. Он на 19 сантиметров крупнее прошлого Т4. Длина новинки 4 метра 506 миллиметров, высота 1 метр 701 миллиметр, колесная база 2650, это плюс 40 миллиметров. Багажник 1 в 1, как у семерки, 475 литров. Получается, машина вытянулась, но при этом стала немного уже, буквально на пару сантиметров. Интерьер тоже симбиоз различных моделей Tenet. Кресла на предыдущий Tenet 4 совершенно не похожи. Они с другим профилем и отдельными подголовниками вместо интегрированных в спинке. Кнопки на центральной консоли есть, но очень мелкие. Попадать в них неудобно. Рядом с селектором КПП есть еще кнопки, уже более удобные. Здесь быстрый доступ к камерам, ассистент спуска с горы, датчики парковки и выборы режимов движения, которых всего 2 – эко и спорт. На заднем ряду места достаточно много, спинка сидения складывается в ровный пол с багажником. Реальная цена обновленного Tenet 4L – порядка 2,5 миллионов рублей.
2: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Силы ПВО перехватили в течение субботы 180 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны. Кроме того, российские военные продолжили наносить удары по инфраструктуре портов и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Беспилотники атаковали склады с военным имуществом в порту Одессы. Ранее военное ведомство сообщило о взятии населенного пункта Рыбальское в Запорожской области. МИД России запросил у США и Турции разъяснение в связи с информацией о планах поставок крупной партии оружия Украине. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой. Судя по документам, обнародованным Конгрессом США, речь идет о внушительном арсенале, включающем наступательные средства. В частности, упоминается 12 установок ракетных систем залпового огня и более 2500 неуправляемых кассетных боеприпасов к ним. 70 ракет «Атакамс», сказал дипломат. По ее словам, поставки нового оружия неизбежно нанесут ущерб отношениям между странами. Женщины в Лихтенштейне теперь могут претендовать на княжеский престол наряду с мужчинами. Наследование трона будет осуществляться по фамильной линии, не зависеть от пола наследника. До сих пор в княжестве существовало правило мужского первородства. Престол переходил только мужчинам по фамильной линии. С августа текущего года наследником может стать первенец, независимо от пола. Российские спортсменки стали победительницами чемпионата мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Соревнования проходят во Франкфурте на Майне. Второе и третье места у команд Болгарии и Китая. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп пообещал, что Ормузский пролив станет американским. Мало того, по словам Трампа, США уже контролируют пролив. В Тегеране назвали это заявление безумным. Кому адресованы эти заявления и на что могут повлиять? В Сибири запустили кольцевой источник фотонов. Российский СКИФ третий в мире, а в России абсолютный лидер. Кто и как будет использовать новейший российский синхротрон и когда могут быть получены первые результаты его работы? Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал, что по его иску к владельцу канала «Двач» суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм, что помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Ормузский пролив нельзя захватить. В Тегеране назвали безумным заявление Дональда Трампа, который пообещал, что пролив скоро станет американским. Выступая в полицейской академии Нью-Йорка, хозяин Белого дома сказал буквально следующее. «Довольно скоро, когда мы окончательно победим Иран, а он терпит серьезные поражения, я объявлю Ормузский пролив территорией США». По словам Трампа, США уже контролируют пролив. «Ни одно судно не проходит, если мы этого не захотим», отметил он. В ответ замглавы иранского МИДа Казем Гарибапади написал в соцсетях, что Ормузский пролив нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни распоряжением, ни предвыборной речью. По словам дипломата, пока США не признают свое поражение и не прекратят делать безумные заявления, Иран будет продолжать блокаду пролива, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
20: Мы наблюдаем очередной сеанс так называемого политического газлайтинга со стороны администрации Трампа, ну и лично американского президента. Он снова пытается убедить и, во-первых, свой собственный электорат внутри Америки, ну и в целом международное сообщество, что он якобы контролирует ситуацию в рамках противостояния с Ираном и даже в случае успеха сделает этот самый Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. Честно говоря, да, действительно, определенные такие вайбы вспоминаются в начало второй каденции Трампа, когда он переименовал Мексиканский залив в залив Америки. Хоть никто за пределами Соединенных Штатов не стал свои карты перерисовывать. Сейчас, действительно, Иран показывает, что он контролирует ситуацию в рамках противостояния США. Чувствует себя довольно-таки уверенно на фоне истощения американских арсеналов ракет и на фоне того, что война с Ираном в рамках стратегии администрации Трампа де-факто зашла в тупик. То есть Трамп и его команда не знают, что делать. До выборов в США остается все меньше времени. Война непопулярна. Цены на топливо остаются высокими внутри Соединенных Штатов. А рейтинги у Трампа снова обновляют исторический минимум. То есть в этой ситуации, конечно, возобновлять какие-то боевые действия — это вот просто подписывать смертный приговор своей же республиканской партии на предстоящих выборах. Здесь, конечно, Иран понимает, понимает, что время работает на него, и этой ситуацией пользуется. Поэтому действительно я думаю, что рано или поздно какое-то соглашение по Армузскому проливу будет сформировано и подписано. Возможно, без прямого участия Соединенных Штатов. То есть это будет Иран-Оман, возможно, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия тоже поучаствуют в рамках этого соглашения. Ну и, конечно, скорее всего, Иран сохранит за собой контроль над проливом и возможность взимать что-нибудь в духе экологического сбора со всех судов, которые через пролив проходят. Ну, для Соединенных Штатов это будет грандиозное унижение, и Трамп, я думаю, это все заранее понимает. Поэтому пытается как-то медийно эту историю переиграть, заявить, якобы американцы победили, и завтра будут Армузский пролив признавать территорией США. Хоть всем очевидно, что ничего из этого не случится, но Трамп, я думаю, надеется, что ему удастся хотя бы кого-то из американских избирателей обмануть, особенно среди тех, кто не следит внимательно за происходящим в Персидском заливе, и таким образом они будут полагать, что США действительно победили в этой войне, хотя всем очевидно, что они проигрывают.
1: Политолог-американист Малик Дудаков. Эмиратская нефтегазовая компания ADNOC сообщила, что в пятницу вечером ее судно было атаковано в Армузском проливе, пострадавших нет. Это уже третье нападение на суда Объединенных Арабских Эмиратов менее чем за сутки. В Абу-Даби заявляют, что два предыдущих удара по судам нанес Иран. Ситуация в регионе обострилась после того, как президент США заявил, что соглашение о прекращении огня, заключенное с Тегераном 18 июня, больше не действует. Российский СКИФ – третий в мире, а в России – абсолютный лидер. Главный научный сотрудник ЦКП СКИФ Ян Зубавичус рассказал «Бизнес-ФМ» о том, кто и как будет использовать новейший российский синхротрон, а также когда могут быть получены первые результаты его работы.
2: Только на «Бизнес-ФМ».
1: Подробнее о сибирском кольцевом источнике фотонов Михаил Задорожный.
0: Не каждая страна может позволить себе строительство синхротрона поколения 4+. Для этого нужны и технологии, и инвестиции. Россия смогла. Принципиальное решение приняли 8 лет назад. Потом было проектирование, затем подготовка площадки, монтаж оборудования. И, наконец, в августе этого года комплекс на Новосибирском наукограде Кольцова был официально открыт. К настоящему моменту, по словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ, доктора физико-математических наук Яна Зубавича, на СКИФ потрачено порядка 75 миллиардов рублей. Это сопоставимо со стоимостью создания такого же синхротрона в других странах. Конкурентов у СКИФа, кстати, не так уж много, продолжает Ян Зубавичус.
21: Другие синхротронные источники в России есть. В Новосибирске на базе Института ядерной физики, в Москве, в Национальном исследовательском центре Курчатовский институт. Но это источники предыдущих поколений, первого, второго. Еще есть конкуренты в мире. Это американский Advanced Photon Source, прошедший глубокую модернизацию. Это Аргонская национальная лаборатория неподалеку от Чикаго. И китайский High Energy Photon Source под Пекином. СКИФ в абсолютном рейтинге находится, так скажем, на третьем месте. Но если брать источники класса СКИФ, то он абсолютный лидер среди всех действующих и даже проектируемых источников.
0: СКИФ генерирует рентгеновское излучение очень высокой интенсивности, которое невозможно получить никакими другими способами. Это не то же самое, что обычный рентген. При помощи этого излучения можно, например, изучать строение новых материалов, определять трехмерную структуру сложных молекул, исследовать механизмы химических реакций. Даже в археологии новейшему российскому синхротрону найдется применение. Он поможет заглянуть внутрь небольших артефактов размерами до 10 сантиметров, и они останутся целыми и невредимыми. А еще, по словам Яна Зубавича, часа СКИФа будет использоваться при разработке новых лекарств.
21: Наверное, это самый яркий пример. Мы все пережили пандемию COVID. И если бы у ученых была возможность сверхбыстро разработать новое эффективное лекарство, то экономические и социальные последствия этого бедствия можно было снизить. Поэтому я думаю, что основное использование синхротронного излучения должно быть связано с лекарственными препаратами узконаправленного действия, как раз дизайн на основе знания структуры и возможность предотвратить или ослабить негативные последствия новых потенциальных пандемий.
0: Когда могут быть получены первые результаты работы СКИФ, сказать сложно. Синхротрон – это только лишь инструмент. Здесь многое зависит от исследователей и ученых, которые будут им пользоваться, отмечает Ян Зубавичус.
21: Научные открытия сложно поддаются прогнозированию и планированию. Это всегда сочетание ряда факторов и удачи, и упорства, и опыт. Поэтому сказать, что мы завтра совершенно точно совершим открытие Нобелевского уровня, никто из серьезных ученых на такое не подпишется. Еще очень важный фактор, даже в названии ЦКП, СКИФ, Центр коллективного пользования, отражено, что СКИФ будет работать не на себя. СКИФ будет объектом инфраструктуры, куда будут приезжать группы пользователей со всей страны, из дружественных стран. Мы оцениваем, что ежегодно до 2000 пользовательских групп будут приезжать на СКИФ со своими объектами исследования, образцами, задачами, идеями. Первые технические результаты будут до конца года, то есть мы какие-то картинки покажем, изображения, спектры. Первые пользователи с полученными результатами, наверное, будут во второй половине 2027 года. Счет идет на месяцы.
0: СКИФ будет доступен не только студентам и ученым. Бизнес тоже сможет поработать на синхротроне. Правда, не бесплатно. Есть целый ряд отраслей, которым это будет интересно, отмечает Ян Зубавичус.
21: Речь может быть даже не про стартапы, а про вполне крупные компании. Мы много говорим про фармацевтику. Мы ждем российскую большую фарму, контактируем с компаниями, которые производят, разрабатывают лекарственные препараты. Также синхротронное излучение может использоваться для отработки технологий нефтедобычи трудноизвлекаемых запасов. Машиностроительные компании, которые исследуют прочностные характеристики изделий, турбинные лопатки, например, в интересах объединенной двигательно-строительной корпорации.
0: По словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ Яна Зубавичуса, одного только СКИФа нам недостаточно. Стране нужно больше синхротронов, и они будут построены в ходе реализации федеральной программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Россиянка Ангелина Мельникова завоевала еще одну золотую и две бронзовые медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Мельникова стала первой и в опорном прыжке, а затем третьей в вольных упражнениях и упражнениях на бревне. Теперь у россиянки 6 побед на европейских чемпионатах. Впереди командное многоборье, оно пройдет в воскресенье. О том, чего стоят эти медали нашей главной звезде, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
2: Спорт с Григорием Гуреевым.
3: Дорога в Загреб была тернистой, но привела к золоту. Все напоминало сериал. Напомним краткое содержание. Спортсмены сборной России получили допуск от Международной и Европейской Федерации без ограничений, но в Хорватии решили иначе. Поскольку право на проведение турнира балканской стране предоставили раньше этих послаблений, то и статус россиянам выделили нейтральный. Но это только начало. За несколько дней до старта Евро лидерам сборной России не выдали визы. Среди них были Ангелина Мельникова и Виктория Люстунова, олимпийские чемпионки, а также Анна Калмыкова, абсолютная чемпионка России. Они уже вроде как смирились и приготовились просто смотреть. Но вдруг ситуация поменялась. За три дня до начала турнира визы все-таки дали. В дело вмешалась Хорватская Федерация Гимнастики. В итоге Мельникова и Калмыкова на турнир поехали. Листуновой отказ оставили в силе, якобы из-за лайков и репостов в социальных сетях. Все это и нервировало, и по-хорошему злило россиянок одновременно. Да так, что в первый же день чемпионата они забрали две главные награды – золото и серебро. В личном многоборье Мельникова впервые победила на чемпионате Европы, а Калмыкова стала второй. И вот настало время финалов в отдельных дисциплинах. Мельникова сразу же в первой из них берет золото в опорном прыжке. Оценка от судей достаточно высокая – 14,166 балла. Ангелина обошла немку Карину Шонмайер и бельгийку Лизу Вален, которые стали второй и третий соответственно. Калмыкова показала пятый результат. Коллега Альберт Стародубцев, спортивный журналист ТАСС, назвал итоговое положение мест закономерным.
4: Это отличный результат, учитывая, что в деле случилось очень сильное эмоциональное перенапряжение, связанное с невыдачей виз, а потом долгой паузой. За нервотрепкой приехала на этот чемпионат, не выспавшийся. Судейство здесь было на уровне, не без субъективизма. Еле заработала себе имя, а девчонкам, той же Калмыковой, нужно еще зарабатывать авторитет. Это было видно по скупости оценкам на чемпионате мира в Индонезии, так и сейчас. Они чуть-чуть их прижимают, но это обычный процесс.
3: Казалось, что успех Мельникова продолжит и в следующих дисциплинах, на бревне и в вольных упражнениях. Однако там Ангелина была только третьей. На бревне золото взяла француженка Елена Кола, а серебро итальянка Манила Эспозито. В вольных упражнениях эти соперницы россиянки поменялись с распределением мест на пьедестале. В итоге у Мельниковой золото и две бронзы в отдельных дисциплинах, Калмыкова без медалей. Пятая на брусьях и в опорном прыжке, седьмая в упражнениях на бревне. Заслуженный тренер СССР и России Андрей Родионенко в разговоре с Бизнес ФМ выразил уверенность, что у гимнастки, которой через несколько лет исполнится 18 лет, все еще впереди.
22: Калмыкова очень хорошая гимнастка, но она первый раз на международном старте. Она адаптирована к внутрироссийским соревнованиям, но надо повыступать за рубежом. Вот она начала бревно великолепно. ошибка совершенно такая, нетипичная для нее. На брочек не совсем хватает класса чистоты, стало заметно на большом уровне. Это гимнастика, у которой очень большое будущее.
3: Чемпионат Европы в Загребе завершится в воскресенье командным многоборьем. По итогам будет проведен отбор на октябрьский чемпионат мира в Роттердаме. А уже там разыграют первые квоты на Олимпиаду 2028 года. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Балашиха, Подмосковье. 500 000 жителей. В 1830 году по велению князя Ивана Трубецкого возле плотины реки Пехорки была построена фабрика по производству сукна. К 1910 году это было передовое промышленное производство и обширное поселение со школой, училищем и больницей. Как появлялись города? На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Игроки рынка элитной недвижимости Москвы подвели итоги первого полугодия, а заодно оценили результаты последних нескольких лет. Вот лишь некоторые из их выводов. По данным NF Group, индекс миллиона, показывающий, сколько квадратных метров можно приобрести за условные 100 миллионов рублей на первичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы, сократился за год на 4% и теперь составляет в среднем 44 квадратных метра. Минимальная площадь ожидаемо доступна на Остоженке, Причистенке и Патриарших прудах 23 и 24 квадрата соответственно. Максимальная 84 квадрата в Донском районе. В классе «Делюкс» за означенную сумму можно приобрести в среднем 31 квадратный метр. В премиуме 61, но здесь огромный выбор предложения и в бюджете до 100 миллионов. Кстати, по оценкам компании «Метриум», за последние 5 лет география премиальных проектов расширилась с 6 до 8 округов Москвы за счет появления проектов на востоке и юго-западе города. И если в 21-м на рынке было представлено 43 проекта, из которых 23 в ЦАО, то теперь проектов 69, из них в центре только 19. Сверхдорогая центровая земля уходит под «Делюкс», где по оценкам «Текта Групп» за последние 3 года объем предложения вырос с примерно 60 до 112,5 тысячи квадратных метров. В инвестиционно-промышленной группе компании «Стилобат» отмечают, что теперь доля иностранных покупателей в сегменте менее 3%. А еще, как говорится в исследовании NF Group и компании «Ion Development», с первичного элитного рынка практически ушла ипотека. Доля таких сделок сократилась до 3% против 28-29% 5 лет назад. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес ФМ».
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». Первый с момента свержения Асада рейс из Сирии в Россию прилетит в Москву в воскресенье. Почти все билеты на него уже раскуплены. Рейс Syrian Airlines вылетит из Дамаска в 8:10 утра по Москве, сообщил ТАСС представитель авиакомпании. Обратный запланирован на тот же день. Перелет длится почти 5 часов. Билеты на последующие рейсы между Москвой и Дамаском вплоть до 18 октября также продаются активно. Представители Syrian Airlines в Москве компания «Миланс» прорабатывает вопрос об увеличении числа рейсов. Пока высокий спрос обеспечивает родственные связи российских граждан с сирийскими. Таких немало, и они ждали, когда авиасообщение возобновится, говорит основатель и гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
8: Это прежде всего касается тех людей, тех семей, у нас их очень много, где, например, отец сириец, мать русская. Таких семей у нас очень много, и в свое время, если помните, когда начинался этот конфликт, даже специальные борта посылали в Сирию, чтобы их привезти в Россию, в более безопасное место. Но я не думаю, что на данном этапе это будет иметь массовый характер, но какие-то отдельные туристы, безусловно, поедут, воспользуются этим рейсом. Хорошо, что у нас появляется их больше, но пока это не та задача и не то, чего просили и ждут туроператоры России. Но в любом случае это позитивная новость.
10: Раскупили быстро, наверное, потому что, я думаю, есть какие-то специальные чаты для людей, у которых есть родственники в Сирии, друзья, знакомые, которые давно ждали вот этого рейса, чтобы можно было обратно прилететь. Плюс, я думаю, что наверняка это была приятная стоимость для начала продажи этого рейса. Что касается в одном направлении туризма, я не думаю, что это будет туристический рейс. Скорее всего, вот будут родственники больше.
1: Дмитрий Арутюнов, гендиректор «Артур». Часть борта — это люди, которые летят в Москву. Москву с бизнес-предложениями. Туристические связи практически нулевые, пока, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
9: Безусловно, к чистому туризму, познавательному, экскурсионному или пляжному, вы знаете, что Сирия выходит большой частью на Средиземное море, никакого отношения эти рейсы иметь не будут. Кто сейчас летает на рейсах из Сирии в Россию? В основном это люди с бывшим российским или нынешним российским гражданством. Там очень много российских женщин, которые вышли замуж за студентов сирийских, которые учились в вузах Российской Федерации. Да, кстати, еще и Советского Союза. И такие есть. Естественно, их дети, их родственники. Примерно там 60% рейса. Остальное это люди, которые летят по бизнесу. Сирийские граждане и российские граждане, которые выстраивают какие-то бизнес-связи между странами. Ну, естественно, люди, которые каким-то образом вот из соседних стран, там рядом много стран, где нет прямых рейсов. Тот же Ливан. Очень много граждан Ливана приезжает в Сирию, чтобы улететь в Россию. Юг Турции тоже, там ближайшие города тоже летят из Сирии, потому что им достаточно далеко добираться до Стамбула, им проще в Сирию приехать.
11: А это как-то меняет ландшафт туротрасли или нет?
9: Естественно, налаживаются торговые отношения. Я думаю, как только в Сирии наступит мир, полетят уже обычные туристы, ведь они летали и в Ливан, давайте честно, и в Сирию. Летали самые обычные туристы. Что такое Сирия? Это очень древняя страна, там очень много экскурсионных памятников раннего средневековья и позднего средневековья, крепости. Они в хорошем состоянии, как такой крестоносцы строили эти крепости. Это людям интересно, и они поедут. Но это дело некоторого будущего. Как только там на Ближнем Востоке будет мир, спрос туда есть.
1: Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан. Цена за место в эконом-классе на сирийском рейсе почти 30 тысяч рублей. Билеты на ближайшие рейсы Syrian Airlines можно приобрести в сервисе Яндекс.Путешествия за 33,5 тысячи рублей. Прямое авиасообщение между Сирией и Россией остановили 8 декабря 2024 года после свержения Асада и прихода к власти нового руководства. До этого рейсы выполняли авиакомпания Syrian Air и Chamwings. Ранее в Министерстве высшего образования Сирии сообщили, что страна обсудила с Россией возобновление работы русского дома в Дамаске. 9 августа глава ведомства встретился в Дамаске с замом руководителя Россотрудничества. Еще раньше страны подписали меморандум о будущем российских военных баз в Арабской Республике. Они станут центрами совместной военной подготовки. Яндекс.Музыка будет маркировать ИИ-треки.

0: возможности авторам контента. Но такой подход – полумера, считает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
1: Мы к этой новости относимся с одной стороны прекрасно, с другой стороны немножко с осторожностью, потому что, с моей точки зрения, все-таки добровольная маркировка – это недостаточно. Нужны на стороне Яндекса свои алгоритмы и инструменты определения AI, потому что большие лейблы и крупные игроки честно будут все маркировать. А игроки рынка, которые отгружают огромное количество контента ежедневно и все-таки скорее относятся к категории дистрибьюторов музыки именно массовых, у них возможности маркировать добровольно на своей стороне все это не будет. И все начнут обманывать платформу, и все это по итогу превратится в наказание отличников, которые честно будут признаваться в том, что да, это AI, и выигрывать будут двоечники, которые признаваться в этом не будут. Поэтому нам кажется, что добровольные маркировки недостаточно. Маркировка должна происходить все-таки на стороне площадки.
0: Несколько дней назад о подобной мере объявил шведский стриминг Spotify. Но там подход строже. Артисты могут сами признаться в том, что в их контенте используется ИИ. Но в противном случае алгоритмы стриминга сами вычислят и промаркируют использование нейросетей. В рекомендациях пользователям такую музыку Spotify показывать не будет. По оценкам Национальной федерации музыкальной индустрии, до половины всей новой музыки в России полностью сгенерирована искусственным интеллектом. Доступность и легкость в использовании Suno, Lyria и прочих инструментов для генерации музыки вгоняют артистов в зависимость, подчеркивает музыкальный критик, автор телеграм-канала «Русский шафл» Олег Кармунин.
2: Огромное количество ИИ-слопа делают наши музыканты, и это уже портит наши площадки. Когда у тебя большинство песен из предложек — это ИИшный контент, то какие-то более интеллектуальные люди не хотят больше заходить на эти площадки, и в результате у тебя аудитория отсеивается таким образом, что остаются только люди, которые потребляют ИИшный контент. Естественно, по-бизнесовому просто площадки не хотят, чтобы такое происходило. Поэтому сейчас начинается эра борьбы с ИИ-контентом. Я считаю, что музыкантов ждет удар со стороны Suno и всех этих роботов, которые генерируют ИИ-музыку. Это наркотик, на который подсели музыканты по всему миру. Все эти инструменты дают тебе возможность попользоваться этим бесплатно или за какие-то небольшие деньги. Ты уже привык к этому. Потом они цены поднимают, ограничивают тебя. На самом деле эти все компании, которые сейчас работают себе в убыток, в итоге озолотятся.
0: Несмотря на расхожий тезис, что слушателя не обманешь, а искусственную музыку слышно сразу, о нейросетевом происхождении треков догадываются далеко не все. Например, согласно исследованию американского стриминга Deezer, 97% опрошенных уже не в состоянии отличить ИИ-трек от написанного человеком. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
3: Фестиваль о неформальной культуре 70-х проведут в Москве и Санкт-Петербурге. Его название – нечто отличное, читай, иное, чем официальная культура того времени. Обещают погрузить в книжный дефицит, в атмосферу закрытых квартирников, музыку, разговоры на кухнях и самую читаемую литературу того времени. Московская часть пройдет в Доме творчества Переделкина 22 и 23 августа. Ленинградская – в Новой Голландии, в Санкт-Петербурге в последние выходные лета. Все это совместно с фестивалем Довлатова, знакового писателя 70-х, советского классика. Сказал сооснователь магазина «Фаланстер», заместитель руководителя Дома творчества Переделкина Борис Куприянов.
4: 70-е годы – это уникальное время. Если в 60-е годы пишут очень по-советски, что ли, то в 70-е годы рождаются такие произведения, как «Москва петушки», «Школа дураков», которые полностью меняют язык и делают советскую литературу абсолютно мировой. Неофициальная культура в каждом из этих двух городов, в Москве и в Ленинграде, она развивается совершенно по-разному. Можно говорить об особом ленинградском и особом московском языке. Мы всегда хотели сделать большой фестиваль на два города. Мы делаем этот фестиваль вместе с фестивалем Довлатов. Довлатов тоже творил 70-е годы. Будут люди, которые были участниками литературного процесса. Гордин, Лурье, Шенкер. Мы многое услышим со слов очевидцев. Когда мы говорим о дефицитных книгах, мы подразумеваем дефицит книг в 70-е годы. Все помнят гигантские очереди в книжные магазины в это время. Книжки будут продаваться, которые любили и читали в 70-е годы.
3: Борис Куприянов, заместитель руководителя Дома творчества Переделкина. Организаторы называют фестиваль культурным мостом между двумя столицами. Будут мастер-классы по пошиву джинсов, прическам 70-х, фотографии на пленочные фотоаппараты. Среди гостей Екатерина Андреева, Евгений Водолазкин, Виктор Гульден, Александр Кушнер и другие.
5: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
6: В середине 10-х годов ездил на студию Abbey Road, ту самую, где когда-то записывались Beatles, посмотреть, как устроены технологии звукозаписи. Дела на Abbey Road тогда шли неважно.

0: Музыканты начали записываться дома, отдавая материал только для сведения. Сегодня и эту операцию чаще делают на ноутбуке. В схожую эпоху вступает индустрия кинопроизводства. В этом году на полях Каннского фестиваля «Хиксфилд» и стартап с казахскими корнями показал «Хеллгринд» — полуторачасовой фэнтези-экшен, полностью созданный искусственным интеллектом на платформе стартапа. Скандал вышел знатный. Фестиваль даже выпустил заявление о том, что не имеет отношения к показу. Смотреть на этот адский замес, примерно так переводится название, можно с двух точек зрения. За две недели команда из 15 человек собрала полноценный, перенасыщенный эффектами фантастический боевик с бюджетом в полмиллиона долларов, из которых 400 тысяч ушло на оплату вычислительных мощностей. Для каждого 15-секундного эпизода писался промпт на 3000 слов, описывающий буквально все от оптики до веса предметов. По словам создателей, а к ним стоит относиться со скепсисом, такой же фильм, снятый традиционно, это 50-70 миллионов долларов. Предположу, что в реальности ценовой разрыв не такой большой, но все равно существенный. Все это про бизнес. Как зритель, я увидел сыроватый продукт, сценарий на 4 из 10, картинка где-то на 5-6. По доброй воле я такое смотреть бы не стал. Основной доход создатели платформы получают от коротких рекламных роликов и контента для социальных сетей. Постпродакшн. Создание специальных эффектов здесь искусственно. Интеллект в кинопроизводстве уже незаменим. Попытки генерировать полноценное кино пока выглядят неубедительно, но в течение 2-3 лет эту задачу наверняка научатся решать, и вот тогда в киноиндустрии начнется настоящий Хеллгринд, ну или адский замес.
1: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Олеся Потапова. В Омске скончался один из 11 пострадавших при пожаре в строящемся здании. 8 рабочих находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть 2 граждан Узбекистана. Площадь возгорания составила почти 1000 квадратных метров. Пожар произошел в субботу, его потушили в тот же день. По предварительным данным, причиной инцидента стала искра, попавшая на утеплитель во время сварочных работ. Льготную ставку аренды имущества расширили на физлиц и самозанятых. Их освободили от 50% арендной платы за период с 1 июля по 30 сентября текущего года, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ранее льготная ставка аренды республиканского имущества распространялась только на компании и индивидуальных предпринимателей в Крыму. Меры поддержки туристической сферы, общепита и промышленности на полуострове начали вводить с начала июля. Сумма замороженных в Швейцарии российских активов выросла до 10,5 миллиардов долларов, сообщают местные власти. Год назад стоимость заблокированных активов составляла 8,5 миллиардов долларов. Под ограничениями в Швейцарии также остаются 14 объектов недвижимости, спортивные и люксовые автомобили, а также произведения искусства, принадлежащие россиянам и организациям, которые находятся под санкциями. Самая высокая в Европе статуя Девы Марии появилась в Польше. Она возведена в деревне Конотоп. Высота фигуры вместе с пьедесталом составляет 55,5 метров. Внутри статуи оборудована смотровая площадка. Монумент был установлен в поле на средства меценатов и местных жителей. Власти ожидают, что новая достопримечательность привлечет паломников и туристов. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал, что по его иску к владельцу канала Двач суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. А что помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права? Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году. Почему русские теперь выбирают Пхукет и сложно ли купить там жилье? В российских вузах начали тестировать ИИ-сервис для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся. Кому это будет выгодно, в первую очередь. Эти и другие темы на Business FM. Мы выиграли суд к каналу «Двач». Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказала, что по его иску к владельцу канала «Двач» суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. Суд длился 9 месяцев и шел трудно. Но истец говорит, что это было для него делом принципа. Мы рассказывали об этом деле в октябре прошлого года. Юристы тогда говорили, что перспектив выиграть мало. Что сейчас помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права перед тяжеловесом? Об этом Диана Чебанова.
4: Для начала пара цифр, чтобы вы понимали масштаб этой судебной битвы за авторское право. У канала «Двач» без малого 1 000 000 подписчиков, и он анонимный. У тематического канала о японской гравюре «Укиё» каждый день 13 500, и у него есть конкретный автор, блогер, зовут Иоанн. Еще в октябре он рассказал Business FM, что информационный паблик разместил у себя 2 поста, полностью скопированные из его канала «Укиё» каждый день. При этом «Двач» не только не дал ссылку на первоисточник, не упомянув автора, он добавил к постам свои ватермарки, а это уже означает присвоение авторства. Иоанн хотел решить вопрос без суда, написал админу в Телеграм, но ему ответили, что право на буквы он запатентовать не может. «Двач» просто удалил посты. Иоанн в ответ на хамство сохранил скрины нарушений и отправился в суд. Сначала он требовал взыскать с «Двач» 100 тысяч рублей, но суд затянулся, издержки росли, сумму требований он удвоил. Самым сложным стало предоставить судье подтвержденное официальное имя владельца «Двач», рассказал Иоанн.
5: Нам надо было найти ответственное лицо. Но мы изначально подавали в моем родном городе, потому что если ты не знаешь, против кого подаешь, ты должен подавать по месту жительства истца. Это не Москва. Мы подали, и мы очень долго, 2 месяца ждали, пока Роскомнадзор ответит, кому принадлежит «Двач». Мы как бы знали, и это не то чтобы какой-то мега-секрет, просто нам нужно было это доказать. Доказать это возможно только через Роскомнадзор, либо через какие-то финансовые документы, которых у нас, конечно, не было. Мы ждали очень долго ответа Роскомнадзора, потом переносился суд, и вот в конце концов за 9 месяцев мы все это решили. Мы послали ему извещение о том, что на него подали в суд, и он ответил, он прислал своего представителя юридического, и его представитель даже составил какой-то ответ. Собственно, дальше как бы обычный суд. Вот этот человек зарабатывает типа 200 миллионов в год. Для него эти 140 тысяч — это вообще ничто. Для него извинения ничего абсолютно не значит. Для него это просто ошибка округления. Меня интересовала защита моих авторских прав, потому что если я не буду защищать ее в суде, они со временем как бы растворятся. Это так работает. Если ты защищаешь авторские права в суде, значит, ты не особо о них заботишься. Значит, с точки зрения последующих судов, может быть такое, что у тебя уже этих авторских прав и нет вовсе.
4: Юристы были сначала скептически настроены по этому делу. Считали, что шансы у маленького канала невелики как раз из-за анонимности канала «Двач». И большее, что удастся отсудить 10 000. Игра не стоит свеч. Но тут, как говорится, дело чести. И действительно, лучше не бояться идти в суд. Многие просто стараются не связываться, на это и расчет, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
6: Может ли такое решение повлиять на решение судов по подобным искам? Да, конечно, потому что чем больше практики, тем больше вероятность, что она сформируется в правильном направлении, и остальные суды, как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды, будут смотреть на эту тенденцию и будут понимать, что нарушения в интернете, а в частности в социальных сетях, это тоже нарушения. И даже если они небольшие, например, это одна публикация или одна картинка, они все равно заслуживают внимания. Поэтому чем больше практики, тем лучше. Обычно такое дело выиграть несложно, если у вас есть доказательная база и вы уверены в своей позиции. В первую очередь вам необходимо подтвердить свое авторское право на данные объекты интеллектуальной собственности. Например, если это произведение графики и дизайна, вы должны показать свои макеты. Во вторую очередь вам, конечно, нужно зафиксировать нарушение, потому что если у вас нет доказательств незаконного использования, то и суда нет. Можно использовать скриншоты и можно использовать архив интернета и так называемые сервис ТГ-стат, который позволяет посмотреть публикации в Телеграм, которые были ранее удалены.
4: Интересно, что у «Двача» тоже скопировал эти же украденные посты другой крупный информационный канал. И теперь Иоанн собирается судиться и с ним. А у канала «Двач» есть возможность подать апелляцию. Но блогер считает, что этого не произойдет. Не царское дело. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: 33 квадратных метра, но на Пхукете. Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. Вырос и объем вложений в недвижимость на 84,5% до $61 миллиона. Почему русские теперь выбирают Пхукет? Сложно ли купить там жилье и во сколько оно обойдется? Подробности у Светланы Чередниковой.
7: Таиланд привлекает россиян своим дружелюбным отношением. Туда можно поехать, не зная языка, на целый месяц без визы. Спрос на квадратные метры в королевстве последние десятилетия стабильно рос. Это одно из немногих направлений, где русским покупателям рады, нет проблем с перелетами и можно потратить свои средства, не опасаясь проверок и вопросов с пристрастием, как в Европе. Кроме того, популярные ранее у наших Ближний Восток и Черногория сдают позиции. В Эмиратах неспокойные из-за войны, а в Черногории осенью для русских введут визы. Турция тоже ужесточила правила для релокантов. На тайском курорте Пхукет сейчас большинство покупателей недвижимости – состоятельные европейцы. Второе место – у стран Юго-Восточной Азии – Сингапура, Гонконга и Китая. На третьем месте – русские. Причем в этом году большинство покупает объекты не для инвестиций, а под себя. Рассказал нам владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
8: Сегодня стартовый вход на рынок недвижимости Пхукета – это примерно вот 12-13 миллионов рублей. За эти деньги вы можете приобрести 30-33 квадратных метра в жилом комплексе в 300, может быть, в 500 метрах от моря. Это будет вообще легко. В новом строящемся комплексе при этом на 2-3 года вы получите беспроцентную рассрочку. Покупка домов, конечно, будет несколько дороже, но где-то от 30 миллионов рублей. Это будет хороший дом близко к элитному району Пхукета площадью примерно 200 квадратных метров.
7: Большинство, по словам Сухина, выбирают все же вариант с апартаментами. Если покупать дом, нужно иметь в виду, что земля под ним никогда не будет собственностью иностранца. Только аренда на 30 лет, затем продление. Даже если иностранец живет в Таиланде постоянно и имеет в королевстве бизнес, земля будет максимум оформлена в собственность его тайской компании. Что касается вопросов перевода средств за недвижимость, в ряде случаев клиенты используют межбанковские схемы. Другие предпочитают варианты с криптовалютой, говорит управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
9: Юго-Восточная Азия по многим параметрам остается привлекательной, в том числе и небольшими чеками, поскольку сделки здесь начинаются от 100-120 тысяч долларов. В других странах таких первоначальных цен не будет. Будет, наверное, недвижимость при прочих равных параметрах стоить в два раза дороже. В Таиланде есть несколько локаций, куда смотрят россияне. В первую очередь Пхукет, Паттайя, Самуи и Бангкок. В этих локациях разные цены. Самуи и Бангкок будут более дорогие, Пхукет и Паттайя более доступные. Первоначальный взнос, как правило, составляет около 30%, то есть порядка 40-50 тысяч долларов – это уже сумма, с которой человек может начать приобретать объект в Таиланде.
7: Правда, по статистике нашей собеседницы, сейчас спрос на Юго-Восточную Азию гораздо ниже, чем был в 22-м и 23-м годах. Кстати, владение недвижимостью в Таиланде не дает права жить в стране без визы дольше 30 дней. Срок безвизового пребывания можно продлить в иммиграционном центре, но только еще на 30 дней. Продлить его снова будет нельзя. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Ювелиры сократили выпуск золотых украшений на 11,5% за последние полгода. Снижение есть и в сегменте серебра на 13,5%. Это данные Федеральной пробирной палаты. Она учитывает как российское производство, так и импорт, пишут «Известия». Причина в падении потребительского спроса и в общем падении доходов населения, говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
10: С двух сторон поджимает ситуацию. Первое, у нас доходы населения перестали расти прежними темпами, там минимальное за год значение. У людей просто меньше денег, они меньше ходят в ювелирные магазины, меньше спонтанных покупок, больше откладывают на какие-то более важные вещи, там, отдых и так далее. А во-вторых, себестоимость сильно выросла. Выросли цены. У нас там золото подорожало, учетная ставка на 20% с лишним, да, серебро еще больше выросло. И ювелиры там пытаются как-то вывернуться из этой ситуации. ситуации, какие-то пустотелы, делать больше украшений, ну, чтобы как-то удерживать маржу, удерживать себестоимость в каких-то рамках. Но это очень трудно сделать. Для людей стало дорого просто это вот покупать. Тем более ювелирные изделия, это все-таки не инвестиция. В украшении к цене металла 100% наценка идет, а иногда и больше. А если вы будете продавать его потом в скупку по лому, это еще минус 30% от биржевой цены. Зашкаливающе невыгодно получается. Те, кто не знал этого, покупал ювелирку с инвестиционной точки зрения, узнали уже. Те, кто покупал как украшение, подарок и прочее, тоже по кошельку бьет сильно.
3: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». В то же время спрос на золото как металл растет в условиях экономической неопределенности. Люди хотят сохранить капитал и отказываются от украшений в пользу слитков, говорит гендиректор премиального сервиса по золоту «Манейматика» Максим Мальдерв.
11: Ювелирные изделия сейчас действительно оказались под давлением. Спрос падает. Но на инвестиционном рынке мы видим обратную картину. Фиксируем феноменальный рост спроса наших клиентов на интерес к физическому золоту. В первую очередь это инвестиционные слитки, во вторую – золотые инвестиционные монеты. Человек покупает кольцо или цепочку, когда хочет что-то себе позволить. А слиток же он покупает, когда хочет сохранить капитал. В условиях экономической неопределенности эта потребность становится только сильнее. Есть и важное экономическое отличие. При покупке инвестиционных слитков и монет нет налога на добавленную стоимость, нет НДС. Поэтому инвестору, покупателю не нужно переплачивать за налоговую составляющую, помимо ювелирной работы, бренда, маркетинга и прочего, что вложено в стоимость обычной цепочки или кольца. Мы сейчас наблюдаем постепенный переход спроса из потребительского сегмента в инвестиционный. Золото все меньше воспринимается только как украшение и все больше как физический эквивалент сохранения денег, замена валюты, замена наличных денег или вкладов, который можно держать непосредственно у себя.
3: Максим Мальдерф, гендиректор сервиса «Манейматика». На этом фоне российские производители начали уменьшать вес изделий. По оценке Ассоциации гильдии ювелиров, средняя масса золотого украшения сократилась за полгода на 54% год к году до 0,93 грамма. Количество покупок в ювелирных магазинах в январе-июне сократилось на 13% год к году, тогда как средний чек вырос на 11% до 13,5 тысяч рублей. Посчитали аналитики чек-индекса компании «Платформа ОФД».
1: Другим наука. Сергеем Корзуном.
12: Залипание на коротких видео пока еще настоящей зависимостью не считают. В авторитетных справочниках такого диагноза нет. В отличие от игромании, например. Шортсы и рилсы часто невозможно учесть отдельно от другого контента, а исследования осуществляют в основном на ТикТоке и только в отдельных странах. В Великобритании взрослые в среднем проводят в этой сети 28 минут в день. Британцы 15-17 лет – по 50 минут. Иммунитета к коротким видео у взрослых в сравнении с подростками нет. Залипание ухудшает когнитивные и психические показатели и у тех, и у других. В небольшом эксперименте воспроизведение содержания коротких роликов казалось хуже, чем для длинных. При ФМРТ наблюдались различия активности и взаимодействия в областях мозга, участвующих в памяти и переключении внимания. Это кратковременный эффект, он не показывает хронического повреждения мозга и нуждается в воспроизведении на больших выборках. Алгоритмы, которые подсаживают на бесконечный просмотр, не выдумка. Независимый аудит ТикТока показал, что до половины роликов в первой тысяче рекомендаций эксплуатируют уже выявленные интересы зрителя. В феврале 2026 года Еврокомиссия заключила, что сочетание персонализированной ленты ТикТок, бесконечной прокрутки, автозапуска и уведомлений создает риск компульсивного поведения. Психологи объясняют, бесконечная лента не дает сигнала к завершению просмотра. Цена следующей попытки минимальна, а вознаграждение непредсказуемо. Вдруг именно сейчас зайдет. В китайском исследовании главным фактором риска для молодых назвали страх пропустить что-то важное, а для пожилых – банальную скуку.
1: Другим наука на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В 18 веке по указанию императриц всероссийских сперва Елизаветы, а затем и Екатерины II,
13: специально для расчетов между вельможами чеканили золотые монеты. Эти так называемые дворцовые деньги, золотые полтина, рубль и 2 рубля, первоначально предназначались исключительно для внутреннего дворцового обращения. Но, конечно, полностью избежать утечки элитных денег в народ не удалось. И если сначала дворцовыми рублями вельможи в основном отдавали друг другу карточные долги, то после того, как Екатерина стала развивать магазинную торговлю по образцу европейской, такие монеты стали оказываться и в карманах купцов, и простолюдинов. Между собой ни аристократы ими не рассчитывались, но хранили. И похвастаться перед знакомыми и при случае дать на сдачу покупателю-дворянину.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ. Искусственный интеллект подскажет, что сказал профессор. В российских вузах Тимирязевской академии ИМГИМО начали тестировать ИИ-сервис синхронного перевода билингва для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся, сообщают «Известия». Это, по данным разработчиков, увеличивает понимание ими материала лекции на 20-35%. Ожидается, что подобные технологии привлекут больше иностранных студентов в российские вузы и упростят занятия как минимум в первый самый трудный год обучения. Академический русский язык зачастую труден для понимания иностранцами, даже если они хорошо знают разговорный. В будущем во всех наших вузах внедрят такую систему, полагает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
14: И речь в первую очередь идет о студентах из Китайской Народной Республики. Они проявляют серьезный интерес к нашим вузам, причем не только и не столько Москвы и Санкт-Петербурга, но и ко всем вузам Сибири и Дальнего Востока, в Алтайском крае. Это, как ни странно, даже и творческие специальности, и инженерные, но и медицина. Едут к нам не самые сильные китайские студенты. У них свои университеты в топе, уже даже в двадцатке есть. По естественно-научным направлениям и высоким технологиям продолжается поток. Сейчас уже европейские университеты, Америка сильно это перекрыла, но и к нам тоже интерес большой проявляют. У них другая языковая система. Освоить в полной мере они не смогут. Они действительно учатся с помощью переводчиков. Это им, правда, очень помогает. У нас программы в значительной степени на русском языке. Ослабевает знание русского языка в наших традиционных регионах, которые едут к нам учиться. Это Таджикистан, Узбекистан, даже Казахстан, Киргизии. Так что, мне кажется, перспективным это начинание для университетов, работающих в регионе, где есть потоки таких студентов. Переграничное сотрудничество здесь имеет большое значение. Они будут очень полезны и позволят нам этот поток поддержать. Этот наш единый языковой экзамен, если мы его введем, китайцы не преодолеют. Им это очень сложно. А учиться они у нас хотят и могут, и переводчики здесь очень эффективное средство.
15: Мы в этом смысле не пионеры, и в зарубежных вузах такая практика применяется в отношении иностранных студентов.
14: Да.
3: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. А в прошлом году в российских вузах учились более 420 тысяч иностранцев из 182 государств, из них 313 тысяч человек на платной основе, сообщили в Минобре. За последние 5 лет прирост иностранных студентов составил более 25%, в основном за счет абитуриентов из Китая, Индии, стран Юго-Восточной Азии и Африки. Транспортный коллапс из-за извержения вулкана ударил по туротрасли Сицилии. Вулкан Этна продолжает извергаться. В субботу, как пишет агентство АНСА, высоко в воздух поднялось очередное облако вулканического пепла, которое ветер сносил в направлении юга и юго-востока. На этом фоне закрыт аэропорт Катания, один из 4 авиаузлов на Сицилии, и продолжается авиаколлапс. Только в период с 6 по 12 августа было отменено около 1000 рейсов, и это в разгар высокого туристического сезона. Когда ситуация улучшится, неизвестно. При этом туротрасль Сицилии уже не несет финансовые потери, а отмены рейсов также привели к транспортному коллапсу на острове, отмечает Карьера де ла Сера.
16: Извержение Этны привело к тому, что множество рейсов пришлось перенаправить или отменить. В результате авиакомпании столкнулись с рекордными расходами. Да и весь сицилийский туристический сектор не в лучшем положении. Гостиницы сообщают о массовых отменах бронирований, часть отелей полупустые. В Итальянской ассоциации предпринимателей заявили, что авиаколлапс несколько дней грозит туротрасли потерями от почти 13 до 24 миллионов евро. На фоне хаоса, вызванного активностью вулкана, особое возмущение времени у жителей острова и туристов вызывают цены на такси. Учитывая, что те же поезда идут слишком долго, дорога из Катании до Палермо занимает 5,5 часов, а автобусы не справляются с наплывом пассажиров, люди вынуждены прибегать к услугам таксистов за 400-650 евро или даже выше. Лицензированные таксисты при этом заявляют, что цена в 400-500 евро оправдана. Поездка туда и обратно может занимать 6 часов, и возвращаться из аэропортов им приходится без пассажиров. Кроме того, их также возмущают так называемые бомбилы, которые решили нажиться на ситуации и оставляют свои машины на парковках аэропортов, предлагая туристам еще более дорогой трансфер между авиагаванями Сицилии. Впрочем, некоторые люди на фоне транспортного коллапса начали помогать друг другу. Так, в соцсетях, помимо жалоб, появились объявления, где кто-то ищет попутчиков, чтобы разделить стоимость поездки, а кто-то и вовсе предлагает бесплатно довести тех, кто оказался в затруднительном положении.
3: Тем временем несколько европейских стран, Испания, Франция, Хорватия и другие, продолжают борьбу с лесными пожарами. В частности, в департаменте Ланды на юго-западе Франции только за минувшую ночь выгорело почти 1600 гектаров леса. На западе Германии тоже борются со стихией, которая охватывает в том числе населенные пункты. Было эвакуировано 1800 жителей. США и Италия почти одновременно нашли украденные произведения искусства. В первом случае гравюру Пикассо обнаружили через 8 лет после пропажи совершенно случайно, пишет Washington Post. В Европе поиски картин импрессионистов завершились заметно быстрее, передает итальянское агентство ANSA.
1: Подробности.
4: Первая история произошла в американском штате Висконсин в городе Милуоки. Гравюру Пикассо под названием «Тореро» абсолютно случайно обнаружил в своей квартире Тим Дерц после выселения арендатора. Он пригласил торговца антиквариатом оценить оставшиеся в квартире вещи, и тот узнал в картине, висящей на стене, работу Пикассо. Она была украдена 8 лет назад из местной галереи. Тогда расследование не дало результатов. Прежний владелец галереи Уильям Делинд подтвердил подлинность работы. Полиции теперь предстоит разобраться еще и в том, как гравюра оказалась в этой квартире. В Италии же правоохранительные органы действовали расторопнее. Спустя всего 5 месяцев расследования карабинеры вернули 3 работы Сезана, Ренуара и Матисса. Шедевры импрессионистов на 9 миллионов евро обнаружили при обысках в доме в Парме, принадлежащем одному из подозреваемых. Картины украли в марте из частного музея неподалеку от города. Тогда 4 бандитов вломились в здание. Здание с помощью гвоздодера похитили шедевры искусства и скрылись по плохо освещенной улице за минуту до приезда полиции. Правда, грабители все же успели попасть на камеры. Это и облегчило поиски. Среди украденных работ были натюрморт с черешней Сезана, рыба Ренуара и акварель Матисса «Одалиска на террасе». Четвертую картину «Пейзаж Ренуара»
3: 9 граждан Молдовы. 5 арестовали. В отношении остальных мера пресечения пока не избрана. Банда, как установили полицейские, несет ответственность минимум за 14 краж в Парме и окрестностях, включая ограбление домов и предприятий. ИИ-модель впервые сама решила уволить человека. ИИ-агент Клод сделали управляющим розничным магазином, в котором работало несколько человек. По результатам их работы одного из них, нейросеть от Anthropic, решила уволить за систематические опоздания. Клод в качестве менеджера показал и другие свои способности, рассказывает журнал Time.
17: Anden Labs, an AI research startup.
16: Стартап в области исследований ИИ Anden Labs в начале этого года решил выяснить, смогут ли ИИ-агенты успешно управлять бизнесом. Проект задумывался как эксперимент, призванный проверить возможности ИИ и его потенциальное влияние на экономику. ИИ-модель Клод сама наняла людей на работу в магазин Сан-Франциско, и одного из сотрудников нейросеть самостоятельно решила уволить. Он опоздал на 17 из 23 своих смен. ИИ-агент долго не замечал этого, и потому человек продолжал работать. Причина в том, что составленное искусственным интеллектом руководство для сотрудников, где было прописано, что это неприемлемо, исчезло из-за его памяти. В результате Клод, по словам сотрудников, из-за этой пропажи оказался очень мягким руководителем и даже успокаивал работников, призывая их не беспокоиться из-за опозданий. Так что это один из провалов эксперимента. Кроме того, нельзя утверждать, что Клод принял решение уволить работника целиком автономно. За ее агентом постоянно наблюдал и иногда направлял менеджер Anden Labs. Именно он обнаружил пропажу руководства для работников, в магазин и указал нейросети на это. И только потом Клод обнаружил систематические опоздания. Примечательно, что даже после этого ИИ предложил объявить ему выговор или сделать предупреждение, но не уволить. Искусственному интеллекту пояснили, что беседы с работником уже проводились, но безрезультатно. И предложили подумать, действительно ли эта работа сотруднику подходит. В результате Клод после наводящего вопроса и очевидного желания менеджера уволить неэффективного для компании человека все-таки принял это решение.
3: Пока эксперимент показывает, что менеджер с искусственным интеллектом еще далеко до эффективности людей, подчеркивает Time. За 5 месяцев счет компании, которую управлял Клод, сократился со 100 тысяч до 61 тысячи долларов. Мягкие решения ИИ-агента и его спорное бизнес-чутье компании явно не помогли.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
18: Какие качества сегодня самые важные для карьеры? Этот вопрос мне задают очень часто и в кулуарных разговорах, и на форумах. И каждый раз я думаю, а почему мы вообще решили, что можно ранжировать хорошие качества вне контекста, не обсуждая саму роль? Давайте обсудим. Когда хедхантеры приступают к подбору на любую позицию, то сначала мы пишем стратегию поиска. Подробно описываем задачи и, конечно же, личные качества идеального кандидата. И знаете, нет у меня такого универсального списка, ведь под каждую роль нужны свои качества. Вот давайте для примера вспомним экранных персонажей вроде Шерлока Холмса. Мы ведь восхищаемся его вниманием к деталям, умением замечать то, что другие пропускают, его аналитическим мышлением. Именно эти качества делают его великим. Правильно? Хорошие качества? Вроде да. Но представьте, что такой человек работает, например, организатором больших мероприятий. Пока он будет анализировать каждую мелочь, праздник уже закончится. Правильно? Итак, для карьеры нет хороших или плохих качеств. Есть подходящие для конкретной задачи и роли. Представьте профиль профессионально важных качеств для адвоката. Это хладнокровие, способность умения говорить и не теряться под давлением. Пока одни падают в обморок в зале суда, другие находят аргументы. Верно? А вот сильному исследователю, наоборот, совсем не обязательно быть ярким оратором. Его ценность в способности находить закономерности там, где другие их не видят. Итак, мы оперируем понятием профессионально важные качества. Для каждой профессии есть свой набор характеристик, без которых добиться выдающихся результатов невозможно. Поэтому подбор начинается с ответа на вопрос, кого мы ищем и под какую задачу, какие качества помогут достичь результата в этой роли.
1: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Силы ПВО перехватили в течение субботы 180 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны. Кроме того, российские военные продолжили наносить удары по инфраструктуре портов и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Беспилотники атаковали склады с военным имуществом в порту Одессы. Ранее военное ведомство сообщило о взятии населенного пункта Рыбальское в Запорожской области. МИД России запросил у США и Турции разъяснения в связи с информацией о планах поставок крупной партии оружия Украине. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой. Судя по документам, обнародованным Конгрессом США, речь идет о внушительном арсенале, включающем наступательные средства. В частности, упоминается 12 установок ракетных систем залпового огня и более 2500 неуправляемых кассетных боеприпасов к ним, 70 ракет «Атакам», сказал дипломат. По ее словам, поставки нового оружия неизбежно нанесут ущерб отношениям между странами. Женщины в Лихтенштейне теперь могут претендовать на княжеский престол наряду с мужчинами. Наследование трона будет осуществляться по фамильной линии, не зависеть от пола наследника. До сих пор в княжестве существовало правило мужского первородства. Престол переходил только мужчинам по фамильной линии. С августа текущего года наследником может стать первенец, независимо от пола. Российские спортсменки стали победительницами чемпионата мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Соревнования проходят во Франкфурте на Майне. Второе и третье места у команд Болгарии и Китая. Новости на Business FM. Держитесь в курсе.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп пообещал, что Армузский пролив станет американским. Мало того, по словам Трампа, США уже контролируют пролив. В Тегеране назвали это заявление безумным. Кому адресованы эти заявления и на что могут повлиять? В Сибири запустили кольцевой источник фотонов. Российский СКИФ третий в мире, а в России абсолютный лидер. Кто и как будет использовать новейший российский синхротрон и когда могут быть получены первые результаты его работы? Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал, что по его иску к владельцу канала «Двач» суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм, что помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права. Эти и другие темы на «Бизнес ФМ». Армузский пролив нельзя захватить. В Тегеране назвали безумным заявление Дональда Трампа, который пообещал, что пролив скоро станет американским. Выступая в полицейской академии Нью-Йорка, хозяин Белого дома сказал буквально следующее. «Довольно скоро, когда мы окончательно победим Иран, а он терпит серьезные поражения, я объявлю Армузский пролив территорией США». По словам Трампа, США уже контролируют пролив. «Ни одно судно не проходит, если мы этого не захотим», отметил он. В ответ замглавы иранского МИДа Казем Гарибапади написал в соцсетях, что Армузский пролив нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни распоряжением, ни предвыборной речью. По словам дипломата, пока США не признают свое поражение и не прекратят делать безумные заявления, Иран будет продолжать блокаду пролива, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
19: Мы наблюдаем очередной сеанс так называемого политического газлайтинга со стороны администрации Трампа, ну и лично американского президента. Он снова пытается убедить и, во-первых, свой собственный электорат внутри Америки, ну и в целом международное сообщество, что он якобы контролирует ситуацию в рамках противостояния с Ираном и даже в случае успеха сделает этот самый Армузский пролив территорией Соединенных Штатов. Честно говоря, действительно, определенные такие вайбы вспоминаются начало второй каденции Трампа, когда он переименовал Мексиканский залив в залив Америки. Хоть никто за пределами Соединенных Штатов не стал свои карты перерисовывать. Сейчас, действительно, Иран показывает, что он контролирует ситуацию в рамках противостояния США. Чувствует себя довольно-таки уверенно на фоне истощения американских арсеналов ракет и на фоне того, что война с Ираном в рамках стратегии администрации Трампа де-факто зашла в тупик. То есть Трамп и его команда не знают, что делать. До выборов в США остается все меньше времени. Война непопулярна. Цены на топливо остаются высокими внутри Соединенных Штатов, а рейтинги у Трампа снова обновляют исторические минимумы. То есть в этой ситуации, конечно, возобновлять какие-то боевые действия — это вот просто подписывать смертный приговор своей же республиканской партии на предстоящих выборах. То есть здесь, конечно, Иран понимает, что время работает на него и этой ситуацией пользуется. Поэтому, действительно, я думаю, что рано или поздно какое-то соглашение по Армузскому проливу будет сформировано и подписано. Возможно, без прямого участия Соединенных Штатов. То есть это будет Иран-Оман. Возможно, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия тоже поучаствуют в рамках этого соглашения. Ну и, конечно, скорее всего, Иран сохранит за собой контроль над проливом и возможность взимать что-нибудь в духе экологического сбора со всех судов, которые через пролив проходят. Ну, для Соединенных Штатов это будет грандиозное унижение. И Трамп, я думаю, это все заранее понимает. Поэтому пытается как-то медийно эту историю переиграть, заявить, якобы американцы победили, и завтра будут Армузский пролив признавать территорией США. Хоть всем очевидно, что ничего из этого не случится. Но Трамп, я думаю, надеется, что ему удастся хотя бы кого-то из американских избирателей обмануть, особенно среди тех, кто не следит внимательно за происходящим в Персидском заливе. И таким образом они будут полагать, что США действительно победили в этой войне, хотя всем очевидно, что они проигрывают.
3: Политолог-американист Малик Дудаков. Эмиратская нефтегазовая компания ADNOC сообщила, что в пятницу вечером ее судно было атаковано в Армузском проливе. Пострадавших нет. Это уже третье нападение на суда Объединенных Арабских Эмиратов менее чем за сутки. В Абу-Даби заявляют, что два предыдущих удара по судам нанес Иран. Ситуация в регионе обострилась после того, как президент США заявил, что соглашение о прекращении огня, заключенное с Тегераном 18 июня, больше не действует. Российский СКИФ – третий в мире, а в России – абсолютный лидер. Главный научный сотрудник ЦКП СКИФ Ян Зубавичус рассказал «Бизнес ФМ» о том, кто и как будет использовать новейший российский синхротрон, а также когда могут быть получены первые результаты его работы.
1: Только на «Бизнес ФМ».
3: Подробнее о сибирском кольцевом источнике фотонов Михаил Задорожный.
20: Не каждая страна может позволить себе строительство синхротрона поколения 4+. Для этого нужны и технологии, и инвестиции. Россия смогла. Принципиальное решение приняли 8 лет назад. Потом было проектирование, затем подготовка площадки, монтаж оборудования. И, наконец, в августе этого года комплекс на новосибирском наукограде Кольцова был официально открыт. К настоящему моменту, по словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ, доктора физико-математических наук Яну Забаю, на СКИФ потрачено порядка 75 миллиардов рублей. Это сопоставимо со стоимостью создания такого же синхротрона в других странах. Конкурентов у СКИФа, кстати, не так уж много, продолжает Ян Зубавичус.
21: Другие синхротронные источники в России есть. В Новосибирске на базе Института ядерной физики, в Москве, в Национальном исследовательском центре Курчатовский институт. Но это источники предыдущих поколений, первого, второго. Еще есть конкуренты в мире. Это американский Advanced Photon Source, прошедший глубокую модернизацию. Это Аргонская национальная лаборатория неподалеку от Чикаго. И китайский High-Energy Photon Source под Пекином. СКИФ в абсолютном рейтинге находится, так скажем, на третьем месте. Но если брать источники класса СКИФ, то он абсолютный лидер среди всех действующих и даже проектируемых источников.
20: СКИФ генерирует рентгеновское излучение очень высокой интенсивности, которое невозможно получить никакими другими способами. Это не то же самое, что обычный рентген. При помощи этого излучения можно, например, изучать строение новых материалов, определять трехмерную структуру сложных молекул, исследовать механизмы химических реакций. Даже в археологии новейшему российскому синхротрону найдется применение. Он поможет заглянуть внутрь небольших артефактов размерами до 10 сантиметров, и они останутся целыми и невредимыми. А еще, по словам Яна Зубаева, часа СКИФа будет использоваться при разработке новых лекарств.
21: Наверное, это самый яркий пример. Мы все пережили пандемию COVID. И если бы у ученых была возможность сверхбыстро разработать новое эффективное лекарство, то экономические и социальные последствия этого бедствия можно было снизить. Поэтому я думаю, что основное использование синхротронного излучения должно быть связано с лекарственными препаратами узконаправленного действия, как раз дизайн на основе знания структуры и возможность предотвратить или ослабить негативные последствия новых потенциальных пандемий.
20: Когда могут быть получены первые результаты работы СКИФ, сказать сложно. Синхротрон – это только лишь инструмент. Здесь многое зависит от исследователей и ученых, которые будут им пользоваться, отмечает Ян Зубавичус.
21: Научные открытия сложно поддаются прогнозированию и планированию. Но это всегда сочетание ряда факторов и удачи, и упорства, и опыт. Поэтому сказать, что мы завтра совершенно точно совершим открытие Нобелевского уровня, никто из серьезных ученых на такое не подпишется. Еще очень важный фактор, даже в названии ЦКП, СКИФ, Центр коллективного пользования, отражено, что СКИФ будет работать не на себя. СКИФ будет объектом инфраструктуры, куда будут приезжать группы пользователей со всей страны, из дружественных стран. Мы оцениваем, что ежегодно до 2000 пользовательских групп будут приезжать на СКИФ со своими объектами исследования, образцами, задачами, идеями. Первые технические результаты будут до конца года, то есть мы какие-то картинки покажем, изображения, спектры. Первые пользователи с полученными результатами, наверное, будут во второй половине 2027 года. Счет идет на месяцы.
20: СКИФ будет доступен не только студентам и ученым. Бизнес тоже сможет поработать на синхротроне. Правда, не бесплатно. Есть целый ряд отраслей, которым это будет интересно, отмечает Ян Зубавичус.
21: Речь может быть даже не про стартапы, а про вполне крупные компании. Мы много говорим про фармацевтику. Мы ждем российскую большую фарму. Контактируем с компаниями, которые производят, разрабатывают лекарственные препараты. Также синхротронное излучение может использоваться для отработки технологий нефтедобычи трудноизвлекаемых запасов, машиностроительные компании, которые исследуют прочностные характеристики изделий, турбинные лопатки, например, в интересах объединенной двигателестроительной корпорации.
20: По словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ Яна Зубавичуса, одного только СКИФа нам недостаточно. Стране нужно больше синхротронов, и они будут построены в ходе реализации федеральной программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Россиянка Ангелина Мельникова завоевала еще одну золотую и две бронзовые медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Мельникова стала первой и в опорном прыжке, а затем третьей в вольных упражнениях и упражнениях на бревне. Теперь у россиянки 6 побед на европейских чемпионатах. Впереди командное многоборье. Оно пройдет в воскресенье. О том, чего стоят эти медали нашей главной звезде, в сюжете спортивного обозревателя Бизнес ФМ.
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
0: Дорога в Загреб была тернистой, но привела к золоту. Все напоминало сериал. Напомним краткое содержание. Спортсмены сборной России получили допуск от Международной и Европейской Федерации без ограничений, но в Хорватии решили иначе. Поскольку право на проведение турнира балканской стране предоставили раньше этих послаблений, то и статус россиянам выделили нейтральный. Но это только начало. За несколько дней до старта Евро лидерам сборной России не выдали визы. Среди них были Ангелина Мельникова и Виктория Люстунова, олимпийские чемпионки, а также Анна Калмыкова, абсолютная чемпионка России. Они уже вроде как смирились и приготовились просто смотреть. Но вдруг ситуация поменялась. За три дня до начала турнира визы все-таки дали. В дело вмешалась Хорватская Федерация Гимнастики. В итоге Мельникова и Калмыкова на турнир поехали. Листуновой отказ оставили в силе, якобы из-за лайков и репостов в социальных сетях. Все это и нервировало, и по-хорошему злило россиянок одновременно. Да так, что в первый же день чемпионата они забрали две главные награды – золото и серебро. В личном многоборье Мельникова впервые победила на чемпионате Европы, а Калмыкова стала второй. И вот настало время финалов в отдельных дисциплинах. Мельникова сразу же в первой из них берет золото в опорном прыжке. Оценка от судей достаточно высокая – 14,166 балла. Ангелина обошла немку Карину Шонмайер и бельгийку Лизу Вален, которые стали второй и третий соответственно. Калмыкова показала пятый результат. Коллега Альберт Страдубцев, спортивный журналист ТАСС, назвал итоговое положение мест закономерным.
5: Это отличный результат, учитывая, что в деле случилось очень сильное эмоциональное перенапряжение, связанное с невыдачей виз, а потом долгой паузой, нервотрепкой приехала на этот чемпионат не выспавшийся. Судейство здесь было на уровне, не без субъективизма. Геля заработала себе имя, а девчонкам, той же Калмыковой, нужно еще зарабатывать авторитет. Это было видно по скупости оценкам на чемпионате мира в Индонезии. Так и сейчас. Они чуть-чуть их прижимают, но это обычный процесс.
0: Казалось, что успех Мельникова продолжит и в следующих дисциплинах – на бревне и в вольных упражнениях. Однако там Ангелина была только третьей. На бревне золото взяла француженка Елена Кола, а серебро – итальянка Манила Эспозито. В вольных упражнениях эти соперницы-россиянки поменялись с распределением мест на пьедестале. В итоге у Мельниковой золото и две бронзы в отдельных дисциплинах, Калмыкова без медалей. Пятая на брусьях и в опорном прыжке, седьмая в упражнениях на бревне. Заслуженный тренер СССР и России Андрей Родионенко в разговоре с Business FM выразил уверенность, что у гимнастки, которой через несколько лет исполнится 18 лет, все еще впереди.
22: Калмыкова очень хорошая гимнастка, но она первый раз на международном старте. Она адаптирована к внутрироссийским соревнованиям, но надо повыступать за рубежом. Вот она начала бревно великолепно. Ошибка совершенно такая, нетипичная для нее. На брусьях не совсем хватает класса чистоты, заметно на большом уровне. Это гимнастка, у которой очень большое будущее.
0: Чемпионат Европы в Загребе завершится в воскресенье командным многоборьем. По итогам будет проведен отбор на октябрьский чемпионат мира в Роттердаме. А уже там разыграют первые квоты на Олимпиаду 2028 года. Григорий Гуреев, Business FM.
1: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
23: Реутов. 100 тысяч жителей. Реутово было простым подмосковным помещичьим селом, пока в 1843 году его и не купил купец Сергей Мазурин, чтобы построить бумагопредельную фабрику. Уже к революции село разрослось в городок со школами, больницей, торговым домом и клубом.
1: Как появлялись города на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
24: Девелоперские проекты все реже развиваются по линейной схеме «бриф», «концепция», «проект», «реализация». Все чаще это живой процесс, где бюджеты, сроки, продуктовая стратегия и так далее меняются уже после старта работы, говорят архитекторы. По наблюдениям сооснователя архитектурной студии «Дот-бюро» Надежды Чедович, благоустройство особенно чувствительно к изменениям, поскольку находится на стыке архитектуры, инженерии, городских требований, экономики строительства и пользовательского опыта. По словам собеседницы Business FM, полностью избежать изменений невозможно. И сегодня вопрос лишь в том, насколько проект готов их выдержать. Ответом на существующие вызовы стал управленческий принцип, предполагающий разделение ландшафтных проектов на неизменяемое ядро и гибкую оболочку. Такая практика становится характерной для многих архитектурных команд и постепенно превращается в четкий отраслевой стандарт. Надежда Чудович называет его 4 ключевых принципа. Стоит определять неизменяемое ядро еще до начала проектирования и разделять элементы на критичные и адаптируемые. Скажем, относительно безболезненно могут корректироваться материалы, ассортимент растений, отдельные малые архитектурные формы, а вот компенсировать потерю пешеходной логики или разрушение общественных сценариев гораздо сложнее. Еще важно заранее проектировать несколько сценариев благоустройства и, наконец, рассматривать согласование просто как часть архитектурной работы. Коллеги Надежды Чудович в принципе с подходом согласны и говорят, что теперь надо бы научить девелоперов не формировать техзадания до появления в проекте архитектора, не закладывать максимальный функционал без привязки к деньгам и правильно делить благоустройство на твердое ядро и гибкую оболочку. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес FM».
3: Вы слушаете «Бизнес FM». Первый с момента свержения Асада рейс из Сирии в Россию прилетит в Москву в воскресенье. Почти все билеты на него уже раскуплены. Рейс Syrian Airlines вылетит из Дамаска в 8:10 утра по Москве, сообщил ТАСС представитель авиакомпании. Обратный запланирован на тот же день. Перелет длится почти 5 часов. Билеты на последующие рейсы между Москвой и Дамаском вплоть до 18 октября также продаются активно. Представители Syrian Airlines в Москве компания «Миланс» прорабатывает вопрос об увеличении числа рейсов. Пока высокий спрос обеспечивает родственные связи российских граждан с сирийскими. Таких немало, и они ждут, когда авиасообщение возобновится, говорит основатель и гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
6: Это прежде всего касается тех людей, тех семей, у нас их очень много, где, например, отец сириец, мать русская. Таких семей у нас очень много, и в свое время, если помните, когда начинался этот конфликт, даже специальные борта посылали в Сирию, чтобы их привезти в Россию, в более безопасное место. Но я не думаю, что на данном этапе это будет иметь массовый характер, но какие-то отдельные туристы, безусловно, поедут, воспользуются этим рейсом. Хорошо, что у нас появляется их больше, но пока это не та задача и не то, чего просили и ждут туроператоры России. Но в любом случае это позитивная новость. Мы раскупили быстро, наверное, потому что, я думаю, есть какие-то специальные чаты для людей, у которых есть родственники в Сирии, друзья, знакомые, которые давно ждали вот этого рейса, чтобы можно было обратно прилететь. Плюс, я думаю, что наверняка это была приятная стоимость для начала продажи этого рейса. Что касается в одном направлении туризма, я не думаю, что это будет туристический рейс. Скорее всего, будут родственники больше.
3: Дмитрий Арутюнов, гендиректор «Артур». Часть борта – это люди, которые летят в Москву с бизнес-предложениями. Туристические связи практически нулевые, пока, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
7: Безусловно, к чистому туризму, познавательному, экскурсионному или пляжному, вы знаете, что Сирия выходит большой частью на Средиземное море, никакого отношения эти рейсы иметь не будут. Кто сейчас летает на рейсах из Сирии в Россию? В основном это люди с бывшим российским или нынешним российским гражданством. Там очень много российских женщин, которые вышли замуж за студентов сирийских, которые учились в вузах Российской Федерации. Да, кстати, еще и Советского Союза. И такие есть. Естественно, их дети, их родственники. Примерно там 60% рейса. Остальное это люди, которые летят по бизнесу. Сирийские граждане и российские граждане, которые выстраивают какие-то бизнес-связи между странами. Ну, естественно, люди, которые каким-то образом вот из соседних стран. Там рядом много стран, где нет прямых рейсов. Тот же Ливан. Очень много граждан Ливана приезжает в Сирию, чтобы улететь в Россию. Юг Турции тоже. Там ближайшие города тоже летят из Сирии. Потому что им достаточно далеко добираться до Стамбула, им проще в Сирию приехать.
3: А это как-то меняет ландшафт тур-отрасли или нет?
7: Естественно, налаживаются торговые отношения. Я думаю, как только в Сирии наступит мир, полетят уже обычные туристы. Ведь они летали и в Ливан, давайте честно, и в Сирию. Летали самые обычные туристы. Что такое Сирия? Это очень древняя страна, там очень много экскурсионных памятников раннего средневековья и позднего средневековья, крепости. Они в хорошем состоянии, как такой крестоносцы строили эти крепости. Это людям интересно, и они поедут. Но это дело некоторого будущего. Как только там на Ближнем Востоке будет мир, спрос туда есть.
3: Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан. Цена за место в эконом-классе на сирийском рейсе почти 30 тысяч рублей. Билеты на ближайшие рейсы Syrian Airlines можно приобрести в сервисе Яндекс.Путешествия. путешествие за 33,5 тысячи рублей. Прямое авиасообщение между Сирией и Россией остановили 8 декабря 2024 года после свержения Асада и прихода к власти нового руководства. До этого рейсы выполняли авиакомпании Syrian Air и Chamwings. Ранее в Министерстве высшего образования Сирии сообщили, что страна обсудила с Россией возобновление работы русского дома в Дамаске. 9 августа глава ведомства встретился в Дамаске с замом руководителя Россотрудничества. Еще раньше страны подписали меморандум о будущем российских военных баз в Арабской Республике. Они станут центрами совместной военной подготовки. Яндекс.Музыка будет маркировать ИИ-треки. Это представители стриминга подтвердили «Известия». Такой возможностью артисты смогут воспользоваться добровольно, продолжит Ольга Кашинская.
8: Нейросетевая музыка – явление загадочное. В индустрии и соцсетях ИИ-треки регулярно критикуют. Да и в принципе сложно встретить человека, который открыто признает, что ценит такое творчество. Но рейтинги не обманешь. По разным оценкам ИИ-треки сейчас занимают до трети отечественных чартов. А в исследовании того же Яндекса еще в прошлом году почти 70% профессиональных музыкантов признались, что используют нейросети в работе. Яндекс.Музыка решила дать авторам возможность быть честными и маркировать ИИ-контент. Но добровольно, собственноручно вычислять ИИ-треки стриминг не будет. Отчасти на это повлиял грядущий закон.

0: это не будет. И все начнут обманывать платформу, и все это по итогу превратится в наказание отличников, которые тесно будут признаваться в том, что да, это AI, и выигрывать будут двоечники, которые признаваться в этом не будут. Поэтому нам кажется, что добровольной маркировки недостаточно. Маркировка должна происходить все-таки на стороне площадки.
1: Несколько дней назад о подобной мере объявил шведский стриминг Spotify. Но там подход строже. Артисты могут сами признаться в том, что в их контенте используется ИИ. Но в противном случае алгоритмы стриминга сами вычислят и промаркируют использование нейросетей. В рекомендациях пользователям такую музыку Spotify показывать не будет. По оценкам Национальной федерации музыкальной индустрии, до половины всей новой музыки в России полностью сгенерирована искусственным интеллектом. Доступность и легкость в использовании Suno, Lyria и прочих инструментов для генерации музыки вгоняют артистов в зависимость, подчеркивает музыкальный критик, автор телеграм-канала «Русский шафл» Олег Кармунин.
2: Огромное количество и слопа делают наши музыканты, и это уже портит наши площадки. Когда у тебя большинство песен из предложек — это ИИшный контент, то какие-то более интеллектуальные люди не хотят больше заходить на эти площадки, и в результате у тебя аудитория отсеивается таким образом, что остаются только люди, которые потребляют ИИшный контент. Естественно, по-бизнесовому просто площадки не хотят, чтобы такое происходило. Поэтому сейчас начинается эра борьбы с ИИ-контентом. Я считаю, что музыкантов ждет удар со стороны Suno и всех этих роботов, которые генерируют ИИ музыку. Это наркотик, на который подсели музыканты по всему миру. Все эти инструменты дают тебе возможность попользоваться этим бесплатно или за какие-то небольшие деньги. Ты уже привык к этому. Потом они цену поднимают, ограничивают тебя. На самом деле эти все компании, которые сейчас работают себе в убыток, в итоге озолотятся.
1: Несмотря на расхожий тезис, что слушателя не обманешь, а искусственную музыку слышно сразу, о нейросетевом происхождении треков догадываются далеко не все. Например, согласно исследованию американского стриминга Deezer, 97% опрошенных уже не в состоянии отличить ИИ-трек от написанного человеком. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
3: Фестиваль о неформальной культуре 70-х проведут в Москве и Санкт-Петербурге. Его название – нечто отличное, читай, иное, чем официальная культура того времени. Обещают погрузить в книжный дефицит, в атмосферу закрытых квартирников, музыку, разговоры на кухнях и самую читаемую литературу того времени. Московская часть пройдет в Доме творчества Переделкина 22 и 23 августа. Ленинградская – в Новой Голландии, в Санкт-Петербурге в последние выходные лета. Все это совместно с фестивалем Довлатова, знакового писателя 70-х, советского классика. Сказал сооснователь магазина «Фаланстер», заместитель руководителя Дома творчества Переделкина Борис Куприянов.
4: 70-е годы – это уникальное время. Если в 60-е годы пишут очень по-советски, что ли, то в 70-е годы рождаются такие произведения, как «Москва петушки», «Школа дураков», которые полностью меняют язык и делают советскую литературу абсолютно мировой. Неофициальная культура в каждом из этих двух городов, в Москве и в Ленинграде, она развивается совершенно по-разному. Можно говорить об особом ленинградском и особом московском языке. Мы всегда хотели сделать большой фестиваль на два города. Мы делаем этот фестиваль вместе с фестивалем Довлатов. Довлатов тоже творил 70-е годы. Будут люди, которые были участниками литературного процесса. Гордин, Лурье, Шенкер. Мы многое услышим со слов очевидцев. Когда мы говорим о дефицитных книгах, мы подразумеваем дефицит книг в 70-е годы. Все помнят гигантские очереди в книжные магазины в это время. Книжки будут продаваться, которые любили и читали в 70-е годы.
3: Борис Куприянов, заместитель руководителя Дома творчества Переделкина. Организаторы называют фестиваль культурным мостом между двумя столицами. Будут мастер-классы по пошиву джинсов, прическам 70-х, фотографии на пленочные фотоаппараты. Среди гостей Екатерина Андреева, Евгений Водолазкин, Виктор Гульден, Александр Кушнер и другие.
5: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
6: Я дал нейросети задание решить ЕГЭ, и она получила 72 тестовых балла, пишет учитель математики из Читы Алексей Бакланов на портале МЕЛ. Эксперимент прошел 2 года назад. С тех пор нейросети стали еще умнее. Готовы ли школы к этому вызову сегодня? Свежие данные показывают, проблема не в нейросетях. Меняется отношение к учебе и границам допустимого. По данным Pew Research, 54% американских подростков используют чат-боты для домашних заданий, называют называю это обычным делом. При этом исследование среди студентов Гонконга дает неожиданный вывод. Общий уровень списывания не вырос с приходом искусственного интеллекта. Изменилась не степень нечестности, а ее удобство. Раньше списывали тайно и редко, теперь в открытую и почти постоянно. Искусственный интеллект невозможно отменить, но можно направить его силу в позитивное русло.

0: числа Яндекс.Учебник выпустил ИИ-помощника для подготовки к ЕГЭ по информатике. Сервис решает тренировочные варианты, объясняет термины и теорию, но списать с его помощью прямо на экзамене не получится. Разработчики встроили это ограничение сознательно. ИИ в первую очередь сложный, требующий специальных навыков инструмент, и лишь в последнюю сервис для решения домашних работ. Еще мое поколение учили работать с таблицами Брадиса и логарифмической линейкой, и на экзаменах строго запрещали калькулятор. За годы, естественно, научного образования и карьеры логарифмическую линейку с тех пор я не взял в руки ни разу. Через 10 лет также странно будут выглядеть нынешние попытки запрета и в образовании, и на экзаменационных работах. В школе стоит не бороться с нейросетями, а относиться к ним как к удобному и необходимому во взрослой жизни инструменту. Интегрировать в образовательный процесс, изменить суть и содержание тестовых заданий, готовить учеников к будущему, а не к экзамену в конце учебного года.
1: Сумма технологий на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Олеся Потапова. В Омске скончался один из 11 пострадавших при пожаре в строящемся здании. 8 рабочих находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть 2 граждан Узбекистана. Площадь возгорания составила почти 1000 квадратных метров. Пожар произошел в субботу, его потушили в тот же день. По предварительным данным, причиной инцидента стала искра, попавшая на утеплитель во время сварочных работ. Льготную ставку аренды имущества расширили на физлиц и самозанятых. Их освободили от 50% арендной платы за период с 1 июля по 30 сентября текущего года, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ранее льготная ставка аренды республиканского имущества распространялась только на компании и индивидуальных предпринимателей в Крыму. Меры поддержки туристической сферы, общепита и промышленности на полуострове начали вводить с начала июля. Сумма замороженных в Швейцарии российских активов выросла до 10,5 миллиардов долларов, сообщают местные власти. Год назад стоимость заблокированных активов составляла 8,5 миллиардов долларов. Под ограничениями в Швейцарии также остаются 14 объектов недвижимости, спортивные и люксовые автомобили, а также произведения искусства, принадлежащие россиянам и организациям, которые находятся под санкциями. Самая высокая в Европе статуя Девы Марии появилась в Польше. Она возведена в деревне Конотоп. Высота фигуры вместе с пьедесталом составляет 55,5 метров. Внутри статуи оборудована смотровая площадка. Монумент был установлен в поле на средства меценатов и местных жителей. Власти ожидают, что новая достопримечательность привлечет паломников и туристов. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал, что по его иску к владельцу канала 2 суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. А что помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права? Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году. Почему русские теперь выбирают Пхукет и сложно ли купить там жилье? В российских вузах начали тестировать ИИ-сервис для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся. Кому это будет выгодно, в первую очередь. Эти и другие темы на Business FM. Мы выиграли суд к каналу «Двач». Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказала, что по его иску к владельцу канала «Двач» суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. Суд длился 9 месяцев и шел трудно. Истец говорит, что это было для него делом принципа. Мы рассказывали об этом деле в октябре прошлого года. Юристы тогда говорили, что перспектив выиграть мало. Что сейчас помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права перед тяжеловесом? Об этом Диана Чебанова.
4: Для начала пара цифр, чтобы вы понимали масштаб этой судебной битвы за авторское право. У канала «Двач» без малого 1 000 000 подписчиков, и он анонимный. У тематического канала о японской гравюре «Укиё каждый день» 13 500, и у него есть конкретный автор, блогер, зовут Иоанн. Еще в октябре он рассказал Business FM, что информационный паблик разместил у себя 2 поста, полностью скопированные из его канала «Укиё каждый день». При этом «Двач» не только не дал ссылку на первоисточник, не упомянув автора, он добавил к постам свои ватермарки, а это уже означает присвоение авторства. Иоанн хотел решить вопрос без суда, написал админу в Телеграм, но ему ответили, что право на буквы он запатентовать не может. «Двач» просто удалил посты. Иоанн в ответ на хамство сохранил скрины нарушений и отправился в суд. Сначала он требовал взыскать с «Двач» 100 тысяч рублей, но суд затянулся, издержки росли, сумму требований он удвоил. Самым сложным стало предоставить судье подтвержденное официальное имя владельца «Двач», рассказал Иоанн.
5: Нам надо было найти ответственное лицо, но мы изначально подавали в моем родном городе, потому что если ты не знаешь, против кого подаешь, ты должен подавать по месту жительства истца, это не Москва. Мы подали, и мы очень долго, 2 месяца ждали, пока Роскомнадзор ответит, кому принадлежит «Двач». Мы как бы знали, и это не то чтобы какой-то мега-секрет, просто нам нужно было это доказать. Доказать это возможно только через Роскомнадзор, либо через какие-то финансовые документы, которых у нас, конечно, не было. Мы ждали очень долго ответ Роскомнадзора, потом переносился суд, и вот в конце концов за 9 месяцев мы все это решили. Мы послали ему извещение о том, что на него подали в суд, и он ответил, он прислал своего представителя юридического, и его представитель даже составил какой-то ответ. Собственно, дальше как бы обычный суд. Вот этот человек зарабатывает типа 200 миллионов в год. Для него эти 140 тысяч — это вообще ничто. Для него извинения ничего абсолютно не значат. Для него это просто ошибка округления. Меня интересовала защита моих авторских прав, потому что если я не буду защищать ее в суде, они со временем как бы растворятся. Это так работает. Если ты защищаешь авторские права в суде, значит, ты не особо о них заботишься. Значит, с точки зрения последующих судов, может быть такое, что у тебя уже этих авторских прав и нет вовсе.
4: Юристы были сначала скептически настроены по этому делу. Считали, что шансы у маленького канала невелики как раз из-за анонимности канала «Двач». И большее, что удастся отсудить 1010. Игра не стоит свеч. Но тут, как говорится, дело чести. И действительно, лучше не бояться идти в суд. Многие просто стараются не связываться, на это и расчет, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
6: Может ли такое решение повлиять на решение судов по подобным искам? Да, конечно, потому что чем больше практики, тем больше вероятность, что она сформируется в правильном направлении, и остальные суды, как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды, будут смотреть на эту тенденцию и будут понимать, что нарушения в интернете, а в частности в социальных сетях, это тоже нарушения. И даже если они небольшие, например, это одна публикация или одна картинка, они все равно заслуживают внимания. Поэтому чем больше практики, тем лучше. Обычно такое дело выиграть несложно, если у вас есть доказательная база и вы уверены в своей позиции. В первую очередь вам необходимо подтвердить свое авторское право на данные объекты интеллектуальной собственности. Например, если это произведение графики и дизайна, вы должны показать свои макеты. Во вторую очередь вам, конечно, нужно зафиксировать нарушение, потому что если у вас нет доказательств незаконного использования, то и суда нет. Можно использовать скриншоты и можно использовать архив интернета и так называемый сервис ТГ-стат, который позволяет посмотреть публикации в Телеграм, которые были ранее удалены.
4: Интересно, что у «Двача» тоже скопировал эти же украденные посты другой крупный информационный канал. И теперь Иоанн собирается судиться и с ним. А у канала «Двач» есть возможность подать апелляцию. Но блогер считает, что этого не произойдет. Не царское дело. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Business FM.
3: 33 квадратных метра, но на Пхукете. Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. Вырос и объем вложений в недвижимость на 84,5% до $61 миллиона. Почему русские теперь выбирают Пхукет? Сложно ли купить там жилье и во сколько оно обойдется? Подробности у Светланы Чередниковой.
7: Таиланд привлекает россиян своим дружелюбным отношением. Туда можно поехать, не зная языка, на целый месяц без визы. Спрос на квадратные метры в королевстве последние десятилетия стабильно рос. Это одно из немногих направлений, где русским покупателям рады, нет проблем с перелетами и можно потратить свои средства, не опасаясь проверок и вопросов с пристрастием, как в Европе. Кроме того, популярные ранее у наших Ближний Восток и Черногория сдают позиции. В Эмиратах неспокойные из-за войны, а в Черногории осенью для русских введут визы. Турция тоже ужесточила правила для релокантов. На тайском курорте Пхукет сейчас большинство покупателей недвижимости – состоятельные европейцы. Второе место – у стран Юго-Восточной Азии – Сингапура, Гонконга и Китая. На третьем месте – русские. Причем в этом году большинство покупает объекты не для инвестиций, а под себя. Рассказал нам владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
8: Сегодня стартовый вход на рынок недвижимости Пхукета – это примерно вот 12-13 миллионов рублей. За эти деньги вы можете приобрести 30-33 квадратных метра в жилом комплексе в 300, может быть, в 500 метрах от моря. Это будет вообще легко. В новом строящемся комплексе при этом на 2-3 года вы получите беспроцентную рассрочку. Покупка домов, конечно, будет несколько дороже, но где-то от 30 миллионов рублей это будет хороший дом близко к элитному району Пхукета площадью примерно 200 квадратных метров.
7: Большинство, по словам Сухина, выбирают все же вариант с апартаментами. Если покупать дом, нужно иметь в виду, что земля под ним никогда не будет собственностью иностранца. Только аренда на 30 лет, затем продление. Даже если иностранец живет в Таиланде постоянно и имеет в королевстве бизнес, земля будет максимум оформлена в собственность его тайской компании. Что касается вопросов перевода средств за недвижимость, в ряде случаев клиенты используют межбанковские схемы. Другие предпочитают варианты с криптовалютой, говорит управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
9: Юго-Восточная Азия по многим параметрам остается привлекательной, в том числе и небольшими чеками, поскольку сделки здесь начинаются от 100-120 тысяч долларов. В других странах таких первоначальных цен не будет. Будет, наверное, недвижимость при прочих равных параметрах стоить в 2 раза дороже. В Таиланде есть несколько локаций, куда смотрят россияне. В первую очередь это Пхукет, Паттайя, Самуи и Бангкок. В этих локациях разные цены. Самуи и Бангкок будут более дорогие, Пхукет и Паттайя более доступные. Первоначальный взнос, как правило, составляет около 30%. То есть порядка 40-50 тысяч долларов – это уже сумма, с которой человек может начать приобретать объект в Таиланде.
7: Правда, по статистике нашей собеседницы, сейчас спрос на Юго-Восточную Азию гораздо ниже, чем был в 22-м и 23-м годах. Кстати, владение недвижимостью в Таиланде не дает права жить в стране без визы дольше 30 дней. Срок безвизового пребывания можно продлить в иммиграционном центре, но только еще на 30 дней. Продлить его снова будет нельзя. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Ювелиры сократили выпуск золотых украшений на 11,5% за последние полгода. Снижение есть и в сегменте серебра на 13,5%. Это данные Федеральной пробирной палаты. Она учитывает как российское производство, так и импорт, пишут «Известия». Причина в падении потребительского спроса и в общем падении доходов населения, говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
10: С двух сторон поджимает ситуацию. Первое, у нас доходы населения перестали расти прежними темпами, там минимальное за год значение. У людей просто меньше денег, они меньше ходят в ювелирные магазины, меньше спонтанных покупок, больше откладывают на какие-то более важные вещи, там, отдых и так далее. Во-вторых, себестоимость сильно выросла. Выросли цены. У нас там золото подорожало, учетная ставка на 20% с лишним, да, серебро еще больше выросло. И ювелиры там пытаются как-то вывернуться из этой ситуации. ситуации, какие-то пустотелы, делать больше украшений, ну, чтобы как-то удерживать маржу, удерживать себестоимость в каких-то рамках. Ну, это очень трудно сделать. Для людей стало дорого просто это вот покупать. Тем более, ювелирные изделия, это все-таки не инвестиция. В украшении к цене металла 100% наценка идет, а иногда и больше. А если вы будете продавать его потом в скупку по лому, это еще минус 30% от биржевой цены. Зашкаливающе невыгодно получается. Те, кто не знал этого, покупал ювелирку с инвестиционной точки зрения, узнали уже. Те, кто покупал как украшение, подарок и прочее, тоже по кошельку бьет сильно.
3: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». В то же время спрос на золото как металл растет в условиях экономической неопределенности. Люди хотят сохранить капитал и отказываются от украшений в пользу слитков, говорит гендиректор премиального сервиса по золоту «Манейматика» Максим Мальдерф.
11: Ювелирные изделия сейчас действительно оказались под давлением. Спрос падает. Но на инвестиционном рынке мы видим обратную картину. Фиксируем феноменальный рост спроса наших клиентов на интерес к физическому золоту. В первую очередь это инвестиционные слитки, во вторую – золотые инвестиционные монеты. Человек покупает кольцо или цепочку, когда хочет что-то себе позволить. А слиток же он покупает, когда хочет сохранить капитал. В условиях экономической неопределенности эта потребность становится только сильнее. Есть и важное экономическое отличие. При покупке инвестиционных слитков и монет нет налога на добавленную стоимость, нет НДС. Поэтому инвестору, покупателю не нужно переплачивать за налоговую составляющую, помимо ювелирной работы, бренда, маркетинга и прочего, что вложено в стоимость обычной цепочки или кольца. Мы сейчас наблюдаем постепенный переход спроса из потребительского сегмента в инвестиционный. Золото все меньше воспринимается только как украшение и все больше как физический эквивалент сохранения денег, замена валюты, замена наличных денег или вкладов, который можно держать непосредственно у себя.
3: Максим Мальдерф, гендиректор сервиса «Манейматика». На этом фоне российские производители начали уменьшать вес изделий. По оценке Ассоциации гильдии ювелиров, средняя масса золотого украшения сократилась за полгода на 54% год к году до 0,93 грамма. Количество покупок в ювелирных магазинах в январе-июне сократилось на 13% год к году, тогда как средний чек вырос на 11% до 13,5 тысяч рублей. Посчитали аналитики чек-индекса компании «Платформа ОФД».
12: Другим наука. Сергеем Корзуном.
13: Понятие «глупость» не имеет общепринятого академического определения. Это не антоним ума или мудрости, а бытовая характеристика неадекватных поступков и людей, которые склонны их совершать. Умные люди умны по-разному. Исследователи говорят об интеллекте, как способности решать задачи, о знаниях, как накопленной информации, о рациональности, как умении согласовывать выводы с фактами и поступки с целями, и о мудрости, которая учит признавать неопределенность и чужие интересы. Сбой любого из этих компонентов может привести к, очевидно, неразумным поступкам. Глупость вполне может быть временным помутнением, вызвана острым стрессом или недосыпом, когда ослабевают внимание, контроль импульсов и затрудняется принятие решений. В экспериментах установили, что один и тот же промах кажется более глупым, если его можно было предотвратить, а последствия оказались серьезными. Высокий интеллект не гарантирует от глупых ошибок, особенно при наличии собственных предубеждений, которые любому человеку менее заметны, чем предубеждения других людей. Группа умных людей способна создавать функционально глупые системы. Коллективный результат нередко бывает хуже суждений некоторых отдельных членов коллектива из-за статусной иерархии, конформизма или групповой принадлежности. Итальянский историк экономики Карло Чиполло в 1976 году в своем шутливом эссе под названием «Основные законы человеческой глупости» назвал глупого человека самым опасным типом личности, более вредным, чем бандит, поскольку бандит перераспределяет собственность и получает выгоду за чужой счет, его действия можно предвидеть и предотвратить. А глупец – это тот, кто причиняет убытки другим и даже самому себе, не получая при этом никакой выгоды.
12: Другим наука на Бизнес ФМ.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ. Искусственный интеллект подскажет, что сказал профессор. В российских вузах Тимирязевской академии ИМГИМО начали тестировать ИИ-сервис синхронного перевода билингва для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся, сообщают «Известия». Это, по данным разработчиков, увеличивает понимание ими материала лекции на 20-35%. Ожидается, что подобные технологии привлекут больше иностранных студентов в российские вузы и упростят занятия как минимум в первый самый трудный год обучения. Академический русский язык зачастую труден для понимания иностранцами, даже если они хорошо знают разговорный. В будущем во всех наших вузах внедрят такую систему, полагает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
14: И речь в первую очередь идет о студентах из Китайской Народной Республики. Они проявляют серьезный интерес к нашим вузам, причем не только и не столько Москвы и Санкт-Петербурга, но и ко всем вузам Сибири и Дальнего Востока, в Алтайском крае. Это, как ни странно, даже и творческие специальности, и инженерные, но и медицина. Едут к нам не самые сильные китайские студенты. У них свои университеты в топе, уже даже в двадцатке есть. По естественно-научным направлениям и высоким технологиям продолжается поток. Сейчас уже европейские университеты, Америка сильно это перекрыла. Но и к нам тоже интерес большой проявляют. У них другая языковая система. Освоить в полной мере они не смогут. Они действительно учатся с помощью переводчиков. Это им, правда, очень помогает. У нас программы в значительной степени на русском языке. Ослабевает знание русского языка в наших традиционных регионах, которые едут к нам учиться. Это Таджикистан, Узбекистан, даже Казахстан. Киргизии. Так что мне кажется перспективным это начинание для университетов, работающих в регионе, где есть потоки таких студентов. Приграничное сотрудничество здесь имеет большое значение. Они будут очень полезны и позволят нам этот поток поддержать. Этот наш единый языковой экзамен, если мы его введем, китайцы не преодолеют. Им это очень сложно. А учиться они у нас хотят и могут, и переводчики здесь очень эффективное средство.
15: Мы в этом смысле не пионеры, и в зарубежных вузах такая практика применяется в отношении иностранных студентов.
14: Да.
3: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. А в прошлом году в российских вузах учились более 420 тысяч иностранцев из 182 государств, из них 313 тысяч человек на платной основе, сообщили в Минобре. За последние 5 лет прирост иностранных студентов составил более 25%, в основном за счет абитуриентов из Китая, Индии, стран Юго-Восточной Азии и Африки. Транспортный коллапс из-за извержения вулкана ударил по туротрасли Сицилии. Вулкан Этна продолжает извергаться. В субботу, как пишет агентство АНСА, высоко в воздух поднялось очередное облако вулканического пепла, которое ветер сносил в направлении юга и юго-востока. На этом фоне закрыт аэропорт Катания, один из 4 авиаузлов на Сицилии, и продолжается авиаколлапс. Только в период с 6 по 12 августа было отменено около 1000 рейсов, и это в разгар высокого туристического сезона. Когда ситуация улучшится, неизвестно. При этом туротрасль Сицилии уже не несет финансовые потери, а отмены рейсов также привели к транспортному коллапсу на острове, отмечает Карьера де ла Сера.
16: Извержение Этны привело к тому, что множество рейсов пришлось перенаправить или отменить. В результате авиакомпании столкнулись с рекордными расходами. Да и весь сицилийский туристический сектор не в лучшем положении. Гостиницы сообщают о массовых отменах бронирований, часть отелей полупустые. В Итальянской ассоциации предпринимателей заявили, что авиаколлапс несколько дней грозит туротрасли потерями от почти 13 до 24 миллионов евро. На фоне хаоса, вызванного активностью вулкана, особое возмущение у жителей острова и туристов вызывают цены на такси. Учитывая, что те же поезда идут слишком долго, дорога из Катании до Палермо занимает 5,5 часов, а автобусы не справляются с наплывом пассажиров, люди вынуждены прибегать к услугам таксистов за 400-650 евро или даже выше. Лицензированные таксисты при этом заявляют, что цена в 400-500 евро оправдана. Поездка туда и обратно может занимать 6 часов, и возвращаться из аэропортов им приходится без пассажиров. Кроме того, их также возмущают так называемые бомбилы, которые решили нажиться на ситуации, оставляют свои машины на парковках аэропортов, предлагая туристам еще более дорогой трансфер между авиагаванями Сицилии. Впрочем, некоторые люди на фоне транспортного коллапса начали помогать друг другу. Так, в соцсетях, помимо жалоб, появились объявления, где кто-то ищет попутчиков, чтобы разделить стоимость поездки, а кто-то и вовсе предлагает бесплатно довезти тех, кто оказался в затруднительном положении.
3: Тем временем несколько европейских стран, Испания, Франция, Хорватия и другие, продолжают борьбу с лесными пожарами. В частности, в департаменте Ланды на юго-западе Франции только за минувшую ночь выгорело почти 1600 гектаров леса. На западе Германии тоже борются со стихией, которая охватывает в том числе населенные пункты. Было эвакуировано 1800 жителей. США и Италия почти одновременно нашли украденные произведения искусства. В первом случае гравюру Пикассо обнаружили через 8 лет после пропажи совершенно случайно, пишет Washington Post. В Европе поиски картин импрессионистов завершились заметно быстрее, передает итальянское агентство ANSA.
12: Подробности.
4: Первая история произошла в американском штате Висконсин в городе Милуоки. Гравюру Пикассо под названием «Тореро» абсолютно случайно обнаружил в своей квартире Тим Дерц после выселения арендатора. Он пригласил торговца антиквариатом оценить оставшиеся в квартире вещи, и тот узнал в картине, висящей на стене, работу Пикассо. Она была украдена 8 лет назад из местной галереи. Тогда расследование не дало результатов. Прежний владелец галереи Уильям Делинд подтвердил подлинность работы. Полиции теперь предстоит разобраться еще и в том, как гравюра оказалась в этой квартире. В Италии же правоохранительные органы действовали расторопнее. Спустя всего 5 месяцев расследования карабинеры вернули 3 работы Сезана, Ренуара и Матисса. Шедевры импрессионистов на 9 миллионов евро обнаружили при обысках в доме в Парме, принадлежащем одному из подозреваемых. Картины украли в марте из частного музея неподалеку от города. Тогда 4 бандитов вломились в здание с помощью гвоздодера, похитили шедевры искусства и скрылись по плохо освещенной улице за минуту до приезда полиции. Правда, грабители все же успели попасть на камеры. Это и облегчило поиски. Среди украденных работ были натюрморт с черешней Сезана, рыбы Ренуара и акварель Матисса Адали. Лиска на террасе. Четвертую картину, пейзаж Ренуара, бандиты в спешке бросили во время побега.
3: По делу украденных картин импрессионистов в Италии уже задержали 9 граждан Молдовы. 5 арестовали. В отношении остальных мера пресечения пока не избрана. Банда, как установили полицейские, несет ответственность минимум за 14 краж в Парме и окрестностях, включая ограбление домов и предприятий. ИИ-модель впервые сама решила уволить человека. ИИ-агент Клод сделали управляющим розничным магазином, в котором работало несколько человек. По результатам их работы одного из них нейросеть от Anthropic решила уволить за систематические опоздания. Клод в качестве менеджера показал и другие свои способности, рассказывает журнал Time.
17: Anden Labs, an AI research startup.
16: Стартап в области исследований ИИ Anden Labs в начале этого года решил выяснить, смогут ли ИИ-агенты успешно управлять бизнесом. Проект задумывался как эксперимент, призванный проверить возможности ИИ и его потенциальное влияние на экономику. ИИ-модель Клод сама наняла людей на работу в магазин Сан-Франциско, и одного из сотрудников нейросеть самостоятельно решила уволить. Он опоздал на 17 из 23 своих смен. ИИ-агент долго не замечал этого, и потому человек продолжал работать. Причина в том, что составленное искусственным интеллектом руководство для сотрудников, где было прописано, что это неприемлемо, исчезло из-за его памяти. В результате Клод, по словам сотрудников, из-за этой пропажи оказался очень мягким руководителем и даже успокаивал работников, призывая их не беспокоиться из-за опозданий. Так что это один из провалов эксперимента. Кроме того, нельзя утверждать, что Клод принял решение уволить работника целиком автономно. За ее агентом постоянно наблюдал и иногда направлял менеджер Anden Labs. Именно он обнаружил пропажу руководства для работников магазина и указал нейросети на это. И только потом Клод обнаружил систематические опоздания. Примечательно, что даже после этого ИИ предложил объявить ему выговор или сделать предупреждение, но не уволить. Искусственному интеллекту пояснили, что беседы с работником уже проводились, но безрезультатно. И предложили подумать, действительно ли эта работа сотруднику подходит. В результате Клод после наводящего вопроса и очевидного желания менеджера уволить неэффективного для компании человека все-таки принял это решение.
3: Пока эксперимент показывает, что менеджер с искусственным интеллектом еще далеко до эффективности людей, подчеркивает Time. За 5 месяцев счет компании, которую управлял Клод, сократился со 100 тысяч до 61 тысячи долларов. Мягкие решения ИИ-агента и его спорное бизнес-чутье компании явно не помогли.
12: Карьера с Ольгой Дементьевой.
18: Что вызывает симпатию к человеку? Красота, уверенность, безупречность. Вы не поверите, но иногда это одна ошибка. Этот феномен даже получил научное название – эффект оплошности. Его описал профессор социальной психологии Стэнфордского университета Элиот Аронсон. Давайте обсудим, как эта информация поможет на собеседованиях. Расскажу подробнее про эксперимент. Участникам предложили оценить кандидатов после собеседования. Один из них был очень компетентным, но в конце разговора случайно опрокинул чашку кофе. И знаете, что произошло? Именно этот кандидат понравился людям больше остальных. Почему? Потому что небольшая неловкость сделала его более живым, настоящим и человечным. Безупречные люди кажутся слишком далекими, а маленькая ошибка помогает сократить эту психологическую дистанцию. Но здесь есть важное уточнение. Этот эффект работает только в отношении тех, кто уже успел показать свою компетентность. Если человек не производит впечатление профессионала, ошибка, скорее всего, сыграет против него. Я часто вспоминаю это исследование, когда готовлю кандидатов к собеседованиям. Многие боятся признаться, что когда-то ошибались. На вопрос работодателя «Расскажите о своей неудаче» некоторые отвечают «У меня их не было». И вот это как раз звучит не слишком убедительно. Сегодня работодатели гораздо чаще ценят не безупречность, а способность честно рассказать о сложной ситуации, признать ошибку, объяснить, какие выводы были сделаны и что изменилось после этого. Ошибки случаются у всех, и, возможно, именно они делают нас не слабее, а ближе друг к другу, потому что доверие рождается не из идеальности, а из искренности.
12: Карьера на бизнес-ФМ. Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
19: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер: с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
12: Спорная тема. Строго по делу. Воскресенье после 14. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Силы ПВО перехватили в течение субботы 180 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны. Кроме того, российские военные продолжили наносить удары по инфраструктуре портов и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Беспилотники атаковали склады с военным имуществом в порту Одессы. Ранее военное ведомство сообщило о взятии населенного пункта Рыбальское в Запорожской области. МИД России запросил у США и Турции разъяснение в связи с информацией о планах поставок крупной партии оружия Украине. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой. Судя по документам, обнародованным Конгрессом США, речь идет о внушительном арсенале, включающем наступательные средства. В частности, упоминается 12 установок ракетных систем залпового огня и более 2500 неуправляемых кассетных боеприпасов к ним, 70 ракет атакам, сказал дипломат. По ее словам, поставки нового оружия неизбежно нанесут ущерб отношениям между странами. Женщины в Лихтенштейне теперь могут претендовать на княжеский престол наряду с мужчинами. Наследование трона будет осуществляться по фамильной линии, не зависеть от пола наследника. До сих пор в княжестве существовало правило мужского первородства. Престол переходил только мужчинам по фамильной линии. С августа текущего года наследником может стать первенец, независимо от пола. Российские спортсменки стали победительницами чемпионата мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Соревнования проходят во Франкфурте на Майне. Второе и третье места у команд Болгарии и Китая. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
12: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп пообещал, что Армузский пролив станет американским. Мало того, по словам Трампа, США уже контролируют пролив. В Тегеране назвали это заявление безумным. Кому адресованы эти заявления и на что могут повлиять? В Сибири запустили кольцевой источник фотонов. Российский СКИФ – третий в мире, а в России – абсолютный лидер. Кто и как будет использовать новейший российский синхротрон и когда могут быть получены первые результаты его работы? Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал, что по его иску к владельцу канала «Двач» суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм, что помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права. Эти и другие темы на «Бизнес FM». Армузский пролив нельзя захватить. В Тегеране назвали безумным заявление Дональда Трампа, который пообещал, что пролив скоро станет американским. Выступая в полицейской академии Нью-Йорка, хозяин Белого дома сказал буквально следующее. «Довольно скоро, когда мы окончательно победим Иран, а он терпит серьезные поражения, я объявлю Армузский пролив территорией США». По словам Трампа, США уже контролируют пролив. «Ни одно судно не проходит, если мы этого не захотим», отметил он. В ответ замглавы иранского МИДа Казем Гарибапади написал в соцсетях, что Армузский пролив нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни распоряжением, ни предвыборной речью. По словам дипломата, пока США не признают свое поражение и не прекратят делать безумные заявления, Иран будет продолжать блокаду пролива, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
20: Мы наблюдаем очередной сеанс так называемого политического газлайтинга со стороны администрации Трампа, ну и лично американского президента. Он снова пытается убедить и, во-первых, свой собственный электорат внутри Америки, ну и в целом международное сообщество, что он якобы контролирует ситуацию в рамках противостояния с Ираном и даже в случае успеха сделает этот самый Армузский пролив территории Соединенных Штатов. Честно говоря, действительно, определенные такие вайбы вспоминаются начало второй каденции Трампа, когда он переименовал Мексиканский залив в залив Америки. Хоть никто за пределами Соединенных Штатов не стал свои карты перерисовывать. Сейчас, действительно, Иран показывает, что он контролирует ситуацию в рамках противостояния США. Чувствует себя довольно-таки уверенно на фоне истощения американских арсеналов ракет и на фоне того, что война с Ираном в рамках стратегии администрации Трампа де-факто зашла в тупик. То есть Трамп и его команда не знают, что делать. До выборов в США остается все меньше времени, война не популярна, цены на топливо остаются высокими внутри Соединенных Штатов, а рейтинги у Трампа снова обновляют исторический минимум. То есть в этой ситуации, конечно, возобновлять какие-то боевые действия — это вот просто подписывать смертный приговор своей же республиканской партии на предстоящих выборах. То есть здесь, конечно, Иран понимает, что время работает на него и этой ситуацией пользуется. Поэтому действительно я думаю, что рано или поздно какое-то соглашение по Армузскому проливу будет сформировано и подписано. Возможно, без прямого участия Соединенных Штатов. То есть это будет Иран-Оман, возможно, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия тоже поучаствуют в рамках этого соглашения. Ну и, конечно, скорее всего, Иран сохранит за собой контроль над проливом и возможность взимать что-нибудь в духе экологического сбора со всех судов, которые через пролив проходят. Ну, для Соединенных Штатов это будет грандиозное унижение. И Трамп, я думаю, это все заранее понимает. Поэтому пытается как-то медийно эту историю переиграть, заявить, якобы американцы победили, и завтра будут Армузский пролив признавать территорией США. Хоть всем очевидно, что ничего из этого не случится. Но Трамп, я думаю, надеется, что ему удастся хотя бы кого-то из американских избирателей обмануть, особенно среди тех, кто не следит внимательно за происходящим в Персидском заливе. И таким образом они будут полагать, что США действительно победили в этой войне, хотя всем очевидно, что они проигрывают.
3: Политолог-американист Малик Дудаков. Эмиратская нефтегазовая компания ADNOC сообщила, что в пятницу вечером ее судно было атаковано в Армузском проливе. Пострадавших нет. Это уже третье нападение на суда Объединенных Арабских Эмиратов менее чем за сутки. В Абу-Даби заявляют, что два предыдущих удара по судам нанес Иран. Ситуация в регионе обострилась после того, как президент США заявил, что соглашение о прекращении огня, заключенное с Тегераном 18 июня, больше не действует. Российский СКИФ – третий в мире, а в России – абсолютный лидер. Главный научный сотрудник ЦКП СКИФ Ян Зубавичус рассказал «Бизнес ФМ» о том, кто и как будет использовать новейший российский синхротрон, а также когда могут быть получены первые результаты его работы.
12: Только на «Бизнес ФМ».
3: Подробнее о сибирском кольцевом источнике фотонов Михаил Задорожный.
0: Не каждая страна может позволить себе строительство синхротрона поколения 4+. Для этого нужны и технологии, и инвестиции. Россия смогла. Принципиальное решение приняли 8 лет назад. Потом было проектирование, затем подготовка площадки, монтаж оборудования. И, наконец, в августе этого года комплекс в новосибирском Наукограде Кольцово был официально открыт. К настоящему моменту, по словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ, доктора физико-математических наук Яна Зубавича, на СКИФ потрачено порядка 75 миллиардов рублей. Это сопоставимо со стоимостью создания такого же синхротрона в других странах. Конкурентов у СКИФа, кстати, не так уж много, продолжает Ян Зубавичус.
21: Другие синхротронные источники в России есть. В Новосибирске на базе Института ядерной физики, в Москве, в Национальном исследовательском центре Курчатовский институт. Но это источники предыдущих поколений, первого, второго. Еще есть конкуренты в мире. Это американский Advanced Photon Source, прошедший глубокую модернизацию. Это Аргонская национальная лаборатория неподалеку от Чикаго. И китайский Hainan Photon Source под Пекином. СКИФ в абсолютном рейтинге находится, так скажем, на третьем месте. Но если брать источники класса СКИФ, то он абсолютный лидер среди всех действующих и даже проектируемых источников.
0: СКИФ генерирует рентгеновское излучение очень высокой интенсивности, которое невозможно получить никакими другими способами. Это не то же самое, что обычный рентген. При помощи этого излучения можно, например, изучать строение новых материалов, определять трехмерную структуру сложных молекул, исследовать механизмы химических реакций. Даже в археологии новейшему российскому синхротрону найдется применение. Он поможет заглянуть внутрь небольших артефактов размерами до 10 сантиметров, и они останутся целыми и невредимыми. А еще, по словам Яна Зубавича, СКИФа будет использоваться при разработке новых лекарств.
21: Наверное, это самый яркий пример. Мы все пережили пандемию COVID. И если бы у ученых была возможность сверхбыстро разработать новое эффективное лекарство, то экономические и социальные последствия этого бедствия можно было снизить. Поэтому я думаю, что основное использование синхротронного излучения должно быть связано с лекарственными препаратами узконаправленного действия, как раз дизайн на основе знания структуры и возможность предотвратить или ослабить негативные последствия новых потенциальных пандемий.
0: Когда могут быть получены первые результаты работы СКИФ, сказать сложно. Синхротрон – это только лишь инструмент. Здесь многое зависит от исследователей и ученых, которые будут им пользоваться, отмечает Ян Зубавичус.
21: Научные открытия сложно поддаются прогнозированию и планированию. Но это всегда сочетание ряда факторов и удача, и упорство, и опыт. Поэтому сказать, что мы завтра совершенно точно совершим открытие Нобелевского уровня, никто из серьезных ученых на такое не подпишется. Еще очень важный фактор, даже в названии ЦКП, СКИФ, Центр коллективного пользования, отражено, что СКИФ будет работать не на себя. СКИФ будет объектом инфраструктуры, куда будут приезжать группы пользователей со всей страны, из дружественных стран. Мы оцениваем, что ежегодно до 2000 пользовательских групп будут приезжать на СКИФ со своими объектами исследования, образцами, задачами, идеями. Первые технические результаты будут до конца года, то есть мы какие-то картинки покажем, изображения, спектры. Первые пользователи с полученными результатами, наверное, будут во второй половине 2027 года. Счет идет на месяцы.
0: СКИФ будет доступен не только студентам и ученым. Бизнес тоже сможет поработать на синхротроне. Правда, не бесплатно. Есть целый ряд отраслей, которым это будет интересно, отмечает Ян Зубавичус.
21: Речь может быть даже не про стартапы, а про вполне крупные компании. Мы много говорим про фармацевтику. Мы ждем российскую большую фарму, контактируем с компаниями, которые производят, разрабатывают лекарственные препараты. Также синхротронное излучение может использоваться для отработки технологий нефтедобычи трудноизвлекаемых запасов, машиностроительные компании, которые исследуют прочностные характеристики изделий, турбинные лопатки, например, в интересах объединенной двигателестроительной корпорации.
0: По словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ Яна Зубавичуса, одного только СКИФа нам недостаточно. Стране нужно больше синхротронов, и они будут построены в ходе реализации федеральной программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Россиянка Ангелина Мельникова завоевала еще одну золотую и две бронзовые медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Мельникова стала первой и в опорном прыжке, а затем третьей в вольных упражнениях и упражнениях на бревне. Теперь у россиянки 6 побед на европейских чемпионатах. Впереди командное многоборье. Оно пройдет в воскресенье. О том, чего стоят эти медали нашей главной звезде, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
12: Спорт с Григорием Гуреевым.
1: Дорога в Загреб была тернистой, но привела к золоту. Все напоминало сериал. Напомним краткое содержание. Спортсмены сборной России получили допуск от Международной и Европейской Федерации без ограничений, но в Хорватии решили иначе. Поскольку право на проведение турнира балканской стране предоставили раньше этих послаблений, то и статус россиянам выделили нейтральный. Но это только начало. За несколько дней до старта Евро лидерам сборной России не выдали визы. Среди них были Ангелина Мельникова и Виктория Люстунова, олимпийские чемпионки, а также Анна Калмыкова, абсолютная чемпионка России. Они уже вроде как смирились и приготовились просто смотреть, но вдруг ситуация поменялась. За три дня до начала турнира визы все-таки дали. В дело вмешалась Хорватская Федерация Гимнастики. В итоге Мельникова и Калмыкова на турнир поехали, Листуновой отказ оставили в силе, якобы из-за лайков и репостов в социальных сетях. Все это и нервировало, и по-хорошему злило россиянок одновременно. Да так, что в первый же день чемпионата они забрали две главные награды – золото и серебро. В личном многоборе Мельникова впервые победила на чемпионате Европы, а Калмыкова стала второй. И вот настало время финалов в отдельных дисциплинах. Мельникова сразу же в первой из них берет золото в опорном прыжке. Оценка от судей достаточно высокая – 14,166 балла. Ангелина обошла немку Карину Шонмайер и бельгийку Лизу Вален, которые стали второй и третий соответственно. Калмыкова показала пятый результат. Коллега Альберт Страдубцев, спортивный журналист ТАСС, назвал итоговое положение мест закономерным.
5: Это отличный результат, учитывая, что в деле случилось очень сильное эмоциональное перенапряжение, связанное с невыдачей виз, а потом долгой паузой. И нервотрепкой приехала на этот чемпионат не выспавшийся. Судей здесь было на уровне, не без субъективизма. Геля заработала себе имя, а девчонкам, той же Калмыковой, нужно еще зарабатывать авторитет. Это было видно по скупости оценкам на чемпионате мира в Индонезии. Так и сейчас. Они чуть-чуть их прижимают, но это обычный процесс.
1: Казалось, что успех Мельникова продолжит и в следующих дисциплинах, на бревне и в вольных упражнениях. Однако там Ангелина была только третьей. На бревне золото взяла француженка Елена Кола, а серебро итальянка Манила Эспозито. В вольных упражнениях эти соперницы-россиянки поменялись распределением мест на пьедестале. В итоге у Мельниковой золото и две бронзы, в отдельных дисциплинах Калмыкова без медалей. Пятая на брусьях и в опорном прыжке, седьмая в упражнениях на бревне. Заслуженный тренер СССР и России Андрей Родионенко в разговоре с Business FM выразил уверенность, что у гимнастки, которой через несколько лет исполнится 18 лет, все еще впереди.
22: Калмыкова очень хорошая гимнастка, но она первый раз на международном старте. Она адаптирована к внутрироссийским соревнованиям, но надо выступать за рубежом. Вот она начала бревно великолепно. Ошибка совершенно такая, нетипичная для нее. На брусьях не совсем хватает класса чистоты, стало заметно на большом уровне. Это гимнастика, у которой очень большое будущее.
1: Чемпионат Европы в Загребе завершится в воскресенье командным многоборьем. По итогам будет проведен отбор на октябрьский чемпионат мира в Роттердаме. А уже там разыграют первые квоты на Олимпиаду 2028 года. Григорий Гуреев, Business FM.
12: Культ на личности. Лица на банкнотах. Трансформатор высоких частот, генератор переменного тока, радиоуправляемые машины, а по некоторым данным и первые рентгеновские снимки – все это заслуги сербского ученого Николы Теслы. За свою жизнь изобретатель получил более 500 патентов. Личность повелителя молний стала причиной множества слухов. Он избегал общества, ни разу не был женат, страдал фобиями и мог предсказывать будущее. Теслу называли чудаком, гением и человеком, опередившим время. Портрет великого изобретателя размещен на банкноте в 100 сербских динаров. Культ на личности. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
23: В 25-м году в России за счет всех источников финансирования было построено 1341,6 тысячи новых квартир. Общей площадью 108,1 миллиона квадратных метров, что составило 100,3% к предыдущему году. Это лишь один из выводов исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 25-м году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с Business FM. Именно именно эти данные и войдут в официальную историю российского рынка недвижимости. Исследование – настоящий подарок всем, для кого важны детальные подсчеты. В частности, такие. Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства зафиксированы в Московской области, где было введено 11,6% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. Также в тройке Москва – 6,8% и Краснодарский край – 5,8%. Объем сданного в эксплуатацию жилья вырос по сравнению с 2024 годом в Чукотском автономном округе в 2 раза, в Магаданской области в 1,7 раза, в Республике Алтай в 1,6 раза. В то же время в некоторых регионах произошло значительное снижение строительных объемов. Скажем, в Республике Дагестан на 42,4%, а в Томской области на 29,2%. Ведущее место в жилищном строительстве на протяжении последних 5 лет занимает ИЖС. В 2025 году доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов составила 58,8% против 57,8% в 2024 году. Есть регионы, например, Иркутская, Тверская, Белгородская, Калужская области, где в прошлом году свыше 80% от общего ввода жилых домов построено населением. Более того, в Мурманской области этот показатель составляет 93,5%, а в Республике Алтай 94,6%. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
12: Недвижимость на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM. Первый с момента свержения Асада рейс из Сирии в Россию прилетит в Москву в воскресенье. Почти все билеты на него уже раскуплены. Рейс Syrian Airlines вылетит из Дамаска в 8:10 утра по Москве, сообщил ТАСС представитель авиакомпании. Обратный запланирован на тот же день. Перелет длится почти 5 часов. Билеты на последующие рейсы между Москвой и Дамаском вплоть до 18 октября также продаются активно. Представители Syrian Airlines в Москве компания «Миланс» прорабатывает вопрос об увеличении числа рейсов. Пока высокий спрос обеспечивает родственные связи российских граждан с сирийскими. Таких немало, и они ждали, когда авиасообщение возобновится, говорит основатель и гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
6: Это прежде всего касается тех людей, тех семей, у нас их очень много, где, например, отец сириец, мать русская. Таких семей у нас очень много, и в свое время, если помните, когда начинался этот конфликт, даже специальные борта посылали в Сирию, чтобы их привезти в Россию, в более безопасное место. Но я не думаю, что на данном этапе это будет иметь массовый характер, но какие-то отдельные туристы, безусловно, поедут, воспользуются этим рейсом. Хорошо, что у нас появляется их больше, но пока это не та задача и не то, чего просили и ждут туроператоры России. Но в любом случае это позитивная новость.
7: Раскупили быстро, наверное, потому что, я думаю, есть какие-то специальные чаты для людей, у которых есть родственники в Сирии, друзья, знакомые, которые давно ждали вот этого рейса, чтобы можно было обратно прилететь. Плюс, я думаю, что наверняка это была приятная стоимость для начала продажи этого рейса. Что касается в одном направлении туризма, я не думаю, что это будет туристический рейс. Скорее всего, вот будут родственники больше.
3: Дмитрий Арутюнов, гендиректор «Артур». Часть борта – это люди, которые летят в Москву с бизнес-предложениями. Туристические связи практически нулевые, пока, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
8: Безусловно, к чистому туризму, познавательному, экскурсионному или пляжному, вы знаете, что Сирия выходит большой частью на Средиземное море, никакого отношения эти рейсы иметь не будут. Кто сейчас летает на рейсах из Сирии в Россию? В основном это люди с бывшим российским или нынешним российским гражданством. Там очень много российских женщин, которые вышли замуж за студентов сирийских, которые учились в вузах Российской Федерации. Да, кстати, еще и Советского Союза. И такие есть. Естественно, их дети, их родственники. Примерно там 60% рейса. Остальное это люди, которые летят по бизнесу. Сирийские граждане и российские граждане, которые выстраивают какие-то бизнес-связи между странами. Ну, естественно, люди, которые каким-то образом вот из соседних стран. Там рядом много стран, где нет прямых рейсов. Тот же Ливан. Очень много граждан Ливана приезжает в Сирию, чтобы улететь в Россию. Юг Турции тоже, там ближайшие города тоже летят из Сирии, потому что им достаточно далеко добираться до Стамбула, им проще в Сирию приехать.
9: А это как-то меняет ландшафт тур-отрасли или нет?
8: Естественно, налаживаются торговые отношения. Я думаю, как только в Сирии наступит мир, полетят уже обычные туристы. Ведь они летали и в Ливан, давайте честно, и в Сирию. Летали самые обычные туристы. Что такое Сирия? Это очень древний древняя страна, там очень много экскурсионных памятников раннего средневековья и позднего средневековья, крепости. Они в хорошем состоянии, как такой крестоносцы строили эти крепости. Это людям интересно, и они поедут. Но это дело некоторого будущего. Как только там на Ближнем Востоке будет мир, спрос туда есть.
3: Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан. Цена за место в эконом-классе на сирийском рейсе почти 30 тысяч рублей. Билеты на ближайшие рейсы Syrian Airlines можно приобрести в сервисе Яндекс.Путешествия за 33,5 тысячи рублей. Прямое авиасообщение между Сирией и Россией остановили 8 декабря 2024 года после свержения Асада и прихода к власти нового руководства. До этого рейсы выполняли авиакомпании Syrian Air и Chamwings. Ранее в Министерстве высшего образования Сирии сообщили, что страна обсудила с Россией возобновление работы русского дома в Дамаске. 9 августа глава ведомства встретился в Дамаске с замом руководителя Россотрудничества. Еще раньше страны подписали меморандум о будущем российских военных баз в Арабской Республике. Они станут центрами совместной военной подготовки. Яндекс.Музыка будет маркировать ИИ-треки. Это представители стриминга подтвердили «Известия». Такой возможностью артисты смогут воспользоваться добровольно, продолжит Ольга Кашинская.
10: Нейросетевая музыка – явление загадочное. В индустрии и соцсетях ИИ-треки регулярно критикуют. Да и в принципе сложно встретить человека, который открыто признает, что ценит такое творчество. Но рейтинги не обманешь. По разным оценкам ИИ-треки сейчас занимают до трети отечественных чартов. А в исследовании того же Яндекса еще в прошлом году почти 70% профессиональных музыкантов признались, что используют нейросети в работе. Яндекс.Музыка решила дать авторам возможность быть честными и маркировать ИИ-контент. Но добровольно, собственноручно вычислять ИИ-треки стриминг не будет. Отчасти на это повлиял грядущий закон об искусственном интеллекте, в котором прописано требование для платформ предоставлять такую возможность авторам контента. Но такой подход – полумера, считает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
11: Мы к этой новости относимся с одной стороны прекрасно, с другой стороны немножко с осторожностью, потому что, с моей точки зрения, все-таки добровольная маркировка – это недостаточно. Нужны на стороне Яндекса свои алгоритмы и

0: маркируют использование нейросетей. В рекомендациях пользователям такую музыку Spotify показывать не будет. По оценкам Национальной федерации музыкальной индустрии, до половины всей новой музыки в России полностью сгенерирована искусственным интеллектом. Доступность и легкость в использовании Suno, Lyria и прочих инструментов для генерации музыки вгоняют артистов в зависимость, подчеркивает музыкальный критик, автор телеграм-канала «Русский шаффл» Олег Кармунин.
1: Огромное количество и слопа делают наши музыканты, и это уже портит наши площадки. Когда у тебя большинство песен из предложек — это яичный контент, то какие-то более интеллектуальные люди не хотят больше заходить на эти площадки, и в результате у тебя аудитория отсеивается таким образом, что остаются только люди, которые потребляют яичный контент. Естественно, по-бизнесовому просто площадки не хотят, чтобы такое происходило. Поэтому сейчас начинается эра борьбы с ИИ-контентом. Я считаю, что музыкантов ждет удар со стороны Suno и всех этих роботов, которые генерируют и музыку. Это наркотик, на который подсели музыканты по всему миру. Все эти инструменты дают тебе возможность попользоваться этим бесплатно или за какие-то небольшие деньги. Ты уже привык к этому. Потом они цены поднимают, ограничивают тебя. На самом деле эти все компании, которые сейчас работают себе в убыток, в итоге озолотятся.
0: Несмотря на расхожий тезис, что слушателя не обманешь, а искусственную музыку слышно сразу, о нейросетевом происхождении треков догадываются далеко не все. Например, согласно исследованию американского стриминга Deezer, 97% опрошенных уже не в состоянии отличить ИИ-трек от написанного человеком. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Business FM.
2: Фестиваль о неформальной культуре 70-х проведут в Москве и Санкт-Петербурге. Его название – нечто отличное, читай, иное, чем официальная культура того времени. Обещают погрузить в книжный дефицит, в атмосферу закрытых квартирников, музыку, разговоры на кухнях и самую читаемую литературу того времени. Московская часть пройдет в Доме творчества Переделкино 22 и 23 августа. Ленинградская – в Новой Голландии, в Санкт-Петербурге в последние выходные лета. Все это совместно с фестивалем Довлатова, знакового писателя 70-х, советского классика. Сказал сооснователь магазина «Фаланстер», заместитель руководителя Дома творчества Переделкино Борис Куприянов.
3: 70-е годы – это уникальное время. Если в 60-е годы пишут очень по-советски, что ли, то в 70-е годы рождаются такие произведения, как «Москва петушки», «Школа дураков», которые полностью меняют язык и делают советскую литературу абсолютно мировой. Неофициальная культура в каждом из этих двух городов, в Москве и в Ленинграде, она развивается совершенно по-разному. Можно говорить об особом ленинградском и особом московском языке. Мы всегда хотели сделать большой фестиваль на два города. Мы делаем этот фестиваль вместе с фестивалем Довлатов. Довлатов тоже творил 70-е годы. Будут люди, которые были участниками литературного процесса. Гордин, Лурье, Шенкер. Мы многое услышим со слов очевидцев. Когда мы говорим о дефицитных книгах, мы подразумеваем дефицит книг в 70-е годы. Все помнят гигантские очереди в книжные магазины в это время. Книжки будут продаваться, которые любили и читали в 70-е годы.
2: Борис Куприянов, заместитель руководителя Дома творчества Переделкино. Организаторы называют фестиваль культурным мостом между двумя столицами. Будут мастер-классы по пошиву джинсов, прическам 70-х, фотографии на пленочные фотоаппараты. Среди гостей Екатерина Андреева, Евгений Водолазкин, Виктор Гульден, Александр Кушнер и другие.
4: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: Несколько лет назад поспорил с коллегой о том, что никакие санкции не заставят Apple полностью отрубить российских пользователей, лишит нас поддержки русского языка и обновления операционных систем. Но неудобства будут копиться, и однажды мы сами начнем задумываться, а стоит ли оно того. Удаление мессенджера Max из App Store – еще один повод поискать следующий смартфон за пределами яблочной экосистемы. Сегодня три идеи, на которые я бы обратил внимание. Уходя, не уходить. Xiaomi 17 и по дизайну интерфейса, и по форме корпуса почти iPhone. На первых порах это почти будет раздражать, но постепенно привыкаешь. Бонусом к переходу – компактный корпус с флагманской начинкой. То, что Apple в этом размере давно не делает. Отдельно отмечу мощную батарею, способную кормить топовый набор электроники до 2 рабочих дней. Huawei Mate X7. Если настал момент попробовать складной смартфон с огромным экраном, Huawei – классика этого молодого жанра. Тонкий, с мощной батареей и надежным шарниром. Что еще важно? Хорошая влагозащита. Традиционно слабое место складных моделей. Основной блок камер, уступающий лидерам рынка, здесь почти флагманский набор. Если и проигрывающий топовым топом, то не сильно. По индустриальным слухам, Apple тоже работает

0: Над складным смартфоном, но пока Apple работает, Huawei уже не первый год выпускает, и с российскими приложениями там никаких проблем. Nothing Phone 4a для тех, кто решил выйти из игры «Гонка за новинками». Смартфон, похожий на часы Swatch. Дешевый, стильный, со своим характером. За прозрачной панелью видны детали конструкции. Вся электроника очень средняя, но базовые задачи решены. Можно звонить, пользоваться мессенджерами, включая Макс, поставить приложение российских банков и перестать следить за тем, что они там представили в Купертино.
1: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Олеся Потапова. В Омске скончался один из 11 пострадавших при пожаре в строящемся здании. 8 рабочих находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть 2 граждан Узбекистана. Площадь возгорания составила почти 1000 квадратных метров. Пожар произошел в субботу, его потушили в тот же день. По предварительным данным, причиной инцидента стала искра, попавшая на утеплитель во время сварочных работ. В Крыму льготную ставку аренды имущества расширили на физлиц и самозанятых. Их освободили от 50% арендной платы за период с 1 июля по 30 сентября текущего года, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ранее льготная ставка аренды республиканского имущества распространялась только на компании и индивидуальных предпринимателей в Крыму. Меры поддержки туристической сферы, общепита и промышленности на полуострове начали вводить с начала июля. Сумма замороженных в Швейцарии российских активов выросла до 10,5 миллиардов долларов, сообщают местные власти. Год назад стоимость заблокированных активов составляла 8,5 миллиардов долларов. Под ограничениями в Швейцарии также остаются 14 объектов недвижимости, спортивные и люксовые автомобили, а также произведения искусства, принадлежащие россиянам и организациям, которые находятся под санкциями. Самая высокая в Европе статуя Девы Марии появилась в Польше. Она возведена в деревне Конотоп. Высота фигуры вместе с пьедесталом составляет 55,5 метров. Внутри статуи оборудована смотровая площадка. Монумент был установлен в поле на средства меценатов и местных жителей. Власти ожидают, что новая достопримечательность привлечет паломников и туристов. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказала, что по его иску к владельцу канала 2 суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. А что помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права? Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году. Почему русские теперь выбирают Пхукет и сложно ли купить там жилье? В российских вузах начали тестировать ИИ-сервис для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся. Кому это будет выгодно, в первую очередь. Эти и другие темы на Business FM. Мы выиграли суд к каналу Двач. Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказала, что по его иску к владельцу канала Двач суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. Суд длился 9 месяцев и шел трудно. Но истец говорит, что это было для него делом принципа. Мы рассказывали об этом деле в октябре прошлого года. Юристы тогда говорили, что перспектив выиграть мало. Что сейчас помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права перед тяжеловесом? Об этом Диана Чебанова.
4: Для начала пара цифр, чтобы вы понимали масштаб этой судебной битвы за авторское право. У канала Двач без малого 1 000 000 подписчиков, и он анонимный. У тематического канала о японской гравюре у Кейо каждый день 13,5 тысяч. И у него есть конкретный автор, блогер зовут Иоанн. Еще в октябре он рассказал Business FM, что информационный паблик разместил у себя 2 поста, полностью скопированные из его канала у Кейо каждый день. При этом Двач не только не дал ссылку на первоисточник, источник, не упомянув автора. Он добавил к постам свои ватермарки, а это уже означает присвоение авторства. Иоанн хотел решить вопрос без суда, написал админу в Телеграм, но ему ответили, что право на буквы он запатентовать не может. Двач просто удалил посты. Иоанн в ответ на хамство сохранил скрины нарушений и отправился в суд. Сначала он требовал взыскать с Двач 100 тысяч рублей, но суд затянулся, издержки росли, сумму требований он удвоил. Самым сложным стало предоставить судье подтвержденное официальное имя владельца Двач, рассказал Иоанн.
5: Нам надо было найти ответственное лицо, но мы изначально подавали в моем родном городе, потому что если ты не знаешь, против кого подаешь, ты должен подавать по месту жительства истца, это не Москва. Мы подали, и мы очень долго, 2 месяца ждали, пока Роскомнадзор ответит, кому принадлежит Двач. Мы как бы знали, и это не то чтобы какой-то мега-секрет, просто нам нужно было это доказать. Доказать это возможно только через Роскомнадзор, либо через какие-то финансовые документы, которых у нас, конечно, не было. Мы ждали очень долго ответа Роскомнадзора, потом переносился суд, и вот в конце концов за 9 месяцев мы все это решили. Мы послали ему извещение о том, что на него подали в суд. И он ответил, он прислал своего представителя юридического, и его представитель даже составил какой-то ответ. Собственно, дальше как бы обычный суд. Вот этот человек зарабатывает типа 200 миллионов в год. Для него эти 140 тысяч — это вообще ничто. Для него извинения ничего абсолютно не значат. Для него это просто ошибка округления. Меня интересовала защита моих авторских прав, потому что если я не буду защищать ее в суде, они со временем как бы растворятся. Это так работает. Если ты защищаешь авторские права в суде, значит, ты не особо о них заботишься. Значит, с точки зрения последующих судов, может быть такое, что у тебя уже этих авторских прав и нет вовсе.
4: Юристы были сначала скептически настроены по этому делу. Считали, что шансы у маленького канала невелики как раз из-за анонимности канала «Двач». И большее, что удастся отсудить 1010. Игра не стоит свеч. Но тут, как говорится, дело чести. И действительно, лучше не бояться идти в суд. Многие просто стараются не связываться, на это и расчет, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
6: Может ли такое решение повлиять на решение судов по подобным искам? Да, конечно, потому что чем больше практики, тем больше вероятность, что она сформируется в правильном направлении, и остальные суды, как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды, будут смотреть на эту тенденцию и будут понимать, что нарушения в интернете, а в частности в социальных сетях, это тоже нарушения. И даже если они небольшие, например, это одна публикация или одна картинка, они все равно заслуживают внимания. Поэтому чем больше практики, тем лучше. Обычно такое дело выиграть несложно, если у вас есть доказательная база и вы уверены в своей позиции. В первую очередь вам необходимо подтвердить свое авторское право на данные объекты интеллектуальной собственности. Например, если это произведение графики и дизайна, вы должны показать свои макеты. Во вторую очередь вам, конечно, нужно зафиксировать нарушение, потому что если у вас нет доказательств незаконного использования, то и суда нет. Можно использовать скриншоты и можно использовать архив интернета и так называемый сервис ТГ-стат, который позволяет посмотреть публикации в Телеграм, которые были ранее удалены.
4: Интересно, что у Двача тоже скопировал эти же украденные посты другой крупный информационный канал. И теперь Иоанн собирается судиться и с ним. А у канала Двач есть возможность подать апелляцию. Но блогер считает, что этого не произойдет. Не царское дело. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: 33 квадратных метра, но на Пхукете. Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. Вырос и объем вложений в недвижимость на 84,5% до $61 миллиона. Почему русские теперь выбирают Пхукет? Сложно ли купить там жилье и во сколько оно обойдется? Подробности у Светланы Чередниковой.
7: Таиланд привлекает россиян своим дружелюбным отношением. Туда можно поехать, не зная языка, на целый месяц без визы. Спрос на квадратные метры в королевстве последние десятилетия стабильно рос. Это одно из немногих направлений, где русским покупателям рады, нет проблем с перелетами и можно потратить свои средства, не опасаясь проверок и вопросов с пристрастием, как в Европе. Кроме того, популярные ранее у наших Ближний Восток и Черногория сдают позиции. В Эмиратах неспокойные из-за войны, а в Черногории осенью для русских введут визы. Турция тоже ужесточила правила для релокантов. На тайском курорте Пхукет сейчас большинство покупателей недвижимости – состоятельные европейцы. Второе место у стран Юго-Восточной Азии – Сингапура, Гонконга и Китая. На третьем месте – русские. Причем в этом году большинство покупает объекты не для инвестиций, а под себя. Рассказал нам владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
8: Сегодня стартовый вход на рынок недвижимости Пхукета – это примерно вот 12-13 миллионов рублей. За эти деньги вы можете приобрести 30-33 квадратных метра в жилом комплексе в 300, может быть, в 500 метрах от моря. Это будет вообще легко. В новом строящемся комплексе при этом на 2-3 года вы получите беспроцентную рассрочку. Покупка домов, конечно, будет несколько дороже, но где-то от 30 миллионов рублей это будет хороший дом близко к элитному району Пхукета площадью примерно 200 квадратных метров.
7: Большинство, по словам Сухина, выбирают все же вариант с апартаментами. Если покупать дом, нужно иметь в виду, что земля под ним никогда не будет собственностью иностранца. Только аренда на 30 лет, затем продление. Даже если иностранец живет в Таиланде постоянно и имеет в королевстве бизнес, земля будет максимум оформлена в собственность его тайской компании. Что касается вопросов перевода средств за недвижимость, в ряде случаев клиенты используют межбанковские схемы. Другие предпочитают варианты с криптовалютой, говорит управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
9: Юго-Восточная Азия по многим параметрам остается привлекательной, в том числе и небольшими чеками, поскольку сделки здесь начинаются от 100-120 тысяч долларов. В других странах таких первоначальных цен не будет. Будет, наверное, недвижимость при прочих равных параметрах стоить в 2 раза дороже. В Таиланде есть несколько локаций, куда смотрят россияне. В первую очередь Пхукет, Паттайя, Самуи и Бангкок. В этих локациях разные цены. Самуи и Бангкок будут более дорогие, Пхукет и Паттайя более доступные. Первоначальный взнос, как правило, составляет около 30%. То есть порядка 40-50 тысяч долларов – это уже сумма, с которой человек может начать приобретать объект в Таиланде.
7: Правда, по статистике нашей собеседницы, сейчас спрос на Юго-Восточную Азию гораздо ниже, чем был в 22-м и 23-м годах. Кстати, владение недвижимостью в Таиланде не дает права жить в стране без визы дольше 30 дней. Срок безвизового пребывания можно продлить в иммиграционном центре, но только еще на 30 дней. Продлить его снова будет нельзя. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Ювелиры сократили выпуск золотых украшений на 11,5% за последние полгода. Снижение есть и в сегменте серебра на 13,5%. Это данные Федеральной пробирной палаты. Она учитывает как российское производство, так и импорт, пишет «Известия». Причина в падении потребительского спроса и в общем падении доходов населения, говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
10: С двух сторон поджимает ситуацию. Первое, у нас доходы населения перестали расти прежними темпами, там минимальное за год значение. У людей просто меньше денег, они меньше ходят в ювелирные магазины, меньше спонтанных покупок, больше откладывают на какие-то более важные вещи, там, отдых и так далее. Во-вторых, себестоимость сильно выросла. Выросли цены. У нас там золото подорожало, учетная ставка на 20% с лишним, да, серебро еще больше выросло. И ювелиры там пытаются как-то вывернуться из этой ситуации, какие-то пустотелы, делать больше украшений, ну, чтобы как-то удерживать маржу, удерживать себестоимость в каких-то рамках. Но это очень трудно сделать. Для людей стало дорого просто это вот покупать. Тем более ювелирные изделия, это все-таки не инвестиция. В украшении к цене металла 100% наценка идет, а иногда и больше. А если вы будете продавать его потом в скупку по лому, это еще минус 30% от биржевой цены. Зашкаливающе невыгодно получается. Те, кто не знал этого, покупал ювелирку с инвестицией, с точки зрения узнали уже. Те, кто покупал как украшение, подарок и прочее, тоже по кошельку бьет сильно.
3: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». В то же время спрос на золото как металл растет в условиях экономической неопределенности. Люди хотят сохранить капитал и отказываются от украшений в пользу слитков, говорит гендиректор премиального сервиса по золоту «Манейматика» Максим Мальдерф.
11: Ювелирные изделия сейчас действительно оказались под давлением. Спрос падает. Но на инвестиционном рынке мы видим обратную картину. Фиксируем феноменальный рост спроса наших клиентов. клиентов на интерес к физическому золоту. В первую очередь это инвестиционные слитки, во вторую – золотые инвестиционные монеты. Человек покупает кольцо или цепочку, когда хочет что-то себе позволить. А слиток же он покупает, когда хочет сохранить капитал. В условиях экономической неопределенности эта потребность становится только сильнее. Есть и важное экономическое отличие. При покупке инвестиционных слитков и монет нет налога на добавленную стоимость, нет НДС. Поэтому инвестору, покупателю не нужно переплачивать за налоговую составляющую, помимо ювелирной работы, бренда, маркетинга и прочего, что вложено в стоимость обычной цепочки или кольца. Мы сейчас наблюдаем постепенный переход спроса из потребительского сегмента в инвестиционный. Золото все меньше воспринимается только как украшение и все больше как физический эквивалент сохранения денег, замена валюты, замена наличных денег или вкладов, которые можно держать непосредственно у себя.
3: Максим Мальдерф, гендиректор сервиса «Манематика». На этом фоне российские производители начали уменьшать вес изделий. По оценке Ассоциации гильдии ювелиров, средняя масса золотого украшения сократилась за полгода на 54% год к году до 93 грамма. Количество покупок в ювелирных магазинах в январе-июне сократилось на 13% год к году, тогда как средний чек вырос на 11% до 13,5 тысяч рублей. Посчитали аналитики чек индекса компании «Платформа ОФД».
1: Другим наука. Сергеем Корзуном. Не так уж много природных явлений способны вызвать непроизвольную улыбку. И среди них, конечно, радуга. Хорошо известно, что разноцветная дуга в небе – результат преломления и отражения солнечных лучей в дождевых каплях. В двойных радугах внутреннее отражение происходит дважды, и цвета расположены в обратном порядке. В тройных – трижды. Надежную фоторегистрацию четверной радуги опубликовали в 2011 году. Чуть позже запечатлели и пятерную. Семь цветов радуги – это традиция. Исаак Ньютон выделял поначалу пять цветов, а потом добавил еще два – оранжевый и индиго, чтобы получилось как семь ступеней музыкальной гаммы. На самом деле спектр радуги непрерывен, и при желании его можно нарезать на любое количество фрагментов. Но в чистом призматическом спектре не может быть мадженты, пурпурного, розового или коричневого. Та же маджента – совместное воздействие красного и синего. У каждого наблюдателя собственная индивидуальная радуга. Даже стоящие рядом люди физически получают свет от разных капель. От конкретной капли до глаза доходит лишь часть спектра, а дуга складывается из миллионов капель в зависимости от их расположения вокруг антисолярной оси от Солнца к наблюдателю. Полную окружность радуги, а не просто дугу, можно увидеть с самолета. И еще над облаками, водопадом и туманом. На рассвете и закате радуга может быть почти полностью красной из-за ослабления голубой и зеленой части спектра в атмосфере. Радуга в тумане обычно белая, лишь чуть окрашенная по краям. Лунная радуга тоже кажется белой из-за слабой освещенности, хотя на чувствительную камеру цвета можно зафиксировать. Другим наука на Бизнес FM. Вначале был бизнес.
12: Как появлялись города?
13: Лыткарино. 60 тысяч жителей. Почти все население подмосковного села Лыткарино с давних времен работало на окрестных каменоломнях. Уже в советские годы там обнаружили залежи особо чистых кварцевых песков, пригодных для производства стекла. Новая история поселка началась в 1934-м вместе со строительством завода оптического стекла.
12: Как появлялись города? На Бизнес FM.
3: Вы слушаете «Бизнес FM». Искусственный интеллект подскажет, что сказал профессор. В российских вузах Тимирязевской академии ИМГИМО начали тестировать ИИ-сервис синхронного перевода билингва для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся, сообщают «Известия». Это, по данным разработчиков, увеличивает понимание ими материала лекции на 20-35%. Ожидается, что подобные технологии привлекут больше иностранных студентов в российские вузы и упростят занятия как минимум в первый самый трудный год обучения. Академический русский язык зачастую труден для понимания иностранцами, даже если они хорошо знают разговорный. В будущем во всех наших вузах внедрят такую систему, полагает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
14: И речь в первую очередь идет о студентах из Китайской Народной Республики. Они проявляют серьезный интерес к нашим вузам, причем не только и не столько Москвы и Санкт-Петербурга, но и ко всем вузам Сибири и Дальнего Востока, в Алтайском крае. Это, как ни странно, даже и творческие специальности, и инженерные, но и медицина. Едут к нам не самые сильные китайские студенты, не в свои университеты, в топе уже даже в двадцатке есть. По естественно-научным направлениям и высоким технологиям продолжается поток. Сейчас уже европейские университеты, Америка сильно это перекрыла, но и к нам тоже интерес большой проявляют. У них другая языковая система. Освоить в полной мере они не смогут. Они действительно учатся с помощью переводчиков. Это им, правда, очень помогает. У нас программы в значительной степени на русском языке. Ослабевает знание русского языка в наших традиционных регионах, которые едут к нам учиться. Это Таджикистан, Узбекистан, даже Казахстан с Киргизией. Так что мне кажется перспективным это начинание для университетов, работающих в регионе, где есть потоки таких студентов. Переграничное сотрудничество здесь имеет большое значение. Они будут очень полезны и позволят нам этот поток поддержать. Этот наш единый языковой экзамен, если мы его введем, китайцы не преодолеют. Им это очень сложно. А учиться они у нас хотят и могут, и переводчики здесь очень эффективное средство.
15: Мы в этом смысле не пионеры, и в зарубежных вузах такая практика применяется в отношении иностранных студентов.
14: Да.
3: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. А в прошлом году в российских вузах учились более 420 тысяч иностранцев из 182 государств, из них 313 тысяч человек на платной основе, сообщили в Минобре. За последние 5 лет прирост иностранных студентов составил более 25%, в основном за счет абитуриентов из Китая, Индии, стран Юго-Восточной Азии и Африки. Транспортный коллапс из-за извержения вулкана ударил по туротрасли Сицилии. Вулкан Этна продолжает извергаться. В субботу, как пишет агентство АНСА, высоко в воздух поднялось очередное облако вулканического пепла, которое ветер сносил в направлении юга и юго-востока. На этом фоне закрыт аэропорт Катания, один из 4 авиаузлов на Сицилии, и продолжается авиаколлапс. Только в период с 6 по 12 августа было отменено около 1000 рейсов, и это в разгар высокого туристического сезона. Когда ситуация улучшится, неизвестно. При этом туротрасль Сицилии уже не несет финансовые потери, а отмены рейсов также привели к транспортному коллапсу на острове, отмечает Карьера де ла Сера.
16: Извержение Этны привело к тому, что множество рейсов пришлось перенаправить или отменить. В результате авиакомпании столкнулись с рекордными расходами. Да и весь сицилийский туристический сектор не в лучшем положении. Гостиницы сообщают о массовых отменах бронирований, часть отелей полупустые. В Итальянской ассоциации предпринимателей заявили, что авиаколлапс несколько дней грозит туротрасли потерями от почти 13 до 24 миллионов евро. На фоне хаоса, вызванного активностью вулкана, особое возмущение у жителей острова и туристов вызывают цены на такси. Учитывая, что те же поезда идут слишком долго, дорога из Катании до Палермо занимает 5,5 часов, а автобусы не справляются с наплывом пассажиров, люди вынуждены прибегать к услугам таксистов за 400-650 евро или даже выше. Лицензированные таксисты при этом заявляют, что цена в 400-500 евро оправдана. Поездка туда и обратно может занимать 6 часов, и возвращаться из аэропортов им приходится без пассажиров. Кроме того, их также возмущают так называемые бомбилы, которые решили нажиться на ситуации, оставляют свои машины на парковках аэропортов, предлагая туристам еще более дорогой трансфер между авиагаванями Сицилии. Впрочем, некоторые люди на фоне транспортного коллапса начали помогать друг другу. Так, в соцсетях, помимо жалоб, появились объявления, где кто-то ищет попутчиков, чтобы разделить стоимость поездки, а кто-то и вовсе предлагает бесплатно довезти тех, кто оказался в затруднительном положении.
3: Тем временем несколько европейских стран, Испания, Франция, Хорватия и другие, продолжают борьбу с лесными пожарами. В частности, в департаменте Ланды на юго-западе Франции только за минувшую ночь выгорело почти 1600 гектаров леса. На западе Германии тоже борются со стихией, которая охватывает в том числе населенные пункты. Было эвакуировано 1800 жителей. США и Италия почти одновременно нашли украденные произведения искусства. В первом случае гравюру Пикассо обнаружили через 8 лет после пропажи совершенно случайно, пишет Вашингтон-Пост. В Европе поиски картин импрессионистов завершились заметно быстрее, передает итальянское агентство ANSA.
12: Подробности.
4: Первая история произошла в американском штате Висконсин в городе Милуоки. Гравюру Пикассо под названием «Тореро» абсолютно случайно обнаружил в своей квартире Тим Дерц после выселения арендатора. Он пригласил торговца антиквариатом оценить оставшиеся в квартире вещи, и тот узнал в картине, висящей на стене, работу Пикассо. Она была украдена 8 лет назад из местной галереи. Тогда расследование не дало результатов. Прежний владелец галереи Уильям Делинд подтвердил подлинность работы. Полиции теперь предстоит разобраться еще и в том, как гравюра оказалась в этой квартире. В Италии же правоохранительные органы действовали расторопнее. Спустя всего 5 месяцев расследования карабинеры вернули 3 работы Сезана, Ренуара и Матисса. Шедевры импрессионистов на 9 миллионов евро обнаружили при обысках в доме в Парме, принадлежащем одному из подозреваемых. Картины украли в марте из частного музея неподалеку от города. Тогда 4 бандитов вломились в здание с помощью гвоздодера, похитили шедевры искусства и скрылись по плохо освещенной улице за минуту до приезда полиции. Правда, грабители все же успели попасть на камеры, это и облегчило поиски. Среди украденных работ были натюрморт с черешней Сезана, рыбы Ренуара и акварель Матисса «Адалин». Лиска на террасе. Четвертую картину, пейзаж Ренуара, бандиты в спешке бросили во время побега.
3: По делу украденных картин импрессионистов в Италии уже задержали 9 граждан Молдовы. 5 арестовали. В отношении остальных мера пресечения пока не избрана. Банда, как установили полицейские, несет ответственность минимум за 14 краж в Парме и окрестностях, включая ограбление домов и предприятий. ИИ-модель впервые сама решила уволить человека. ИИ-агент Клод сделали управляющим розничным магазином, в котором работало несколько человек. По результатам их работы одного из них нейросеть от Anthropic решила уволить за систематические опоздания. Клод в качестве менеджера показал и другие свои способности, рассказывает журнал Time. Anden Labs,
16: an AI research startup. Стартап в области исследований ИИ Anden Labs в начале этого года решил выяснить, смогут ли ИИ-агенты успешно управлять бизнесом. Проект задумывался как эксперимент, призванный проверить возможности ИИ и его потенциальное влияние на экономику. ИИ-модель Клод сама наняла людей на работу в магазин Сан-Франциско, и одного из сотрудников нейросеть самостоятельно решила уволить. Он опоздал на 17 из 23 своих смен. ИИ-агент долго не замечал этого, и потому человек продолжал работать. Причина в том, что составленное искусственным интеллектом руководство для сотрудников, где было прописано, что это неприемлемо, исчезло из-за его памяти. В результате Клод, по словам сотрудников, из-за этой пропажи оказался очень мягким руководителем и даже успокаивал работников, призывая их не беспокоиться из-за опозданий. Так что это один из провалов эксперимента. Кроме того, нельзя утверждать, что Клод принял решение уволить работника целиком автономно. За ее агентом постоянно наблюдал и иногда направлял менеджер Anden Labs. Именно он обнаружил пропажу руководства для работников. Работников магазина и указал нейросети на это. И только потом Клод обнаружил систематические опоздания. Примечательно, что даже после этого ИИ предложил объявить ему выговор или сделать предупреждение, но не уволить. Искусственному интеллекту пояснили, что беседы с работником уже проводились, но безрезультатно. И предложили подумать, действительно ли эта работа сотруднику подходит. В результате Клод после наводящего вопроса и очевидного желания менеджера уволить неэффективного для компании человека все-таки принял это решение.
3: Пока эксперимент показывает, что менеджер с искусственным интеллектом еще далеко до эффективности людей, подчеркивает Time. За 5 месяцев счет компании, которую управлял Клод, сократился со 100 тысяч до 61 тысячи долларов. Мягкие решения ИИ-агента и его спорное бизнес-чутье компании явно не помогли.
12: Карьера с Ольгой Дементьевой.
17: Когда проходит собеседование, я слушаю не только ответы кандидата, я смотрю и на его жесты. Наверное, и вы тоже. По первому образованию я психолог, поэтому еще во время учебы успела прочитать литературу про язык телодвижений и невербальное поведение. Теперь на каждой встрече слежу за руками, что называется. Давайте обсудим. Вот человек заходит в кабинет, еще ничего не сказал, а уже широко кладет руки на стол, занимает почти все пространство. И я думаю, интересно, это спокойная уверенность или желание сразу показать, кто здесь главный? Другой кандидат, наоборот, словно становится меньше, сидит на краешке стула, руки прижаты к себе, движения очень осторожные. Третий складывает пальцы домиком. Этот жест еще называют шпилем. Его часто связывают с уверенностью в себе. И вот здесь самое интересное. Опыт научил меня никогда не делать выводы по одному жесту. Если человек скрестил руки, это не значит, что он закрыт. Возможно, в переговорной просто работает кондиционер. Если человек избегает взгляда, это не обязательно говорит о неискренности. Невербальная коммуникация – это всегда система сигналов, а не один отдельно взятый жест. Но есть детали, которые действительно повторяются у руководителей. Например, Стив Джобс во время презентации часто использовал открытые ладони. Такой жест воспринимается как открытость и помогает быстрее установить доверие с аудиторией. А вы помните, как бывший канцлер Германии Ангела Меркель стала узнаваемой благодаря своему жесту, соединенным перед собой кистям рук, форме ромба. Его даже прозвали ромбом Меркель. Со временем этот жест стал символом спокойствия, самообладания и контроля. И знаете, какой вывод я сделала за годы наблюдений? Чем увереннее человек в себе, тем меньше ему нужно эту уверенность демонстрировать. Возможно, стоит задуматься, какой жест однажды будут ассоциировать именно с вами.
12: Карьера на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Силы ПВО перехватили в течение субботы 180 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны. Кроме того, российские военные продолжили наносить удары по инфраструктуре портов и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Беспилотники атаковали склады с военным имуществом в порту Одессы. Ранее военное ведомство сообщило о взятии населенного пункта Рыбальское в Запорожской области. МИД России запросил у США и Турции разъяснение в связи с информацией о планах поставок крупной партии оружия Украине. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой. Судя по документам, обнародованным Конгрессом США, речь идет о внушительном арсенале, включающем наступательные средства. В частности, упоминается 12 установок ракетных систем залпового огня и более 2500 неуправляемых кассетных боеприпасов к ним. 70 ракет «Атакамс», сказал дипломат. По ее словам, поставки нового оружия неизбежно нанесут ущерб отношениям между странами. Женщины в Лихтенштейне теперь могут претендовать на княжеский престол наряду с мужчинами. Наследование трона будет осуществляться по фамильной линии, не зависеть от пола наследника. До сих пор в княжестве существовало правило мужского первородства. Престол переходил только мужчинам по фамильной линии. С августа текущего года наследником может стать первенец, независимо от пола. Российские спортсменки стали победительницами чемпионата мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Соревнования проходят во Франкфурте на Майне. Второе и третье места у команд Болгарии и Китая. Новости на Бизнес FM. Держитесь в курсе.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп пообещал, что Ормузский пролив станет американским. Мало того, по словам Трампа, США уже контролируют пролив. В Тегеране назвали это заявление безумным. Кому адресованы эти заявления и на что могут повлиять? В Сибири запустили кольцевой источник фотонов. Российский СКИФ – третий в мире, а в России – абсолютный лидер. Кто и как будет использовать новейший российский синхротрон и когда могут быть получены первые результаты его работы? Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал, что по его иску к владельцу канала «Двач» суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм, что помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права. Эти и другие темы на Бизнес FM. Армузский пролив нельзя захватить. В Тегеране назвали безумным заявление Дональда Трампа, который пообещал, что пролив скоро станет американским. Выступая в полицейской академии Нью-Йорка, хозяин Белого дома сказал буквально следующее. «Довольно скоро, когда мы окончательно победим Иран, а он терпит серьезные поражения, я объявлю Армузский пролив территорией США». По словам Трампа, США уже контролируют пролив. «Ни одно судно не проходит, если мы этого не захотим», — отметил он. В ответ замглавы иранского МИДа Казем Гарибапади написал в соцсетях, что Армузский пролив нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни распоряжением, ни предвыборной речью. По словам дипломата, пока США не признают свое поражение и не прекратят делать безумные заявления, Иран будет продолжать блокаду пролива, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
18: Мы наблюдаем очередной сеанс так называемого политического газлайтинга со стороны администрации Трампа, ну и лично американского президента. Он снова пытается убедить и, во-первых, свой собственный электорат внутри Америки, ну и в целом международное сообщество, что он якобы контролирует ситуацию в рамках противостояния с Ираном и даже в случае успеха сделает этот самый Армузский пролив территорией Соединенных Штатов. Честно говоря, да, действительно, определенные такие вайбы вспоминаются начало второй каденции Трампа, когда он переименовал Мексиканский залив в залив Америки. Хоть никто за пределами Соединенных Штатов не стал свои карты перерисовывать. Сейчас, действительно, Иран показывает, что он